0: экспертов, дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В России завершились выборы в Госдуму. Явка превысила 56%, а на платформе ДЭК она достигла 90%. Предварительные результаты Центризбирком обнародует в понедельник в 11 утра по московскому времени, а окончательные итоги подведет не раньше 25 сентября. В Думу нового созыва проходят 5 партий. «Единая Россия», которая претендует на конституционное большинство, а также КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Москве единороссы по предварительным данным побеждают во всех 16 округах. Москва в воскресенье подверглась самой массированной беспилотной атаке. Российские ПВО сбили на подлете к столице 450 дронов. Ударом подверглись НПЗ в Капотне и несколько жилых домов. Масштабные прилеты были и в Подмосковье. Там погибли 3 человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в Минобороны России заявили об усилении ударов по военным объектам на Украине. Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания. По данным экзит-полов, ультраправые получили 38% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступил на земельных выборах в Берлине. Там победила левая партия. На позапрошлой неделе, напомню, АДГ выиграла выборы в земле Саксония-Анхальт. Рашид Тимрезов в 4-й раз стал главой Карачаева-Черкесии. Он был переизбран на новый срок тайным голосованием. Тимрезов возглавляет республику с марта 2011 года. В Северной Осетии парламент на непрямых выборах переизбрал на второй срок действующего губернатора региона Сергея Миняйло. В Петербурге принят первый судебный иск из-за отмененных концертов Канье Уэста. Местная жительница требует от организаторов вернуть за билет 18,5 тысяч рублей. Ранее аналогичные иски подали в суды Москвы и Воронежа. Напомню, шоу рэпера должно было состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене», однако выяснилось, что организаторы так и не договорились с площадкой. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: РБК «Тренды».
2: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.
0: Повтор программы.
3: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В начале часа о некоторых итогах выборов в Госдуму, предварительных итогах. В Нижнюю палату парламента 9-го созыва по предварительным результатам голосования снова проходят 5 партий. Так, результаты обработки первых протоколов свидетельствуют, что по федеральному округу со значительным отрывом лидирует «Единая Россия». У нее более 50% голосов. На втором месте КПРФ с результатом свыше 14%. Далее ЛДПР. Их результат после обработки первых протоколов приближается к 10%. Также 5-процентный порог, необходимый для прохождения в Нижнюю палату парламента, преодолели «Новые люди» и «Справедливая Россия». У «Справедливой России» по результатам обработки первых протоколов чуть более 5% голосов. Она на грани прохождения в парламент. Также кандидаты от «Единой России» по предварительным же подсчетам, повторюсь, лидируют в большинстве одномандатных штатных округов. Таким образом, партия вновь претендует на конституционное большинство в Госдуме. Для этого надо получить 301 кресло из 450. По словам председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой, явка на выборы уже к середине воскресенья превысила результат прошлой кампании 2021 года, которая, как она отметила, проходила в мирное время и уже, как полагает Памфилова, претендует на рекордную. Итоговая цифра по явке будет известна по результатам обработки всех протоколов. Также, по словам Памфиловой, власти и ЦИК сделали, цитата, «все возможное, чтобы минимизировать риски из-за действий противника, но без нарушений не обошлось».
4: 90 с лишним тысяч участковых избирательных комиссий, где проходило голосование наших граждан. И всего 3 случая на всю страну. И были моментально выявлены, поскольку 5-ступенчатая система наблюдения, включая видеонаблюдение, постоянно, которое действовало в течение 3 дней, 3 ночей и в территориальных избирательных комиссиях, и большое количество наблюдателей от партии, от кандидатов, общественных наблюдателей. И свою лепту внесли тоже международные наблюдатели, широко по стране разъезжались и смотрели, что как происходит. Так вот, эта система контроля, гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения. То есть все тайное моментально становится явным и следует очень быстрая реакция. То есть беспрецедентно мало нарушений.
3: Интересно, что по предварительным результатам дистанционного электронного голосования второе место не у КПРФ, а у новых людей. Результаты в ДЭК распределились примерно так. У «Единой России» около 50% голосов, у новых людей свыше 15%, у КПРФ свыше 12%, у ЛДПР около 11%, у «Справедливой России» около 6%. Остальные партии 5-процентный барьер не проходят. Политолог Константин Калачев объяснил такую разницу в результатах партии в ДЭК и в традиционном голосовании, имеется в виду партия «Новые люди», тем, что среди их электората много молодежи, которые предпочитают цифровой формат выборов. Что касается остальных результатов, то высокая явка и высокий процент у «Единой России», по мнению Калачева, это демонстрация сплочения общества вокруг власти на фоне внешнего давления.
5: Для нынешнего времени, военного времени, эта явка очень высокая явка. И она, кажется, даже выше, чем можно было ожидать. А что касается результата, то, опять-таки, ясно и понятно, что в условиях давления люди сплачиваются вокруг флага. Я отнюдь не удивлен результатом «Единой России». С одной стороны, играет роль то, что это партия Путина. С другой стороны, понятно, что для многих «Единая Россия» — это гарант выполнения государством своих социальных обязательств. Ну и третье обстоятельство — это тот самый эффект сплочения. То есть, чем больше нас давят, тем больше мы сплачиваемся, продемонстрируем единство. Было интересно, собственно говоря, что наши люди предпочтут. Про предпочтение большинства мы все знаем. А вот любопытно было, как будут раскладываться голоса меньшинства. КПРФ опять вторая. Ну, это еще раз напоминает нам, как много среди нас советских и постсоветских людей. Я сам, в каком-то смысле, ну, на самом деле, 64-й год рождения, так что советский человек, но я лично, признаюсь, проголосовал за новых людей.
3: Первые данные появились и в Москве по итогам обработки первых протоколов, как следует из данных Центр избиркома. Во всех 16 округах лидирует «Единая Россия», точнее кандидаты от «Единой России». Кроме того, как сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка правящей партии Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки единороссов в столице зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму. Ну и кроме того, в столице было продлено время работы участковых избирательных комиссий, чтобы все желающие успели проголосовать. Ну а предварительные результаты выборов ЦИК объявит в понедельник после 11 утра, а окончательные результаты станут известны, как заявила Элла Памфилова, не раньше 25 сентября. И к другим новостям уходящей недели. Безвизовому режиму с Китаем год. Сейчас россияне с обычным загранпаспортом могут находиться в стране без каких-либо дополнительных документов до 30 дней. В июле безвиз продлили до конца 2027 года, сообщил китайский МИД. До этого предполагалось, что он закончится в нынешнем 2026. Одно из самых популярных направлений для россиян – остров Хайнань. По данным Ассоциации туроператоров, за первое полугодие 2026 его посетило рекордное число туристов – более 500 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток вырос почти на 70%. Среди других направлений, которые чаще всего выбирают россияне – Пекин и Шанхай, рассказал коммерческий директор «Тест-тур» Васкан Арзуманов.
6: ближневосточный кризис, произошла переориентация на Азию. То наши российские туристы больше всего на свете любят море. В Хайнане сезон, он круглогодичный. Поэтому наши туристы, конечно же, облюбовали данный остров. Сейчас на Хайнане, я вот когда там последний раз был, все, можно сказать, русифицировано. Более того, китайские блогеры периодически записывают и говорят, что они приехали там, например, в Анапу, потому что

0: там в ДДНХ и вывески на русском, но их все равно разоблачать. Вот настолько уже Хайнань не русифицировался. В первую очередь это, конечно же, Санья. Дунхай, Яломвай, вот эти вот бухты. Хайнань у нас занимает порядком 90-95% от наших всех туристов. Если мы говорим о материке, достаточно популярные комбинированные туры. Например, в Пекине чаще всего не интересует туристов, что это запретный город, храм неба, китайская стена, Сияние, знаменитая терракотовая армия стоит. Шанхай — это современный мегаполис, где есть там в том числе и шанхайский Диснейленд. Что в Китае очень удобно, у него практически все крупные города связаны с скоростной железной дорогой. Если турист захочет, он может посетить в течение 10 дней 4-5 городов. Это, конечно, скажем прямо на любителя, но все равно такая возможность есть.
1: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее говорил, что Россия готова принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая в год. Для этого, по его словам, создаются инфраструктура и соответствующие условия. Речь идет о стандарте China Friendly. Такую сертификацию проходят отели и аэропорты. По прогнозам вице-премьера, за первые полгода 2026-го туристический поток превысит доковидные 4 миллиона человек. Но сейчас основная цель поездок китайцев в Россию все-таки бизнес, а не туризм, рассказал председатель Совета директоров China Travel Сергей Назаров.
2: Китайцы очень осторожные люди. Совсем недавно был в Китае. Вопросы безопасности – это основные вопросы, которые возникают при разговоре. Идет негативный фон по средствам массовой информации Китая, так как ретранслируются западные СМИ, и китайцы воздерживаются от поездок туристических именно. Те, кто приезжает по бизнесу, делать им нечего. Сейчас обмен не туристический, а именно торговый обмен между Россией и Китаем, он растет невиданными темпами. В этом заинтересована и наша страна, и Китай, естественно, заинтересован. Понятно, что с Европой сейчас не все хорошо у Китая, и с Соединенными Штатами тоже проблемы. А Россия сейчас выходит на первое место по торговому обороту. Движется к этому. В первую очередь это бизнес-поездки. Люди приезжают и на выставки, и на переговоры.
1: По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году Россию посетили свыше 1,5 миллионов граждан Китая. Туристов из них почти половина. Ну, еще одна новость уходящей недели. Неделя, безусловно, на события богатый. Развод на миллионы. Прошли предварительные заседания по делу Владимира Потанина и его бывшей супруги Натальи. Слушания состоялись 17 и 18 сентября, то есть в минувший четверг и минувшую пятницу, в высоком суде Англии. Примечательно, что супруги развелись еще в 2014 году, а прения идут до сих пор. Как правильно разводиться богатым бизнесменом, чтобы это не затягивалось на десятилетия? Герой программы «Да или нет» на этой неделе был Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
5: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
4: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
5: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
4: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
5: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там.

0: Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводам. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого ум был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
1: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
0: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
1: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
0: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
1: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
0: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
2: Да или нет?
3: Ну а пока к другим темам. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ставок. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году. Программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на объекты недвижимости она не повлияет.
4: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
3: Застройщики эту сумму оценивают иначе. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
5: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот стройки находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
3: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили более 2

0: миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третье – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей. Ну и, соответственно, программой воспользовались более 1,5 миллиона семей. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы, например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
1: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
2: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации. Но самое главное для школьников – это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников. В этом тут основной смысл.
1: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
2: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснений. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
1: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
2: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
1: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
2: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали. И предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
1: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. Скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда без спецсредств каких-то?
2: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я как учитель на уроке говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит это другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там, папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ. И там пишет, ну, правильно. Но вообще мы этот метод не обсуждали. Это уже выглядит очень-очень подозрительно.
1: Ну, да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули. Не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задания, которые сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
2: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали. Можно делать так, вот там задание составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
2: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
0: По данным ВЦИОМ,

0: Почти половина родителей в России не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным предметам.
1: Автоньюз. Мировые автопроизводители все громче говорят о китайской угрозе. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему старожилам рынка действительно есть о чем переживать. Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос заявил, что китайские автопроизводители стремительно увеличивают присутствие в Европе и отбирают долю как у его компании, так и гигантов вроде Volkswagen. Причина в первую очередь в цене. Муньос утверждает, что на некоторых европейских рынках, в частности, в Италии, Испании и Франции, автомобили из КНР стоят на 30-40% дешевле сопоставимых моделей конкурентов. Причем это происходит несмотря на торговые ограничения Евросоюза. В своем заявлении глава Hyundai призвал не допустить подобного сценария в США. Также опасения звучат от Американского совета по автомобильной политике, представляющего интересы General Motors, Ford и Stellantis. Глава организации Мэтт Блант заявил, что китайские автопроизводители получают выгоду от государственных субсидий, валютной политики, а также другие преимущества, которых нет у американских компаний. По его мнению, если разрешить резидентам КНР беспрепятственно выпускать или продавать автомобили в США, это может ударить по местным предприятиям, рабочим и целым сообществам. При этом возникает любопытный контраст. Пускать китайские машины американские марки не хотят, но пользоваться китайскими технологиями – пожалуйста. Вашингтон уже критиковал Ford за сотрудничество с такими компаниями, как Cattle и Geely. Тем временем автомобили из КНР уже занимают около 20% мексиканского рынка новых автомобилей. Кроме того, Канада готовится разрешить ограниченный импорт китайских машин по сниженным тарифам. А аналитики Alex Partners отмечают, что к 2030 году китайские бренды смогут контролировать до трети мирового рынка.
2: Одинаковые вывески. Одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь.

0: вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21.00. Панки живы?
2: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
3: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
5: Все верно, все очень таргетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
3: Я нигерийская принц, пришли мне там миллион долларов.
5: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
3: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
2: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Компания LEV Management обратилась к руководству сетей Ашан и Лемана Про. Временно управляющий ритейлерами заявил, что заинтересован в бесперебойной работе торговых сетей и просит их не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. В письме отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство или пересматривать условия работы Ашана и Леманы Про, пишет РБК. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%. По данным на сентябрь, через Ормуз прошло 240 судов. В марте, для сравнения, их было больше 4000, пишет Financial Times. Нестабильное судоходство на Ближнем Востоке продолжает провоцировать рост цен на топливо в большинстве стран мира. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Китай вдвое нарастил поставки автомобилей в Россию. По данным таможенного управления, с января по август КНР экспортировала почти 690 тысяч машин на общую сумму около 9 миллиардов долларов. 75 тысяч от этого количества – автомобили с пробегом. В этом сегменте в тройку самых популярных авто, ввезенных из Китая, вошли Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Продолжаем подводить итоги недели. В августе банки одолжили гражданам рекордную за два года сумму – почти 500 миллиардов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, полная стоимость кредитов наличными составила около 28%. Такой же уровень был в конце лета 2024 года, когда ключевая ставка составляла 18%. Текущий всплеск аналитики связывают со смягчением денежно-кредитной политики. Еще один фактор – сезонные граждане брали в долг, чтобы, например, съездить в отпуск, рассказал младший управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Жолобов.
4: Ключевая ставка с начала года снизилась с 16 до 14%, что стимулировало повышение потребительской активности. Но, тем не менее, этот уровень все еще остается достаточно высоким. Соответственно, при уровне в 14% мы наблюдаем полную стоимость кредитов по потребительскому кредитованию, обеспеченную на уровне почти 28%. Всплеск, который мы наблюдали летом, он отчасти связан с сезонностью в том числе. Это период отпусков, период повышенных трат, когда люди привлекали дополнительные ресурсы на то, чтобы съездить в отпуск, оплатить летние стажировки для детей, провести какие-то ремонтные работы там дома, на даче. Вполне вероятно, что к концу года мы будем наблюдать некое охлаждение с точки зрения спроса на потребительское кредитование, и объем выдачи будет ниже 500 миллиардов рублей.
3: Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. До этого регулятор планомерно ее снижал. Августовский всплеск в потребительском кредитовании обусловлен тем, что граждане рефинансировали уже существующие займы. И такая динамика вряд ли значительно повлияет на дальнейшее движение ключевой ставки, отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
5: сильно выросла доля кредитов рефинансированных. То есть это как не новые деньги, а просто с учетом снижения ключевой ставки люди стараются либо уменьшить свой платеж, либо, условно говоря, получить больший кредитный лимит под старый платеж. То есть вот этот прирост не означает того, что это прям однозначно очень много новых денег вышло на потребительский рынок. В 3 раза фактически вырос объем вот этого рефинансирования по итогам первого полугодия. Что касается закредитованности россиян, она, конечно, остается низкой. Общий долг домохозяйств – это где-то у нас 20% от ВВП. Политика поставки достаточно консервативная. На объем потреб кредитования, с учетом его характера, я думаю, что он не должен сильно повлиять на принятие решения поставки, потому что все-таки на совокупный спрос этот фактор влияет недостаточно сильно.
3: По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев года россияне оформили 16 миллионов кредитов наличными. Их сумма превысила 3 триллиона рублей. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Это подсчеты Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
6: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
3: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
6: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
3: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
6: Конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
3: Напомню, что запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов «Большой четверки». Это Мегафон, Билайн, МТС, Т2. Заработала в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели.
1: РБК коллекция.
3: Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноланом Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
1: Да или нет?
7: И вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
8: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
7: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
8: О, первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
7: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
8: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
7: Потом его удалят, это правда?
8: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
7: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
8: Да, это было бы здорово.
7: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
8: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав: знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
7: Какая ваша любимая теория заговора о нейролинке, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
8: О, с самого начала я видел в интернете, что нейролинк — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
7: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
8: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, Neuralink, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Рекролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
7: Да, ну, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
8: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
7: Кстати, как вы получаете обновление для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
8: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
7: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
8: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.

0: или нет?
1: Yes.
2: Да.
3: Да или нет?
4: Но продолжая тему искусственного интеллекта, решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблемы существования и гладкости. Десятилетиями она считалась нерешаемой, но в начале сентября 10 тысяч ИИ-агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Ну, правда, компанию тут же обвинили в научном плагиате, поскольку искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказал Ростиславу Мирецкому обозреватель РБК Гульнара Вахитова.
5: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ «да», может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
6: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
5: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работал он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
6: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
5: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты. Человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
6: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
5: Первый барьер – это проверка. Даже если и сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов. Иначе часть экономического эффекта ИИ будет оплачена дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько раньше появятся будущие технологии.
4: Впрочем, на то, чтобы проверить решение задачи Навье-Стокса, нужно будет как минимум 2 года, и широкое признание математического сообщества тоже понадобится. Кринж, рофл, инфа, лол и имба вошли в топ самых раздражающих слов у россиян.
3: Коллекция.
4: Это данные опроса исследовательского агентства Magram MR и сервиса Litres. Выяснилось, что у большинства россиян самое сильное отторжение вызывает жаргонизм и молодежный сленг. Впрочем, зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения. Так, на модные слова пожаловался каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет, а вот среди поколений 30+ и 50+, таких почти треть. Как бизнес монетизирует молодежный сленг, разбиралась Лиза Майнгард.
7: Бизнес таким образом пытается привлечь к себе новую платежеспособную аудиторию, то есть зумеров или альф с родительскими деньгами. Имбовые скидки, распродажа без рофла. Все звучит, конечно, это как какой-то кринж, что это не я сошла с ума, это все взято из постов в социальных сетях популярных брендов. Раз они есть, значит, есть и потребители, на которых получается успешно воздействовать и через какие-то шутки выстраивать коммуникацию с клиентом. Чаще сленг в рекламе используют крупные ритейлеры, бюджетные общепит или стритфуд, доставки, а также различные онлайн-сервисы. сервисы. По мнению директора по маркетингу сети доставки Суши Йович Слава Филимонова, несмотря на возможный шквал осуждения у большинства, подобная реклама все же вызывает лояльность к бренду.

0: если ваша аудитория моложе 30 лет, это является работающим инструментом. И провокационный нейминг, и сленг в коммуникациях являются работающим инструментом. И мне, как человеку, отвечающим за коммерческие показатели, в принципе, все равно, что они там считают. Если это является работающим инструментом, индекс цитируемости бренда всегда возрастал, когда подобного рода инструменты я использовал. Ну, возможно, какая-то часть аудитории относит это к кринжатине. Но есть большая аудитория, на которой ведется на эти слова, и в этом смысле коммуникации представляются мне оправданными.
1: Большое количество маркетологов отмечают, что такие заигрывания с молодым поколением не бывают на 100% успешны. Это все вещи, которые проходят либо на грани, то есть в миллиметре от шквала хейта, либо оказываются горячо приветствуемыми аудитории. Но тогда бренд тоже сваливается только лишь в одну нишу, то есть начинает подыгрывать зумерам, абсолютно забывая о том, что у них есть, допустим, еще миллениалы, иксы, бумеры. Вот они, кстати, оказывается, не готовы воспринимать что-то новое и непонятное. Самое главное, что им это не объясняют. То есть в чем еще проблема таких рекламных кампаний? Нет нигде снизу сносок, что такое рофл. Да даже если бы и была, ее бы

0: молодую аудиторию. Молодая аудитория смотрит и думает, боже, кто это вообще придумал? То есть пока все пройдут эти этапы согласования этой рекламы, слово уже станет архаизмом, станет абсолютно повседневным и обычным и встанет на одну полку там с дедовским. Вот артист что отчебучил? Вот примерно вот так.
1: Это была Лиза Майнгард.
2: РБК «Коллекция».
3: Никогда такого не было, и вот опять. Россиянам грозят новые штаммы свиного и гонконгского гриппа. Как отмечают в Роспотребнадзоре, новый эпидемиологический сезон будет не менее интенсивным, чем в прошлом году. В связи с этим вакцинацию ждут изменения. По рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, в составе вакцин заменили сразу 3 штамма. Перед вакцинацией от гриппа и других сезонных заболеваний следует сначала обратиться к врачу, определить состояние иммунитета. В особенности это касается тех, кто болел чаще обычного в прошлом сезоне. Об этом редакция радио РБК рассказали врачи-иммунологи и инфекционисты.
1: В чем особенность этого эпидемиологического сезона? Чем прививаться? Какие прививки доступны? Где найти импортную? Разбиралась Ольга Зуева.
4: В Роспотребнадзоре прогнозируют, что доминирующим станет штамм Миссури. Он хорошо знаком как свиной грипп, который вызвал пандемию еще в 2009 году. И опасен он частыми осложнениями, включая вирусную пневмонию и дыхательную недостаточность. Второй штамм – это Дарвин. Это вариант гонконгского гриппа. Считается самым патогенным, проявляется достаточно резко, с внезапным повышением температуры до 40 градусов. Наиболее тяжелое осложнение здесь – пневмония. И третий – Токио, вариант сезонного вируса группы Б. Температура при нем обычно невысокая, но длится дольше. Чаще выявляется у детей-подростков, ну и нередко, конечно, становится причиной школьных вспышек. При осложнении также может вызвать пневмонию. Вот кто из этой троицы окажется опаснее, заранее сказать нельзя. Тяжесть сезона будет зависеть от того, какие вирусы реально станут циркулировать и насколько хорошо вакцины будут с ними совпадать. И тот факт, что вирусы мутируют, не должен вызывать никаких опасений. Такое происходит постоянно, каждый год. Этот процесс называется антигенным дрейфом. Он приводит к тому, что прошлогодняя вакцина может стать менее эффективной против новых штаммов, объясняет врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
5: Никаких необычных нету, хотя там говорят о мутациях, но мутации это обычное дело для вируса. В течение дня их 10 штук происходит. Таким образом вирус приспосабливается, в том числе к вакцинам. Может быть, грипп свиной довольно тяжелый, ну и кто-то из вирусов Б. В вакцинах наших отечественных это все есть. Наши вакцины содержат меньше антигена, по этому поводу идет дискуссия, что типа это плохо, а это наоборот хорошо. Нет нагрузки на иммунную систему. Тем не менее, входящий в состав вакцины иммуностимулятор обеспечивает необходимый защитный уровень иммунного ответа. Можно обновить, хотя базовый иммунитет есть от всех предыдущих вирусов, но они же все похожи.
4: Я перечислила симптомы, которые могут возникать при этих штаммах, но вообще-то определить, какой именно грипп вы подхватили, практически невозможно. И самый надежный здесь способ – это просто ПЦР-тест в лаборатории. Найти иностранную вакцину скорее не получится. Российские делятся на 2 варианта. Есть трехвалентные – это совик грипп, гриппол плюс, флю М. Они защищают организм, собственно, от 3 актуальных штаммов вируса. Также есть 4-валентные – ультрикс квадри и гриппол квадривалент. Они обеспечивают полный охват штаммов и снижают риск заболеть редкими видами гриппа Б, которые не входят в 3-валентный состав. И вот специалисты отмечают, что они предпочтительнее для профилактики. При этом рынок вакцин от гриппа в России в прошлом году сократился. Это следует из данных фармакологической компании DSM Group. Продажи снизились примерно на четверть и в рублевом выражении, и в натуральном. И больше половины рынка в денежном выражении пришлось на Савигрипп, еще около трети на Ультрикс. Несмотря на то, что зарубежные вакцины в клиниках не представлены, официально в России вообще-то есть одна сертифицированная зарубежная прививка. Это Инфлювак из Нидерландов. Но на практике клиниках практически не встречается. При этом глава группы компании Медскан Сколково Борис Чурадзе говорит, что сегодня по большинству позиций есть отечественные вакцины, которые также эффективно работают.
6: Когда мы говорим о доступности вакцин, безусловно, имеем в виду не только производство, но и логистическую цепочку, чтобы пациент мог в каждом конкретном учреждении получить вакцину. Например, вышла недавно вакцина АКДСМ. Это совершенно новый тип вакцины. Используется для ревакцинации взрослых. Вакцина против нескольких инфекций. То есть, по большому счету, на сегодняшний день по большинству позиций у нас есть отечественные вакцины, которые очень эффективно работают.
4: Но если все-таки очень хочется привиться иностранной прививкой, широко распространен вакцинный туризм, причем россияне едут за границу не только ради прививок от гриппа. В ассоциации туроператоров сообщали, что путевки предлагают как минимум 3 компании, и вот среди популярных россиян направлений это Сербия, Турция, Грузия и Черногория.
1: В особенностях этого эпидемиологического сезона разбиралась Ольга Зуева.
7: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
2: Бешеные деньги.
7: Все мы уже привыкли спрашивать,

у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.

0: качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Харли Дэвидсон. В начале 90-х компания Харли Дэвидсон задумала монетизировать лояльность фанатов по максимуму. Под маркой уже тогда выпускали все, от галстуков и детских пижам до кухонной утвари. Но руководство пошло дальше, решив, что суровому байкеру в косухе, от которого веет бензином и дорожной пылью, не хватает лишь одного – капельки парфюма. Целая аудитория была в шоке, когда увидела хрупкий, даже говорили, слишком утонченный пузырек. Ведь Харли, сама брутальность и независимость, зачем упаковали их в стеклянный сувенир? Его же просто страшно взять в руки, чтобы не уронить. Фанаты сочли это личным оскорблением. «Наш мир – мощный рев мотора», – говорили они. «Никаких цветочных ноток в изящной упаковке». Преданные фанаты в открытую заявляли, что марка окончательно продалась и стала ширпотребом. Ситуация зашла в тупик. Те, кто не ездил на мотоциклах, не хотели иметь ничего общего с байкерским ароматом. А владельцы железных коней считали использование подобного одеколона неуместным. Погоня за прибылью чуть не разрушила легенду. Товар продержался на полках недолго и был снят с производства. Это хрестоматийный пример того, что даже у самого мощного имиджа есть границы. Попытка поставить известное имя на все подряд обернулась маркетинговым абсурдом. Компания совершенно забыла о ДНК бренда, превратив символ свободы в очередной забытый флакон из корзины распродаж.
1: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В России завершились выборы в Госдуму. Явка превысила 56%, а на платформе ДЭК она достигла 90%. Предварительные результаты Центр избиркома обнародует в понедельник в 11 утра по московскому времени, а окончательные итоги подведет не раньше 25 сентября. В Думу нового созыва проходят 5 партий. «Единая Россия», которая претендует на конституционное большинство, а также КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Москве единороссы по предварительным данным побеждают во всех 16 округах. Москва в воскресенье подверглась самой массированной беспилотной атаке. Российские ПВО сбили на подлете к столице 450 дронов. Ударом подверглись НПЗ в Капотне и несколько жилых домов. Масштабные прилеты были и в Подмосковье. Там погибли 3 человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в Минобороны России заявили об усилении ударов по военным объектам на Украине. Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. По данным экзит-полов, ультраправые получили 38% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступил на земельных выборах в Берлине. Там победила левая партия. На позапрошлой неделе, напомню, АДГ выиграла выборы в земле Саксония-Анхальт. Рашид Тимрезов в четвертый раз стал главой Карачаева-Черкесии. Он был переизбран на новый срок тайным голосованием. Тимрезов возглавляет республику с марта 2011 года. В Северной Осетии парламент на непрямых выборах переизбрал на второй срок действующего губернатора региона Сергея Миняйло. В Петербурге принят первый судебный иск из-за отмененных концертов Канье Уэста. Местная жительница требует от организаторов вернуть за билет 18,5 тысяч рублей. Ранее аналогичные иски подали в суды Москвы и Воронежа. Напомню, шоу рэпера должно было состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене», однако выяснилось, что организаторы так и не договорились с площадкой. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Резать лося.
2: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Резать лося.
3: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». Зарезать лося означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
0: Повтор программы.
4: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В начале часа о некоторых итогах выборов в Госдуму. Предварительных итогах. В Нижнюю палату парламента 9-го созыва по предварительным результатам голосования снова проходят 5 партий. Так, результаты обработки первых протоколов свидетельствуют, что по федеральному округу со значительным отрывом лидирует «Единая Россия». У нее более 50% голосов. На втором месте КПРФ с результатом свыше 14%. Далее ЛДПР. Их результат после обработки первых протоколов приближается к 10%. Также 5-процентный порог, необходимый для прохождения в Нижнюю палату парламента, преодолели «Новые люди» и «Справедливая Россия». У «Справедливой России» по результатам обработки первых протоколов чуть более 5% голосов. Она на грани прохождения в парламент. Также кандидаты от «Единой России» по предварительным же подсчетам, повторюсь, лидируют в большинстве одномандатных штатных округов. Таким образом, партия вновь претендует на конституционное большинство в Госдуме. Для этого надо получить 301 кресло из 450. По словам председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой, явка на выборы уже к середине воскресенья превысила результат прошлой кампании 2021 года, которая, как она отметила, проходила в мирное время и уже, как полагает Памфилова, претендует на рекордную. Итоговая цифра по явке будет известна по результатам обработки всех протоколов. Также, по словам Памфиловой, власти и ЦИК сделали, цитата, «все возможное, чтобы минимизировать риски из-за действий противника, но без нарушений не обошлось».
5: 90 с лишним тысяч участковых избирательных комиссий, где проходило голосование наших граждан. И всего 3 случая на всю страну. И были моментально выявлены, поскольку 5-ступенчатая система наблюдения, включая видеонаблюдение, постоянно, которое действовало в течение 3 дней, 3 ночей и в территориальных избирательных комиссий, и большое количество наблюдателей от партии, от кандидатов, общественных наблюдателей. И свою лепту внесли тоже международные наблюдатели, широко по стране разъезжались и смотрели, что как происходит. Так вот, эта система контроля, гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения. То есть все тайное моментально становится явным и следует очень быстрая реакция. То есть беспрецедентно мало нарушений.
4: Интересно, что по предварительным результатам дистанционного электронного голосования второе место не у КПРФ, а у новых людей. Результаты в ДЭК распределились примерно так. У «Единой России» около 50% голосов, у новых людей свыше 15%, у КПРФ свыше 12%, у ЛДПР около 11%, у «Справедливой России» около 6%. Остальные партии 5-процентный барьер не проходят. Политолог Константин Калачев объяснил такую разницу в результатах партии в ДЭК и в традиционном голосовании, имеется в виду партия «Новые люди», тем, что среди их электората много молодежи, которые предпочитают цифровой формат выборов. Что касается остальных результатов, то высокая явка и высокий процент у «Единой России», по мнению Калачева, это демонстрация сплочения общества вокруг власти на фоне внешнего давления.
6: Для нынешнего времени, военного времени, эта явка очень высокая явка. И она, кажется, даже выше, чем можно было ожидать. А что касается результата, то, опять-таки, ясно и понятно, что в условиях давления люди сплачиваются вокруг флага. Я отнюдь не удивлен результатом «Единой России». С одной стороны, играет роль то, что это партия Путина. С другой стороны, понятно, что для многих «Единая Россия» — это гарант выполнения государством своих социальных обязательств. Ну и третье обстоятельство — это тот самый эффект сплочения. То есть, чем больше нас давят, тем больше мы сплачиваемся, продемонстрируем единство. Было интересно, собственно говоря, что наши люди предпочтут. Про предпочтение большинства мы все знаем, а вот любопытно было, как будут раскладываться голоса меньшинства. КПРФ опять вторая. Ну, это еще раз напоминает нам, как много среди нас советских и постсоветских людей. Я сам, в каком-то смысле, ну, на самом деле, 64-й год рождения, так что советский человек, но я лично, признаюсь, проголосовал за новых людей.
4: Первые данные появились и в Москве по итогам обработки первых протоколов, как следует из данных Центра избиркома. Во всех 16 округах лидирует «Единая Россия», точнее, кандидаты от «Единой России». Кроме того, как сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка правящей партии Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки единороссов в столице зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму. Ну и кроме того, в столице было продлено время работы участковых избирательных комиссий, чтобы все желающие успели проголосовать. Ну а предварительные результаты выборов ЦИК объявит в понедельник после 11 утра, а окончательные результаты станут известны, как заявила Элла Памфилова, не раньше 25 сентября. И к другим новостям уходящей недели. Безвизовому режиму с Китаем год. Сейчас россияне с обычным загранпаспортом могут находиться в стране без каких-либо дополнительных документов до 30 дней. В июле безвиз продлили до конца 2027 года, сообщил китайский МИД. До этого предполагалось, что он закончится в нынешнем 2026. Одно из самых популярных направлений для россиян – остров Хайнань. По данным Ассоциации туроператоров, за первое полугодие 2026 его посетило рекордное число туристов – более 500 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток вырос почти на 70%. Среди других направлений, которые чаще всего выбирают россияне – Пекин и Шанхай, рассказал коммерческий директор «Тест-тур» Васкан Арзуманов.
7: ближневосточный кризис, произошла переориентация на Азию. То наши российские туристы больше всего на свете любят море. В Хайнане сезон, он круглогодичный. Поэтому наши туристы, конечно же, облюбовали данный остров. Сейчас на Хайнане, я вот когда там последний раз был, все, можно сказать, русифицировано. Более того, китайские блогеры периодически записывают и говорят, что они приехали там, например, в Анапу, потому что все там в Дунхае, все вывески на русском, но их все равно разоблачают. Вот настолько уже Хайнань русифицировался. В первую очередь это, конечно же, Санья. Дунхай, Яломвай, вот эти вот бухты. Хайнань у нас занимает порядком 90-95% от наших всех туристов. Если мы говорим о материке, достаточно популярные комбинированные туры. Например, в Пекине чаще всего интересует туристов, что это запретный город, храм неба, китайская стена, Сияние, знаменитая терракотовая армия стоит. Шанхай — это современный мегаполис, где есть там в том числе и шанхайский Диснейленд. Что в Китае очень удобно, у него практически все крупные города связаны с скоростной железной дорогой. Если турист захочет, он может посетить в течение 10 дней 4-5 городов. Это, конечно, скажем прямо, на любителя, но все равно такая возможность есть.
4: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее говорил, что Россия

0: готова принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая в год. Для этого, по его словам, создаются инфраструктура и соответствующие условия. Речь идет о стандарте China Friendly. Такую сертификацию проходят отели и аэропорты. По прогнозам вице-премьера, за первые полгода 2026-го туристический поток превысит доковидные 4 миллиона человек. Но сейчас основная цель поездок китайцев в Россию все-таки бизнес, а не туризм, рассказал председатель Совета директоров China Travel Сергей Назаров.
1: Китайцы очень осторожные люди. Совсем недавно был в Китае. Вопросы безопасности – это основные вопросы, которые возникают при разговоре. Идет негативный фон по средствам массовой информации Китая, так как ретранслируются западные СМИ, и китайцы воздерживаются от поездок туристических именно. Те, кто приезжает по бизнесу, делать им нечего. Сейчас обмен не туристический, а именно торговый обмен между Россией и Китаем, он растет невиданными темпами. В этом заинтересована и наша страна, и Китай, естественно, заинтересован. Понятно, что с Европой сейчас не все хорошо у Китая, и с Соединенными Штатами тоже проблемы. А Россия сейчас выходит на первое место по торговому обороту. Движется к этому. В первую очередь это бизнес-поездки. Люди приезжают и на выставки, и на переговоры.
0: По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году Россию посетили свыше 1,5 миллионов граждан Китая. Туристов из них почти половина. Ну и еще одна новость уходящей недели. Неделя, безусловно, на события. Богатый. Развод на миллионы. Прошли предварительные заседания по делу Владимира Потанина и его бывшей супруги Натальи. Слушания состоялись 17 и 18 сентября, то есть в минувший четверг и минувшую пятницу, в высоком суде Англии. Примечательно, что супруги развелись еще в 2014 году, а прения идут до сих пор. Как правильно разводиться богатым бизнесменом, чтобы это не затягивалось на десятилетия? Герой программы «Да или нет» на этой неделе был Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
2: Да или нет?
3: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
4: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
3: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
4: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
3: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
4: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводом. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди приехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
3: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают желают развестись.
4: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей.

0: людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
1: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
0: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
1: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
0: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
2: Да или нет? Ну а пока к другим темам. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ставок. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на объекты недвижимости она не повлияет.
3: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
2: Застройщики эту сумму оценивают иначе. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
4: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот в стройке находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
2: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третье – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей. Ну и, соответственно, программой воспользовались более 1,5 миллиона семей. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы, например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
5: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
6: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации, но самое главное для школьников — это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников, и в этом тут основной смысл.
5: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
6: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснений. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
5: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой, но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
6: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, ты сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
5: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
6: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали. И предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да их сейчас их немало.
5: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. То скажите честно, вы видели когда-то работы, которые там решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда, без спецсредств каких-то?
6: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я, как учитель на уроке, говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там, папа, мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ. И там решено правильно. Но вообще мы этот метод не обсуждали. Это уже выглядит очень-очень подозрительно.
5: Ну да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули. Не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задания, которые сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
6: Ну, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали. Можно делать так, вот там задания составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
5: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
6: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно и для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным ВЦИОМ, почти половина родителей в России не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным предметам.
7: Технологии и тренды. Антропик предсказала страшное будущее, в котором экономика богатеет на треть, а без работы останется почти каждый пятый офисный специалист. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как самые страшные прогнозы об ИИ иногда зависят от одного показателя. Исследователи Anthropic построили интерактивную модель экономики США до 2030 года. В нее можно подставить скорость развития и распространения ИИ, долю автоматизированной работы и время, которое потребуется уволенному человеку, чтобы найти новое место. Авторы предлагают три сценария. В умеренном искусственный интеллект почти не меняет привычную экономику. ВВП оказывается лишь на 1.5% выше, чем без ИИ, а безработица почти не растет. В среднем сценарии

0: Нари ВВП прибавляет 8%, однако занятость в интеллектуальных профессиях сокращается примерно на 4%. Экстремальный вариант выглядит как алармизм сооснователя компании Дарио Амадеи. ИИ выполняет почти половину нынешней умственной работы, экономика растет на треть, но занятость менеджеров, офисных сотрудников и специалистов падает больше, чем на 20%. Безработица среди них достигает почти 18%. Доля трудовых доходов в экономике снижается с 60 до 45%. Почти весь дополнительный рост достается владельцам капитала. Но сами авторы подчеркивают, это не прогноз, и вероятности сценариям они не присваивают. Более того, судьбу работников на самом деле решает один параметр – сколько новых человеческих задач появится взамен автоматизированных. В умеренном сценарии на две исчезнувшие задачи возникает одна новая, в среднем – одна на четыре, а в экстремальном – ни одной. Именно здесь модель начинает спорить с историей. Технологические революции не только уничтожали профессии, но и создавали роли, которые заранее невозможно было назвать и предсказать. Авторы это понимают, однако неизвестное все равно приходится превращать в конкретную цифру, например, в ноль. Поэтому интерактивная модель Anthropic полезна не как машина предсказаний, а как машина допущений. Она показывает не то, что обязательно сделает ИИ, а то, насколько мрачным получится будущее, если люди не придумают для себя новые работы.
1: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
2: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Компания LEV Management обратилась к руководству сетей Ашан и Лемана Про. Временно управляющий ритейлерами заявил, что заинтересован в бесперебойной работе торговых сетей и просит их не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. В письме отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство или пересматривать условия работы Ашана и Леманы Про, пишет РБК. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%. По данным на сентябрь, через Ормуз прошло 240 судов.

0: судов. В марте, для сравнения, их было больше 4000, пишет Financial Times. Нестабильное судоходство на Ближнем Востоке продолжает провоцировать рост цен на топливо в большинстве стран мира. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Китай вдвое нарастил поставки автомобилей в Россию. По данным таможенного управления, с января по август КНР экспортировала почти 690 тысяч машин на общую сумму около 9 миллиардов долларов. 75 тысяч от этого количества – автомобили с пробегом. В этом сегменте в тройку самых популярных авто, ввезенных из Китая, вошли Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Продолжаем подводить итоги недели. В августе банки одолжили гражданам рекордную за два года сумму – почти 500 миллиардов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, полная стоимость кредитов наличными составила около 28%. Такой же уровень был в конце лета 2024 года, когда ключевая ставка составляла 18%. Текущий всплеск аналитики связывают со смягчением денежно-кредитной политики. Еще один фактор – сезонные. Граждане брали в долг, чтобы, например, съездить в отпуск, рассказал младший управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Жолобов.
2: Ключевая ставка с начала года снизилась с 16 до 14%, что стимулировало повышение потребительской активности. Но, тем не менее, этот уровень все еще остается достаточно высоким. Соответственно, при уровне в 14% мы наблюдаем полную стоимость кредитов по потребительскому кредитованию, обеспеченную на уровне почти 28%. Всплеск, который мы наблюдали летом, он отчасти связан с сезонностью в том числе. Это период отпусков, период повышенных трат, когда люди привлекали дополнительные ресурсы на то, чтобы съездить в отпуск, оплатить летние стажировки для детей, провести какие-то ремонтные работы там дома, на даче. Вполне вероятно, что к концу года мы будем наблюдать некое охлаждение с точки зрения спроса на потребительское кредитование, и объем выдачи будет ниже 500 миллиардов рублей.
1: Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. До этого регулятор планомерно ее снижал. Августовский всплеск в потребительском кредитовании обусловлен тем, что граждане рефинансировали уже существующие займы. И такая динамика вряд ли значительно повлияет на дальнейшее движение ключевой ставки, отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
3: Сильно выросла доля кредитов рефинансированных. То есть это как не новый день, а просто с учетом снижения ключевой ставки люди стараются либо уменьшить свой платеж, либо, условно говоря, получить больший кредитный лимит под старый платеж. То есть вот этот прирост не означает того, что это прям однозначно очень много новых денег вышло на потребительский рынок. В три раза фактически вырос объем вот этого рефинансирования по итогам первого полугодия. Что касается закредитованности России, она, конечно, остается низкой. Общий долг домохозяйств – это где-то у нас 20% от ВВП. Политика поставки достаточно консервативная. Объем потреб кредитования, с учетом его характера, я думаю, что он не должен сильно повлиять на принятие решения поставки, потому что все-таки на совокупный спрос этот фактор влияет недостаточно сильно.
1: По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев года россияне оформили 16 миллионов кредитов наличными. Их сумма превысила 3 триллиона рублей. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Это подсчеты Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13%. 15% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
1: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
4: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
1: И для них это как раз тоже может быть 20% рост, или меньше, или больше?
4: Конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
1: Напомню, что запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки. Это Мегафон, Билайн, МТС, Т2. Заработала в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели.
5: РБК коллекция.
1: Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноуном Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
6: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
7: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
6: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
7: Первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
6: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
7: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
6: Потом его удалят, это правда?
7: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
6: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
7: Да, это было бы здорово.
6: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
7: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Нейролинк.

0: Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
1: Какая ваша любимая теория заговора о нейро? Линки, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
0: О, с самого начала я видел в интернете, что нейролинк — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
1: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
0: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, нейролинк, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая «Never gonna give you up» Рик Эстли.
2: «Never gonna give you up» by Rick Astley.
0: Рикролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, ну, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
0: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновления для нейролинк? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
0: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в нейролинк?
0: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью нейролинк была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. Нам всем установят чип в мозг. Да или нет?
0: Да.
3: Да или нет?
4: Но продолжая тему искусственного интеллекта, решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблемы существования и гладкости. Десятилетиями она считалась нерешаемой, но в начале сентября 10 тысяч ИИ-агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Ну, правда, компанию тут же обвинили в научном плагиате, поскольку искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказал Ростиславу Мирецкому обозреватель РБК Гульнара Вахидова.
5: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ «да», может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
6: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
5: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работал он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
6: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
5: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты, человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта, покупать доступ к результатам, а не производить их.
6: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
5: Первый барьер – это проверка. Даже если ИИ сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов. Иначе часть экономического эффекта ИИ будет оплачена дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько раньше появятся будущие технологии.
4: Впрочем, на то, чтобы проверить решение задачи на въезд ТОКС, нужно будет как минимум 2 года, и широкое признание математического сообщества тоже понадобится. Кринж, рофл, инфа, лол и имба вошли в топ самых раздражающих слов у россиян.
3: Коллекция.
4: Это данные опроса исследовательского агентства Magram-MR и сервиса Litres. Выяснилось, что у большинства россиян самое сильное отторжение вызывает жаргонизм и молодежный сленг. Впрочем, зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения. Так, на модные слова пожаловался каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет, а вот среди поколений 30+ и 50+, таких почти треть. Как бизнес монетизирует молодежный сленг, разбиралась Лиза Майнгард.
7: Бизнес таким образом пытается привлечь к себе новую платежеспособную аудиторию, то есть зумеров или альф с родительскими деньгами. Имбовые скидки, распродажи без рофла. Все звучит, конечно, это как какой-то кринж, что это не я сошла с ума, это все взято из постов в социальных сетях популярных брендов. Раз они есть, значит, есть и потребители, на которых получается успешно воздействовать и через какие-то шутки выстраивать коммуникацию с клиентом. Чаще сленг в рекламе используют крупные ритейлеры, бюджетные общепит или стритфуд, доставки, а также различные онлайн сервисы. По мнению директора по маркетингу сети доставки Суши-Йо Вячеслава Филимонова, несмотря на возможный шквал осуждения у большинства, подобная реклама все же вызывает лояльность к бренду.
8: Если ваша аудитория моложе 30 лет, это является работающим инструментом. И провокационный нейминг, и сленг в коммуникациях являются работающим инструментом. И мне, как человеку, отвечающему за коммерческие показатели, в принципе, все равно, что они там считают. Если это является работающим инструментом, индекс цитируемости бренда всегда возрастал, когда подобного рода инструменты я использовал. Ну, возможно, какая-то часть аудитории относит это к кринжатине. Но есть большая аудитория, на которой ведется на эти слова, и в этом смысле коммуникации представляются мне оправданными.
7: Большое количество маркетологов отмечают, что такие заигрывания с молодым поколением не бывают на 100% успешны. Это все вещи, которые проходят либо на грани, то есть в миллиметре от шквала хейта, либо оказываются горячо приветствуемыми аудитории. Но тогда бренд тоже сваливается только лишь в одну нишу, то есть начинает подыгрывать зумерам, абсолютно забывая о том, что у них есть, допустим, еще миллениалы, иксы, бумеры. Вот они, кстати, оказывается, не готовы воспринимать что-то новое и непонятное. Самое главное, что им это не объясняют. То есть в чем еще проблема таких рекламных кампаний? Нет нигде снизу сносок, что такое рофл. Да даже если бы и была, ее бы просто не успели бы прочитать. Ты не считываешь так быстро рекламу. Большая проблема в использовании сленга для бизнеса – это вот то самое усложнение коммуникации, которое принесет не продажи, а раздражение, считает генеральный директор компании MarketLiner Максим Гуржи.
9: Конечно, это отпугивает, потому что когда ты и так много информации, нужно донести очень правильно свою позицию. Например, если берем сектор бизнеса, это нужно делать обычными, простыми, понятными словами. А когда, конечно, мы там говорим, нужно это форсить или фармить, это, конечно... Люди делают вид, что они, конечно же, это понимают, но реакция у них эмоциональная, там, взгляд, она совершенно иная. Поэтому мое мнение, что, конечно, это отчасти мешает. Это не отталкивает, но это мешает. Я не вижу в этих словах какой-то большой значимости, актуальности для того, чтобы рос наш бизнес. Может быть, я недооцениваю это.
7: давайте модно, мы сейчас работаем на молодую аудиторию. Молодая аудитория смотрит и думает, боже, кто это вообще придумал? Ну, то есть пока все пройдут эти этапы согласования этой рекламы, слово уже станет архаизмом, станет абсолютно повседневным и обычным и встанет на одну полку там с дедовским. Вот артист что отчебучил? Вот примерно вот так.
4: Это была Лиза Майнгард. Переписка в Телеграм стала доказательством

0: Кроме того, он теперь должен выплатить более 85 тысяч судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
1: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех. Поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал, вы сегодня требовать ничего не можете, требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
0: При этом одного скриншота для того, чтобы подтвердить достоверность переписки, недостаточно, в том числе из-за развития ИИ и возможности достоверно подделывать изображения, указывают эксперты. Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку в мессенджере, но а стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
2: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах, потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться, то есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать, я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере. Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что сообщение исходит от того адресата, о котором вы говорите, полностью фиксирует данную информацию, делает скрины сам и описывает весь путь в протоколе обеспечения доказательств в сети интернет. Пишет время и дату, в которой вы обратились. Со старыми скринами, к сожалению, уже поздно обращаться. Тарифы нотариуса в каждом регионе фиксированы и зависят от МРОТ региона. Нужно будет посмотреть, сколько страниц сама переписка занимает, и вот высчитывается тариф уже от количества страниц.
0: Как заявила Елена Глушкова, за прошлый год Федеральная нотариальная палата зафиксировала более 45 тысяч обращений за удостоверением электронных переписок. Она отметила, что суд всегда принимает такие доказательства беспрекословно. В Москве удостоверить одну страницу переписки у нотариуса обойдется примерно в размере 6-7 тысяч рублей.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно — главный герой — море. Открытая кухня, роу-бар, рыба — и морепродукты на льду, а в огромном аквариуме – лобстеры и крабы. Меню огромное, около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливное с камчатским крабом и красной икрой – хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески – наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию Атлантика. Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен.
5: Это за

0: Полгода, а годовых это уже получается 40.
1: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алисия, Жаппе. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
1: Роботы рабочие. Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап — дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В России завершились выборы в Госдуму. Явка превысила 56%, а на платформе ДЭК она достигла 90%. Предварительные результаты Центризбирком обнародует в понедельник в 11 утра по московскому времени, а окончательные итоги подведет не раньше 25 сентября. В Думу нового созыва проходят 5 партий. «Единая Россия», которая претендует на конституционное большинство, а также КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Москве единороссы по предварительным данным побеждают во всех 16 округах. Москва в воскресенье подверглась самой массированной беспилотной атаке. Российские ПВО сбили на подлете к столице 450 дронов. Ударом подверглись НПЗ в Капотне и несколько жилых домов. Масштабные прилеты были и в Подмосковье. Там погибли 3 человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в Минобороны России заявили об усилении ударов по военным объектам на Украине. Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. По данным экзит-полов, ультраправые получили 38% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступил на земельных выборах в Берлине. Там победила левая партия. На позапрошлой неделе, напомню, АДГ

0: выиграла выборы в земле Саксония-Анхальт. Рашид Тимрезов в четвертый раз стал главой Карачаева-Черкесии. Он был переизбран на новый срок тайным голосованием. Тимрезов возглавляет республику с марта 2011 года. В Северной Осетии парламент на непрямых выборах переизбрал на второй срок действующего губернатора региона Сергея Миняйло. В Петербурге принят первый судебный иск из-за отмененных концертов Канье Уэста. Местная жительница требует от организаторов вернуть за билет 18,5 тысяч рублей. Ранее аналогичные иски подали в суды Москвы и Воронежа. Напомню, шоу рэпера должно было состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене», однако выяснилось, что организаторы так и не договорились с площадкой. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: РБК коллекция.
2: С начала этого года в России появилось уже 12 новых расчетных небанковских кредитных организаций. Это больше, чем за весь 2025 год, уже больше, поскольку за весь прошлый год было создано таких организаций 11, ну а всего их в России уже 56. Спрос растет вслед за потребностью бизнеса в новых каналах для международных расчетов. Об этом говорит автор РБК Инна Алдошина.
3: После 2022 года у нас сократилось число доступных каналов для трансграничных платежей, и иностранные банки стали сильнее опасаться вторичных санкций. На этом фоне РНКО заняли нишу специализированных операторов международных расчетов. Они предлагают бизнесу переводы и валютные операции, в том числе в юанях, рупиях, тенге и других валютах. Создать РНКО намного дешевле, чем банк. РНКО занимается расчетами и переводами, но не принимает вклады и не выдает кредиты. Поэтому минимальный капитал для них составляет 90 миллионов рублей, тогда как для банка с базовой лицензией 300 миллионов. Вот еще вопрос, не станет ли альтернативой РНКО криптовалюта? Эксперты считают, что криптовалюту нельзя считать прямой угрозой для РНКО. РНКО могут стать посредником между рублевыми платежами и международным рынком цифровых активов.
2: По данным Центробанка, отношение активов банков к ВВП в России составляет около 90%. Более половины активов кредитных организаций занимают непосредственно кредиты. Из них две трети – это корпоративные, ну а в пассивах преобладают средства клиентов. Как компаний, так и физических лиц.
4: Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле и радио эфире РБК, как всегда. В студии сегодня Евгений Финкельштейн, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру и вообще продюсер, промоутер, который много лет привозил в Россию гигантских мировых звезд. Было время, да, Евгений Ильич?
6: Да, да.
5: Спасибо,
6: да,
5: что вы здесь сегодня. Да, мы с вами на сегодня поговорим о том, что сейчас происходит с концертным, с концертным рынком России, потому что, как вот я уже убедился, перекинувшись с вами двумя словами перед эфиром, все не так, как пишут, ну, многое не так, как пишут у нас диванные эксперты, да. Говорить будем о концертном российском рынке, отталкиваясь, если не возражаете, от истории с Канье Уэстом, которая уже перестала быть просто историей одного концерта, и к моменту программы она уже вышла далеко за рамки обычного спора промоутера с арены. И вопрос, хотя я не знаю, почему обычного, и вопрос уже не только в том, состоится ли концерт и вернут людям деньги. Что для вас сегодня представляет собой российская площадка глазами мирового концертного бизнеса? Нормальный гастрольный рынок, рынок с повышенным риском или рынок, который вообще перестал быть понятным?
6: Ну, на данный момент это рынок, который перестал быть понятным. Безусловно, все артисты хотят вернуться в Россию, даже те люди, которые хотели бы вернуться в Россию, не хочу просто перечислять этих артистов, они боятся столкнуться с хейтом внутри Европы, быть забанены внутри Европы. Ну, первый, который хотел сюда приехать, это Роджер Уотерс, но делал для все, весь менеджмент делал все так, чтобы он сюда не приехал. Еще мы ведем достаточно много, и ведем, и встречаемся с теми артистами, которые мы привозили сюда неоднократно. Они все хотят вернуться, но хотят все-таки, когда все закончится, и тогда мы увидим огромное количество писмейкеров, которые приедут сюда, этих звезд, и мы увидим, есть проблема в другом, что сейчас как бы те артисты, которые захотят вернуться, им будет тяжело найти место на стадионе или на каких-то концертах, потому что на данный момент все говорят о том, что как бы индустрия просела, но

0: свободных дат в Лужниках, либо на ВТБ-арене, на стадионах, их просто нету.
1: Вот видите, а мы читаем, мы, обыватели, читаем о том, что стадионы уходят в прошлое масштабных концертов и масштабных мероприятий. Совсем мало, если это происходит, то это огромный праздник для людей, и люди идут туда просто потому, что там что-то есть, несмотря на афиши и все равно на кого сходить.
0: Ну, я вам могу сказать, как человек, который занимается давно шоу-бизнесом и увидел огромное количество концертов, то, что сейчас видит российский зритель от наших звезд, да, на концертах Крида, Зиверт, там, я не знаю, там огромное количество еще как бы звезд лап, тот уровень, который сейчас показывают российские артисты, Билан, такого как бы вы не увидите ни на одной площадке, ни на одном концерте, который...
1: Это
0: как
1: все
0: бы...
1: не то, что старые артисты, а которых мы уже помним и которые были. И Агутин, и Билан, а молодая поросль...
0: Ну, подождите, все-таки я считаю, что Крид — это молодая поросль, Мот — это все-таки...
1: Ну,
0: а Мот — это все-таки тоже человек, который как бы сейчас взлетает и собирает стадионы. А есть Дмитриенко, который сейчас тоже есть. Есть сейчас молодые ребята. Вы понимаете, проблема в том, что даже сейчас, например, такие, как Оджи Буду, или еще нету мест на стадионе, я просто вот пытаюсь как бы объяснить, который сейчас можно провести концерт. Потому что все стадионы на данный момент, на следующий год, уже заблокированы. И, конечно же, появляются такие, которые как бы как у нас на 2028 год тоже заблокированы, уже есть план по привозу артистов, именно молодых, чтобы люди встали, молодые артисты. Просто я не могу сейчас как бы раскрывать, но уже на 2028 году уже будет тоже изменение, будут много артистов, которые как бы достаточно, когда некоторые не выступали на стадионах.
1: Ну, раз пошла такая, как говорится, история, продолжим тогда ее. Доступность билетов. Насколько сейчас сказывается на заполняемости стадионов? Я буду вам верить, да, что они, эти концерты есть. Люди готовы платить огромные деньги за концерт? При том всем, что мы знаем, как всегда, в кризис развлечения не является товаром первой необходимости. И первое, на чем экономят, это на как раз этом. А вы сейчас опровергаете и то, что кризис в стране, и то, что люди начинают экономить. Это вообще не бьется с данными уже чисто экономическими и макроэкономическими.
0: Можно я скажу? На самом деле все зависит от концерта. Все зависит от качества концерта. Люди не перестают ходить. Вот смотрите, через 3 недели концерт «Зиверт» Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не является мегауспешным городом на проведение концерта все-таки. Это не Москва. На концерт «Зиверт» уже в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» билетов практически не осталось. Можно говорить все, что угодно, но есть абсолютные факты. Это все зависит от качества и от артиста. Поэтому, безусловно, сейчас, конечно, рынок немного, как бы, ему тяжело. Не все могут себе позволить, но на какие-то большие концерты, то, что мы видим, да, там, например, мы последний, вот сейчас, позавчера прошел концерт Мота в Санкт-Петербурге, в СКА-арене, там, на 17 тысяч тоже ни одного билета. До этого он был на ВТБ, на стадионе и так далее. Концерты есть. Есть Вася, который собрал 3 стадиона по 70 тысяч на данный момент, все-таки Лужники. И это почти там сколько, соответственно, 210 тысяч. Есть же какая-то статистика. Мы говорим, в принципе, конечно, рынок проседает, но люди на самом деле сейчас ходят на стадионы, потому что они получают видео, и они сейчас как бы размещают все эти рилсы и получают подписчиков, потому что сейчас на большие концерты все-таки это не сильно отражается. Это отражается, может быть, на какие-то менее качественные концерты, когда, но что касается больших звезд, пока лично мы, как понимаете, я же не просто как билетный оператор говорю, я еще говорю как крупнейший промотор, который делает все эти стадионы. Но я могу сказать, безусловно, есть проблемы, но пока на следующий год, могу повторить, на Лужниках нету ни одной даты, ни одного выходного, чтобы можно было куда-то вклиниться и поставить концерт.
1: Вот как раз промоутер. Я могу предположить, что вот в тех артистов или большинство из них, которых вы назвали сумасшедшей популярностью востребованности, вы являетесь промоутером этих,
0: да,
1: артистов. Извините.
0: Но я не пытался сделать рекламу, я вам могу сказать, констатирую факт.
1: Вернемся к той истории, с которой мы начали. случилось то, что случилось. Вот представляете себе сейчас западного менеджера, да? Вы смотрите на историю Кани, артист уже объявлен, билеты проданы, площадка сначала появляется в анонсе, затем заявляет, что договора нет. Вопрос об ощущении хаоса, в которое впал именно российский гастрольный рынок, не складывается у вас или в мозгах и в сознании западного менеджера, тех же менеджеров отрасли, о которых вы говорили, которые мы... Давай туда не поедем.
0: Ну, вы знаете, давайте так. Все-таки, честно говоря, эта ситуация совсем неприятная. И я считаю, что концерт Кани Веста бы был, открыл бы нам бы дополнительную возможность там, для гастрольного трафика, потому что, безусловно, на это смотрит. Но дело в том, что Кани Вест до этого был отменен во многих городах Европы. И не только Европы, он был отменен и в Милане, и во Франции, и в Германии. Поэтому здесь
1: но
0: бы...
1: прошел
0: здесь,
1: да. В Стамбуле, прошел в Алма-Ате.
0: Это правда. Я могу сказать, что... И мне кажется, что, знаете, проблема заключается в том, что каждый концерт, и это бы еще было до даже специальной военной операции, каждый концерт получается, появляется огромное количество общественных организаций, которые выступают против, которые каждый... Это было всегда. Просто сейчас, на данный момент, на это обращают внимание. До этого я постоянно, как бы, после концертов Мадонны, Леди Гаги, Роллинг Стоунса, мы получали огромное количество претензий, что им нужно петь, они там, как бы, понимаете, дело в том, что все пытаются пиариться за чужой счет. Не хочу, как бы, говорить, но на самом деле это происходит каждый концерт был, когда ты привозишь большую звезду, это было каждый концерт. Просто если бы, мне кажется, что правильно были бы сделаны определенные шаги, этой бы проблемы, в принципе, бы не было. А проблема, как бы, заключается в том, что нужно все-таки были там согласовывать, если бы все сделали правильно. Еще раз, я не хочу возвращаться, но это обоюдная история, которая, как бы, ошибки были и промоутера, и ошибки, соответственно, я считаю, что всего остального, потому что концерт бы в городе принес бы дополнительные деньги, он бы принес бы дополнительные, понимаете, как бы, все-таки и городу пиар и так далее. Поэтому я считаю, что это неправильно. Если, как бы, хотят знать мое мнение, я это не раз говорил, что городу такие концерты были необходимы.
1: Угу. Вот в августе этого года в Алма-Ате, как раз то, о чем мы с вами говорили, выступал и сообщалось, что город заработал на этом 5 миллиардов тенге, 940 миллионов рублей. Это то, что Питер потерял за два концерта?
0: Да нет, это никакого отношения не имеет. На самом деле Казахстан такой тяжелая страна для поездок и вообще, как бы, очень тяжелый рынок. Мы как-то там делали экспо 2020 года, и мы делали, тоже привозили много артистов. Это вообще очень тяжелая, как бы, страна и для поездок, и для гостиничного бизнеса. Хотели это провести, наши рассчитывали на большое количество туристов, но до этого съездили люди в Стамбул, до этого люди съездили в Тбилиси, поэтому с Алматой не так получилось, как хотели бы.
1: Я не знаю, я буду вызывать у вас изжогу, наверное, сейчас, вот, но я не могу. Люди другие проводят, и Dragon, и Deep Purple, и 30 секунд до Марса, и Робби Уильямс выступали в Алма-Ате, и все нормально, все хорошо.
0: Я еще раз говорю, это немножко не те суммы, которые идет речь, потому что все-таки это дорогой артист. Он его гонорар, ну, я могу сказать, в десятки раз немножко дороже, чем то, что вы, как бы, назвали.
1: Уэст дорогой.
0: Конечно.
1: Дорогой артист.
0: Да, конечно. И
1: Уильямс, то есть, стоит ниже его по гонорарам?
0: Кто?
1: Робби Уильямс.
0: Конечно.
1: Ну, я профан, конечно, да, в этом.
0: Но все. Это все-таки это второй эшелон, если сейчас на данный момент не третий все-таки эшелон. Мы просто проводили Робби Уильямса здесь, и, как вы назвали, многих артистов, поэтому нет. Imagine Dragons, да, это, как бы, хороший большой артист, но это все равно, как бы, на данный момент, понимаете, Kanye West — это же не просто артист, это уже, как бы, это кроссовки, это скандалы, это все остальное. Это люди, которые приходят на Kanye West, то, что я видел, они там 90%, они знают одну музыку, все выставляют свои шарики, выставляют в рилс, но на самом деле песни-то его не все знают.
1: Не все.
0: И те люди, которые приезжают на концерты и покупали билеты, я думаю, что они знают одну-две песни, они больше, как бы, идут как некое событие, покупали билеты, нежели, как бы, на творчество артиста.
1: Канье Уэст единственный артист, который готов приехать в Россию, был готов приехать в Россию. Вы, правда, говорили, что все горят желанием, но так или иначе это...
0: Вы знаете, американские артисты готовы приезжать. Ну, первое, не всем как бы можно приезжать, а второе, как бы гонорары, понимаете, можно, когда финикийцы придумали деньги, в этот момент можно привести любого артиста. Вопрос как бы здравого предложения и бизнеса. Для того, чтобы просто его провести и чтобы он сюда приехал, здесь нету никакой специальной особенности, потому что мы же говорим про бизнес, а мы не говорим про то, что нужно его привести.
1: Бизнес или политика? Вот как вы оцениваете тот гонорар, который был предложен и вызывает недоумение в профессиональной среде? Не знаю, как у вас. И как бы это объяснялось тем же самым обывателям, и люди строят какие-то истории у себя в голове, то, что такой гонорар был предложен ему именно для того, чтобы прорваться, вот этот, прорвался вот этот барьер, вот эта изоляция, и хлынули следом за ним западные артисты.
0: Конечно, нет. Я думаю, что это просто ну, не совсем профессиональный подход, потому что в любом случае, вы понимаете, это же отражается на конечном покупателе. И от того, что сейчас как бы взрываются билеты, которые продаются дорогие и дешевые билеты, остается середина. Так обычно бывает. И на все концерты, все промоутеры, их проблема заключается в том, что они выставляют эти билеты, и середина обычно остается, а это несет, на самом деле, очень большой вал и очень большой риск. Поэтому пока то, что мы видели, ажиотаж был большой, честно говоря, для меня это было удивительно, но билетов было продано действительно много, за что, наверное, как бы мы рады, потому что многие люди из регионов, которые не выездные, тоже хотели посмотреть на Канье Уэста, которые никогда и не знали ни одной его песни, еще раз говорю. Все хотели, как бы, это некое как бы событие для страны, поэтому из-за дефицита, из-за глотка люди, как бы, безусловно, поехали. Поэтому пока ни о каком там солдауте, как бы, речи не было. Ну, во всяком случае, как я это вижу, все-таки мы достаточно, как бы, давно этим занимаемся. Но, еще раз говорю, я считаю, что это ошибкой в то, что произошло и происходит. И, может быть, это каким-то образом исправится, потому что время пока есть.
1: А, то есть вы не ставите крест на этой истории?
0: Я бы дал бы пару процентов, может быть, что есть вероятность.
1: Угу. Что-то знаете, может быть, об этом?
0: Я знаю, но я говорить не могу.
1: Немножко тогда отойдем на шаг назад. Все-таки эта история была политическая, привести сюда Канье Уэста, ну, памятуя о том, какой бэкграунд и какой шлейф тянется за ним. Не совсем приятный, кстати, для некоторых здесь.
0: Давайте так, вы знаете, все артисты, они вообще в принципе такие, вот все большие артисты, Мадонна, Леди Гага, они все на самом деле становятся большими артистами на каких-то вопросах, скандалах, провокациях и так далее. Так же, как и политики. Давайте как бы тоже начнем с этого. Потому что каждый пытается все. Это как бы некая пиар-история. Человек ли думает или не думает, да. А эти провокации работают, но гонорар после этой провокации, понимаете, вырос как бы в два раза. Поэтому, может быть, это и была как бы хорошая провокация со стороны как бы артиста. Мы это не знаем. Но в любом случае, понимаете, как бы люди могут и ошибаться, и могут что-то делать, но у нас как бы тоже есть как бы те артисты, которые раньше не выступали, потом что-то осознали, вернулись, сейчас как бы собирают тоже залы, и артисты, и актеры, и так далее. Я уверен, что, знаете, придет время, что все эти артисты, которые сейчас не приезжают и не выступают, они обязательно все вернутся и будут выступать.
1: Вот господин Бакеев, тоже известный продюсер, рассказывал мне, что продажи на его первую «Мадонну» шли, когда окончательный продакшн на нее еще не был до конца понятен. Лужники сказали, что концерт не будет проведен, пока не будет техрайдера, а его просто у него не было. Но он все равно продавал, и «Мадонна» здесь спела. Вот обвинять в непрофессионализме тех людей, которые...
0: Я не понимаю, как можно было продавать, и не было райдера. Это какая-то история достаточно странная, ну, потому что райдер...
1: Насколько я помню, там что-то было со сценой. Они не понимали вообще, сцена какая-то там чудовищная, 120 тонн выдерживает, 4 дня ее нужно было монтировать, они не понимали, куда вложники ее...
0: В это же время концерт в Петербурге делал я, поэтому я прекрасно понимаю, о чем идет речь, концерт. А райдер – это неотъемлемая часть концерта, конечно, хотя контракта. Можно говорить все, что угодно. Без райдера не бывает контрактов. Как-то все это звучит, это достаточно странно. Не хочу как бы никак про своего коллегу пытаться сказать, но райдер – это первое, что как бы делается, это как бы это неотъемлемая часть контракта.
1: Техрайдер.
0: Техрайдер, конечно.
1: Ну, как-то так, наверное, получилось. Хорошо, может быть, у вас за вашу карьеру был случай, когда концерт уже продавался, а какой-то принципиальный элемент еще не был окончательно оформлен. И чем это закончилось?
0: Ну, я вернусь, это концерт был Шнура в Москве. Мы также вышли, не подписав договор в продажу, и потом, соответственно, были проблемы. Мы вернули людям деньги, потом, соответственно, прошел суд, мы эти деньги отсудили у артиста, и, соответственно, во всяком случае, зритель не пострадал.
1: То есть я могу предположить, что профессия промоутера, она в некотором случае где-то равна какой-то авантюризму, да? Здоровая доля авантюризма или нездоровая, без этого не работает и не заработать.
0: Ну, вы знаете, я бы все-таки не сказал, мне кажется, что это все-таки немножко больше как бы относится на данный момент больше с политикой, потому что, во всяком случае, на данный момент существуют определенные правила. Безусловно, все нужно согласовать, все нужно подписать с большим артистом, застраховать, а потом выходить в продажу.
1: Столько ли с артистом нужно согласовать?
0: Что?
1: Только ли с артистом нужно
0: согласовать? Нет, не только с артистом. Понимаете, сейчас, на самом деле, идет достаточно сложное время, и сейчас как бы это согласовывается со многими службами. Потому что я просто не хочу говорить про какие. У нас сейчас тоже была история, что мы вышли со всеми, застраховали, но там у артиста была одна строчка, где-то было написано песни давно, и концерт тоже сняли. Поэтому деньги, безусловно, нам никто не вернул. Но, опять же, от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому это происходит иногда. На данный момент мы должны понять, сейчас не самое простое время.
1: Не самое простое время.
0: Самое главное, что вы понимаете, дело в том, что такая же не самое простое время, когда Америка во Вьетнаме воевала, такие же как бы были, потому что какие-то самовысказывания и так далее. Просто сейчас ситуация, промотору нужно быть не авантюристом, а все-таки немножко политиком.
1: Многоточие поставим на этом месте, перейдем на рекламу и после нее вернемся, узнаем все-таки, кто дает разрешение на концерт.
2: Таманцев в итоге. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Стершенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. и вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно

0: найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
1: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кирилл Крок.
6: Вы знаете, я очень люблю поэзию Марины Ивановны Цветаевой. Для меня это лучший поэт всех времен и народов, который мне очень близок. У нее много сборников, которые вышли, есть и в библиотеках, слава богу, и переиздаются, и сейчас можно все это почитать, и разные издания. Там столько поэзии, особенно про Москву, про жизнь. Понимаете, там такие философские смыслы заложены в это во все, что можно просто в этом утонуть. Это очень здорово.
5: Марина Цветаева. Собрание сочинений. «Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитное ваше колено, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская».
1: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Компания LEV Management обратилась к руководству сетей Ашан и Лемана Про. Временно управляющий ритейлерами заявил, что заинтересован в бесперебойной работе торговых сетей и просит их не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. В письме отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство или пересматривать условия работы Ашана и Лемана Про, пишет РБК. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%. По данным на сентябрь, через Ормуз прошло 240 судов. В марте, для сравнения, их было больше 4000, пишет Financial Times. Нестабильное судоходство на Ближнем Востоке продолжает провоцировать рост цен на топливо в большинстве стран мира. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Китай вдвое нарастил поставки автомобилей в Россию. По данным таможенного управления, с января по август КНР экспортировала почти 690 тысяч машин на общую сумму около 9 миллиардов долларов. 75 тысяч от этого количества автомобили с пробегом.

0: пробегом. В этом сегменте в тройку самых популярных авто, ввезенных из Китая, вошли Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем наш разговор с Евгением Финкельштейном, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру, продюсер, промоутер, известный продюсер и промоутер, и остается, который много лет привозил в Россию звезд мировой величины. Мы говорим о состоянии сейчас гастрольной отрасли в России и немножко заглядываем за кулисы. Мы с вами остановились на чем? Я задал в пустоту вопрос, кто вообще дает разрешение на проведение концерта? Действительно, это все-таки артист или кто-то еще? Вот, допустим, чисто гипотетически, вам звонит промоутер артиста западного и говорит: слушай, мы готовы там приехать. Что именно вы должны гарантировать, пообещать менеджеру, чтобы концерт состоялся?
3: Хороший вопрос.
2: Сейчас.
3: Смотрите, безусловно, есть же определенные какие-то понятия, да, на данный момент. Например, таких артистов, как Би-2, еще другие, те люди, которые высказали какую-то позицию, и есть понимание, есть списки, безусловно, которые существуют. И каждый промотор понимает, где нужно посмотреть, если артист в этих списках или его нет. Безусловно, как бы, безусловно, это есть. Но опять же, это существует именно, как бы, именно понимание, даже те же самые промоторы плюс-минус знают тех артистов, которые можно делать, которых делать нельзя.
2: Может быть, списки все-таки в голове продюсеров и промоутеров на самом деле? Кто-то видел их на самом деле?
3: Вы меня провоцируете.
2: Хорошо.
3: Я не видел, я их знаю, они у меня в голове.
2: Да, и участники группы, которую назвали, иностранные агенты сейчас. Был ли в этих списках... А, кстати, западные есть в этих списках?
3: Да, безусловно. Да,
2: Канье Уэст не входил. Или входил, но его оттуда убрали для того, чтобы вот прорвать вот эту блокаду.
3: Я не являюсь промотором Канье Уэста, поэтому я думаю, что вы можете...
2: Хотели бы?
3: Да, мы делали предложение, но не столь большое.
2: Вы делали предложение. Ага, это я отложу у себя.
3: Ну, и даже если вы знаете, уже... когда Канье Уэст приезжал по площадкам, с ним ездили... Мы.
2: Не
3: я
2: знаю.
3: Конкретно.
2: Я не,
3: это был я. И Лужники показывают, и мы ездили вместе с ним.
2: А, это когда он приезжал якобы на день рождения Рубчинского?
3: Он не якобы, он приезжал на день рождения Рубчинского.
2: Но ездил с вами почему-то.
3: Мы в Рубчинске тоже ездили.
2: Был ли концерт Канье Уэста согласован во всех необходимых инстанциях? Кто дает разрешение на концерт?
3: Я понятия не имею. Я считаю, что он был согласован. Я просто считаю, что немножко все поторопились и были ошибки. Я просто не хочу к этому возвращаться, потому что я уже сказал много раз. Просто дело в том, что это политическая больше акция. И дело в том, что когда ты это делаешь, ты должен предусмотреть все риски, ошибки, а не как бы там сразу же выпускать билеты в продажу. Понятно, что будет как бы наплыв и так далее. Но, опять же, я хочу сказать, что, знаете, о том, там, то, что сейчас история говорит, что компания, которая привозила, это какая-то схема, какая-то физическая, я хочу сказать, что заступиться здесь про коллег, это, безусловно, не было какой-то специальной операции, что деньги там задержать. Что касается дальше продолжения, я не могу комментировать, потому что я не являюсь промотором.
2: Угу. Последний вопрос, который я задам, если даны были все разрешения, кто все-таки стоит за отменой. Вы?
3: Да, конечно. Вы знаете, вы сейчас мне про меня сказали. Я даже сейчас от своей значимости чуть не упал. Конечно, нет. Я думаю, что вопрос вообще не в том, том, что кто-то давал разрешение или кто-то не давал, вообще вопрос не в разрешении.

0: разрешениях. Это вообще вопрос не в разрешениях, это вопрос, в принципе, в ошибке. Как бы дело в том, что это серьезный концерт, который нужно было... Это же не просто, это нужно согласовать с силовиками, с городом. Есть какие-то правила согласования. Когда люди это узнают из прессы, мне кажется, любому как бы градоначальнику или там те люди, которые за это отвечают, они как-то становятся, то они становятся быть удивлены, потому что это, опять же, это серьезный концерт, который нужно было пройти сначала соглашение на всех уровнях, и этой бы проблемы бы не было вообще. Если мы говорим, что это был запрещенный концерт, это неправда, его нет.
1: Да. Ну, у меня нет ни толики вообще скептицизма по этому поводу, потому что вчера мы разговаривали с вашим коллегой по цеху, господин Ратников, президент, генеральный директор и основатель российского концертного агентства TCI, говорит практически то же самое в нашем эфире. Я прошу.
2: Когда я привозил и «Рамштайн», и какие-то другие высокоэнергичные, высоко яркие, такие эмоциональные группы, я всегда приходил и обсуждал возможности этого проведения и с городскими всеми структурами, и с органами, отвечающими за безопасность, обязательно, потому что они, прежде всего, на веренной им территории отвечают за эту безопасность. Не усматривают ли они каких-то повышенных там мер? Они не накладывают вето. Они их со мной обсуждают и оставляют это на мое решение, вот эти все риски. У меня было пара случаев в профессиональной карьере, когда я решал пойти конем, грубо говоря. И, конечно же, это были очень смелые и с последствиями случаи. Поэтому... Не стоит игнорировать работу с органами, отвечающими и за безопасность, и с городскими структурами, со всеми вовлеченными в этот процесс. Вести диалог обязательно нужно.
1: Что в итоге на сегодняшний день, если все-таки эта история закончится не очень хорошо для индустрии? Легло ли несмываемое черное пятно на гастрольную отрасль и на российских менеджеров, которые занимаются привлечением сюда иностранных артистов?
0: Ну, безусловно, это бы не то чтобы легло, потому что Kanye West – это специальный артист даже для западного рынка. И отмены есть, поэтому здесь я не могу сказать, что это легло и не легло. Что касается для индустрии, нам бы было бы легче привозить других артистов, если бы Kanye West уже приехал. И это было, приоткрыло бы гастрольный график артистов. Но я думаю, что все равно, пока специальная военная операция не закончится, либо мы должны платить какие-то сумасшедшие экстра деньги для того, чтобы привозить сюда артистов, либо подождать и встать в тот гастрольный график, как это и было. Просто дело в том, что раньше же не было такого. Раньше же ты приезжал, там все эти концерты, которые мы стояли у истоков, когда все гастрольные графики, когда концерт был в Хельсинки, потом был в Санкт-Петербурге, потом он уезжал в Москву, дальше уезжал в Ригу. Это был именно как бы весь европейский продакшн. Мы это делали огромное количество раз. Это были первый концерт, я даже помню, который был. Это был Depeche Mode. Потом это были Million Farmer. Это было огромное количество концертов, которые как бы делались. Нас все штрафовала таможня и так далее. И это было открыто. Сейчас, к сожалению, этого не происходит. Либо мы должны заплатить какие-то колоссальные деньги, либо как бы ждать, пока мы станем как бы обратно в трафик. И даже, знаете, я помню, что лет 6 назад я был в Лондоне на LMC. И когда речь пошла про развивающий emerging markets, и когда мы пришли туда в компанию, говорит, Россия не emerging market, это уже как бы рынок состоявшийся, поэтому, ребята, как бы, идите, вы же не Индия, вам в другую сторону, говорит, вы уже европейцы.
1: Да, мы упускаем один момент, что концерты в России – это не единичный концерт, да, и концерты в рамках тура у западных звезд.
0: Которые... Это всегда было. Поэтому мы даже, понимаете, мы, когда делали Depeche Mode, мы даже стояли два раза как бы, в гастрольном графике в начале, в конце. Это делали как бы Rolling Stones, которые приезжали как бы артисты. Это были Madonna, это же были не первые какие-то, которые были. Это

0: были уже графики, это уже были как бы с огромным количеством, с 50 грузовиков, 60 грузовиков.
1: Вот, я тоже не думаю, а как вот сейчас, 50-60 грузовиков, сейчас все границы закрыты, как собирались привезти, я не знаю, сколько грузовиков у него, ну вот, допустим, Waters, да?
0: Ну, я, послушайте, Waters, да, Waters был около 20 грузовиков, но дело в том, что, еще раз, вопрос как бы в том, что если платят какие-то деньги, это можно доставить и самолетом, это можно доставить опять и там, да, это опять деньги. Эти деньги, они просто ложатся на конечном потребителе.
1: А какой сейчас вот расклад по экономике концерта, допустим? Ну, вот до того всего, там, допустим, там 70% забирал себе артист, еще 10% уходило на его райдер и технический, и на то, что он себе хотел. А то, что оставалось, это были промоторские деньги. Сейчас, не с западными даже артистами, из чего складывается экономика концерта у вас?
0: Вы знаете, я могу сказать, все большие концерты, которые мы сделали, Rolling Stones, Madonna, я не знаю, Lady Gaga, все большие артисты, они все прошли с колоссальными убытками. И там нет такого понятия 70, у тебя есть распределение прибыли, есть расходы, безусловно, артист
1: не зарабатывает 70%. То есть вот ты, если ты собрал зал, что, не значит, что ты сорвал куш?
0: Ну, во-первых, ты зал не собираешь, еще раз говорю, у вас есть понимание продажи зала, у вас есть продажи дешевые билеты, есть дорогие билеты, есть у тебя середина, если она остается из них, как бы, потому что выход в ноль при там 80% с этого концерта, это как бы колоссальный успех, из них есть какие-то билеты бесплатные и так далее, это очень тяжелый бизнес.
1: То есть вы альтруист?
0: Я идиот, это разные вещи, но в те концерты, которые мы делали, просто дело в том, что, опять же, вы же делаете на круг огромное количество концертов, какие-то прибыльные, какие-то, я говорю про больших звезд, когда гонорары создавались там больше там 2-3 миллионов, это заработать и отбить эти деньги были практически невозможны. В Москве это еще как-то работало, что касается Петербурга, это вообще не работало в принципе никак.
1: Вот Ратников говорит практически то же самое, но мне тогда непонятно. Чисто интерес обывателя. Как вы попадаете в список Forbes тогда, если вот все...
0: Ну, я же не попадаю в список Forbes не как концертный продюсер. У меня все-таки других есть бизнесы.
1: Что-то есть. Понятно. По данным 26-го года, концертная индустрия в мировом масштабе переживает тоже непростые времена. Вот живые выступления становятся менее востребованы. Это тренд мировой из-за высоких цен на билеты, спада постпандемийного ажиотажа, неблагоприятной экономической ситуации не только у нас. Туры отменяются один за другим, так как билеты не продаются. Вот в Киргизии анонсировали выступление Шакиры, да, тоже что-то не получается. Кстати, на Новой Бишкек-арене, не знаю, сейчас это крупнейший стадион в Центральной Азии и, наверное, может быть крупнейшим скандалом. Что-то не срослось.
0: Почему? Мы тоже Шакиру делали, мы тоже на нее билеты не собрали. Мы же делали всех этих артистов здесь. Шакира тоже была в России, если что. И тоже делали ее мы. Поэтому здесь не было какого-то аншлага. Тоже продаются дорогие, продаются дешевые билеты. Смотрите, это, безусловно, определенный артист большой величины определенного рынка. В основном он все-таки испаноязычный и американский рынок, где как бы живет большое как бы испаноязычное как бы население. Вы понимаете, у нас есть такие артисты, которые нам близки, такие российские народные группы, как Скорпионс, как Депеш Мод, как Металлика.
1: Как Агутин.
0: Как Агутин, например, да, поэтому то, что как бы собирается, это на самом деле такой как бы, у нас рынок, он специфический, который, кстати, первый прошел, наверное, экспортзамещение. Потому что по деньгам, по рынку, что касается с 19-го, с 20-го года после пандемии, как бы каждый год мы, там, например, если компания, мы говорим про там кассир, то мы росли там от минимума 35%. Поэтому 35% это был минимальный процент роста. Безусловно, рынок переживает сейчас тяжелое, как бы, тяжелое время. Но давайте так, я могу сказать, те концерты, которые, как бы, вот, например, в Weekend, вы не могли купить билеты на Weekend, потому что это был sold out. Такие билеты, как Beyonce, это все продается. Это должно быть качественное шоу, то, что я пытаюсь сказать. А те билеты, которые как бы там на какой-то средний концерт, они, безусловно, страдают. Все люди пытаются выбирать каких-то топовых артистов и увидеть какое-то шоу. Если как бы шоу, например, который не там представляет из себя какого-то значимости, но я говорю, вот давайте для примера, я еще раз повторюсь, концерт «Зиверт», Петербург, «Газпром-арена», это как бы совсем нелегко. Бывал колоссальный, потому что шоу затраты колоссальные, билетов нет. Вот мы сейчас говорим про концерт, который будет 3 октября.
1: Угу. Тоже ничего не заработаете?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что Зиверт такой артист, что тот концерт, который был в Москве, они взяли деньги в кредит и сделали шоу такого масштаба, поэтому там здесь было и все артисты, те, которые Егор Крид, и все, кто вкладывает.
1: Слушайте, это тоже новый элемент вот такого способа организации.
0: Ну, вы знаете, еще раз, у меня все-таки есть билетный оператор кассир.ру, и бизнес заключается все-таки немножко в другом. Мы одно другому дополняем. Безусловно, это тяжелый бизнес. И я могу сказать, что правда, как бы ту индустрию сейчас, то, что артисты показывают даже в каких-то, я не знаю, лайф-аренах или, например, на ВТБ, не на стадионе, мы действительно сейчас смотрим и видим как бы то, что как бы мы вряд ли увидим в туринговой версии какого-то артиста.
1: Юрий Ильич, а то, что происходит тогда сейчас, уж мы коснулись там Бишкек-арена, не видите в этой площадке какого-то конкурента и вообще конкурента в Азии, на Киргизии, Казахстан, или видите окно возможностей для развития своего бизнеса?
0: Вообще не вижу никакого. Это вообще совершенно рынок Казахстан, Киргизия. Вы понимаете, дело в том, что для этого должен быть средний класс, а там у тебя существуют либо билеты, либо как бы с надеждой на то, что приедут. Давайте, как бы, например, в Казахстан, чтобы приехать, это целый квест. Нужно прилететь, ночные рейсы, гостиницы и так далее. Это все-таки не Стамбул, который как бы у тебя 8 раз там в день летает. Там одна компания, 10 другая компания. Ты сел, и через 3 часа ты прилетел, ты понимаешь, куда ты сел, как ты разместился и так далее. Понимаете, как бы это целый как бы квест. Что касается этой арены, они, безусловно, доплачивают свои деньги, как и в Казахстане, там, да, с Экспо. Но это не является нашим конкурентом, а слово совсем.
1: Ну, там четверть неназванных иностранцев сейчас в Киргизии.
0: Ну, это не... Которые вы понимаете, это не важно. Например, давайте так. В Казахстане был Канье Уэст, у него не было такого успеха, как сейчас, как бы хотят до Казахстана, могли люди доехать из России очень легко. Во всяком случае, все съездили в Стамбул, многие съездили в Грузию. А, как бы, ну, при этом, как бы, Казахстан, потому что мы же и продавали эти билеты, это не все так работает, как бы, как однозначно. Для этого должна быть, для этого должно быть понятно. Отели, перелеты, самолеты, транспорт и так далее. Чтобы Киргизия отработала, это огромный процесс работы, вкладывание денег, и, может быть, через какое время и должен быть сформироваться свой средний класс, чтобы люди ездили. А так, например, из России туда еще можно долететь, а куда еще можно прилететь, в Киргизию? Из Эмиратов лететь или откуда? Каким образом нужно попасть в Киргизию?
1: Ну, может быть, на нас и рассчитано. Хотя что у нас? Вот я читаю, зарубежные звезды не выступают. Отечественные исполнители в большинстве своем не способны собирать стадионы. Не все. И вообще дефицит артистов, способных на что-то стоящее, на что-то действительно талантливое. 38% самих музыкантов говорят, что им сложно одновременно решать юридические вопросы, заниматься творчеством. 22% говорят, что мы не можем сами управлять финансами. Толковые промоутеры импресарио уехали. Катастрофа, о которой никто не говорит.
0: Я не знаю ни одного толкового промоутера, который уехал.
1: Я не буду спорить с вами. Я не знаю вообще ни одного.
0: Ну, я знаю всех промоутеров. Я не знаю. Если вы меня спросили про толковых промоутеров, то я знаю, что как бы ни одного толкового большого промоутера. Были промоутеры, которые собрали деньги с каких-то концертов, рассказали, как они не согласны с властью, уехали, оставив деньги себе. Это я знаю историю. А что касается как бы какого-то толкового промоутера, который уехал и там не делает концерты, были, безусловно, есть какая-то несколько, я знаю одну компанию, который как бы уехал, но это одна, это на самом деле как бы, наверное, небольшая, как бы, это небольшое количество пласт промоутеров, слово говорит, что все промоутеры уехали, но я бы так все-таки не говорил. Что касается шоу, еще раз, и количества артистов, я не думаю, что на стадионе в Милане такое количество концертов происходит, как на стадионе концертов в Москве.
1: Ну что, спасибо огромное. Наше время, как всегда, нашего времени не хватает. Это был разговор обывателя с профессионалом. Ну, а выводы делать вам. Я благодарю вас. Спасибо огромное. Я желаю вам процветания и бизнесу, и нашему концертному сегменту, нашей концертной большой области. Спасибо. Да,
0: спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, что вы были с нами.
2: Таманцев в итоге. РБК коллекция.
3: Смотря на следующую новость, я думаю, как так вышло, что я не умею готовить.

0: было. И даже кажется, что за скобками осталось, что это еще и низковато, если вы действительно повар высокого разряда. Если говорить про компетенции, что ценится настолько, чтобы получать по 500 000 в месяц, то, ну, казалось бы, мы привыкли, что здесь котируется, допустим, обучение во Франции, где вас научат правильно готовить гарнир к бёф бургиньон и с хирургической точностью запекать карамельную корочку в крем-брюле. Но нет. Как выяснилось, на российском рынке корочки от дипломов и сертификаты ценятся уже не столь высоко. Буквально, по словам рестораторов, ну, их можно и нарисовать. А вот что именно запрашивают управляющие в ресторанах и руководители заведений, рассказал мне су-шеф Алексей Рыбалов. Он, кстати, недавно как раз был в поисках работы и ждет, что в ближайшее время вырастет до должности шефа.
1: Где работал, какой опыт, что открывал, что вел. Соответственно, по тому, где ты работаешь, понятно, картина шефа, какие проекты мощные он держал. Очень актуально это медийность. Подходят шефы именно с медийной точки зрения, потому что это гости непосредственно уже шефа. Конечно, приветствуются все эти обучения, но у нас культура обучения именно в России для шефов, она не очень хорошая. То есть у нас образование так-то такового базового плохое. Это колледж. Только повышение квалификации, ты где-то съездил там на 2 недели, поучился, приехал, ты уже с повышением квалификации. В целом образование, оно не сильно влияет сейчас на то, сколько ты будешь зарабатывать.
0: Еще смотрят на умение шефа как управленца, то есть человека, который может правильно распределить нагрузку на поваров и не превысит фонд оплаты труда внутри своего коллектива. По оценке Минтруда, к 32-му году экономике потребуется 860 тысяч поваров. И некоторые аналитики рынка говорят о том, что колледжи выпускают всего лишь 1 или даже 2% от потребности, то есть не закрывается просто эта ниша. Вместе с тем сейчас мигрантов активно сокращают, можно так сказать, просто заменяют сотрудников, которые уже трудоустроены. И мне рассказали, что есть конкуренция с зарубежными даже ресторанами, то есть буквально те страны, куда сейчас активно переезжают россияне, вроде азиатских стран, тоже переманивают поваров. Но вообще в Москве, например, активно растет рынок ресторанов высокого сегмента, и вот из-за этой экспансии происходит даже перетягивание персонала и прочие грязные истории на рынке труда. Об этом рассказал ресторатор Никита Фомкин.
2: Представляете, когда человек на букву «П», у кого фамилия, открывает новый ресторан за 200 миллионов, ему нужно 40 поваров. Да он готов отдать любые деньги за это. Открывает он пачками. И поэтому начинает на рынке предлагать огромные зарплаты. И начинается текучка. Зарплаты поднимаются не из-за того, что рынок прям растет, а из-за того, что под новые проекты закладывают огромные зарплаты, больше, чем в среднем по рынку. Начинают искать таким образом себе сотрудников. На линейных то же самое, от кондитеров до работника холодного цеха.
0: В целом рестораторы очень часто общаются между собой и просто рекомендуют друг другу шефов. То есть нужно заработать себе репутацию на рынке и вот этим обеспечить себе неплохую зарплату.
3: О зарплатах шеф-поваров премиальных ресторанов рассказала Яна Ритунская. Средняя же зарплата поваров в этом августе, по данным ХХРУ, составила почти 80 тысяч рублей. Рост там зафиксировали более скромные 9% за год.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Почти 90% спроса на премиальные новостройки Москвы вышло за пределы Садового кольца. Такие данные приводит NF Group. Еще несколько лет назад, в 2019-2021 годах, за пределами центра покупали лишь 60-70% премиального жилья. Сегодня в столице вообще насчитывается 34 премиальных проекта. Только треть из них находится внутри Садового кольца. При этом объем предложения за 5 лет вырос на 78%. С 1,5 до почти 2,5 тысяч квартир и апартаментов. Почти весь прирост обеспечили проекты вне центра. Там предложение удвоилось. Этот переток объясняется разницей в ценах. Квадратный метр в центре стоит более 2 миллионов рублей, а за его пределами около 1,5. Это на треть дешевле. Схожие процессы фиксирует и компания «Интермарк Городская недвижимость». С января по июль этого года доля денег, вложенных в элитные новостройки вне центра, выросла с 38 до 44%. За это время была заключена 1571 сделка. Это на 16% меньше, чем год назад. Общий денежный объем покупок сократился до 189 миллиардов рублей в премиальном сегменте новостроек. Но если центр потерял почти треть выручки, то сегмент за пределами ЦАО лишь 10%. Удержав почти всю прошлогоднюю выручку в 83 миллиарда. Главный драйвер продаж премиального жилья – северные районы вдоль ленинградского направления. Там за 7 месяцев заключено 408 сделок против 250 годом ранее. населения рос на 63%. Денежный объем покупок увеличился с 15 до 25 миллиардов рублей. На эти районы приходится около трети всех денег, которые покупатели тратят на премиальные новостройки за пределами центра. Эксперты отмечают, что премиальный рынок расширяется избирательно. Новые проекты появляются точечно, прежде всего в качестве

0: качественных локациях рядом с водой и парками с хорошей транспортной доступностью. Инвестиции в недвижимость России по итогам 9 месяцев 2026 года превысят 600 миллиардов рублей. Но это меньше прошлогодних 679 миллиардов. Такие предварительные данные приводит компания Core XP.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Пепси-истребитель. В 1996 году компания Pepsi запустила масштабную программу лояльности. Покупатели копили очки с упаковок напитка и обменивали на призы. В рекламном ролике было наглядно показано, что за 7 миллионов баллов можно стать обладателем настоящего боевого истребителя «Харрия». Студент Джон Леонард умел внимательно читать правила, особенно те, что написаны мелким шрифтом. Там значилось: недостающие баллы разрешено докупать по 10 центов за штуку, если у вас уже есть хотя бы 15 реальных очков. Математика проста. Самолет стоимостью 23 миллиона долларов выходил победителю всего за 700 тысяч. Джон нашел инвестора и прислал в компанию чек на недостающую сумму, официально потребовав приз. Руководство Pepsi отказалось выполнять условия, заявив, что реклама лишь юмористическая фантазия. Дело Леонард против PepsiCo дошло до суда и потом даже легло в основу документального сериала от Netflix. Юристы бренда и военные эксперты доказали: истребитель – грозное оружие, а не товар из каталога. И добавили, цитата: «Здравомыслящий человек не воспримет такое предложение всерьез». Тем не менее, компании пришлось дополнить рекламу титром «Шутка» и поднять стоимость боевого самолета до недосягаемых 700 миллионов баллов. Этот случай вошел в историю как критическая маркетинговая ошибка. Она едва не обернулась для корпорации многомиллионными убытками из-за одного непроверенного юристами кадра.
1: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. В России завершились выборы в Госдуму. Явка превысила 56%, а на платформе ДЭК она достигла 90%. Предварительные результаты Центр избирком обнародует в понедельник в 11 утра по московскому времени, а окончательные итоги подведет не раньше 25 сентября. В Думу нового созыва проходят 5 партий. «Единая Россия», которая претендует на конституционное большинство, а также КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В Москве единороссы по предварительным данным побеждают во всех 16 округах. Москва в воскресенье подверглась самой массированной беспилотной атаке. Российские ПВО сбили на подлете к столице 450 дронов. Ударом подверглись НПЗ в Капотне и несколько жилых домов. Масштабные прилеты были и в Подмосковье. Там погибли 3 человека. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в Минобороны России заявили об усилении ударов по военным объектам на Украине. Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания. По данным экзит-полов, ультраправые получили 38% голосов. Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Фридриха Мерца показал в регионе исторически низкий результат в 5%. Он также уступил на земельных выборах в Берлине. Там победила левая партия. На позапрошлой неделе, напомню, АДГ выиграла выборы в земле Саксония-Анхальт. Рашид Тимрезов в четвертый раз стал главой Карачаева-Черкесии. Он был переизбран на новый срок тайным голосованием. Тимрезов возглавляет республику с марта 2011 года. В Северной Осетии парламент на непрямых выборах переизбрал на второй срок действующего губернатора региона Сергея Миняйло. В Петербурге принят первый судебный иск из-за отмененных конфликтов.

0: концертов Канье Уэста. Местная жительница требует от организаторов вернуть за билет 18,5 тысяч рублей. Ранее аналогичные иски подали в суды Москвы и Воронежа. Напомню, шоу рэпера должно было состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене», однако выяснилось, что организаторы так и не договорились с площадкой. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. В начале часа о некоторых итогах выборов в Госдуму, предварительных итогах. В Нижнюю палату парламента 9-го созыва по предварительным результатам голосования снова проходят 5 партий. Так, результаты обработки первых протоколов свидетельствуют, что по федеральному округу со значительным отрывом лидирует «Единая Россия». У нее более 50% голосов. На втором месте КПРФ с результатом свыше 14%. Далее ЛДПР. Их результат после обработки первых протоколов приближается к 10%. Также 5-процентный порог, необходимый для прохождения в Нижнюю палату парламента, преодолели «Новые люди» и «Справедливая Россия». У «Справедливой России» по результатам обработки первых протоколов чуть более 5% голосов. Она на грани прохождения в парламент. Также кандидаты от «Единой России» по предварительным же подсчетам, повторюсь, лидируют в большинстве одномандатных округов. Таким образом, партия вновь претендует на конституционное большинство в Госдуме. Для этого надо получить 301 кресло из 450. По словам председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой, явка на выборы уже к середине воскресенья превысила результат прошлой кампании 2021 года, которая, как она отметила, проходила в мирное время и уже, как полагает Памфилова, претендует на рекордную. Итоговая цифра по явке будет известна по результатам обработки всех протоколов. Также, по словам Памфиловой, власти и ЦИК сделали, цитата, «все возможное, чтобы минимизировать риски из-за действий противника, но без нарушений не обошлось».
2: 90 с лишним тысяч участковых избирательных комиссий, где проходило голосование наших граждан. И всего 3 случая на всю страну. И были моментально выявлены, поскольку 5-ступенчатая система наблюдения, включая видеонаблюдение, постоянно, которое действовало в течение 3 дней, 3 ночей и в территориальных избирательных комиссиях, и большое количество наблюдателей от партии, от кандидатов, общественных наблюдателей. И свою лепту внесли тоже международные наблюдатели, широко по стране разъезжались и смотрели, что как происходит. Так вот, эта система контроля, гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения. То есть все тайное моментально становится явным и следует очень быстрая реакция. То есть беспрецедентно мало нарушений.
1: Интересно, что по предварительным результатам дистанционного электронного голосования второе место не у КПРФ, а у «Новых людей». Результаты в ДЭК распределились примерно так. У «Единой России» около 50% голосов, у «Новых людей» свыше 15%, у КПРФ свыше 12%, у ЛДПР около 11%, у «Справедливой России» около 6%. Остальные партии 5-процентный барьер не проходят. Политолог Константин Калачев объяснил такую разницу в результатах партии в ДЭК и в традиционном голосовании, имеется в виду партия «Новые люди», тем, что среди их электората много молодежи, которые предпочитают цифровой формат выборов. Что касается остальных результатов, то высокая явка и высокий процент у «Единой России», по мнению Калачева, это демонстрация сплочения общества вокруг власти на фоне внешнего давления.
3: Для нынешнего времени, военного времени, эта явка очень высокая явка. И она, кажется, даже выше, чем можно было ожидать. А что касается результата, то опять-таки ясно и понятно, что в условиях давления люди сплачиваются вокруг флага. Я отнюдь не удивлен результатом «Единой России». С одной стороны, играет роль то, что это партия Путина. А с другой стороны, понятно, что для многих «Единая Россия» — это гарант выполнения государством своих социальных обязательств. Ну и третье обстоятельство — это тот самый эффект сплочения. То есть чем больше нас давят, тем больше мы сплачиваемся, продемонстрируем единство. Было интересно, собственно говоря, что наши люди предпочтут. Про предпочтение большинства мы все знаем. А вот любопытно было, как будут складываться голоса меньшинства. КПРФ опять вторая. Ну, это еще раз напоминает нам, как много среди нас советских и постсоветских людей. Я сам, в каком-то смысле, ну, на самом деле, 64-й год рождения, так что советский человек, но я лично, признаюсь, проголосовал за «Новых людей».
1: Первые данные появились и в Москве по итогам обработки первых протоколов, как следует из данных Центра избиркома. Во всех 16 округах

0: лидирует «Единая Россия», точнее, кандидаты от «Единой России». Кроме того, как сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка правящей партии Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки единороссов, в столице зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму. Ну и кроме того, в столице было продлено время работы участковых избирательных комиссий, чтобы все желающие успели проголосовать. Ну а предварительные результаты выборов ЦИК объявит в понедельник после 11 утра, а окончательные результаты станут известны, как заявила Элла Памфилова, не раньше 25 сентября. И к другим новостям уходящей недели. Безвизовому режиму с Китаем год. Сейчас россияне с обычным загранпаспортом могут находиться в стране без каких-либо дополнительных документов до 30 дней. В июле безвиз продлили до конца 2027 года, сообщил китайский МИД. До этого предполагалось, что он закончится в нынешнем 2026. Одно из самых популярных направлений для россиян – остров Хайнань. По данным Ассоциации туроператоров, за первое полугодие 2026 его посетило рекордное число туристов – более 500 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток вырос почти на 70%. Среди других направлений, которые чаще всего выбирают россияне – Пекин и Шанхай, рассказал коммерческий директор «Тест-тур» Васкан Арзуманов.
1: Ближневосточный кризис, произошла переориентация на Азию. То наши российские туристы больше всего на свете любят море. В Хайнане сезон, он круглогодичный. Поэтому наши туристы, конечно же, облюбовали данный остров. Сейчас на Хайнане, я вот когда там последний раз был, все, можно сказать, русифицировано. Более того, китайские блогеры периодически записывают и говорят, что они приехали там, например, в Анапу, потому что все там в Дунхае вывески на русском, но их все равно разоблачают. Вот настолько уже Хайнань русифицировался. В первую очередь это, конечно же, Санья. Дунхай, Яломвай, вот эти вот бухты. Хайнань у нас занимает порядка 90-95% от наших всех туристов. Если мы говорим о материке, достаточно популярные комбинированные туры. Например, в Пекине чаще всего интересует туристов, что это запретный город, храм неба, китайская стена, Сияние, знаменитая терракотовая армия стоит. Шанхай — это современный мегаполис, где есть там в том числе и шанхайский Диснейленд. Что в Китае очень удобно, у него практически все крупные города связаны с скоростной железной дорогой. Если турист захочет, он может посетить в течение 10 дней 4-5 городов. Это, конечно, скажем прямо на любителя, но все равно такая возможность есть.
0: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее говорил, что Россия готова принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая в год. Для этого, по его словам, создаются инфраструктура и соответствующие условия. Речь идет о стандарте China Friendly. Такую сертификацию проходят отели и аэропорты. По прогнозам вице-премьера, за первые полгода 2026-го туристический поток превысит доковидные 4 миллиона человек. Но сейчас основная цель поездок китайцев в Россию все-таки бизнес, а не туризм, рассказал председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров.
2: Китайцы очень осторожные люди. Совсем недавно был в Китае. Вопросы безопасности – это основные вопросы, которые возникают при разговоре. Идет негативный фон по средствам массовой информации Китая, так как ретранслируются западные СМИ, и китайцы воздерживаются от поездок туристических именно. Те, кто приезжает по бизнесу, делать им нечего. Сейчас обмен не туристический, а именно торговый обмен между Россией и Китаем, он растет невиданными темпами. В этом заинтересована и наша страна, и Китай, естественно, заинтересован. Понятно, что с Европой сейчас не все хорошо у Китая, и с Соединенными Штатами тоже проблемы. А Россия сейчас выходит на первое место по торговому обороту. Движется к этому. В первую очередь это бизнес-поездки. Люди приезжают и на выставки, и на переговоры.
0: По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году Россию посетили свыше 1,5 миллионов граждан Китая. Туристов из них почти половина. Но еще одна новость уходящей недели. Неделю, безусловно, на события богатый. Развод на миллионы. Прошли предварительные заседания по делу Владимира Потанина и его бывшей супруги Натальи. Слушания состоялись

0: 17 и 18 сентября, то есть в минувший четверг и минувшую пятницу, в высоком суде Англии. Примечательно, что супруги развелись еще в 2014 году, а прения идут до сих пор. Как правильно разводиться богатым бизнесменом, чтобы это не затягивалось на десятилетия? Герой программы «Да или нет» на этой неделе был Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
2: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
3: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
2: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
3: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
2: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
3: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводом. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди приехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
2: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
3: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
2: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
3: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
2: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
3: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
1: Да или нет?
0: Ну а пока к другим темам. Эксперты, опрошенные радио РБК, разошлись во мнениях о субсидировании льготной ипотеки. Речь идет о дополнительном выделении правительством 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ставок. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов программа для Дальнего Востока и Арктики, а еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в

0: 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на объекты недвижимости она не повлияет.
1: Все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
0: Застройщики эту сумму оценивают иначе. По мнению участников рынка недвижимости, поддержка выглядит куда скромнее, чем кажется на первый взгляд, рассказала эксперт рынка жилой недвижимости Москвы Ольга Хабнер.
2: На мой взгляд, это неощутимая поддержка, поскольку если мы возьмем объем денег, выделенных на семейную ипотеку, и разделим лимит на одну семью, то мы получим около 10-11 тысяч ипотек, которые могут взять семьи. То есть в масштабах страны, в масштабах нераспроданных объемов строящегося и построенного жилья, ну это просто такая капля в море. Потому что если мы сейчас посмотрим только объем строящегося жилья в Москве, он составляет около 5-6 миллионов квадратных метров. Это вот стройки находятся, которые... То есть это тысячи квартир, а эта программа, она рассчитана вот на всю страну. Поэтому это такая очень символическая поддержка для всех застройщиков страны.
0: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая семейная ипотека с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Второе направление – дальневосточная и арктическая ипотека. Ею воспользовались более 220 тысяч семей и специалистов. И третье – льготная ипотека. Она работала с 2020 по 2024 год. За это время выдали около 1,5 миллиона кредитов, примерно на 6 триллионов рублей. Ну и, соответственно, программой воспользовались более 1,5 миллионов семей. Министерство просвещения разъяснило, как школьники могут использовать искусственный интеллект во время учебы, например, для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. А вот чего нельзя делать, так это выдавать сгенерированный нейросетью текст за собственный. Кроме того, школьникам запрещается загружать в ИИ конфиденциальную информацию. Сейчас учителей специально обучают работе с нейросетью, чтобы выявлять случаи использования учениками искусственного интеллекта, рассказал основатель и директор онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько. С ним беседовал Илья Приходько.
3: Как вы считаете, школьники вообще понимают, что такое конфиденциальная информация? Не все взрослые как будто бы знают.
4: Многие школьники не знают, им стоит объяснить. Вообще много видов этой конфиденциальной информации. Но самое главное для школьников – это персональные данные, чтобы они информацию про себя не отправляли там про своих родителей, про одноклассников. В этом тут основной смысл.
3: И, судя по всему, учителям придется дополнительно разъяснять, как именно работать школьникам с нейросетью. Может быть, стоит вводить какие-то дополнительные факультативные занятия?
4: 100% достаточно буквально 3 минуты объяснений. Главное, чтобы учитель сам знал, про какую информацию идет речь.
3: Вот это, кстати, очень интересно, Андрей. Вот давайте разбираться детально. Например, сказано, что можно делать с помощью ИИ. Готовить черновики, заниматься самопроверкой. Но нельзя выдавать то, что сгенерировала нейросеть, за свое собственное. Нет ли в этом противоречия какого-то?
4: Формально я противоречия не вижу. Самопроверка, то есть сам выполнил задание, сам проверил, и ты потом не несешь это задание к учителю.
3: Но черновик вполне может быть основой для будущей работы в таком случае. И давайте признаемся честно, очень часто между черновиком и чистовиком не очень большая разница.
4: Конечно, предполагается, что текст нейросети, ну вот как учебник, литературу ты там взял где-то в интернете или в библиотеке раньше там, и за основу брали этот текст, его перерабатывали, обдумывали и писали. И предполагается, что, конечно, дети будут делать так. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что отличить крайне будет сложно одно от другого, и я с вами полностью согласен, что, конечно, когда дети будут выдавать текст и за свой, конечно, таких случаев будет очень много, да и сейчас их немало.
3: Андрей, вот вы математик, насколько я знаю. То скажите честно, интересно, вы видели когда-то работы, которые там, решила нейронка полностью? Вы можете это отличить сразу с первого взгляда, без спецсредств каких-то?
4: В целом отличить можно не всегда, не то, что прям сразу, сходу. Ну, я думаю, примерно там, в половине случаев отличить можно. Ну, например, очень простой способ. Я, как учитель на уроке, говорю ребятам, решаем вот этим способом. А он приносит это другим способом. Ну, и тут уже возникают, конечно, вопросики. Понятно, что бывают ситуации, там, папа

0: мама объяснили, как им объясняли в школе. Но часто это значит, что вот он откуда-то взял. Раньше это было ГДЗ, сейчас ИИ. И там решили, ну, правильно, но вообще мы этот метод не обсуждали. Это уже выглядит очень-очень подозрительно.
1: Ну да, это определенные тонкости. Андрей, вы очень важную тему затронули. Не только подготовка школьников, но и подготовка учителей. Как вы считаете, современный учитель в среднестатистической российской школе, он обладает навыками достаточными для того, чтобы самим работать в ИИ, в нейронке в какой-то, для того, чтобы понимать, что ему принесли задания, которые сделали с помощью искусственного интеллекта? У нас у учителей хватает этих навыков?
0: Думаю, их точно нужно подтягивать. Еще раз на тему отличить ИИ от не ИИ. Учителя уже много лет тренируются, потому что до ИИ у нас было ГДЗ, то есть готовые домашние задания ребята оттуда списывали. Вот там тоже надо было пытаться отличать, что это он не сам решил. В принципе, отчасти методы могут быть те же самые по отличению. Но вот то, что учитель может сам использовать для создания, вот это классная, замечательная возможность. И тут, конечно, мне кажется, это сильно зависит от возраста. И очевидно, чем моложе учитель, тем легче ему с технологиями общаться, чем старше, тем сложнее. И, конечно, есть те, кому нужна помощь, чтобы им рассказали, объяснили, показали. Можно делать так, вот там задания составлять или еще что-то, какие-то раздаточный материал готовить. Конечно, это было бы отлично, если бы такие занятия для учителей проводились.
1: Андрей, без оглядки на рекомендации Министерства просвещения относительно использования искусственного интеллекта, как бы вы сформулировали, как лучше всего использовать ИИ в современной школе? В какой пропорции, в какие моменты?
0: Я бы вообще старался максимально это ограничить. У нас же, в принципе, есть ограничения, когда телефоны сдаются, и не то, что там ИИ, вообще телефоном ты не пользуешься никак. Мне кажется, это правильно, чтобы не было никаких шансов что-то списать, подглядеть, чтобы максимально использовался свой интеллект. Когда свой накачал, потом уже можно чужой использовать однозначно. Использовать можно ИИ для составления планов. Ну, вариант, например, мне кажется, если бы школьник в ИИ посмотрел, например, как составить мне план подготовки к ЕГЭ или к ОГЭ. Это, я думаю, было бы сильно полезно, потому что, я думаю, многие школьники понять не имеют, какой им надо иметь план, чтобы готовиться.
2: По данным ВЦИОМ, почти половина родителей в России не готовы разрешить детям пользоваться искусственным интеллектом для подготовки домашнего задания. Еще треть готова разрешить это делать только по отдельным предметам.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
5: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
4: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если

0: ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, но, скорее всего, воспользуются все остальные.
1: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Крипторезервы. Компании, сделавшие ставку на накопление криптовалюты в качестве корпоративного резерва, переживают тяжелый период. Модель казалась простой – привлечь деньги через акции и облигации, купить биткоин или эфир и предложить инвесторам биржевой доступ к крипте без прямого владения токенами. На старте это сработало. Бумаги взлетели, рынок платил премию за сам факт криптоэкспозиции. Проблемы начались, когда курс цифровых активов развернулся вниз. Эфир после исторического максимума подешевел примерно на 60%. Акции криптоказначейств в ряде случаев потеряли до 95% стоимости. Компании оказались зажаты между падающей ценой резерва и обязательствами перед инвесторами и кредиторами. Пришлось распродавать криптовалюту, чтобы выкупать акции и обслуживать долг. Теперь часть игроков сворачивает стратегию накопления и переходит к токенизации реальных активов. От промышленного оборудования до инфраструктурных объектов. Другие продолжают докупать криптовалюту, утверждая, что бумажные убытки – это часть долгосрочной игры. По сути, рынок проверяет на прочность саму идею крипторезерва как бизнес-модели. Когда рост заканчивается, становится ясно – одного хранения волатильного актива недостаточно. Нужен устойчивый операционный доход. Иначе крипторезерв превращается не в стратегию, а в ставку на один единственный сценарий.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Компания LEV Management обратилась к руководству сетей Ашан и Лемана Про. Временно управляющий ритейлерами заявил, что заинтересован в бесперебойной работе торговых сетей и просит их не проводить крупные сделки и выплаты менеджменту. В письме отмечается, что LEV Management сейчас не планирует заменять нынешнее руководство или пересматривать условия работы Ашана и Лемана Про, пишет РБК. Число контейнеровозов, пересекающих Ормузский пролив в направлении Персидского залива с началом конфликта США против Ирана, упало на 94%. По данным на сентябрь, через Ормуз прошло 240 судов. В марте, для сравнения, их было больше 4000, пишет Financial Times. Нестабильное судоходство на Ближнем Востоке продолжает провоцировать рост цен на топливо в большинстве стран мира. Украина планирует хранить свои нефтепродукты в Венгрии. Компания «Нафтогаз» и венгерский энергоконцерн «МОЛ» подписали меморандум о строительстве хранилищ на территории страны, недалеко от границы с Украиной. Сколько времени и средств потребуется на реализацию этого проекта, в документе не уточняется. Минфин России и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано. Нужно понять, насколько такой инструмент будет востребован на рынке и какие риски при его использовании необходимо будет учесть. Китай вдвое нарастил поставки автомобилей в Россию. По данным таможенного управления, с января по август КНР экспортировала почти 690 тысяч машин на общую сумму около 9 миллиардов долларов. 75 тысяч от этого количества – автомобили с пробегом. В этом сегменте в тройку самых популярных авто, ввезенных из Китая, вошли Volkswagen Tayron, Toyota Corolla и Audi Q3. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Продолжаем подводить итоги недели. В августе банки одолжили гражданам рекордную за два года сумму – почти 500 миллиардов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, полная стоимость кредитов наличными составила около 28%. Такой же уровень был в конце лета 2024 года, когда ключевая ставка составляла 18%. Текущий всплеск аналитики связывают со смягчением денежно-кредитной политики. Еще один фактор – сезонные граждане брали в долг, чтобы, например,

0: съездить в отпуск, рассказал младший управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Жолобов.
1: Ключевая ставка с начала года снизилась с 16 до 14%, что стимулировало повышение потребительской активности. Но, тем не менее, этот уровень все еще остается достаточно высоким. Соответственно, при уровне в 14% мы наблюдаем полную стоимость кредитов по потребительскому кредитованию, обеспеченную на уровне почти 28%. Плеск, который мы наблюдали летом, он отчасти связан с сезонностью в том числе. Это период отпусков, период повышенных трат, когда люди привлекали дополнительные ресурсы на то, чтобы съездить в отпуск, оплатить летние стажировки для детей, провести какие-то ремонтные работы там дома, на даче. Вполне вероятно, что к концу года мы будем наблюдать некое охлаждение с точки зрения спроса на потребительское кредитование, и объем выдачи будет ниже 500 миллиардов рублей.
0: Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. До этого регулятор планомерно ее снижал. Августовский всплеск в потребительском кредитовании обусловлен тем, что граждане рефинансировали уже существующие займы. И такая динамика вряд ли значительно повлияет на дальнейшее движение ключевой ставки, отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
2: Сильно выросла доля кредитов рефинансированных. То есть это как не новый день, а просто с учетом снижения ключевой ставки люди стараются либо уменьшить свой платеж, либо, условно говоря, получить больший кредитный лимит под старый платеж. То есть вот этот прирост не означает того, что это прям однозначно очень много новых денег вышло на потребительский рынок. В 3 раза фактически вырос объем вот этого рефинансирования по итогам первого полугодия. Что касается закредитованности России, она, конечно, остается низкой. Общий долг домохозяйств – это где-то у нас 20% от ВВП. Политика поставки достаточно консервативная. Объем потреб кредитования, с учетом его характера, я думаю, что он не должен сильно повлиять на принятие решения поставки, потому что все-таки на совокупный спрос этот фактор влияет недостаточно сильно.
0: По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев года россияне оформили 16 миллионов кредитов наличными. Их сумма превысила 3 триллиона рублей. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Это подсчеты Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
3: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
0: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
3: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
0: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
3: Конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
0: Напомню, что запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки. Это Мегафон, Билайн, МТС, Т2. Заработала в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек.

0: Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели.
1: РБК коллекция.
0: Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. На кадрах он сидит с ней перед монитором, на котором вдруг появляется виртуальный ассистент и произносит то, о чем подумал мужчина. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноаном Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты лекций и играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
1: Да или нет?
2: Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
3: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
2: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
3: Первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
2: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
3: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать на вершину. Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
2: Потом его удалят, это правда?
3: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
2: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
3: Да, это было бы здорово.
2: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
3: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
2: Какая ваша любимая теория заговора о Neuralink, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
3: С самого начала я видел в интернете, что Neuralink — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
2: Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом?
3: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, Neuralink, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Рекролл. Мне просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
2: Да, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
3: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через имплант, это просто добавило бы шума.
2: Кстати, как вы получаете обновления для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
3: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
2: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
3: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую

0: диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. А всем установят чип в мозг. Да или нет?
0: Да.
2: Да или нет?
3: Но продолжая тему искусственного интеллекта, решение задачи тысячелетия поставило научное сообщество перед новым вызовом. Модель компании OpenAI смогла найти доказательства для знаменитых уравнений Навье-Стокса, пишет РБК. Они описывают проблемы существования и гладкости. Десятилетиями она считалась нерешаемой, но в начале сентября 10 тысяч ИИ-агентов OpenAI смогли найти решение всего за 88 часов. Ну, правда, компанию тут же обвинили в научном плагиате, поскольку искусственный интеллект обучался в том числе на трудах живого ученого, который был близок к открытию решения. Эта история отражает новый вектор развития науки, рассказал Ростиславу Мирецкому обозреватель РБК Гульнара Вахитова.
4: Уравнение – это математическое описание движения жидкости. Его используют при проектировании самолетов, прогнозе погоды, изучении кровотока. Почти 100 лет главным открытым вопросом было, может ли спокойное гладкое течение со временем стать бесконечно быстрым, то есть развить так называемую сингулярность, несмотря на вязкость. Физически это означало бы, что уравнение перестает описывать реальность. По заявлению OpenAI ответ «да», может, поток жидкости способен самостоятельно разгоняться до бесконечности, образуя сингулярность.
5: Из-за чего тогда в научном мире разгорелся скандал?
4: Скандал не из-за самой математики, а из-за того, как было получено это доказательство. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что OpenAI могла использовать его неопубликованные исследования. Он шел к решению редким, нестандартным путем, и компания, по его словам, применила тот же подход. Причем работа он через кодекс, это тоже продукт OpenAI, и загружал туда черновики. По заявлению компании, система не могла видеть его работу до публикации, но признала, нельзя исключить, что обезличенные данные от использования их продуктов помогли улучшить модели.
5: Какова теперь роль ученого живого, если машина все делает сама, и кто на этом всем зарабатывает?
4: Роль ученых не исчезает, она просто смещается. Машина перебирает варианты, человек ставит задачу и организует проверку. Ученый больше не главный генератор идей, а тот, кто задает вопрос, проверяет результат и превращает его в технологию. Меняется и сама наука. Раньше не хватало времени и людей. Теперь не хватает способности проверить и осмыслить то, что машина выдала. Главный эффект искусственного интеллекта не в этом, а в перераспределении дохода от когнитивных работников к владельцам капитала. Сливки как раз соберут те, кто владеет вычислительными мощностями, энергией и доступом к моделям. Страны и компании без своей инфраструктуры рискуют стать просто потребителями интеллекта. Покупать доступ к результатам, а не производить их.
5: Какие главные барьеры стоят между этими открытиями искусственного интеллекта и реальной экономикой?
4: Первый барьер – это проверка. Даже если ИИ сократит поиск решения с 10 лет до 1 года, клинические испытания, сертификации и перестройка производства могут занять еще годы. Второй барьер – энергия. По оценке Международного энергетического агентства, потребление электричества дата-центрами вырастет примерно с 460 тераватт-часов в 2024 году до более чем 1000 тераватт-часов к 2030. И речь не просто о том, чтобы произвести больше электричества, а о том, чтобы сделать это без роста выбросов. Иначе часть экономического эффекта ИИ будет оплачена дополнительным углеродным следом. Третий барьер – разрыв между открытием и внедрением. Выигрыш не обязательно теряется, но его легко переоценить, если смотреть только на скорость открытий. Оценивать эффект ученые призывают не по росту ВВП, а по тому, насколько раньше появятся будущие технологии.
3: Впрочем, на то, чтобы проверить решение задачи Навье-Стокса, нужно будет как минимум 2 года, и широкое признание математического сообщества тоже понадобится. Кринж, рофл, инфа, лол и имба вошли в топ самых раздражающих слов у россиян.
2: Коллекция.
3: Это данные опроса исследовательского агентства Magram MR и сервиса Litres. Выяснилось, что у большинства россиян самое сильное отторжение вызывает жаргонизмы и молодежный сленг. Впрочем, зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения. Так, на модные слова пожаловался каждый пятый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет, а вот среди поколений 30+ и 50+, таких почти треть. Как бизнес монетизирует молодежный сленг, разбиралась Лиза Майнгард.
6: Бизнес таким образом пытается привлечь к себе новую платежеспособную аудиторию, то есть зумеров или альф с родительскими деньгами. Имбовые скидки, распродажа без рофла. Все звучит, конечно, это как какой-то кринж, что это не я сошла с ума, это все взято

0: из постов в социальных сетях популярных брендов. Раз они есть, значит, есть и потребители, на которых получается успешно воздействовать и через какие-то шутки выстраивать коммуникацию с клиентом. Чаще сленг в рекламе используют крупные ритейлеры, бюджетные общепит или стритфуд, доставки, а также различные онлайн-сервисы. По мнению директора по маркетингу сети доставки Суши Йо Вячеслава Филимонова, несмотря на возможный шквал осуждения у большинства, подобная реклама все же вызывает лояльность к бренду.
1: Если ваша аудитория моложе 30 лет, это является работающим инструментом. И провокационный нейминг, и сленг в коммуникациях являются работающим инструментом. И мне, как человеку, отвечающим за коммерческие показатели, в принципе, все равно, что они там считают. Если это является работающим инструментом, индекс цитируемости бренда всегда возрастал, когда подобного рода инструменты я использовал. Ну, возможно, какая-то часть аудитории относит это к кринжатине. Но есть большая аудитория, на которой ведется на эти слова, и в этом смысле коммуникации представляются мне оправданными.
0: Большое количество маркетологов отмечают, что такие заигрывания с молодым поколением не бывают на 100% успешны. Это все вещи, которые проходят либо на грани, то есть в миллиметре от шквала хейта, либо оказываются горячо приветствуемыми аудитории. Но тогда бренд тоже сваливается только лишь в одну нишу, то есть начинает подыгрывать зумерам, абсолютно забывая о том, что у них есть, допустим, еще миллениалы, иксы, бумеры. Вот они, кстати, оказывается, не готовы воспринимать что-то новое и непонятное. Самое главное, что им это не объясняют. То есть в чем еще проблема таких рекламных кампаний? Нет нигде снизу сносок, что такое рофл. Да даже если бы и была, ее бы просто не успели бы прочитать. Ты не считываешь так быстро рекламу. Большая проблема в использовании сленга для бизнеса — это вот то самое усложнение коммуникации, которое принесет не продажи, а раздражение, считает генеральный директор компании MarketLiner Максим Гуржий.
2: Конечно, это отпугивает, потому что когда ты и так много информации, нужно донести очень правильно свою позицию, например, если берем сектор бизнеса, это нужно делать обычными, простыми, понятными словами. А когда, конечно, мы там говорим, нужно это форсить или фармить, это, конечно... Люди делают вид, что они, конечно же, это понимают, но реакция у них эмоциональная, там, взгляд, она совершенно иная. Поэтому мое мнение, что, конечно, это отчасти мешает. Это не отталкивает, но это мешает. Я не вижу в этих словах какой-то большой значимости, актуальности для того, чтобы рос наш бизнес. Может быть, я недооцениваю это.
0: Давайте модно, мы сейчас работаем на молодую аудиторию. Молодая аудитория смотрит и думает, боже, кто это вообще придумал? То есть пока все пройдут эти этапы согласования этой рекламы, слово уже станет архаизмом, станет абсолютно повседневным и обычным и встанет на одну полку там с дедовским. Вот артист что отчебучил? Вот примерно вот так.
3: Это была Лиза Майнгард. Переписка в Телеграм стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца. Москвич в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в Телеграм. Об этом говорится в документах дела. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате и выплатить еще 91 тысячу рублей в качестве процентов, но не сделал этого. Тогда его знакомый обратился в суд и в качестве доказательства представил переписку. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банковские выписки и учел переписку, которую предварительно удостоверил нотариус. Ее суд признал полноценным договором и принял как доказательство. В итоге суд решил взыскать с должника 365 тысяч рублей и проценты. Правда, снизил их с 91 до 25 тысяч рублей. Кроме того, он теперь должен выплатить более 85 тысяч судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
4: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех. Поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал, вы сегодня требовать ничего не можете, требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
3: При этом одного скриншота для того, чтобы подтвердить достоверность переписки, недостаточно, в том числе из-за развития ИИ и возможности достоверности. достоверно подделывать изображение, указывают эксперты. Нотариус в качестве доказательства примет

0: В каждом регионе фиксированный зависит от МРОТ региона. Нужно будет посмотреть, сколько страниц сама переписка занимает, и вот высчитывается тариф уже от количества страниц.
1: Как заявила Елена Глушкова, за прошлый год Федеральная нотариальная палата зафиксировала более 45 тысяч обращений за удостоверением электронных переписок. Она отметила, что суд всегда принимает такие доказательства беспрекословно. В Москве удостоверить одну страницу переписки у нотариуса обойдется примерно в размере 6-7 тысяч. Рублей.
2: Кто есть кто? 212Т01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще с 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешне здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили: а можешь сделать наоборот? И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачи. На бездорожье Т01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? По духу 212Т01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. «Родительский контроль». Каждый день в эфире радио РБК.

0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК тренды.
1: Траты богатых.
2: Российские миллионеры пересматривают свои привычки. Меньше тратят на внешнее, больше на качество жизни. По данным аналитиков, за последние годы у людей с доходом от 1 000 000 рублей в месяц резко выросли расходы на рестораны почти на 80%. Почти теми же темпами траты на здоровье. Диагностика, врачи, лаборатории. А вот одежда уходит на второй план. Рост минимальный, а у самых обеспеченных вообще падение почти наполовину. Демонстративное потребление теряет смысл. При этом поведение внутри самой богатой аудитории разное. Так называемые новые миллионеры увеличили расходы примерно на треть. Они активно осваивают

зарабатывают новый уровень жизни. А сверхбогатые с доходом от 4 до 10 миллионов в месяц, наоборот, сократили траты примерно на 25%. Почему так? Часть расходов просто уходит из поля зрения. За границу, на иностранные карты или в криптовалюты. Плюс, чем богаче человек, тем меньше его повседневные траты вообще фиксируются в банковской статистике. Но есть тренд. Фокус смещается с вещей на опыт и здоровье. Растет интерес к превентивной медицине, комплексным обследованиям, программам долголетия. Увеличиваются траты на рестораны внутри страны, как доступную форму качественного досуга. Даже экстремальные виды спорта становятся частью образа жизни. В итоге богатые все меньше покупают статус через бренды и все больше инвестируют в себя, в здоровье, в ощущения, в продолжительность и качество жизни.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 83,5% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,8%, КПРФ 13,8%, ЛДПР 8,77%, партия «Новые люди» 7,9%, «Справедливая Россия» 4,99%, она опустилась ниже 5% барьера. «Яблоко» проходит в Новгородскую областную думу. Партия набрала 5,67% голосов, следует из предварительных данных ЦИК. Новгородская область стала единственной, где «Яблоку» разрешили участвовать в региональных выборах. По данным Центризбиркома, после подсчета 86% протоколов в Новгородскую облдуму проходит 7 партий. «Единая Россия» набирает почти 38% голосов. «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания. У партии 38%, следует из данных местной избирательной комиссии. «Христианско-демократический союз» набирает 4,9% голосов и не преодолевает 5% барьер в Ландтаг. Фридрих Мерц назвал результаты ХДСС на выборах в Ландтаг Мекленбурга-Передней Померании катастрофой. Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским неоднократно просил его прекратить удары по российским НПЗ, сообщает Axios, ссылаясь на свои источники. Атаки приводят к росту мировых цен на дизельное топливо. Во время разговора слово «дизель» упоминалось много раз, отметил собеседник издания. Минфин и Банк России прорабатывают возможную модель российского стейблкоина, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью ТАСС. Ведомство обсуждает принципы работы инструмента и перечень доступных операций. Пока рано говорить о конкретной модели, готовом законопроекте, но сам вопрос прорабатываем совместно с Банком России. Как такой стейблкоин будет работать, какой круг операций возможен и так далее, отметил Чебесков. По его словам, властям необходимо оценить возможный спрос и определить риски. Больше новостей на сайте РБК.
2: Конвертируем ваши временные активы в информационные. Утро вне конкуренции. Радио РБК 21 сентября 2026. Снова понедельник. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. С каким настроением у нас рынки стартуют?
3: Доброе утро. Торги на утренней сессии Мосбиржи открылись небольшим движением вниз. 0,1% сейчас теряет индекс Мосбиржи. 2262 пункта. Рынок остается чувствительным к новостному фону и, по словам аналитиков, сохранит повышенную волатильность. Главный риск – это вступление в силу закона об адских санкциях, который в субботу подписал Дональд Трамп. Цены на нефть утром снижаются. Брент дешевеет в среднем на 2%, но остается выше $101 за баррель. Напряженность на Ближнем Востоке никуда не делась. Ключевым событием на этой неделе станет встреча Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне. Рубль на этом фоне относительно стабилен. Поддержку ему оказывают сразу несколько факторов.

0: Факторов – это дорогая нефть, политика ЦБ и налоговый период в конце сентября. На межбанке сейчас доллар чуть выше 84, евро 96,55.
1: В этом часе в нашем эфире. Озон и Wildberries фиксируют рост количества поданных к ним исковых заявлений. Расскажем, с чем это связано. Российская промышленность больше не платит за чужие разработки в сфере искусственного интеллекта, рассказали РБК игроки рынка. Так удалось ли побороть технологическую зависимость, узнаем. Ну а прямо сейчас к итогам выборов, которые прошли в России накануне.

0: Думу 9-го созыва. Также в Нижнюю палату парламента прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. А «Справедливая Россия» не добирает до минимальных 5% и 1/100. По крайней мере, это следует из предварительных итогов голосования. Предварительные результаты на данный момент по итогам обработки 83% бюллетеней выглядят так. «Единая Россия» получает 57,8% голосов, КПРФ 13,8%, ЛДПР 8,77%, «Новые люди» почти 8%. 7,9. «Справедливая Россия» на данный момент опустилась ниже 5% барьера и набирает около 5%, если быть точным, 4,99% голосов.
1: Будем фиксировать изменения в процентах, если таковые будут. Как комментируют все это? По итогам председателя Центризбиркома Эллы Панфиловой, явка на выборы уже к середине воскресенья превысила результат прошлой кампании 2021 года. И можно говорить о том, что она претендует на рекордную. Итоговая цифра по явке будет известна по результатам обработки всех протоколов, что логично. Также Панфилова утверждает, что власти и ЦИК сделали, здесь цитата, «все возможное, чтобы минимизировать риски из-за действий противника, но без нарушений не обошлось».
2: 90 с лишним тысяч участковых избирательных комиссий, где проходило голосование наших граждан. И всего 3 случая на всю страну. И были моментально выявлены, поскольку 5-ступенчатая система наблюдения, включая видеонаблюдение, постоянно, которое действовало в течение 3 дней, 3 ночей и в территориальных избирательных комиссиях, и большое количество наблюдателей от партии, от кандидатов, общественных наблюдателей. И свою лепту внесли тоже международные наблюдатели, широко по стране разъезжались и смотрели, что как происходит. Так вот, эта система контроля, гражданского политического контроля, она позволяет нам моментально выявлять те или иные нарушения. То есть все тайное моментально становится явным и следует очень быстрая реакция. То есть беспрецедентно мало нарушений.
1: Интересно, и не только говорить о неких общих результатах, но и, например, рассматривать дистанционное электронное голосование в отдельности. Второе место не у КПРФ, в таком случае, если про ДЭК говорить, а у новых людей. Ну, а на первом месте «Единая Россия», 49% голосов. Про ДЭК сейчас говорим, еще раз повторюсь. Ну, а далее уже «Новые люди», 15,5%, потом КПРФ, свыше 12%, ЛДПР, около 11% и «Справедливая Россия». Примерно 6%. Я, кстати, тоже воспользовался таким инструментом, как дистанционное электронное голосование. Ну, а и итоговая явка 90,87%, если хотите точности. Экспертные комментарии. Политолог Константин Калачев объяснил такую разницу в результатах новых людей в традиционном голосовании и в ДЭК. В первую очередь, разницы в электорате.
3: Это характеризует тех избирателей, которые, в большей части, молодые и прогрессивные, которые пользуются гаджетами и готовы голосовать дистанционно. Я боюсь, что все-таки они будут в итоге четвертыми по одной простой причине, потому что электронные голоса считать быстрее, сложнее бумажные. А что касается бумаги, то здесь у новых людей такого преимущества нет. Они ориентированы на те слои общества, на те группы избирателей, которые в основном выбрали ДЭК. По новым людям скажу следующее. Им надо усилить партийно-политическую мобилизацию. То есть у них, на самом деле, очень большая группа поддержки, но, боюсь, проблема в том, что часть их избирателей просто дома осталась. То есть, собственно говоря, есть серьезная проблема, связанная с тем, что иногда симпатии не конвертируются в голоса. И я знаю много людей, которые симпатизируют новым людям, но не все из них пошли на выборы. А вот что касается коммунистов, то у них электорат дисциплинированный, и все на выборы ходят.
1: Еще раз акцентирую внимание, когда я говорил об итоговой явке в 90,87%, я, конечно, имел в виду цифры, которые дает дистанционное электронное голосование.
0: Ну, а кроме федеральной кампании в Госдуму, в России в этот единый день голосования состоялось свыше 2000 кампаний разного уровня. В том числе в 11 регионах избирались главы и еще в 39 региональные парламенты. За ходом подведения итогов в воскресенье в Центр избиркоме следила наш корреспондент Надежда Сережкина.
4: На прямых выборах глав регионов везде лидируют действующие руководители. Опять же, это по данным обработки первых протоколов. Переизбранные действующие руководители или временно исполняющие обязанности в Тверской, Ульяновской, Белгородской областях, в Тыве, в Брянской области, в Мордовии и в Пензенской области. В остальных пока еще идет подсчет голосов. Но я напомню, что в единый день голосования по всей стране было порядка 2500 избирательных кампаний, кроме выборов в Госдуму и кроме выборов на пост руководителей регионов, практически в 40 регионах выбирали своих народных избранников и в другие органы местной власти, депутатов ЗАГС-собраний, городских дум, советов районов и поселений.
1: Надо отметить, что еще накануне в столице фиксировали сбои в ходе голосования, причем при выдаче и бумажных бюллетеней в системе ДЭК. Мосгорсбирком тогда объяснял ситуацию масштабными хакерскими атаками на систему электронного голосования.

0: и реестр избирателей. На многих избирательных участках, как следствие, образовались длинные очереди желающих проголосовать. В столице было принято даже решение продлить время работы участков до последнего избирателя, хотя все участки, как мы знаем, официально закрывались в 8 вечера. Вот такой избирательный уик-энд. Предварительные результаты выборов ЦИК объявит после 11 часов утра сегодня, ну а окончательные результаты станут известны после 25 сентября. Продолжим держать вас в курсе. 7 часов 9 минут в России столицы, селлеры против маркетплейсов. Почему растет число исков, узнаем.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
0: 7 часов 10 минут в российской столице. Итак, селлеры стали чаще судиться с маркетплейсами. Количество исков к Озон и Wildberries выросло, причем в полтора или даже два раза в последние два месяца, что смущает продавцов. Прямо сейчас попробуем установить истину.
1: Утро вне конкуренции.
4: Для начала добавим еще немного цифр. 599 раз компания РВБ стала ответчиком середины июля. Это данные Spark. Показатель вырос на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года. У основного юрлица Озона интернет-решения все скромнее. Против него зарегистрировали 236 заявлений. Это в два раза больше, чем в июле-сентябре прошлого года. Алексей Орлов собрал мнение юристов, которые рассказали о мотивации продавцов. Сейчас Алексей с нами в студии. В чем же, по мнению селлеров, виноваты маркетплейс, Алексей?
5: Ну вот, по словам наших собеседников, большую часть исков подали небольшие компании. И, конечно, много заявлений связано с желанием продавцов получить компенсацию за товар, который они потеряли или который был поврежден после ударов беспилотников по складам. Ну и вот средняя минимальная сумма таких исков начинается от нескольких сотен тысяч рублей. Об этом нам рассказала юрист практики e-commerce, руководитель юридической компании Safe Tent Екатерина Карелина. И вот ее адвокаты как раз помогают продавцам в этих самых судебных спорах с маркетплейсами.
6: Помимо обычной стандартной работы, где селлеры оспаривали штрафы, один из споров – это компенсация утраченного товара. Многие селлеры уже считают необходимым обращаться в суд, потому что никаких документов от маркетплейса получить не могут по сей день. Это не инвентаризации полноценные. Также добавились исковые заявления о взыскании задолженности по фиксированной ставке, что если селлер выполняет определенный целевой оборот, то Wildberries возмещает часть комиссии. В общем порядке это иски от 600 тысяч рублей и выше. Затраты составляют от 80 до примерно 120 тысяч рублей, не считая пошлины.
5: Ну и вот наша собеседница также рассказала, что судебная пошлина зависит от цены иска. И вот считается в процентном соотношении. То есть ИП подает требования о взыскании, например, 10 миллионов рублей. Соответственно, сумма пошлины составит 325 тысяч рублей. Но и в среднем компании в суды обращаются, и там составляет вот эта пошлина где-то от 80 до 120 тысяч рублей. Ну, если говорить про такие более низкие суммы, то это от 32 до 60 тысяч рублей.
0: На чьей стороне в таком случае суд чаще всего?
5: Вот, и снова продолжаю то, что нам рассказала наша собеседница. Действительно, есть споры, у которых есть шанс выиграть 100% в суде у маркетплейса, и это так называемые ИУ для бедных. То есть, когда селлер выполняет определенный план по продажам, и площадка тогда возвращает ему часть комиссии. Но если это дело связано с рассмотрением иска как раз о компенсации после ударов беспилотников, то здесь шансы снижаются, опять же, продолжает наша собеседница, потому что в данном случае сбор вот этих всех документов и инвентаризация занимает довольно много времени. Причем Wildberries, опять же, в этом году начал сам подавать уже иски на предпринимателей. И вот площадке не нравится, что селлеры, например, не выполняют договор, в котором сказано, что они обязаны выплачивать какой-то тариф за хранение и логистику товара. И, соответственно, подают за это иски предпринимателям. И вот, опять же, по словам Екатерины Карелиной, один из продавцов получил иск от Wildberries на 12 миллионов рублей.
0: Получается, ни одна сторона недовольна сложившимся порядком вещей.
4: Ну да, если говорить все-таки действительно, действительно поподробнее про маркетплейсы и продавцы, то какая у них позиция?
5: Ну вот Wildberries, например, считает, что все вполне себе логично, то есть количество исков растет по той самой причине, что, в принципе, охваты самого РВБ увеличиваются, то есть к ним приходят новые продавцы, и в Озон считают, что нагрузка на компанию в этом плане точно так же, ну, растет по той же самой причине, что просто у Озон увеличилось количество селлеров. И при этом вот в союзе продавцов маркетплейсов говорят, что платформы чаще становятся участниками разбирательства с селлерами как раз из-за потерь товара после ударов беспилотников. Ну и мы также связались с одним из селлеров, его зовут Борис Коротков, и вот он, Борис Коротков, и вот он как раз выиграл суд у Wildberries и сейчас судится с Озоном.
7: Первый суд у меня был с ВБ. Это было в 2023 году. Мы отгрузили пробную партию товара на Wildberries. Но следующий этап, когда груз попадает в продажу, собственно, он, так сказать, не появлялся. Обратился, соответственно, в арбитражный суд Московской области. Под деньгами я, получается, с них забрал 38 тысяч. Это убытки. То есть это была стоимость уже с моей маржой товара в коробке. Ну и плюс 2000 рублей – это госпошлина на тот момент была. На текущий момент у меня идет суд с Озон.
0: Вот, с одной стороны, суммы-то небольшие, но с другой, для предпринимателей и селлеров в сложившихся условиях здесь любой рубль важен.
5: Да, ну и в конце просто скажу еще, здесь уже не про судебные иски, а в целом про компенсации. Так вот, 8 200 000 000 рублей получили продавцы Озон во время первой серии страховых выплат. Об этом сообщали на прошлой неделе в Ингострахе, который как раз работает с селлерами маркетплейса. И вот первый этап этих выплат уже завершен, добавили в компании, ну и деньги перевели за товар, который как раз-таки был уничтожен на складах Озона в Чапаевске, Махачкале и Энеме. Средства получили примерно 90 тысяч продавцов.
0: Спасибо. Это был Алексей Орлов. Кстати, в конце августа по запросу радио РБК аналитики Data Insight оценили потери селлеров Озон после атак беспилотников. Диапазон сумм от 88,5 миллиардов до 107 миллиардов рублей. Ущерб в товарах Wildberries после последней атаки оценивается в промежутке от 517 миллиардов до 580 миллиардов рублей. Это также добавили в агентстве Data Insight. Свою историю вы всегда можете рассказать в телеграм-радио РБК. 7:16 в Москве. Что еще важно знать сегодня?
4: Госдума может остаться без «Справедливой России». Эта партия пока не преодолела 5-процентный барьер, зато преодолели новые люди. «Единая Россия» улучшила результаты 5-летней давности и набрала около половины голосов. «Яблоко» тоже в Думе, правда, только в Новгородской областной. Это единственный регион, где ее допустили до участия. Все результаты предварительные. Продолжаем следить за табло на сайте Центр избиркома. Один из главных сюжетов этих выходных – Дональд Трамп готовится к встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкияном, но одновременно угрожает республике уничтожением. Как развивается конфликт, расскажем уже через 15 минут.
0: 7:17 в Москве. Еще важная тема сегодня. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление зампреда Верховного суда Юрия Глазова о прекращении полномочий. Это следует из повестки заседания. Комиссия РБК ознакомился детально. Заявление подано на основании закона о статусе судей в Российской Федерации. То есть полномочия прекращаются по письменному заявлению самого судьи. В сентябре у Глазова истекает срок полномочий, и на переназначение он претендовать не стал. Занимает, кстати, пост заместителя председателя Верховного суда и председателя судебной коллегии по гражданским делам с сентября 2020-го. Чем еще известен Юрий Глазов и кто придет ему на смену, в специальном материале Алисы Чановой.
8: Причина досрочного ухода Юрия Глазова в отставку не сообщается. Ему всего 64 года, следовательно, он мог оставаться судьей еще 6 лет до достижения предельного возраста. Впрочем, в публичном пространстве Глазов был заметен не слишком сильно. Среди резонансных дел можно вспомнить разве что решение по иску зернотрейдера «Родные поля» к его бывшему владельцу Петру Хадыкину. Напомню, суд взыскал с него 24 миллиарда рублей дивидендов. Судебную карьеру Глазов начал в 1990 году в районном суде Курска. Затем работал в арбитражном суде Белгородской области, где дослужился до должности председателя, а позднее возглавил арбитражный суд Поволжского округа. В Верховный суд Глазов был назначен указом президента Владимира Путина в 2020 году. Сейчас он также входит в состав Президиума Верховного суда и является сопредседателем его научно-консультативного совета. Единственным кандидатом на вакантную должность стал 52-летний судья Олег Нефедов. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала рекомендовала его еще в мае. Сейчас он возглавляет дисциплинарную коллегию Верховного суда. Нефедов известен позицией по резонансным делам. Именно он вынес решение о признании международного движения ЛГБТ экстремистским, а также о запрете деятельности международного движения сатанизма в России. Кроме того, он постановил приостановить запрет на деятельность Талибана на территории России.
0: Стоит добавить, что гражданская коллегия Верховного суда – это одно из ключевых подразделений высшей судебной инстанции. Рассматривает она значительную часть споров, включая дела о защите прав потребителей, наследственные, жилищные и корпоративные конфликты.
4: Прямо сейчас о том, что российская промышленность перестала платить за чужие разработки в сфере искусственного интеллекта, об этом РБК рассказали игроки рынка. Теперь компании покупают собственное оборудование, а также уводят модели, в том числе зарубежные, в закрытый контур. Связано это с законом о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России, так он называется. Подписан был документ властями в июле, основная часть его вступила в силу с 1 сентября. Но закон регулирует не всю сферу, а только большие фундаментальные модели. Это программа от 1 миллиарда параметров. Также закон вводит деление на суверенные и национальные разработки. Первая работает без зарубежных компонентов, а вторая может их содержать.
0: По данным IT-холдинга T1, сейчас основной запрос заказчиков – это внедрение искусственного интеллекта на собственной инфраструктуре компании, причем без выхода во внешнюю сеть. Хотя еще пару лет назад клиенты хотели как можно быстрее внедрить ИИ-ассистенты. Здесь были все средства хороши. При этом зависимость от иностранного оборудования все еще сохраняется. Наиболее вероятная модель работы – использование и собственных моделей, и зарубежных. Так полагает руководитель по развитию продуктовых решений IT-интегратора K2 Neurotech Вячеслав Дегтярев.
9: Сейчас мы видим постепенный плавный переход от каких-то пилотных проектов к сетевому внедрению. Если раньше под каждую задачу создавались отдельные модели, либо какие-то маленькие небольшие практики, то теперь стараются строить такие большие контуры для искусственного интеллекта. Я бы назвал это ядро искусственного интеллекта внутри компании. При этом ключевой вопрос и, наверное, ключевая зависимость – это инфраструктура. Мы сейчас во многом зависим от оборудования NVIDIA, американского в частности. Хотя при этом появляются российские аппаратные и программные решения. Известные игроки – это там ядро, Norse Trans. Ну и сейчас наиболее реалистичный гибридная модель, когда кто-то делает все на своей инфраструктуре, кто-то делает что-то в облаке, например, того же Яндекса, и таким образом этот барьер преодолевает. Универсальных требований по использованию зарубежных моделей нет.
4: Надо сказать, что бизнес сейчас не отказывается полностью от зарубежных моделей и переводит их во внутренний контур. Такой подход востребован в промышленности, финансовом секторе, фармацевтике, ритейле и научно-исследовательских организациях, говорят опрошенные РБК эксперты. По данным Т1, нефтегазовый сектор в прошлом году сократил расходы на программное обеспечение на 60%, при этом траты на оборудование в таких компаниях выросли примерно на 80%. Особенно эффективен искусственный интеллект в работе с документами, это отмечает гендиректор промышленного IT-интегратора «Ультиматик» Павел Растапшин.
10: Надо отделять искусственный интеллект как машинное обучение и как языковые модели. Если машинное обучение – это больше про оперативное управление процессом на основе исторических данных, то языковые модели, они больше работают с материалами в режиме создания, чем в оперативном режиме. Поэтому сейчас бум использования таких сценариев в промышленности, как автоматическое проектирование с использованием искусственного интеллекта, либо дополнение, например, ремонтной документации с использованием искусственного интеллекта. Все, что позволяет дообогащать данными и автоматически создавать документы. Многие хотят это использовать для того, чтобы сокращать время запуска месторождений, время запуска производств. В этом смысле здесь вот это сейчас новое.
0: На так называемые национальные модели искусственного интеллекта больше переходят военно-промышленные комплексы, например, энергетический сектор, металлургия тоже в списке. Почему? Потому что именно эти сферы содержат чувствительные данные, их лучше хранить именно во внутреннем контуре. Об этом говорит руководитель направления промышленности МВС AI Ирина Майорова.
11: Для критической инфраструктуры, оборонки, энергетики это не просто уже тренд, так как данные и алгоритмы управления производственными процессами, технологические процессами должны оставаться под национальным контролем. При этом различия по отраслям действительно есть в промышленности. Там, где данные чувствительные, металлургии, нефтегазе, ВПК, приоритет все-таки с российскими он-прем-решениями. А вот, например, в кросс-отраслевых вспомогательных сценариях, например, в пиаре, маркетинге, внутренних коммуникациях, компании гораздо чаще и более гибко используют доступные модели, в том числе зарубежные, потому что риски ниже, скорость результата быстрее.
0: Ну и что еще интересно, что сейчас как такового прямого запрета на использование иностранных моделей все-таки нет. Это важно понимать. Но, однако, эксперты говорят, компании превентивно уже стараются локализовать те самые процессы с искусственным интеллектом. Почему? Потому что с марта правительство

0: сможет устанавливать именно обязательное применение отечественных моделей некими подзаконными актами. Отрасль этого ожидает. Об этом, кстати, и Наталья Касперская в эфире РБК неоднократно говорила. Она, кстати, добавляла, что развитие искусственного интеллекта не должно ограничиваться только созданием крупных фундаментальных систем. Для многих практических задач эффективнее можно использовать и специализированные модели. Именно эта ниша, которую отечественные разработчики должны освоить в ближайшее время.
1: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
2: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки-напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Дорогая дизайнерская одежда – это абсолютно пустая трата денег. Я стараюсь вести как можно более обычную, приземленную жизнь. Поверьте, вы никогда не избалуетесь и не сойдете с ума от богатства, если продолжаете самостоятельно гладить свои собственные рубашки. Мэрил Стрип. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
7: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: Полвека в структурах Компартии и путь от секретаря деревенской ячейки до лидера сверхдержавы. Си Цзиньпин стал самым влиятельным руководителем Китая со времен Мао Цзэдуна. На его счету 3 пятилетних срока на постах генсека и председателя КНР, а также статус лидера, за переизбрание которого в 2023 году проголосовали все 2952 делегата.

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. По предварительным результатам выборов в Госдуму «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство. После обработки 82% голосов партия получает 57%. «Справедливая Россия» по предварительным результатам получает 4,99%. По федеральному списку и не преодолевает 5% барьер. При этом кандидаты партии лидируют в 4 одномандатных округах. Рамзан Кадыров, Егор Ковальчук, Александр Шуваев и Алексей Русских лидируют на выборах глав Чечни, Брянской, Белгородской, Ульяновской областей. Соответственно, следует из данных ЦИК, в Пензенской области на выборах лидирует действующий губернатор Олег Мельниченко. Кандидаты от «Единой России» сохраняют лидерство во всех одномандатных округах в Москве на выборах в Госдуму после обработки свыше 90% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, отметив, что их итоги свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса президента России, сообщила пресс-служба Токаева. Минувшей ночью в Ростовской области уничтожено около 50 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Данных о пострадавших разрушениях на земле нет. Над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 5 дронов, рассказал глава региона Александр Гусев. 7 украинских БПЛА были сбиты в Тульской области. Никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Нидерландский бизнес начал отказываться от сотрудничества с Международным уголовным судом. Компания опасается вторичных санкций США. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник. По его информации, в частности, речь идет об IT-компаниях. Например, от новых заказов со стороны МУС отказался нидерландский поставщик облачных решений и сервисов защищенной электронной почты Procalix. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Семь часов 7:32 в российской столице. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Утро вне конкуренции. Где бы вы ни слушали нас, может быть, в радиоприемнике, может быть, с помощью умных колонок, или на сайте, или в приложении РБК. Выбирайте любой удобный вам способ. Сейчас о том, что, вы знаете, вот тему, которую можно сформулировать: начало, продолжение, завершение, окончание, финала. США готовится к возобновлению боевых действий в Иране. Так это или нет? Давайте узнаем.
2: Причем, как мы с вами понимаем, никаких прекращений боевых действий там, по сути-то, и не было. Но речь вроде бы как идет не об очередном обмене ударами, а о крупномасштабных атаках. По крайней мере, так пишут иранские государственные СМИ, ссылаясь на Центральное военное командование Исламской Республики. По данным иранских военных, некоторые страны региона поддержат США в очередной эскалации. А накануне сам Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что размышляет над тем, как поступить с Ираном, и полагает, что в относительно скором времени можно ожидать значимое развитие событий. При этом он допустил встречу с иранским президентом.
1: Такие развороты сразу на 180 градусов буквально в одном предложении. Так чего все-таки ждут СМИ? Давайте попытаемся проанализировать. Все-таки мир или очередной эскалации? Наиболее яркие заметки собрала Далила Цербель. Далила, к чему все-таки готовится?
3: СМИ в основном готовятся к эскалации, и кажется, что США и Иран делают то же самое. Иранское центральное военное командование заявило, что любое нападение со стороны США повлечет за собой серию ответных ударов по американским базам и объектам в регионе, но как будто здесь нет ничего нового, это то, что мы видим в принципе с февраля. В заявлении также подчеркивается, что Ормузский пролив все еще закрыт, а власти Ирана не пойдут на переговоры, пока Трамп не примет их условия, а это прекращение войны, разблокировка иранских активов и снятие морской блокады. Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но при этом, как рассказал журналист Fox News, который общался с Трампом, основные опции американского президента – это уничтожить Иран, уничтожить иранскую экономику или, ну, все-таки заключить сделку. Аналитик Мустафа Хашчешм в эфире «Аль-Джазира» отметил, что эскалация – это все-таки самый вероятный вариант развития событий, но вряд ли США пойдут на нее до конца сентября.
4: США отозвали дипломатический корпус из нескольких соседних стран региона. Они передислоцировали свои силы из Ирака в Иорданию. Также была проведена передислокация и отправка войск с европейских баз в некоторые страны Ближнего Востока. Кроме того, в регионе участились тактические операции и полеты беспилотников. Все это свидетельствует о том, что США готовятся к нападению. Не думаю, что они атакуют Иран в ближайшие несколько недель. Рандеву может случиться в октябре или ноябре. В этот раз нас ждет жестокая полномасштабная война. И Иран тоже к ней готовится. Full-fledged
1: war. Вся эта ситуация напоминает старый советский анекдот. Какова вероятность того, что вы можете встретить слона в центре Москвы? 50%. Можете встретить, а можете не встретить. Что еще пишут журналисты?
3: Как отмечает Рейтер, конфликт на протяжении нескольких месяцев, как казалось, выглядел зашедшим в тупик, и не было вообще никаких признаков того, что какая-либо из сторон готова к уступкам, даже несмотря на то, что усугубился глобальный энергетический кризис, обрушилась значительная часть иранской экономики, и потом началась региональная эскалация. Трамп неоднократно делал расплывчатые угрозы масштабной военной какой-то операции против Ирана, но, как отмечает Рейтер, так их и не осуществил. Тем не менее, агентство пишет, что признаков возвращения даже к временному соглашению о прекращении огня никаких нет. Аналитик Ребекка Грант в эфире Fox News заявила, что, по ее мнению, США стоит продолжать оказывать экономическое давление на Иран, и ни о каком соглашении не может быть и речи.
5: Иранская стратегия все еще переждать. Однако она не работает. Иран неделями не продает нефть. Американская блокада Армузского пролива и санкции усиливают военное давление на Иран. Нам нужно продолжить идти по этому пути. Уверена, США продолжат удерживать блокаду и оказывать на Иран экономическое давление. Главная ошибка Ирана была в нападении на соседние страны. Это изменило баланс сил в регионе и привлекло ближневосточные страны на нашу американскую сторону. Это может помочь навсегда избавиться от иранской угрозы.
3: Британская Guardian пишет, что Ближний Восток сейчас готовится, цитата, к новым вспышкам насилия, а Independent называет предупреждение, которое Иран выпустил, тревожным и отмечает, что, скорее всего, действительно регион ждет достаточно серьезная и жестокая эскалация. Ну и, в принципе, как я уже сказала, СМИ готовятся именно к возобновлению боевых действий. И здесь вопрос не в том, будет эскалация или не будет, а в том, как она будет выглядеть и насколько масштабными будут новые удары.
1: Спасибо, это была Далила Цербель. Не забываем, американским гражданам рекомендовано осторожнее посещать страны Ближнего Востока, а лучше вообще избегать визита в этот регион. Об этом мы рассказывали подробно накануне. Но Нью-Йорк Таймс, кстати, добавляет некий штрих к этой картине ближневосточной. Трамп в последний момент якобы отменил нанесение ударов по позициям хуситов в Йемене. Решение далось тяжело, поскольку наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман лично умолял его помочь. Это Нью-Йорк Таймс пишет сейчас. Но причина — страх открыть новый фронт. Большинство из окружения американского президента якобы выступило против ударов, учитывая истощение американской армии в войне с Ираном. Это вот, опять же, повторюсь, пишет Нью-Йорк Таймс. Guardian отмечает, вспышка воинственной риторики как со стороны Тегерана, так и США может быть вызвана атаками хуситов на Саудовскую Аравию. Напомним, в субботу йеменское движение заявляло об ударах по неким чувствительным объектам в самом Эр-Рияде и объектам компании Сауди Арамко в городе Янбу. Как на это на все реагирует глобальный энергетический рынок? Об этом буквально через 40 секунд в эфире радио РБК.
6: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: 7:39 в Москве. Смотрим в терминал. Сейчас цены на нефть снижаются чуть более чем на 2%. Brent $101 и почти 70 центов за баррель. А вот российский рынок новую неделю начал небольшим снижением. Правда, сейчас видим небольшой рост. Что же происходит и чего ждать? Спросим у Дмитрия Александрова из УК «Ренессанс Капитал». Он с нами в студии.
6: Рынки на РБК.
1: Так и хотелось сказать, что Ирина Савельева смотрит в нефтяной терминал какой-то, и оттуда котировки очевидно.
2: Переливаю баррели нефти.
7: Все мы должны смотреть в том числе в него, а что нам остается, когда Brent дороже $100 за баррель, а Urals существенно дороже $100 за баррель. Я напомню, что вот уже, наверное, больше недели российские марки нефти стоят дороже, чем зарубежные бенчмарки. И это, безусловно, приводит к дополнительным доходам наших производителей. Интересное происходит также и на на рынке дизеля, где крэк-спреды, в принципе, сопоставимы с стоимостью сырой нефти, то есть дополнительно к этим $100 еще $100 надбавки за переработку. И, конечно, в случае снятия моратория на экспорт дизеля, это тоже может быть очень-очень интересно для российских нефтяников. Но вот эти вот колебания в пределах нескольких процентов, ну, наверное, сильно картины не меняют. Мы все-таки с вами видим, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется уже много-много месяцев, и пока что предпосылок для того, чтобы ситуация как-то кардинально изменилась, наверное, нет.
1: А, Дмитрий, ты говоришь о том, если будет снят запрет на экспорт дизеля, а насколько вообще такое вероятное развитие событий сейчас, учитывая все-таки внутреннюю непростую ситуацию на топливном рынке?
7: Но она же меняется, эта история динамичная. Поглядим, что будет с так называемым энергетическим перемирием. Если удары по НПЗ прекратятся, а мы, кстати, даже без прекращения видим, что часть мощностей возвращается, то, в принципе, ситуация, в том числе на внутреннем рынке, может несколько улучшиться. Я бы здесь сказал, что высокие цены на внутреннем рынке, они во многом являются отражением не только какого-то внутреннего дефицита, сколько дефицита как раз международного. И в этом смысле здесь российский внутренний рынок чувствует себя, может быть, не хуже, а где-то лучше, чем зарубежные площадки.
2: Дима, а что касается российского рынка, да, даже на открытии он не может определиться с динамикой, чего ждем?
7: Ну, здесь я бы напомнил про адские санкции, которые были введены, значит, в конце прошлой недели, уже после закрытия торгов. И, собственно, на этом фоне на выходных мы видели и падение относительно закрытия пятницы. Что это такое? Это, на самом деле, достаточно существенное изменение режима. Заключается оно в том, что теперь это не какой-то отдельный, значит, акт от президента, а это именно полноценный закон. И для того, чтобы его отменить, будет недостаточно решения президента, который на тот момент будет в США. Нужно будет делать полноценное слушание в Конгрессе и убеждать Конгресс в том, что санкции с Россией нужно снимать. То есть с точки зрения бюрократической, это, конечно, увеличивает сложности по разворачиванию всей этой истории. С другой стороны, сами все санкции в меньшей степени касаются именно России. Это скорее дополнительные пошлины, ограничения для партнеров нашей страны, которые приобретают энергоносители. Ну, в первую очередь, конечно, Индии и Китай. То есть задача — это отвернуть их от российской нефти. Но вот здесь ключевой вопрос, а насколько эти пошлины могут быть введены именно сейчас, когда цены на нефть, вот как мы с вами обсудили, $100 за баррель и выше. Кажется, что адские санкции могут быть в нерабочем состоянии еще какое-то время, как минимум до завершения такой более активной фазы на Ближнем Востоке.
1: То есть не их мгновенное применение уже является позитивным фактором для российской экономики?
7: Ну, да? Как минимум по самому законопроекту, проекту 30 дней есть на то, чтобы ввести, и дальше президент может принять решение о том, что нужно отложить введение пошлин еще на какой-то срок, если это будет соответствовать интересам США. Пока что, наверное, соответствует.
2: Тут же еще грядет визит Си Цзиньпина в Вашингтон, и это тоже, наверное, много скажет и на рынке явно повлияет.
7: Ну, тут уже, наверное, в первую очередь на американские рынки. Действительно, мы видим, вот на фоне небольшого снижения цен на нефть растут и американские акции, растут они в том числе в ожидании встречи с китайским лидером. Ну, там, наверное, какой-то параллельный все-таки мир от нас с точки зрения акций. Исторические максимумы обновляются и обновляются. Здесь нам остается только завидовать со стороны.
1: Спасибо. Это был Дмитрий Александров. Ну, все, что касается адских санкций, тема интереснейшая на самом деле. И сама вероятность их применения, какая она сейчас. Мы эту тему в эфире радио РБК продолжим. Буквально через 20 минут, даже меньше, расскажем, что это такое, как это будет работать и чего ждать российской экономики. Поэтому мы тему эту в фокусе внимания продолжаем держать. 7:44 в Москве. Расскажем о том, что еще важно знать.

0: сказать сегодня.
1: Центр избирком обработал к этой минуте уже 87,91% протоколов. Что известно, «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму 57,87% голосов, КПРФ 13,84%, ЛДПР 8,86%, «Новые люди» около 8%, а «Справедливая Россия» 4,95%, то есть она не преодолевает 5-процентный барьер. «Единая Россия» улучшила, кстати, результаты пятилетней давности и набрала больше половины голосов. «Яблоко» тоже в Думе, правда, только в Новгородской областной. И это единственный регион, где ее допустили до участия. А оппоненты Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни смогли суммарно набрать только 0,1% голосов. Все результаты предварительные. Продолжаем следить за табло на сайте Центра избиркома.
0: 7:45 в российской столице. Доходы бюджета от автоматизированной упрощенной системы налогообложения выросли, внимание, в 40 раз. РБК об этом пишет. К середине сентября предприниматели на этом режиме заплатили более 180 миллиардов рублей. Это данные Минфина, кстати говоря. Ну, а за весь прошлый год сумма эта составляла 4,5 миллиарда. Автоупрощенка стала вторым специальным режимом по объему налоговых поступлений после классической упрощенки. Мы о ней много рассказывали и говорили здесь. Популярность выросла почему? За счет перехода предпринимателей с обычного ОСН и патентной системы налогообложения. Об этом говорит автор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
2: Режим АвтоОСН или АОСН стал вторым по популярности спецрежимом для малого бизнеса в 2026 году. Но прежде всего это связано с тем, что на АвтоОСН стали переходить предприниматели, которые до 2026 года работали на обычной упрощенке классического ОСН, но у них появилась обязанность платить НДС, потому что порог для освобождения от НДС был снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. В то же время у вот этого режима АОСН порог его применения составляет 60 миллионов рублей. И, соответственно, для тех предпринимателей, у которых вот выручка в 2026 году попадает в диапазон от 20 миллионов до 60 миллионов рублей, им стало выгоднее переходить именно на АвтоОСН. Соответственно, в 2026 году мы видим взрывной рост популярности этого спецрежима. По итогам весны 2026 года уже было более 400 тысяч предпринимателей на АвтоОСН. Соответственно, поступление в бюджет от предпринимателей на АвтоОСН на середину сентября – это почти 185 миллиардов рублей. 54% платежей идут в региональные бюджеты. Соответственно, регионы тоже заинтересованы в расширении этого режима.
3: За счет чего АвтоОСН набирает популярность?
2: Безусловно, его рост популярности связан с налоговыми изменениями, а именно с изменением в системе НДС. Кроме того, нужно здесь сказать и то, что другой альтернативный конкурирующий спецрежим для малого бизнеса, а именно патент, которым пользуются индивидуальные предприниматели, он тоже утратил часть своей популярности из-за того, что на нем тоже был снижен порог применения с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. Почему АОСН важен? Потому что, в принципе, благодаря нему часть предпринимателей просто не ушла в тень.
3: Как ситуация будет развиваться дальше?
2: Если говорить о прогнозах по 2026 году, скорее всего, общее поступление в бюджет от АвтоОСН превысит 200 миллиардов рублей. Может быть, они достигнут 250 миллиардов рублей. Это я говорю про общее поступление как в федеральный бюджет, куда идет 46% платежей, так и в региональные бюджеты. Это режим пока экспериментальный считается. Власти обещали его не трогать на период действия этого эксперимента. Но все равно существуют такие опасения у бизнеса в том, что сначала много предпринимателей перейдет на этот режим, а этот режим, он очень прозрачный. Там автоматически рассчитывается налог. Там обязательно нужно проводить все расчеты через уполномоченные банки. Их уже почти 60. И зарплата платится там обязательно в безналичной форме. То есть нет здесь возможности как-то уходить от налогов. Соответственно, есть опасения у бизнеса в том, что вот когда будет какая-то критическая масса набрана предпринимателей на АвтоОСН, то могут быть какие-то негативные изменения.
1: Что такое АвтоОСН? Напомним, это налоговый режим, который был запущен с 1 июля 2022 года в нескольких регионах. С 2025 его распространили на всю страну, а сейчас он есть во всех регионах, кроме Нижегородской области. Чтобы работать на АвтоОСН, организации и ИП должны соответствовать определенным критериям, в том числе численность работников компании должна быть не более 5 человек, а годовой доход не более 60 миллионов рублей. Полная версия статьи о том, почему же доходы бюджета от автоупрощенки резко выросли, уже доступно на сайте РБК.
0: 7:49 в Москве. Итак, трехдневный единый день голосования завершился. Но впереди у депутатов еще одно сражение. Например, за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны будут распределиться по Госдуме. И красивый офис с видом на Кремль, помните, как в фильме «Жмурки», достанется не всем. Надо это понимать. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше и что еще входит в соцпакет? Герой программы, да или нет, преподаватель курса «Законотворческий процесс Высшей школы экономики» Павел Скринчук. Он, к слову, более 10 лет проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
4: Да или нет?
5: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
6: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
5: Диспансеризацию нужно проходить.
6: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделами президента. Он получает возможность посещать санатории.
5: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
6: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
5: А всем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
6: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6x3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
5: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
6: Думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Они в основном видят обзор Москвы, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
5: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
6: Плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10-м этаже вместе с комитетом по Финрынку. Комитет по экологии там на 6-м. Соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
5: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
6: Крыша протекала, и это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на

0: Качество жизни.
1: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 мг кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок. Потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт. А у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
0: Резать лося.
2: Лося.
0: Словарь биржевого сленга,
2: без которого не обойдется ни один инвестор. Мажоры и миноры.
3: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть две группы акционеров. Мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – наноритарий. Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля. Нано. Маэстро, а что это за тональность? Мажор или минор?
4: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
3: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
6: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
9: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. И для человека, который себя ищет, наверное, Мартин Иден. Мы куда-то идем, мы куда-то стремимся, как-то развиваемся. И вот тоже человек с низов стал писать, стал развиваться, пошел вверх. И вот это пошел вверх, и вот этот вечный вопрос, а зачем? Что ты с этим получаешь? Зачем тебе все это надо? И остался совершенно несчастным человеком.
7: Джек Лондон, Мартин Иден. Он, которого всю жизнь звали Иден, или Мартин Иден, или просто Мартин, вдруг мистер. «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни.

0: пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы. Все это нанизалось на один стержень – форму обращения, к которой он так привык.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки почти 88% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,87, КПРФ 13,84, ЛДПР 8,86, «Новые люди» 7,94%, у партии «Справедливая Россия» 4,95. Также партия «Пенсионеров» набирает 2%, партия «Зеленые» 1%, партия «Коммунисты России» 86%, «Родина» 73%, партия «Прямой демократии» 34%. Действующий глава Мордовии Артем Сдунов лидирует на выборах руководителя региона. У него почти 80% голосов избирателей, следует из данных ЦИК. Рамзан Кадыров, Егор Ковальчук, Александр Шуваев, Алексей Русских и Олег Мельниченко лидируют на выборах глав Чечни, Брянской, Белгородской, Ульяновской и Пензенской областей, соответственно. Силы ПВО ночью уничтожили 13 украинских беспилотников над Калужской областью. Предварительно пострадавших разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. 50 беспилотников сбили ночью в Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших уточняется. Все туристы на Камчатке вышли на связь и в помощи не нуждаются, сообщили в МЧС. Сегодня на связь вышли супруги, уехавшие на Тимоновские источники. Они сообщили, что задержались из-за поломки автомобиля. Чуть позже стало известно, что иностранный турист находится на территории центрального кордона природного парка Налычево и не нуждается в помощи. Жители России 12 октября смогут наблюдать на небе сияние планеты Меркурия. Лучше всего его разглядят жители европейской части страны, сообщили в обсерватории университета Решетнева. Также в октябре астрономы советуют обратить внимание на созвездие Рака. Там Луна, освещенная всего на 30%, пройдет на расстоянии около 3 градусов от красноватого Марса. Об этом оба объекта будут отлично видны невооруженным глазом. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы помним, что Меркурий – это бог торговли, прибыли и всего, что с этим связано. Какие настроения в связи с этим на рынках прямо сейчас? Там готовы наблюдать прохождение, сияние Меркурия и прохождение где-то около Марса?
3: Доброе утро. Как раз хотела сказать, как звезды влияют на рынки. Давай посмотрим. Индекс Мосбиржи на утренней сессии стоит на месте, практически не меняется. 2266 пунктов. Рынок остается чувствительным к новостному фону. Главный риск – вступление в силу закона об адских санкциях, который в преддверии выходных подписал Дональд Трамп. Цены на нефть утром снижаются, Brent дешевеет почти на 2%, но остается выше $101 за баррель, практически подбирается к отметке $102. Напряженность на Ближнем Востоке никуда не делась. Ну а ключевым событием на этой неделе станет встреча Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне. Будем следить. Рубль на этом фоне относительно стабилен. Поддержку ему оказывают сразу несколько факторов. Это и дорогая нефть, и политика Центробанка, и налоговый период в конце сентября. На межбанке сейчас доллар 84,40, евро 96,85.
2: Слушайте в этом часе. Сеть гипермаркетов «Ашан» подтвердила получение письма временного управляющего, то есть компании «Лев Менеджмент». Какова судьба этого актива? Разбираемся. Узнаем, о чем судятся селлеры с маркетплейсами. Есть ли шанс у предпринимателей выиграть такое дело? Все детали в нашем эфире. Ну, а прямо сейчас, как и было анонсировано ранее, расскажем, что же такое адские санкции и как они повлияют на российскую экономику.

0: Что касается закона об адских санкциях, который Дональд Трамп все-таки подписал в прошедшие выходные, то, согласно этому документу, США теперь смогут вводить 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Документ также предусматривает продление уже действующих ограничений в отношении Ирана, сообщил Белый дом. И сейчас более подробно расскажем, кто и как отреагировал на все это. Китай после подписания Трампом закона предупредил о вероятном ответе. Власти КНР выступают против односторонних ограничений, введенных без санкций ООН и опоры на международное право. Пекин отметил, что торгует со всеми странами на основе равенства и взаимной выгоды и выразил надежду, что Соединенные Штаты будут стабильно сотрудничать с Китаем.
1: А еще одна сторона, которая, конечно же, является тоже участником всего этого процесса, Индия. Там сообщили, что не будут прекращать импорт российской нефти, а также обменивать долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны Вашингтона. Ну и давайте, как это все комментирует, например, председатель совета директоров группы компании Боско Чильеджи Михаил Куснирович рассказал телеканалу РБК, что упоминание России в адских санкциях – это омаж. Он отметил, что подобные ограничения – это полезный инструмент для Трампа. Дело в том, что он пока вот находится в ситуации, когда неясно, чем закончатся, например, промежуточные выборы в Конгресс.
2: Я это расцениваю больше как еще больше полномочий определенному руководителю довольно сумасбродного толка в своих партийных интересах. То есть, что эти адские санкции именно сфокусированы на Россию, это уже омаж. Потому что основное возможно Трампу применять или не применять те или иные условия. И они могут быть в отношении различных стран. Пока у него под контролем и Конгресс, и Сенат, эти полномочия ему не помешать.
1: Действительно, многие сравнивают как раз именно этот закон. И, кстати, демократы ведь критиковали его еще на стадии принятия. Противники Трампа говорили, слишком много полномочий у президента, который, по сути дела, единолично может теперь решать, вводить или нет санкции. А если он не будет их вводить, ему достаточно написать некое письменное уведомление в Конгресс, почему он этого не сделал. И все. И никаких других здесь буквально объяснений не нужно. То есть это слишком мощный инструмент в руках американского президента, но это внутриамериканская, опять же, дискуссия. Ну, а сейчас Трамп получил некую возможность теоретическую введение или не введение. Ну, такой дополнительный, может быть, аргумент в каких-нибудь геополитических переговорах.
0: Ну, российский бизнес, кстати, тоже задействован во всем этом процессе. Основатель компании Aion Роман Троценко заявил телеканалу РБК, что последствия для России и других стран не станут критичными.
3: Трамп, как хорошая пчела, собирает мед из любого цветка. Трамп каждый раз рассматривает любую ситуацию с точки зрения собственных полномочий и усиления собственных возможностей. И, конечно, этот закон, который давал ему полномочия вводить в дальнейшем своими указами, это право. Как любое ружье, которое висит в первом акте, должно выстрелить в четвертом, конечно, этот закон будет в конце концов использован.
1: Сравнение с пчелой очень даже интересно и красочно, и исчерпывающе, я даже во многом бы сказал. Позиция Москвы, кстати, по всему этому. Западные санкции незаконны, говорят в Кремле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после принятия законопроекта Палаты представителей указал на некие недружественные действия, которые, цитата, определенно будут усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине со стороны США. Посольство в Вашингтоне считает, что законопроект покойного уже сенатора Грэма оказывает нынешней администрации США, снова цитата, медвежью услугу в ее стремлении сделать Америку снова великой. Но мы продолжаем эту тему отслеживать и мнение по этому поводу собирать. Самое интересное расскажем. Полторы минуты полезной деловой информации в эфире радио РБК прямо сейчас. Далее о противостоянии селлеров и маркетплейсов. Какие аргументы у каждой из сторон.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов

0: Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: 8:09 в российской столице, у микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Сейчас внимание, здесь нужно очень внимательно слушать, тема достаточно обширная. Минимальная средняя сумма 600 тысяч рублей, которую требуют взыскать с маркетплейсов селлеры, об этом говорят радио РБК юристы. Сейчас разберемся.
2: Утро вне конкуренции.
3: Продавцы стали в 1.5-2 раза чаще подавать суд на Wildberries и Озон с середины июля. Например, РВБ в последние 2 месяца стал ответчиком почти 600 раз. Это примерно на 54% больше, чем в прошлом году за тот же период. Это данные Spark, их приводит Коммерсант. С Озон похожая ситуация. К его основному юрлицу в 2 раза чаще подавали иски, до 236. Радио РБК направило к маркетплейсам запросы, чем вызвано же увеличение количества судебных исков в Озоне. На запрос не ответили, а в РВБ заявили, что, процитирую, данные статистики соответствуют масштабу деятельности группы РВБ. Конец цитаты.
1: Есть ли шанс вообще выиграть суд у маркетплейса? К эфиру подключается практикующий юрист по спорам с онлайн-площадками, управляющий партнер юридической компании «Потанина партнеры» Оксана Потанина. Оксана, доброе утро. Продавцы выигрывают дела в суде подобные?
4: Доброе утро. Да, конечно, продавцы очень часто защищают свои интересы и выигрывают непосредственно дела. Все зависит конкретно от каждого дела, да, и конкретных оснований, с которым каждый продавец обращается к маркетплейсу.
1: А сколько продавцов подобные дела вот выиграли? Можно какую-то, не знаю, статистику привести?
4: Статистика здесь более положительная, да, в процентном соотношении, наверное, бы я не стала подводить так, но она в любом случае более, да, 50%, так сказать, то есть польза на именно стороне продавцов, нежели на стороне маркетплейсов.
3: Оксана, правильно мы понимаем, что речь идет о делах, которые подавали продавцы после того, как начались атаки на склады маркетплейсов?
4: Ну, смотрите, если мы говорим в целом, споров с маркетплейсом достаточно много по разным, да, темам и основаниям. Если мы говорим уже после непосредственно летних событий, да, вызванных атакой, то, естественно, сейчас начинается большое количество подачи исков. Это именно по взысканию убытков в результате атаки беспилотников.
1: А вы в своей практике фиксируете увеличение подобных, количества подобных обращений?
4: Конечно, в связи с вот непосредственно с данной категорией дел сейчас происходит увеличение. Также, в принципе, происходит увеличение дел непосредственно по выплате, по индивидуальным условиям. Это была такая определенная расширенная программа сотрудничества в Wildberries, в котором селлерам очень плохо выплатили по итогу их сторнированную комиссию по достижению плана продаж.
1: А когда вы видели этот рост? Последний месяц, последние недели или уже 2 месяца такая картина наблюдается? И каков этот рост? Ну, не знаю, было, стало примерно, чтобы понимать.
4: Ну, смотрите, непосредственно практика работы с маркетплейсом, она в любом случае имеет достаточно большой объем. И в процентном соотношении, да, может быть какие-то дни, не дни, точнее месяцы, да, они более загружены, именно более подача большая исков, в какие-то месяцы менее. Но в любом случае здесь это именно вызвано сейчас, вот я бы сказала, 2 категориями дел, то есть это непосредственно в результате атаки убытки, которые причинены с селлером, и массовость тоже носит это вот так называемая программа сотрудничества по индивидуальным условиям, ИУ для бедных, как ее прозвали сами селлеры.
3: Оксана, а чего зависит успех в суде? Насколько нужно быть подкованным, чтобы действительно добиться результата против маркетплейса?
4: Ну, прежде всего, селлерам не бояться оспаривать, да, те начисления или те проблемы, которые возникают, в любом случае не затягиваться этим, незамедлительно писать какие-то обращения в поддержку, да, по возникающим проблемам, и, соответственно, собирать доказательственную базу, то есть любые скриншоты, все, что сделают наперед, иногда делается плюс в судебном заседании, в судебном рассмотрении.
1: Если говорить о каких-то конкретных, может быть, примерах, когда дело было выиграно, суд стал на сторону селлера, вот как часто вообще такое встречается в практике, и что делают сами селлеры в таком случае для того, чтобы добиться вот победы в суде?
4: Конечно, суды часто встают на сторону селлеров. Здесь просто очень важно, как я еще раз скажу, что подкреплять свои слова, любые действия доказательством. То есть любую поддержку, проблему фиксировать в поддержке, даже если сейчас она кажется какой-то незначительной, потому что иногда молчание, наоборот, против Marketplace может сыграть с селлерами злую шутку.
1: Сколько стоит вообще такое вот сопровождение, не знаю, подобного дела для селлера? Потому что мы видели, что селлеры судятся даже за несколько десятков тысяч рублей иногда с площадками. Но, может быть, в принципе, это дорого начинать это разбирательство.
4: Смотрите, здесь все зависит конкретно от каждого дела. Я бы не стала обобщать, да, что с маленькими суммами не стоит ходить в суд, с большими только стоит ходить. У нас распространенная практика, где даже наоборот очень ответственные селлеры, даже мелкие суммы, которые там неправомерно держал маркетплейс, они отстаивают в любом случае свои интересы, взыскивают. И взыскивают, в принципе, в полном объеме и суммы, и судебные расходы, которые они тратят на юриста для разрешения данного спора. Поэтому, в принципе, иногда селлер абсолютно ничего не теряет при обращении даже к юристу. То есть все затраты на юриста, они возмещаются судом либо в полном объеме, либо чуть-чуть снижаются.
1: Да, нужно только запастись терпением в таком случае. Спасибо. С нами на связи была управляющий партнер юридической компании «Потанин и партнеры» Оксана Потанина. Если вам, нашим слушателям, есть что рассказать, напоминаем, пишите в Telegram радио РБК. Может быть, прямо сейчас у вас есть такое дело. Вы с Озон или Wildberries пытаетесь разобраться с помощью судебной инстанции, какова суть ваших претензий, что вы делаете для того, чтобы добиться, соответственно, победы в суде. Присылайте, возможно, именно ваш голос, ваш материал станет основой для того, что мы рассказываем здесь в эфире радио РБК. 8 часов 16 минут в Москве. Что еще важно сегодня?
3: Продолжаем следить за подсчетом голосов по итогам выборов в Госдуму. Госдума может остаться без «Справедливой России». Она пока не преодолела 5-процентный барьер, зато преодолели новые люди, которые год назад уступали партии Сергея Миронова. «Единая Россия» улучшила результаты пятилетней давности, набрала больше половины голосов. «Яблоко», кстати, тоже в Думе, правда, только в Новгородской областной. Это, кстати, единственный регион, где ее допустили до участия. А оппоненты Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни смогли суммарно набрать только 0,1% голосов. Все результаты, обращаем внимание, предварительные. Продолжаем следить за табло на сайте Центра избиркома. Держатели акций ЮГК остались без налоговой льготы, выяснил РБК. Если бумаги хранились на ИИС и Миноритарий принял оферту нового акционера, это расценивается как возврат средств с инвестсчета. В результате у нескольких участников рынка состоялось досрочное прекращение договора ИИС. Как реагируют бумаги, расскажем в 9 часов 9 минут в совместной программе «Рынки утра» на телеканале и радио РБК.
1: 8.17. Прямо сейчас сеть гипермаркетов «Ашан» подтвердила получение письма временного управляющего, то есть компании «Лев Менеджмент». Об этом говорится в сообщении, которое поступило в редакцию РБК. Напомним, указ о передаче российской дочки «Ашан» во временное управление президент Владимир Путин подписал на минувшей неделе, 17 сентября. Процитируем даже сейчас ответ. «Получение письма подтверждаем, готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы. На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений». Это вот говорится в ответе пресс-службе «Ашана» на запрос РБК. Но при этом не исключено, что маркетплейсы будут использовать логистическую структуру компании, например, взамен своей сгоревшей. Об этом рассказала обозреватель РБК Елена Сухорукова.
5: Маркетплейсы, по версии источников РБК, могут привлекать большие распределительные центры, которые есть у «Ашана» или «Маны-Про». Речь может идти даже не о приобретении в собственность, а об использовании инфраструктуры при временном управление, рассуждает один из источников на финансовом рынке. У «Лиманы Про», например, выстроена собственная логистическая сеть. У нее 200 тысяч квадратных метров складов в московском регионе, и это самые крупные мощности среди строительных магазинов. К тому же временному управляющему передан логистический оператор, который обслуживает «Нестле» и частично «Ашан». А источник в одном из маркетплейсов напоминает, что интернет-платформы работают по агентской схеме, то есть они получают комиссию от продажи чужих товаров. И если у них в структуре появится продукт, готовая розница, разница, то это автоматически положит конец комиссионной схеме. Юристы напоминают, что временное управление не лишает иностранного владельца права собственности на актив. Временное управление может стать промежуточным этапом перед продажей, но заранее такой исход не определен.

0: передача одному временному управляющему не означает, что активы должны продаваться одним пакетом. А тут активы из разных отраслей. Это ритейл, производство продуктов и логистики. Французская газета «Le Monde» писала, что для команд «Ашана» и бывшего «Леруа Мерлен» в Москве указ президента о введении временного управления стал шоком. Издание называло это решение очередным шагом России против западных компаний в ответ на шквал санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине.
1: Все подробности передачи во временное управление активов «Ашана» и «Нестле» можно прочитать в подписке РБК. А из последних новостей: временный управляющий обратился к руководству «Ашана». Компания «Лев Менеджмент», во временное управление которой передали 100% долей «Ашана», заинтересована в сохранении «Ашана» как единой торговой сети и в бесперебойной работе ее гипермаркетов и распределительных центров. Об этом говорится в письме гендиректора «Лев Менеджмент» Андрея Краюшкина руководству «Ашана». Текст этого письма есть у РБК.
2: Будем продолжать следить за развитием этой темы, рассказывать вам. Главное, 8 часов 20 минут в российской столице. Если не про «Лев Менеджмент», то про «Барыс» прямо сейчас расскажем. Ярославский «Локомотив» оказался слабее команды из Казахстана. Все детали прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
4: Действительно, действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» потерпел первое поражение в этом сезоне. До встречи с «Барысом» у «Лока» было аж 6 побед подряд. Однако вот с казахстанской командой «Локомотиву» справиться не удалось. По окончании этой встречи главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов сказал, что с одной стороны, иногда поражения бывают полезны, чтобы несколько команда пришла в себя, но все-таки уступать на своем льду, да еще и со счетом 0-5, ну и прямо скажем, не главному фавориту этого сезона, все-таки как-то это, наверное, не очень хорошо.
2: А с чем ты связываешь такой исход встреч?
4: Ну, как-то у «Локомотива» слишком легко дался старт этого сезона. Всех команда обыгрывала, и сильные команды, и которые несколько ниже классом. Ну и, возможно, в какой-то момент некая расслабленность все-таки наступила. Ну и, в конце концов, регулярный чемпионат длинный, и побеждать абсолютно всех и всегда просто невозможно. Особенно в таком конкурентном чемпионате, как континентальной хоккейной лиги.
2: Мы накануне агитировали еще и смотреть матч «Реал-Атлетика», мадридское дерби, и есть тоже результаты, о которых мы можем сказать сейчас. «Реал» все-таки проиграл, как я понимаю. Как это было?
4: «Реал» во второй раз в этом чемпионате Испании уступил. Это было скандально. Давайте скажем так. Дело в том, что еще в первом тайме, по-хорошему, «Атлетика» должен был остаться в меньшинстве. Все-таки Сфол Ликан-Ина, это игрок «Атлетика», он тянул на прямую красную карточку, что, кстати, уже и подтвердил испанский судейский комитет по окончании встречи. Однако рефери этой встречи, кстати, довольно неопытный, он вообще на международных матчах не работает, но, тем не менее, его поставили на такое принципиальное противостояние. Он, южнокорейца, удалить не решился. Зато прямую красную карточку показал уже после перерыва защитнику «Реала» Дину Хёйсону. Там, правда, все было по делу. Вот так «Атлетика» счет открыл. Ну, а вскоре хозяева упрочили свое преимущество. Джонатан Дэвид забил второй гол. И лишь за минуту до окончания основного времени Рюдигер немножко разницу в счете сократил. Но «Реал», тем не менее, уступил. А главным героем встречи, кстати, стал сын главного тренера «Атлетика» Диего Симеона Джулиано. Да, он заработал пенальти, а также сделал голевой пас как раз-таки на Джонатана Дэвида. Ну и отдельный вид, не побоюсь этого слова, искусства, это пресс-конференции главного тренера «Реала» Жозе Мауриньо. Он пришел общаться с журналистами с фотографиями тех эпизодов, которые, по его мнению, были достойны красной карточки. Естественно, со стороны игроков «Атлетика» были эти нарушения. И Жозе Мауриньо сказал, что удивлен он, прямо скажем, выбор рефери на эту встречу. И также он сказал, что по идее, вообще-то, мы должны были играть 50 минут 11 человек против 9, и исход этого матча абсолютно точно был другим. И также Жозе Мауриньо намекнул на то, что есть некий заговор против «Реала», поскольку и судью не того назначили, и работал он, прям скажем, неважно,
2: да,
4: на этой встрече.
2: Во дворе, когда мы играли в футбол, с мальчишками тоже был один игрок, когда его команда проигрывала, он говорил, что солнце светило в их сторону, и вообще поле наклонено немного не туда. Оспаривать-то результаты кто-то будет в итоге встречи после такой яркой пресс-конференции?
4: Ну, если учесть, что судейский комитет Испании уже подтвердил ошибку арбитра, я думаю, что какое-то наказание он понесет, но пересматривать результат, естественно, никто не будет. Так что «Реал» вот так вот после 7 туров находится всего лишь на 4-м месте в таблице испанского чемпионата, а лидирует со 100% показателем набранных баллов «Барселона».
1: Кстати, о «Барселоне». Лионель Месси хоть за нее уже не играет, но продолжает удивлять и приятно.

0: радовать своих фанатов. Он забил 930-й гол в карьере. Илья, как это было?
1: Да, Лионель Месси сделал это со штрафного, кстати, которые ему удаются также весьма и весьма неплохо. Это его 75-й гол в карьере со штрафных, и по этому показателю Лионель Месси вышел на второе место у Криштиану Роналду, предвосхищая ваш вопрос, 65 забитых голов со штрафных. Ну а если брать общее количество голов, то у Месси, как Ира уже правильно заметила, 930 мячей, а у Роналду 979, но Месси при этом провел меньше матчей.
2: Предвосхищает и восхищает спортивный обозреватель РБК Илья Попов в нашем эфире.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК Инвестиции, и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор — фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
5: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или 10 лет – это… навсегда.
6: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
7: Я тоже в отчаянии!
4: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
3: РБК «Тренды».
8: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.
3: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
9: Портал против поиска. В конце 90-х Yahoo был одним из главных проводников в интернет. Через портал искали сайты, читали новости и проверяли почту. Google тогда был молодым проектом, сосредоточенным почти исключительно на поиске. Основатели Google предлагали свою технологию крупным интернет-порталам, включая Yahoo.
8: но сделки не состоялись. Через несколько лет ситуация изменилась. Летом 2002 года Yahoo попыталась купить Google примерно за $3 миллиарда. Однако компания

0: приняла предложение, а руководство Yahoo не решилось значительно повысить цену. Со стороны это выглядит как ошибка в оценке будущего конкурента, но проблема была глубже. Yahoo видел себя прежде всего медиапорталом. Чем дольше пользователь оставался внутри его сервисов, тем больше рекламы ему можно было показать. Google придерживался другой логики. Хороший поиск должен был как можно быстрее дать человеку подходящий результат и отправить его дальше. В компании недооценили не только стоимость Google, но и значение поиска для самостоятельного бизнеса. Позже именно вокруг поисковой системы сформировался один из крупнейших рынков цифровой экономики. Yahoo проиграла не потому, что не замечала новую технологию, а потому, что продолжала оценивать будущее по правилам собственного бизнеса.
1: Ошибка на миллион.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. ЦИК обработал более 90% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,86% голосов на выборах депутатов Госдумы. В парламент также проходит КПРФ 13,84%, ЛДПР 8,9%, «Новые люди» 7,94%. Партия «Справедливая Россия» не набирает 5% голосов, получив 4,95%. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев набирает почти 70% голосов избирателей. По результатам обработки 89% протоколов следует из материалов ЦИК. Фельдшера и бортмеханика госпитализировали после жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Красавия» в Красноярском крае, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу перевозчика. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. Еще два члена экипажа отказались от госпитализации. Вертолет выполнял санитарный рейс «Байкит-Суламай». Землетрясение магнитудой 5 произошло ранним утром в провинции Адана на юге Турции. Подземные толчки ощущались еще в четырех соседних регионах. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, каких-либо негативных последствий и разрушений нет. Украина подписала меморандум с венгерской компанией МОЛ о строительстве мощности по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии, сообщил исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко. Более 1800 человек проголосовали на выборах в Госдуму на 4 избирательных участках во Франции, сообщили в российском посольстве в Париже. Наибольшее число избирателей, по данным Дипмиссии, проголосовало в Париже 1306 человек, в Генконсульстве в Страсбурге 300 человек, в Марселе 118, в Вильфранш-сюр-Мер 142 человека. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Что касается выборов, прямо сейчас эту тему и продолжим. В России завершилось то, что называется единым днем голосования, хотя это было 3 дня, в пятницу, субботу, воскресенье. Что главное к этому моменту? Ну, например, «Справедливая Россия», судя по всему, пока в Думу не проходит. Какие еще цифры? Прямо сейчас приведем.
2: Утро вне конкуренции.
3: По предварительным результатам «Справедливая Россия» не набирает необходимые 5% голосов. По результатам подсчета 90% бюллетеней у этой партии 4,95%. Лидирует «Единая Россия», набирает почти 58% голосов. Следом идет КПРФ, почти 14%, 13,8%, если быть точным. ЛДПР 8,77%, «Новые люди» почти 8%, 7,9%. Первые предварительные результаты выборов ЦИК объявит в понедельник после 11 утра, а окончательные результаты станут известны после 25 сентября. В чем была основная интрига на этих выборах? Спросим у автора программы «Пояснительная бригада», специального корреспондента РБК Андрея Винокурова. Он подключается к нашему эфиру. Андрей, доброе утро. Недобор 5% у «Справедливой России» – факт или еще пока ждем, есть время?
4: Ну, еще все-таки нужно подождать, причем вот интересно, я был на одном из мероприятий выборных, да, ночь выборов, там буквально там еще вчера вечером, и тогда казалось, что «Справедливая Россия» набирает, и более того, там многие эксперты так считали, и там даже, ну, представители партии, которых я видел, были немножко более расслаблены, но вот утро нам показывает другую картину, вот они

0: не на грани прохождения барьера, да, там все-таки им немного добрать нужно до этого результата, но да, действительно, партия под угрозой не попадания в парламент.
1: Андрей, давай давай с другой стороны этого списка зайдем. 57% вот примерно у «Единой России», даже почти 58%. Насколько это большой результат для так называемой партии власти?
0: Это результат выше ожидаемого, насколько я знаю, потому что я внимательно следил за тем, накануне выборов, там, за неделю, какие ставили так называемые целевые показатели на результат, и они были ниже, чем те, которые появились. То есть, например, последняя вроде как такая установка была, что неплохо бы набрать даже столько же, сколько в прошлый раз. И сейчас мы уже видим, что сильно больше. Вот, так что, да, результат «Единой России» выглядит даже внушительнее, чем ожидали сами единороссы.
1: Да, насколько я помню, по итогам выборов в Госдуму 2021 года «Единая Россия» тогда получала 49,5, даже 49,82% на выборах. То есть все-таки результаты партия улучшила. Андрей, что нас ждет вообще в ближайшее время сейчас? Как будет выглядеть эта процедура, когда мы увидим окончательные результаты и итоговые цифры?
0: Ну, в принципе, на самом деле уже, я думаю, сегодня будут понятны там практически финальные результаты. Вот то, что они там через несколько дней, это уже такая, ну, практически формальность. Вот скоро мы все уже увидим. Я думаю, что после того, как там вот утром ЦИК объявляет результаты, мы все уже узнаем, поймем. Вот из интриг интересно было, конечно, еще следить за борьбой за третье место. Вот, потому что казалось на какой-то момент, что его оспаривают новые люди у ЛДПР. Но вот итоговая картина, что ЛДПР все-таки оказывается выше. И, насколько я понимаю, тоже я посмотрел по результатам, интересно, что они набирают больше, чем при живом Владимире Жириновском в 2021 году.
1: Ну вот, Андрей, кстати, интересно еще сравнивать то, что показывает ДЭК и то, как голосуют в целом избиратели на участках. Да, вот ты обратил тоже внимание, да, что у новых людей как будто бы в электронном голосовании результат получше,
2: они
1: чем...
2: Они на втором месте,
1: да,
2: по-моему.
1: Да.
0: А по ДЭГу всероссийскому на втором месте, по ДЭГу московскому чисто на третьем, но чуть-чуть отстают от КПРФ. Да, я тоже обратил внимание на то, что новые люди себя очень хорошо показали в онлайн-голосовании. Вот, думаю, это может быть связано с тем, что, ну, как говорят, что да, там это все-таки более молодой избиратель. И как бы там, например, не позиционировался ДЭК как удобный для пожилых, мне кажется, все-таки, ну, там люди обычно голосуют, да, традиционно так, как привыкли, да, и поэтому там скорее идут пожилые люди все-таки на участке. Вот. А новые люди, видимо, это показатель молодого избирателя. Но хочу предупредить, это все сейчас мы обсуждаем гипотезы, да, потому что надо будет посмотреть психологические разборы, потом какую-то аналитику. Вот.
1: Ну, будем ждать, да, конечно, итоговых цифр и что скажет Центр избирком. Но итоговые цифры вообще в конце сентября, 25-го, да, насколько я помню, Андрей, будут утверждены. Мы тогда можем говорить уже полноценно о том, как проголосовали на этих выборах.
0: На самом деле, ну, на самом деле, сможем и раньше говорить. Я думаю, что уже к концу сегодняшнего вечера мы сможем говорить уже очень прицельно.
1: А это значит, будет повод еще раз с тобой связаться и в прямом эфире радио РБК все разобрать. С нами на связи был автор программы «Пояснительная бригада», специальный корреспондент РБК Андрей Винокуров. Что-то мне подсказывает, что ближайший выпуск «Пояснительной бригады» однозначно будет посвящен этому важному электоральному событию российскому. Ну, а мы продолжаем следить за теми цифрами, которые вот избирком тоже периодически оглашает. Будем к этой теме еще возвращаться. Далее, полторы минуты отделяет нас от следующей темы. Что будет происходить на рынках? Снижение все-таки мы увидим дальнейшее или есть какие-то сигналы для позитива? Будьте с нами, все узнаете.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерстве.

0: российской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 8:39 в российской столице. Ирина, 39 минут назад ты в нашем эфире говорила, что рынок снижается. А как сейчас ситуация выглядит?
2: Ты знаешь, в эти минуты меняются настроения. Плюс 0,4% на утренней сессии прибавляет индекс Мосбиржи. 2275 пунктов к этой минуте.
1: Хотя в пятницу индекс на закрытии показывал рост до 2278 пунктов. Что ждем от российского рынка на этой неделе?
2: На связи со студией директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Валерий, доброе утро. Мы сегодня все утро следим за подсчетом голосов по итогам выборов. Скажите, вообще это событие как-то влияет на рынок?
3: Доброе утро. Ну, в принципе, рынки, как правило, ориентируются и позитивно воспринимают сохранение статус-кво. То есть ситуация, когда происходят какие-то неожиданные вещи, непредсказанные опросами, для рынка, как правило, кончаются нервозностью, поэтому вот те результаты, которые мы имеем, наверное, они для рынка скорее нейтральны.
1: А то есть рынок никак не отреагирует, мы не увидим ни значительного роста, ни значительного снижения. Хотя, я повторюсь, вот в пятницу мы видели, все-таки рынок шел вниз по нисходящей.
3: Ну, я думаю, что самое главное, это все-таки геополитика, и здесь рынок реагировал на негативные внешние угрозы. Вот, что касается вот именно внутренней политики, ситуацию, в которой отражают выборы, да, здесь, я думаю, для рынков нет никаких негативных сюрпризов, и он не должен на это плохо реагировать.
2: Валерий, а на что будет реагировать рынок на этой неделе, за какими событиями следим?
3: В принципе, на этой неделе ждем достаточно много риторики от Центрального банка. Вот сегодня Московский финансовый форум, и будет Алексей Павлович Заботкин от Центрального банка что-то рассказывать. Силуанов Антон Германович, в принципе, по его комментариям понятно, что бюджет более или менее складывается, и, наверное, что-то содержательное мы можем сегодня услышать. И в четверг, если я не ошибаюсь, Эльвира Набиуллина будет выступать в Сочи на пленарной сессии. Наверное, тоже ситуацию с денежно-кредитной политикой, но больше в степени ситуации в банковском секторе она затронет.
1: Валерий, а каких лично вы заявлений все-таки ждете и от Эльвиры Набиуллиной, и от представителей Министерства финансов? Главное, что ждет экономика, что ждут инвесторы, и что такое должны сказать сейчас финансовые власти?
3: Ну, финансовые власти, прежде всего, должны попытаться убедить и экспертное сообщество, и экономику, что, в принципе, тенденции среднесрочные на снижение ставок ничего не угрожает, что и правительство, и Центральный банк в этом плане на одной странице. И, в общем-то, да, была пауза на сентябрьском заседании, но самое главное, да, чтобы рынок и экономика получали четкие сигналы о том, что тренд на снижение ставки, он остается в силе.
1: Если говорить об уровне индекса Мосбиржи, какой диапазон на этой неделе все-таки индекс будет тестировать, в каком держаться промежутке, как думаете?
3: Ну, я думаю, что в целом мы будем повторять картину прошлой недели, все-таки каких-то серьезных драйверов именно корпоративных пока нет. Вот и рынки на самом деле, наверное, будут проторговывать какой-то диапазон 2200-2300, вот примерно в этом.
2: Валерий, что касается рубля, такое ощущение, что он стабилизировался, каких движений ждем?
3: Ну, наверное, сейчас ситуация складывается в пользу все-таки чуть более крепкого рубля, да, и поэтому вполне возможно, что мы бы могли увидеть подныривание доллара ниже 84 рублей, но, опять же, здесь, с другой стороны, ситуация вот вокруг доллара на мировом рынке, наверное, этому несколько препятствует, поэтому я бы здесь тоже думал, что рубль относительно доллара будет достаточно крепкий, относительно юаня, наверное, тоже, вот евро, наверное, рубль заметно укрепится примерно до 1 рубля, наверное, может быть выигрыш.
1: Если коротко, что будет с нефтью, как считаете? Ноябрьский фьючерс на Brent падает почти где-то там на 2%, чуть меньше, да, $102 за баррель. Якобы есть некие словесные интервенции со стороны Трампа о том, что все-таки или переговоры, или эскалация. Не очень понятно, мы тоже пытались разобраться. Вы чего ждете?
3: Ну, до ноябрьских выборов вряд ли будут какие-то прорывы, я имею в виду в ноябрьских выборах в Америке. Вот, поэтому мне представляется, что, в принципе, рынок более или менее находится в ситуации, когда уровень примерно 100-110, он является таким консенсусным, да, некоторые крупные банки даже, в принципе, снимают рекомендации, прогнозы по рынку нефти, поэтому ожидать, что цены как-то заметно снизятся или будет какой-то прорыв, я бы не стал.
1: Спасибо, с нами.

0: На связи был директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг, который поделился своими ожиданиями от предстоящей рыночной недели. Если кратко, каких-то серьезных сенсаций ждать не стоит. Диапазон индекса Мосбиржи все так же выше 2770 пунктов. Наверняка именно таким мы увидим. Но все зависит от того, какие заявления сегодня-завтра будут делать и глава Минфина, и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Возможно, это как-то рынок скорректирует, но все-таки будем наблюдать и рассказывать вам о том, что происходит. Кстати, ровно через 25 минут в нашем эфире подробный утренний рыночный анализ, что происходит с основной торговой сессией Мосбиржи, когда она откроется. Все в эфире радио РБК. Обязательно услышите. Без четверти 9 в российской столице. О том, что важно сегодня, расскажем прямо сейчас.
1: Госдума может остаться без справедливой России. Она пока не преодолела 5-процентный барьер, зато преодолели новые люди, которые год назад уступали партии Сергея Миронова. «Единая Россия» улучшила результаты 5-летней давности, набрала больше половины голосов. «Яблоко», кстати, тоже в Думе, правда, только в Новгородской областной. Это единственный регион, где ее допустили до участия. А оппоненты Рамзана Кадырова на выборах главы Чечни смогли суммарно набрать только 0,1% голосов. Впрочем, все результаты пока предварительные. Продолжаем следить за табло на сайте Центр избиркома. Держатели акций ЮГК остались без налоговой льготы, выяснил РБК. Если бумаги хранились на ИИС и миноритарий принял оферту нового акционера, это расценивается как возврат средств с инвест-счета. В результате у нескольких участников рынка состоялось досрочное прекращение договора ИИС. Как реагируют бумаги, расскажем в 9 часов 9 минут в совместной программе «Рынки утра» на телеканале и радио РБК.
0: И геополитическим тем прямо сейчас перейдем. 8 часов 46 минут в Москве. Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает украинский лидер. По его мнению, переговоры эти могут многое изменить. А что именно они, эти переговоры, принесут, разбираемся прямо сейчас в эфире. Автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК. Специальный корреспондент Валентина Шварцман. Валентина, доброе утро. О чем будут говорить лидеры?
2: Собственно, Зеленский сам уже обозначил несколько конкретных направлений предстоящих переговоров. По его словам, стороны работают над идеями, которые связаны с деэскалацией конфликта, энергетической и продовольственной безопасностью, а также защитой жизни людей. Под последним он, видимо, имел в том числе поставки ракет-перехватчиков «Патриот», о которых Украина последовательно просит США. Не так давно Дональд Трамп сказал, что в целом готов предоставить Украине даже лицензию на их производство, но пока речь идет не о полноценном открытии завода, а, конечно, в первую очередь просто о поставках. То есть для них, наверное, это будет именно для украинской стороны одним из центральных вопросов. Если же говорить про американскую сторону, то многочисленные источники американских СМИ пишут, что в ходе телефонного разговора неоднократно звучало слово «дизель». Трамп очень хочет организовать энергетическое перемирие. Даже, как мы помним, он некоторое время назад даже преждевременно о нем объявил. Да, потому что для него очень чувствительные цены, рост цен на энергоносители, в том числе на американском рынке, и, конечно, он хочет как-то и ситуацию на ближневосточном направлении, на украинском стабилизировать, чтобы к выборам подойти с более стабильными ценами, возможно, даже с более низкими, и показать свою эффективность избирателю. Поэтому как-то так бы я, наверное, обозначила пул основных идей и направлений вот у обеих сторон.
1: Валя, Зеленский, говоря о встрече с Трампом, сказал, что она может многое изменить. Ждать ли какого-то прорыва от этой встречи?
2: Я не думаю, что придется ждать какого-то дипломатического именно прорыва, да, что в ходе этой встречи будут выработаны какие-то параметры мирного регулирования и процессу, будет придан сильный импульс. Безусловно, это продолжение тех контактов, которые имели место ранее, да, вот, собственно, Уйков и Кушнер в начале месяца встречались и с российским, и с украинским руководством, и отчасти, наверное, какие-то идеи из тех встреч тоже будут обсуждаться, но я думаю, что Зеленский говорил скорее в контексте еще, собственно, законопроекта Линдси Грэма, который был незадолго до этого американским президентом подписан, и, возможно, он видит сейчас позицию американского президента большую готовность именно занимать сторону Киева. Я думаю, речь сейчас скорее идет про это, нежели чем про какие-то значимые подвижки и готовность, в том числе, собственно, российской стороны как-то к этим подвижкам двигаться.
0: Я только как раз хотел спросить, будет ли, может быть, донесено на этой встрече от Трампа Зеленскому то, что в Москве, например, Уитков и Кушнер в ходе своей встречи уяснили, может быть, да, каким-то образом зафиксировали. А, Валентина, то есть трехсторонняя встреча, даже гипотетическая, лидеров не просматривается никак?

0: Ну, как бы идея подобной встречи звучит довольно давно, но у сторон, если так посмотреть, довольно серьезные накопились противоречия, да, вернее, даже так, остаются серьезные противоречия, да, остается довольно фундаментальный территориальный вопрос, остается вопрос будущего каких-либо ограничений на украинскую армию, да, то есть очень много вещей, которые требуют все-таки проработки на более низком уровне. А Дональд Трамп вообще любитель в целом решать все сначала сверху, а потом спускать вниз, грубо говоря, да, такое техническое исполнение, но в Москве и Киеве все-таки придерживаются скорее обратного подхода, и вот именно на техническом уровне я пока не вижу каких-то подвижек, да, то есть для начала все-таки перед подобной встречей, перед подобным трехсторонним саммитом должны пройти трехсторонние переговоры на другом уровне, более низком, на уровне военных делегаций, политических делегаций. Тот процесс, который, в общем-то, был поставлен на паузу с февраля, да, когда США, в общем, начали военную операцию в отношении Ирана, пока...
1: Но эта работа не ведется, да, об этом и в Кремле тоже говорили. Спасибо. Специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман была в нашем эфире. И хотя Зеленский характеризовал все происходящее как, цитата, «налицо дипломатический импульс», все-таки не стоит, очевидно, ждать прорывов. Вот Валентина об этом говорит. Напомню, что последние переговоры американского и украинского президентов были в июле в Белом доме, в закрытом, кстати, режиме. СМИ не присутствовали. И, кстати, заявлений никаких не было даже спустя час после того, как эта встреча началась. Вероятно, что-то подобное увидим мы и в этот раз. 8 часов 50 минут в российской столице.
2: Сейчас о приятном. Пиво и сосиски.
1: Прекрасно.
2: В Москве стартовал Октоберфест. Вообще, это крупнейший в мире фестиваль пива. Проходит он ежегодно в Мюнхене. Но в этом году московские площадки тоже подготовили тематическую программу с баварской кухней, напитками и музыкой. Все как полагается. В одной из крупных сетей баров столицы главным пивом фестиваля станет янтарный лагерь. А участники программы лояльности за каждый стакан смогут получить отметки и обменять их на подарки. Во многих заведениях подготовили или даже специальную шоу-программу.
1: Минздрав, как всегда в таких случаях, говорит, и мы напоминаем, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Что предлагает гостям московские площадки? Сколько стоит сходить на Октоберфест в столице в этом году? Сейчас все узнаем. К эфиру присоединяется президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Игорь, доброе утро. Вы заглянете на Октоберфест?
3: Доброе утро. Ну, я... давно уже как бы не хожу по таким фестивалям.
1: А почему? Вы разочаровались в них?
3: Ну, конечно, да, потому что если сравнивать это с большим фестивалем, который сделан в Мюнхене, кстати, он не является пивным, он является фольклорным фестивалем, и, конечно, это очень большое мероприятие, специально перенесенное на более ранний срок для того, чтобы была хорошая погода, потому что так он октябрьский, да, вот проходит сейчас. Если посмотреть, у нас сейчас данных нету на него такой, но, конечно, объем товарооборот, конечно, был гигантский. Вот данные 2019 года, это был оборот 1 миллиард 200 миллионов евро.
1: Ну, у нас не так. А что у нас? Какие отличительные особенности? Стоит ли идти?
3: У нас проходит он в самих ресторанах. И сети делают этот фестиваль, стараясь придать ту атмосферу, которая есть. Вот. Кстати, фестиваль проходит еще в некоторых и других странах. Это типа франшиза делается. Вот. Ну, мы традиционно, там, начиная там, с 90-х годов, тот или иной ресторан, та или иная пивная сеть его отмечает, вот, старается делать очень похоже. Конечно, с баварской кухней немножко сложновато, потому что ее надо знать.
1: Ну, хотя бы с пивом-то.
2: Да, баварские сорта пива. Насколько сейчас сложно завести? Вот в одной из крупных сетей будет янтарный лагерь главным пивом.
3: Вы знаете, мы продолжаем как бы получать пиво оттуда теми или иными путями. Вот я вчера с друзьями был, поужинал в ресторане, и было, значит, немецкое пиво хорошее.
1: Но, Игорь, вы поняли, оно есть, это пиво. Цена вопроса, вот Октоберфест, это дорого вообще вот, или нет, если кратко?
3: Ну, смотрите, значит, вообще, ну, ресторанная цена – это сколько готов посетитель заплатить за то, что ему предлагается. Тут это не розница, поэтому и влияет на это и атмосфера, и

0: первую очередь в цене. Муньес утверждает, что на некоторых европейских рынках, в частности в Италии, Испании и Франции, автомобили из КНР стоят на 30-40% дешевле сопоставимых моделей конкурентов. Причем это происходит несмотря на торговые ограничения Евросоюза. В своем заявлении глава Hyundai призвал не допустить подобного сценария в США. Также опасения звучат от Американского совета по автомобильной политике, представляющего интересы General Motors, Ford и Stellantis. Глава организации Мэтт Блант заявил, что китайские автопроизводители получают выгоду от государственных субсидий, валютной политики, а также другие преимущества, которых нет у американских компаний. По его мнению, если разрешить резидентам КНР беспрепятственно выпускать или продавать автомобили в США, это может ударить по местным предприятиям, рабочим и целым сообществам. При этом возникает любопытный контраст. Пускать китайские машины американские марки не хотят, но пользоваться китайскими технологиями – пожалуйста. Вашингтон уже критиковал Ford за сотрудничество с такими компаниями, как Cattle и Geely. Тем временем автомобили из КНР уже занимают около 20% мексиканского рынка новых автомобилей. Кроме того, Канада готовится разрешить ограниченный импорт китайских машин по сниженным тарифам, а аналитики Alex Partners отмечают, что к 2030 году китайские бренды смогут контролировать до трети мирового рынка.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
8: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни завтра в 21:00 на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. ЦИК обработал более 92% протоколов на выборах. В Госдуму лидирует «Единая Россия» 57,84% голосов. У КПРФ 13,84%. ЛДПР набирает 8,9%. «Новые люди» 7,94%. «Справедливая Россия» 4,96%. Партия не преодолевает 5-процентный барьер. Силы ПВО уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата над Орловской областью. Пострадавших нет, повреждены 3 частных дома, сообщил губернатор Андрей Клычков. По данным Минобороны, над российскими регионами ночью были сбиты 244 БПЛА. Российские вооруженные силы минувшей ночью поразили логистический центр в Киевской области, где хранилась и распределялась продукция военного назначения, сообщили в Минобороны. В частности, целью стал логистический центр BDU Logistic в населенном пункте Счастливое. Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер вышел на свободу после отбытия наказания. Он покинул исправительную колонию номер 6 в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о коррупционных преступлениях. Левые одержали победу на выборах в Палату депутатов Берлина, набрав 25,7% голосов. Об этом сообщает Тагесшау. За ними следует ХДС 18% голосов, Альтернатива для Германии 16%, Зеленые 14% и СДПГ 12%. Таким образом, правящая коалиция в составе ХДС и СДПГ утратила большинство, отмечает телеканал. Ну а на выборах в земле Мекленбурга Переднее Померание победила Альтернатива для Германии, набрав более 38%. ХДС не преодолел 5-процентный барьер. Больше новостей на сайте РБК.
2: Утро вне конкуренции в ваших радиоприемниках, умных устройствах, мобильных устройствах. На сайте РБК продолжаем знакомить вас с информационной картиной этого утра. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Краткий взгляд на рынке, что происходит прямо сейчас.
3: Доброе утро. Индекс Мосбиржи на утренней сессии перешел к росту. 0,4% сейчас набирает. 2275 пунктов. Рынок остается чувствительным к новостному фону. Главный риск — вступления в силу закона об адских санкциях США. Цены на нефть утром снижаются. Брент дешевеет чуть более чем на процент, но держится выше $102 за баррель. Напряженность на Ближнем Востоке никуда не делась. Рубль на фоне дорогой нефти относительно стабилен. На межбанке сейчас доллар 84,5, евро около 97.
2: О главных рыночных трендах через 7 минут в нашем эфире, а прямо сейчас переносимся на Ближний Восток.
0: Утро вне конкуренции.
2: Итак, США готовятся к возобновлению боевых действий в Иране, как будто бы до этого они были закончены. По крайней мере, так пишут иранские государственные СМИ со ссылкой на Центральное военное командование Исламской Республики. При этом обмен ударами и не прекращался, как я уже сказал. Трамп накануне в интервью телеканалу Fox News говорит, размышляет над тем, как поступить с Ираном. А еще и допустил встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Так что ждут в мире, в том числе и журналисты, эскалации или мира. Узнал Далила Цельбель. Далил, что пишет?
4: СМИ в основном задаются вопросом, не будет ли эскалации или нет, поскольку как будто бы очевидно, что будет, а вопросом о том, как она будет выглядеть. Центральное военное командование Ирана заявило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт, а иранские власти не пойдут на переговоры, пока Трамп не согласится на их условиях. Сам президент США в интервью Fox News заявил, что его опции — это уничтожить Иран, уничтожить иранскую экономику, ну или все-таки пойти на сделку. Аналитик Мастафа Хачешм в эфире «Аль-Джазира» отметил, что эскалация — это самый вероятный вариант развития событий, но вряд ли США пойдут на нее до конца сентября.
5: США отозвали

0: Создали дипломатический корпус из нескольких соседних стран региона. Они передислоцировали свои силы из Ирака в Иорданию. Также была проведена передислокация и отправка войск с европейских баз в некоторые страны Ближнего Востока. Все это свидетельствует о том, что США готовятся к нападению. Рандеву может случиться в октябре или ноябре. В этот раз нас ждет жестокая полномасштабная война.
1: Впрочем, диспозиция как будто бы не меняется.
2: Да, все так. Рейтер отмечает, что Трамп неоднократно делал расплывчатые угрозы масштабной военной эскалации, но так их и не осуществил. Признаков возвращения к временному соглашению о прекращении огня агентство тоже не видит. Аналитик Ребекка Грант в эфире Fox News заявила, что, по ее мнению, США стоит продолжать оказывать экономическое давление на Иран, и ни о каком соглашении не может быть и речи.
3: Иранская стратегия – переждать. Однако она не работает. Американская блокада Армузского пролива и санкции усиливают военное давление на Иран. Нам нужно продолжить идти по этому пути. Главная ошибка Ирана была в нападении на соседние страны. Это изменило баланс сил в регионе и привлекло ближневосточные страны на нашу американскую сторону. Это может помочь навсегда избавиться от иранской угрозы.
2: Британская «Гардиан» пишет, что Ближний Восток, цитата, «готовится к новым вспышкам насилия, и вопрос только в том, насколько масштабными окажутся очередные американские удары по Ирану».
4: Спасибо, это была Далила Цельбеля. И добавим, «Гардиан» пишет, что вспышка воинственной риторики со стороны Ирана и США вызвана атаками хуситов на Саудовскую Аравию. В субботу йеменское движение заявило об ударах по чувствительным объектам в Риаде и объектам нефтекомпании «Сауди Арамко» в городе Янбу. А как же рынок нефти реагирует на эти конфликты, на все эти движения? Спросим у Дмитрия Александрова.
1: Если кратко, да. Что происходит на рынке?
5: Ну, если кратко, в мире сейчас много разных рынков нефти, есть много разных сортов. Ну, вот, например, нефть марки Brent торгуется на уровне $100 за баррель, а вот российская нефть уже дороже.
1: Через полторы минуты в программе «Рынки. Утро» на телеканале «Радио РБК» расскажем главное.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Цифра дня.
8: Или какова цена забывчивости?
9: 60% информации забывается уже в течение первого часа после ее получения, выявил немецкий психолог Герман Эббингаус. В случае предпринимателя одна упущенная деталь телефонного разговора может привести к потере клиента.
10: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Рынки утро.
5: Доброе утро, это «Рынки». Как всегда, каждое утро в 9.09 мы открываемся вместе с Московской биржей. И сегодня в студии это делают я, Дмитрий Александров, и мой коллега Александр Павлов. Что ж, открываемся мы сегодня, если брать дополнительную сессию, то в положительной зоне плюс 0,5% индекс прибавляет. А вот если брать основную сессию, то примерно в нуле мы находимся. Саша, что происходит прямо сейчас?
12: Да, действительно, ты был прав. На утренней сессии, что называется, вопреки адским санкциям индекс Мосбиржи рос, причем в моменте прибавлял почти 0,5%. Сейчас около нулевая динамика, но все же уровни хорошие, 2276, идем к 2280. Если говорить про отдельные компании, то сейчас растет HeadHunter почти 2%, Interal прибавляет 1,5%, Фусагра 1%. В компании, которые теряют, это Novatek, Polius и Peak, но все теряют менее 1%. Ну и коротко, конечно, про адские санкции нельзя не сказать. По итогам прошлой недели индекс Мосбиржи снизился на 0,9%, в том числе на ожиданиях этих адских санкций.

0: санкций. И документ дает право вводить рестрикции против российского руководства, госкомпаний. И один из главных пунктов — вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Это против крупнейших покупателей российской нефти и газа. 100% на товары из этих стран и 500% на российские товары, ввозимые в США. Дима, ну, у меня к тебе вопрос. Как эти санкции, какую угрозу несут для России сейчас?
1: Очень емкий заголовок, такой пугающий, адские санкции, но по факту в ближайшее время, скорее всего, ничего не изменится для российских компаний. Во-первых, ближайшие 30 дней есть для того, чтобы непосредственно определиться с конкретными параметрами вводимых санкций, пошлин и ограничений. А во-вторых, президент может принять решение как-то это дополнительно отложить, да, для целей обеспечения экономики непосредственно США. И сейчас мы видим, что при текущих ценах на нефть, конечно же, крайне болезненно было бы ужесточать санкционный режим, в том числе против Индии и США, и, прошу прощения, Китая. Все это может привести к дополнительному всплеску инфляции. Поэтому мое понимание, что на ближайшее время адские санкции никак диспозицию на российском рынке не меняют. Но я бы хотел сказать, что на прошлой неделе, помимо адских санкций, было еще одно, наверное, печальное событие, печальное для инвесторов. Легендарный участник рынка, легендарный инвестор Уоррен Баффет покинул пост председателя совета директоров. Саша, что это было? Кем он теперь является?
0: Перед тем, как рассказать, да, эту историю, я предлагаю всем, кто слушает и смотрит РБК, писать в телеграм-радио РБК свои вопросы и обязательно участвовать в обсуждениях, мы их зададим. Что касается Уоррена Баффета, то действительно, если говорить про его состояние сейчас, то это 150 миллиардов долларов, а сама компания, конгломерат, который он руководил, это более триллиона долларов. И здесь сама история того, как это произошло, интересная, потому что он возглавлял Berkshire Hathaway 60 лет, и вообще изначально это было текстильное предприятие, и в которое он сделал одним из крупнейших холдингов в мире. Причем поворотным годом на самом деле называют не покупку Berkshire Hathaway, а 72-й год, когда они вложились в производителя шоколадных конфет Уоррен Баффет. При инвестициях в 25 миллионов долларов прибыль была 2 миллиарда долларов. И уже после этого Баффет, что называется, стал владельцем заводов газеты пароходов, причем это действительно так, потому что он купил и авиакомпанию, и железнодорожную компанию, ну и производителя соусов Kraft Heinz, и страховую компанию. При этом были, к слову, для инвесторов, которые совершают ошибки, не стоит сильно на них сосредоточиваться, потому что, например, у Баффета тоже были неудачные сделки. В 93-м году это Dexter Shaw. Баффет не смог предсказать рост иностранной конкуренции на рынке обуви, и заплатил за компанию 433 миллиона долларов, а в дальнейшем это все принесло убытки его компании, инвестхолдингу. Ну и если говорить про советы Уоррена Баффета, который он, конечно же, давал, то в 99-м году на ежегодном собрании, когда у него спросили, как заработать 30 миллиардов долларов, он ответил: начинайте в молодом возрасте.
1: Можно было бы сказать: заработайте сначала 50, а потом вложитесь в индекс Мосбиржи, но он сказал не так. Ну что ж, с кем еще обсуждать Уоррена Баффета, как не с автором проекта «Не Баффет», а с управляющим активами Артемом Максадовым. Артем любезно согласился прийти к нам сегодня утром в студию. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Артем, расскажи, пожалуйста, раз уж ты назвался «Не Баффет», наверняка знаешь, чем сам Баффет занимался, в чем его феномен, почему он так всеми любим?
2: Слушай, ну здесь три вещи. Во-первых, он показал феноменальную доходность, около 20% годовых на протяжении 60 лет. Мало кто столько, во-первых, проживет, во-вторых, мало кто столько проживет на рынке, в-третьих, мало кто вообще такую доходность может показать, при том, что индекс S&P 500 за это время показывал доходность 10% годовых. Ну и, во-вторых, он дал людям простую формулу инвестиций, то есть он сказал, что не нужно быть там гением финансов или математики, или психологии, нужно просто как бы нормально быть адекватным человеком, чтобы добиться успехов в инвестициях. Ну и в-третьих, он был такой обычный американский мужик, живет в глубинке, ездит на старой тачке, завтракает в Макдональдсе, пьет колу, играет в карты.
1: И владеет небольшой коллекцией самолетов. Ну, у всех должны быть какие-то хобби и слабости. Слушай, ну, с одной стороны, принципы понятны. С другой стороны, кажется, что на российском рынке они, ну, как минимум, не впрямую применимы. А вот знаешь ли ты какие-то, может быть, принципы или уроки, которые можно вынести из его жизни и которые...

0: которые мы, российские инвесторы, могли бы сейчас вот использовать прямо сегодня?
1: Слушай, все принципы Баффета можно использовать и нужно использовать, да, даже Михаил Прохоров как-то говорил, что вот книга о стиле инвестирования Баффета, одна из его вот любимых книг, которая помогла ему там сделать состояние. Покупать хорошие компании, не покупать плохие компании. Вот.
2: Артем, вот вопрос как раз у нас от зрителя. Павел спрашивает, правила инвестирования по Баффету вообще работают? И работали ли когда-нибудь на российском рынке?
1: Ну, работают, конечно, есть некоторые ограничения, как они работают. Например, в Америке-то последние 60 лет рынок постоянно рос, у нас нет. Вот. Но у нас есть другие инструменты, которые приносят доходность, это те же облигации. Вот, валюты периодически. Вот, то есть к стратегии Баффета нужно добавить надслойку, что русский инвестор должен уметь переключаться в зависимости от макрорежима.
0: Если говорить про российских инвесторов, а есть ли у нас на рынке какой-то, вот, можно так выразиться, аналог Уоррена Баффета, кто-то вот схожий по своим принципам, может, ну, желательно по результатам?
1: Слушай, российский рынок очень молодой пока еще. Вот, у нас все впереди, у нас будут свои Баффеты, свои все остальные, вот, но
0: я через
1: думаю,
0: 60 лет.
1: Ну, лет через 20-30 давайте соберемся в студии и поговорим.
0: Прекрасно, мы это запишем. Хорошо, хочется еще обсудить про компанию непосредственно Баффета, да, потому что, конечно, сам он как человек является, безусловно, легендарной личностью, но не переоценена ли именно его личность? Может быть, это история команды, может быть, это история Berkshire, собственно, про что Саша и говорил. И вот уже какое-то время господин Баффет не занимался операционным управлением. Что-то после этого изменилось? Замечают ли инвесторы какие-то ухудшения?
1: После его ухода, вот он в начале этого года ушел с поста директора, что-то однозначно изменилось, потому что Баффет продавал акции, был нет-продавцом акций 3.5 года, каждый квартал, и вот новый руководитель Грег Абель, он во втором квартале перешел к нет-покупкам акций. Но надо понимать, что Berkshire — это такая очень маленькая компания, там в главном офисе работает всего 28 человек. И, естественно, они все друг с другом обсуждают, естественно, они все решения принимают вместе. Вот, я не знаю, как именно после ухода Баффета, но я думаю, что Абель может ему позвонить, посоветоваться, прежде чем делать какие-то крупные шаги. Что касается, переоценен Баффет или не переоценен, ну, блин, вы покажите доходность 20% годовых на протяжении 60, пусть 30 лет. Потом, я думаю, можно после этого будет критиковать Баффета.
2: Артем, у нас вопрос от слушателей, зрителей телеграм-радио РБК, напоминаю, пишите. У меня вот есть тоже старая тачка и 100 тысяч рублей. Стану ли я Баффетом, и когда это произойдет, если мне всего 40? Тут важно, что всего.
1: Павел. Всего 40, да. На самом деле Баффет уже 96, и основное свое состояние он заработал после 60. Вот. Ну, кто не начал в 20, можно начать в 30. Кто не начал в 30, можно начать в 40. Старая тачка не дает гарантии.
2: Будет ли 150 миллиардов долларов, конечно.
1: Не факт. Но если к этому стремиться, то можно где-то на миллиарде двух, я думаю, на российском остановиться.
0: Рынке. Конечно. Это, безусловно, достижимо. И, на самом деле, важная часть, на мой взгляд, феномена господина Баффета – это именно долгосрочное инвестирование. То есть он не вытаскивал деньги на протяжении многих-многих лет. И сложный процент, математика – все это дело свое дело. Если ты не платишь налоги или платишь их ограниченно и все время их реинвестируешь, доставая, может быть, какую-то небольшую часть в качестве байбеков, дивидендов, назови это как угодно, то вот, собственно, математика – страшная вещь. Представь себе 60-ю степень. Это невероятные числа. И на самом деле на российском рынке все это тоже возможно. У нас тоже для состоятельных людей есть закрытые паевые инвестиционные фонды. Для всех есть ИИСы, да, на которых вы точно так же можете реинвестировать, не платить налог в моменте и все время.
2: По поводу российского рынка, раз ты уже заговорил, нельзя не сказать, что у нас происходит. Если говорить в целом про индекс, то около нулевая динамика, а вот расти начал Интеррау, причем 2% почти. Хедхантер и Фосагро все еще в лидерах среди роста, если мы говорим про акции индекса Мосбиржи. И вот от Дмитрия вопрос тоже в телеграм-радио РБК. Как думаете, может ли индекс сходить вновь к уровням 2000-2100? Я напомню, что сейчас 2200. 276.
1: Слушайте, 2000 вообще было очень комфортным уровнем, потому что при цене 2000-2100 у нас наконец-то начали появляться

0: являться какие-то интересные, адекватно оцененные истории на рынке. Вот. Они сейчас есть, вот, но чем дешевле можно купить, тем, конечно, лучше. У меня большая доля кэша, поэтому я не переживаю из-за падения рынка особо. Вот. Если он упадет еще раз, я не сильно расстроюсь.
1: Про кэш. Топ-идея последнего времени. Все говорят, инвестируйте в фонды ликвидности. Последние два года это, наверное, лучший инструмент. Но вот приходят тревожные вести из Турции, где выясняется, что фонды ликвидности могут оказаться неликвидными, и что по ним и вовсе может быть дефолт объявлен. Саша, расскажешь чуть подробнее, что там произошло?
2: Назовут три страшные цифры. 131 инвестиционный фонд, 350 тысяч человек, 18 миллиардов долларов. Возможно, потерянных, но пока непонятно, сбережений турецких граждан. Среди и ликвидируют 131 фонд, среди них флагманский фонд денежного рынка, и фондовый рынок турецкий показал, прошлой неделе была худшей с марта 2025 года. Правда, турецкие регуляторы говорят, что системного риска нет, а суть произошедшего в том, что группа инвестиционных фондов концентрировала вложения в неликвидных акциях, которые за счет этого взлетали в цене. Затем бумаги использовали в качестве залога для получения кредита и вновь вкладывали в эти же бумаги. Как итог, доходность некоторых фондов исчислялась десятками тысяч процентов, что и привлекало людей. Ну и с конца прошлого года за ситуацией начал следить регулятор рынка, затем ужесточил лимиты, после чего люди начали выходить, ликвидность у фондов, ликвидности не было, и они не могли выплачивать, произвести выплаты инвесторам. Такой вот порочный круг. Ждем, может ли у нас быть такой, Артем?
0: Слушайте, во-первых, давайте поблагодарим наш ЦБ за его работу. Представьте себе бедных турецких инвесторов, которым приходится спасать свои деньги от там, девальвации, от вечной инфляции. Да? То есть, естественно, они все идут за фондами. Естественно, эти фонды, они, видя потребности людей, начинают соревноваться в доходностях, кто больше сделает, начинают там нечистые на руку люди какие-то махинации совершать. И вот, ну, я думаю, это пример такой же махинации, когда компании просто покупали, разгоняли акции неликвидных компаний, которые являются их связанной стороной, и в один момент просто это все вот, ну, случилось то, что случилось.
2: Я думаю, они хотели владеть парком самолетов и одной какой-нибудь дешевой машины, повторить успех Баффета, но не получилось.
1: Ну, видишь, я здесь соглашусь, российский регулятор, мы его много за жесткость критикуем, за жесткость в ДКП, за жесткость в регулировании, но по итогу мы видим, что, конечно, степень доверия к системе, это намного важнее, чем вот эта какая-то сиюминутная, не знаю, там, свобода, возможность куда-то заинвестировать, и, конечно, у нас такой истории быть не может на российском рынке, все прозрачно для БПФО.
2: Артем, короткий вопрос, короткий ответ. Если, что бы купил Баффет прямо сейчас на российском рынке?
0: Мне кажется, он бы сидел в облигациях и ждал еще более хороших цен.
1: Не Баффет делает так же? Или у него что-то другое?
0: Ну, в принципе, есть пара вещей, которые становятся интересными. Есть какие-то интересные возможности в облигациях. Вот, если дойдем акции до этого, не поговорим. Нет, есть интересная история в акциях.
1: Ну, буквально 10 секунд у нас остается. Лучшая акция.
0: Слушай, я в последнее время достаточно много, меня начали интересовать металлурги, вот, глядя на то, как выросли цены на металлы, и разбираясь в причинах этого роста, да, ну, судя по всему, там, возможно, после 3 лет падения спроса на металлопродукцию...
1: Контрциклическая идея.
0: Да, как-то спрос пришел в соответствие с предложением, и вот...
1: Что ж, у нас, к сожалению, время подходит к концу, всего не успеть, но эфир на радио РБК и на РБК ТВ продолжается. Илья, Ира,
3: да,
1: что нас ждет дальше?
3: Благодарю наших коллег Дмитрий Александров и Александр Павлов. Вот так вот от Баффета до Центробанка и обратно практически за несколько минут в прямом эфире. 17.10, кстати, рынки главные, ставки сделаны, чего ждать российскому рынку. Об этом обязательно расскажем, поэтому слушайте радио РБК. Ну а менее чем через 20 минут обсуждается встреча Трампа и Зеленского. Что это значит для украинского мирного трека и как на это на все может отреагировать российский рынок уже в ближайшее время? Все это на радио РБК. РБК, оставайтесь с нами и будете в курсе.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
5: Бешеные деньги.
4: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне.

0: Если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
1: Резать лося.
4: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Хомяк.
5: Самое обидное слово нашего трейдерско-русского словаря – это, конечно, хомяк. Хомяками называют новичков, которые совершают хаотичные сделки, часто без глубокого анализа, просто прочитав пост в Телеграме или новость в интернете. Хорошо, если хомяк вообще понимает, что делает. В основном он торгует на эмоциях и идет за толпой. Побрить хомяка – это когда, прокатившись на волне роста, из актива выходят умные игроки, а хомяки, наоборот, покупают его и в результате теряют деньги. Видишь хомяка? Нет, вот и я не вижу. А он есть. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
7: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. ЦИК опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 93% протоколов. «Единая Россия» 57,83%, КПРФ 13,8%, ЛДПР 8,9%, партия «Новые люди» 7,97%, партия «Справедливая Россия» 4,96%. Рамзан Кадыров побеждает с рекордным результатом 99,85% голосов на выборах главы Чечни после обработки 100% протоколов. Два БПЛА сбили на территории Рязанской области ночью. Никто не пострадал, сообщил в понедельник губернатор региона Павел Малков. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами были нейтрализованы 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Российские вооруженные силы нанесли удар по сухогрузу в Одессе. По данным Минобороны, судно доставляло грузы для обеспечения ВСУ. В Измаиле поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем российские военные поразили сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы для обеспечения ВСУ. Маршруты еще ряда поездов изменили из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне станции «Двойная Ельмут» в Ростовской области, сообщает федеральная пассажирская компания. Инцидент произошел накануне, пострадавших нет, сообщала ранее Южная транспортная прокуратура. Временный управляющий «Лимана Про» компания «Лев Менеджмент» заявила о намерении сохранить ритейлера как единую торговую сеть, а также действующую структуру управления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Лимана Про». Ритейлер продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет свои обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Мы же продолжаем исполнять свои обязательства перед радиослушателями, а именно рассказывать о главных событиях сегодняшнего утра 21 сентября 2026. Итак, предвыборная гонка завершилась, однако впереди у депутатов еще одно сражение, не электоральное, а сражение за просторный кабинет.
2: Утро вне конкуренции.
3: В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме, и красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше и что еще входит в соцпакет? Герой программы «Да или нет» – преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который более 10 лет проработал в Государственной Думе на должности помощника и консультанта депутата. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском поле, нашла чему удивиться.
2: Да или нет?
4: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
5: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
4: Диспансеризацию нужно проходить.
5: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделам президента. Он получает возможность посещать санатории.
4: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
5: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
4: А всем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
5: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6x3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
4: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
5: Думским люксом считается кондиционер. поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, ну а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей, ну, они в основном видят обзор Москвы, вот как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Вот примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
4: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
5: Ну, плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам, то есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10 этаже вместе с комитетом по Финрынку, комитет по экологии там на 6. Ну вот, соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Ну, знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
4: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
5: Крыша протекала, и это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке вот в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды сюда залетала летучая мышь. Но ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
4: Быть депутатом тяжело, да или нет?
5: Однозначно да, но приятно.
2: Да или нет?
1: Ну и напомним, что после обработки 90% протоколов «Единая Россия» лидирует с 57,86% голосов на выборах в Госдуму. У КПРФ 13,84%, ЛДПР 8,9%, у «Новых людей» 7,94%. А «Справедливая Россия» пока не дотягивает до 5% барьера для того, чтобы ее представители оказались в нижней палате российского парламента. Следим за развитием событий.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: 9:38 в российской столице. Илья Приходько, Ирина Савельева. У микрофонов по-прежнему сейчас о том, что доходы бюджета от автоматизированной упрощенной системы налогообложения выросли. Причем не просто выросли, а кратно. То есть в 40 раз. Как же так получилось?
2: Утро вне конкуренции.
3: Как пишет РБК, к середине сентября предприниматели на этом режиме заплатили более 180 миллиардов рублей, таковы данные Минфина, а за весь прошлый год эта сумма составляла 4,5 миллиарда. Автоупрощенка стала вторым спецрежимом по объему налоговых поступлений после классической упрощенки. Ее популярность выросла за счет перехода предпринимателей с обычного ОСН и патентной системы налогообложения, объясняет автор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
6: Режим авто ОСН или АОСН стал вторым по популярности спецрежимом для малого бизнеса в 2026 году. Но прежде всего это связано с тем, что на авто ОСН стали переходить предприниматели, которые до 2026 года работали на обычной упрощенке классического ОСН, но у них появилась обязанность платить НДС, потому что порог для освобождения от НДС был снижен с 2026 года.

0: с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. В то же время у вот этого режима АОСН порог его применения составляет 60 миллионов рублей. И, соответственно, для тех предпринимателей, у которых вот выручка в 2026 году попадает в диапазон от 20 миллионов до 60 миллионов рублей, им стало выгоднее переходить именно на автоОСН. Соответственно, в 2026 году мы видим взрывной рост популярности этого спецрежима. По итогам весны 2026 года уже было более 400 тысяч предпринимателей на автоОСН. Соответственно, поступление в бюджет от предпринимателей на автоОСН на середину сентября – это почти 185 миллиардов рублей. 54% платежей идут в региональные бюджеты. Соответственно, регионы тоже заинтересованы в расширении этого режима.
1: За счет чего автоОСН набирает популярность?
0: Безусловно, его рост популярности связан с налоговыми изменениями, а именно с изменением системы НДС. Кроме того, нужно здесь сказать и то, что другой альтернативный конкурирующий спецрежим для малого бизнеса, а именно патент, которым пользуются индивидуальные предприниматели, он тоже утратил часть своей популярности из-за того, что на нем тоже был снижен порог применения с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. Почему АОСН важен? Потому что, в принципе, благодаря нему часть предпринимателей просто не ушла в тень.
1: Как ситуация будет развиваться дальше?
0: Если говорить о прогнозах по 2026 году, скорее всего, общее поступление в бюджет от АвтоСН превысит 200 миллиардов рублей. Может быть, они достигнут 250 миллиардов рублей. Это я говорю про общее поступление как в федеральный бюджет, куда идет 46% платежей, так и в региональные бюджеты. Это режим пока экспериментальный считается. Власти обещали его не трогать на период действия этого эксперимента. Но все равно существуют такие опасения у бизнеса в том, что сначала много предпринимателей перейдет на этот режим, а этот режим, он очень прозрачный. Там автоматически рассчитывается налог. Там обязательно нужно проводить все расчеты через уполномоченные банки, их уже почти 60. И зарплата платится там обязательно в безналичной форме. То есть нет здесь возможности как-то уходить от налогов. Соответственно, есть опасения у бизнеса в том, что вот когда будет какая-то критическая масса набрана предпринимателей на АвтоОСН, то могут быть какие-то негативные изменения.
2: АвтоОСН, напомним, это налоговый режим, который был запущен с 1 июля 2022 года в нескольких регионах. С 2025 его распространили на всю страну. Сейчас он есть во всех регионах, кроме Нижегородской области. Чтобы работать на АвтоОСН, организации и ИП должны соответствовать определенным критериям, в том числе численность работников компании должна быть не более 5 человек, а годовой доход не более 60 миллионов рублей. Ну а полную версию статьи о том, почему доходы бюджета от автоупрощенки резко выросли, уже доступно на сайте РБК.
3: Часов 42 минуты в Москве. Напомню, ранее утром мы рассказывали о том, что сеть гипермаркетов «Ашан» подтвердила получение письма временного управляющего, то есть компании «Лев Менеджмент». Специально в РБК соответствующая информация поступила. И процитирую, там говорили, что да, подтверждаем получение письма и готовы обеспечить необходимое взаимодействие, оперативно обсуждать возникающие вопросы. Компания работает в штатном режиме. Это главная мысль этого послания. Есть еще подробности по этому делу и о судьбе вообще этих активов. Временный управляющий «Лимана Про», то есть, опять же, компания «Лев Менеджмент», заинтересован в сохранении ее торговой сети и действующей системы управления. Вот об этом, в частности, говорится в заявлении компании, в пресс-релизе. Устойчивая работа компании, цитирую, напрямую связана со снабжением населения и строительной отрасли товарами для дома и ремонта. Временный управляющий также намерен сохранить систему управления в компании, и отсутствуют какие-либо планы по смене текущей высшего менеджмента. Это, кстати, не Лев Менеджмент сообщает, а сама Лимана Про. То есть есть некое понимание, некое взаимодействие в этом вопросе. Напомню, что 17 сентября был выпущен соответствующий указ, и компания Лев Менеджмент как раз получила в управлении наряду с Лиманой Про и активы Ашан, и Nestle, FM Logistics и других тоже компаний, о которых мы говорили. Продолжаем держать эту тему в фокусе внимания. Кстати, временный, да, управляющий обратился к руководству Ашана, компании Лев Менеджмент, снова к этому вернусь. Вот и говорится об этом как раз в письме гендиректора «Лев Менеджмента» Андрея Краюшкина руководству «Ашана», текст которого есть в распоряжении РБК, подлинный соответствующего письма подтвердил источник. Знакомое содержание. Можно констатировать, что компания «Лев Менеджмент» все-таки пока не планирует каких-то радикальных преобразований. Компании, которые переданы ей во временное управление, продолжают работать в обычном режиме, и кадровых каких-то перестановок здесь тоже пока не предвидится. Мне кажется, это главная мысль во всей этой истории, которую пока можно зафиксировать. 9.44 в Москве. Что еще происходит в мире компаний, корпораций, расскажет прямо сейчас Павел Потапов.
4: О чем говорят отрасли?
5: Доброе утро.
4: Технологии.
5: Мегафон запустил набор опций для использования интернета 5G на устройствах,

0: которые не поддерживают стандарт связи. Как сообщил оператор, нововведение можно активировать на сайте или в личном кабинете мобильного приложения. Базовая опция обеспечивает ускорение мобильного интернета в 1,6 раза на всех устройствах, в том числе на моделях iPhone.
1: Финансы.
0: Клиенты малого и среднего бизнеса ВТБ за январь-июль провели более 8 миллионов депозитных сделок, на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход компании сегмента МСБ от размещения временных свободных средств составил 256 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ. При этом, по данным пресс-службы, устойчивый спрос бизнеса на размещение свободных средств подтверждает и динамика портфеля срочных средств в этом сегменте. Он увеличился на 5% по сравнению с показателем годом ранее, достиг 3 триллионов 800 миллиардов. Рублей.
1: Промышленность.
0: Транспортировка нефти из Казахстана в августе в направлении порта Усть-Луга в Ленинградской области снизилась на 30%, составила 200 тысяч тонн, сообщили в Казтранс Ойл. В июле в этом направлении было отгружено 286 тысяч тонн, в мае 301, а также в апреле 230 тысяч тонн, в марте 100 тысяч. Компания не информировала об отгрузках нефти в остальные месяцы года.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: 9.46. В Москве у микрофонов Ирина Савельева. Илья, приходь к политическим новостям. Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке. Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора. Уточнил украинский президент, по его мнению, переговоры могут, цитата, многое изменить. Чего же ждать от этой встречи? Спросим политолога-американиста, преподавателя Института общественных наук РАН ХИКС Артемия Атаманенко. Он присоединяется к нашему эфиру. Артемий, доброе утро. Зеленский большие надежды возлагает на эту встречу. Действительно, она может много изменить.
3: Здравствуйте. Ну, я бы здесь на самом деле разделял публичные заявления о ожиданиях от встречи и реальных, собственно, позициях сторон. Безусловно, когда возникает тот или иной этап переговорного процесса, то та сторона, которая его инициировала, в данном случае, в общем-то, Зеленский выступает инициатором, конечно, стремится представить его к некоторой сдвиг и прогресс. Но в реальности я думаю, что пока что говорить о каком-то сдвиге рано.
4: А о чем тогда говорить? Ну, предыдущая встреча была в июле, я напомню. В Белом доме закрытый режим, без прессы, без итоговых заявлений. Сейчас так же будет?
3: Ну, опять же, пока что это гипотеза, зависит от того, какие будут итоги. Есть основания полагать, что Зеленский постарается как-то повлиять на Трампа, убедить его воспользоваться новыми возможностями санкционного давления, связанными, да, вот с недавно принятым уже законом, да, чтобы повернуть дипломатическую ситуацию в свою сторону. Это, вот, скорее всего, будет основным итогом. Возможно, будут как-то обсуждаться прошедшие выборы в России, опять же, да, с точки зрения критики со стороны Зеленского. Вот, так что здесь, как и всегда, Зеленский будет стараться переводить одеяло на себя и формировать, как он будет думать, более выгодную для себя позицию.
2: Зеленский благодарил Уиткофа и Кушнера за визит в Киев, за помощь в переговорном процессе. Но такое ощущение, что этот визит закончился ничем.
3: Да, действительно, можно так сказать. В общем-то, дипломатические турне американских представителей превратились в большей степени в такую формальность в последнее время. Они являются, в общем, показателем того, что там американская сторона, в общем, заинтересована в решении конфликта, но, опять же, со своей стороны и пока что не имеет реальных инструментов приближения какого-то соглашения. Ну и плюс, да, пока нет там трехсторонних или двухсторонних переговоров сторон, тоже говорить о каком соглашении рано. Ну и с точки зрения дипломатического этикета, конечно же, да, вот есть, ну, скажем так, правильные реверансы в нужную сторону.
4: Артемий, не могу не спросить, у Зеленского состоялся телефонный разговор с Трампом накануне, о чем он, собственно говоря, и рассказывает в своих интернет-ресурсах. Отдельно отмечается, что украинский лидер благодарит американского за подписанный законопроект об адских санкциях против России. Может ли это быть тематикой переговоров для того, чтобы ускорить процесс?
3: Да, да, как я и говорил, Зеленский, скорее всего, будет стараться, да, каким-то образом убедить Трампа воспользоваться этими санкциями, да, в большей степени вторичными, да, там, в сторону Китая и Индии, то, что заложено в архитектуру уже принятого закона. Но, опять же, у Трампа на этот счет, я думаю, что есть свое мнение. Вот, ну да, эта тема будет, думаю, центральной с точки зрения там твердых каких-то элементов переговоров.
4: Главный вопрос, Артемий, пойдет ли Дональд Трамп на уступки украинскому президенту в преддверии промежуточных выборов?
3: Ну, с Трампом здесь все непросто. Он человек последнего разговора. Да, в общем, сейчас у него действительно есть, да, по некоторым инсайдерским сведениям, представление о том, что его, например, действия по иранскому конфликту сильно подорвали политические позиции республиканцев. Есть у него то самое обещание о завершении украинского конфликта, которое длится еще с его предвыборной

0: компании. Говорить об уступках я бы не стал, но так или иначе он, я думаю, постарается из этой встречи, по крайней мере, публично сделать, да, представление о том, что продвижение есть.
1: Благодарю, с нами на связи был политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАН ХИГС Артемий Атаманенко. Интересное выражение. Человек последнего разговора. А прямо сейчас в нашей студии человек не последнего разговора, а продолжающегося разговора о спорте. Я имею в виду Илью Попова. Что происходит сейчас на мировых кортах, футбольных полях, хоккейных площадках? Вот об этом, обо всем прямо сейчас.
2: Спорт на РБК.
3: Прошедшие выходные, как обычно, было много футбола. Матчи прошли в ведущих европейских чемпионатах. И давайте начнем неожиданно с французского первенства, где состоялось «Ле Классик». Это главное противостояние французского футбола. Марсель против ПСЖ. Перед началом этой встречи, в преддверии даже, так скажу, наставник ПСЖ Луис Энрике ввел вот такое вот неожиданное правило. Дело в том, что, во-первых, ПСЖ не очень удачно начал этот сезон. И вот Луис Энрике сказал, что в команде больше нет неприкасаемых, за исключением одного человека, это Витиньи, потому что португалец олицетворяет тот футбол, который ставит команде Луис Энрике. А так, любой игрок может остаться на скамейке запасных или даже на трибуне, кого угодно Луис Энрике может заменить, и, по всей видимости, вот эта мера сработала, потому что ПСЖ довольно неплохо провел этот матч и добился победы со счетом 2-1. Весь матч провел на поле вратарь парижан Матвей Сафонов, правда, не сказать, что было у него много работы, и, по сути, единственный свой голевой момент Марсель реализовал, и вообще Матвей Сафонов получил не очень высокие оценки от специализированных порталов, и в этом сезоне Матвей Сафонов вообще пропускает практически в каждом матче. 8 игр он провел. Вот в 7 он не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Но здесь к Сафонову в меньшей степени стоит предъявлять претензии. Все-таки оборона Пари Сен-Жермен действует, ну, прямо скажем, плохо. Едва ли не в каждом матче.
1: То есть это скорее проблема системная, чем персональная. Ты к этому клонишь?
3: Это проблема начала сезона. ПСЖ, в общем, и в прошлом сезоне, и в позапрошлом начинал не очень удачно. Но затем к весне раскочегаривалась команда и выигрывала Лигу чемпионов.
1: Есть еще суперкубок Единой Лиги ВТБ, о котором мы можем сказать, наверное, сейчас несколько слов. Что там интересного?
3: Да, Анадолу Эфес стал победителем этого турнира. В финале турецкая команда, между прочим, участник Евролиги, это баскетбольный аналог Лиги чемпионов, обыграла Локомотив Кубань. Мне даже посчастливилось побывать на играх этого турнира. В субботу я наблюдал как раз за игрой Анадолу Эфеса с Униксом. Ну, в общем, скажу вам честно, приятно наблюдать за сильной командой, которая представляет свою страну в Евролиге. Все-таки класс Анадолу Эфес, при всем уважении к российским командам и к Униксу, и к кубанскому Локомотиву, несколько выше, что, в общем, и сказалось и в субботнем матче, и накануне. Ну, а самым ценным игроком этого турнира признали защитника Анадолу Эфес Майка Джеймса, который, несмотря на то, что ему уже 36 лет, весьма
1: Солидный возраст,
3: да, по спортивным меркам. Тем не менее, Майк Джеймс по-прежнему в большом порядке. А помните, когда-то этот баскетболист выступал за столичный ЦСКА и радовал российских любителей баскетбола своей игрой и своим мастерством.
1: Ну, теперь и времена другие, и уровень уже совсем другой. На что, кстати, еще стоит обратить внимание в Единой Лиге ВТБ или в ближайшее время? Для тех, кто хочет насладиться, может быть, да, игрой иного уровня, качественного.
3: Скоро начинается чемпионат. Регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ. Фавориты те же. Это ЦСКА, Уникс, Зенит, который совершенно точно хочет исправиться за не самый вразумительный прошлый сезон. Все-таки команда из Санкт-Петербурга очень амбициозная, но заняла лишь четвертое место в чемпионате. Она в серии за третье место как раз уступила Локомотиву Кубани. Ну и Уникс очень серьезно обновился. Приехали довольно приличного уровня легионеры. А ЦСКА предстоит отстаивать титул чемпиона.
1: За всем будет пристально наблюдать спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Ждем и дальнейших рассказов в нашем эфире.
2: Технологии и тренды.
4: Антропик предсказала страшное будущее, в котором экономика богатеет на треть, а без работы останется почти каждый пятый офисный специалист. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как самые страшные прогнозы об ИИ иногда зависят от одного показателя. Исследователи Anthropic построили интерактивную модель экономики США до 2030 года. В нее можно подставить скорость развития и распространения ИИ, долю автоматизированной работы и время, которое потребуется уволенному человеку, чтобы найти новое место. Авторы предлагают три сценария. В умеренном искусственный интеллект почти не меняет привычную экономику. ВВП оказывается лишь на 1.5% выше, чем без ИИ, а безработица почти не растет. В среднем сценарии ВВП прибавляет 8%.

0: замен автоматизированных. В умеренном сценарии на две исчезнувшие задачи возникает одна новая, в среднем – одна на четыре, а в экстремальном – ни одной. Именно здесь модель начинает спорить с историей. Технологические революции не только уничтожали профессии, но и создавали роли, которые заранее невозможно было назвать и предсказать. Авторы это понимают, однако неизвестное все равно приходится превращать в конкретную цифру, например, в ноль. Поэтому интерактивная модель Anthropic полезна не как машина предсказаний, а как машина допущений. Она показывает не то, что обязательно сделает ИИ, а то, насколько мрачным получится будущее, если люди не придумают для себя новые работы.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов.
4: «Сверхновый русский» Дмитрия Соколова-Митрича. Это вдохновляющая коллекция истории о наших с вами соотечественниках, которые меняют мир вокруг. Есть такая фраза: «Дай мне спокойствие принять то, что не изменить, мужество – изменить то, что могу, и мудрость – отличить одно от другого». Вот книга именно тех, кто выбирает мужество. У нас с вами о предпринимателях, инноваторах, которые строят бизнесы не только ради прибыли, но и для улучшения общества вокруг.
2: «Сверхновые русские. Продуктивный класс России. Драйв, смысл и место в глобальном будущем». Дмитрий Соколов-Митрич. В сервисном бизнесе каждая сделка – достижение. Для каждого клиента и его задачи надо формировать команду. Когда же работаешь с его величеством продуктом, небольшая команда может делать большие обороты за счет видения, креативности и интеллекта.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
7: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
8: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
9: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
1: РБК Тренды.
7: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах. Сокращение от английского stay – оставаться, и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие. Наполняют краеведческими квестами, йогой в парках, культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересборки быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа жизни.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Утро в столице, в студии Павел Потапов.

0: «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму 9-го созыва. Партия набирает 57,83% голосов. По итогам обработки 94% протоколов, свидетельствует предварительный данный ЦИК. Следом идет КПРФ 13,81% голосов, у ЛДПР 8,93%, у «Новых людей» 7,97%, у «Справедливой России» 4,96%. Она опустилась ниже 5% барьера. Явка достигла почти 57%. Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко побеждает на выборах главы региона. Он набирает 70,89% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в областном избиркоме. ФСБ сообщил о задержании жителя Донецка, который по заданию украинской спецслужбы готовил подрыв автомобиля у здания избиркома в ДНР. Налоговый режим «Автоупрощенка» принес государству уже 184 миллиарда рублей в этом году, больше, чем самозанятые ИИП на патенте вместе взятые. Это следует из данных Минфина на середину сентября, который изучил РБК. По сравнению с 2025 годом сборы от «АвтоУСН» выросли в 41 раз. За весь прошлый год они составили лишь 4,5 миллиарда. Новое приложение Сберинвестиций под названием «Сияние» доступно в App Store, сообщила пресс-служба Сбербанка. Клиентам рекомендуют установить приложение как можно скорее, поскольку время его доступности в магазине может быть ограничено. Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Келина Джорджеску, сообщает Hot News и Digi24. Джорджеску задержали во время поездки на автомобиле, доставили домой, чтобы провести обыски в его присутствии. Операция проходит в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с ущербом в 1 000 000 евро. «Anthropic» переносит проведение первичного публичного размещения акций с октября на ноябрь, пишет Wall Street Journal. Некоторые консультанты и компании считают, что ожидание до ноября даст «Anthropic» время для публикации квартальной финансовой отчетности, которая продемонстрирует ее сильные конкурентные позиции, даже после того, как в сентябре ее соперник OpenAI представил свою новейшую модель Astra. Больше новостей на сайте РБК.
1: Не знаю, как насчет акции «Anthropic», но россияне, походу, больше интересуются криптовалютами. По крайней мере, как сообщил замминистра финансов Иван Чубисков в интервью ТАСС, около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами. Об этом чуть позже. 10 часов 3 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. В этом часе «Справедливая Россия» не набирает необходимые 5% голосов. Разберемся, как меняется в связи с этим расстановка сил. Адские санкции в действии. США теперь смогут вводить 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Расскажем, кто и как на это реагировал. Ну, а прямо сейчас о популярности криптовалют у россиян. Общий объем вложений российских граждан в такие активы эксперты оценивают в 3 триллиона 700 миллиардов рублей, добавил Иван Чубисков. Эта сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним, уточнил замминистра. Значат ли эти цифры, что россияне стали проявлять больше интереса к криптовалютам? Спросим у гендиректора «Крипто-А» Алены Нариньяни. Она присоединяется к нашему эфиру. Алена, доброе утро. 20 миллионов россиян, которые владеют криптовалютами. Это много или мало?
2: Доброе утро. На самом деле статистика о том, что в России порядка 20 миллионов жителей нашей страны владеют криптовалютами, появилась еще в 2024 году. Мировые рейтинги, они обычно составляют список стран, в которых большее количество населения интересуется либо владеет криптовалютами. И вот в 2024 году по России была такая цифра, что там 20 миллионов. При этом мы были даже не в первой тройке. По-моему, мы были 8-м номером, если я не ошибаюсь, в десятке. То есть это не очень так, чтобы очень много. Первая, по-моему, Индия, и там количество приближается к 100 миллионам. Ну, количество владельцев цифровыми активами. Тем не менее, я думаю, что для нашей страны это значимый показатель, и когда сейчас мы активно продвигаем эту историю, приняли закон о криптовалютах, там худо-бедно начинаем разрешать торговать на российских биржах, люди интересуются этим больше, и мне кажется, цифра будет расти.
1: Алена, мы часто слышим, что криптоактивы рискованные. Значит ли это, что людей это не пугает, не останавливает, или они просто не осознают все риски, связанные с этим?
2: Ну, смотрите, на самом деле криптовалюта действительно является рискованным активом, но риск — это не всегда плохо. Когда трейдер выбирает высоковолатильный актив, он может как все потерять, так и быстро все заработать. А мне кажется, что менталитет наших людей, он очень склонен к тому, что вот потерять могут все, кроме меня, а я точно заработаю. Особенно если вот там где-то есть история о том, как Вася взял кредит и быстренько его отбил, и еще X10 сделал. Мне кажется, наших людей это очень привлекает.
1: По закону о криптовалюте гражданин России может владеть криптой максимум на 300 тысяч рублей. Как вы думаете, ЦБ впоследствии смягчит этот лимит?
2: Я думаю, что да, смягчит этот лимит, потому что для пользователей, которые профессионально занимаются криптовалютами, либо занимаются ими давно, это, конечно, очень маленькая сумма. И все, что они могут сделать в этой ситуации, владеть криптовалютами в серую и пользоваться ими в серую, использовать, совершать сделки не на государственных биржах, которые мы сейчас запускаем в России, а ну, на тех, которые нам привычны, там, на азиатских, на тех, с которыми они давно работали. Мне кажется, что нашей власти это не совсем выгодно. Они либо должны будут смягчать критерии вот этого квалифицированного инвестора, который может инвестировать на большую сумму, и упрощать получение этого статуса, либо, соответственно, увеличивать порог.
1: Еще не могу спросить вас о сумме, в которой оценивают вложения российских граждан в криптовалютах. 3 700 миллиардов рублей. На самом деле, меня это очень впечатляет. А на самом деле, это много или мало?
2: Я думаю, что на самом деле эта сумма больше. Просто не все активы, которыми владеют наши соотечественники, попали в этот мониторинг.
1: И она может расти еще, с вашей точки зрения?
2: Конечно, конечно. Чем больше пользователей будет интересоваться этой историей, чем больше у них будет получаться с ней работать, а сейчас у нас политика власти такая, что мы как бы не скрываем и не запрещаем криптовалюты. То есть у нас появляются, ну окей, как бы я могу там по-своему оценивать брокеров, через которых мы можем совершать сделки с криптовалютами, тем не менее они появляются и рассказывают об этом людям, продвигают эту историю среди обычных людей. Поэтому да, эта сумма будет расти.
1: Благодарю вас. Алена Нариньяни, генеральный директор CryptoA, была в прямом эфире радио РБК. Напомню, что с 1 сентября в России вступил в силу закон о регулировании криптовалютного рынка. Он предусматривает работу лицензированных бирж, криптообменников и цифровых депозитариев. Для большинства участников рынка криптовалюта остается инвестиционным инструментом. Расплачиваться ею за товары и услуги внутри страны запрещено. Глава Напсовета Мосбиржи Сергей Швецов заявлял, что торги криптовалютой в России будут технологически готовы к запуску к 1 декабря этого года. По его словам, непосредственный запуск будет зависеть от того, как быстро примут необходимые нормативные акты. Ну, а буквально через минуту будем подводить предварительные итоги голосования на выборы в Госдуму.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
1: 10:09, точное московское время. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Итак, «Справедливая Россия» не набирает необходимые 5% голосов. По итогам подсчета 90% бюллетеней партия все еще не смогла преодолеть необходимый порог для прохождения в Нижнюю палату. Таковы данные Центра избиркома на текущий момент. И по текущим результатам большинство в Госдуме сформирует от «Единой России», а партия получила 57,8% голосов. Также в парламент проходят КПРФ 13,8%, ЛДПР почти 9% и «Новые люди» около 8%, если быть точным, 7,9%. Меняется ли расстановка сил в связи с выбывшей «Справедливой Россией»? Узнаем у председателя Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», профессора Высшей школы экономики Андрея Быстрицкого. Андрей Георгиевич, доброе утро. Действительно, что это меняет

0: спектр расстановки сил. Я имею в виду, если вдруг «Справедливая Россия» все-таки по окончательным итогам не попадет в нижнюю палату парламента.
1: Ну, смотрите, значит, в случае, если вот те партии, там же, которые не проходят, их голоса перераспределяются пропорционально собранным голосам, вот, ну, среди партий, которые преодолели 5% рубеж. Вот, в этом смысле здесь никакой сложности нет. Это правило, оно действует давно и достаточно понятно, потому что люди проголосовали. Вот, так вышло, что тот не проголосовали, поэтому, как согласно общей средней картине, так получается. Вот. Другое дело, что я бы не торопился с выводами про справедливую Россию. Вот. Дело в том, что вот, ну, по обработке 93% бюллетеней, я прочитал в агентствах, и у них 4,96% голосов. Это означает, что зазор очень маленький. Поэтому вот и статистически, ну, сколько я это дело понимаю, да, это может быть преодолено. Это не, так сказать, не является окончательным приговором. Вероятный такой исход и сякой исход. Ну, вот некоторая интрига есть, посмотрим. Ну,
0: то есть в 11 часов сегодня ЦИК подведет предварительные итоги голосования, а вот официальные результаты только 25 сентября, и до этого срока может что-то все-таки измениться в раскладе.
1: Ну, смотрите, значит, ну вот считаются разные участки, разные голоса. Если мы перекинем, мы увидим, что эти 0,4%, которые вот, известны, а точнее не 0,4%, понимаете, то есть это голосов, то есть это небольшое количество избирателей. Вдруг в каком-то регионе, в каком-то участке, где-то чуть повыше. Ну, гадать бессмысленно. Дождемся, пока будут подведены итоги, когда будет уже окончательно ясно. Да, на больших массивах обычно динамика выявляется заранее, но здесь вот при таких небольших...
0: Алло? Да-да-да, пропали.
1: Да-да, ну... Идея такая. В общем, короче, я думаю, что рано вот, делать окончательные выводы, а принцип, чтобы развелось с голосами, да, не перераспределяться в соответствии с количеством голосов пропорционально тому, что собрали партии, которые преодолели 5% барьер.
0: Андрей Георгиевич, а как бы вы оценили результат «Единой России»? Насколько он ожидаем?
1: Ну, «Единая Россия» лидирующая партия, партия основная, которая много делает, и во многих регионах она тесно связана с региональными элитами, с региональным бизнесом.
0: Пропадает, к сожалению, наш спикер, да. Андрей Георгиевич, извините, не расслышали вас последние ваши буквально слова, потому что связь подводит.
1: Связь подводит тогда. Сейчас меня слышно?
0: Да, сейчас слышно.
1: Ну, смотрите, значит, вот «Единая Россия» – партия, вокруг которой консолидируется в значительной степени российское общество. В условиях вот нынешнего кризиса, да, когда вот, ну, как бы сказать, сложностей много, специальная военная операция, санкции, воздействия, значительная часть общества понимает, что нужна поддержка власти, нужна в данный момент абсолютная консолидация, потому что иначе будет, ну, риски возрастают. В этом смысле «Единая Россия», как мне кажется, многое делает для того, чтобы обрести поддержку среди самых разных слоев населения. В этом смысле большая ее поддержка достаточно естественна. Это понятно. Есть, конечно, настроение более и другие.
0: Нет, к сожалению, не позволяет нам связь обстоятельно обсудить этот вопрос. Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор Высшей школы экономики, был в прямом эфире радио РБК. Напомню, что в 11 часов сегодня ЦИК огласит предварительные результаты, а официально уже будут подведены только 25 сентября. США теперь смогут вводить 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это следует из закона об адских санкциях, который Дональд Трамп все-таки подписал в прошедшие выходные. Документ предусматривает также продление уже действующих ограничений в отношении Ирана, сообщил Белый дом. И прямо сейчас рассказываем, кто и как отреагировал. Китай после подписания Трампом закона предупредил о вероятном ответе. Власти КНР выступают против односторонних ограничений, введенных без санкций ООН. И опоры на международное право, Пекин отметил, что торгует со всеми странами на основе равенства и взаимной выгоды, и выразил надежду, что

0: у США будут стабильно сотрудничать с Китаем. В Индии тем временем сообщили, что не будут прекращать импорт российской нефти, а также обменивать долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны Вашингтона. Российский бизнес тоже не остался в стороне. Основатель компании «Айон» Роман Троценко заявил телеканалу РБК, что последствия для России и других стран не станут критичными.
1: Трамп, как хорошая пчела, собирает мед из любого цветка. Трамп каждый раз рассматривает любую

0: который давал ему полномочия вводить в дальнейшем своими указами, это право. Как любое ружье, которое висит в первом акте, должно выстрелить в четвертом, конечно, этот закон будет в конце концов использован.
1: Председатель совета директоров группы компании «Боско» Дичелье Джи Михаил Куснирович рассказал телеканалу РБК, что упоминание России в адских санкциях – оммаж. Он отметил, что подобные ограничения – полезный инструмент для Трампа. Дело в том, что пока он находится в ситуации, когда неясно, чем закончатся промежуточные выборы в Конгресс.
2: Я это расцениваю больше как еще больше полномочий определенному руководителю довольно сумасбродного толка в своих партийных интересах. То есть, что эти адские санкции именно сфокусированы на Россию, это уже омаж. Потому что основное возможно Трампу применять или не применять те или иные условия. И они могут быть в отношении различных стран. Пока у него под контролем и Конгресс, и Сенат, эти полномочия ему не помешают.
1: Москва считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после принятия законопроекта Палаты представителей указал на недружественные действия, которые определенно будут усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине со стороны США. Это была цитата. Российская промышленность перестала платить за чужие разработки в сфере искусственного интеллекта. Об этом РБК рассказали игроки рынка. Теперь компании покупают собственное оборудование, а также уводят модели, в том числе зарубежные, в закрытый контур. Связано это с законом о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Он был подписан властями в июле. Основная часть документа вступила в силу с 1 сентября, но он регулирует не всю сферу, а только большие фундаментальные модели. По данным IT-холдинга Т1, сейчас основной запрос заказчиков – внедрить искусственный интеллект на собственной инфраструктуре компании без выхода во внешнюю сеть, хотя еще пару лет назад клиенты хотели как можно быстрее внедрить ИИ-ассистента. При этом зависимость от иностранного оборудования все еще сохраняется, и наиболее вероятная модель работы – использование и собственных моделей, и зарубежных, считает руководитель по развитию продуктивных решений IT-интегратора К2 Нейротех Вячеслав Дегтярев.
3: Сейчас мы видим постепенный плавный переход от каких-то пилотных проектов к сетевому внедрению. Если раньше под каждую задачу создавались отдельные модели, либо какие-то маленькие небольшие проектики, то теперь стараются строить такие большие контуры для искусственного интеллекта. Я бы назвал это ядро искусственного интеллекта внутри компании. При этом ключевой вопрос и, наверное, ключевая зависимость – это инфраструктура. Мы сейчас во многом зависим от оборудования NVIDIA, американского в частности. Хотя при этом появляются российские аппаратные и программные решения, известные игроки, это там ядро, NorseTrans. Ну и сейчас наиболее реалистичный гибридная модель, когда кто-то делает все на своей инфраструктуре, кто-то делает что-то в облаке, например, того же Яндекса, и таким образом этот барьер преодолевает. Универсальных требований по использованию зарубежных моделей нет.
1: Бизнес сейчас не отказывается полностью от зарубежных моделей и переводит их во внутренний контур. Такой подход востребован, в частности, в промышленности, финансовом секторе, фармацевтике, ритейле и научно-исследовательских организациях, говорят опрошенные РБК-эксперты. Но особенно эффективен искусственный интеллект в работе с документами, отмечает гендиректор промышленного IT-интегратора «Ультиматек» Павел Растопшин.
4: Надо отделять искусственный интеллект как машинное обучение и как языковые модели. Если машинное обучение – это больше про оперативное управление процессом на основе исторических данных, то языковые модели, они больше работают с материалами в режиме создания, чем в оперативном режиме. Поэтому сейчас бум использования таких сценариев в промышленности, как автоматическое проектирование с использованием искусственного интеллекта, либо дополнение, например, ремонтной документации с использованием искусственного интеллекта. Все, что позволяет дообогащать данными и автоматически создавать документы. Многие хотят это использовать для того, чтобы сокращать время запуска месторождений, время запуска производств. В этом смысле здесь вот это сейчас новое.
1: На национальные модели искусственного интеллекта больше переходит военно-промышленный комплекс, энергетический сектор и металлургия. Дело в том, что эти сферы содержат чувствительные данные, которые лучше хранить во внутреннем контуре. Об этом рассказала руководитель направления промышленности МВС AI Ирина Майорова.
5: Для критической инфраструктуры, оборонки, энергетики это не просто уже тренд, так как данные и алгоритмы управления производственными процессами, технологическими процессами должны оставаться под национальным контролем. При этом различия по отраслям действительно есть в промышленности. Там, где данные чувствительные, металлургии, нефтегазе, ВПК, приоритет все-таки с российскими онпрем-решениями. А вот, например, в кросс-отраслях, отраслевых вспомогательных сценариях, например, в пиаре, маркетинге, внутренних коммуникациях, компании

0: гораздо чаще и более гибко используют доступные модели, в том числе зарубежные, потому что риски ниже, скорость результата быстрее.
1: Сейчас прямого запрета на использование иностранных моделей нет, но, как отмечают эксперты, компании превентивно локализуют процессы с искусственным интеллектом. Дело в том, что с марта правительство сможет устанавливать обязательность применения отечественных моделей под законными актами. Ашан и Лимана Про подтвердили получение письма временного управляющего. Это компания Лев Менеджмент. В нем заявлено о заинтересованности сохранить бесперебойную работу сетей. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Напомню, указ о передаче российской дочки Ашан во временное управление президент Владимир Путин подписал 17 сентября. Получение письма подтверждаем, готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы. На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений, говорится в ответе пресс-службы Ашана на запрос РБК. Не исключено, что маркетплейсы будут использовать логистическую инфраструктуру компаний взамен своей сгоревшей. Об этом рассказала обозреватель РБК Елена Сухорукова.
2: Маркетплейсы, по версии источников РБК, могут привлекать большие распределительные центры, которые есть у Ашана и Лиманы Про. Речь может идти даже не о приобретении в собственность, а об использовании инфраструктуры при временном управлении, рассуждает один из источников на финансовом рынке. У Лиманы Про, например, выстроена собственная логистическая сеть, у нее 200 тысяч квадратных метров складов в московском регионе, и это самые крупные мощности среди строительных магазинов. К тому же временному управляющему передан логистический оператор, который обслуживает Nestle и частично Ашан. А источник в одном из маркетплейсов напоминает, что интернет-платформы работают по агентской схеме, то есть они получают комиссию от продажи чужих товаров, и если у них в структуре появится продуктовая розница, то это автоматически положит конец комиссионной схеме. Юристы напоминают, что временное управление не лишает иностранного владельца права собственности на актив. Временное управление может стать промежуточным этапом перед продажей, но заранее такой исход не определен. Передача одному временному управляющему не означает, что активы должны продаваться одним пакетом. А тут активы из разных отраслей. Это ритейл, производство продуктов и логистики. Французская газета «Le Monde» писала, что для команд Ашана и бывшего Леруа Мерлен в Москве указ президента о введении временного управления стал шоком. Издание называло это решение очередным шагом России против западных компаний в ответ на шквал санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине.
1: Полный разбор этой темы, именно о передаче во временное управление активов Ашан и Nestle, читайте в подписке РБК. Ну а сразу после новостей в середине часа речь пойдет о выборах в Германии. Напомню, что АДГ одержала победу на выборах в Мекленбурге. ХДС набирает около 5% голосов и не преодолевает 5% барьер для прохождения в Ландтаг. Все подробности уже после выпуска новостей в середине часа.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно — главный герой — море. Открытая кухня, роу-бар, рыба и морепродукты на льду. А в огромном аквариуме – лобстеры и крабы. Меню огромное, около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой. Хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию Атлантика. Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным –

0: осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. Атлантика Навернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила Атлантика все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Голова и плечи.
3: Голова и плечи, чашка с ручкой, крест, смерти, падающая звезда. Нет, я не сошел с ума. Это фигуры технического анализа, они же паттерны. Смысл в том, чтобы разглядеть фигуру на графике, и она подскажет дальнейшее движение актива. Например, если вырисовывается образ человека, левое плечо, голова, правое плечо, это говорит о завершении тренда. И каждый раз, когда график будет складываться в такой паттерн, это будет сигналом к развороту цены. Теханализ дружит со статистикой, но игнорирует фундаментальные факторы. Это не значит, что он плох, просто без специальной подготовки им лучше не пользоваться. Что это за бред? Какие-то палочки, черточки, ничего не понятно.
4: Это не бред, мой друг, а падающая звезда. Она укажет путь.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
7: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
9: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
10: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
9: РБК в цифрах.
10: 4 авторских варианта. 2 громкие кражи и рекордные 120 миллионов долларов на аукционе. Такова история картины Эдварда Мунка «Крик». Во время первого ограбления в 1994 году преступникам хватило 50 секунд, чтобы вынести полотно и оставить записку. Спасибо за плохую охрану. В ходе второго налета шедевр сорвали со стены. На поиски ушло 2 года, а на сложную реставрацию еще 12 месяцев.

10:30 в столице, в студии Павел Потапов. «Единая Россия» претендует на фракцию, в которой будет от 348 до 356 мест. До этого ее максимальным результатом были 343 мандата по итогам выборов 2016 года. По партийным спискам, после обработки 95% протоколов, «Единая Россия» получает 57,83% голосов. Далее идут КПРФ 13,81, ЛДПР 8,97, «Новые люди» 7,96 и «Справедливая Россия» 4,96 не проходит барьер в 5%. Временно исполняющий обязанности главы Тверской области Виталий Королев набрал 69% голосов после обработки более 97% протоколов на выборах губернатора региона. Это следует из данных онлайн-табло информационного центра ЦИК. Председатель КНР Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября посетит США с государственным визитом, сообщил МИД Китая. В ходе визита он обсудит

0: Трампом двусторонние отношения, а также основные вопросы глобального мира и развития. Уральская транспортная прокуратура начала проверку информации о прерванном из-за технических неполадок полете самолета «Москва-Салехард», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Сегодня в СМИ появилась информация, что суперджет из московского Домодедово прервал взлет из-за срабатывания системы предупреждения о пожаре во вспомогательной силовой установке в кабине пилотов. Сквер имени Юрия Лужкова планируется обустроить в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что сегодня бывшему мэру Москвы исполнилось бы 90 лет. Для Севастополя Лужков был настоящим другом, отметил Развожаев. Ягненка, выведенной в Киргизии породы арашан, продали за $1 миллион, сообщила пресс-служба киргизского Минсельхоза. В воскресенье в стране состоялся международный фестиваль, посвященный развитию мяса сальных овец. Покупателем ягненка стал селекционер из Казахстана. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Десять часов 32 минуты. В Москве вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Итоги выборов подводят сейчас не только в России. В Германии также ведут подсчет голосов в земельных выборах Ландтага. Все подробности прямо сейчас. В Берлине лидируют левые. Они набрали 25,7% голосов избирателей. В Мекленбурге передней Померании вперед вырвалась партия «Альтернатива для Германии». У нее 38,2% голосов. Коалиция партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Социал-демократическая партия Германии» потеряли большинство. Лидер ХДС Фридрих Мерц прокомментировал итоги у партии 4,5% голосов. Одним словом, катастрофа, сказал он. Такое заявление он сделал в штаб-квартире партии в Берлине. И если его партия не сможет набрать больше 5%, она впервые не попадет в Ландтаг ни одной немецкой земли. И прямо сейчас к нашему эфиру подключается научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, германист Мария Харольская. Мария, здравствуйте. Какая вообще общая картина сейчас складывается в Германии?
2: Здравствуйте. Ну, вы правильно подчеркнули самое важное. Общая картина – это беспокойство о будущем христианских демократов и недовольство Фридрихом Мерцем. Потому что низкие результаты его партии во многом олицетворяют не недовольство его однопартийцев на земельном уровне, а недовольство именно работой канцлера.
1: Угу. А что было самым неожиданным в ходе этого голосования и как по итогам меняется расстановка сил?
2: Во-первых, неожиданностей было не так много, потому что в Германии достаточно хорошо работают опросы, многое уже предрекалось. Что стоит назвать? Во-первых, все-таки то, что христианские демократы вообще не войдут в Ландтаг, это стало неожиданностью. Приятной неожиданностью для социал-демократов стал их успех в Мекленбурге передней Померании, но это во многом заслуга лидера партии на земельном уровне Мануэлы Швезик. Но надо отметить, что она как раз тоже очень критикует федеральное правительство, несмотря на то, что туда входит ее партия. Ну и в Берлине, конечно, во многом неожиданностью стал настолько яркий и сильный успех левой партии, несмотря на достаточно радикальные лозунги, в том числе об обществлении жилищной собственности крупных концернов. То есть это действительно радикальные левые.
1: Мария, а уже ХДС действительно окончательно не сможет преодолеть порог? Это уже окончательный итог?
2: Там буквально досчитывают небольшие доли голосов, поэтому очень маловероятно, что они наберут вот этот вот 0,1%, которого им не хватает.
1: Канцлер Германии сказал, что это катастрофа. Действительно, это весомое поражение. Что с партией будет дальше?
2: Но сейчас главная дискуссия, что делать и оставлять ли канцлера. Потому что среди христианских демократов и сестринской партии ХСС сильны настроения, что нужно избавиться от, цитата, такой токсичной фигуры, как Фридрих Мерц. А другое дело, что сейчас сам Мерц держится всеми силами за пост канцлера. Поэтому сейчас основной вопрос будет, получится ли его сменить и на кого, или нет. Но у Мерца высокие шансы остаться, во-первых, из-за его жесткой позиции, а во-вторых, сложно найти фигуру, которая удовлетворила бы всех. Потому что альтернативные предложения, удовлетворяют или более центристское крыло, или более правое, но как бы сложно быстро решить эту проблему.
1: Как вы оцениваете итоги выборов? Это как какой-то политический кризис внутри, да? И о чем это говорит? О каких настроениях в обществе?
2: Да, это действительно политический кризис. Не нужно перекладывать эти результаты на всю Германию, потому что это все-таки восточные земли, особенно Мекленбург, Передняя Померания. И там характерны более критичные настроения к власти. Но что мы видим? Первое. Вот эти традиционные партии ХДС, ХСС и социал-демократы перестают быть той самой теми самыми народными партиями, которые всегда получали, не большинство голосов, но большую часть. Второе. Проблема альтернативы для Германии, потому что абсолютно непонятно, что с ней делать. Она популярна, при этом остальные партии отказываются от взаимодействия с ЭДГ. И здесь это тупик, потому что чем больше вы не допускаете альтернативу для Германии во власть, тем ярче ЭДГ кричит, что вы сами не можете справиться, но одновременно не даете руководить страной нами. И третий определенно кризисный момент – это невозможность создать устойчивую коалицию, потому что партий стало много, альтернатива получает много голосов. И вот та старая система, когда было 3-4 партии, и к власти приходила одна крупная и одна маленькая, это давало стабильные 4 года. Но вот эта система рушится, поэтому сейчас мы видим серьезные политические изменения и болезненные изменения ФРГ.
1: Благодарю вас, Мария Харольская, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, была в прямом эфире радио РБК. Еще раз напомню, что сегодня и в России подводят предварительные результаты голосования выборов в Госдуму. В 11 часов в нашем эфире слушайте трансляцию главы ЦИК Эллы Памфиловой.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Цифра дня.
5: Или какова цена забывчивости?
6: 74% людей раздражаются, когда им приходится повторять уже сказанное, выявили опросы. В случае предпринимателя забывчивость и невнимательность могут оттолкнуть клиента и даже привести к его потере.
7: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
1: 10:39 в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. Посмотрим, что происходит сейчас на рынке. Открыта утренняя сессия была снижением. Сейчас индекс Мосбиржи снижается на 0,6%, 2264 пункта. Голубые фишки также демонстрируют небольшое снижение. В лидерах бумаги Яндекса, группы компаний «Самолет» и «М-Видео». Прирост показывают акции Роснефти на 0,8%. Официальный курс доллара, установленный Банком России с 19 сентября 84.20, курс евро 96.60, юаня 12.50. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent падает почти на 2%, $101.76 за баррель. Эксперты связывают это с отсутствием продвижений в мирных переговорах по конфликту с Ираном. Резких скачков на этой неделе не ожидается, она будет весьма стабильной. Об этом рассказал директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
8: В принципе, рынки, как правило, ориентируются, позитивно воспринимают сохранение статус-кво. То есть ситуация, когда происходят какие-то неожиданные вещи, непредсказанные опросами, для рынков, как правило, кончаются нервозностью, поэтому вот те результаты, которые мы имеем, наверное, они для рынка скорее нейтральны.
9: То есть рынок никак не отреагирует? Мы не увидим ни значительного роста, ни значительного снижения?
8: Я думаю, что самое главное – геополитика. И здесь рынок реагировал на негативные внешние угрозы. Вот что касается вот именно внутренней политики, ситуацию, в которой отражают выборы, да, здесь, я думаю, для рынков нет никаких негативных сюрпризов, и он не должен на это плохо реагировать.
1: Валерий, а на что будет реагировать рынок на этой неделе? За какими событиями следим?
8: В принципе, на этой неделе ждем достаточно много риторики от Центрального банка. Вот сегодня Московский финансовый форум, и будет Алексей Павлович Заботкин от Центрального банка что-то рассказывать. Силуанов Антон Германович, в принципе, по его комментариям понятно, что бюджет более или менее складывается, и, наверное, что-то содержательное мы можем сегодня услышать. И в четверг, если я не ошибаюсь, Эльвира Набиуллина будет выступать в Сочи на пленарной сессии.
9: Что ждет экономика? Что ждут инвесторы и что такое должны сказать сейчас финансовые власти?
8: Финансовые власти, прежде всего, должны попытаться убедить и экспертное сообщество, и экономику, что, в принципе, тенденции среднесрочные на снижение ставок ничего не угрожает, что и правительство, и Центральный банк

0: в этом плане на одной странице. И, в общем-то, да, была пауза на сентябрьском заседании, но самое главное, да, чтобы рынок и экономика получали четкие сигналы о том, что тренд на снижение ставки, он остается в силе.
1: Если говорить об уровне индекса Мосбиржи, какой диапазон на этой неделе все-таки индекс будет тестировать?
0: Ну, я думаю, что в целом мы будем повторять картину прошлой недели. Все-таки каких-то серьезных драйверов именно корпоративных пока нет. И рынки, на самом деле, наверное, будут проторговывать какой-то диапазон 2200-2300 вот примерно.
2: Валерий, что касается рубля, такое ощущение, что он стабилизировался. Каких движений ждем?
0: Ну, наверное, сейчас складывается в пользу все-таки чуть более крепкого рубля, да, и поэтому вполне возможно, что мы бы могли увидеть подныривание доллара ниже 84 рублей, но, опять же, здесь, с другой стороны, ситуация вот вокруг доллара на мировом рынке, наверное, этому несколько препятствует. Поэтому я бы здесь тоже думал, что рубль относительно доллара будет достаточно крепкий, относительно юаня, наверное, тоже. Вот евро, наверное, рубль заметно укрепится примерно до 1 рубля, но может быть выигрыш.
1: Что будет с нефтью?
0: Рынок более или менее находится в ситуации, когда уровень примерно 100-110, он является таким консенсусным, да, некоторые крупные банки даже, в принципе, снимают рекомендации, прогнозы по рынку нефти, поэтому ожидать, что цены как-то заметно снизятся или будет какой-то прорыв, я бы не стал.
2: Что касается Московского финансового форума, о котором говорил Валерий Вайсберг, он уже 11-й по счету. Деловая программа включает 16 тематических сессий и пленарное заседание с участием министра финансов Антона Силуанова и мэра Москвы Сергея Собянина. Предвыборная гонка завершилась, но впереди у депутатов еще одно сражение за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме. И красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», достанется не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше и что еще входит в соцпакет? Герой программы «Да или нет», преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, более 10 лет он проработал в Госдуме на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
3: Да или нет?
4: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
5: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
4: Диспансеризацию нужно проходить.
5: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделам президента. Он получает возможность посещать санатории.
4: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
5: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
4: Совсем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
5: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
4: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
5: Ну, думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, а для кого-то это Лубянка, новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Они в основном видят обзор Москвы, вот как в фильме «Иван Иван Васильевич меняет профессию, когда выходил царь на балкон и говорил «лепота», вот примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
4: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
5: Ну, плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам, то есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10 этаже вместе с комитетом по Финрынку, комитет по экологии там на 6. Ну вот, соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Ну, знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
4: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
5: Крыша протекала, это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке вот в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Но ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
4: Быть депутатом тяжело, да или нет?
5: Однозначно да, но приятно.
3: Да или нет?
2: Из приятных новостей: в столице стартовал Октоберфест. Вообще, это крупнейший в мире фестиваль пива, который начинался в Мюнхене как фольклорный. Но со временем он стал международным брендом. Тематические Октоберфесты проводятся в США, Бразилии, Австралии, Японии и в России. В этом году московские площадки подготовили тематическую программу с баварской кухней, напитками и музыкой. Ну, а мы напоминаем, ссылаясь на Минздрав, что употребление алкоголя вредит здоровью. С баварской кухней в России сложно, а вот пиво есть. Об этом в утреннем эфире рассказал президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров.
6: У нас проходит он в самих ресторанах, и сети делают этот фестиваль, стараясь придать ту атмосферу, которая есть. Кстати, фестиваль проходит еще в некоторых и других странах, это типа франшиза делается. Но мы традиционно, там, начиная там с 90-х годов, тот или иной ресторан, та или иная пивная сеть его отмечает, старается делать очень похоже. Конечно, с баварской кухней немножко сложновато, потому что ее надо знать.
1: Но хотя бы с пивом-то.
2: Да, баварские сорта пива, насколько сейчас сложно завести, вот в одной из крупных сетей будет Янтарный лагерь главным пивом.
6: Вы знаете, мы продолжаем получать пиво оттуда теми или иными путями.
1: Цена вопроса, вот Октоберфест, это дорого вообще вот или нет?
6: Ресторанная цена — это сколько готов посетитель заплатить за то, что ему предлагается. Тут это не розница, поэтому и влияет на это и атмосфера, и обслуживание, и влияет на это и кухня, в общем, все. Но я могу сказать, что, конечно, пивные фестивали — это немножко, конечно, подешевле.
2: Тем временем посетители немецкого Октоберфеста негодуют. Цена на пиво выросла на 400% за 40 лет. В этом году пиво на фестивале стоит почти 15,5 евро. Это примерно на 2,5% дороже, чем в прошлом, сообщает немецкий журнал «Шпигель». В 11 часов ЦИК будет подводить предварительные итоги голосования на выборах в Госдуму. В нашем эфире прямая трансляция. Но на выборах уже известно, что выиграли кинотеатры. Об этом радио РБК рассказали опрошенные владельцы сетей кинопроката. По их словам, в пятницу, в первый день выборов, посещаемость кинотеатров резко возросла. Это нетипично для буднего дня. Дело в том, что часть школ закрывали для проведения голосования, а учеников организованными группами отправляли смотреть семейное кино, объяснил гендиректор сети кинотеатров «Море Синема» Алексей Шабарин.
7: Если мы говорим про корректировку посещаемости относительно стандартной динамики, то в пятницу была выручка зафиксирована практически как выходной день. По причине того, что из-за выборов школы были отпущены и были рекомендованы посещению кинотеатры и, соответственно, семейный контент, семейный детский. Мы, соответственно, зафиксировали, что у нас был как раз-таки приток школ в некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, были организованы при поддержке Министерства просвещения и, соответственно, Министерства культуры – коллективные визиты. Мы, соответственно, фиксировали рост посещаемости. Выходные абсолютно стандартные, в рамках ожиданий, скажем так. В действительности это практически всегда, когда выборный период идет, есть определенный приток, и в основном это, конечно, касается пятницы, то есть вот этого первого выборного дня, когда школы должны учиться, но из-за того, что многие избирательные участки размещаются в школах, особенно первоклассников отпускают, если там не один корпус у школы, фиксируем конкретно на детско-семейный контент рост именно в пятницу. Пятница отработала на уровне субботы. В субботу посещаемость стандартным ожиданием в два раза выше, чем в пятницу.
2: Ну, а если говорить о лидерах проката, то за прошедшие выходные, по данным фонда кино, по количеству сборов лидирует повторный прокат вампирской саги «Сумерки». Он стартовал накануне начала голосования 17 сентября. С четверга по воскресенье картина собрала более 163,5 миллионов рублей. На втором месте семейная комедия «Как Иван в сказку попал». Ее касса отстает от саги чуть больше, чем на 100 тысяч рублей. Ну, а замыкает топ-3 фильм «Курьер». Это голливудский боевик режиссера Скотта Во. Правда, его сборы на фоне первых двух строчек скромные, в районе 26 миллионов рублей. Еще один сюжет для фильма. Во Франции задержали вандалов, которые повредили стену в зале Лувра, где выставлена Мона Лиза. Как сообщают СМИ, двое граждан Германии прикрепили скотчем две собственные картины к стене рядом со знаменитой работой Леонардо да Винчи. Размер каждой составил 30 на 40 сантиметров. На первой был изображен один из виновников в доспехах, а на второй – портреты обоих в сопровождении женщины. Заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных центров Государственного русского музея Сергей Серо отметил, что в целом такая ситуация может произойти в любом музее, но там, где работают хранители залов, вероятность ниже.
8: Принести распечатанный на бумаге портрет, более размер 30 на 40, это совсем небольшой, в каком-нибудь пакете или просто свернутый в трубочку. И в течение 5 секунд скотчем прилепить к стене, это возможно. Конечно, если не использовать смотрителей в залах, то это сделать еще проще, потому что реакция камеры, пока пройдет охрана, пройдет достаточно много времени. Люди успеют даже сфотографироваться на фоне своих портретов. Российские музеи практически повсеместно используют исключительно смотрителей. И человек в этом смысле гораздо быстрее реагирует. Здесь уже скорее вопросы к службе безопасности и к системам безопасности, которые использует данный музей. Да, в Испании похитили клад, помните, как раз. Он достаточно дорогой, там что-то на 1,5 миллиона евро. Просто разбили стекло, не бронированное, не усиленное специальной пленкой. Как это должно быть? Зачем тратиться, если можно поставить камеру временно, подключить ее к компьютеру и отслеживать? Я помню, лет 20 назад в Лувре стояли крепкие молодые люди в каждом зале. Я думаю, что вряд ли что-то подобное произошло, если бы была какая-то достаточно серьезная внутренняя охрана.
2: На самом деле хорошо, что все хорошо заканчивается. Сама Мона Лиза во время инцидента не пострадала.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
9: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз и вступает в прокат по-царски

0: Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Небольшая сумма, данная взаймы, делает должника другом, большая – врагом. Сенека.
5: К началу 25 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
8: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
7: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Ввод» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой. И Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
1: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Кандидаты «Единой России» занимают первые места в 208 из 225 одномандатных округов на выборах депутатов Госдумы после обработки 96% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. Кандидаты КПРФ лидируют в 5 одномандатных округах, «Справедливой России» и «Самодвиженцы» в 4, ЛДПР в 2, «Родины» в 1. По одномандатным округам избирается половина состава Госдумы, 225 депутатов. Еще 225 мандатов распределяются по итогам голосования по федеральным партийным спискам. Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока никаких подвижек в переговорном процессе по Украине нет. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении бренда чистящих средств «Атриум» из-за признаков копирования фирменного стиля бытовой химии «Бренд Фри», сообщили в пресс-службе ФАС. Комиссия проверит действия компании на соответствие закону о защите конкуренции. Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел из колонии после отбытия наказания, сообщает ТАСС. Срок его заключения завершился 18 сентября. Точная дата освобождения не уточняется. В 2019-м Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу региона к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о коррупционных преступлениях. Ущерб бюджету оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 22 сентября отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью офиса президента Ирана Хабиболла Аббаси. США предложили Китаю создать механизм взаимного уведомления об инцидентах в сфере искусственного интеллекта, затрагивающих национальную безопасность. Инициативу обсудили министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэйли Фэн в Нью-Йорке, сообщает Рейтер. Предложение могут рассмотреть Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече 24 сентября. При этом, как отмечает агентство, реакция Китая на предложение США была неоднозначной. Государственное информационное агентство Синьхуа лишь вскользь упомянуло, что обе страны говорили об искусственном интеллекте. Больше новостей на сайте РБК.

11.03 в российской столице. Доброго дня. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И спасибо Павлу Потапову за информационную картину. Но сегодня, на мой взгляд, она окрашена в некие электоральные тона. И мы в ожидании пресс-конференции, которая должна в ближайшие минуты начаться в центр сберкоме. И там будут подведены предварительные итоги выборов. На мониторах центра сберкома уже показаны зафиксированные цифры, но мы их пока не будем разглашать. Это, естественно, прерогатива центра сберкома. Коротко пройдусь по тем новостям, которые приходят на новостные ленты к этой минуте. В Москве зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму. Об этом сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Собянин во время посещения штаба общественной поддержки партии. Кстати, сегодня на 11-м Московском финансовом форуме наверняка мы будем транслировать, возможно, давать достаточно большие фрагменты выступления Сергея Собянина на пленарной сессии этого форума. Там также ожидается выступление и министра финансов господина Силуанова. Но возвращаемся к выборам. Во время выборов в 10 регионах были повреждены или разрушены 74 здания, в которых размещались территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова во время прямой трансляции информационного центра комиссии. Больше всего поврежденных или разрушенных зданий зафиксировали в Запорожской области, а также в Луганской Народной Республике, Белгородской области, Херсонской и Брянской областях. Последние предварительные данные, опубликованные ЦИК России, показывают, что «Единая Россия» в Госдуме 9-го созыва с запасом получает конституционное большинство, то есть более 300 мест из 450. По партийным спискам после обработки 24,2% голосов с избирательных участков «Единая Россия» набирает 56,84% голосов. Это более 120 мест. Также

0: Фракции смогут сформировать еще 4 партии: КПРФ, ЛДПР, Новые люди и Справедливая Россия. Но вот с последней партией пока сохраняется интрига, так как по последним данным она не преодолела 5-процентный барьер. И здесь, наверное, самая главная интрига сегодняшней всей электоральной картины. Вкратце напомню о том, что мы ожидаем в данный момент начала прямой трансляции и пресс-конференции Центра Сберком. Элла Панфилова должна озвучить последние цифры. Ну вот, кратко, если сказать о том, что Элла Панфилова озвучила в последние часы Первому каналу, то вот она говорит о том, что предварительные данные уже готовы. Прямо сейчас начинается трансляция.
1: Дни слова Элле Панфиловой. Серьезных и необходимых выборов, которые мы с вами проводили, вы наблюдали. И вот сейчас я поделюсь предварительными результатами, поскольку еще поступают, продолжают проходить протоколы. Страна наша огромная, в ряде регионов, как вы знаете, приграничных особенно, довольно сложная ситуация, поскольку эти выборы беспрецедентные по уровню внешних угроз и степенью разного рода вызовов, которые и опасности, которые мы успешно преодолели, возведя в основной приоритет этих выборов, вот несмотря на экстремальную ситуацию, обеспечение максимальной безопасности при этом. Вчера завершилось голосование на выборах всех уровней, а у нас их было, еще раз повторю, 2200 компаний разного уровня. И хочу напомнить, что всего замещалось 20 тысяч мандатов и выборных должностей. В этом году единый день голосования фактически объединил всю избирательную систему страны в рамках одного федерального цикла выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. Ну и хочу сказать, что у нас эта кампания, она славится помимо того, что проходила в беспрецедентно экстремальных условиях, но это не стало поводом для отказа, а стало поводом максимально подготовиться и преодолеть все эти сложности. Ну и о нескольких рекордах я уже говорила. Вот хочу сказать еще об одном. Это связано с явкой. И это, конечно, это заслуга не только участников избирательной кампании, организаторов выборов, самое главное, наших избирателей, что они, понимая все обстоятельства, тот уровень давления, который оказывается на Россию, тот такая вопиющая степень несправедливости, неправды, информационные атаки, психологические атаки на страну, не говоря уже о бесконечных налетах беспилотников и убийства мирных граждан, включая детей. Хочу отдать должное, низко поклониться нашим избирателям, нашим людям за их высочайшую степень гражданского мужества, ответственности и понимания того, насколько важно было поучаствовать в этих выборах. И рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Тут вот вы видите, да, какая была явка в прежние годы на уровнях депутатов Государственной Думы. И сейчас она уже превысила сейчас, да, ну вот более 59%.
0: На самом деле мы сейчас видим, что явка действительно беспрецедентная, 59,32%, и в сравнении с 2016 годом рост достаточно большой. Продолжаем трансляцию.
1: Таблицу предварительных результатов выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вот вы «Единая Россия»

0: получила 200, так вот, на мандатах. Это предварительная, коллеги, это предварительная информация по, я не скажу, что в целом, картина понятна, но поскольку еще будут довозиться и, скажем, до 100%, сейчас обработано 95,18% голосов. Вот у нас осталось еще менее 5%, но они тоже будут иметь значение, и какая-то корректировка небольшая, но может быть. А в целом, Единая Россия набрала 57,83% голосов. И вот вы видите результат по мандатам, который она набирает. То есть по одномандатным округам 208 одномандатных округов. КПРФ 13,81%. 5, выиграла 5 одномандатных округов. ЛДПР 8,98%, 2 одномандатных округа. Партия «Новые люди» 7,96%. «Справедливая Россия» 4,96%, но у «Справедливой России» есть еще шанс большой преодолеть 5-процентный барьер. Партия пенсионеров 2%.
1: Зеленый. Далее после пятерки идут те партии, которые набрали менее 5%. Главная интрига как раз касается «Справедливой России», и с этой интригой будем разбираться ровно через минуту.
2: Реклама. От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК «Отрасли» на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
1: Вы слушаете радио РБК. Итак, главная интрига сегодняшнего избирательного и электорального дня – это как раз проходит или не проходит «Справедливая Россия» по итогам обработки всех голосов. Напомню, что сейчас Элла Памфилова озвучила 4,96%, но на

0: возможно, после обработки последних 5% голосов имеет хорошие шансы остаться в пуле. При этом кандидаты от «Справедливой России» на выборах Госдумы по одномандатным округам побеждают в трех из них. Таким образом, «Справедливая Россия» может сохранить представительство в парламенте. О чем говорят предварительные итоги? Давайте подведем общую черту. На связи со студией директор Центра развития региональной политики Илья Грищенков. Илья, добрый день. Это ожидаемые итоги, на ваш взгляд?
1: Добрый день. Нет, конечно, давали совершенно другие
0: прогнозы. А что же вас удивило? Давайте сразу разберемся. Какие цифры вас тем или иным образом заставили подумать, что все идет не так?
1: На самом деле, все ведущие и социологические, и политологические службы, во-первых, давали явку гораздо ниже. Напомню, что в ЦОМ я прогнозировал там на уровне 51-53, ФОМ вообще на уровне 54, вот, я даже чуть больше прогнозировал на уровне 56, вот она сейчас уже почти 60.
0: Да, 59,32 Элла Панфилова озвучила в ходе пресс-конференции.
1: Да. Поэтому, видите, явка очень высокая, соответственно, и прогнозы тоже немножко не сбылись, потому что обычно считается, если высокая явка, она протестная, да, то есть ниже результата «Единой России». Вот. Но поскольку все при явке в районе 50-55 прогнозировали результаты 49-52, это, например, АПЭК в ЦИОМ прогнозировал 51-53, по-моему, вообще 47-49, вот, мы давали свой прогноз на уровне 52, вот, но тоже видим, что «Единая Россия» вот при такой высокой явке получает это больше 57%. Соответственно, «Справедливую Россию», да, тоже все гарантированно прогнозировали ее прохождение на уровне даже 6%. Мы как раз давали на уровне 6, вот, да, 4,6 давали ФОМа в ЦИОМ, то есть, наверное, все-таки понимая, что действительно есть колебания вот на уровне проходного процента.
0: Ну а о чем это вообще говорит? Осталось менее 5% обработать. На ваш взгляд, «Справедливая Россия» останется за барьером 5%?
1: Ну, вообще, да, тенденция сейчас к снижению, то есть они сильно упали до 4,96, то есть на 0,4%. Если бы это было колебание 0,1, то, скорее всего, можно было бы предположить, что да, эти 5% дадут. Но отрыв уже очень большой, поэтому есть подозрение, что все-таки партия не проходит его.
0: А о чем это говорит, на ваш взгляд, такие цифры по «Справедливой России»?
1: Да, возвращение к четырехпартийной системе, то есть ниша исчезла. Понимаете, они раньше были социал-демократами, которые закрывали важную нишу таких вот европейских социал-демократов, которые не за коммунистов, да, не за патернализм, а за как бы собственное дело, но с справедливую оплату труда. То есть это профессура, врачи и так далее. Сегодня, когда партия вдруг стала заигрывать с ура-патриотами, вот этой кувалдой Пригожина, они просто вышли из этой ниши, и очевидно, что вот это ниша ультрапатриотов, она сегодня не востребована.
0: Давайте, может быть, еще к тем моментам, которые вас удивили, если брать выборы в регионах. Ну, в частности, действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров набрал 99,85% от ожидаемый результат по отдельному региону.
1: Ну, с Кадыровым тяжело было бы, конечно, предположить какой-то иной результат, да. Это вряд ли тут шок и сенсация. Вот скорее вся вопрос, кто оставшиеся эти несколько процентов не голосующих, да, за Кадырова. Но, тем не менее, скорее интересно, что Кадыров не одинок и в Туве, и, например, в Ульяновской области. Выборы тоже с очень высоким показателем, выше 80%. Такие как бы северокорейские, да, в кавычках, результаты. Вот. То есть добавляет ли это губернаторов в их нынешнее положение, да, когда у них там и с бензином проблемы, и с атаками БПЛА, того самого доверия со стороны граждан. Да? То есть вот высокие показатели — это сейчас хорошо или плохо? Это, мне кажется, такой ключевой вопрос. Мое мнение, что лучше ниже результат, но больше доверия.
0: Хорошо, давайте попробуем разобраться вот как раз возможным сценарием присутствия в парламенте четырех партий. Этот сценарий приведет к чему, на ваш взгляд?
1: Сейчас главная тема выборов была консолидация вокруг флага, и понятно, что партиям предстоит принимать не очень популярные решения, как раз связанные с достижениями вот этих целей победы. Потому что это и финансовые, экономические вопросы, которые требуют так называемой мобилизации экономики. Это вопросы общественно-политические, связанные уже с мобилизацией ресурсов людских, не только военных имеется в виду, но и всех, включая налоги и все то, что обычно избиратели

0: не привлекает, раздражает. И вот четырем фракциям придется между собой делить эту повестку. И она ощутимо очень разная. Да? То есть она где-то, если Единая Россия посерединке, да, как правоцентристы, то есть как бы позиции людей более таких умиротворенных, выступающих за нормализацию, как новые люди, такая повестка бизнеса и городского класса. И вот повестка людей коммунистического типа, таких ястребов, имперцев, которые будут требовать больше мобилизации и как бы такого возвращения к советскому госплану. И вот, собственно, в будущей Думе четырех палат партийной и придется эту повестку разгребать.
1: Что ж, спасибо. Мы будем следить и за развитием событий, и за трансляцией Центра избиркома. Она продолжается. Ее можно посмотреть на телеканале РБК. Ну и мы, соответственно, и в выпусках новостей, и в нашем информационном эфире будем возвращаться к тем цитатам, цифрам, которые сейчас звучат из Центра избиркома. С 1 сентября, напомню, в России вступил в силу закон о регулировании криптовалютного рынка. Он предусматривает работу лицензированных бирж, криптообменников и цифровых депозитариев. Для большинства участников рынка криптовалюта остается инвестиционным инструментом. Расплачиваются ею за товары и услуги внутри страны пока запрещено. Глава Напсовета Мосбиржи Сергей Швецов заявлял, что торги криптовалюты в России будут технологически готовы к запуску с 1 декабря 2026 года. По его словам, непосредственный запуск будет зависеть от того, как быстро примут необходимые нормативные акты. С этой темой тоже сегодня будем разбираться. Вообще, тема криптоактивов будет звучать сегодня и на 11-м Московском финансовом форуме, за работой которого мы следим в течение информационного дня. Оставайтесь на нашей частоте. Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке. Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора, уточнил украинский президент. По его словам, есть идеи о деэскалационных шагах, и встреча может многое изменить. Трехсторонние переговоры пока не представляются возможными, но подобные встречи выгодны Трампу, так как повышают его авторитет в глазах избирателей. Ирине Савельевой и Илье Приходько об этом рассказал автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК, специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
2: Зеленский сам уже обозначил несколько конкретных направлений предстоящих переговоров. По его словам, стороны работают над идеями, которые связаны с деэскалацией конфликта, энергетической и продовольственной безопасностью, а также защитой жизни людей. Под последним он, видимо, имел в том числе поставки ракет-перехватчиков «Патриот», о которых Украина последовательно просит США. Не так давно Дональд Трамп сказал, что в целом готов предоставить Украине даже лицензию на их производство, но пока речь идет не о полноценном открытии завода, а, конечно, в первую очередь просто о поставках. То есть для них, наверное, это будет именно для украинской стороны одним из центральных вопросов. Если же говорить про американскую сторону, многочисленные источники американских СМИ пишут, что в ходе телефонного разговора неоднократно звучало слово «дизель». Трамп очень хочет организовать энергетическое перемирие. Даже, как мы помним, он некоторое время назад даже преждевременно о нем объявил. Да, потому что для него очень чувствительный рост цен на энергоносители, в том числе на американском рынке. И, конечно, он хочет как-то ситуацию на ближневосточном направлении, на украинском, стабилизировать, чтобы к выборам подойти с более стабильными ценами, возможно, даже с более низкими, и показать свою эффективность избирателю.
3: Валя, Зеленский, говоря о встрече с Трампом, сказал, что она может многое изменить. Ждать ли какого-то прорыва от этой встречи?
2: Я не думаю, что придется ждать какого-то дипломатического именно прорыва. Безусловно, это продолжение тех контактов, которые имели место ранее, да, вот, собственно, Уитков и Кушнер в начале месяца встречались и с российским, и с украинским руководством, и отчасти, наверное, какие-то идеи из тех встреч тоже будут обсуждаться. Но я думаю, что Зеленский говорил скорее в контексте еще закона проект Линдси Грэма, который был незадолго до этого американским президентом подписан. И, возможно, он видит сейчас в позиции американского президента большую готовность именно занимать сторону Киева. Дональд Трамп вообще любитель в целом решать все сначала сверху, а потом спускать вниз, грубо говоря, да, такое техническое исполнение. Но в Москве и Киеве все-таки придерживаются скорее обратного подхода. И вот именно на техническом уровне я пока не вижу каких-то подвижек. Да. То есть для начала все-таки перед трехсторонним саммитом должны пройти трехсторонние переговоры на другом уровне, более низком, на уровне военных делегаций, политических делегаций. Тот процесс, который, в общем-то, был поставлен на паузу с февраля, да, когда США начали военную операцию в отношении Ирана.
1: Москва неоднократно заявляла о готовности продолжить переговоры по урегулированию конфликта. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что оформленной дорожной карты пока нет, но Россия рассчитывает возобновить трехсторонний диалог с США и Украиной. Последние переговоры американского и украинского президентов прошли в июле в Белом доме в закрытом для СМИ режиме. Спустя час обсуждений заявления лидеры не сделали. Зеленский лишь опубликовал небольшое сообщение, в котором назвал встречу хорошей.

0: Ну и мы возвращаемся к теме выборов. «Единая Россия» набирает 57,83% голосов по партийным спискам и побеждает в 208 одномандатных округах. Об этом сообщила на пресс-конференции Элла Панфилова. КПРФ набирает 13,81% и получает 5 одномандатных округов. ЛДПР 8,98% и 2 одномандатных округа соответственно. Новые люди 7,96% голосов.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
3: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
2: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.
9: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
10: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
11: «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди».
11: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.

0: будням на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 11:30 в Москве, в студии Павел Потапов. «Единая Россия» претендует на 355 мандатов из 450 в Госдуме 9-го созыва, сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. КПРФ предварительно получает 40 мандатов, ЛДПР 25, «Новые люди» 20 мест, «Справедливая Россия» 4, «Родина» 1. Еще 4 мандата могут получить самовыдвиженцы. У «Справедливой России» еще есть большой шанс преодолеть 5-процентный барьер, отметила Памфилова. Владимир Путин планирует встречу с лидерами фракции о формате общения. Кремль расскажет позже, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, массированные атаки ВСУ в дни выборов в России – это попытка сорвать голосование, но никакого эффекта это не возымело. Европейские страны не публично помогают Украине подготовить энергетическую и коммунальную инфраструктуру к зиме, сообщает Bloomberg. По словам собеседника издания, западные союзники передают Киеву имеющиеся у них запчасти для электростанции и отопительное оборудование. Украинские власти готовятся к потенциально наиболее тяжелой зиме с начала конфликта, отмечает агентство. Минобороны России подчеркивает, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины, связанной с ними инфраструктуре. Федеральная антимонопольная служба получила обращение Национального союза хлебопечения с просьбой проверить обоснованность роста цен на масло-жировую продукцию. Оно будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили в пресс-службе ФАС. Банк России 22 сентября выпустит в обращение памятные монеты по мотивам советского мультфильма «Золотая антилопа», говорится в пресс-релизе регулятора. Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925-й пробы, номиналом 25 рублей изготовлена из недрагоценных металлов, стали с никелевым покрытием. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Надо будет приобрести подобные монеты, когда они появятся в свободном обращении. Но и о других монетах во второй половине этого часа. Минфин вместе с Банком России разрабатывают российский стеблкоин. Зачем? Давайте разберемся. Итак, финансовые ведомства и регулятор обсуждают механизм работы российского стеблкоина и допустимые с ним операции. Об этом агентству ТАСС заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, готовой модели пока нет. Власти намерены сначала оценить спрос на инструмент и связанные с ним риски. Будет ли интересен этот инструмент российским инвесторам? С нами на связи заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов. Дмитрий, добрый день. О каких рисках может идти речь?
2: Ну, в первую очередь здесь нужно говорить о том, что такая валюта, скорее всего, будет обращаться за пределами России. И вот здесь возникает главный риск по аналогии с блокировками иностранных ценных бумаг. Мы понимаем, что в технологии криптовалюты этот процесс блокировки, он гораздо быстр. И, естественно, риск, в первую очередь, о том, что контрагенты по сделкам, которые будут использовать российский цифровой рубль, могут попасть в ситуацию, когда этот цифровой рубль может быть заблокирован. В отношении владельца могут быть возбуждены различные процессуальные дела, в том числе и за содействие уклонению санкций. Поэтому здесь такой набор потенциальных рисков достаточно большой.
1: А насколько, на ваш взгляд, стейблкоин вообще будет востребован у российских инвесторов?
2: Ну, мы видим в целом в криптосообществе достаточно активно используются стейблкоины.

0: первую очередь привязанные к американскому доллару. На российском пространстве тоже есть знаменитый проект А7, который использует криптовалюты для того, чтобы, скажем так, операторы внешнеэкономической деятельности могли спокойно осуществлять свою деятельность. Вот, скорее всего, с точки зрения ВЭД этот инструмент может быть востребован, но, повторюсь, здесь есть значительные риски и ограничения.
1: А кто будет эмитентом? Чем это будет отличаться от того же цифрового рубля, который сейчас с 1 сентября уже вступил в свои права как отдельный инструмент?
0: Ну, цифровой рубль, он предназначен в первую очередь для того, чтобы осуществлять оборот внутри страны. А что касается стейблкоина российского, то он нужен для того, чтобы обслуживать внешнеэкономическую деятельность. Ну, раз официальный комментарий дает представитель Минфина, то, скорее всего, можно допустить, что эмитентом будет Центральный банк. То есть, по сути, будет цифровой рубль для операций внутри страны и стейблкоин рублевый для операций, которые позволяют проводить внешнеэкономическую деятельность.
1: Еще одно заявление замминистра финансов. По его словам, криптовалютами пользуются около 20 миллионов россиян. Они владеют криптоактивами на сумму 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Эти цифры – это много или мало для нашей страны?
0: 20 миллионов – это достаточно существенная цифра, это треть от экономически активного населения. Я считаю, что да, это впечатляющие цифры. Конечно же, нам трудно верифицировать, но допускаю, что у Центрального банка гораздо больше информации на этот счет, поэтому да, цифра достаточно приличная.
1: Ну, сегодня мои коллеги разбирали тоже эту тему в утреннем эфире, и, по-моему, у Индии звучала цифра в 100 миллионов пользователей тех или иных криптоактивов в стране. Ну и Индия, конечно, по народу населения побольше. Но вы предполагаете, что это количество будет расти, ну, тех пользователей криптовалюты, которые в нашей стране пока размышляют, идти или не идти в этот актив?
0: Ну, я считаю, что да, расти будет, но не такими значительными темпами, потому что уже все, кто хотел, ну, большинство, скажем так, тех, кто хотели зайти в различные криптовалюты, они это сделали чуть раньше, благо такие возможности были, и вот, собственно говоря, сейчас цифра 20 миллионов кажется большой, но может она вырасти, наверное, за счет того, что 1 сентября в России действует закон, который позволяет абсолютно легально приобретать и хранить эти криптоактивы. Плюс к 1 декабря Московская биржа планирует запустить торги криптовалютами, и это, конечно же, в значительной степени может расширить потенциальный круг пользователей криптоактивов. Вот. Но, повторюсь, каких-то существенных и значительных скачков в количестве российских граждан, которые будут владеть криптоактивами, я не жду.
1: Ну и финальное. Тот же закон о крипте говорит о том, что россиянин может владеть активами максимум на 300 тысяч рублей. Как вы думаете, Центробанк со временем этот лимит может увеличить?
0: Ну, мы все, конечно, надеемся, что этот лимит в будущем будет изменен и увеличен, но пока на данный момент, думаю, что в течение полугода и года, наверное, об этом говорить не приходится. Центральный банк будет оценивать в целом, как будет работать этот законопроект, как будут вести себя экономические субъекты. И уже по истечении, наверное, года мы, безусловно, будем обсуждать возможность расширения этого лимита, потому что понимаем, что для достаточно большой категории граждан этот лимит, он достаточно мал. И даже несмотря на то, что граждане, имеющие статус квалифицированного инвестора, могут позволить себе инвестировать на большую сумму, тем не менее у нас подавляющее большинство инвесторов – это не квалифицированные инвесторы. И, конечно же, хочется дать им гораздо больше возможностей для того, чтобы инвестировать в криптоактивы.
1: Ну что ж, будем смотреть за развитием событий, следить за ситуацией. В том числе сегодня на 11-м Московском финансовом форуме будут подниматься темы криптоактивов. Будем разбирать те или иные выступления и цитаты тех спикеров, которые сегодня на форуме планируют свои выступления. И в частности, на пленарной сессии в 14 часов мэр столицы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов будут делать на пленарке заявление. Будем следить и за их тональностью. Глава Набсовета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что торги криптовалюты в России будут технологически готовы к запуску с 1 декабря 2026 года. По его словам, непосредственный запуск будет зависеть от того, как быстро примут необходимые нормативные акты. На прямой связи с нашей студией, напомню, был заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов. Оставайтесь на нашей частоте.

0: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Вы слушаете радио РБК, мы возвращаемся к брифингу представителя Центральной избирательной комиссии Аллы Панфиловой. Вот некоторые результаты и цифры. Дистанционное электронное голосование проводили в 32 регионах, и по данным Центральной избирательной комиссии, Единая Россия получила 49% голосов. Второе место у новых людей, около 15,5%, следом идет КПРФ 12% и ЛДПР чуть менее 11%. Справедливая Россия на дистанционном электронном голосовании получило 5,7%, что выше основных данных по партии. На данную минуту явка на дистанционном электронном голосовании на выборах Госдумы достигла 90,88%. Это больше 3 миллионов 650 тысяч человек из более чем 4 миллионов. Осталось подсчитать голоса с 5% участков, сообщила Элла Панфилова и сообщила предварительное распределение мест в Государственной Думе.
2: 450 мандатов в Думе, половина это представляют партии, половина одномандатники. У «Единой России» будет 355 депутатских мест, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20, «Справедливая Россия», поскольку она на грани, это пока 4, но есть все шансы, судя по предварительным, то, что мы знаем, преодолеть 5% барьер, и распределение мандатов, конечно, может измениться. Это предварительно, еще подчеркиваю, предварительное распределение мандатов. Партия «Родина» 1 мандат, самовыдвиженцы 4. Окончательное подведение итогов мы запланировали 25 сентября.
1: Другие заявления главы ЦИК: в 12 субъектах на 20 участках признаны недействительными почти 37 тысяч бюллетеней. Зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней на прошедших выборах. Виновные будут наказаны. За период голосования в 4 субъектах были отстранены 17 членов избиркомов, 6 из них от партии «Яблоко». И к другим темам. США готовятся к возобновлению боевых действий в Иране. Причем речь идет не об очередном обмене ударами, а о крупномасштабных атаках. По крайней мере, так пишут иранские государственные СМИ со ссылкой на Центральное военное командование Исламской Республики. По данным иранских военных, ряд стран региона поддержит США в очередной эскалации. Накануне Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что размышляет над тем, как поступить с Ираном, и полагает, что в относительно скором времени можно ожидать значимое развитие событий. При этом он допустил встречу с иранским президентом. Чего ждут СМИ, мира или очередной эскалации, узнали Илья Приходько и Далила Цербель.
3: СМИ в основном готовятся к эскалации, и кажется, что США и Иран делают то же самое. Иранское центральное военное командование заявило, что любое нападение со стороны США повлечет за собой серию ответных ударов по американским базам и объектам в регионе, но как будто здесь нет ничего нового, это то, что мы видим в принципе с февраля. В заявлении также подчеркивается, что Ормузский пролив все еще закрыт, а власти Ирана не пойдут на переговоры, пока Трамп не примет их условия, а это прекращение войны, разблокировка иранских активов и снятие морской блокады. Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но при этом, как рассказал журналист Fox News, который общался с Трампом, основные опции американского президента — это уничтожить Иран, уничтожить иранскую экономику или, ну, все-таки заключить сделку. Аналитик Мастафа Хашчешм в эфире Аль-Джазира отметил, что эскалация — это все-таки самый вероятный вариант развития событий, но вряд ли США пойдут на нее до конца сентября.
4: США отозвали дипломатический корпус из нескольких соседних стран региона. Они передислоцировали свои силы из Ирака в Иорданию. Также была проведена передислокация и отправка войск с европейских баз в некоторые страны Ближнего Востока. Кроме того, в регионе участились тактические операции и полеты беспилотников. Все это свидетельствует о том, что США готовятся к нападению. Не думаю, что они атакуют Иран в ближайшие несколько недель. Рандеву может случиться в октябре или ноябре.

0: В этот раз нас ждет жестокая полномасштабная война, и Иран тоже к ней готовится.
1: Full-fledged war.
2: Вся эта ситуация напоминает старый советский анекдот. Какова вероятность того, что вы можете встретить слона в центре Москвы? 50%. Можете встретить, а можете не встретить. Что еще пишут журналисты?
3: Как отмечает Рейтер, конфликт на протяжении нескольких месяцев, как казалось, выглядел зашедшим в тупик, и не было вообще никаких признаков того, что какая-либо из сторон готова к уступкам, даже несмотря на то, что усугубился глобальный энергетический кризис, обрушилась значительная часть иранской экономики и началась региональная эскалация. Трамп неоднократно делал расплывчатые угрозы масштабной военной какой-то операции против Ирана, но, как отмечает Рейтер, так их и не осуществил. Тем не менее, агентство пишет, что признаков возвращения даже к временному соглашению о прекращении огня никаких нет. Аналитик Ребекка Грант в эфире Fox News заявила, что, по ее мнению, США стоит продолжать оказывать экономическое давление на Иран, и ни о каком соглашении не может быть и речи.
4: Иранская стратегия все еще переждать, однако она не работает. Иран неделями не продает нефть. Американская блокада Армузского пролива и санкции усиливают военное давление на Иран. Нам нужно продолжить идти по этому пути. Уверена, США продолжат удерживать блокаду и оказывать на Иран экономическое давление. Главная ошибка Ирана была в нападении на соседние страны. Это изменило баланс сил в регионе и привлекло ближневосточные страны на нашу американскую сторону. Это может помочь навсегда избавиться от иранской угрозы.
3: Британская Guardian пишет, что Ближний Восток сейчас готовится, цитата, к новым вспышкам насилия, а Independent называет предупреждение, которое Иран выпустил, тревожным и отмечает, что, скорее всего, действительно регион ждет достаточно серьезная и жестокая эскалация. Ну и, в принципе, как я уже сказала, СМИ готовятся именно к возобновлению боевых действий, и здесь вопрос не в том, будет эскалация или не будет, а в том, как она будет выглядеть и насколько масштабными будут новые удары.
5: Это была Далила Цельбель. Добавлю, что, как пишет Guardian, вспышка воинственной риторики со стороны как Ирана, так и США может быть вызвана атаками хуситов на Саудовскую Аравию. В субботу йеменское движение заявило об ударах по чувствительным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтекомпании Сауди Арамко в городе Янбу. 18 сентября телеканал NBC сообщил, что США выдадут визы президенту Ирана Масуду Пазишкиану, главе МИД Аббасу Аракчи и другим членам иранской делегации для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее секретарь Иранского Верховного Совета нацбезопасности Махсен Ризаи сообщил Аль-Джазира, что Тегеран передал США через Катар свои требования для урегулирования. Среди них прекращение войны на всех фронтах, разморозка активов и снятие морской блокады. Селлеры стали чаще судиться с маркетплейсами, чтобы получить компенсацию после потери товаров от ударов беспилотников. Об этом сообщили в Союзе продавцов онлайн-платформ. Какие шансы выиграть дело? Разбираемся. Количество исков к Озон и Wildberries выросло в 1,5-2 раза в последние два месяца. 599 раз компания РВБ стала ответчиком с середины июля. Это данные Spark, которые приводит Коммерсант. Показатель вырос на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года. У основного юрлица Озона интернет-решения все скромнее. Против него зарегистрировали 236 заявлений, что в два раза больше, чем в июле-сентябре прошлого года. В нашем эфире Илья Приходько и Ирине Савельевой рассказал о мотивации селлеров Алексей Орлов.
6: По словам наших собеседников, большую часть исков подали небольшие компании, и, конечно, много заявлений связано именно с желанием продавцов получить компенсацию за товар, который сгорел или вот получил повреждения во время ударов дронов. И проблема заключается в том, что претендовать на такую компенсацию от маркетплейса селлеры могут, если следствие признало удар беспилотника по складу террористическим актом. Об этом говорили в том числе эксперты и в нашем эфире. И, как мы помним, Wildberries еще до атак дронов изменил договор хранения товаров. То есть, если товар потерян после 7 июля от ударов дронов, то площадка считает это форс-мажором и компенсацию не платит, поскольку все сгорело не по вине самого маркетплейса. И вот с этой ситуацией столкнулся продавец Григорий, который потерял товары на складе после ударов БПЛА и вынужденно подал в суд.
7: У нас товар сгорел, перед нами у них есть форс-мажор, а у меня перед моим поставщиком такого форс-мажора нет. Я не могу сослаться на то, что у Wildberries товар сгорел, они объявили форс-мажор, поэтому мне к тебе тоже форс-мажор нет. Потому что у них передо мной были обязательства хранения товара, в первую очередь, ну и потом продажи. А у меня перед поставщиком обязательство заплатить ему денег за полученный товар. И именно на это обязательство такой форс-мажор, конечно, не распространяется.
2: Что еще говорят селлеры?
6: Ну вот другой наш собеседник, продавец Борис, рассказал,

0: сказал, что готов подать аналогичный иск только к уже Озону.
1: Пока что жду компенсации от страховой, потому что на складах Озона у меня там на 80 тысяч рублей, там не такие деньги, но товар вроде как сгорел. Жду инвентаризацию, посмотрим, что скажут. Собственно, если скажут, что груза не было, придется обращаться в суд.
2: Что можно сказать о позиции маркетплейсов и продавцов сейчас?
0: Ну вот радио РБК направило к маркетплейсам запросы, чем вызвано увеличение количества судебных исков, и в Озоне, например, нам пока не ответили, а вот в РВБ заявили, что данные статистики соответствуют масштабу деятельности группы РВБ. Это буквально цитата, которую мы получили от компании.
3: Алексей, а все-таки на чью сторону чаще всего встают в суд?
0: Ну, рассмотрение таких дел продолжается, и пока решение судов в чью-либо пользу мы еще не видели, но, вероятно, в самое ближайшее время увидим. Но если говорить о сумме, то селлеры требуют компенсацию от 600 тысяч рублей. Об этом нам рассказал юрист-практик e-commerce, руководитель юридической компании SafeTent Екатерина Карелина.
4: Многие селлеры уже считают необходимым обращаться в суд, потому что никаких документов от маркетплейса получить не могут по сей день. Это не инвентаризации полноценные, иски от 600 тысяч рублей и выше. Если же мы смотрим суды по атакам, там будут экспертизы и все прочее. Поэтому в этой части мы говорим честно предпринимателям, что есть риск того, что если ситуацию суд признает форс-мажорной, тогда шансы перспективы о выигрыше, конечно, они будут низкие. Если такие документы ответчик нам не предоставляет, то будем вынуждены доказывать вину ответчика в утрате этого товара и доказывать необходимость взыскания компенсации.
0: По словам нашей собеседницы, как мы тоже понимаем, все-таки не все дела связаны именно с подобными обращениями, не все продавцы требуют компенсацию именно за утраченный товар от ударов дронов. Есть споры, где шанс выиграть дело в суде у маркетплейса действительно выше, но это так называемое ИУ для бедных, то есть когда селлер выполняет план по продаже товаров, а площадка отказывается возвращать часть комиссии. Но если говорить еще немного про ущерб, в конце августа по запросу радио РБК аналитики Data Insight оценили потери селлеров Озон после атак БПЛА в сумму от 88,5 миллиардов рублей до 107 миллиардов рублей. А вот ущерб селлеров, которые торговали на Wildberries после подобных атак, оценили в сумму от 517 миллиардов рублей до 580 миллиардов рублей, добавили в агентстве.
5: 8 миллиардов 200 миллионов рублей получили продавцы Озон во время первой серии страховых выплат. Об этом сообщили в Ингострахе, который работает с селлерами маркетплейса. Первый этап выплат завершен, добавили в компании. Средства получили около 90 тысяч продавцов, и выплаты проводили с 15 сентября. Итоги выборов подводят сейчас не только в России. В Германии также ведут подсчет голосов в земельных выборах Ландтага. В Берлине лидируют левые. Они забрали 25,7% голосов избирателей. В Мекленбурге, Передней Померании, вперед вырвались партии «Альтернатива для Германии». У них 38,2% голосов. Коалиция партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Социал-демократическая партия Германии» потеряли большинство. Предварительные результаты не удивляют. Примерно такую ситуацию и прогнозировали по результатам социальных опросов. Мария Пичугина рассказала научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, германист Мария Харульская.
6: Общая картина – это беспокойство о будущем христианских демократов и недовольство Фридриха Мерца. Потому что низкие результаты его партии во многом олицетворяют не недовольство его однопартийцев на земельном уровне, а недовольство именно работой канцлера. Все-таки то, что христианские демократы вообще не войдут в Ландтаг, это стало неожиданностью. Приятной неожиданностью для социал-демократов стал и успех в Мекленбурге, Передней Померании, но это во многом заслуга лидера партии на земельном уровне Мануэла Швезика.
3: Как вы оцениваете итоги выборов? Это как какой-то политический кризис внутри, да? И о чем это говорит? О каких настроениях в обществе?
6: Да, это действительно политический кризис. Не нужно перекладывать эти результаты на всю Германию, потому что это все-таки восточные земли, особенно Мекленбург, Передняя Померания. И там характерны более критичные настроения к власти. Но что мы видим? Первое. Вот эти традиционные партии ХДС, ХСС и социал-демократы перестают быть теми самыми народными партиями, которые всегда получали большую часть. Второе. Проблема альтернативы для Германии, потому что абсолютно непонятно, что с ней делать. Она популярна, при этом остальные партии отказываются от взаимодействия с ЭДГ. И здесь это тупик, потому что чем больше вы не допускаете альтернативу для Германии во власть, тем ярче ЭДГ кричит, что вы сами не можете справиться, но одновременно не даете руководить страной нами.
5: Лидер ХДС Фридрих Мерц прокомментировал итоги. 4,5% голосов у партии. Одним словом, катастрофа. Такое заявление он...

0: сделал в штаб-квартире партии в Берлине. Если его партия не сможет набрать больше 5% голосов, она впервые не попадет в Ландтаг ни одной немецкой земли.
1: Кто есть кто?
2: Пунчи HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи, это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Хончи делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом 2-литровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает. Но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду 2 капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
1: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Хончи HQ9 – это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: На Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
4: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Недействительными были признаны более 36 тысяч бюллетеней на 20 участках в 12 субъектах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Также, по ее словам, зафиксировано всего два случая вброса на прошедших выборах. Виновные будут наказаны, отметила она. «Единая Россия» по предварительным данным получает 355 депутатских мест, КПРФ 40 мандатов, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. «Справедливая Россия», поскольку она на грани, пока получает 4 мандата, у партии еще есть шансы преодолеть 5-процентный барьер, отметила Памфилова. Окончательное подведение итогов выборов запланировано на 25 сентября. Минфин допускает возможность продажи части акций Аэрофлота в этом или следующем году, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума. Вопрос зависит от рыночной конъюнктуры. Сделка как таковая в правовом смысле готова, добавил Моисеев. Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. По данным следствия, на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 2 медицинских работника. Пострадали 2 человека, вертолет получил повреждения. Правоохранители рассматривают 2 версии: техническую неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. ДТП произошло на внутренней стороне 88-го километра МКАД, это район Алтуфьевского шоссе, сообщает столичный Дептранс. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на протяжении 4 километров, транспорт едет по 4 полосам из 5. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония намерены создать систему сотрудничества в Арктике в сфере навигации и добычи полезных ископаемых. В настоящее время завершается согласование соответствующего документа. Он будет

0: подписан главами внешнеполитических ведомств трех стран. На полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила газета Иомиури. По ее данным, Япония, в частности, намерена предложить партнерам имеющиеся у нее технологии строительства ледоколов и опыт работы в полярных условиях. Больше новостей на сайте РБК.
1: Естественно, главной темой сегодняшнего дня — «Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за историю участия в парламентских выборах. По словам главы ЦИК Эллы Панфиловой, партия набирает 57,83% голосов по итогам обработки 95,18% протоколов и лидирует в 208 одномандатных округах. КПРФ набирает 13,81% голосов и выигрывает по 5 одномандатным округам. А вот «Справедливая Россия» набирает 4,96% голосов и не проходит 5-процентный барьер. Подробнее предварительные подсчеты обсудим с Дарилой Цельбель. Она в студии. Дарил, что еще известно?
2: Вот, буквально не так давно закончилась пресс-конференция Эллы Памфиловой по итогам предварительных подсчетов. И, кстати, стало известно, что после обработки большинства протоколов на выборах лидирует, как ты уже сказал, «Единая Россия». Здесь без сюрпризов. У КПРФ 13,81% голосов, у ЛДПР 8,98%, а «Новые люди» набирают 7,96% голосов. «Единая Россия» тем самым претендует на 355 мандатов из 450 в Госдуме 9-го созыва. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
3: У «Единой России» будет 355 депутатских мест, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20, «Справедливая Россия», поскольку она на грани, это пока 4, но есть все шансы, судя по предварительным, то, что мы знаем, преодолеть 5-процентный барьер, и тогда распределение мандатов, конечно, может измениться.
2: Окончательные итоги выборов в Госдуму подведут 25 сентября, и именно в связи с этим Памфилова отметила, что «Справедливой России» пока рано отчаиваться, несмотря на то, что результаты, казалось бы, неутешительные, и партия не сумела преодолеть 5-процентный порог. Председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий тоже считает, что партию рано списывать со счетов.
4: Партии, которые не проходят, их голоса перераспределяются пропорционально собранным голосам среди партий, которые преодолели 5-процентный рубеж. Другое дело, что я бы не торопился с выводами про «Справедливую Россию». Зазор очень маленький.
2: Явка избирателей на этих выборах составила 59,32%. Об этом также сообщила Памфилова. Это самая высокая явка на выборах подобного уровня. Электронная явка тоже стала рекордной. Она составила 90,88%. В дистанционном голосовании приняли участие более 3,5 миллионов россиян. И, кстати, такой интересный факт. Например, президент России Владимир Путин поучаствовал в голосовании тоже электронно. По предварительным итогам дистанционного электронного голосования, здесь не учитываются результаты Москвы, у которой своя система, и Калининградской области, тоже лидирует, без сюрпризов, «Единая Россия». По партийным спискам она набирает 49,14% голосов. Председатель Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на пресс-конференции еще до, правда, объявления Эллы Памфиловой рассказал о факторах успеха партии на этих выборах.
5: И пятерка в том виде, и наши итоговые форумы, когда мы отчитывались перед нашим избирателем, и наша классическая работа над новой народной программой. Все это было продумано заранее. Это были продуманные шаги один за другим. И, как мы видим, это дало свой результат. Не последнюю роль сыграла поддержка президента страны, потому что Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших съездах, где выдвигался и список на данную избирательную кампанию, где принималась новая народная программа. Ну и, в общем-то, естественно, оценка работы партии – это был немаловажный сигнал для нашего избирателя.
2: Памфилова назвала эти выборы беспрецедентными по уровню также внешних угроз, а прошедшую кампанию – самой тяжелой. Но, правда, при этом глава ЦИК отметила, что кампания прошла, цитата, «максимально чисто и спокойно». Недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 субъектах в России. А также Памфилова отметила, что было зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней. И виновных найдут и накажут, как она сказала. Случаев непредвиденных знаний итогов выборов на избирательных участках нет, и, по словам Памфиловой, никаких, скажем, показаний, такой медицинский термин всплыл у меня в голове, к тому, чтобы какие-то итоги признали недействительными, тоже пока не наблюдается.
1: Ну что ж, спасибо, Далила.

0: Это была Далила Цербель. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин встретится с лидерами думских фракций по итогам прошедших выборов, когда Дмитрий Песков не уточнил. По его словам, Кремль своевременно сообщит о том, в какой форме президент проведет эту встречу. В российской столице. И кратко главные темы к этому часу. Итак, глава ЦИК Алла Панфилова объявила промежуточные результаты голосования на выборах в Государственную Думу. Окончательные итоги будут подведены, напомню, 25 сентября. Идет подсчет оставшегося количества протоколов. Явка на выборах превысила 59%. При этом на дистанционном электронном голосовании она достигла тоже рекордных 90,88%. Единая Россия, напомню, получает самую большую фракцию в Госдуме в своей истории. Партия «Яблоко» проходит в Новгородскую областную думу. Оставайтесь на нашей частоте. Все новости впереди.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
2: В студии Александр Ляшин
3: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы разбираемся, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим, пожалуй, об одном из самых старых видов музыкального производства – о симфоническом оркестре.
2: Да, только не о филармониях, консерваториях и исполнении Бетховена, потому что вокруг оркестров за последние годы выросла совершенно отдельная индустрия – это рок-хиты в симфонической обработке, саундтреки к фильмам и играм, аниме, концерты при свечах, мультимедийные шоу и целые фестивали.
3: Можно пойти и послушать музыку из Гарри Поттера, из Final Fantasy, из Ведьмака, даже Queen или Metallica, Ганс Циммер небезызвестны. В Вене тебе продадут Моцарта вместе с историческим залом, костюмами и ужином, а игровые компании уже превращают свои саундтреки в мировые гастрольные проекты.
2: И все это сегодня, в 26-м году, в эпоху мало того, что господство стримингов, так еще и в условиях, когда композитор может буквально купить виртуальный симфонический оркестр себе в компьютер. Ну вот, например, профессиональная библиотека BBC Symphony Orchestra стоит порядка 900 фунтов. Это огромное количество записанных инструментов и приемов игры.
3: Незадорого, на самом деле.
2: Да, и я молчу про искусственный интеллект.
3: Именно так. Сегодня мы поговорим, как устроена индустрия симфонических оркестров, кто на этом зарабатывает и почему классика стала новым развлечением.
1: Экономика впечатлений.
3: Масштаб этого рынка оценить на самом деле сложно. Отдельной какой-то статистической категории коммерческие симфонические шоу вообще не существует. И концертная индустрия считает их вместе с другими концертами. А если брать, например, киноиндустрию, то они выделяют отдельно саундтреки. Оркестры вовсе считают за индустрию свои выступления и записи.
2: Да, но тем не менее отдельные проекты дают представление о размере этого бизнеса. И давай вот на конкретных примерах и попробуем разобраться.
3: Один из самых ярких примеров – это официальная серия концертов по Гарри Поттеру. На огромном экране показывают полный фильм, но музыку к нему в реальном времени играет симфонический оркестр.
2: То есть человек буквально покупает билет посмотреть тот же самый фильм, который видел дома, возможно, 10 раз.
3: А то и больше, если это миллениал. Но очень важно, ему продают не новый контент, ему продают новый способ пережить старый и уже знакомый контент. К 2026 году Harry Potter Film Concert Series сообщал о том, что его посетили 4,5 миллиона зрителей. А в более чем 270 городах, 48 странах и общее количество концертов превышает 2000.
2: Слушай, это уже вполне сравнимо с такой большой международной гастрольной франшизой.
3: Именно так. Еще один яркий пример — это Ханс Циммер, который вообще способен собирать арены со своими шоу. Например, отдельные концерты его североамериканского тура еще в 2024 году приносили около 1,5-2 миллиона долларов кассы за один вечер. Нью-Йорк — почти 2 миллиона долларов, Сиэтл — примерно столько же.
2: И тут, знаешь, особенно интересен другой проект — The World of Hans Zimmer. Сам Ханс Циммер может вообще не находиться на сцене. Он выступает выступает как художественный руководитель и, по сути, куратор.
3: Именно так. И крупные стадионные шоу в Европе как раз вот этого его проекта World of Hans Zimmer приносят тоже порядка полутора-двух миллионов долларов за один вечер. С момента запуска еще в 2018 году туры под этим брендом продали более 1 миллиона билетов по всему миру. И личное состояние самого Циммера оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
2: Но тут все-таки стоит отметить, что основные деньги Циммер получает от создания саундтреков. Крупным голливудским фильмам мы их все знаем. И вот по открытым данным обычно его гонорар там от 1 до 2 миллионов долларов.
3: Тем не менее, от гастролей The World of Hans Zimmer он имеет фиксированный процент как создатель этого бренда и куратор проекта. Это тоже приносит ему несколько миллионов долларов такого пассивного дохода в год. И вот здесь возникает важная экономическая инновация. То есть гастролирует уже не обязательно сам артист, а гастролирует его формат. Партитуры, аранжировки, свет, видео, некая драматургия, возможно, даже торговая марка. А исполнитель может, по сути, меняться. Я пообщалась с главой концертного агентства TCI, генпродюсером театра «Одеон» и гастромюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуардом Радниковым о том, как вообще устроен такой бизнес.
4: Сейчас мы под санкциями, и все международные правообладатели покинули наш рынок. Таким образом, нам не с кем договариваться на переработку и использование музыки и эпизодов из фильмов. Но мы находимся в договорных отношениях с РАО, и, в общем, ничего нелегального, чтобы нам не разрешала страна, не делаем. Арт Ханса Циммера был такой репликой этого проекта с вариациями, где мы не использовали кадры из фильма.
2: Ну, то есть оркестр начинает работать почти как театральная постановка.
3: Или даже как франшиза. Есть централизованный продукт, и дальше его воспроизводят в разных городах, иногда даже в разных форматах. Та же схема применяется в игровой музыке. Официальный проект Distant World of Final Fantasy объединяет интеллектуальную собственность собственной игровой компании-разработчика Final Fantasy, Square Enix, а также видеоматериалы, симфонический оркестр, хор и солистов. В отдельных программах участвуют более 100 исполнителей.
2: PlayStation, кстати, тоже запустила вот такое собственное концертное шоу.
3: Причем первоначально заявлялся мировой маршрут более чем по 200 городам мира. Там музыка из God of War, Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon, в общем, все самые известные игровые бренды, они соединяются с огромным экраном, графикой, светом и, по сути, объемным симфоническим звуком.
2: И получается, что продается уже вообще не концерт.
3: Именно так продается некое такое физическое продолжение игровой вселенной.
1: Не опросы, а замеры.
3: Как всегда, мы говорим про симфонический оркестр с позиции бизнеса и о том, как неожиданно он превратился в индустрию развлечений, возникает вопрос, а кто вообще ходит на все эти концерты? И та ли это публика, которая обычно слушает, не знаю, Моцарта либо Чайковского, или это уже что-то особенное?
2: Вот я как раз посмотрел исследование аудитории, и мне кажется, что самый интересный вывод, на самом деле единой аудитории у таких концертов нет. Во многих случаях человек вообще идет не на симфонический оркестр, он идет, как мы уже сказали, на Гарри Поттера, на Final Fantasy, на Queen, на Короля Шута и так далее. А симфонический оркестр, он оказывается таким новым способом заново пережить то, что человек уже любит.
3: Но это довольно любопытно. То есть речь идет не о ценителях классической музыки.
2: Более того, как раз часто именно не о них. Вот есть очень интересное исследование американское. Почти 10 тысяч зрителей ходили на 18 оркестровых команд, и выяснилось, что среди молодых покупателей билетов мало тех, для кого классическая музыка является постоянной частью жизни. Вообще постоянной частью жизни классическая музыка по статистике является только для аудитории 75+. А вот у молодых вкусы гораздо более смешанные. И когда их спрашивают, какие популярные оркестровые форматы им наиболее интересны, то на первом месте оказывается показ фильма с живым оркестром, то есть сопровождение показа, да? И следом идут, ну, конечно, симфонические версии рок-музыки.
3: То есть кино и игры становятся, по сути, таким входом в мир симфонической музыки, а дальше уже как человек будет в этом развиваться и что выбирать, его личное дело.
2: Именно так. И тут есть очень хорошая цифра. Вот Нью-Йоркская филармония анализировала свою серию кинопоказов с живым оркестром. И она выяснила, что почти половина зрителей приходят в филармонию впервые. То есть эти люди раньше там никогда не были. Вот тот условный Гарри Поттер, получается, приводит людей в концертный зал, когда до этого их туда не мог привести ни Моцарт, ни Бетховен, ни кто-то из классических.
3: Но опять же интересно, а вот эти люди, которые пришли на Гарри Поттера, они потом на Моцарта или на Бетховена пойдут?
2: А вот тут совершенно не обязательно.
3: А что происходит с играми? Там такая же история?
2: С играми механизм еще очевиднее. Вот Royal Philharmonic Orchestra опросил 2000 британцев. Среди молодых людей до 25

0: И почти каждый пятый говорит, если на концерте будут играть музыку из любимой игры, то вероятность, что он туда пойдет, она возрастает.
1: Ну, получается, что довольно все-таки молодая аудитория ориентирована на подобного рода досуг.
0: Она молодеет, и тут есть тоже интересные цифры. С 2019 года по 2023 доля билетов на оркестровые концерты, которые покупали миллениалы, выросла с 9% до 25%. Каждый четвертый покупал билет.
1: Очень интересно.
0: На такие концерты. Но я бы здесь не говорил, что молодежь прям внезапно массово полюбила классику. Мне кажется, происходит все-таки более интересная вещь.
1: Так.
0: Размывается сама граница между классической и популярной музыкой. Вот для человека может быть совершенно нормально утром послушать саундтрек из своей любимой игры, днем там поугарать под Linkin Park, вечером послушать кусочек из Шостаковича, а на выходных пойти на концерт, где все это собирается вместе. И вот исследования показывают, что молодым особенно нравятся вот те программы, где есть именно сюжет, где есть какая-то визуальная составляющая, атмосфера и какой-то знакомый им эмоциональный мир.
1: Ну, то есть тут получается, что как раз любитель классики на Гарри Поттера уже не пойдет. Здесь совершенно другая аудитория и, естественно, совершенно другая монетизация.
0: А вот это тоже оказалось мифом. Вот смотри, есть британское исследование среди людей, которые много лет слушают классическую музыку. Так вот, из них 45%, почти половина, заинтересованы в сочетании поп-музыки с оркестром. 38% в саундтреках блокбастеров и каждый четвертый в фильме с живым оркестром. То есть вот новая публика, она не вытесняет ту старую, классическую, да, эти аудитории, они начинают перемешиваться или сосуществовать вместе параллельно. Но тут есть один нюанс. Человек, который пришел на музыку, скажем, из Final Fantasy, он совершенно не обязательно потом пойдет на Малера. Американские оркестры специально проверяли эту гипотезу. Что они сделали? Они делали современные программы, привлекали молодых людей на вот такие вот концерты и ожидали, что потом эти люди будут приходить на постоянные вот эти сезонные концерты, но нет, они не пришли. Зато продолжили ходить вот именно на такие современные программы.
1: Ну, то есть уже не оркестр приводит зрителя Гарри Поттеру, а Гарри Поттер на оркестр. Теперь самое интересное. Ну, собственно, как это все устроено в России? Потому что у нас эта индустрия уже тоже, ну, не маленькая. Один из самых показательных проектов — это КАГМА. Название расшифровывается как Cinema Anime Game Music Orchestra. В репертуаре кино, собственно, компьютерные игры, аниме, рок и даже современные композиторы. Компания сообщает более чем о 70 программах, и совокупная аудитория всех их проектов превышает 2 миллиона зрителей за всю историю проекта и более 500 тысяч посетителей за один только 2024 год.
0: Самое интересное, я обнаружил финансовые отчетности компании. За 2025 год ООО «КАГМА» показала 1 миллиард 180 миллионов рублей выручки.
1: Причем год к году рост составил плюс 60%. Это уже звучит действительно как очень хороший бизнес.
0: Ну, пока только не называю вторую цифру, потому что чистая прибыль составила всего 6 миллионов 860 тысяч рублей.
1: Ну, то есть, по сути, меньше 1%. И обращу внимание, что вот этот показатель год к году, наоборот, в отличие от выручки, сократился на 83%.
0: Да, мы, если быть точным, видим рентабельность 0,58%.
1: Ну, то есть, отличный пример того, почему нельзя путать кассу концерта с заработком непосредственно проекта.
0: Да, билет за 5000 рублей совсем не означает, что эти 5000 отправились именно музыкантам. Мы даже попробовали разобрать такой условный билет. Сразу, правда, оговорюсь, что это просто наша модель, это не реальная бухгалтерия конкретного концерта.
1: Возьмем коммерческое шоу саундтреков. Из билета стоимостью в условные 5000 рублей примерно 250-300 может уйти билетной инфраструктуре, через которую реализовываются билеты. Примерно 650-700 рублей остаются площадке за аренду. Еще около 600 рублей – это непосредственно выплаты оркестрантам. Отдельно дирижер, солисты и так далее. Несколько сотен. Авторские права, за которые тоже нужно будет рассчитываться. Порядка 500-700 рублей – сценическое производство, то есть это свет, звук, экран. Опять же, сюда же реклама, логистика, администрация, аранжировки.
0: Ну и получается, что организатору, в зависимости вот от модели, остается примерно 1500 рублей с билета до налогов, постоянных расходов и покрытия риска. То есть это вообще еще не чистая прибыль даже. И более того, у такого бизнеса очень высокий операционный риск, как мы понимаем, и большая часть расходов появляется еще до того, как ты понимаешь, сколько билетов ты продашь на свой концерт.
1: Я пообщалась с Артемом Мироновым, создателем и генпродюсером проекта «Люмисфера», который проводит концерты симфонических оркестров со свечами. Вот что он говорит.
2: Да, действительно, экономика впечатлений сильно меняется, и мы видим явные тренды на повышение цен на билеты. Средняя цена сейчас выросла на 30, местами даже 50%. Но при этом сокращение количества билетов, которые покупают зрители. Конечно же, это говорит о том, что поход на концерты перестает быть импульсным решением. Это сейчас осознанный выбор. А там, где осознанность, там действительно возникает абсолютно четкое повышение требований. Люди хотят больше, люди выбирают, выбирают тщательно, смотрят на отзывы. Люди хотят получить максимально комплексный опыт

0: за те деньги, которые сейчас называет рынок. Просто послушать музыку мало. Нужна высокая эмоциональная концентрация. И, естественно, там, где растет цена и поднимаются требования, растет и возраст. Поэтому оркестровые концерты и вообще концерты живой музыки постепенно взрослеют по целевой аудитории, по зрителям. Сейчас на наших концертах в Люмисфере основное ядро уже явно старше 30 лет. Это на самом деле даже хорошо, потому что такая музыка прекрасна во всех возрастах, разумеется, но глубокие эмоциональные переживания, они, конечно же, становятся ярче с возрастом, с накопленным опытом. Люмисфера работает именно с этим, с атмосферой, с многогранным напоминанием разных этапов жизни людей, и, собственно, это и создает ту самую магию.
1: Давай подведем итог. Индустрия коммерческих симфонических оркестров радикально отличается от классических по своему устройству. В классике сначала есть коллектив. Он постоянно работает, потом под него подбирают репертуар. У коммерческого проекта логика может быть перевернутая, потому что сначала существует продукт. Допустим, там музыка из кино. Есть торговая марка, готовые аранжировки, партитуры, дирижер, сценография, экран. В конце концов, маркетинг. А уже потом под конкретный город собираются музыканты.
2: Здесь экономика меняется действительно радикально, потому что на примере того же концертного тура по Гарри Поттеру они используют местные оркестры в разных городах. То есть система устроена таким образом, что это не одни и те же гастролирующие артисты. Российский Imperial Orchestra публично говорит о том, что их пул по стране насчитывает 800 музыкантов в разных городах.
1: То есть гастролировать начинает не оркестр, гастролирует технология производства концерта. Оркестр, по сути, потерял монополию на производство звука, но при этом получил новую экономическую функцию. Он такой стал машиной по производству масштаба.
2: Причем масштабировать теперь можно и сам бизнес. Не обязательно содержать постоянный коллектив. Можно иметь, во-первых, торговую марку, во-вторых, библиотеку аранжировок, купить права, поставить режиссуру, экран, свет и обеспечить всему этому маркетинг. А дальше уже база музыкантов будет обеспечиваться из разных городов.
1: И самое главное, можно брать объект, который зритель уже любит, и продавать ему снова и снова. Это фильм, это игра, это рок-группа, аниме, композитор отдельный и даже туристический образ города.
2: Только теперь человек получает это не дома на экране и не в наушниках, а перед ним буквально сидят 70 реальных людей, которые воспроизводят эту знакомую уже, по сути, музыку.
1: Поэтому, мне кажется, ты знаешь, главный парадокс вот этой экономики можно сформулировать так. Чем дешевле становится воспроизводить симфонический звук, тем ценнее может становиться симфоническое впечатление.
2: Ну, то есть теперь вместо того, чтобы продавать исключительно музыку, нужно продавать возможность оказаться внутри любимой такой культурной вселенной хотя бы на 2 часа.
1: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
2: и Евгения Стогова.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Почти 90% спроса на премиальные новостройки Москвы вышло за пределы Садового кольца. Такие данные приводит NF Group. Еще несколько лет назад, в 2019-2021 годах, за пределами центра покупали лишь 60-70% премиального жилья. Сегодня в столице вообще насчитывается 34 премиальных проекта. Только треть из них находится внутри Садового кольца. При этом объем предложения за 5 лет вырос на 78%. С 1,5 до почти 2500 квартир и апартаментов. Почти весь прирост обеспечили проекты вне центра. Там предложение удвоилось. Этот переток объясняется разницей в ценах. Квадратный метр в центре стоит более 2 миллионов рублей, а за его пределами около 1,5. Это на треть дешевле. Схожие процессы фиксирует и компания «Интермарк. Городская недвижимость». С января по июль этого года доля денег, вложенных в элитные новостройки вне центра, выросла с 38 до 44%. За это время была заключена 1571 сделка. Это на 16% меньше, чем год назад. Общий денежный объем покупок сократился до 189 миллиардов рублей в премиальном сегменте новостроек. Но если центр потерял почти треть выручки, то сегмент за пределами ЦАО лишь 10%. Удержав почти всю прошлогоднюю выручку в 83 миллиарда. Главный драйвер продаж премиального жилья – северные районы вдоль ленинградского направления. Там за 7 месяцев заключено 408 сделок против 250 годом ранее, рост на 63%. Денежный объем покупок увеличился с 15 до 25 миллиардов рублей. На эти районы приходится около трети всех денег, которые покупатели тратят на премиальные новостройки за пределами центра. Эксперты отмечают, что премиальный рынок расширяется избирательно. Новый проект объекты появляются точечно, прежде всего в качественных локациях рядом с водой и парками с хорошей транспортной доступностью. Инвестиции в недвижимость России по итогам 9 месяцев 2026 года превысят 600 миллиардов рублей. Но это меньше прошлогодних 679 миллиардов. Такие предварительные данные приводит компания Core XP.
3: Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Шлак и шлаки.
6: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
7: Понятно. Будем резать.
6: Да ну, прям меня?
7: Да нет. Позиции.
6: Дмитрий Полянский и Ян Мелкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией? Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни завтра в 21.00 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
9: Биржа для ИИ.
10: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: В Москве 12:30. С новостями Ася Касьянова. Здравствуйте. Случаев непризнания итогов выборов на избирательных участках в России нет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, зафиксировано всего 2 вброса бюллетеней в Марий-Эл и Крыму. После обработки большинства протоколов лидирует «Единая Россия» – 57,83% голосов. По предварительным итогам партия получает 355 мест в Госдуме, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, Новые люди – 20. Центробанки России и Беларуси обсуждают взаимный допуск участников на рынке криптовалют. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, регуляторам нужно время, чтобы оценить возможность стыковки законодательства обеих стран, после чего будет принято решение о корректировке внутренних правил или открытии рынков. Чистюхин подчеркнул, что Беларусь является ближайшим партнером России, поэтому условия работы должны быть удобными для обеих сторон. Временный управляющий «Лимана-Про» компания «Лев Менеджмент» заявила о намерении сохранить ритейлера как единую торговую сеть, а также действующую структуру управления, сообщили ТАСС в сети гипермаркетов. Операционная компания сети была передана во временное управление указом Владимира Путина. Совет директоров «МВидео» установил цену размещения дополнительного выпуска акций на уровне 49 рублей 90 копеек за штуку. Всего компания планирует выпустить 500 миллионов акций по закрытой подписке. Котировки бумаг на Мосбирже на этом фоне растут более чем на 8%. 11 стран ЕС призвали приостановить принятие новых законов на год, пишет «Политика» со ссылкой на документ. Под обращением подписались Австрия, Германия, Италия, Польша, Дания, Чехия, а также Словакия, Словения, Литва, Португалия и Венгрия. Это сократит бюрократию, заявила австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр. Отмечается, что Брюссель должен посвятить целый год инвентаризации действующих законов и реализации уже принятых норм. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Предвыборная гонка завершилась, но впереди у депутатов еще одно сражение за просторный кабинет. В течение месяца избранники должны распределиться по Госдуме, и красивый офис с видом на Кремль, как в фильме «Жмурки», достанется далеко не всем. Кроме того, на кону служебные квартиры, которые депутаты предыдущего созыва обычно не спешат освобождать. Как забраться на этаж повыше и что еще входит в соцпакет? Герой программы «Да или нет» — преподаватель курса «Законотворческий процесс» в Высшей школе экономики Павел Склинчук, который более 10 лет проработал в Государственной Думе на должности помощника и консультанта депутатов. Надежда Сережкина, несмотря на годы работы в парламентском пуле, нашла чему удивиться.
2: Да или нет?
3: Вы, допустим, выиграли выборы. Поздравляем. Так. Что дальше? Что депутат делает в первые 24 часа?
4: Наверное, празднует. А когда праздничная эйфория проходит, то, конечно, затем ему нужно будет получить атрибуты депутатства. Это значок и удостоверение. Удостоверение выдает Центральная избирательная комиссия, а значок – аппарат Государственной Думы.
3: Диспансеризацию нужно проходить.
4: Ну, на самом деле, он прикрепляется к поликлинике управделами президента. Он получает возможность посещать санатории.
3: Сейчас меняется состав Думы. Насколько быстро проигравшему депутату нужно собрать свои вещи и освободить рабочее место? Есть регламент?
4: Кабинет обязан освободить в самое короткое время, до первого заседания. А вот что касается квартир служебных, то там могут проживать и семьи самих депутатов. Есть случаи, когда очень долго депутаты не спешат покидать квартиры, поэтому здесь аппарат Госдумы на первое время заказывает специально гостиницу для того, чтобы иногородние депутаты могли переехать уже в Москву буквально там на следующий день после получения удостоверения. В целом, наверное, к ноябрю месяцу уже все рассядутся по кабинетам.
3: А всем ли хватает кабинетов? Потому что депутатов 450. Есть 450 комнат?
4: Помещения, конечно, есть, но они, конечно, не тех масштабов, как, наверное, это должно соответствовать статусу федерального конкретного депутата. Если этот спикер, его заместитель, председатель комитетов, то, конечно, это, ну, чуть побольше. Там есть отдельная приемная. А вот что касается обычных рядовых членов комитета, то они сидят в помещении где-то 6 на 3 квадратных метра вместе с помощником. То есть условия достаточно спартанские.
3: Павел, а что считается думским люксом? Я не знаю, окно с видом на Кремль, верхний этаж, нижний этаж?
4: Ну, думским люксом считается кондиционер, поскольку там одно здание построено в 30-е годы, другое в 70-е. Летом там очень жарко, а зимой очень холодно. А что касается вида, это обитатели старого здания на Охотном ряду. Там действительно можно усмотреть площадь. Для кого-то это Красная площадь, ну а для кого-то это Лубянка, Новая площадь, кому что ближе. Те, кто заседают в новом здании, а таких большинство, это Георгиевский переулок, дом 2, там 15 этажей. Ну, они в основном видят обзор Москвы, вот как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда выходил царь на балкон и говорил «Лепота». Вот примерно то же самое депутаты верхних этажей могут увидеть.
3: А как туда попасть? Кому нести плитку Бабаевского, чтобы получить кабинет с видом?
4: Ну, плиткой Бабаевского вы точно не отделаетесь. Идет распределение по комитетам. То есть комитет там по Дальнему Востоку, например, там на 10 этаже вместе с комитетом по Финрынку, комитет по экологии там на 6. Ну вот, соответственно, куда депутат входит, то кабинет где-то в тех же краях ему и дадут. Плюс нового здания еще в том, что там 8 лифтов, и депутатам меньше нужно ждать в очереди, чтобы подняться до этажа. И когда заседание пленарное заканчивается, это, как правило, там 4 или 5 часов без перерыва, многие

0: Депутаты просто хотят размять ноги и идут по лестнице до своего кабинета, и это прям выглядит довольно-таки мило. Ну, знаю, что у многих депутатов в кабинетах есть свои штанги, гантели, у кого-то там массажное кресло, кто в возрасте преклонном.
1: Есть слух о том, что верхние этажи, может быть, не очень, потому что крыша может протекать.
0: Крыша протекала, это факт в самом зале пленарных заседаний. Это ангар, который построили в спешке вот в начале 90-х. Конечно, это помещение для того, чтобы там заседали 400 человек, оно не приспособлено. Можно видеть на фотографиях в интернете, как депутаты зевают, постоянно подтягиваются. Это как раз кислородное голодание. Там нет естественной вентиляции, освещения, в общем, жуткий свет, акустика, и поэтому физиологически сложно вытерпеть. А в старом здании на верхних этажах однажды туда залетала летучая мышь. Но ее потом сотрудники фракции ЛДПР куда-то выпустили в окошко.
1: Быть депутатом тяжело, да или нет?
0: Однозначно да, но приятно.

0: Рамные внедорожники просто незаменимы там, где заканчивается асфальт. Они способны справляться с серьезным бездорожьем и преодолевать крутые подъемы. Такие сложные внедорожные испытания под силу проходить каждый день только рамному автомобилю. Как раз с таким я и познакомился. Среднеразмерный рамный внедорожник Тэнк 300, который сочетает серьезные внедорожные возможности со стильной внешностью. И вот почему этот автомобиль как минимум заслуживает вашего внимания. Во-первых, под капотом проверенный 2-литровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил. Этого более чем достаточно и для комфортных поездок по скоростным магистралям, и для выезда на природу. Во-вторых, здесь установлен классический 8-ступенчатый автомат. Коробка одинаково хорошо подходит как для города, так и для бездорожья. Тэнк 300 предлагается с двумя вариантами системы полного привода. В версиях Drive и Premium используется классическая внедорожная схема с жестко подключаемой передней осью. Это решение хорошо подходит для тех, кто использует автомобиль преимущественно на бездорожье и любит самостоятельно контролировать поведение автомобиля в тяжелых условиях. В версиях City и City Premium система работает иначе. Здесь передняя ось подключается с помощью многодисковой муфты, а электроника сама определяет условия движения и при необходимости перераспределяет крутящий момент между осями. При этом сохраняется возможность при необходимости полностью жестко заблокировать муфту. Данный вариант полного привода подходит тем, кто использует автомобиль в разных условиях и хочет меньше отвлекаться на контроль работы трансмиссии. А понижающая передача и блокировка межколесных дифференциалов во всех версиях внедорожника обеспечивают широкие возможности автомобиля на бездорожье.
1: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
2: Реклама.
1: Цифра дня.
3: Или какова цена забывчивости?
4: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
1: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Рынки на РБК.
7: Студия Александр Павлов. Доброго дня. Говорим о том, что происходит сегодня на фондовых рынках. Саш, с чего начнем?
8: Я хочу начать с того, давно ли ты читал романы про Остапа Бендера?
7: Я фильм недавно пересматривал с удовольствием, причем где Гмиашвили играл главную роль.
8: Да, помнишь ли ты, в каких штанах и в каком городе ходили там люди, о которых мечтал Остап Бендер?
7: Нет, я не помню, если честно.
8: Да, это был Рио-де-Жанейро и белые
7: там
8: штаны.
7: Же белые,
8: да,
7: штаны.
8: А я вот расскажу про два других города. Куритиба и Кампас-ду-Жордау. Это тоже бразильские города. Я, честно говоря, не знаю, ходят ли там сейчас люди в белых штанах, но там теперь есть самокат от российской компании ВУШ. Компания вышла на этот рынок и расширила свое присутствие в Латинской Америке. Это плюс 2 города, теперь их всего 7. И вот Кампас-ду-Жордау – это вообще бразильская Швейцария, а Куритиба с населением около 1,8 миллиона человек. А акции компании на этом фоне, правда, все равно в минусе и теряют больше процента. Если же говорить в целом про российский рынок, то сегодня мы остаемся в красной зоне, причем теряем больше процента, хотя утренняя динамика была хорошая. На утренней сессии индекс Мосбиржи прибавлял даже 0,5%, но потом все растерял. И вот 2250 пунктов прямо сейчас. В Альфа-инвестициях говорят, что сейчас индекс в широком боковом коридоре и консолидация вблизи текущих значений, наиболее вероятный сценарий на ближайшей сессии, что, собственно, мы сегодня и видим. Но если говорить в целом, например,

0: Например, сегодня понедельник, можно сказать, а что же было на прошлой неделе? На прошлой неделе было снижение почти на процент, хотя в моменте индекс рос на 4,2%, и даже выше был отметки в 2300 пунктов. Но закон об адских санкциях и ожидания его принятия сделали свое дело. И вот Трамп подписал накануне этот документ, который предполагает 100% пошлины на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа. Но тут, впрочем, стоит заметить, что страны из этой пятерки, Китай и Индия, не собираются отказываться от приоритетов своих национальных интересов.
1: Это, вообще, аналитики отмечают, что реакция рынка была не такой жесткой, как могли предположить. И, в общем-то, достаточно мягко отреагировал рынок на принятие и подписание этого документа.
0: В целом, да, и это мы видим в том числе по сегодняшней динамике, никаких обрушений не произошло. Но если говорить про другие корпоративные истории, еще HeadHunter у нас сегодня утвердил дивиденды за первое полугодие 2026 года. Это 200 рублей на акцию, дивдоходность 7%, отсечка 28 сентября. И мы стали, наконец-то узнали историю про NVIDIA, чем она закончилась с доп-эмиссией. Цена доп-эмиссии 49,9 рублей. Всего по закрытой подписке ритейлер планирует разместить 500 миллионов. И в моменте акции прибавляли 8% сегодня. Это было 47,65 рублей, если быть точным. Кроме того, в Минфине рассказали об СПО Аэрофлота, которое может пройти и до конца года, или в 2027 году. В ведомстве допускают оба варианта и продажи части госпакета компании.
1: А какие сегодня ждем заявление на Московском финансовом форуме, Саш. Там, напомню, приглашены и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, и зампред Банка России Алексей Заботкин, но и на пленарной сессии планирует свое выступление и мэр столицы Сергей Собянин.
0: У нас на таких форумах иногда звучат важные заявления вроде прыжка тигра, так что будем надеяться по эти заявления и надеяться, что тигр все же прыгнет однажды. Ну и, конечно, про ключевую ставку будут говорить. Ну, а я хочу сказать про другую интересную историю, которую вы вряд ли могли слышать, а это про турецкий фондовый рынок.
1: Я уже в голове перебираю 12 стульев, всю книгу сначала до конца, вот жду подвоха. Да, понял. Уже Турция, это сын турецко-подданного.
0: Как ты правильно заметил, я закругляюсь. Сын турецко-подданного Остапа Бендера. Вот на родине его отца произошло что? 131 инвестиционный фонд закрывают. Там деньги 350 тысяч человек. И всего это 18 миллиардов долларов. И на этом уже показал фондовый рынок Турции худшее падение с марта 2025 года. Если коротко, суть такая. Фонды концентрировали деньги инвесторов в акциях неликвидных, разгоняли их, под залог этих акций брали кредит и разгоняли еще сильнее. В итоге доходность исчислялась десятками тысяч процентов, но регуляторы обратили на все это внимание, и теперь там говорят, что никакого системного риска нет.
1: Ну да, у нас точно такого нет, и заседание продолжается, господа присяжные, как говорится, и за фондовым рынком, и за всеми его движениями следит внимательно мой коллега Александр Павлов.
2: Рынки на РБК.
1: Российская промышленность перестала платить за чужие разработки в сфере искусственного интеллекта. Об этом РБК рассказали игроки рынка. Теперь компании покупают собственное оборудование, а также уводят модели, в том числе зарубежные, в закрытый контур. Это связано с законом о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Он был подписан властями в июле. Основная часть документа вступила в силу с 1 сентября. Но он регулирует не всю сферу, а только большие фундаментальные модели. Это программа от 1 миллиарда параметров. Также закон вводит деление на суверенные и национальные разработки. Первая работает без зарубежных компонентов, а вторая может их содержать. По данным IT-холдинга Т1, сейчас основной запрос заказчиков – внедрить ИИ на собственной инфраструктуре компании, без выхода во внешнюю сеть. Хотя еще пару лет назад клиенты хотели как можно быстрее внедрить ИИ-ассистента. При этом зависимость от иностранного оборудования все еще сохраняется, и наиболее вероятная модель работы – использование ИИ собственной моделей и зарубежных, считает руководитель по развитию продуктовых решений IT-интегратора К2 Нейротех Вячеслав Дегтярев.
3: Сейчас мы видим постепенный плавный переход от каких-то пилотных проектов к сетевому внедрению. Если раньше под каждой задачей

0: тачку создавались отдельные модели, либо какие-то маленькие небольшие практики, то теперь стараются строить такие большие контуры для искусственного интеллекта. Я бы назвал это ядро искусственного интеллекта внутри компании. При этом ключевой вопрос и, наверное, ключевая зависимость — это инфраструктура. Мы сейчас во многом зависим от оборудования NVIDIA, американского в частности, хотя при этом появляются российские аппаратные и программные решения, известные игроки, это там ядро, NorseTrans. Ну и сейчас наиболее реалистичная гибридная модель, когда кто-то делает все на своей инфраструктуре, кто-то делает что-то в облаке, например, того же Яндекса, и таким образом этот барьер преодолевает. Универсальных требований по использованию зарубежных моделей нет.
1: Бизнес сейчас не отказывается полностью от зарубежных моделей и переводит их во внутренний контур. Такой подход востребован в промышленности, финансовом секторе, фармацевтике, ритейле и научно-исследовательских организациях, говорят опрошенные РБК-эксперты. По данным Т1, нефтегазовый сектор в прошлом году сократил расходы на программное обеспечение на 60%. При этом траты на оборудование в таких компаниях выросли примерно на 80%. Особенно эффективен искусственный интеллект в работе с документами, отмечает гендиректор промышленного IT-интегратора Ultimatech Павел Ростопшин.
2: Надо отделять искусственный интеллект как машинное обучение и как языковые модели. Если машинное обучение – это больше про оперативное управление процессом на основе исторических данных, то языковые модели, они больше работают с материалами в режиме создания, чем в оперативном режиме. Поэтому сейчас бум использования таких сценариев в промышленности, как автоматическое проектирование с использованием искусственного интеллекта, либо дополнение, например, ремонтной документации с использованием искусственного интеллекта. Все, что позволяет дообогащать данными и автоматически создавать документы. Многие хотят это использовать для того, чтобы сокращать время запуска месторождений, время запуска производства. В этом смысле здесь вот это сейчас новое.
1: На национальные модели искусственного интеллекта больше переходит военно-промышленный комплекс, энергетический сектор и металлургия. Дело в том, что эти сферы содержат чувствительные данные, которые лучше хранить во внутреннем контуре, рассказал руководитель направления промышленности MWSAI Ирина Майорова.
3: Для критической инфраструктуры, оборонки, энергетики это не просто уже тренд, так как данные и алгоритмы управления производственными процессами, технологическими процессами должны оставаться под национальным контролем. При этом различия по отраслям действительно есть в промышленности. Там, где данные чувствительные, в металлургии, нефтегазе, ВПК, приоритет все-таки с российскими он-прем решениями. А вот, например, в кросс-отраслях, отраслевых вспомогательных сценариях, например, в пиаре, маркетинге, внутренних коммуникациях. Компании гораздо чаще и более гибко используют доступные модели, в том числе зарубежные, потому что риски ниже, скорость результата быстрее.
1: Сейчас прямого запрета на использование иностранных моделей нет, но, по словам экспертов, компании превентивно локализуют процессы с искусственным интеллектом. Дело в том, что с марта правительство сможет устанавливать обязательность применения отечественных моделей подзаконными актами. Временный управляющий Ашан и Лимана Про впервые вступил в контакт со своими новыми активами. Торговые сети подтвердили получение письма от директора компании «Лев Менеджмент» Андрея Краюшкина. Он пообещал принять меры для защиты складов от беспилотников, не сокращать менеджмент, выполнять точно и в срок все обязательства перед сотрудниками и сохранить бесперебойную работу сети. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Напомню, указ о передаче российской дочке Ашан во временное управление президент Владимир Путин подписал 17 сентября. Получение письма подтверждаем, готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы. На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений, говорится в ответе пресс-службы Ашана на запрос РБК. Не исключено, что маркетплейсы будут использовать логистическую инфраструктуру компании взамен своей сгоревшей, рассказала обозреватель РБК Елена Сухорукова.
4: Маркетплейсы, по версии источников РБК, могут привлекать большие распределительные центры, которые есть у Ашана и Лиманы Про. Речь может идти даже не о приобретении в собственность, а об использовании инфраструктуры при временном управлении, рассуждает один из источников на финансовом рынке. У Лиманы Про, например, выстроена собственная логистическая сеть, у нее 200 000 квадратных метров складов в Москве,

0: Московском регионе, и это самые крупные мощности среди строительных магазинов. К тому же временному управляющему передан логистический оператор, который обслуживает Nestle и частично Ашан. А источник в одном из маркетплейсов напоминает, что интернет-платформы работают по агентской схеме, то есть они получают комиссию от продажи чужих товаров, и если у них в структуре появится продуктовая розница, то это автоматически положит конец комиссионной схеме. Юристы напоминают, что временное управление не лишает иностранного владельца права собственности на актив. Временное управление может стать промежуточным этапом перед продажей, но заранее такой исход не определен. Передача одному временному управляющему не означает, что активы должны продаваться одним пакетом. А тут активы из разных отраслей. Это ритейл, производство продуктов и логистики. Французская газета «Le Monde» писала, что для команд Ашана и бывшего Леруа Мерлен в Москве указ президента о введении временного управления стал шоком. Издание называло это решение очередным шагом России против западных компаний в ответ на шквал санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине.
1: Полный разбор темы передачи во временное управление активов Ашан и Nestle читайте в подписке РБК.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
4: 15 тысяч тонн разноцветной пудры и сотни священных костров за одну ночь. Таков размах индийского фестиваля красок Холи. Во время праздника стираются кастовые границы, а улицы превращаются в живой калейдоскоп. Чтобы полностью смыть натуральные пигменты с кожи и волос, может потребоваться более 10 часов. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки.

0: «Что это было?» в эфире.
1: Нужно для начала проанализировать, понять, какие сильные и слабые стороны есть в этом личном бренде. Дальше придумать те истории, через которые вы будете транслировать нужную...
2: Истории.
1: Да, истории. Это всегда будет про историю. Это всегда будет разговор какой-то, внутри разговора, в ткань вот этой беседы будет вплетена история, в которой вы сообщаете о том, где вы работали, у вас интересно очень место работы, с кем вы работали, какие люди вас доверяли, допустим, что происходило на тех или иных местах работы, если мы говорим про работу. Личная жизнь другое будет, но на свиданиях то же самое происходит. Точно так же человек очень быстро и коротко представляет себя. И зачастую люди не умеют про себя рассказывать и совершенно свои сильные стороны не умеют показать. Эти сильные стороны могут быть как материальные, так и нематериальные. Это могут быть черты характера, это может быть опыт колоссальный человеческий.
0: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Сейчас дня с новостями Ася Касьянова. Наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества признали выборы в России прозрачными, достоверными и демократичными. К такому же выводу пришли наблюдатели от СНГ. Глава группы заявил, что подсчет голосов проходил спокойно и организованно. Явка на прошедших выборах в Госдуму составила 59%. На онлайн-голосовании превысила 90%, сообщили сегодня в ЦИК. «Единая Россия» по предварительным итогам одержала победу в 208 одномандатных округах и получает 147 мандатов по списку, а всего 355 депутатских мест. Стоимость биткоина поднялась выше 85 тысяч долларов впервые с 29 января, свидетельствуют данные площадки Binance. В это же время эфириум рос почти на 4%, 2746 долларов. В Бельгии с 22 сентября цены на дизтопливо вырастут до нового исторического рекорда и превысят 2,5 евро за литр. Об этом сообщает телеканал RTL Info со ссылкой на Министерство экономики страны. Также подорожает мазут. Эксперты отмечают, что цены на топливо в Европе продолжают обновлять максимумы из-за дефицита предложения и геополитических рисков. Ранее исторические максимумы уже обновились в Германии, Франции и Швейцарии. Два человека пострадали в результате обстрела танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Там отметили, что судно поражено неизвестным снарядом и продолжает следовать к следующему порту назначения своим ходом. Других данных не приводится. Центробанк до конца года получит на тестирование оборудование для полностью российского банкомата. Об этом в кулуарах Московского финансового форума сообщил глава Госзнака Аркадий Трачук. По его словам, процесс идет по плану, банкомат должен появиться уже в следующем году. Испанец Хуан Диас покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Родина». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Команду также покинул весь его тренерский штаб. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсек Киракасян. Диас возглавлял «Родину» с сентября 25-го и вывел ее в РПЛ. Однако в текущем сезоне премьер-лиги клуб одержал всего одну победу. Больше новостей на сайте РБК.
2: Чуть просел биткоин за несколько часов сегодняшнего дня. 84 933 доллара стоит один биток, 2737 долларов стоит один эфириум. Около 20 миллионов россиян пользуются

0: криптовалютами. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в интервью ТАСС. Общий объем вложений российских граждан в такие активы эксперты оценивают в 3 триллиона 700 миллиардов рублей, добавил представитель ведомства. Эта сумма включает прямые владения цифровыми валютами и часть финансовых продуктов, привязанных к ним, уточнил замминистра. Отмечу, что после того, как 1 сентября вступил в силу закон о легализации криптовалют в России, на российских биржах для покупки стали доступны биткоин, эфириум и тезер USDT. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только эти три криптовалюты с лимитом 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках без ограничений. Если число россиян, которые хотят приобрести крипту, будет расти, финансовым властям, вероятно, будет выгодно поднять верхнюю планку этого лимита. Такое мнение в нашем эфире выразила генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
1: Я думаю, что да, смягчит этот лимит, потому что для пользователей, которые профессионально занимаются криптовалютами, либо занимаются ими давно, это, конечно, очень маленькая сумма. И все, что они могут сделать в этой ситуации, владеть криптовалютами в серую, совершать сделки не на государственных биржах, которые мы сейчас запускаем в России, а ну, на тех, которые нам привычны, там, на азиатских, на тех, с которыми они давно работали. Мне кажется, что нашей власти это не совсем выгодно. Они либо должны будут смягчать критерии вот этого квалифицированного инвестора, который может инвестировать на большую сумму, и упрощать получение этого статуса, либо, соответственно, увеличивать порог.
0: Еще одно заявление замминистра финансов Ивана Чебескова. Минфин вместе с Банком России обсуждают механизм работы российского стейблкоина и допустимые с ним операции. По его словам, готовой модели пока нет. Власти намерены сначала оценить спрос на инструмент и связанные с ним риски. Среди рисков, с которыми может столкнуться российский владелец стейблкоина, блокировка счета. Зарубежные финансовые власти могут посчитать покупки с помощью этой валюты попыткой обхода санкций. Такое мнение в нашем эфире выразил заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов.
2: Такая валюта, скорее всего, будет обращаться за пределами России. И вот здесь возникает главный риск по аналогии с блокировками иностранных ценных бумаг. Мы понимаем, что в технологии криптовалюты этот процесс блокировки, он гораздо быстр. И, естественно, риск, в первую очередь, о том, что контрагенты по сделкам, которые будут использовать российский цифровой рубль, могут попасть в ситуацию, когда этот цифровой рубль может быть заблокирован. В отношении владельца могут быть возбуждены различные процессуальные дела, в том числе и за содействие уклонению санкций. Поэтому здесь такой набор потенциальных рисков достаточно большой. Раз официальный комментарий дает представитель Минфина, то, скорее всего, эмитентом будет Центральный банк.
0: Российская криптоиндустрия в легальном поле начнет функционировать до конца года. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, выступая на Московском финансовом форуме. Чистюхин добавил, что регулятор обсуждает необходимые меры с Минюстом. Росту отечественного крипторынка мешают налоговые и санкционные режимы, указал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Он добавил, что если вопрос налогов находится в компетенции регуляторов, и его можно устранить самостоятельно, то эффект санкций, цитата, мы поймем только на практике. Глава НАБ-совета также назвал и факторы, которые могут популяризировать рынок крипты в России. Это заинтересованность регуляторов в этом вопросе, каналы дистрибуции профучастников, единый клиринг, и криптовалюта уже стала привычным инструментом для многих граждан. Вот именно эти факторы. Криптовалюта, на его взгляд, стала уже привычным инструментом, но цифры пока озвученные и аналитиками, равняются 20 миллионам пользователей той или иной криптовалюты. Напомню, что сегодня в нашем эфире аналитики озвучивали цифру в 100 миллионов пользователей криптовалюты, которые проживают в Индии.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Цифра дня. Или какова цена забывчивости? 60% информации забывается уже в течение первого часа после ее получения, выявил немецкий психолог Герман Эббингаус. В случае предпринимателя одна упущенная деталь телефонного разговора может привести к потере клиента.
5: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
6: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании. 18+.
0: 13.08 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Яндекс создал и обучил новую языковую модель. По словам разработчиков, она полностью суверенная. Обновленная Алиса AI обучена без использования сторонних иностранных составляющих. Она пойдет в основу другой думающей ИИ-системы Яндекса. Модель содержит 80 миллиардов параметров. Ее обучали на 18 триллионах токенов. Для сравнения, у последней модели ChatGPT версии 5 и новее, по оценкам экспертов, от 2 до 5 триллионов параметров. У китайской Квен 2 триллиона 400 миллиардов параметров. Новая модель станет основой для будущих разработок компании, отметил представитель пресс-службы Яндекса.
7: Модель показывает высокие результаты в программировании и способности к рассуждениям, а по качеству ответов на русском языке превосходит многие мировые аналоги, особенно в задачах на знание фактов, интересных русскоязычной аудитории. Моделей у нас много, и каждая служит своей цели. Конкретно сегодня мы выложили в открытый доступ сильную претрейн-версию модели, обученную с нуля. Она под открытой лицензией. Алиса же сложный продукт, в ней по-умному используется множество различных моделей. Так вот, все удачные наработки конкретно этого релиза лягут в основу будущих релизов. Например, единой резонирующей модели в Алисе.
0: В июле глава Сбербанка Герман Греф отметил, что единственная отечественная языковая модель в России разработана его компанией. Тогда он подчеркнул, цитата, «Яндекс сегодня дообучает Квен, в основе лежит китайская модель». Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации. В Яндексе это отрицали, а разработка собственной отечественной LLM-модели – хороший старт, однако потребителям был бы актуален другой тип нейросети, считает предприниматель и эксперт по искусственному интеллекту. Александр Кананадзе.
8: К сожалению, у нас модели значительно слабее, и агентских моделей практически нету. То, что бизнесу требуется сейчас реально, это агентские модели. Да? То есть обучение агентов и оркестрации у нас очень плохо реализовано. Это когда у вас агенты выполняют узкопрофильные функции, над ними есть руководитель, который задает им задачи. И наверху есть оркестратор, который принимает результаты работы и дает ее в дальнейшую проработку. Вот у нас таких агентских моделей нет, и они нам очень нужны для бизнеса, потому что просто текстовые модели, они, конечно, тоже помогают бизнесу, но наибольший эффект вот как бы дают агентские модели. Если мы хотим конкурировать с другими странами, нужны агентские модели. Ну, отлично, что он сделал. Если она будет лучше, чем Гигачат или Холмогоров у Тинькова, то прекрасно, потому что те-то, в общем, для бизнеса дорогие очень и, соответственно, пока были достаточно слабые.
0: Напомню, что понятие суверенности в устройстве языковых моделей регулируется законом с 1 сентября. Так в тексте разделяются понятия суверенной и национальной модели нейросетей. К первому типу применяются гораздо более жесткие требования. Ее код, архитектура и инфраструктура не должны включать в себя компонентов иностранной разработки. Национальные же модели имеют право использовать решения с открытым исходным кодом из-за рубежа. США готовятся к возобновлению боевых действий в Иране, причем речь идет не об очередном обмене ударами, а о крупномасштабных атаках. По крайней мере, так пишут иранские государственные СМИ со ссылкой на Центральное военное командование Исламской Республики. По данным иранских военных, ряд стран региона поддержат США в очередной эскалации. Накануне Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что размышляет над тем, как поступить с Ираном, и полагает, что в относительно скором времени можно ожидать значимые развития событий. При этом он допустил встречу с иранским президентом. Чего ждут СМИ? Мира или очередной эскалации? Узнали Илья Приходько и Далила Цельбель.
9: СМИ в основном готовятся к эскалации, и кажется, что США и Иран делают то же самое. Иранское центральное военное командование заявило, что любое нападение со стороны США повлечет за собой серию ответных ударов по американским базам и объектам в регионе, но как будто здесь нет ничего нового, это то, что мы видим в принципе с февраля. В заявлении также подчеркивается, что Ормузский пролив все еще закрыт, а власти Ирана не пойдут на переговоры, пока Трамп не примет их условия, а это прекращение войны, разблокировка иранских активов и снятие морской блокады. Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на поляке на Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Но при этом, как рассказал журналист Fox News, который общался с Трампом, основные опции американского президента – это уничтожить иранскую экономику или, все-таки заключить сделку. Аналитик Мустафа Хашчешм в эфире Аль-Джазира отметил, что эскалация – это все-таки самый вероятный вариант развития событий, но вряд ли США пойдут на нее до конца сентября.
10: США отозвали дипломатический корпус из нескольких соседних стран региона. Они передислоцировали свои силы из Ирака в Иорданию. Также была проведена передислокация и отправка войск с европейских баз в некоторые страны Ближнего Востока. Кроме того, в регионе участились тактические операции и полеты беспилотников. Все это свидетельствует о том, что США готовятся к нападению. Не думаю, что они атакуют Иран в ближайшие несколько недель. Рандеву может случиться в октябре или ноябре. В этот раз нас ждет жестокая полномасштабная война. И Иран тоже к ней готовится.
0: Вся эта ситуация напоминает старый советский анекдот. Какова вероятность того, что вы можете встретить слона в центре Москвы? 50%. Можете встретить, а можете не встретить. Что еще пишут журналисты?
9: Как отмечает Рейтер, конфликт на протяжении нескольких месяцев, как казалось, выглядел зашедшим в тупик, и не было вообще никаких признаков того, что какая-либо из сторон готова к уступкам, даже несмотря на то, что усугубился глобальный энергетический кризис, обрушилась значительная часть иранской экономики и началась региональная эскалация. Трамп неоднократно делал расплывчатые угрозы масштабной военной какой-то операции против Ирана, но, как отмечает Рейтер, так их и не осуществил. Тем не менее, агентство пишет, что признаков возвращения даже к временному соглашению о прекращении огня никаких нет. Аналитик Ребекка Грант в эфире Fox News заявила, что, по ее мнению, США стоит продолжать оказывать экономическое давление на Иран, и ни о каком соглашении не может быть и речи.
11: Иранская стратегия все еще переждать. Однако она не работает. Иран неделями не продает нефть. Американская блокада Ормузского пролива и санкции усиливают военное давление на Иран. Нам нужно продолжить идти по этому пути. Уверена, США продолжат удерживать блокаду и оказывать на Иран экономическое давление. Главная ошибка Ирана была в нападении на соседние страны. Это изменило баланс сил в регионе и привлекло ближневосточные страны на нашу американскую сторону. Это может помочь навсегда избавиться от иранской угрозы.
9: Британская Guardian пишет, что Ближний Восток сейчас готовится, цитата, к новым вспышкам насилия, а Independent называет предупреждение, которое Иран выпустил, тревожным и отмечает, что, скорее всего, действительно регион ждет достаточно серьезная и жестокая эскалация. Ну и, в принципе, как я уже сказала, СМИ готовятся именно к возобновлению боевых действий, и здесь вопрос не в том, будет эскалация или не будет, а в том, как она будет выглядеть и насколько масштабными будут новые удары.
0: Это была Далила Цельбель. Добавлю, что, как пишет Guardian, вспышка воинственной риторики со стороны как Ирана, так и Соединенных Штатов может быть вызвана атаками хуситов на Саудовскую Аравию. В субботу йеменское движение заявило об ударах по чувствительным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтекомпании Saudi Aramco в городе Янбу. 18 сентября телеканал NBC сообщил, что США выдадут визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану, главе МИД Аббасу Аракчи и другим членам иранской делегации для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее секретарь Иранского Верховного Совета нацбезопасности Махсен Ризаи сообщил Аль-Джазира, что Тегеран передал США через Катар свои требования для урегулирования. Среди них прекращение войны на всех фронтах, разморозка активов и снятие морской блокады. Итоги выборов подводят сейчас не только в России.

0: передние Померании вперед вырвалась партия «Альтернатива для Германии». У них 38,2% голосов. Предварительные результаты не удивляют. Примерно такую ситуацию и прогнозировали по результатам социальных опросов. Ирине Савельевой рассказала научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, германист Мария Харольская.
1: Общая картина – это беспокойство о будущем христианских демократов и недовольство Фридрихом Мерцем, потому что низкие результаты его партии во многом олицетворяют не недовольство его однопартийцев на земельном уровне, а недовольство именно работой канцлера. Все-таки то, что христианские демократы вообще не войдут в Ландтаг, это стало неожиданностью. Приятной неожиданностью для социал-демократов стал их успех в Мекленбурге Передней Померании, но это во многом заслуга лидера партии на земельном уровне Мануэла Швезе.
2: Как вы оцениваете итоги выборов? Это как какой-то политический кризис внутри, да? И о чем это говорит? О каких настроениях в обществе?
1: Да, это действительно политический кризис. Не нужно перекладывать эти результаты на всю Германию, потому что это все-таки восточные земли, особенно Мекленбург, Передняя Померания. И там характерны более критичные настроения к власти. Но что мы видим? Первое. Вот эти традиционные партии ХДС, ХСС и социал-демократы перестают быть теми самыми народными партиями, которые всегда получали большую часть. Второе. Проблема альтернативы для Германии, потому что абсолютно непонятно, что с ней делать. Она популярна, при этом остальные партии отказываются от взаимодействия с ЭДГ. И здесь это тупик, потому что чем больше вы не допускаете альтернативу для Германии во власть, тем ярче ЭДГ кричит, что вы сами не можете справиться, но одновременно не даете руководить страной нами.
0: Лидер ХДС Фридрих Мерц прокомментировал итоги. 4,5% голосов у партии, одним словом, катастрофа. Если его партия не сможет набрать больше 5% голосов, она впервые не попадет в Ландтаг ни одной немецкой земли. Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке. Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора, уточнил украинский президент. Трехсторонние переговоры пока не представляются возможными, но подобные встречи выгодны Трампу, так как повышают его авторитет в глазах избирателей. Ирине Савельевой и Илье Приходько об этом рассказала автор программы «Пояснительная бригада» на радио РБК, специальный корреспондент РБК Валентина Шварцман.
3: Зеленский сам уже обозначил несколько конкретных направлений предстоящих переговоров. По его словам, стороны работают над идеями, которые связаны с деэскалацией конфликта, энергетической и продовольственной безопасностью, а также защитой жизни людей. Под последним он, видимо, имел в том числе поставки ракет-перехватчиков «Патриот», о которых Украина последовательно просит США. Не так давно Дональд Трамп сказал, что в целом готов предоставить Украине даже лицензию на их производство, но пока речь идет не о полноценном открытии завода, а, конечно, в первую очередь просто о поставках. То есть для них, наверное, это будет именно для Украины с стороны одним из центральных вопросов. Если же говорить про американскую сторону, многочисленные источники американских СМИ пишут, что в ходе телефонного разговора неоднократно звучало слово «дизель». Трамп очень хочет организовать энергетическое перемирие. Даже, как мы помним, он некоторое время назад даже преждевременно о нем объявил. Да, потому что для него очень чувствительный рост цен на энергоносители, в том числе на американском рынке. И, конечно, он хочет как-то ситуацию на ближневосточном направлении, на украинском, стабилизировать, чтобы к выборам подойти с более стабильными ценами, возможно, даже с более низкими, и показать свою эффективность избирателю.
2: Валя, Зеленский, говоря о встрече с Трампом, сказал, что она может многое изменить. Ждать ли какого-то прорыва от этой встречи?
3: Я не думаю, что придется ждать какого-то дипломатического именно прорыва. Безусловно, это продолжение тех контактов, которые имели место ранее, да, вот, собственно, Вуйков и Кушнер в начале месяца встречались и с российским, и с украинским руководством, и отчасти, наверное, какие-то идеи из тех встреч тоже будут обсуждаться. Но я думаю, что Зеленский говорил скорее в контексте еще закона проект Линдси Грэма, который был незадолго до этого американским президентом подписан. И, возможно, он видит сейчас в позиции американского президента большую готовность именно занимать сторону Киева. Дональд Трамп вообще любитель в целом решать все сначала сверху, а потом спускать вниз, грубо говоря, да, такое техническое исполнение. Но в Москве и Киеве все-таки придерживаются скорее обратного подхода. И вот именно на техническом уровне я пока не вижу каких-то подвижек. Да. То есть для начала все-таки перед трехсторонним саммитом должны пройти трехсторонние переговоры на другом уровне, более низком, на уровне военных делегаций, политических делегаций. Тот процесс, который, в общем-то, был поставлен на паузу с февраля, да, когда США начали военную операцию в отношении Ирана.
0: Москва неоднократно заявляла о готовности продолжить переговоры по урегулированию конфликта. В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что оформленной дорожной карты пока нет, но Россия рассчитывает возобновить трехсторонний диалог. Последние переговоры американского и украинского президентов прошли, напомню, в июле в Белом доме в закрытом для СМИ режиме. Спустя час обсуждений

0: Заявление лидеры не сделали. Зеленский лишь опубликовал небольшое сообщение, в котором назвал встречу хорошей. Столица стартовала Октоберфест. Вообще, это крупнейший в мире фестиваль пива, который начинался в Мюнхене как фольклорный. Со временем он стал международным брендом. Тематические Октоберфесты проводятся в Соединенных Штатах, Бразилии, Австралии, Японии и России. В этом году московские площадки подготовили тематическую программу с баварской кухней, напитками и музыкой. Мы и Минздрав напоминаем, кстати, что употребление алкоголя вредит здоровью. С баварской кухней в России сложно, а вот пиво есть. Ирине Савельевой и Илье Приходько рассказал президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров.
1: У нас проходит он в самих ресторанах, и сети делают этот фестиваль, стараясь придать ту атмосферу, которая есть. Кстати, фестиваль проходит еще в некоторых и других странах, это типа франшиза делается. Но мы традиционно, там, начиная там, с 90-х годов, тот или иной ресторан, та или иная пивная сеть его отмечает, старается делать очень похоже. Конечно, с баварской кухней немножко сложновато, потому что ее надо знать.
2: Но хотя бы с пивом-то.
3: Да, баварские сорта пива, насколько сейчас сложно завести, вот в одной из крупных сетей будет янтарный лагерь главным пивом.
1: Вы знаете, мы продолжаем получать пиво оттуда теми или иными путями.
2: Цена вопроса, вот Октоберфест, это дорого вообще вот или нет?
1: Ресторанная цена, это сколько готов посетитель заплатить за то, что ему предлагается. Тут это не розница, поэтому и влияет на это и атмосфера, и обслуживание, и влияет на это и кухня, в общем, все. Но я могу сказать, что, конечно, пивные фестивали это немножко, конечно, подешевле.
0: Тем временем посетители немецкого Октоберфеста негодуют. Цена на пиво выросла на 400% за 40 лет. В этом году пиво на фестивале стоит около 15,5 евро. Это примерно на 2,5% дороже, чем в прошлом, сообщает немецкий журнал «Шпигель».
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем – давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте. Но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег

0: Афоризмы великих людей.
1: Делать деньги – самая большая ошибка в жизни. Делать нужно то, к чему чувствуешь склонность и талант. И если преуспеешь в этом, деньги будут. Грир Гарсон.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. РБК в цифрах.
1: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщила пресс-служба Кремля. Токаев заявил, что результаты голосования свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса президента России. «Единая Россия» по предварительным итогам одержала победу в 208 одномандатных округах и получает 147 мандатов по списку, а всего 355 мест в Госдуме, сообщили ранее в ЦИК. Торговые партнеры России не принимают введение так называемых «адских» санкций США. Москва адаптировалась к ограничениям. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, политика, которая не способствует реанимации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, не может привести к успешному продвижению в урегулировании украинского конфликта. Банк России ведет неформальные консультации о допуске к крипторынку с банками, брокерами, депозитариями и криптообменниками. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Официальные заявки от участников пока не принимаются, так как регулятор еще должен выпустить нормативные акты о реестрах и требованиях. С 1 сентября в России уже действует закон о легальном обращении криптовалют. «Русал» с 1 октября перейдет на новую формулу внутреннего ценообразования на алюминий и сплавы до июля 27-го. Об этом сообщил глава компании Роман Рыбалов на встрече с потребителями. Новая схема привязана не только к европейским ценовым показателям, но и к азиатским, включая шанхайскую биржу. Это позволит снизить цены в диапазоне от 40 до 100 долларов за тонну металла. Решение принято на фоне спора с ФАС, которая обвинила металлургического гиганта в завышении цен для российских потребителей. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области после столкновения с линией электропередачи, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте. По его данным, пилот не пострадал, детали случившегося устанавливаются. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Максе.
1: Вы слушаете радио РБК.

0: Биткоин поднялся накануне выше 85 тысяч долларов за единицу. В данный момент торгуется на отметке 84 562 доллара. Эфир стоит 2720 долларов. Но в целом рост по биткоину выше 4%, по эфириуму чуть ниже 4%. И это произошло впервые с начала года. Об этом пишет РБК Крипто, ну и многие телеграм-каналы сейчас обсуждают эту новость. С чем связан такой рост? На связи со студией основатель блокчейн Life форума Сергей Хитров. Сергей, добрый день. На фоне чего вдруг биток начал расти?
1: Да, добрый день. Но надо здесь понимать, что здесь не какая-то одна новость сработала. Здесь целый ряд факторов. Первый, скажем так, я бы сказал, основной фактор – это ушла неопределенность. Все ждали Clarity Act, который даст понятные правила игры на американском крипторынке, но он провалился, и ушло вот это ожидание. А ушло оно связано с тем, что SEC и комиссия по фьючерсам и ценным бумагам взяли на себя обязанности, назовем так, установление правил игры. И это все как бы спровоцировало первое такое движение роста. Второй момент. Очень много было шортов на крипторынке, и это все, их ликвидация стала таким топливом для роста. Ну и также тоже третий очень важный момент. Произошел достаточно крупный приток ликвидности через биткоин ETF, которые также спровоцировали рост рынка. Ну и четвертое, это уже такой, я бы сказал, более шуточный вариант. Все называют в крипторынке в классическом понимании октябрь как октобер, то есть переводя как месяц роста. Исторически, если посмотреть, то октябрь один из самых сильных месяцев, когда крипторынок оживает. И как бы четыре новости, так сказать, три крупные новости и четвертый такой шуточный фактор, как бы все вместе
0: сошлись воедино.
1: Да.
0: Первые новости я бы не назвал позитивными, но и я еще, наверное, отметил бы и ожидания поставки ФРС, которые так или иначе не оправдались. И в целом, вот многие аналитики отмечали, что вслед за рядом этих новостей должно было, наоборот, начаться движение шортистов. Ну, то есть биток должен был быть ниже, а он пошел вверх. О чем это говорит или здесь расходятся во мнении аналитики?
1: Ну, нужно понимать, что к моменту голосования Clarity Act и на следующий день заседания ФРС рынок уже заложил, что ставка будет поднята и то, что документ не примут. То есть подтверждение того, что голосование провалилось, ФРС подняли ставку, а после этого рынок все равно в росте. Это показывает, что рынок достаточно сильный, и даже такие плохие новости на него не влияют. Надо просто понимать, что сам акт – это просто правила игры на рынке США. И крипторынок-то он глобальный, и развитие крипторынка не зависит от одного закона. И самое главное, рынок показал, что он способен расти даже без таких законов.
0: А этот тренд, на ваш взгляд, он надолго?
1: Лично я считаю, что да, но надо понимать, что в краткосрочной перспективе, если мы говорим о ближайшем месяце, все зависит от того, насколько будет сильный приток ETF. Надо понимать, что это на ближайшем месяце. То есть, а если мы говорим о перспективе года, надо понимать, что очень большой тренд токенизированных акций, которые приходят в крипторынок, и его пик развития, лично я считаю, это начало 2027 года. К тому моменту и рынок, скорее всего, сильно вырастет благодаря притоку капитала. Ну и, конечно же, все ожидают, что в 2027 году ставки ФРС начнут снижаться и уже будут четкие, понятные как бы правила игры. Надо понимать, что крупные институциональные инвестора по всему миру уже заводят капитал и как бы с учетом установки четких правил капитал просто придет на рынок. Важно очень тоже понимать, что кварите, вот то, что вот,

0: провал по голосованию Clarity Act и повышение ставки ФРС показали, что джанжа при таких плохих сценариях продавцов не так, ну, не так много, покупателей больше, и как бы это все спровоцировало дальнейший рост. И лично я считаю, что на перспективе там 3-12 месяцев крипторынок очень сильно вырастет.
1: Ну что ж, я тоже проникся вашим оптимизмом. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был основатель блокчейн Live форума Сергей Хитров. Говорили о том, что биткоин поднялся накануне выше 85 тысяч долларов. Мы будем следить за развитием событий. Вы слушаете радио РБК. Возвращаемся к брифингу председателя ЦИК Эллы Панфиловой. Она огласила результаты дистанционного электронного голосования. Его проводили в 32 регионах. Итак, по данным ЦИК, «Единая Россия» получила 49% голосов. Второе место у партии «Новые люди» – 15,5%. Следом идет КПРФ – 12%. ЛДПР – чуть менее 11%. «Справедливая Россия» по ДЭК получила 5,7%. Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах Госдумы достигла 90,88%. Это больше 3 миллионов 650 тысяч человек из более чем 4 миллионов. Осталось подсчитать голоса с 5% участков, сообщила Элла Панфилова и также огласила предварительное распределение мест в Думе.
2: 450 мандатов в Думе. Половина это представляют партии, половина одномандатники. У «Единой России» будет 355 депутатских мест. КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. «Справедливая Россия», поскольку она на грани, это пока 4, но есть все шансы, судя по предварительным, то, что мы знаем, преодолеть 5% барьер, и распределение мандатов, конечно, может измениться. Это предварительно, еще подчеркиваю, предварительное распределение мандатов. Партия «Родина» 1 мандат, самовыдвиженцы 4. Окончательное подведение итогов мы запланировали 25 сентября.
1: Другие заявления главы ЦИК. В 12 субъектах на 20 участках признаны недействительными почти 37 тысяч бюллетеней. Зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней на прошедших выборах. Виновные будут наказаны. За период голосования в 4 субъектах были отстранены 17 членов избиркомов, 6 из них от партии «Яблоко». Вы слушаете радио РБК. Минфин может пересмотреть законодательство из-за кейса Евротранса. Об этом РБК инвестициям заявил замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, в министерстве пока наблюдают за ситуацией, однако он отметил, что изменения возможны. Ситуацию вокруг компании начали проверять в Центробанке на предмет манипулирования и инсайдерской торговли. До этого к расследованию кейса компании также призывал глава Напсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Тогда он подчеркнул, что повторения подобной ситуации нельзя допускать. Что конкретно могут изменить в законодательстве, разберемся со старшим кредитным аналитиком Эйлер Екатериной Ураковой. Екатерина, добрый день. Давайте напомним слушателям, в чем заключается данный кейс.
3: Да, добрый день. На самом деле компания отличалась крайне агрессивной долговой политикой, была регулярным участником приличного рынка облигаций, разместила биржевые бумаги на около 30 миллиардов. Помимо них, да, были народные облигации, и компания активно пользовалась таким инструментом, как цифровые финансовые активы. В начале года этого компания начала допускать просрочки по исполнению публичных обязательств. На нее начали поступать судебные иски, да, а летом компания допустила первые полноценные дефолты по биржевым облигациям, и затем ушла уже в полноценный дефолт по всем публичным долговым инструментам, а на акционеров было заведено уголовное дело о хищении. Для рынка, на самом деле, долго, да, это большое событие, это крупнейший дефолт за все время, и самое поразительное, да, что допустил его эмитент, который изначально имел достойные кредитные рейтинги от всех 4 российских рейтинговых агентств.
1: А механизм спекуляции в чем заключался в этом кейсе?
3: Надо заметить, да, что ценные облигации, то есть компания допускала техдефолт, и ценные облигации провалились вниз на какой-то несколько процентных пунктов, а впоследствии, после того, как компания в течение льготного периода исполняла эти обязательства, цены

0: ценные бумаг снова подскакивали обратно.
1: А, и в этот момент откупались, да, я понял. Да-да-да, я понял.
0: Да, все так.
1: Хорошо. А что, на ваш взгляд, в законодательстве может поменяться после вот данной проверки? И что может дать этот кейс?
0: Да, на самом деле здесь можно порассуждать в нескольких проекциях. Да. Во-первых, да, это вопрос с цифровыми финансовыми активами. Мы понимаем, что инвесторы в эти инструменты, да, они очень слабо защищены по сравнению с инвесторами в классические облигации. То есть у них нет на текущий момент законодательства не определен некий централизованный представитель, да, не закреплен, который будет от имени инвесторов обращаться в суд и защищать их интересы. И, соответственно, да, отсутствие этого представителя делает процедуру включения в реестр кредиторов, да, и в принципе как бы защита интересов этих инвесторов очень дорогостоящей процедурой. По факту инвесторы остаются одни, да, и даже как бы имея небольшие суммы инвестиций, им необходимо будет оплачивать дорогостоящие судебные пошлины для того, чтобы защитить самостоятельно свои права. И таким образом, как бы, да, мы знаем, что у нас есть три фактически, да, держатель облигаций находится в третьей в очереди на исполнение долгов, а вот получается, что цифровые финансовые активы вообще фактически, да, и де юре они третьи, но фактически они получаются держателями четвертой очереди, то есть совсем в конце, и вероятность, да, возврата этих денежных средств у нас стремится к нулю. И, во-вторых, да, наверное, стоит тут тоже упомянуть, в принципе, о слабости самого института представителей владельцев облигаций для классических биржевых выпусков. Сейчас требования закона и листинга Мосбиржи очень лояльны, да, к эмитентам. И, например, для выпусков Евротранса представитель владельцев облигаций не определялся. И получается, что инвесторы не только в ЦФА, да, но и в классические бонды остались без вот такой вот, без инструмента своей защиты. И ЦБ в недавнем своем предложении, да, по реформированию институтов коллективной защиты как раз вот предлагает рынку посмотреть в эту сторону, да, и расширить обязанность эмитентов назначать представителей владельцев облигаций. И вот вопрос, да, третий блок, скорее вопрос к рейтинговым агентствам и к аудиторам. Такое ощущение, что произошел некий недоучет рисков корпоративного управления, поскольку компания за несколько месяцев там до дефолта имела кредитный рейтинг single A минус от всех четырех агентств.
1: Угу. Ну что ж, будем следить за развитием событий и поймем, поможет ли это так или иначе не допускать таких ситуаций впредь. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был старший кредитный аналитик компании «Эйлер» Екатерина Уракова. Оставайтесь на нашей частоте. Селлеры стали чаще судиться с маркетплейсами, чтобы получить компенсацию после потери товаров от ударов беспилотников. Об этом сообщили в Союзе продавцов онлайн-платформ. Какие шансы выиграть дело? Давайте разберемся. Количество исков к Озон и Wildberries выросло в 1.5-2 раза в последние 2 месяца. 599 раз компания РВБ стала ответчиком с середины июля. Это данные Spark, которые приводит Коммерсант. Показатель вырос на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года. У основного юрлица Озона интернет-решение все скромнее. Против него зарегистрировали 236 заявлений, что в 2 раза больше, чем в июле-сентябре прошлого года. В нашем эфире Илья Приходько и Ирине Савельевой об этом рассказал, и о мотивации селлеров рассказал Алексей Орлов.
2: По словам наших собеседников, большую часть исков подали небольшие компании, и, конечно, много заявлений связано именно с желанием продавцов получить компенсацию за товар, который сгорел или вот получил повреждения во время ударов дронов. И проблема заключается в том, что претендовать на такую компенсацию от маркетплейса селлеры могут, если следствие признало удар беспилотника по складу террористическим актом. Об этом говорили в том числе эксперты и в нашем эфире. И, как мы помним, Wildberries еще до атак дронов изменил договор хранения товаров. То есть, если товар потерян после 7 июля от ударов дронов, то площадка считает это форс-мажором и компенсацию не платит, поскольку все сгорело не по вине самого маркетплейса. И вот с этой ситуацией столкнулся продавец Григорий, который потерял товары на складе после ударов БПЛА и вынужденно подал суд.
3: У нас товар сгорел, перед нами у них есть форс-мажор, а у меня перед моим поставщиком такого форс-мажора нет. Я не могу сослаться на то, что у Wildberries товар сгорел, они объявили форс-мажор, поэтому у меня к тебе тоже форс-мажор нет, потому что у них передо мной были обязательства хранения товара в первую очередь. Ну и потом потом продажи. А у меня перед поставщиком обязательство заплатить ему денег за полученный товар. И именно на это обязательство такой форс-мажор, конечно, не распространяется.
4: Что еще говорят селлеры?
2: Ну вот другой наш собеседник, продавец Борис, рассказал, что готов подать аналогичный иск только к уже Озону.
5: Пока что жду компенсации от страховой, потому что на складах Озона у меня там

0: Собственно, если скажут, что груза не было, придется обращаться в суд.
1: Что можно сказать о позиции маркетплейсов и продавцов сейчас?
2: Ну вот радио РБК направило к маркетплейсам запросы, чем вызвано увеличение количества судебных исков. И в Озоне, например, нам пока не ответили. А вот в РВБ заявили, что данные статистики соответствуют масштабу деятельности группы РВБ. Это буквально цитата, которую мы получили от компании.
3: Алексей, а все-таки на чью сторону чаще всего встают в суд?
2: Ну, рассмотрение таких дел продолжается, и пока решение судов в чью-либо пользу мы еще не видели, но, вероятно, в самое ближайшее время увидим. Но если говорить о сумме, то селлеры требуют компенсацию от 600 тысяч рублей. Об этом нам рассказала юрист-практик e-commerce, руководитель юридической компании SafeTent Екатерина Карелина.
4: Многие селлеры уже считают необходимым обращаться в суд, потому что никаких документов от маркетплейса получить не могут по сей день. Это не инвентаризации полноценные, иски от 600 тысяч рублей и выше. Если же мы смотрим суды по атакам, там будут экспертизы и все прочее, поэтому в этой части мы говорим честно предпринимателям, что есть риск того, что если ситуацию суд признает форс-мажорной, тогда шансы перспективы о выигрыше, конечно, они будут низкие. Если такие документы ответчик нам не предоставляет, то будем вынуждены доказывать вину ответчика в утрате этого товара и доказывать необходимость взыскания компенсации.
2: По словам нашей собеседницы, как мы тоже понимаем, все-таки не все дела связаны именно с подобными обращениями. Не все продавцы требуют компенсацию именно за утраченный товар от удара дронов. Есть споры, где шанс выиграть дело в суде у маркетплейса действительно выше, но это так называемое ИУ для бедных, то есть когда селлер выполняет план по продаже товаров, а площадка отказывается возвращать часть комиссии. Но если говорить еще немного про ущерб, в конце августа по запросу радио РБК аналитики Data Insight оценили потери селлеров Озон после атак БПЛА в сумму от 88,5 миллиардов рублей до 107 миллиардов рублей. А вот ущерб селлеров, которые торговали на Wildberries после подобных атак, оценили в сумму от 517 миллиардов рублей до 580 миллиардов рублей, добавили в агентстве.
5: 8 миллиардов 200 миллионов рублей получили продавцы Озон во время первой сессии страховых выплат. Об этом сообщили в Ингострахе, который работает с селлерами маркетплейса. Первый этап выплат завершен, добавили в компании. Деньги перевели за товар, который был уничтожен на складах в Чапаевске, Махачкале и Энеме во время ударов беспилотников. Средства получили около 90 тысяч продавцов. Выплаты проводили с 15 сентября.
6: Спорт на РБК.
5: К новостям спорта в студии Илья Попов. Доброго дня. Ну, говорят, что Диас покинул родину.
7: Да, действительно, наконец-то состоялась первая тренерская отставка в этом сезоне РПЛ. Представляешь, Юр, 9 туров позади, практически треть дистанции этого чемпионата. А все тренеры были на месте. И вот, наконец, когда наступила пауза на игры национальных команд, родина, дебютант этого сезона, решила расстаться с испанским тренером Хуаном Диасом. С одной стороны, решение это напрашивается. Дело в том, что родина прямо сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Но, с другой стороны, надо понимать, что еще в прошлом сезоне эта команда выступала во втором по силе дивизионе российского чемпионата.
5: И Диас и вытащил, да, по большому счету?
7: Да, во-первых, он ее вывел, эту команду, в РПЛ. А во-вторых, команда отчасти комплектуется под задачи уже РПЛ именно по ходу чемпионата. То есть некоторые игроки прямо после начала этого чемпионата приходили в команду, и постепенно нужно их, естественно, интегрировать в игру команды, что, собственно, Диас и делал. Но, в общем, руководство родины решило, что дальше нужно идти без Диаса. Правда, пока непонятно, кто же займет место испанского специалиста.
5: Ну что ж, пока определяется родина, кого поставить в главе, наша сборная, я так понимаю, определилась с новой формой.
7: Да, действительно, сегодня представлена новая форма, в которой наша национальная команда проведет ближайшие товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. Эти игры пройдут 29 сентября в Казани, наша встретится с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и, наконец, 6 октября встреча в Нижнем Новгороде против Нигерии. Казалось бы, на бумаге самый грозный соперник – это сборная Нигерии, однако есть информация от портала Sport24, что несколько по-настоящему звездных футболистов нигерийской национальной команды в Россию не приедут. В частности, не будет Виктора Осимхена, Адемолы Лукмана, Чидера Иджуки, Самуэля Чуквезы и Алекса Ивоби. Всех их решили поберечь перед важными матчами отбора Кубка Африканских наций. Поэтому в усеченном составе, в ослабленном составе сборная Нигерии приедет в Россию. Ну и у наших появятся дополнительные шансы на победу.
5: Ну что ж, будем болеть за наших. Ты не знаешь, Илья, Головин включен в состав сборной России?
7: Главин, да, насколько я понимаю,

0: будет. И вот, кстати, именно Александр Головин может продолжить свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Во всяком случае, агент футболиста Александр Клюев сказал, что соответствующее предложение есть. Но сейчас оно не актуально, поскольку трансферное окно закрыто. Но вот в дальнейшем вполне возможно Александр Головин и присоединится к Эдуарду Сперсяну, который уже в Саудовской Аравии выступает. И здесь вопрос, как поведут себя российские клубы. Все-таки была информация накануне от французских медиа, что прошедшим летом активно интересовались Головиным «Зенит» и столичный «Спартак». Якобы даже красно-белые делали официальное предложение в размере 19 миллионов евро. Однако «Монако» не пожелал расставаться со своим ведущим футболистом за эти деньги. Хотели они то ли 25, то ли 30 миллионов евро. Но не факт, в общем, что Головин именно уедет в российскую команду. Может быть, действительно, в Саудовскую Аравию. И надо еще сказать, что препятствием для российских команд может стать высокая зарплата Александра Головина. Более 4 миллионов евро в год он в «Монако» получает. А там, как известно, подоходного налога нет.
1: Ну что ж, саудитов сложно напугать. Будем следить за развитием событий вместе со спортивным обозревателем Ильей Поповым.
2: Спорт на РБК.
1: И от новостей спортивных к новостям политическим. «Справедливая Россия» преодолевает 5% барьер для прохода в Государственную Думу после обработки 96,91% протоколов. «Единая Россия» набирает 57,82% голосов, КПРФ 13,76%, ЛДПР 9,01% и «Новые люди» 7,96% голосов.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
6: Я тоже в отчаянии!
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
2: РБК «Тренды».
7: Генеративный искусственный интеллект перестал быть игрушкой. Цифровые подделки и дипфейки обеспечивают стремительный рост атак на финансовую идентификацию, из-за чего классическая поверхностная проверка документов теряет смысл. В ближайшие годы технологии сделают создание фальшивок еще доступнее, и бизнес окажется перед выбором – инвестировать в антифрод-системы нового поколения или нести убытки. На фоне этой угрозы зарождается технологический тренд – переход к оценке цифрового следа файла целиком, от пиксельных шумов до метаданных, а не просто его визуальной части. Компании, которые уже сегодня внедряют многофакторную верификацию и интеллектуальный анализ, смогут защитить свои активы и клиентов от мошеннических схем с использованием нейросетей.

0: Мнение детей. Это книга о настоящих отношениях. И я бы порекомендовал читать вообще каждый день. Взрослым тоже можно ее прочитать, потому что я уверен, что подавляющее большинство родителей современных детей, подростков, они родились в конце 80-х, начале 90-х годов. К сожалению, они не читали эти книги. И множество других очень замечательных книг советских авторов.
1: Анатолий Рыбаков, «Кортик. Бронзовая птица». Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное, дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал: «Набегался вчера? Вот и хорошо, теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома. Весь день сидеть дома. Сегодня, воскресенье. Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он...» Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 2 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Справедливая Россия по итогам обработки почти 97% протоколов преодолевает необходимый 5% барьер для прохода в Госдуму по спискам, сообщает ЦИК. Единая Россия набирает 57,82% голосов, КПРФ 13,76%, ЛДПР 9%, новые люди почти 8%. Падение конкурентоспособности экономики Германии во многом происходит из-за того, что Берлин перестал закупать дешевый российский газ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, победа партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах в ФРГ связана с тем, что люди ищут альтернативу имеющейся власти для улучшения своего экономического положения. Представитель Кремля также отметил, что у России нет никаких споров со странами Европы, которые могли бы стать источником конфликта. Венгрия попросила Конгресс США освободить ее от санкций за покупку нефти и газа из России. В парламенте страны заявили, что Будапешт уже планирует избавиться от энергетической зависимости к 2035 году и надеется, что Вашингтон согласится на переходный период. Новый закон США позволяет вводить 100% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Внедрение на таможню QR-кодов для контроля за пересечением границы товарами работает и не создает никаких проблем. Это констатировал Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. Глава ФТС также подчеркнул, что не было ни одного случая, когда транспорт сталкивался с трудностями при пересечении границы. Москва за 2 года сократила капитальные расходы на 20% за счет оптимизации проектов, в частности, в рамках реализации программы реновации. Это дало экономию в размере практически 100 миллиардов рублей ежегодно, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, объем полезной площади квартир увеличили на 20% при тех же затратах на общие строительные работы. Режим ЧС ввели в Орловском районе Ростовской области из-за сошедшего с рельсов поезда. 25 вагонов опрокинулись, никто не пострадал, сообщает МЧС. Больше новостей на сайте РБК.
2: В 14:03 в российской столице вы слушаете радио РБК. Яндекс создал и обучил новую языковую модель. По словам разработчиков, она полностью суверенная. Обновленная Алиса AI Foundation обучена без использования сторонних иностранных составляющих. Она пойдет в основу другой думающей ИИ системы Яндекса. Модель содержит 80 миллиардов параметров. Ее обучали на 80.

0: на 18 триллионах токенов. Для сравнения, у моделей ChatGPT версии 5 и новее, по оценке экспертов, от 2 до 5 триллионов параметров, у китайской Квен 2 триллиона 400 миллиардов параметров. Минфин допустил пересмотр предложенного срока снятия господдержки с ПДС. Минфин обсуждает срок, в течение которого нельзя будет снимать средства поддержки с ПДС. А ранее ведомство предлагало установить его на уровне 5 лет, однако вопрос конкретного срока пока до конца не решен, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Московского финансового форума этого года. Его слова передает корреспондент РБК «Инвестиции». Вернуться к обсуждению планируют сразу после выборов. При этом Чебесков допустил, что окончательное решение может быть принято уже в этом году. Мы следим за всеми новостями Московского финансового форума. Оставайтесь на нашей частоте. Ну и, кстати, в данный момент идет трансляция пленарного заседания. Напомню, тема форума – устойчивая финансовая система, основа развития страны. И в данный момент звучит уже приветствие министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.
1: На самом деле, действительно, год от года легче не становится, но поэтому и задача финансистов как раз находить решения, находить возможности для того, чтобы преодолевать все вот эти сложности, трудности, о которых мы говорим. И я хочу сказать, что в этих непростых... насущные вопросы, с которыми мы все сталкиваемся.
2: Добрый день, дорогие друзья. Тут Геримович, спасибо за такую традицию перед принятием бюджета откровенно поговорить, откровенные вопросы задать и получить, ну пусть не всегда откровенные, но ответ. Что профессиональные политики не могут совсем открыто и честно отвечать, но насколько это возможно вообще. Действительно, абсолютно правильно вы сказали, что у нас масса вызовов, и наша страна так вот ровненько и без проблем развиваться не развивалась никогда и развиваться, мне кажется, не может. Сколько мы с вами работаем, практически каждый год, но если не каждый год, то через несколько лет там сталкиваемся точно с какими-то серьезными вызовами и кризисами. И при этом все эксперты, финансисты, экономисты говорят, да, все рухнет, все ужасно, ничего не будет, экономика остановится, бизнес развиваться не будет. Вообще все, ну, простите за жаргон, каранты. Проходит какое-то время, страна выбирается из этого состояния, и экономисты активно начинают объяснять, почему это произошло. Ну, а финансисты, самый такой философский, устойчивый народ, говорит, ну, мы так знали, что все будет хорошо. Вот, и мы с вами пережили таким образом кризис 8-10 года, когда все было плохо, но оказалось, что страна пережила санкции 14 года. Ковид 2020 года, начало СВО 2022 года, когда все говорили, ну все, ну теперь точно все рухнет, ничего не рухнуло, наоборот, инвестиции вернулись в страну, и страна продолжала активно жить и развиваться. Когда развилась инфляция, поднялась ключевая ставка, укрепился рубль, теперь опять все стало плохо. Ну вот сегодняшние показатели экономические, которые мы имеем там по городу Москве, ну и вы то, что тут сказали, они непростые, сложные, но и не трагичные. Поэтому вопрос, который сегодня стоит, это формирование не только бюджета, а стратегии, видения развития нашей страны. И главная задача наша не самих себя не закапывать, не пугать, спокойно развиваться, спокойно решать вопросы и отвечать на те вызовы, которые есть. Так что спасибо огромное, Антон Германович, за этот разговор.
1: Спасибо, Сергей Семенович. На самом деле, наверное, вы преувеличиваете, конечно, как говорить, что финансисты всех пугают, значит, говорят о каких-то проблемах. Мы говорим о рисках. О рисках. И как эти риски, как в этих рисках решать те задачи, которые у нас стоят. Вот сегодня как раз тоже продолжим этот диалог. Дорогие друзья, у нас основные ориентиры как раз для дискуссии традиционно задает председатель правительства Российской Федерации. И сегодня давайте послушаем обращение Михаила Владимировича Мишустина к нашему форуму.
3: Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать всех участников Московского финансового форума. Он собирает гостей уже в 11-й раз и за эти годы стал одной из ключевых площадок для профессионалов.

сегодня такой диалог особенно важен, учитывая изменения, которые происходят в глобальной торговле. К прежним структурным дисбалансам добавились новые серьезные вызовы, в том числе в части энергетической безопасности из-за резкого усиления протекционизма в мире. Вопреки давлению всех этих факторов, Россия продолжает планомерно решать свои задачи. Остается четвертой экономикой мира, сохраняет положительную динамику валового внутреннего продукта. Ну, по итогам 7 месяцев, напомню, это 0,6%. Финансовая система работает стабильно, показатель безработицы держится около исторических минимумов, и он примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Такое положение дел стало возможно благодаря последовательной и ответственной политике. Ну, конечно, усилиям всего делового сообщества нашей страны. Президент поставил масштабные задачи, определив национальные цели до 2030 года, на перспективу до 2036 года. Их ресурсное обеспечение остается безусловным приоритетом бюджета. Среди них не только социальные вопросы, но и технологическое лидерство, цифровая трансформация, конечно, развитие экономического и человеческого потенциала. Именно такой взаимосвязанный контур должен способствовать дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан. В рамках работы по технологическим направлениям уже создано более 20 центров инженерных разработок в таких сферах, как робототехника, химическая индустрия, биоэкономика. Появляются новые корабли, химические предприятия, расширяется станкостроение. Это все элементы того фундамента, на котором будет строиться рост благосостояния в долгосрочной перспективе. Правительство последовательно развивает экономику предложения. Особое внимание уделяем продвижению отечественных товаров и брендов. Для этого формируется необходимая инфраструктура не только внутри страны, но и на территории дружественных государств. С Европы и США торговля переориентируется на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки, Ближнего Востока. Эти усилия дают результат. По итогам первого полугодия товарооборот России с такими торговыми партнерами составил около 25 триллионов рублей. При этом российский экспорт за этот период вырос на 15% год к году. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте достигла 85%. Наращивается и наш несырьевой, неэнергетический экспорт в такие государства. Рост за первое полугодие 11%. Его объем приблизился к 6 триллионам рублей. В конце лета на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства поставил еще одну задачу – запустить новый инвестиционный цикл. Работа над этим уже ведется. Прежде всего формируем условия для появления так называемых длинных денег, тех, которые можно будет вкладывать не на год-два, а на, конечно, гораздо более длительный срок. Для граждан такие накопления – это создание капитала на будущее, на образование детей, приобретение жилья или обеспечение достойного уровня жизни после завершения карьеры. Один из таких инструментов – программа долгосрочных сбережений. Хотя она действует чуть более 2,5 лет, в ее рамках заключено уже свыше 14 миллионов договоров, а объем привлеченных средств составил 1 триллион 200 миллиардов рублей. Такая динамика стала возможна в том числе и благодаря решениям, призванным повысить привлекательность этой программы. Для граждан в прошлом году были упрощены условия получения налогового вычета, а работодатели теперь могут снижать налог на прибыль и страховые взносы, если помогают своим сотрудникам увеличивать суммы по договорам долгосрочных сбережений. Только в 2025 году этим воспользовались около 190 тысяч человек. Общий объем предоставленных налоговых вычетов составил около 7 миллиардов рублей. Уверенно развивается и страховой рынок. По итогам первых 6 месяцев объем выплат людям и бизнесу составил 1 триллион 300 миллиардов рублей. Это выше аналогичного показателя прошлого года почти на 16%. Такой результат был получен прежде всего за счет накопительного страхования жизни, добровольного медицинского, а также комплексного автомобильного каска и обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО. Причем рост идет по всем ключевым сегментам. Активы профильных организаций превысили 7 триллионов 300 миллиардов рублей, увеличившись на 22% за первое полугодие относительно соответствующего периода прошлого года. И около половины этих средств вложены в облигации государства, институтов развития, компании в сфере информационных технологий, связи, электроэнергетики. По сути, сектор уже стал одним из источников тех самых длинных ресурсов, о которых мы говорили. Отрасль

0: развивается и в новых регионах. За тот же период там заключено почти 1 000 000 договоров страхования. Во втором квартале прибавление более трети к аналогичному периоду прошлого года. Причем страхование там уже не сводится только к обязательным видам. Значительная часть – это добровольный форум. Еще один возможный источник – фондовый рынок. Пока там складывается неоднородная ситуация, долговой сегмент показывает уверенный рост, но сектор акций в силу различных факторов не может продемонстрировать сопоставимую динамику. Чтобы изменить положение дел, правительство совместно с Банком России работает над созданием стимулов к повышению интереса бизнеса к размещению ценных бумаг. К 2030 году для отдельных предприятий в промышленности, в сельском хозяйстве планируем сместить вектор с льготного кредитования на IPO, чтобы за счет привлечения новых акционеров они могли расширять инвестиции в свои проекты. Активнее занимались улучшением корпоративных процедур и повышали капитализацию. Следовательно, получали возможность для дальнейшего привлечения капиталов. Важно, чтобы появляющиеся длинные деньги становились источником инвестиций в российскую экономику. Поэтому необходимо продолжать развивать отечественный фондовый рынок, увеличивать его прозрачность и привлекательность в целом, создавать условия для выхода на него новых компаний. Конечно, будем рады приветствовать на нем и иностранных инвесторов, тех, кто готов работать с нами на равноправной и взаимовыгодной основе. Стабильное финансирование экономики, а также обеспечение платежей и расчетов невозможно без устойчивой, современной и доступной платежной инфраструктуры. Опирающиеся на передовые цифровые решения, сегодня они один из ключевых факторов конкурентоспособности. Крупные технологические компании используют свои преимущества, трансформируют бизнес-модели, выходят на рынок, где претендуют на ведущие роли. И важно обеспечить справедливую конкуренцию, защиту прав потребителей, непрерывность и устойчивость работы. С 1 сентября этого года в России доступны операции с цифровым рублем. Это очень важный шаг к развитию у нас удобной, быстрой, независимой платежной инфраструктуры. И, конечно, это не единственное изменение. Также с 1 сентября в стране стало легальным обращение криптовалют. Соответствующий закон подписан президентом. Технологический уровень финансовых услуг в России остается одним из самых высоких в мире. Теперь нужно переходить к следующему этапу, масштабировать успешные технологии, инструменты, современные платежные решения, одновременно обеспечивая надежность и безопасность. Наша инфраструктура должна быть максимально удобной для граждан, для бизнеса, устойчивой к внешним ограничениям и открытой для дальнейшего совершенствования. Дорогие друзья, уверен, что дискуссии в рамках форума принесут свежие идеи и практические решения, в том числе для реализации задач, которые поставил перед нами глава государства. Пользуясь возможностью, хочу поздравить вас с прошедшим днем финансиста, благодарить за системную работу по укреплению финансового суверенитета страны и желаю всем участникам удачи и профессиональных успехов.
1: В нашем эфире звучало обращение представителя правительства Михаила Мишустина к участникам Московского финансового форума. Продолжаем трансляцию. Слово министру финансов Антону Силуанову.
2: Но для того, чтобы их реализовать, конечно, нужно много сделать. В первую очередь, нужно обеспечить и консолидацию общества, доверие к власти с тем, чтобы люди, бизнес, государственные служащие, все в одном направлении двигались, и с тем, чтобы мы все видели изменения, улучшения нашей жизни. Потому что того, какое будет качество дорог, качество социальной инфраструктуры, с которым сталкиваются постоянно наши люди, от этого будет зависеть и о том, доверяют ли наши люди партии власти, доверяют ли правительству. На самом деле мы сейчас видим, только что завершились выборы, есть уже предварительные результаты, и такое доверие есть. Мы видим, что самый главный партии «Единой России», за нее проголосовало большинство, и таким образом видим, что это важное условие выполнения тех задач, которые поставлены перед нашей страной, могут быть реализованы. Это как раз вопрос, Сергей Семенович. Сергей Семенович, вы уже 15 лет, больше 15 лет своей командой улучшаете жизнь москвичей, гостей столицы. Но вы всегда находите какие-то новые направления, чем порадовать москвичей в такое непростое время. Вот поделитесь, пожалуйста, как вам это удается?

0: Как сделать так, чтобы в других регионах также было уютно, комфортно, как и москвичам? Только вот не говорите, что это вопрос финансовый, что денег у вас тут побольше. Вот. Но знаем мы периоды, когда и в Москве вроде бы и с финансами все хорошо, но такого уровня инфраструктуры, сервиса, такого уровня качества жизни не было, как сейчас. Вот поделитесь, пожалуйста, как вам это удается?
1: Антон Григорьевич, во-первых, спасибо, что вы два раза подчеркнули, что я больше уже 15 лет руковожу. Я думаю, что это не в укор.
0: Ну, это же классно. Я думаю, что все поддерживают вас.
1: Это шутка. Вы упомянули результаты выборов. Я, пользуясь возможностью, хочу выразить слова огромной признательности москвичам за их активную гражданскую позицию и за поддержку «Единой России». Несмотря на все вызовы и попытки киевского режима сорвать выборы, навязать другую повестку, создать волну протестного голосования и так далее, ничего из этого не получилось. Наоборот, общество консолидировалось, и выборы прошли очень активно. Это просто беспрецедентно активно. И уровень доверия тоже очень высокий. Но он, конечно, и обязывает нас работать, засучив рукава, решать те проблемы, которые поставили перед нами избиратели. А их более чем достаточно. Что касается Москвы и регионов, какие-то рецепты раздавать я, в общем, не буду, но первое, что просится на ум, когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю. Вот. Хотя, ну, такие мысли, вы знаете, всегда есть, перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Ну, я думаю, что это самое простое и не самое эффективное решение. В Москве действительно переживали разные времена. В том же 2010 году, я помню, ситуация была крайне непростая. Долги бюджета, очень большое отставание всей инфраструктуры от развития города, отставание от ведущих мегаполисов с точки зрения комфорта, пространства, комфорта жизни и так далее. Но тут рецепты, еще раз говорю, сложно давать, но просто я могу сказать, чего мы начинали. Это просто такое радикальное изменение финансовой политики. Это жесткая оптимизация текущих расходов, непопулярная, совсем некрасивая с виду, которая выводила порой людей на улицу. Вы помните, какая политическая обстановка была в то время. Но было понятно, что без этого маневра, когда мы текущие расходы запускаем на инвестиции и развитие города, другого пути у нас просто нет. Конечно, можно было дальше оттягивать эту ситуацию, она просто взорвалась. Поэтому мы эти решения непопулярные приняли, запустили механизм развития и продолжали этому следовать во всех кризисах. Чем сложнее кризис, тем, казалось бы, надо более резко уменьшать расходы на развитие. Мы этого не делали. И развитие города, несмотря на все сложности, не останавливалось. Оно набрало такую динамику, которая дала возможность в дальнейшем вкладывать больше ресурсов в социальную тоже сферу. Хотя изначально мы понимали, что эффективность, производительность труда и так далее, все огромные сферы надо повышать. Но в конечном счете это дало плюс и социальной сфере, и текущим расходам, и инвестициям. Но чтобы пройти этот путь, очень важно, конечно, видеть, видеть развитие и строить стратегию.

0: религию не от выборов до выборов и не заниматься дешевым популизмом, а принимать тяжелые, взвешенные, ответственные решения. Потому что мы все, я имею в виду руководители регионов, отвечаем за миллионы людей, и вести себя таким образом, что ты сегодня поигрался, завтра ушел на другое место, а после тебя хоть там трава не расти, и оставлять после себя огромные бюджетные кредиты и долги, но мне кажется, что это неправильно. Вот, но чтобы я хотел вас спросить, Антон Германович, чтобы настроить регионы на непопулярное решение, на оптимизацию своих расходов, у них все равно должна быть серьезная мотивация. Потому что мы знаем, что большинство наших регионов дотационные, они зависят от финансовой политики, от межбюджетных отношений. Если руководитель региона знает, что он сегодня увеличил бюджет, снизил свои расходы, текущие расходы, то завтра ему срежут дотацию, и он, простите, останется в дураках. Но мы много раз об этом говорили, о том, что все-таки, возможно, эти правила не делать такими жесткими, и нормативы межбюджетных отношений делать стабильными на десятилетия, не на год, не на два, не на три, что это должно, это игра в долгую. Тогда будет лучше и федеральному бюджету, он меньше будет заботиться о том, что как перекрыть долги дотационным регионам. И у них появится стимул и понимание, чего они должны куда двигаться. А сегодня они получили что-то, у них завтра задним числом отобрали или стагнировали там трансферты и так далее. Это первое. И второе, мы постоянно сталкиваемся с этим, и с вами много раз говорили, и с коллегами. Очень много скрытых решений, которые мы, особенно коллеги, не видят, и которые приходят к расходам, которые никто не планировал. Ну, кажется, самое безобидное решение. Я вот читаю вчера газету. Министерство образования приняло решение о том, чтобы увеличить количество часов для старшеклассников на какой-то предмет, не помню, то ли географии, то ли там биологии, на 10 часов в неделю. Ну, казалось бы, прекрасно, все аплодируют, ура, там будем биологию знать, отлично, вот то, что нам надо. Ну, послушайте, я уже не говорю о нагрузке на учащихся, которые и так запредельные, и не говорю о том, что это нагрузка на учителей тоже запредельная, но просто эти часы кто-то должен оплачивать. Ну, люди не могут бесплатно вести уроки, хотя это призвание учителя, это профессия учителя, это его призвание, как говорят, это не просто там профессия. Но, извините, каждый труд должен оплачиваться. А можно узнать, кто-то посчитал, сколько это стоит? А кто-то это заложил в бюджеты регионов или органов местного самоуправления, эти расходы? Гарантированно. Никто. Вообще даже не подумали. Или, например, говорят, давайте улучшим стандарты медицинского обслуживания там, по какой-то нозологии, там, по онкологии и так далее. Ну, все аплодируют. Ну, все. Это такое радостное событие. Замечательно. И мы рады, и вы рады, и больные рады, и врачи рады. Но когда дело доходит до дела, оказывается, никаких финансовых потоков под это, ресурсов не заложено, и никто не собирается это делать. Тогда что происходит? Тогда просто система начинает разбалансироваться и становится хуже и пациентам, и врачам. И политически это выглядит, как вот показали конфетку, и карманы и никому не дали. Ну, это, слушайте, так не должно быть. И когда Министерство финансов, вы знаете, мы знаем, как оно жестко ведет эту политику о том, что никаких дополнительных расходов, особенно сегодня, сложный период. Но есть маленькая хитрость. Министерство финансов пишет, дополнительных бюджетных обязательств нет. И там написано, федерального бюджета.
1: Это не Министерство финансов. Ответ министра финансов Антона Силуанова в следующих выпусках новостей. Я кратко напомню, что шла трансляция пленарной сессии «Устойчивая финансовая система. Основа развития страны» Московского финансового форума. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
3: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
2: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
4: Soft Skills.
5: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
4: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК тренды.
4: Цифровой рубль для банков.
8: Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК «Отрасли» на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
5: Столица 14.33 с новостями Ася Касьянова. Товарооборот России с дружественными странами по итогам первого полугодия 26-го составил 25 триллионов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. Российский экспорт в дружественные государства вырос на 15%. Доля таких стран во внешнеторговом обороте достигла 85%. С Европой и США торговля переориентируется на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока, отметил премьер. Вице-премьер России Александр Новак поручил ведомствам проработать возможность применения при необходимости мер реагирования на топливном рынке, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Первые участники легального рынка криптовалют могут получить лицензии или войти в специальные реестры до конца 2026 года, сообщили в ЦБ. Для запуска регулирования Банк России должен принять еще 27 нормативных актов. С 1 сентября в России легализовали крипторынок. Национальный банк Киргизии аннулировал лицензию компании.

0: Платежный центр, которая проводила денежные переводы через систему «Золотая корона», сообщили ТАСС в регуляторе. Там отметили, что регистрация была аннулирована на основании заявления самого оператора. Владимир Путин присвоил звание Героя труда главе ВТБ Андрею Костину. Как говорится в указе президента, высшую госнаграду руководитель банковской группы получил за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность. ЦИК опубликовали предварительные итоги выборов в Госдуму после обработки почти 97% протоколов. Партия «Справедливая Россия» преодолела 5% барьер и проходит в парламент по спискам. Лидирует «Единая Россия» с результатом 57,82% голосов. Далее идут КПРФ 13,76%, ЛДПР 9% и «Новые люди» почти 8%. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. И перед выпуском новостей в нашем эфире шла трансляция пленарной сессии Московского финансового форума, которая продолжается. И сейчас, напомню, основная тема — устойчивая финансовая система, основа развития страны. И два основных спикера: Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, и Сергей Собянин, мэр Москвы, вели диалог о том, как так или иначе распределить бюджеты, чтобы и не делать заявлений, которые затем эти бюджеты могут превратить, как сказал Сергей Собянин, в нулевой результат. И вот ответ Антона Силуанова: иногда пишут законы, где говорят, что денег не требуется, а потом приходят и говорят, недооценили, и просят денег. Минфин отказывает и обращает внимание, что надо лучше планировать законодательные инициативы. Мы будем следить за всеми новостями Московского финансового форума. А сейчас поговорим о золоте. Российский рынок инвестиционного золота начал формироваться после отмены НДС на него. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в рамках Московского финансового форума. По словам чиновника, спрос на этот металл с 2022 года сместился в сторону розничных инвесторов. Причем в основном небольшие слитки. Впрочем, разница в цене покупки и продажи этого актива ограничивает интерес граждан именно к этому активу и к слиткам. За ходом дискуссии следил Владимир Расулов. Владимир, как обстоят дела на российском рынке золота и что останавливает инвесторов от активных действий на этом фоне?
2: Представитель Минфина на Московском финансовом форуме, замглавы Алексей Моисеев, по сути, на этой сессии открыл некоторые двери рынка золота в России. Он заявил, что если раньше, до 2022 года, там был спрос в основном на стандартные слитки, и брать такой актив хотели либо люди, которые хотят замещать какие-то избыточные активы, в частности, он привел в пример иностранную валюту, либо хотят диверсифицироваться. И такие люди просто покупали золото в слитках и хранили это все в ячейках. Теперь же, по словам Алексея Моисеева, 9 десятых – это спрос на мерные слитки номиналом от 100 граммов и меньше. То есть объем востребованного золота именно в таком формате, он сокращается. И с этой точки зрения, как говорит замглавы Минфина, продукт стал гораздо популярнее. Кроме того, сейчас уходит элемент, когда под видом покупки золота идет его вывоз из страны, либо оно идет на использование ювелирных изделий. Но, как говорят в Минфине, необходимо обеспечивать надежность хранения и ликвидность этого актива, поскольку должна сохраняться возможность с низким спредом приобретать вот эти самые слитки, покупать либо продавать. Объем обратного выкупа золота сейчас в России примерно 3 тонны в год. Это тоже данные Минфина. И, соответственно, если человек инвестирует в такой актив, то это все должно ему конвертироваться в дополнительные доходы. Но сейчас спреды 10% и выше. Из-за этого ликвидность отсутствует, подчеркивает Алексей Моисеев.
3: Когда спреды у нас до сих пор составляют 10% плюс, вот фиксинг, это, конечно, говорит о том, что в реальности такая ликвидность отсутствует. И это большая проблема. С чем это связано? В первую очередь, с технологическими сложностями, да, то есть этот слиток надо проверить, понять, что это слиток легально полученный, что он вообще содержит столько золота, сколько в нем заявлено, и надо все-таки вернуться к вопросу упаковки. И что сделать упаковку такого вида, чтобы она однозначно подтверждала, и там какой-то машиночитаемый формат, что там внутри находится, и чтобы это было однозначно, что она не вскрывалась. Это, честно, снизит издержки тех же самых банков во время вторичного оборота. Первое. А второе, мы, по большому счету, так не ответили на вопрос, нужен ли нам собственный фиксинг и собственный центральный депозитарий. На золото были разные попытки. Последняя попытка по времени — это была Петербургская биржа, были запущены торги физическим золотом, но пока это все имеет такой характер скорее экспериментальный. Там серьезных объемов торгов пока нет.
2: При этом в госзнаке тоже подчеркивают, что спрос на золото в слитках растет. Гендиректор этой организации Аркадий Трачук на полях Московского финансового форума заявил, что видит некоторое снижение интереса к инвестиционным монетам, а вот продажи слитков выросли в 2,5-3 раза. Другие участники дискуссии подчеркивают, что граждане все-таки не всегда понимают возможность вернуть слитки, и их часто не устраивает цена вот этого самого обратного выкупа, а это подавляет, наоборот, интерес людей к физическому золоту. И то, что запасы у продавцов бывают избыточными, как раз и приводит к тому, что спреды завышаются, подчеркнул гендиректор компании «Красцветмет» Михаил Дягилев.
4: В спредах закладываются затраты не только на производство и другие понятные издержки, но и на оборотные средства. Если запасы избыточны, то наша оборотка, известно по каким ставкам в нашей стране продаются деньги, также оказывает давление и на спреды, то есть она, собственно, увеличивает стоимость реализации. Поэтому лучшее регулирование и уплотнение этого рынка позволит всей цепочке от производства до продаж повысить свою эффективность и, может быть, в какой-то мере подснизить наценки при продаже. При спредах на ряд мелких номиналов и больше 15% бывает. Даже те граждане, которые не обладают познаниями в финансах, понимают, что для того, чтобы им вернуть эту разницу, им нужно просидеть в этом металле, может быть, несколько лет или дождаться очень удачной ценовой конъюнктуры.
2: Здесь участники дискуссии видят еще один выход. Это все-таки развитие института вот этого самого обратного выкупа. Пример из мировой практики привел вице-президент по работе с госорганами компании «Полюс» Сергей Журавлев.
5: В Китае пункт обратного выкупа повсеместно есть везде, во всех городах, не только крупных. Причем слиток ты можешь принести не в упаковке, а какой-какой есть, там царапанный какой-то, все переафинаж, тебе обойдется 1,5-3%. Опять же, это даже с нашим спредом не сравнится. Даже если ты приносишь новый слиток, не царапанный, все равно ты там получишь на 10% меньше, чем не то, что купил, чем учетная цена банка, скажем так. Недостаточно, наверное, у нас развиты производные инструменты, деривативы на золото. На Московской бирже есть фьючерс, но нужны, наверное, опционы. Это хороший и защитный актив, и предполагать более интересные сделки. Почему бы нет?
2: При этом производство необработанного и полуобработанного золота, включая металл в порошке, в России с января по июль выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводил Росстат, однако Федеральная служба государственной статистики не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
1: Спасибо. Рынок инвестиционного золота изучал мой коллега Владимир Расулов. Собянин предлагает дать больше финансовой самостоятельности регионам, не контролировать каждый из тысяч показателей, на развитие которых выделяются бюджетные деньги, хотя бы в тех случаях, когда есть губернатор, которому доверяет народ и президент. Прямо сейчас продолжаем трансляцию с Московского финансового форума.
6: Не надо его вот так вот подробно расписывать и делать целевым практически всю палитру. А так как регион еще софинансирование свое кладет, и в результате у него весь бюджет становится целевым. Он шаг вправо, шаг влево расстрел. Прокуратура, суд, следствие.
7: Зато на правильной цели, которые вместе...
6: Зато все здорово, да. Зато 4,5 тысячи показателей, он Текслер просто улыбается, он так счастлив.
7: А что, он разве не счастлив, Алексей Леонидович?
6: Еще как. Слушайте.
7: Ну ладно, хорошо. Дискуссия остается в этом части.
6: Артамонов, он кивает головой. Он теперь свободный человек, он сенатор. Он еще с вас спросит. А вот, кстати, его вот спросите, он вам скажет. Он один из немногих регионов, который, в конце концов, жестко стал на то, чтобы развернуть бюджет в сторону инвестиций, вышел из дотационного региона, стал недотационным, зажался в свое время, делал огромный толчок, сделал непопулярное, но сложное и важное решение и вывел регион из безденежья. Вон, например, сидит, он тоже улыбается, кивает головой.
7: Хочу сказать, и софинансирование не потребовалось.
6: Вот так вот.
7: Ну хорошо, ладно. Да. Ну что?
6: Да, вот. Поэтому я теперь вам вопрос задам.
7: Ну давайте, у нас обмен вопросов.
6: Да, вопрос такой. Вот, конечно, люди подчиненные, нас можно строго спрашивать, как мы формируем свой бюджет там, и так далее и тому подобное. А вот вы расскажите, вот сейчас ситуация непростая. Дефицит, там, санкции, сейчас как эти адские санкции и так далее. Как вам-то удается сейчас бюджет сверстать, ну, какие вот там или параметры, или цели, идеология, вообще, скажите, вам вообще удалось или нет, хотя бы, ну, вот в каком-то первом приближении сбить все эти интересы, цели, задачи в рамках главного документа нашей страны?
7: Знаете, мы уже накопили, наверное, иммунитет к всяким санкциям, адские, не адские. Мы делаем как бы свое дело, и адские санкции, они отскакивают, что называется, от нашей финансовой политики. Но если серьезно, то действительно мы на этой неделе уже в правительстве рассматриваем финансовый наш документ основной. Вот нам удалось его, главное, сбалансировать. Потому что задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Свести баланс, и чтобы этот баланс не влиял на экономику, на высокую стоимость денег, чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была, значит, раньше и в предыдущие года. И это нам удалось сделать, надеюсь. Мы в четверг на этой неделе рассматриваем, как раз, бюджет на правительстве. Да, пришлось где-то покопать, пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами, но, собственно, все так же, как и вы делаете. Мы всегда здесь вот в этом плане, знаете, я восхищаюсь вашей работой, но, надеюсь, вы тоже не разочарованы работой Министерства финансов. Вот, поскольку у нас еще раз, одна задача — финансы должны быть устойчивы. Да, действительно, мы большие деньги направляем на обеспечение задачи фронта, об этом я говорил, и это наш один из приоритетов. Ну, что хочу сказать, что даже вот если брать историю, период Великой Отечественной войны, то действительно в начале войны бюджет был дефицитный. А уже в 1944 году, значит, финансы сводились с профицитом. И те деньги, которые раньше Государственный банк давал в долг бюджету, а тогда не было там финансового рынка, там, таких коммерческих банков, брали деньги у Государственного банка. И начинали уже после 1944 года возвращать ранее взятые ресурсы обратно в, значит, в запасы Центрального банка. Это важно. И, кстати говоря, а в 90-е годы, наоборот, политика над экономикой, значит, денег больше, ну, собственно, все последствия финансовых кризисов мы знаем. Поэтому, наученные вот этой историей 90-х годов, я сам это проходил, знаю, значит, как это все бывает, причем это бывает очень быстро, все это бывает неожиданно, вроде бы все хорошо, финансы, да, ну, там, бумаги выпускают, ГКО и так далее, долг обеспечивается, потом раз, и нет обязательств. Почему? Потому что либо это накопили валютные долги, курс изменился, либо это государственное краткосрочное обязательство требует быстрого рефинансирования, денег финансовый рынок не дает. На самом деле, вот это вот понимание засело во мне лично еще с тех времен, и наша команда, вот Минфинская, очень четко всегда соблюдает наши возможности и баланс этих возможностей. Поэтому мы, знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим вот этого финансового разгильдяйства 90-х, если так можно назвать, которое было. Поэтому сейчас мы сделали хорошую работу. Мы хорошую работу сделали по бюджету. Правительство все, значит, начало работать над бюджетом в начале года. Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер. Потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации и сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то, значит, рисков, около 2% ВВП это дефицит. И главное, что мы состыковались с Центральным банком. Ведь сегодня что важно? Важно то, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались, Центральный банк все время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трехлетке, от этого уже будет свою денежно-кредитную политику. политику, значит, выстраивать. А мы на денежно-кредитную политику все смотрим, и, ну, когда начнет смягчаться?

0: Эльвира Сахипзадовна. Вот. И вот мы сделали все для того, чтобы вот такие возможности у Эльвиры Сахипзадовны возникли. Возникли и были. Вот. Ну, хорошо. Теперь вопрос уже по традиции к вам, Сергей Семенович. Мы говорим следующее. О том, что у Москвы действительно сильное финансово-экономическое положение. Вы, кстати, с профицитом, с дефицитом в этот год будете, значит, заканчивать. И на следующий период, как у вас бюджет? Это просто интересно, значит, для других тоже регионов, как вы будете планировать свои финансы. Вопрос. И можете ли вы, может быть, какую-то поддержку другим регионам оказать? У вас все-таки своих ресурсов немало. Но вообще бы нет. У нас, кстати говоря, по бюджетному законодательству предоставлена возможность горизонтальных трансфертов. Знаю, что вы этим пользуетесь, но не всем это достается. Вот. Но тем не менее, может быть, вы подскажете, может быть, как-то можно на вас рассчитывать, подставите плечо здесь и Министерство финансов тоже.
1: Договорился. Да задавал вопрос. Герман Оскарович, ой, Антон Германович, извините, пожалуйста. Я же разволновался. Ну да, таких вопросов.
0: Побольше, да.
1: На самом деле, все вот последние годы, понимая сложности федерального бюджета, сложности региональных бюджетов, сложности экономики, ситуации, связанной со специальной военной операцией, по вашей просьбе, по поручению президента, Москва активно участвует в федеральных вопросах и поддержке регионов. В этом году мы достигли рекордного уровня объема. Рекордного. Не буду шокировать этими цифрами, но это вопросы, связанные с поддержкой участников СВО, их семей. Это огромная совместная работа с воздушно-космическими силами противовоздушной обороны Москвы. Это вопросы, связанные с поддержкой наших побратимов Донецка, Луганска, Крыма, Севастополя, десятков других регионов, там и Курской, Белгородской, Брянской областей и так далее. Мы в течение года

0: в разных формах и так далее. И проекты, которые мы с вами вместе реализуем, которые в принципе, теоретически, это не московские, не городские проекты, федеральные проекты. Ну, например, там, строительство Бауманки. Ну, это чисто федеральная задача. Ну,
1: Я хочу сразу отреагировать. Пригородные сообщения, там, которые Российская Федерация тратит большие деньги, помогая региону, в том числе Москве. Ну, это лаверды, я просто так. По пригороду имеется в виду. Хотя это не задача Федерации тоже.
0: А сегодня, ну, с Михаилом Вадимовичем, мы оба, у нас одинаковые специальности, станкостроение, мы с ним с удовольствием реализуем проект строительства станкина университета. По вашей просьбе мы значительно в 3 раза увеличили вложение в СМ. Это, ну, можно считать, что

0: Сергей Семенович, мы на самом деле очень много друг другу действительно помогаем финансово, имея в виду, что мы помогаем где-то Москве, а Сергей Семенович помогает федерации, в том числе в Бауманке, например. Да? Хотя это федеральная задача, но тем не менее
1: Москва Зеландцы. Я самую главную помощь не назвал. Мы, развивая экономику, социальную сферу, экономику, а экономика очень связана с социальной сферой, с человеческим капиталом и так далее, мы очень серьезно развиваем экономический потенциал страны.
2: В формате вопросов и ответов продолжается заседание пленарной сессии Московского финансового форума. Напомню, он проходит в Манеже и включает в себя 16 тематических сессий. И как раз пленарное заседание министра финансов и мэра Москвы, главные спикеры форума.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
4: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
4: Бешеные деньги.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
7: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Эйду, Алисия, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
8: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
7: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
6: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
7: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 33 часа дня с новостями Ася Касьянова. Обеспечение обороны и безопасности России станет одним из приоритетов бюджета на следующую трехлетку, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, правительство 24 сентября рассмотрит федеральный бюджет на 2027-2029 годы. При этом на 2027 год власти заложили дефицит бюджета около 2% ВВП. Это не представляет рисков, отметил Силуанов. Он добавил, что Минфин сделал все со стороны бюджетной политики, чтобы у ЦБ была возможность смягчить ДКП. ВВП России вырос на 0,6% за январь-июль 26-го. Финансовая система работает стабильно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, финансовая система стабильна. Показатель безработицы держится около исторических минимумов, и он примерно в 3 раза ниже, чем в еврозоне. Минфин совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дронов. Предложение подготовят в течение осени. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он также отметил, что в Минфине готовы обсуждать корректировку импортного топливного демпфера в части транспортных расходов внутри страны, но не поддержит учет премий зарубежных рынков. Индийские НПЗ могут сократить закупки нефти у России в связи с принятием в США закона о так называемых адских санкциях и угрозой введения пошлин, сообщает Bloomberg. При этом, по данным аналитической платформы Kepler, которые приводит агентство, индийский нефтяной импорт из России уже снизился. По итогам сентября он может составить около 2 миллионов баррелей в день, что является самым низким уровнем с апреля и составляет треть всех поставок нефти в страну. ЦИК опубликовал новые цифры после выборов в Госдуму. К этому часу там обработали 97,37% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 57,96% голосов. КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%. Партия «Новые люди» – почти 8%. «Справедливая Россия» – 5,1%. Больше новостей на сайте РБК.
2: Слушайте радио РБК. Продолжается трансляция из Манежа, где проходит Московский финансовый форум. И в данный момент основные спикеры говорят о том, как искусственный интеллект помогает или не помогает сэкономить бюджетные средства. В частности, вопрос прозвучал от Антона Силуанова в адрес мэра Москвы Сергея Собянина.
3: Управленцы это хорошо знают. Если процессы, сами управленческие процессы не оптимизированы, не упрощены, не структурированы, на неструктуризированное управление накладывает цифру, приводит к полному беспределу, полной вообще остановке всего. Вы хорошо это знаете с электронным бюджетом, как это все происходит и так далее. Если сами финансы, структуры их, система принятия решений, проводки не оптимизированы, невозможно накладывать, невозможно никакой электронный бюджет создать. И только когда вы выстроили всю систему, по полочкам разложили, наложили сверху цифру, тогда дала эффект. И на эту цифру наложить технологии искусственного интеллекта, она даст эффект. А если не на структуризированную бюджетную сеть, попытаться наложить какую-то цифру, потом прихлопнуть искусственным интеллектом, ни больные, ни врачи, ни учителя, ни школы вообще ничего не разберут. Это будет, ну, просто трэш. Вот. Поэтому очень аккуратно к этому надо относиться, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что без современных технологий движение вперед тоже практически невозможно. Ну, Москва сегодня без цифры, без искусственного интеллекта, технологий,

Аналогию представить сложно. Все, что вокруг нас, так или иначе сопряжено с этими. Выезжаем на дорогу, что мы там видим? Интеллектуальную систему управления светофорами, дорожным движением. Если мы нарушаем правила, что мы получаем? Мы автоматически получаем штрафы, которые человек уже имеет опосредственно, там работает система искусственного интеллекта. Если, конечно, там искусственный интеллект не прав, естественно, что вступают другие механизмы, суд и так далее. Если вас кто-то обидел возле подъезда вашего дома, или грабители залезли к вам, или у вас украли машину, кто вступает в силу? Искусственный интеллект. Он его найдет, вычислит, скажет, вот эту вот фотографию вот этого товарища, который заходил вам в подъезд, он и есть грабитель. А вот он, видите, вышел из подъезда, сел на велосипед, переехал в соседний двор, спустился в метро, там нанял такси и доехал до дома, вот он, пожалуйста, вот его адресок, пожалуйста, приходите, берите этого негодяя. Или Московская электронная школа, которая сегодня уже 25% учащихся нашей страны учатся. Это совместный проект с Министерством образования и Минцифрой. Там, конечно, уже работают системы искусственного интеллекта, которые помогают учителям подбирать контент, организовать учебный процесс, заниматься персонифицированными знаниями, настройкой учащихся, репетиторы и так далее, по математике, физике, там уже работает программа искусства.

0: диагноз.
1: Ответ Сергея Собянина на вопрос Антона Силуанова на пленарной сессии Московского финансового форума о том, как искусственный интеллект помогает либо не помогает сэкономить бюджет, пришел к ответу как раз расширенному по поводу работы этой системы в системе образования столицы. И тему образования мы продолжим буквально через 2 минуты. Какая нагрузка ложится на родителей, когда они берут на себя полную ответственность за образование детей? Послушаем истории тех, кому подошла альтернатива. Активная форма получения знаний тех, кто в ней разочаровался. Ну и вообще поймем, можно ли успешно учиться без звонков, парт и дневников. Речь пойдет о дистанционном и домашнем образовании. Также будем обращать внимание на то, кто имеет право на домашнее и семейное обучение. Как всегда, в нашем эфире Вита Лахова и Тимур Чернов в рамках проекта «Чат с учителем» разбираются во всех этих темах. Оставайтесь обязательно на нашей частоте. А что касается Московского финансового форума, то все новости с этой площадки, я напомню, она проходит в Манеже, слушайте в наших выпусках новостей.
2: Знать, что произошло, и понимать, что происходит,
3: не одно и то же.
2: Новости сообщают факты,
3: но значение они приобретают только в контексте.
2: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
3: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
2: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
7: Книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки ее смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности. Там все-таки такая драматическая книга. То сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости. Что мужчина не обязательно должен быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
5: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» — сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», — ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», — сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», — ответил Оливер. «Хм», — сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин», — с глубокомысленным видом сказал джентльмен.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
8: Это «Чат с учителем» на радио РБК. Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
4: «Чат с учителем».
8: Ну что ж, 4-я неделя учебного года стартовала, звонок уже и в нашей студии прозвенел. Большинство детей, хочется верить, втянулись вот в этот режим урок перемены. Я каждый раз забываю звонок для кого, когда? В начале
9: звонок
8: урока, в конце?
9: Звонок, для учителя, но это в конце урока. В начале урока, разумеется, для учеников.
8: Я запомню, я выучу. Ну вот, по крайней мере, почти для 100 тысяч российских школьников, в общем, звонки ничего и не означают. Они могут на них вообще не ориентироваться, потому что они учатся дома. Вот для кого это выход? Может ли семейное обучение быть таким же эффективным, как школьное? Об этом сегодня и поговорим. Но прежде чем обсуждать, кому подходит учеба дома, я предлагаю разобраться с понятиями. У нас сегодня в гостях Катерина Поливанова, научный руководитель Центра исследований современного детства Высшей школы экономики. Катерина, мы вас приветствуем.
10: Добрый день.
8: Давайте с понятий начнем. Есть надомное обучение, есть семейное обучение, их часто путают. Вот чтобы разобраться, что есть что и что кому положено, давайте расшифруем.
0: Значит, надуманная – это ситуация, когда ребенок по каким-то причинам не может регулярно ходить в школу или там вообще не может ходить в школу. То есть он имеет медицинские показания для того, чтобы учиться дома. И

0: нему приходят педагоги из школы, и они его поддерживают, и они как-то ведут его, значит, по этой образовательной траектории. Когда мы говорим про семейную форму обучения, это ситуация, когда родители подали заявление о том, что они забирают ребенка из школы, и ребенок учится дома, он осваивает образовательную программу дома, сам по себе. Никто ему не помогает от школы, денег родители не получают. И вот это как бы то, что наши дети, наши семьи могут себе позволить, если могут.
1: Катерина, правильно понимаешь, что для надомного обучения необходимо какое-то серьезное основание, правильно?
0: Да, совершенно верно, справка медицинская.
1: А семейное обучение доступно как этому?
0: Абсолютно.
2: Ну, я уже озвучила цифру, почти 100 тысяч детей учатся сейчас в той или иной форме дома, и число этих детей год от года растет. Но мы вот посчитали, в процентах это около 0.5% от всех школьников.
0: Да, совершенно верно, это очень маленький. Это
2: небольшая цифра, но с каждым годом все больше.
0: Вы знаете, готовясь к этой передаче, я пыталась найти увеличение, я его не нашла, но я здесь не буду как бы это утверждать. В Америке росло довольно долго, потом вышло на плато и остановилось. То есть, в принципе, когда эта форма становится возможной, она используется, а потом как-то приходит некоторое здоровое к ней отношение и выбирают только те, кому уж очень хочется.
1: Но вот в момент роста, с чем это связано? Что меняется? Школа, дети, родители?
0: Смотрите, в России, например, ситуация ковида была довольно травмирующей для семьи, потому что семья увидела, что происходит на уроках, то, что ей никогда не показывали. Да? Родители узнали, как это вообще выглядит.
2: Катерина, разве они реальные уроки увидели? Или
0: ну, они увидели то, что они увидели.
1: А вот у меня была, например, обратная история. Многие родители говорили спасибо. У меня был даже случай, когда тема вот в онлайне, я детям задаю вопрос и слышу голос родителей. Ты почему не отвечаешь? Это было на прошлом уроке, я помню.
0: Нет, смотрите, родители могут очень хорошо относиться к педагогам, и будем надеяться, что они так и относятся всегда очень хорошо. Да, но тем не менее, ну, может быть, они увидели, что не боги горшки обжигают, и мы можем это дома сделать. А родители-семейники считают, что это гораздо более экономная с точки зрения времени и затрат форма, что ребенок, находясь в школе, тратит много времени зря. Это очень, ну, как бы частый аргумент, когда мы это изучаем.
2: А что еще? Может быть, страхи есть какие-то? Может быть, недопонимание, как система школьная устроена?
0: Трудно сказать. Я как бы не готова быть тем самым адвокатом в данном случае. Но смотрите, вот из того, что озвучивают родители, которые на семейной форме, они говорят, что мы с ребенком выбираем ему компанию, и он там ходит на кружки, мы ездим куда-нибудь там в походы и так далее, и так далее. Это всегда свой круг. А в школе он будет общаться с теми, ну, как бы как карта ляжет.
1: В общем, понятно. Мама прожила свою жизнь, проживет и твою. Вита, давай этот вопрос про перспективы и преимущества зададим непосредственно людям, которые погружены в эту систему образования семейного.
2: Ольга Титович из Санкт-Петербурга у нас на связи. Ольга, мы вас приветствуем из Санкт-Петербурга. Ольга к нам подключается. Насколько я знаю, ваша дочь уже в 11 классе. А сколько лет в общей сложности она проучилась дома?
3: Здравствуйте. Да, в общей сложности она проучилась дома около 9 лет. Наверное, 8. Сейчас 9-й год идет.
1: То есть это прямо с начальной школы, да?
3: Сначала со 2-го класса, потом 3-й, 4-й она училась в обычной школе опять по месту жительства, и в 5-м классе снова ушла на семейное, а уже не возвращалась в обычную школу.
1: Ну вот когда обычно родители занимаются вопросом семейного образования, психологи постоянно про это говорят, говорят про социализацию. Если ребенок будет учиться дома, то вот он не сможет взаимодействовать с окружающими его сверстниками. Как у вас с этим вопросом?
3: Ну, у нас с этим прекрасно. Я бы хотела ответить на вашу последнюю фразу перед тем, как пригласили меня к беседе, о том, что мама пытается прожить жизнь ребенка. Это, конечно, несправедливое обвинение. Я думаю, что если родители включены в жизнь ребенка и помогают ему сделать ее максимально комфортной, насыщенной, разнообразной, это не то же самое, что прожить жизнь за него.
1: Речь у нас была про подбор сферы общения. Вот вы в ситуации с вашей дочерью выбираете ей друзей? Потому что разговор был о том, что дети в школе общаются случайным образом. Вы кроме уроков подбираете круг общения?
3: Ну, разумеется, как и любой родитель.

0: Я слежу за тем, с кем общается мой ребенок, но поскольку моей дочери сейчас уже 16 лет, разумеется, инструменты каких-то манипуляций ограничены довольно давно. Несмотря на то, что ребенок находится со мной довольно много времени, она очень самостоятельный человек и сама решает очень многие вопросы, которые, наверное, не могут решать другие дети.
1: А теперь давайте в младшие классы вернемся все-таки. В первом классе вы поучились в школе, потом в третьем и четвертом снова учились в школе. Что вас там не устраивало? Почему все-таки дома решили?
0: Меня устраивало, не устраивало ребенка. Ей было некомфортно, было очень шумно. Вот такое было прямо у нее пожелание, чтобы не было так шумно. Ей было некомфортно, она просто плакала утром и говорила, что я не хочу туда идти. Ну, я не думаю, что нужно идти туда, куда не хочешь, если это постоянно происходит, если это какая-то полномерная такая проблема у ребенка, вот, и он не хочет идти в школу.
1: А почему с возрастом не вернулись? Я понимаю, младшие классы, детям тяжело адаптироваться, действительно, большие классы часто бывают. 6-7 класс, когда дети сами становятся частью этого шума зачастую, почему нет?
0: У нее есть свой круг общения в онлайн-школе, в секциях, в кружках, которые находилась в театральной студии, в спортивной секции. И идти в школу по месту жительства вообще не представляло никакого интереса. С ребятами из класса она встречалась во дворе, и видеться с ними каждый день на постоянной основе, также с педагогами, не было никакого желания.
2: Ольга, но больше меня всего все-таки начальная школа интересует. Когда была ситуация с ковидом, мне было безумно жалко детей именно из начальной школы. Каким образом вам удалось организовать для относительно еще непоседливого ребенка, который не может длительное время сконцентрироваться, особенно если взрослого нет рядом, образовательный процесс? Кому-то пришлось уйти с работы и именно этим заниматься?
0: Я работаю онлайн много лет, поэтому для меня это не было проблемой, во-первых. А во-вторых, наверное, у меня такой удивительный ребенок, который был очень самостоятельный сразу.
2: И вот этой проблемы не было, что нужно перед тем, как посадить перед ноутбуком, ребенка поймать в квартире, да?
0: Нет, поймать и посадить такого не было. Ну, на самом деле, была такая страшилка, что если ты не будешь учиться, то можешь идти назад в школу.
2: Ага, как лайфхак.
1: Ольга, но все равно вы рассказываете, и выглядит все почти безоблачно. Неужели у вас, как у родителя, не было трудностей в момент, когда вы приняли это решение? Или не осознавали ли вы в какой-то другой момент, что надо бы развернуться?
0: Были трудности. Вот сейчас мы учимся в 11 классе, они снова к нам вернулись. Трудности – это оформление документов. С 6 класса мы пошли в онлайн-школу Фокса, одна из популярных школ, насколько я знаю, онлайн, да, большое количество учеников. Все было хорошо, классные педагоги, классный коллектив, очень интересно учиться, но были очень большие проблемы с ОГЭ. Когда нужно было оформлять документы, присоединяться к школе, аттестации согласовывать. Это все очень долго, мучительно и как-то сложно. Вот, и сейчас в 11 классе мы опять тоже прикрепляемся к школе здесь, в Петербурге. Это тоже было очень долго и очень так как-то непросто. Но, опять же, могу сказать, что с дочерью мы обсудили, что это своего рода еще один дополнительный урок. Она занималась всеми этими документами сама, приносила нам на подпись. Насколько я знаю, 4 раза переделывала договор, который нужно было там подписать в другом месте, поставить дату, что-то еще путала.
1: Ох, это уже школа жизни.
2: Столкнулась с взрослой жизнью, да, совершенно верно.
1: А многие ли родители и дети сталкиваются с такими проблемами? Давайте спросим у Елены Крыловой, юриста в сфере образования, профориентолога, автора блога «Профориентация образования». Елена, а действительно ли легко взять и уйти на семейное обучение, вернуться, прикрепиться к школе, получить результаты ОГЭ и ЕГЭ, если ты в школе не учился?
3: Здравствуйте. Начнем с того, что уйти на семейное образование действительно легко. То есть тут главное уведомить местные органы исполнительной власти в сфере образования, чтобы у вас есть такое желание, и все, вы свободный человек. А дальше действительно какие-то сложности могут возникнуть, потому что все-таки аттестацию нужно где-то проходить, кто-то должен проверить, как ребенок все-таки знания получает. И здесь есть разные варианты. Начну, наверное, с самого простого, самого бюджетного. Это прикрепиться к своей школе по месту жительства. По крайней мере, с вопросами прикрепления, вот если просто к школе, ко мне никто ни разу не обращался. То есть, в принципе, школы без проблем берут. Но там есть такой небольшой подводный камень, что придется самостоятельно полностью проходить аттестацию. И школы не говорят, что будет на этой аттестации, поэтому, в принципе, такой вариант подходит действительно сильным детям, которые все предметы готовы.

0: от и до выучить.
1: То есть заранее нет никаких требований, ребенок приходит, и его гоняют по всей программе. Так это в школе называется?
2: Я в шоке, на самом деле, от этой информации. Может, в разных школах по-разному, но в рамках моей школы выдают программу. Вот запрашивают программу на год родители, и им это все дело выдают.
1: Катерина качает головой. Не совсем всюду так организовано. У вас другой опыт есть?
3: Нет, просто содержание программы известно. Его можно, так сказать, либо в школе получить, либо в интернете найти. И это не та ситуация, когда непонятно, какие вопросы будут задавать. Никто не заинтересован никого заваливать, в принципе. Тем более ОГЭ, ну, это 9 и 11 класс. Это все известно, это все абсолютно в открытом доступе. Пожалуйста. Другое дело, что 11-классников и 9-классников учителя готовят к этому мероприятию. А ребенка, который учится дома, никто не готовит специально как бы к этому мероприятию. Ну, тут надо проявить какую-то, так сказать, осмысленность, умение найти информацию, к ней подготовиться.
1: А аттестация ежегодная обязательно?
3: Значит, я сегодня пыталась с этим вопросом разобраться. Когда ввели эту норму, в принципе, семейное обучение, это 92-й год. Это первый, значит, такой вот закон об образовании. А в 21-м году, потом был в 12-м году, там трансформация, значит, в 21-м году вышел приказ, который это все регламентирует. Раньше абсолютно обязательными были только ОГЭ. Если вы хотите получить документ о среднем образовании, вам надо, чтобы ребенок прошел вот эти две аттестации. Сегодня речь идет о промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация – это, ну, такие как бы годовые экзамены, получается.
1: Условно-переводной.
3: Условно-переводной, да. Но я вот тут как-то боюсь на себя взять ответственность, чтобы сказать, что это вот так и никак иначе.
1: А давайте у Елены.
3: Мне кажется, ситуация усложняется для родителей, которые...
1: Елена, что должны родители, которые перевели ребенка на семейное обучение? Как часто они должны демонстрировать знания своего ребенка, который учится дома?
0: Но давайте я вам и скажу именно из практики то, что как сейчас у нас работают вот эти органы исполнительной власти в сфере образования. Они все-таки просят, чтобы родители отчитывались каждый год.
1: Просят или требуют?
3: Просят или требуют, да.
1: Грань.
0: Просят. Ну, понятно, что просят, да, не просят хотя бы на электронную почту скидывать результаты этой аттестации. Вот, но лично моя позиция, я все-таки настоятельно рекомендую эту аттестацию проходить, потому что случаи бывали разные, когда действительно есть не очень добросовестные родители, которые дотягивали до 9 класса, и ситуации были разные. Поэтому, чтобы, наверное, и родителю было спокойнее, что к нему никто, никакие органы опеки не придут и не обратятся. И для того, чтобы тоже самому для себя какой-то промежуточный срез знаний должен быть, все-таки ежегодно проходить эту аттестацию и отчитываться, чтобы просто не было никаких проблем перед органом исполнительной власти.
2: Елена, у меня вопрос на уровне увольнения. Если честно, моя школа просит детей раз в четверть писать работы по непосредственно четвертной, собственно, программе. Мы нарушаем? Не имеет права школа требовать такого от детей на семейном
1: детей,
2: обучении?
1: Детей, которые дома учатся?
2: Да, да, да, да, да.
0: Так дети, которые прикреплены именно на семейном образовании,
2: да,
0: в школе?
2: Да,
0: да. Но требовать, там говорится о том, что у вас есть право два раза в год проходить аттестацию. Ну, то есть, раз можно два раза, можно и четыре. Но это право, а не обязанность. Про обязанность-то нигде не сказано.
1: Ольга, а как у вас было? Вы каждый год сдавали какие-то условно-переводные экзамены?
4: Как я уже говорила, да, у нас был опыт и прикрепления к школе по месту жительства, то есть это вот в младших классах, и потом, когда мы перешли в онлайн-школу. В онлайн-школе мы каждый триместр сдаем аттестацию, но это все онлайн. Когда мы сдавали в школе по месту жительства, это было вообще свободное творчество каждого педагога. От рефератов до контрольных любого размера, дополнительных вопросов, устных зачетов.
1: А вам, как кажется, объективно оценивали знания ребенка? Вот те оценки, которые ребенок получал, вы их могли соотнести с тем, что он реально усвоил?
4: Ну, я бы не сказала, нет. Педагоги совершенно были не в курсе, как это делать. И сейчас, к сожалению, ситуация кстати, такая же. В каждой школе свои какие-то идеи, свои требования. Вот о том, что сказал сейчас только что наш собеседник. Каждый придумает что-то свое, нет ли какого-то единого регламента. И вот родители постоянно сталкиваются с тем, что надо пойти, выяснить и уточнить, и еще раз уточнить. Ну, поэтому мы так не делаем, мы прикреплены к школе партнеру, который все-таки четкие требования выставляет и примерно себе представляем, что у нас ждет.
1: Тимур, у меня есть ощущение, что до какого-то класса достаточно большой цифры, скажем так. Оценки ребенку выставляются не за конкретные работы, а в целом за то, как он усваивает в процессе предмет. И если учителя вообще ребенка не знают, в первом, втором, третьем классе достаточно сложно оценить его знания, нет?
2: В ситуации с начальной школой меня вообще все это именно по этой причине пугает, потому что здесь и поведение, и я не думаю, что если ребенок в таком нежном возрасте приходит дважды в год в школу, он, значит, не будет демонстрировать знания, а не реакцию на изменившуюся ситуацию, непосредственно говоря.
1: То есть его нужно видеть на протяжении какого-то времени,
2: на мой
1: чтобы
2: взгляд,
1: понять, чего он стоит в плане знаний.
2: Да.
1: Катерина, это проблема для системы образования, дети которых, ну, школа или какая-то альтернативная система не видят на протяжении учебы, а видят только их промежуточные результаты.
3: Еще раз напомню, 0.5%. Поэтому с этой точки зрения это исчезающая малая величина, понимаете? Ребенок там заболел, предположим, который ходит в школу регулярно, и вы его не видите несколько месяцев или еще что-то, или родители уехали куда-то на какое-то время и так далее. Тут вариантов жизненных море. На самом деле разговор о следующем. Мы считаем, что ситуация взросления вот в этих вот школьных условиях, она необходима для чего-то. Вопрос для чего? Или это один из вариантов взросления? Вот на самом деле вопрос, который мы обсуждаем.
1: И а у есть нас какие-то маркеры, есть какое-то понимание, вот как правильно взрослеть в школьных стенах все-таки, даже пусть это какая-то альтернативная школа, может быть, частная школа с малыми классами, или дома с мамой и папой тоже правильно взрослеть эти 10 лет?
3: Ну,
1: философский вопрос, понимаю.
3: Значит, нет, просто тут, значит, сказать абсолютно, ну, что есть исследования, которые это показывают, таких исследований нету, точка. Но, в принципе, конечно, ребенок взрослеет, и мир его, людей, с которыми он общается, встречается, пересекается, должен расширяться, на мой взгляд. Я вот эту оговорку делаю.
2: И на мой.
1: Ольга, а на ваш взгляд, сколько сил и времени нужно родителю, чтобы потянуть, простите за это слово, семейное обучение своего ребенка? Вот можете скалькулировать, это как вторая работа, третья работа, сколько это?
4: Нет, это не вторая работа и не третья, это обычная жизнь семьи, и, ну, я не вижу какой-то проблемы в том, чтобы... Ну, я бы не использовала такой термин, как «потянуть». Мы стараемся сотрудничать, мы стараемся договариваться, и... Ну, как ни странно, даже в нежном возрасте начальной школы мы...

0: существовать, и в том числе и в учебе.
1: Но как минимум ребенка нужно с кем-то оставлять, если родители уходят на работу, и ребенок в это время самостоятельно осваивает школьную программу.
0: Ну да, конечно, есть бабушки. Ну, во-первых, я уже сказала, я работаю онлайн, поэтому мы обычно садились за два рабочих стола друг напротив друга, и она за своим ноутбуком, я за своим, и работали в таком порядке. Если я ухожу на встречу, то она остается с бабушкой, с няней, ну, еще с каким-то взрослым, с папой, в конце концов.
1: В общем, это вопрос родительского менеджмента. Ну, а каких усилий это стоит другим родителям, если те, кто разочаровался в этом, и какие психологические моменты в отношениях ребенка и родителя нужно учесть, мы обязательно обсудим сразу после рекламы и небольшого выпуска новостей. Оставайтесь в чате с учителем.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни завтра в 21.00 на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
6: Резать лося.
7: Лося.
6: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Сидеть на заборе.
8: Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас. Сидеть на заборе. Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Реклама.
1: Цифра дня.
2: Или какова цена забывчивости?
3: 74% людей раздражаются, когда им приходится повторять уже сказанное, выявили опросы. В случае предпринимателя забывчивость и невнимательность могут оттолкнуть клиента и даже привести к его потере.
1: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС.
2: 18+.
4: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Проект федерального бюджета на следующие 3 года будет непростым, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, обеспечение обороны и безопасности России станет одним из приоритетов на следующую 3-летку. Правительство рассмотрит федеральный бюджет на 2027-2029 годы 24 сентября. При этом на 2027 год власти заложили дефицит бюджета около 2% ВВП. Это не представляет рисков, отметил Силуанов. Регионам России нужно дать больше самостоятельности, а федеральные поступления сделать менее целевыми. Об этом на Московском финансовом форуме заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что у субъектов выросли расходы на безопасность и СВО. При этом объемы финансовой помощи снижаются, а отчетность остается жесткой. По данным Счетной палаты, число дефицитных регионов в стране выросло до 56, а их общий долг увеличился почти вдвое – 294 миллиарда рублей. Несырьевой экспорт России в дружественные страны в первом полугодии вырос на 11%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. По словам премьер-министра,

Вера в стоимостном выражении – это почти 6 триллионов рублей. Российские активы американского холдинга «Аптер» передали во временное управление компании H&N, она же «Логика молока», следует из указа Владимира Путина. Документ вступает в силу со дня опубликования. Компания выпускает пластиковую упаковку и системы для дозирования и подачи лекарств. Крупный пожар вспыхнул в подмосковном Щелкове. Там горит мусоросортировочная станция на площади 5000 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: 35 минут в Москве. Вы слушаете радио РБК, и это чат с учителем. У микрофонов Вита Лахова и Тимур Чернов.
1: И с нами Екатерина Поливанова, научный руководитель Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ.
0: Говорим о том, можно ли эффективно учиться дома, чего это стоит родителям и почему семейное образование подходит далеко не всем.
2: Чат с учителем.
0: Екатерина, а есть понимание, насколько успешно дети, которые учатся дома, осваивают программу? Какие-то цифры, исследования, их сравнивают с теми, кто учится за партой?
3: Значит, были исследования, которые показали, что эти дети обычно несколько лучше, чем те, которые ходят в школу, но здесь есть засада, как говорится, потому что эти дети, которые оказываются на семейном обучении, они принадлежат к другой социально-экономической страте, к другому культурному слою. Соответственно, эти дети и в школе учились бы неплохо. Поэтому прямых сравнений, на самом деле, до сих пор ни в одной стране мира, где это практикуется, таких, которые убеждали бы тех, кто понимает, как можно статистикой как бы распоряжаться, таких исследований нет. Похоже, что это неплохо, вот я бы так сказала.
0: А с психологической точки зрения, есть ли дети, которым это категорически не подходит, когда родитель должен остановиться, сказать, стоп, моя идея держать его дома была хороша, но не с этим ребенком, ему нужно в коллектив?
3: Ну, вы знаете, я бы больше говорила о ситуации взаимодействия с родителем, потому что родитель, получается, как бы последняя инстанция, он крайний, он за все отвечает. И если ребенок с ним вступает в какие-то там, не знаю, конфликтные отношения, то деваться этому ребенку уже некуда, на самом деле. Если вот эта вот власть распределена между школой и семьей, то здесь как-то можно немножко лавировать, и можно немножечко, так сказать, поймать какую-то свою волну, то, что называется. Поэтому я бы говорила не о том, что детям категорически не подходит семейное образование. Есть дети, которым категорически не подходит школа. Вот эти жесткие требования, да, ну, традиционно жесткие. Сегодня они, может, немножко смягчаются. Поэтому я думаю, что ни одна универсальная форма не может быть универсальной для всех.
1: Категорически не подходят школы и, например, лактоза. Так, а я напоминаю, что у нас на связи есть еще Елена Крылова, юрист в сфере образования. И вот у нас вопрос, который давно меня мучает. Елена, скажите мне, пожалуйста, представим себе, что я хочу, чтобы мой ребенок учился дома. Какие мне шаги необходимо предпринять?
4: Ну, для начала, вот именно уведомить то, что, о чем я уже говорила, как раз местный орган исполнительной власти, то есть в разных городах они по-разному называются. То есть в Москве это будет департамент, в Санкт-Петербурге это отдел образования. То есть, значит, соответственно, уведомили, в принципе, вам должны дать определенную бумажку, что да, все уведомлено, орган. Вы идете в свою родную школу с этой бумажкой, все, школа вам отказать не может. Она отдает вам личное дело ребенка. И дальше вы уже вольны делать...
1: Крутись, как хочешь.
4: Да, то есть дальше вы уже... Ну, то есть хотите сами учите, хотите ищите, куда там прикрепляться, хотите онлайн-школу. То есть тут, в принципе, проблем вот именно с таким переходом на семейное образование, то есть, по крайней мере, в последние годы не было.
0: Катерина, а насколько государство видит этих детей? Действительно, что с ними дальше происходит? Я понимаю, тут опять же какой-то всеобщей статистики сложно, возможно, найти. Но тем не менее, что выбирают родители дальше? Понятно, в долях там сами учат, репетиторов нанимают, к онлайн-школам прикрепились.
3: Значит, подавляющее большинство родителей являются просто менеджерами этой ситуации. То есть я раньше думала, что вот мама сидит и проходит с ребеночком программу. Это все совсем не так.
0: Вспоминает, что такое интеграл сама.
3: Да. Да, да, мама организует, мама, да, значит, нанимает, организует, подписывает, прикрепляет и так далее, и так далее. А насколько государство этого ребенка видит, вот государство – это всегда какой-то конкретный чиновник. Значит, директору школы, у которого забрали документы, этот ребенок не интересен. То есть все, он просто ушел. Нам не важно, уехал в другой район или ушел. Мы отдали ему личное дело.
0: Гора с плеч называется.
3: Да. Да, да. А тут еще есть кто? Один нюанс, я бы хотела сказать. Дело в том, что школа получает за свою работу с данным конкретным ребенком деньги. Это так называемое подушевое финансирование. Деньги идут за ребенком. Когда вы забрали ребенка из школы, школа перестала получать за него деньги, но и вы не начали получать за него деньги. То есть вы на свои деньги подписываете его там во всякие...
1: А вот за этих прикрепленных детей, которые...
3: Прикрепляют... Смотрите, если он за школой, и школа получает за него деньги, то он не на семейной форме обучения. Угу. То есть это может быть заочная форма, это может быть экстернат, это может быть там еще какие-то варианты и так далее. Когда это семейная форма, никто за него денег не получает. Прикрепление случается для ОГЭ и ЕГЭ. И на самом деле одно время, я просто сейчас не готова про это сказать, были просто посредники, которые занимались как раз, видимо, подготовкой этих самых документов. И получали тоже свои какие-то копеечки
1: за это. Вот отличный вопрос.
0: Теперь 16-летний ребенок может, хоть и с четвертого раза, но если
1: Но суметь. Мы сейчас спросим Елену, как этого избежать. Вот у нас был случай, да, на звонке рассказывала мама из Санкт-Петербурга, что были большие проблемы для того, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ. Какое-то заявление они переделывали по много-много раз. Не подскажете, какие шаги совершить, чтобы вот эта бюрократия не сломала нас?
4: К сожалению, у меня такие случаи тоже были, и, к сожалению, с таким не очень положительным исходом, когда действительно вот эта школа, в которой было прикрепление, да, она же этого ребенка тоже в глаза часто не видела, поэтому... Ну, делали какие-то ошибки, они просто возвращали людям деньги, и люди весной оставались просто ни с чем. Вот, понятно, что да, то есть это, ну, скорее всего, все это ведет к потере года. Вот, но видите, с чем этот сталкиваем? С тем, что если вы, ну, то ребенок на семейном образовании, то всю ответственность все-таки лежит на родителях. Поэтому виновата как бы косвенно не какая-то частная школа, а всю ответственность несут родители. Поэтому, ну, мое

0: кормят, то есть формат будет, ну, то же самое, что и на семейном. Вот, поэтому я всегда предлагаю людям приходите на заочное, то есть все то же самое будет, только никаких проблем с ОГЭ и ЕГЭ не будет. То есть,
1: и школа при этом получает деньги за ребенка, как мы в этом случае выяснили, да. Но все же, вот что это за заявление, когда их нужно писать, в каком месяце, кому подавать?
0: Какая-то школа, да, какой-то прикрепленный, там уже нужно выяснять, где, как, когда, что, честно говоря, вот с этими нюансами я никогда не сталкивалась, поэтому когда какое-то заявление писать, лучше, конечно, уточнить в той школе, в которой прикреплены. Но опять же, люди-то написали заявление вовремя, школа делает ошибки, что-то не передала, забыла, потеряла.
2: Ну, это, наверное, вопрос той самой погрешности, Катерина. Видимо, потому что этих детей мало, внимания к ним
3: совершенно
2: тоже не
3: верно.
2: Очень много.
3: Многие школы просто никогда с этим не сталкивались. Вот. И поэтому там возникает много всяких...
2: То есть не из злого умысла
3: вот
2: не передали какое-то заявление.
3: Вот я злую волю, вы знаете, в самой последней очередь бы рассматривала бы.
2: А теперь еще один момент, который вы уже затронули. Это момент финансовый. Школа денег не получает, родители деньги тратят. Александра Шкуратова у нас на связи, руководитель методического отдела домашней онлайн-школы «Интернет-урок». Александра, дорого ли учиться в онлайн-школе, открепившись от государственной?
4: Здравствуйте. Ну, у нас различные есть тарифы. Да, я не готова прям сейчас сумму озвучивать. Вот.
2: А почему?
4: Если мы говорим... Честно говоря, не подготовилась к этому вопросу. Вот. Но вы можете посмотреть все цены, мы их не скрываем на нашем сайте, да, кто интересуется, интернет-урок.ру. У нас описаны все тарифы. Соответственно, у нас есть тариф с полным обучением, да, где вы получаете полноценную школьную программу, как раз прикрепление к школе-партнеру, где вы получаете аттестацию, ну, соответственно, проверку домашних заданий, полноценное общение с учителями, это, конечно, самый дорогой тариф. У нас есть тарифы попроще, это как дополнение к школе, где, допустим, есть проверка ДЗ минимальная, вообще нет проверки ДЗ, или у нас есть доступ к нашей библиотеке, конечно, самый такой демократичный тариф. Вот, я просто цену наизусть не знаю, но спокойно на нашем сайте, мы их не скрываем, я не скрываю, вы можете ознакомиться.
2: А какую ответственность вы за результат несете? Вот вы где-то отчитываетесь о том, на какой балл ваши дети научились?
4: Вы имеете в виду ОГЭ и ЕГЭ уже? Или
2: и ОГЭ, ЕГЭ, и промежуточные результаты.
4: И смотрите, по ОГЭ и ЕГЭ, естественно, мы всю информацию, так же, как и любые школы, собираем. Наши ученики сдают от определенных школ-партнеров, да, то, что там несколько минут назад обсуждали. Соответственно, результаты наших учеников идут в эти школы. Мы, конечно, не хотим никому ни показатели срезать, мы хотим как можно лучше результат показать. И на самом деле вот мы подводим каждый год статистику, и в этом году ее подводили. У нас хорошие результаты по ОГЭ и по ЕГЭ, не хуже, чем средние результаты по стране, по Москве. То есть наши ученики сдают в рамках средних показателей. Я не буду говорить, что сдают лучше всех, но хуже всех не сдают. Мы, конечно же, за этим следим. У нас есть аттестация четвертная, годовая. Опять же, если ученик получает... У нас можно в нашей школе обучать, получить не аттестацию, если ты не выполнил определенную норму, если ты там получил...
1: Кошмар, денег заплатил и не аттестация.
2: Да, и мы нашли, сколько это стоит для наших слушателей. 11 900 в месяц, это для первых восьмых классов, это на вашем сайте, и 13 800, 9 и 11 классы, просто для понимания.
1: Александр, у меня еще вопрос. Вашей платформой можно пользоваться по-разному, готовиться к экзаменам, использовать вот как библиотеку. Какая доля от всех клиентов непосредственно учиться как в полноценной школе?
4: У нас большая доля учеников изучает полноценную школьную программу. Всего у нас сейчас в домашней школе около 20 тысяч учеников. Все эти 10, соответственно, полноценно обучаются, как раз проходят процедуру аттестации. Они же потом сдают ОГЭ и ЕГЭ, если они в 9-11 классе. Это большая доля. Ну и, как я говорила, у нас есть дополнительные тарифы. Там тоже, конечно, есть пользователи наши. У нас есть кто? Даже учителя, например, нашей библиотекой пользуются. Но это, конечно, намного-намного меньше. У нас есть дополнительные курсы, там, репетиторы, там, курсы подготовки к ОГЭ, но это все, конечно, меньшая доля. Большая доля учеников у нас обучается как в полноценной школе, да, наша школа дает полное образование с 1 по 11 класс, программы полностью соответствуют государственным стандартам, федеральным образовательным программам.
1: А вот есть ли различия по возрасту? Вот прям с первого класса у вас набиваются семейники, или они к вам приходят массово в 5, в 7, в 10, 11?
4: У нас обучение.

0: касается с 1 по 11 класс, как я уже сказала, ну, конечно, больше преобладающее это 5-11 класс. Почему? Потому что, конечно, самостоятельно обучаться не так просто. У нас асинхронный формат, то есть у нас нет живых занятий с учителями, у нас записанные видеоматериалы, конспекты, еще много-много дополнительного контента. Ученик занимается сам. Соответственно, конечно, для учеников начальной школы это сложнее, но, тем не менее, 15% примерно от всех наших учеников составляют ученики начальных классов. 1, 2, 3, 4, конечно, у нас тоже обучаются, их поменьше, но мы как бы стараемся как можно более доступными подготовить материалы, подготовить также какие-то дополнительные там рекомендации для родителей, которые будут так или иначе все равно с учениками начальной школы очень тесно по процессу обучения взаимодействовать. Конечно, мы тут хотим набирать темпы, набирать учеников, потому что, конечно, тут есть свои сложности, но, тем не менее, это возможно. Многие обучаются, и ну, тут, как вы тоже говорили, надо понять, подходит ли вашему ученику формат или нет.
1: Ну вот как понять это родителям, спросим Ольги Скребейко, мамы двух школьников, которые сейчас, если я правильно понимаю, на семейном обучении. Ольга, поправьте меня, если это не так, и расскажите, почему не школа.
2: Добрый день, здравствуйте. На самом деле детей у нас четверо. Давайте начнем с этого. Просто двое старших уже закончили 9 класс и вот дальше продолжают уже не в школе обучение. Простой ответ, почему выбрали не школу, потому что, как мне кажется, с одной стороны, в школе очень много времени уходит впустую на то, чтобы успокоить учеников, на то, чтобы объяснить что-то тем, кто не понял до этого. У меня как-то подруга попросила дочку засечь, а сколько времени за урок уходит, ну, непосредственно на обучение в школе. Оказалось, что примерно 8 минут от урока из 45. Поэтому мы поняли, что это время мы можем очень хорошо экономить. А с другой стороны, нам очень важно, в каком обществе находятся дети, какие ценности в этом обществе сейчас. Если послушать, как общаются дети на детских площадках, как сейчас выглядят современные прогулки, когда дети сидят, уткнувшись в телефон, и очень слышно много матерных слов. Ну, в общем, это не то, что нам бы хотелось в воспитании наших детей, поэтому мы как-то так довольно рано приняли решение о том, что наши дети будут учиться как-то по-другому, и, собственно, это решение сейчас и реализовываем.
1: А минусы семейного обучения вы видите или сложности, которых не видели на берегу, скажем так?
2: Ну, конечно, это очень большой вклад времени, сил, нервов и всего, чего только можно. Для этого требуется очень много разговоров, очень много объяснений того, что и как устроено, почему сейчас важно сделать именно это в тот момент, когда хочется посмотреть мультики и так дальше. Конечно, мне было бы гораздо делать это сложнее, если бы я была, допустим, человеком, который должен работать в офисе 5 дней в неделю по вот этому графику стандартному. Но при всем при этом, я бы думаю, что сейчас мы снова как-то подходим к этому процессу, знаем о чем детьми, когда нам снова нужно выстроить образование так, чтобы они могли идти в своем темпе, потому что у нас парни идут на опережение. Никитка закончил 9 класс, ему сегодня исполнилось 14 лет. И мы придумываем, как это организовать просто по-другому. Вот если сложно много времени уделять, это не стало сил. Например, мы работали таким образом, поработали. Мы, в общем, договаривались с детьми наших друзей, которые были постарше. И они начинали вот на первоначальных этапах ребят обучать арифметике, письму. И это было очень классно для одной и для другой стороны, потому что ребята в таком возрасте, например, гораздо легче находили общий язык и придумывали, как это все объяснить.
1: Ольга, но при этом родитель — это абсолютно точно менеджер, я правильно понимаю, в этом процессе?
2: Конечно, конечно. Но вот сейчас мы немножко выстраиваем по-другому. И это, кстати, очень интересная разница, потому что раньше мне приходилось искать много интересных материалов и способов учиться. А сейчас мы вот сели с прекрасным тьютором, который будет заниматься с нашими детьми 2 недели. И мы разрабатываем программу таким образом, чтобы мальчишки могли пройти 1 класс до Нового года, а 2 класс после Нового года. И как мы думаем сформулировать задания так, чтобы им интересно было их решать? Вот сейчас они обожают трансформеров и Человека-паука. И, например, задачи по математике мы сейчас с помощью искусственного интеллекта формулируем по тем темам, которые им надо пройти, на те вопросы и с теми героями, которые им интересны.
1: Ольга, я вас слушаю, это очень интересно, но ощущение, что это колоссальная нагрузка на родителей. Мы попросили Никиту Карпова, детского подросткового психолога, прокомментировать, какие сложности могут возникать в общении между родителями и детьми, когда на родителей вот эта дополнительная нагрузка ложится.
3: При семейном обучении у нас гораздо более плотное взаимодействие идет с нашим ребенком из двойной роли. С одной стороны, родители, там воспитание, любовь, вот это вот

0: С другой стороны, образовательный менеджер или, не дай бог, вообще педагог, когда мы должны ребенка вынуждать какие-то вещи делать. Плюс на нас падает больше нагрузки менеджерской, в принципе, как распределить все это по времени. И чисто статистически это увеличивает количество взаимодействий в состоянии, когда и мы, и ребенок не очень этого хотим, не очень этому рады, а значит, увеличивает количество конфликтов.
1: Ольга, вопрос на честность. Были моменты, когда хотелось все бросить и сказать, а теперь ты идешь в школу, ну хотя бы кому-то из детей?
2: Ну, конечно. Конечно, были такие моменты. И мы садились, обсуждали, разговаривали. Как это будет выглядеть? Какие в этом минусы, плюсы, подводные камни? И сколько это будет занимать времени? И сколько это будет времени отнимать от по-настоящему любимых занятий? Например, таких как скалолазание или хоккей, которые мальчишки обожали.
3: Ольга, а пугаете детей школой? У нас была на связи мама из Питера, которая в случае там проблем говорила ребенку, вот не будешь учиться, пойдешь в школу.
2: Ну, нет, чаще всего такого не бывало, просто объясняли, обсуждали, почему такого не будет. Но не хотелось бы этим пугать, потому что ну, всякое может случиться. В конце концов, в 9 классе надо пойти писать экзамены в обычной школе. Если мы чем-то пугаем, то как будто бы это не очень разумно. Но, конечно, когда сердишься, хочется всякое такое сказать. Но вот слава богу, что и муж у меня любит разговаривать, объяснять и очень включен в детей. И я готова делиться своим опытом. Но иногда, конечно, хотелось психануть и все бросить, но как будто бы и самим нам пришлось бы платить гораздо большую цену, когда ребенок бы пошел в школу, потому что я тогда только подумала про все эти чаты, про все, что нужно, сколько включаться в школу и сколько это мне принесет нервов. Мне как будто бы тоже дешевле делать это так, как нам удобно и так, как у нас это сейчас происходит.
1: Катерина, а сложно включить ребенка резко в школьный процесс? Катерина, это вам вопрос. Вот ребенок учился дома, в семье, и вдруг что-то происходит, он выходит в большую школу.
4: Не дай бог, на самом деле.
1: А почему?
4: Ну, потому что нормальный первоклассник приходит в школу, у него период адаптации там 3 недели в норме, а вообще, может быть, до полугода.
3: Другое все отношение это, к первокласснику, если это, он не
4: да,
3: соблюдает
4: все
3: правила.
4: Да, все это потихонечку он к этому привыкает, это становится нормальным там и так далее. А если, ну, какая-то там непредвиденная ситуация в семье, и он там в середине 5 класса его забрасывают в школу, он там никого не знает, там уже какие-то компании созданы, он совершенно чужой. Даже ребенок, переведенный из одной школы в другую, страдает в этой ситуации. Что же говорить о том, который вообще не привык к этому?
1: Тимур, у тебя не было опыта, когда к тебе приходили дети из частных маленьких школ или из семейного обучения?
3: У нас, я классный руководитель в достаточно маленьких специализированных классах. Да, разумеется, дети притираются, но прям того, чтобы это были серьезные проблемы, я не могу вспомнить такого примера.
1: Вы, уважаемые слушатели, оставайтесь в чате с учителем. Обязательно помните, что принимая решение о той или иной форме образования, вы закладываете это решение надолго, и менять его в зависимости от настроения будет сложно. Поэтому, отправляя ребенка на семейное обучение, готовьтесь к тем трудностям, которые уже перечислили наши гости. Ну и, конечно, поговорите со своими детьми, поймите, что лучше для них. В следующем выпуске, в следующий понедельник, мы обсудим олимпиады, дают ли они преимущества при поступлении, какие могут быть изменения в этой сфере и насколько скорыми они могут быть. Оставайтесь на радио РБК. Это были Вита Лахова и Тимур Чернов. А в студии была Катерина Поливанова, научный руководитель Центра исследований современного детства Высшей школы экономики.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Джоли Гран Бистро на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше 2 уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник Cordon Bleu Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары,

0: салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: РБК в цифрах.

0: события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 34 часа дня с новостями Ася Касьянова. Федеральный бюджет России на следующий год будет заложен с дефицитом в размере около 2% ВВП, но он не представляет рисков. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Ранее сообщалось, что по предварительным данным Минфина дефицит бюджета в январе-августе 26-го составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. У цен на золото есть предпосылки к росту, и на горизонте года они могут достичь 5000 долларов за унцию. Такое мнение высказал замминистра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума. Москва оказала помощь 60 регионам России, достигнув рекордного уровня объемов поддержки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что помощь была направлена участникам спецоперации и их семьям, воздушно-космическим силам ПВО, а также городам-побратимам Донецку, Луганску и Севастополю. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщила пресс-служба Кремля. Высокая явка и результаты голосования подтвердили поддержку гражданами России, реализуемого президентом курса, отметил Мирзиёев. По данным ЦИК, после обработки 97% протоколов партия «Единая Россия» набирает почти 58% голосов. КПРФ 13,5%, ЛДПР 9%, партия «Новые люди» 8% и «Справедливая Россия» 5%. В Христианско-демократическом союзе Германии считают вероятной скорую отставку своего лидера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в партии. Многие однопартийцы уверены, что руководство Мерца вредит ХДС, рейтинги среди избирателей падают. Сам политик рассчитывает сохранить должность канцлера и пытается заручиться поддержкой ключевого руководства партии. Больше новостей на сайте РБК.
3: Вы слушаете радио РБК. Трамп пытается уговорить Зеленского не наносить удары по российским НПЗ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, американский президент убеждал украинского президента пойти на такой шаг во время телефонного разговора в понедельник. Помимо этого, глава Белого дома заявил в своих соцсетях о необходимости прекращения военного конфликта. По мнению Трампа, Москва, цитата, «утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью». Для чего Трамп идет на заявление по украинскому конфликту в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, разберемся вместе с сотрудником Центра североамериканских исследований ММО РАН Максимом Черкашиным. Максим, добрый день. На ваш взгляд, это работа на американского избирателя или попытка поддержать статус миротворца на международной арене?
4: Добрый день. Да, ну, на мой взгляд, это все-таки в основном внутренняя история. У нас такая ситуация сложилась, что если цены на сырую нефть, они могут подавлять, главным образом, манипуляции на рынке фьючерсов, то вот спреды на готовые нефтепродукты, они все растут, и там ситуация, на самом деле, уже достаточно тревожная для администрации. Поэтому, на мой взгляд, это вот как раз больше в эту сторону направляется динамика.
3: Ну, то есть, таким образом происходит попытка объяснить избирателю исторически высокие цены там, в 6 долларов за галлон, и это какой эффект должно вызвать у избирателя? Да, мы понимаем, что вы предпринимаете, господин Трамп, правильные шаги.
4: Ну, я не думаю, что в данном случае избиратель слушает то, что говорит Трамп. Да, я думаю, что был расчет на то, что его услышит Зеленский и перестанет бить, и в таком случае, может быть, спреды на готовые нефтепродукты снизились бы. Потому что избирателю-то американскому все в целом все равно, что говорит Трамп. Ему главное, чтобы цена на дизель снизилась.
3: Хорошо. Еще в Далласе на съезде республиканцев Трамп говорил, что понимает, что война в Иране продолжится и после промежуточных выборов в Конгресс. Его публичная риторика по Украине о необходимости срочно закончить войну.

0: Оно отражает его понимание того, что и этот конфликт останется после выборов в Конгресс?
1: Ну, здесь, на мой взгляд, связи немного, потому что Трамп вообще не очень способен, как вот показывает практика, вот к таким сложным геополитическим связям. Для него одно – это одно, а другое – это другое. И одно с другим связано очень слабо.
0: То есть он, заявляя в Далласе о том, что война в Иране не завершится после выборов, ну, совсем не проводит параллели с Украиной. И если он говорит о том, что встречается с Зеленским, то это говорит о чем? О том, что он хочет завершения войны на самом деле? Или все-таки речь идет о неких предвыборных шагах?
1: Ну, понимаете, для него война в Иране – это та война, которую хотели его доноры, и это справедливая война, которую ведут США, потому что им надо. Война на Украине – это война, которую развязала предыдущая администрация, и это плохая война, которую надо закончить. Когнитивного диссонанса в данном случае совершенно не возникает, а если и возникает, то где-то очень лично. Вот. В данном случае риторика про снижение цен на бензин, она вот здесь исключительно связана с тем, что это попытка как-то остановить рост цен на нефтепродукты, так как это, по сути, было единственное, на что упали цены за время его администрации. А я хочу напомнить, что в свое время он избран-то был во многом потому, что обещал остановить рост цен.
0: Да, мы все это помним. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был сотрудник Центра североамериканских исследований ММО РАН Максим Черкашин. Как сообщает Axios, Трамп встретится с Зеленским на фоне обострения конфликта между Россией и Украиной уже на этой неделе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Между тем, украинская пресса передает о разочаровании украинского правительства в посланнике Белого дома Стиве Уиткофе. Буквально через несколько минут в нашем эфире программа «ИИ в деле». Оставайтесь на нашей частоте.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
7: 2035 год. Звонишь другу, а в трубке говорят: умный помощник не может принять вызов. У абонента закончились токены.
8: Очень несмешной анекдот, если честно.
7: Ну и не должно быть. В чем дело? С апреля Билайн первым в России положил в тариф ИИ-токены. Следом так сделали уже Мегафон и МТС. То есть шутка наполовину сбылась. Токены в пакете есть, они могут закончиться.
9: Как это работает и как меняет модель использования услуг связи? Вот сегодня и спросим у человека, который это придумал. Меня зовут Эльвира Муравицкая, со мной мой соведущий Аркадий Глушенков. И это программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить себя.
2: ИИ в деле.
10: Да, я в деле.
7: И у нас в студии Сергей Анохин, генеральный директор Билайна. Сергей, привет.
11: Всем привет.
7: Вы предложили действительно абонентам ИИ-токены наравне с минутами и гигабайтами. Насколько это востребованный продукт или поначалу был скорее маркетинг?
11: Ну, для начала успокою, эти токены никак не повлияют на то, что прекратится голосовая связь или интернет. Это действительно дополнительная фишка. Это не маркетинг, это очень понятный, востребованный сервис и услуга. Мы вкрою такую

0: ответную тайну. Мы, на самом деле, яишки встроили в наши тарифы более года назад. Да, мы добавили нейрочат, да, что можно было из приложения Билайна или там в, тогда еще в одном из мессенджеров пользоваться любыми там самыми популярными нейронками либо сценариями, и, там без VPN-ов, без зарубежных карточек, очень удобно. Вот, и мы поняли, что на самом деле потребление и пользование такими сервисами есть. Оно такое хорошее проникновение получило. Вот, и дальше, в общем-то, мы подумали, что, наверное, это действительно становится нашим таким каждодневным инструментом все больше и больше. Вот, и, ну, наверное, пришло время сделать это действительно таким же гигиеническим элементом связи, да, и возможности доступа там в интернет, в технологии, как минуты, смс-ки, гигабайты, вот, и таким образом добавили, и сейчас мы видим растущий спрос, растущее проникновение, действительно, люди пользуются этими токенами, они решают какие-то задачи, докупают токены, поэтому в целом это абсолютно такой рабочий инструмент и востребованная услуга.
1: Слушай, ну токены вообще, это же дорого, у вас уже экономика сходится или пока это только инвестиции?
0: Когда мы на все действующие линейки добавили там условно по 300 токенов каждому человеку, конечно, это было от нас вот просто инвестиция. Дальше у нас все равно экономика рассчитана, что люди начинают пользоваться, начинают переносить это использование из внешних каких-то менее удобных сред в нашу более удобную среду и начинают уже докупать у нас, и общая экономика такого модели, она сходится.
2: Я знаю, что вы эту историю двигаете не только для абонентов, и, может быть, даже в первую очередь не для абонентов, вы и для сотрудников активно развиваете. Знаю, что у тебя есть вообще свой ИИ-помощник целый, да, такой совет директоров. Расскажи, пожалуйста, как это выглядит, почему ты начал с себя, а потом уже и к сотрудникам перейдем.
1: И зачем тебе целых 22, я дополню.
0: Ну, все начиналось скромно, как, наверное, у всех. Это болталка там с каким-нибудь чат GPT, там, Perplexity, там, Алиса или еще кем-то. Вот, а дальше я съездил в Китай, у нас была экспедиция там в КАСПИ, я посмотрел, там все говорят, агенты, OpenClaw, там что-то такое. Плюс у ряда коллег я посмотрел, что уже есть там загруженный свой контекст, там какая-то история. Думаю, так, а у меня-то что-то пока этого нет, надо посмотреть. Вот, и оказалось, что это достаточно просто. Вот я развернул своего там агента на тот момент на OpenClaw, посмотрел просто, где это можно сделать, там, поупражнялся пару ночей, от него начал решать какие-то вопросы, бытовые задачи. Вот, а потом действительно произошла как-то численность и агентов тоже растет, как и любой организации. Вот я поставил задачу проработать план форсайт-сессии отраслевой.
2: Форсайт-сессия с живыми сотрудниками?
0: Да-да, я просил, я хочу форсайт-сессию провести там по перспективам отрасли, вот мне предложи формат. Вот он мне сделал формат, прериды, там тексты, что нужно почитать до, там формочки, которые надо будет заполнять во время форсайт-сессии. Вот, и говорит, вот такой набор экспертов тебе от специалистов и топов от компании нужны. Вот я что-то подумал, говорю, а давай ты мне создашь, тогда еще было 16, кстати, создашь мне таких субагентов, обучишь их вот по вот этим отраслям, по доменам знаний, прицепил к ним разные модели, чтобы они еще там друг с другом спорили. Это не одна и та же модель была в разных масках. Вот. И говорю, а теперь запускай эту форсайт-сессию. Вот. Я в течение дня в фоновом режиме ее раза три прогнал. И на выходе у меня был там огромный массив информации, там протокол их обсуждения, споров, принятия решений, выработка там вот этих всех скоркард, там трендов и подготовка материалов в формате там для правления, для совета директоров, там в стиле там разных там консалтинговых компаний. Вот. И вот это вот все мне выгрузилось. Вот. Я еще просил, говорю, сколько это все мне стоило с точки зрения токенов, оборудования? 4000 рублей. Вот. А это, в принципе, я там вместо 5 дней там 16 топов вот провел. Ну, прислал своей команде.
2: А ты сравнивал результаты? Да, вот только, ну,
0: конечно,
2: хотел спросить.
0: Да, я прислал своей команде. Говорю, слушай, я погонял тут свой AI-борд новый, а вот они что думают насчет отраслей. Ну, и мне так Сергей говорит, ну что, все, мы пошли? Я говорю, не-не-не, подождите. Здесь вся ценность именно в совместном мышлении, да, что эта команда ИИшная, она за нас выполнила большую аналитическую работу, да, с пластом знаний где-то больше и шире, чем наш у каждого.
2: Да, конечно.
0: Но у него не хватает нашего контекста, нашего личного опыта, экспертизы, которую мы, как люди, как топ, как команда прошли. Поэтому это нам сильно может ускорить погружение, да, такой всесторонний взгляд, но дальше нужно, я говорю, ценность от нас добавить наш неоцифрованный опыт, да, и посмотреть, во что мы верим, во что мы не верим, что мы возьмем во внимание, и существенно быстрее, скажем так, вот эту развилку пройти и взять какой-то инсайт и себе в работу. Вот, собственно, так это пошло. Ну, а дальше стало добавляться разные эксперты.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что у каждого из твоих вот этих агентов есть какое-то маленькое поле, и плюс это разные модельки, и в этом их отличие. То есть они не все примерно одно и то же делают.
0: Да, в этом было принципиально, чтобы это были разные модели, они по-разному смотрели на ситуацию, потому что у каждой модели есть свой профиль. Какая-то попроще, какая-то больше на поиск,

0: немножко ориентирована, какая-то больше на технологии. Обязательно надо там встроить защиту от галлюцинаций, факт-чекинг, плюс там адвокат дьявола, который будет качать каждого из них. Ну, то есть такая перекрестные проверки. Вот, и тогда эта система действительно получается сбалансированная и дает качественный результат.
1: А было такое, что виртуальный борт говорит одно, а нормальный твой борт говорит, нет, вообще не так делать не будем. Ты кого слушаешь в этом случае?
0: Я все-таки даю эту информацию как дополнительность. У нас вот летом была стратегическая уже сессия, да, и мы там тоже смотрели, на что сделать ставку, какие-то продуктовые идеи.
2: Это тоже с виртуальным бортом?
0: Я не удержался, я сначала прогнался сразу, значит, со своими, я говорю, давайте, что думаете вот на эту тему, вот, и придержал. А потом пошел с утра уже наша сессия с нашей топ-командой. Я где-то в течение дня некоторые идеи вбросил в обсуждение, которое мне ИИшный борт дал, потому что он интересный взгляд, он просто синтезировал несколько наших отдельных идей в какую-то сводную концепцию, еще подсветил, где здесь возникает конкурентное какое-то уникальное свойство, которое нас может там выделить и помочь быстрее развиваться. И вот этот взгляд, я говорю, ребята, а вот смотрите, вот что думаете вот насчет вот такой вот группировки, например, да? Это было оценено, да, говорит, это интересная штука, и мы это взяли как бы достойным таким вводной информацией для дальнейшей работы.
1: А булшит какой-то был, что вот, ну, совсем ерунда какая-то, и надо переделывать, и вообще не стоит использовать, и как-то ты менял после этого?
0: Ну, конечно, все-таки главное, я не беру вслепую, знаешь, что-то они мне нагенерили, говорю, потом беру и форвожу, говорю, вот идите исполняйте, да. Во-первых, конечно, это, если это серьезные вопросы, то это несколько итераций. А если говорить про бытовую часть, там, конечно, булшит много, там и тогда такая ерунда получается.
2: Насколько у тебя команда к этому уже готова? Насколько сотрудники активно сами себе что-то подобное настроили и знают, что, ну, вот Сергей там погоняет свой AI-борд, я тоже погоняю свой AI-борд, я подготовлю, приду, и мы будем говорить на равных.
0: В какой-то момент я даже был отстающим. Вот, я смотрел на своих коллег, я смотрю, у них там уже какие-то, говорю, свои агенты, контекст, а я тогда все еще там, значит, просто чатился с ишками в браузере. Вот, а потом я вот такой квантовый скачок произвел, там ребята такие говорят, блин, ну вот отстаешь.
2: Прокачался.
0: Теперь мы отстаем, теперь нам надо тебя догонять. И это хорошо, вот нас вот так вот друг друга ускоряет. И команду, вот если говорить там про вот такую ключевую там топ-линейку, там все ребят прокачаны, все используют достаточно обширно. Вот, и мы дальше это все, конечно, в компанию транслируем.
1: А можно сразу про цифры спрошу, если считал? Уже деньги, часы сэкономлены есть? Вот уже какие-то конкретные там условно?
0: Ну, здесь, наверное, пока мы такую общую сводную цифру не сделали, потому что это очень разные направления. Ну, например, мы встроили, запустили инженера, который сидит круглосуточно вместе с диспетчерской командой и мониторит работу инфраструктуры, да, и обрабатывает инциденты. То есть это такой уже сотрудник прям сидит вместе вот в штате с как-то людьми, с нормальными людьми, да. Например, мы каждый год существенно расширяем нашу инфраструктуру, количество базовых станций, объектов мониторинга становится сильно больше. Да, а мы по численности не растем в этой части, может быть, даже где-то и понимаем, что можем уменьшиться как раз за счет каких-то технологий. Вот, и вот здесь такой эффект. Да, где-то мы, допустим, заменили там всеми нелюбимые там, не знаю, бот-помощники или какие-то ассистенты в службе поддержки, да, на языковую модель, которая существенно качественнее обслуживает. Да, у нас растет удовлетворенность наших клиентов и скорость решения их задач.
2: И падает количество сообщений «позови человека».
0: Ну, и в том числе, как бы, да, то есть, тем не менее, мы все равно принципиально для нас решение приняли, что у нас точно человек есть, точно с ним нам можно и нужно связаться с каким-то сложным ситуациям. Не будем полностью это все убирать. Это все-таки
2: это важно, 100%.
0: Человеческий контакт, мы верим в это и его будем сохранять.
2: Знаешь, про что хотелось спросить? У вас есть платформа, «Экзоинтеллект», вы ее назвали, для своих сотрудников. Там уже, если я не путаю метрики, 10 тысяч человек, 600 ассистентов работает, но хочется понять, а какая часть из этого прям ежедневная работа, а какая скорее пока вау-эффект? А,
0: ну, конечно, вау-эффект, он добавляет вдохновение и желание изучать, осваивать, а при этом тоже внутри обсуждаем, не надо романтизировать там ИИшку, это просто алгоритмы. Вот у нас действительно 10 тысяч сейчас человек уже зарегистрировано, вот последние метрики, где-то около 6-7 тысяч уже это такое, то, что называется МАО, это ежемесячные пользователи, и около 3 тысяч DAO, то есть это ежедневные. То есть моя цель, конечно же, это то, когда вот внутри себя обсуждаем, говорю, ребят, я хочу, чтобы мы DAO, вернее, МАО довели примерно до 80%. Допустим, у нас для нашей сети продаж, да, есть уже целый набор агентов, которые помогают где-то обслужить клиента, где-то разобраться в тарифах. Вот, и там уже тысячи людей, которые каждый день этим пользуются.
1: Сразу вопрос, а есть ли люди, которые могут тебе сказать, нет, пользоваться не буду, мне не надо, и ты скажешь ему, окей, не надо вообще, ради
0: Бога. Мы не заставляем, у нас нет обязаловки. справки какой-то, да, что вот если ты, там, не знаю, не прошел что-то, то сейчас все там тебе...
2: А ты знаешь эту прекрасную историю про токен-максинг же, да, в западных компаниях? Я для аудитории поясню, есть просто потрясающая же история про то, как запрещенная, признанная экстремистской в России мета, она больше всех преуспела в этом кейсе, сказала сотрудникам, что мы сейчас будем лучших награждать, а тех, кто будет в хвосте,
0: да,
2: наказывать.
0: Пошли жечь токены, да?
2: Да, пошли жечь токены на всякие бесполезные задачи там по кругу. А для руководства ты там суперпродуктивный, по факту ты просто жжешь электричество вообще непонятно зачем.
0: Ну да, поэтому мы все-таки за разумный подход, нам не нужны галочки, какие-то красивые цифры, нам нужно качественное изменение нашей работы. Вот, ну и плюс дальше мы ведем и AI-мастерские, где вот как раз ребята, которые что-то прикольное сделали, они приходят, показывают, как они это сделали, какие инструменты. Самый эффективный, кстати, подход к обучению. У нас к таким вебкастам подключаются там по 2000 человек примерно. Вот, и дальше они идут, повторяют что-то, делают. Это прям самое классное такое вот сарафанное радио.
1: Слушай, давай немножко про тебя поговорим. Вот у тебя ИИшка с концом рабочего дня заканчивается, или ты ее в личной жизни тоже как-то имплементируешь?
0: Ну, такое, знаете, он может быть не очень сложный, но там я как раз вот понял такую масштабность, как бы, насколько можно упростить. Такой бытовой кейс на даче. У меня есть там маленький бассейнчик такой, да, вот там с противотоком. Вот, и там какой-то, ну, там какая-то пыль летит, знаете, там...
2: 100% ручки, это же дача.
0: Налетают, да. И, соответственно, мне мастер в свое время показал, как его фильтровать, как там пылесосить, это убирать, все вот. И я все делал каждый раз, а какой-то мелкий песок, он у меня весь обратно, значит, вылетал. Я думаю, что делать, как-то все бесполезно. Вот, я потом, когда вот этого агента свой сделал, я ему просто фотографировал на стене вот это все оборудование, говорю, слушай, вот оборудование, вот такая ситуация, у меня здесь мелкий песок, как-то вместо фильтрации обратно в бассейн попадает, что мне делать? Он все это разобрал по картинке, понял, какое оборудование, какие форсунки, где что, и дал мне пошаговую инструкцию, как надо, куда что повернуть, что поделать в последовательности. Вот,
2: помогло?
0: И... вообще, я думаю, елки-палки.
2: Все, избавился от песка?
0: Да, это просто 2 года неправильно все делал.
2: Серьезно-то?
0: Да, и после этого вот оно так решилось. Ну, то есть, какое-то вот просто одно действие. То есть сделал, задал вопрос. Да, а так бы я там сидел, значит, там в интернете,
2: ну, что-то
0: чатил, изучал, находил то оборудование, какие-то формы там
2: смотрел. YouTube смотрел бы, да.
0: А так все это там полминуты, все, и все сделал. Вот, поэтому, конечно, я в быту тоже использую. У меня есть, ну, такой рабочий болталк, я так сказал, да, по всяким разным вопросам. Потом я от него сделал ответвление, сделал такого AI-ментора. Такой, он такой ментор, коуч, психолог, прям интересно, такой туда самые мощные модели, значит, поставил. Вот, и там прям интересно он разбирает. Прям так я... так смотрю, как он меня препарирует, какие-то вопросы.
2: Ты имеешь рабочий конфликт и вот это все?
0: Где-то персонально, где-то рабочий, то есть вот такой на стыке вот всего этого. Потом из последнего я сделал AI-брокера. Ну, так просто интересно.
2: И как результат?
0: Я ему сказал, вот тебе, значит, сумма под управление,
2: так.
0: Значит, анализируй рынок и давай мне рекомендации, я буду просто делать, что ты скажешь.
2: Так.
0: Вот мне нужна, там, не знаю, доходность 30% годовых. Вот,
2: немало ты захотел.
0: Если сделаешь, я тебе удвою портфель под управлением. Вот. Но я это сделал в момент, как раз, когда у нас пару месяцев назад рынок начал валиться. Статистика у него пока не очень,
2: то есть,
0: как бы.
2: То есть, как бы против рынка не попрешь, да? В общем, может быть, прекрасный советник, но если рынок идет, вот как бы.
0: Но, кстати, все равно, вот он сейчас, вот я сравниваю, он чуть лучше, чем индекс Мосбиржи идет.
2: Ну, уже неплохо.
0: Да,
2: то есть,
0: да.
2: Как бы в минусе, да. Но не настолько. Да.
1: Мне просто интересно, столько ИИшка занимается в твоей жизни, а есть что-то, что ты принципиально делаешь сам, ИИшке не доверяешь?
0: Знаете как? Читать. Думать, придумывать и критически мыслить, это вот человек должен как бы делать. Да, и тогда действительно у тебя ИИшка вот эти вещи она не должна заменять, она тебя может

0: Она моя, потому что здесь вот тем мы, наверное, уникальны, как бы, как люди, да, у нас есть свой индивидуальный опыт, какой-то своя чуйка, какие-то идеи, взгляды, этим мы ценны, и это вот то, что, наверное, должно оставаться с нами.
1: Прекрасный, мне кажется, вывод для нашей программы.
2: Да, да, абсолютно точно. Спасибо большое.
1: Это был Сергей Анохин, генеральный директор Билайна, и программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Падающий нож.
6: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал. А вообще, покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
8: По будням с 18 до 21.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
7: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду, овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали,

0: корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов в Южной Корее местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
1: Ошибка на миллион.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Цена отсечения нефти в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель будет установлена в федеральном бюджете на 2027-2029 годы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Московского финансового форума. Проект бюджета на ближайшую трехлетку до конца сентября будет внесен Кабмином для рассмотрения новым составом Госдумы. Россия нарастила экспорт угля за 8 месяцев на 7%, сообщил Александр Новак. Программа развития угольной промышленности России до 2050 года предполагает рост поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Африку, отметил вице-премьер. По его словам, совокупный эффект от развития угольной отрасли составит 10 триллионов рублей. ФНС прорабатывает вопрос создания единого рейтинга строительных компаний для участия в госзакупках. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил замглавы службы Тимур Шиналиев. Система позволит оценивать участников торгов на основе данных от Минстроя о количестве сотрудников, их стаже и квалификации. Каждой компании в зависимости от набранных баллов одобрят допуск к контрактам определенной стоимости. Введение системы СПОТ не создает трудностей для российского импорта. Об этом глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев доложил Владимиру Путину. Система подтверждения ожидания товаров работает с 1 июня. По ее правилам импортеры обязаны подавать в налоговую заявку на ввоз товаров автотранспортом из стран ЕАЭС. На таможне инспекторы проверяют полученный для этого QR-код. Иск Генпрокуратуры об изъятии акций компании «Уральские заводы» в доход государства связан с незаконным контролем со стороны иностранного инвестора. Об этом сообщили источники РБК. По версии ведомства, не позднее 2022 года контроль над стратегическими предприятиями холдинга получила группа лиц, в которую входил гражданин Молдавии Андрей Перепелица, что нарушает российское законодательство. Предварительные слушания по делу назначены на 9 октября. Больше новостей в наших каналах Telegram и Макси.
1: И еще к заявлениям, прозвучавшим в рамках Московского финансового форума, российский рынок инвестиционного золота начал формироваться после отмены НДС на него. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По словам чиновника, спрос на этот металл с 2022 года сместился в сторону розничных инвесторов, причем в основном небольшие слитки. Впрочем, разница в цене покупки и продажи этого актива ограничивает интерес граждан к нему. Как обстоят дела на российском рынке золота и что останавливается инвесторов от активных действий там, выяснял Владимир Расулов.
2: Представитель Минфина на Московском финансовом форуме, замглавы Алексей Моисеев, по сути, на этой сессии открыл некоторые двери рынка золота в России. Он заявил, что если раньше, до 2022 года, там был спрос в основном на стандартные слитки, и брать такой актив хотели либо люди, которые хотят замещать какие-то избыточные активы, в частности, он привел в пример иностранную валюту, либо хотят диверсифицироваться. И такие люди просто покупали золото в слитках и хранили это все в ячейках. Теперь же, по словам Алексея Моисеева, 0,9 – это спрос на мерные слитки номиналом от 100 граммов и меньше. С этой точки зрения, как говорит замглавы Минфина, продукт стал гораздо популярнее. Кроме того, сейчас уходит элемент, когда под видом покупки золота идет его вывоз из страны, либо оно идет на использование ювелирных изделий. Но, как говорят в Минфине, необходимо обеспечивать надежность хранения и ликвидность этого актива, поскольку должна сохраняться возможность с низким спредом приобретать вот эти самые слитки, покупать либо продавать. Объем обратного выкупа золота сейчас в России примерно 3 тонны. Тонны в год. Это тоже данные Минфина. Соответственно, если человек инвестирует в такой актив, то это все должно ему конвертироваться в дополнительные доходы. Но сейчас спреды 10% и выше. Из-за этого ликвидность отсутствует, подчеркивает Алексей Моисеев.
3: С чем это связано? В первую очередь с технологическими сложностями, да, то есть этот слиток надо проверить, понять, что это слиток легально полученный, что он вообще содержит столько золота, сколько в нем заявлено, и надо все-таки вернуться к вопросу упаковки. И что сделать упаковку такого вида, чтобы она однозначно подтверждала, и там какой-то машиночитаемый формат, что там внутри находится, и чтобы это было однозначно, что она не скрывалась. Это, честно, снизит издержки тех же самых банков во время вторичного оборота. Первое. А второе, мы, по большому счету, так не ответили на вопрос, нужен ли нам собственный фиксинг и собственный центральный депозитарий. На золото были разные попытки. Последняя попытка по времени это была Петербургская биржа, были запущены торги физическим золотом, но пока это все имеет такой характер, скорее экспериментальный. Там серьезных объемов торгов пока нет.
2: При этом в Госзнаке тоже подчеркивают, что спрос на золото в слитках растет. Гендиректор этой организации Аркадий Трачук на полях Московского финансового форума заявил, что видит некоторое снижение интереса интереса к инвестиционным монетам, а вот продажи слитков выросли в 2,5-3 раза. Другие участники дискуссии подчеркивают, что граждане все-таки не всегда понимают возможность вернуть слитки, и их часто не устраивает цена вот этого самого обратного выкупа, а это подавляет, наоборот, интерес людей к физическому золоту. И то, что запасы у продавцов бывают избыточными, как раз и приводит к тому, что спреды завышаются, подчеркнул гендиректор компании «Красцветмет» Михаил Дягилев.
4: В спредах закладываются затраты не только на производство, но и другие понятные издержки, но и на оборотные средства. Если запасы избыточны, то наша оборотка, известно по каким ставкам в нашей стране продаются деньги, также оказывает давление и на спреды, то есть она, собственно, увеличивает стоимость реализации. Поэтому лучшее регулирование и уплотнение этого рынка позволит всей цепочке от производства до продаж повысить свою эффективность и, может быть, в какой-то мере подснизить наценки при продаже. При спредах на ряд мелких номиналов и больше 15% бывает, даже те граждане, которые не обладают познаниями в финансах, понимают, что для того, чтобы им вернуть эту разницу, им нужно просидеть в этом металле, может быть, несколько лет или дождаться очень удачной ценовой конъюнктуры.
2: Здесь участники дискуссии видят еще один выход. Это все-таки развитие института обратного выкупа. Пример из мировой практики привел вице-президент по работе с госорганами компании «Полюс» Сергей Журавлев.
5: В Китае пункт обратного выкупа повсеместно есть везде, во всех городах, не только крупных. Причем слиток ты можешь принести не в упаковке, а какой-какой есть, там царапанный какой-то, все переафинаж, тебе обойдется 1.5-3%. Опять же, это даже с нашим спредом не сравнится. Даже если ты приносишь новый слиток, не царапанный, все равно ты там получишь на 10% меньше, чем не то, что купил, чем учетная цена банка, скажем так. Недостаточно, наверное, у нас развиты производные инструменты, деривативы на золото. На московской бирже есть фьючерс, но нужны, наверное, опционы. Это хороший и защитный актив, и предполагает более интересные сделки. Почему бы нет?
2: При этом производство необработанного и полуобработанного золота, включая металл в порошке, в России с января по июль выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводил Росстат, однако Федеральная служба государственной статистики не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
1: О том, как обстоят дела на российском рынке золота, рассказал Владимир Расулов.
6: Реклама. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
1: Редакция РБК весь день сегодня следит за ходом 11-го Московского финансового форума. Минфин не планирует менять цену отсечения по бюджетному правилу в $50 за баррель, которое заложено в документе 2027 года. Об этом РБК сообщил глава министерства Антон Силуанов в кулуарах Московского финансового форума. Бюджет на ближайшие 3 года сформирован, исходя из этого показателя. Силуанов пояснил, что цены на энергоресурсы волатильны. Казна должна быть защищена от нестабильности, вызванной геополитикой. Министр финансов также отметил, что Фонд национального благосостояния может пополниться на сумму до 1 триллиона рублей в этом году. Все зависит от цен на нефть к концу 2026-го. С министром финансов беседовала Ирина Тихонова.
8: Мы запланировали в проекте бюджет на следующую трехлетку $50 за баррель на все 3 года. Для чего это делается? Для того, чтобы, в первую очередь, обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним Фонд национального благосостояния. Если будут более скромные параметры, соответственно, выполним все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренно консервативных прогнозов цены на нефть. За последние годы мы из фонда национального благосостояния использовали около 4 триллионов рублей на инвестиционные цели. Сейчас действительно мы можем пополнить фонд национального благосостояния. Ну, мы считаем где-то от 600 до триллиона рублей в текущем году. Все будет зависеть от окончания года по ценам на энергоресурсы. Будут ли они направлены на инвестиции? Знаете, мы посмотрим, но нам нужна в первую очередь подушка безопасности, что называется, да? И потом уже подушка безопасности, мы говорим, нужна, исходя из того, чтобы прожить, что называется, профинансировать все эти обязательства, которые у нас предусмотрены в течение

0: без средств, предусмотренных на инвестиционные цели. Это уже хороший задел, и мы будем мониторить эту ситуацию дальше, правительство определяться.
1: Антон Силуанов также назвал бюджет на следующие 3 года непростым. Он отметил, что параметры будут рассмотрены 24 сентября. Глава Минфина сообщил, что на следующий год будет заложен дефицит в размере 2% ВВП, но он не представляет рисков. Яндекс создал и обучил новую языковую модель. По словам разработчиков, она полностью суверенная. Обновленная Алиса AI обучена без использования сторонних иностранных составляющих. Она пойдет в основу другой думающей ИИ-системы Яндекса. Модель содержит 80 миллиардов параметров. Ее обучали на 18 триллионах токенов. Для сравнения, у последней модели ChatGPT версии 5 и новее, по оценкам экспертов, от 2 до 5 триллионов параметров. У китайской Quen 2 триллиона 400 миллиардов параметров. Новая модель станет основой для будущих разработок компании, отметил представитель пресс-службы.
2: Модель показывает высокие результаты в программировании и способности к рассуждению, а по качеству ответов на русском языке превосходит многие мировые аналоги, особенно в задачах на знание фактов, интересных русскоязычной аудитории. Моделей у нас много, и каждая служит своей цели. Конкретно сегодня мы выложили в открытый доступ сильную претрейн-версию модели, обученную с нуля. Она под открытой лицензией. Алиса же сложный продукт, в ней по-умному используется множество различных моделей. Так вот, все удачные наработки конкретно этого релиза лягут в основу будущих релизов. Например, единые лизнущие модели в Алисе.
1: В июле глава Сбербанка Герман Греф отметил, что единственная отечественная языковая модель в России разработана его компанией. Тогда он подчеркнул, цитата, «Яндекс сегодня дообучает Квен. В основе лежит китайская модель». Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации. В Яндексе это отрицали. Разработка собственной отечественной LLM-модели – хороший старт, однако потребителям был бы актуален другой тип нейросети, считает предприниматель и эксперт по искусственному интеллекту Александр Кананадзе.
3: К сожалению, у нас модели значительно слабее, и агентских моделей практически нету. То, что бизнесу требуется сейчас реально, это агентские модели. Да, то есть обучение агентов и оркестрации у нас очень плохо реализовано. Это когда у вас агенты выполняют узкопрофильные функции, над ними есть руководитель, который задает им задачи. И наверху есть оркестратор, который принимает результаты работы и дает ее в дальнейшую проработку. Вот у нас таких агентских моделей нет, и они нам очень нужны для бизнеса, потому что просто текстовые модели, они, конечно, тоже помогают бизнесу, но наибольший эффект вот как бы дают агентские модели. Если мы хотим конкурировать с другими странами, нужны агентские модели. Ну, отлично, что он сделал, если она будет лучше, чем Гигачат или Холмогоров у Тинькова, то прекрасно, потому что те-то, в общем, для бизнеса дорогие очень и, соответственно, пока были достаточно слабые.
1: Напомню, что понятие суверенности в устройстве языковых моделей регулируется законом с 1 сентября. Так, в тексте разделяются понятия суверенной и национальной модели нейросетей. К первому типу применяются гораздо более жесткие требования. Ее код, архитектура и инфраструктура не должны включать в себя компонентов иностранной разработки. Национальные же модели имеют право использовать решения с открытым исходным кодом из-за рубежа. Корпоративные новости далее в студии Аси Касьянова.
4: О чем говорят отрасли?
5: Совокупный объем страховых премий в России составил 1,3 триллиона рублей в первом полугодии, что на 16% больше прошлогоднего показателя. Такие данные привел председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, активы страховых компаний превысили 7,3 триллиона рублей. Это плюс почти 22% год к году.
4: Ритейл.
5: Торговые центры Москвы, открытые с 2024 года, пустуют больше всего. Там свободно 18% площадей. В старых торговых центрах, которые работают на рынке 9 и более лет, пустуют около 12% мест. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на данные IBS Real Estate. Аналитики отмечают, что таким объектам не хватает зон развлечений, ресторанов, кинотеатров и детских комнат, из-за чего их могут перепрофилировать или полностью закрыть. При этом стабильнее всего чувствуют себя 12 крупнейших ключевых ТЦ столицы, включая Авиапарк и Коламбус, а также ТЦ Prime уровня.
4: Транспорт.
5: Автомобильный бренд «Волга» установил новый месячный рекорд продаж в России, сообщает портал «Автостат.Инфо». В августе на учет поставили 608 машин.

0: Хитом стал кроссовер К50, 315 автомобилей. Младшая модель К40 разошлась тиражом в 247 штук. Всего с момента запуска бренда россияне купили более 1000 автомобилей марки.
1: Технологии.
0: В 2025 году по всему миру продано около 7000 человекоподобных роботов, сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на данные Международной федерации робототехники. Там отметили, что многие проданные механизмы не выполняли продуктивной работы, их закупали исследовательские институты и компании для сбора данных в целях улучшения работы ИИ-моделей.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Вы слушаете радио РБК. Сеть гипермаркетов «Ашан» подтвердила получение письма временного управляющего «Лев Менеджмент». Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК. Напомню, указ о передаче российской дочки «Ашан» во временное управление президент Владимир Путин подписал 17 сентября. Получение письма подтверждаем, готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы. На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений, говорится в ответе пресс-службы «Ашана» на запрос РБК. Не исключено, что маркетплейсы будут использовать логистическую инфраструктуру компании взамен своей сгоревшей, рассказала обозреватель РБК Елена Сухорукова.
3: Маркетплейсы, по версии источников РБК, могут привлекать большие распределительные центры, которые есть у Ашана или Маны-Про. Речь может идти даже не о приобретении в собственность, а об использовании инфраструктуры при временном управлении, рассуждает один из источников на финансовом рынке. У Маны-Про, например, выстроена собственная логистическая сеть, у нее 200 тысяч квадратных метров складов в московском регионе, и это самые крупные мощности среди строительных магазинов. К тому же временному управляющему передан логистический оператор, который обслуживает Nestle и частично Ашан. А источник в одном из маркетплейсов напоминает, что интернет-платформы работают по агентской схеме, то есть они получают комиссию от продажи чужих товаров, и если у них в структуре появится продуктовая розница, то это автоматически положит конец комиссионной схеме. Юристы напоминают, что временное управление не лишает иностранного владельца права собственности на актив. Временное управление может стать промежуточным этапом перед продажей, но заранее такой исход не определен. Передача одному временному управляющему не означает, что активы должны продаваться одним пакетом. А тут активы из разных отраслей. Это ритейл, производство продуктов и логистики. Французская газета «Le Monde» писала, что для команд «Ашана» и бывшего «Леруа Мерлен» в Москве указ президента о введении временного управления стал шоком. Издание называло это решение очередным шагом России против западных компаний в ответ на шквал санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине.
2: Полный разбор темы передачи во временное управление активов «Ашан» и «Nestle» читайте в подписке РБК. Ну и главной теме сегодняшнего дня – выборы. После обработки более 96,9% протоколов 5-процентный барьер на выборах в Госдуму преодолевают уже 5 партий. Лидирует «Единая Россия» с результатом 57,83. На втором месте КПРФ 13,76% голосов. На третьем ЛДПР 9,1%. На четвертом «Новые люди» 7,96%. Ну и «Справедливая Россия». У нее долго показатель не превышал 5-процентный барьер, но после подсчета уже 97% протоколов достиг 5%. Партия власти улучшила свои результаты по сравнению с 2021 годом. 5 лет назад она победила, набрав 49,82% голосов при общей явке 51,72% или более 28 миллионов голосов. Как утверждали три источника РБК, близких к администрации президента, приблизительно за неделю до выборов в Кремле ставили целевую задачу, чтобы партия показала себя примерно так же, как на прошлых выборах, и это означает, что такой результат будет считаться нормальным. Более подробно читайте на сайте РБК. После 9-го тура случилась первая тренерская отставка в этом сезоне. Свой пост оставил наставник футбольного клуба «Родина» Хуан Диас. Дебютант высшего дивизиона российского чемпионата занимает промежуточное 15-е место в турнирной таблице. Кто сменит испанского специалиста, не сообщают. О других новостях спорта в обзоре Ильи Попова.
1: Спорт на РБК.
4: Третий бой Дмитрия Бивола с Артуром Битербиевым может пройти весной 2027 года, рассказал журналу «Ринг» менеджер.

0: менеджер Бивола Вадим Корнилов и добавил, пока в переговорах ориентируются на апрель или май. Вашингтон без Александра Овечкина проиграл свой первый предсезонный матч Бостону. За себя из-за того парня пытался отработать другой россиянин Иван Мирошниченко. На его счету гол и результативная передача. Основное и дополнительное время завершились в ничью, а в серии буллитов больше преуспели Мишки. Тампа Бэй обыграла Нэшвилл 2-1, нападающий Илья Михеев в дебютной встрече за молнией забросил шайбу, а вратарь Андрей Василевский отразил 12 бросков. ПСЖ Матвея Сафонова выиграл французское Ле Классику Марселя 2-1. Российский вратарь отыграл весь матч, но опять пропустил. У голкипера всего одна сухая игра в этом сезоне из 8 проведенных. Второе поражение в этом чемпионате Испании потерпел Реал. Королевский клуб уступил землякам из Атлетика. Встреча ознаменовалась судейским скандалом. В первом тайме арбитр ошибочно не удалил с поля футболиста Атлетика Ли Канына. А после перерыва рефери показал прямую красную карточку защитнику Реала Хёйсону. В итоге Атлетика победил 2-1. На пресс-конференцию после матча тренер Реала Жозе Мауриньо принес фотографии с нарушениями правил игроками Атлетика, которые, по мнению наставника, тянули на удаление.
1: Мы могли бы вообще не проводить эту пресс-конференцию, потому что вся история матча вот здесь. Это две явные красные карточки. Нам было тяжело играть десятером против 11. И можно только представить, что было бы, если бы мы играли 11-9 на протяжении 50 минут. Так что ограничусь тем, что обниму своих футболистов, отдавших все силы и классно и уверенно сыгравших в первой половине. Этот 41-летний судья, даже не работавший на международных матчах, и это явно не потому, что он хорош. Бедняга вышел и просто не справился с давлением. Очевидно, что мы хотим иметь больше очков и быть первыми. Но важно не то, как все начинается, а то, как все заканчивается. Я думал, что увижу другую лигу, отличную от той, которую покидал. Но мне сказали, что нет, и объяснили, почему так. Но мы будем бороться. Мои игроки уходят грустными, но их тренер их обнимает.
0: После 7 туров Реал только на 4-м месте позади Барселоны, который идет со 100% показателем набранных очков Атлетика и Бетиса. Впрочем, команды не прошли еще и третьей турнирной дистанции, так что вся борьба впереди. Капитан Интер Майами Лионель Месси забил 930-й гол в карьере. Аргентинец отличился со стандарта. Для Лео это 75-й забитый мяч со штрафных. По этому показателю Месси на 2-м месте в истории. Уступает только Марселиньо Кариоке. У него на 3 точных удара больше. Правда, голов Месси и его друга Луиса Суареса Интер Майами для победы над Сан-Диего оказалось недостаточно. Встреча завершилась боевой ничьей 2-2. Команда аргентинца идет 4-й в сводной таблице МЛС. А вот Месси лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Теннисистка Людмила Самсонова в новой версии мирового рейтинга поднялась на 13 позиций с 50 на 37. Лучшая из россиянок Мира Андреева по-прежнему 5. У мужчин выше всех из наших располагается Даниил Медведев, он на 6 строчке. Баскетбольный клуб Анадолу Эфес выиграл суперкубок единой лиги ВТБ. В финале турецкая команда победила Локомотив Кубань. Самым ценным игроком турнира признали защитника турецкой команды Майка Джеймса.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Почти 90% спроса на премиальные новостройки Москвы вышло за пределы Садового кольца. Такие данные приводит NF Group. Еще несколько лет назад, в 2019-2021 годах, за пределами центра покупали лишь 60-70% премиального жилья. Сегодня в столице вообще насчитывается 34 премиальных проекта. Только треть из них находится внутри Садового кольца. При этом объем предложения за 5 лет вырос на 78%. С 1,5 до почти 2500 квартир и апартаментов. Почти весь прирост обеспечили проекты вне центра. Там предложение удвоилось. Этот переток объясняется разницей в ценах. Квадратный метр в центре стоит более 2 миллионов рублей, а за его пределами около 1,5. Это на треть дешевле. Схожие процессы фиксирует и компания «Интермарк. Городская недвижимость». С января по июль этого года доля денег, вложенных в элитные новостройки вне центра, выросла с 38 до 44%. За это время была заключена 1571 сделка. Это на 16% меньше, чем год назад. Общий денежный объем покупок сократился до 189 миллиардов рублей в премиальном сегменте новостроек. Но если центр потерял почти треть выручки, то сегмент за пределами ЦАО лишь 10%. клиентов, удержав почти всю прошлогоднюю выручку в 83 миллиарда. Главный драйвер продаж премиального жилья – северные районы вдоль ленинградского направления. Там за 7 месяцев заключено 408 сделок против 250 годом ранее, рост на 63%. Денежный объем покупок увеличился с 15 до 25 миллиардов рублей.

0: эти районы приходится около трети всех денег, которые покупатели тратят на премиальные новостройки за пределами центра. Эксперты отмечают, что премиальный рынок расширяется избирательно. Новые проекты появляются точечно, прежде всего в качественных локациях рядом с водой и парками с хорошей транспортной доступностью. Инвестиции в недвижимость России по итогам 9 месяцев 2026 года превысят 600 миллиардов рублей. Но это меньше прошлогодних 679 миллиардов. Такие предварительные данные приводит компания CoreXP.
1: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 4 базовых ингредиента, около 35 сантиметров в диаметре и минута на выпекание. Так выглядит строгий регламент настоящей неаполитанской пиццы. На ее родине с 1738 года работает старейшая пиццерия в мире. В 2017 году ЮНЕСКО внесла традиционное искусство местных мастеров в список нематериального культурного наследия человечества.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
7: Масааки Имаи, кайдзен. Это японское вообще направление. Кто слышал, очень рад за вас, потому что я вот его активно использую. Если вкратце, кайдзен – это то, что ты каждый день делаешь одну задачу чуть-чуть лучше, чем ты делал ее вчера. И в итоге получается все прекрасно. Поэтому японские технологии, они всегда были и есть на порядок выше.
6: Масааки Имаи, кайдзен – ключ к успеху японских компаний. Инновация – это одномоментный акт, эффект от которого постепенно снижается из-за острой конкуренции и устаревания стандартов. Кайдзен же – постоянная работа с кумулятивным эффектом, направленная на неуклонный подъем. Если стандарты существуют лишь для того, чтобы поддерживать статус-кво, они не пересматриваются, пока уровень показателей остается приемлемым. Кайдзен же означает постоянные усилия, направленные не только на поддержание, но и на совершенствование стандартов. Те, кто придерживаются стратегии кайдзен, считают, что стандарты по своей природе носят временный характер. Они подобны камням, по которым переходит ручей. Перепрыгивая с одного камня на другой, вы перебираетесь на другой берег, а совершенствование одного стандарта неизбежно ведет к появлению следующего.
3: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.

0: выше, чем предполагалось, в пределах 3% ВВП. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в ходе исполнения бюджета текущего года возникли допросходы и будут предусмотрены дополнительные источники финансирования. Государство будет выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат устойчивое положение финансового рынка. Правительство выделит 1,2 миллиарда рублей на социальную газификацию в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Воспользоваться средствами в текущем году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования. США могут ввести санкции против Международного уголовного суда уже сегодня. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон призвал Нидерланды покинуть организацию, из-за чего власти в Гааге экстренно ищут способы защитить работу трибунала. Голландская сторона пытается обеспечить бесперебойную выплату зарплат сотрудникам МУС, безопасность следственного изолятора и продолжение финансирования программ защиты свидетелей. Больше новостей на сайте РБК.
1: Ну что ж, интересная картина складывается к завершению рабочего дня. Вы слушаете радио РБК, и в начале этого часа кратко о том, что происходит на фондовых площадках. Чуть более 1% теряет индекс московской биржи в сравнении с пятничными торгами. 2253 пункта к данной минуте. Что касается нефти марки Brent, то она тоже пикирует и находится у отметки $100.80 к данной минуте, теряя почти 3%. А в росте только крипта, она идет на 5,5% практически процентов в зеленую зону, $85,500 за один биткоин к данной минуте. Перенос столицы из Москвы в другой город будет неэффективным. Так считает мэр города Сергей Собянин. Свою точку зрения он озвучил в разговоре с министром финансов Антоном Силуановым. Они пообщались на пленарной сессии Московского финансового форума, который проходит сегодня в Манеже. Перенос столицы – это шаг простой, но неэффективный, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
2: Первое, что просится на ум, когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть, перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Но я думаю, что это самое простое и не самое эффективное решение.
1: Впрочем, предложения перенести столицу России звучат регулярно. Так, например, в 2016-м к Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост премьер-министра, с предложением сделать столицей Севастополь, обратился глава Совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник. В 2021-м на тот момент министр обороны Сергей Шойгу призвал перенести столицу в Сибирь и построить за Уралом 5 новых городов с населением до миллиона. Другой темой пленарной дискуссии стала ситуация вокруг федерального бюджета. По словам Антона Силуанова, Минфин не против новых трат, однако они должны давать эффект в виде доходов людей или вклада в экономику. Также он напомнил, что Минфин уже увеличил расходы на 3% ВВП, и их уже надо чем-то финансировать.
3: С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП, когда они сейчас 20% ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике, там недалеко и, знаете, до того, что процентные расходы занимали бы доминирующее положение в общем объеме расходов федерального бюджета. А это уже, знаете, снижение маневренности финансов, и это уже создает дополнительные риски. Поэтому, конечно, это, что называется, не от хорошей жизни, если можно так говорить. Но делаем мы это очень аккуратно.
1: Как отметил Силуанов, на следующий год федеральный бюджет будет заложен с дефицитом. Его размер составит около 2% ВВП. Проект бюджета на следующие 3 года запланировали с учетом цены в размере $50 за баррель нефти, рассказал телеканал РБК министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, бюджет составлен, исходя из достаточно умеренно консервативных прогнозов цены на нефть. Для чего это делается? Для того, чтобы в первую очередь обезопасить бюджет в размере различных, от различных

0: изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы, пояснил глава Минфина это решение. При хороших ценовых параметрах, продолжил Силуанов, удастся пополнить и фонд национального благосостояния. Буквально через пару минут в нашем эфире программа «Рынки. Главное». Ставки определены, санкции приняты. Чего ждать дальше российскому рынку? Доходность некоторых облигаций превышает доходность вкладов. Ну что ж, будем перекладываться или нет? Эти и другие вопросы обсудим. А также другие рыночные новости обязательно обсудим. И в частности будем обсуждать то, что в пятницу и в выходные облигации ряда компаний с большой долговой нагрузкой заметно упали в цене. Доходность некоторых превысило 100% годовых. Сегодня Новобев и Полипласт объявили о переносе сбора заявок по облигациям. Что происходит на рынке корпоративного долга, разбираемся. Тем временем в канале «Сам ты инвестор» есть некие варианты стратегии, которые предлагают и аудитории канала, и аудитории радио и телеканала РБК. Первая стратегия «Не рискую, держу ОФЗ и корпоратив с рейтингом АА». Вторая стратегия «Ищу инвест-идеи в ВДО», и третье – верю в валютные облигации. Выбирайте свою стратегию, оставайтесь на нашей частоте.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
1: Ошибка на миллион.

0: главное.
1: В студии Данил Бабич, и это рынки. 25 лет исполнилось срочному рынку у нас на днях. Это было в выходные. Поздравляем, конечно же, Московскую биржу и некоммерческое партнерство РТС, а также всех причастных. Ну, а у нас тут, как обычно, мы говорим о самом главном за сегодняшний день с Александрой Панфиловой и с нашей замечательной гостьей, директором департамента образовательных программ инвестиций. Инвестиционной компании «Велес Капитал» Валентиной Савенковой. Валентина, здравствуйте, рады видеть вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, а наши радиослушатели, надеюсь, будут рады и слышать тоже. Если уже исполнилось 25 лет срочному рынку, на нем начали торговаться фьючерсы на акции «Газпрома», «РАО ЕС», «Сургутнефтегаза» и... «Лукойла». А что у нас сегодня торгуется гораздо больше, и что интересного, расскажет Александр.
2: Давай посмотрим, да, на картину торгов. Индекс Мосбиржи сейчас теряет 0,8%,

0: 1260 пунктов прямо сейчас. Почти все голубые фишки торгуются в красной зоне. В целом, в лидерах падения бумаги самолета, ну, с чего мы с тобой прошлую неделю начинали, с того и эту тоже. Минус 6%. Акции Яндекса теряют почти 4% на фоне дивидендного гэпа. Лидер по оборотам акции Газпрома, почти 12 миллиардов рублей наторговали. Ну, вот, видимо, бумаги продолжают отыгрывать новость о переговорах России и партии «Альтернатива» для Германии о возобновлении поставок газа, собственно, в Германию. Сильно в перспективе. Ну, а партии, между тем, показывают успехи на выборах. Видимо, тоже эта котировка «Газпрома» как-то сказывается. В лидерах роста небольшого, но роста акции «Ленты» плюс 3%. Они сегодня покинули индекс Мосбиржи. Акции «Хедхантера» плюс процент. Акционеры утвердили дивиденды за первые полугодия 200 рублей на бумагу. Доходность около 7%. Ну и бумаги «М-Видео». Сейчас они растут на 3 с лишним процента. Утром было 8. Уже сократили темпы роста до 2%. Совет директоров установил сегодня цену до комиссии. Почти 50 рублей на акцию. Напомню, что ритейлер собирается разместить 500 миллионов бумаг по закрытой подписке. Ну вот цена до комиссии оказалась выше рыночной, отсюда рост котировок, ну какой-то больно бурный он был. Валентина, а что там, кстати, техника по МВидео говорит? Фундаментально как-то позитива мало.
1: По МВидео мало позитива и по технике тоже, и фундаментально. То есть, в принципе, вся эта история с допэмиссией, она мало того, что размытие капитала дает определенно, она еще и дает, по сути, финансирование убыточного бизнеса. То есть это не история про рост, это не история про развитие, это история про то, чтобы удержаться на плаву. Как пользователь я буду очень рада, если они удержатся, они иногда предлагают неплохие техники и акции на них, но если говорить именно вот про график, то бумага, во-первых, имеет весьма среднюю ликвидность, если не сказать хуже. Поэтому в падающем тренде она находится, в смысле не поэтому, конечно, в падающем тренде она находится уже почти год. И сейчас это падение сменилось неким среднесрочным боковичком на ожиданиях вот как раз-таки результатов доп. Эмиссии. И происходящее сейчас вполне закономерно. Рынок, увидев цену выше текущей, попытался восстановиться до нее, чтобы это уравновесить. Но тот факт, что он там не удержался, то есть он же доходил практически до тех же там почти 49, тот факт, что он там не удержался, говорит о том, что это был чисто спекулятивный всплеск. Поэтому по факту принятия этого решения мы можем увидеть либо новую волну падения куда-нибудь ниже 40, либо, что еще более вероятно, увидеть рынок, колеблющийся вокруг 45, потому что ликвидности нет, идей нет, сам рынок акций абсолютно безыдейный, и уж точно не в МВидео идти, даже тем, кто хочет поучаствовать в дешевых акциях на данном этапе.
2: Ну, хорошо, с МВидео понятно, наверное, история, она для большого любителя, и такие любители есть, они в допэмиссии участвуют, закрытые, но им нужно это делать по своим причинам. А вот акции «Газпрома», ну, как говорится, «Газпром растет последним». Есть такая поговорка, но у нас, собственно, ничего особо и не выросло. Был небольшой отскок после провала в июле месяце, и вот сейчас мы, наверное, наблюдаем рынок акций, уткнулся где-то в сопротивление, наверное, это было на прошлой неделе. Ну, а акции «Газпрома», они такие застрельщики, уже не первый день мы наблюдаем периодически, что они лидеры по объему торгов, и сегодня это так, и если посмотреть, ну, за месяц прошлый чуть ли не на 20% выросли. В чем там, если там идея, может быть, краткосрочная какая-то, технически?
1: Ну, там краткосрочная идея техническая есть, да, «Газпром» в растущем тренде с начала сентября пребывает, даже уже не просто по виду графика, а по индикаторам. Правда, сейчас он уперся в довольно-таки приличное сопротивление, 97,5, то есть вот чуть ниже 100, не по круглому числу в данном случае сопротивление проходит. Знаете, я думаю, что эффект «Газпрома» связан с тем, что «Газпром» ниже 100 – это в какой-то степени, ну, тоже психологически значимое событие. То есть плюс ко всему, у нас инвесторы в акциях, они либо сейчас сидят в убыточных позициях, позициях и ничего не покупают, либо если они вышли из убыточных позиций, то они уже просто перегрелись от того, что на рынке нет идей, рынок не растет и покупать нечего. И, по сути, уже даже аналитики перестали что-то прогнозировать и предлагать какие-то интересные идеи, ну, за исключением там двух-трех совсем уж точечных историй. Поэтому у людей иногда вот буквально рука на мышке дрожит и палец сам нажимает кнопку. Это чисто психологический фактор. И подбираются те бумаги, которые считаются наиболее недооцененными. Когда-то мы смотрим на фундаментальные факторы, а когда-то вот просто срабатывает эффект круглых чисел. Пробили 100, ну не может же «Газпром» стоить ниже 100.
2: В 2008 году он, как все помнят, ну кто-то помнит, да, что он был ниже 100 и там надолго не удержался. А когда-то стоил он почти 400. Было пару раз, тоже в 2008 году до краха, и,
1: да, и
2: потом второй раз в 2021 году.
1: То есть, да.
2: Вот, получается...
1: Это мы еще смеялись, что 13 лет кто-то сидел для того, чтобы дождаться возвращения «Газпрома» к максимуму. И наверняка же еще и не продал, решив, что надо теперь на этом и заработать.
0: Ну, кстати, про акции, которые пробивают минимумы, нам пишут наши радиослушатели, спрашивают еще про одну многострадальную акцию. Что с ВТБ? Набрал на 700 тысяч, был трейдером, стал инвестором.
2: Андрея Леонидовича поздравим с вручением награды. Сегодня Владимир Владимирович Путин, наш президент, вручил Андрею Костину звание. Удостоил его звания Героя Труда. Ну, как бы то ни было, действительно, Андрей Леонидович создал хороший, крупный банк, надежный банк, но вот с акциями беда.
0: Есть там какой-то свет в конце тоннеля?
1: Да, и мне уже нравится этот формат эфиров, потому что я сижу и все в онлайне смотрю на график. Это прекрасно просто.
2: Нам тоже стало нравиться, хотя сначала было как-то необычно. Вроде как бы ты на телевидении, но ты на радио. А мы что, привыкли в гости приходить на радио за прошлый год?
1: Вашу маму и там, и тут показывают, да? В общем, ВТБ технически выглядит весьма неплохо сейчас эта история по той простой причине, что уперлась в августовский минимум, который, насколько я помню, тоже является каким-то там и более долгосрочным уровнем поддержки. Индикаторная бумага находится во флете, то есть силы в падающем тренде уже нет, притом нет достаточно давно, примерно с середины июля. И сейчас формируется довольно-таки приличный разворотный сигнал, хотя формируется слабовато. То есть, чтобы он нормально сформировался, нужен какой-то нормальный отскок от 50, чтобы была свеча, ну, хотя бы там до 52,5. А тут вот эти доджи, они как-то неуверенно выглядят. Но что меня сейчас смущает в ВТБ? Про проект Грэма же все знают, да, и про то, что Трамп его подписал. Понятно, что эта история, не факт, что она будет прямо сейчас применена, все эти санкции, это скорее как рычаг давления, да, в переговорном, в геополитическом процессе, и аналитики сходятся на том, что вот политологи в том числе, что это именно так и будет использоваться, хотя, опять же, будем посмотреть. Но в случае, если хотя бы какие-то из предусмотренных санкций будут реализованы, у нас все вот эти системообразующие банки, в том числе Сбербанк и ВТБ...
0: Да, ВТБ там содержится.
1: Да, ВТБ там содержится. Он в первую очередь там содержится. Он даже еще более, скажем так, аффилирован государству, чем Сбербанк. Сбербанк, он считается только государственным банком по каким-то советским воспоминаниям.
2: Живет, а живет по своей схеме.
1: А живет абсолютно в своей экосистеме, поэтому, но, может
2: слушайте,
1: быть...
2: Все-таки Сбербанк зарабатывает на государстве, на гособлигациях зарабатывает,
1: ну,
2: и на многом.
1: Плюс, ну, Сбербанк это все-таки уже более диверсифицированная система, потому что, по сути, Сбербанк перестал быть банком. Он стал цифровой экосистемой, которая развивает свой искусственный интеллект, да, и на этом фоне...
2: Жаль, нас сейчас не слышит Герман Оскарович. Вот он бы порадовался.
1: А, порадовался бы? То я думаю, вдруг я как-то оскорбила хорошего человека. В общем, короче говоря, ВТБ немножко смущает, это как раз фундаментально, а технически он неплох. Но если в ближайшее время никаких серьезных санкций в отношении этого банка не реализуется, он вполне имеет шансы отскочить куда-нибудь на 60 для начала. Может быть, даже на 65. Но это будет краткосрочный отскок. Любой навес с той геополитической стороны, это новый провал. И в целом я не вижу сейчас вообще никакого смысла, вот про какую акцию не спроси, я не вижу сейчас вообще никакого смысла держать акции в надежде на рост. Потому что при такой такой высокой ключевой ставки можно за то время, пока рынок будет еще раскачиваться, а раскачиваться он будет долго. Скорее всего, мы и в следующем году не сразу бурный рост увидим, не говоря уже про конец этого. И держать акции в расчете на какой-то быстрый рост при такой высокой альтернативной доходности даже в денежном рынке, и тем более на рынке долговом, ну какой смысл? Мы просто деньги теряем. Поэтому первый отскок продаем, даже если продаем с убытком. Извините, да, что так вот прямо и настойчиво.
2: А почему это, нет? Ну, прибыль нужно еще заработать, а убыток всегда с нами.
1: Не является,
2: стоп-лосс всегда с нами.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
2: Вот. Как и деньги в тумбочку.
1: Абсолютно. Но это вот это мое частное мнение, как частного инвестора. Я бы сделала именно так, если бы у меня сейчас были акции. У меня их нет.

0: извините. Сегодня проходит Московский финансовый форум. У нас там много заявлений по, со стороны Минфина по макроэкономике.
1: От Германа Осковича, Антона Германовича.
0: Да. Но это больше, ну, по макроэкономике большая часть, это мы второй части обсудим. Но вот что касается рынка акций. Во-первых, ведомство допустило перенос SPO Аэрофлота на 27 год. От планов не отказываются, но вот сейчас рыночная конъюнктура не особо благоволит. Плюс Минфин еще не определился с налогом на сверхприбыль. Замминистра финансов напомнил нам, что осень еще только началась. Напомню, что обсуждалось это в рамках золотодобытчиков. Ну и про вот золото, вот о чем хочется поговорить. Замминистра Алексей Моисеев дал прогноз по золоту на горизонте года. $5000 за унцию. Прямо сейчас цены на золото теряют 0,5%. $4350 за унцию торгует сейчас драгметалл. Валентина, какие вы перспективы золота видите?
2: Долгосрочно тренд в золоте восходящий, но среднесрочно, скорее всего, тренда сейчас мы можем и не увидеть, а можем увидеть некий боковик. Я не жду падения здесь какого-то серьезного, но мы можем увидеть некоторую стагнацию, потому что при всех фундаментальных факторах силы драгметалла есть один фактор, который уже начал реализовываться и может еще больше раскрутиться, и это мировые ставки, которые имеют явную тенденцию к росту. ФРС у нас открыл.
1: Даже Банк Японии повысил ставку. Куда ну, максимума ФРС 21 века.
2: Не просто, они не просто повышают, они допускают еще и дальнейшее повышение.
0: ФРС
2: то
0: точно,
2: есть,
0: да.
2: Вот в целом такой вот инфляционный тренд всей мировой экономики очень сильно сдерживает спрос на золото и рост котировки золота. Поэтому при том, что у нас стабильности в геополитике не видать и даже близко, безусловно, золото по-прежнему остается защитным активом, но весь свой потенциал оно может реализовать на цикле снижения мировых ставок. А мы сейчас, возможно, входим в некий цикл роста. Если он будет долгосрочным, чего, я надеюсь, не произойдет, то золото может затормозиться надолго, и к этому нужно быть готовым. Если он, что более вероятно, будет все-таки каким-то локальным, ну, там, в течение полугода, года, да, там, вот такого срока, то золото вполне имеет шансы выстрелить, в том числе и выше 5000, в том числе даже в течение следующего года. Но для этого должен наметиться хотя бы тренд на смягчение, хотя бы ожидание рынка. А сейчас рынок скорее ждет ужесточения денежно-кредитных условий, при том, куда ни глянь, везде.
1: А, Валентина, теперь вопрос догонку. Мне кажется, он для многих будет интересен. Есть разные способы инвестирования в золото. Золотые монеты. Заходишь в банк, тебе предлагают. Слитки, как говорил Степан Геннадьевич Демура. А маленькие слитки очень удобно обменивать на еду. Тоже что-то вроде монет. Ну, есть, естественно, разного рода инструменты, сертификаты золотые, там они предлагают разные интересные опции. Покупаешь сейчас, а потом можешь золото получить или тебе заплатят. Ну и в конце концов есть фонды, привязанные к золоту, есть фьючерсы на золото, золото в рублях, золото в валюте. Вот ваш фаворит.
2: Ну, во-первых,
1: и объясните, пожалуйста.
2: Во-первых, все на биржу. Объясняю, так. Почему. Самый низкий спред, самая максимальная ликвидность.
1: Да, банки невыгодно покупать.
2: Да.
1: Но хотя там тоже разные условия есть в разных банках.
2: Тем не менее, да. Спред будет далеко не как на бирже, и потери на обратной продаже будут очень высокими. Это имеет смысл только если вы покупаете золото как максимально долгосрочную инвестицию, слиток, который вы передадите по наследству, подписанный своим правнукам.
1: Если НДС не вернется, конечно.
2: Ну, скорее всего, вернется при текущих тенденциях.
1: Не в ближайшее, надеюсь, время. Но...
2: Посмотрим. У нас...
1: Надеюсь, мир... нас Минфин не слышит.
2: Мир живет очень интересно, поэтому может быть все, что угодно. И речь совершенно не про Минфин, даже не про нашу страну. Тем не менее, если мы говорим про инвестиционные решения, которые предполагают реструктуризацию портфеля в зависимости от экономического цикла, то золото держать в портфеле целесообразно не всегда. Это сейчас я прошу прощения у всех портфельных инвесторов, у которых там хоть 5%, но есть. Или как минимум целесообразно менять его долю в зависимости от того, где мы находимся. Как мы будем менять долю золота, если у нас слиток в кармане, и нам нужно бежать с ним в банк, им размахивая, проходить какую-то экспертизу на чистоту пробы и все вот это вот. Поэтому, естественно, только биржа. Если говорить про биржу, то там, в принципе, ну, примерно одинаково. То есть вот фонды или живое золото там в рублях за грамм абсолютно не имеет значения. Ну, у фондов будет чуть выше комиссия. Но при этом фонды, особенно если это активно управляемые фонды, берут на себя всю головную боль по поводу того, когда это золото покупать, когда продавать, наращивать, увеличивать позицию.

0: нам достаточно только по айфонду купить, и все закончилось. Если же говорить про выбор между рублевым и долларовым золотом, то здесь критерий очень простой. У нас рублевое золото ведет себя не очень хорошо, когда рубль крепкий.
1: Так.
0: И, соответственно, когда рубль ослабевает, то оно приближается к долларовому золоту. Поэтому здесь можно еще смотреть на динамику курса доллара и попробовать немножко обогнать долларовый или наоборот. Но, опять же, это не имеет смысла, потому что, если говорить о длинном горизонте, ну, средняя температура по больнице все равно стремится к 36,6.
2: Поэтому... Золото — это долгосрочная инвестиция.
0: А золото — это долгосрочная инвестиция.
2: Ни в коем случае нельзя спекулировать золотом.
0: Можно фьючерсы. Можно спекулировать золотым фьючерсом на коротких таймфреймах, особенно...
2: А что работает? Как вот оно себя ведет? Потому что я вот как не анализировал золото, если честно скажу, мне не очень нравится как спекулятивное.
0: Ну, золото себя ведет типично, то есть оно демонстрирует резкий взлет и боковик, либо коррекцию. Потом опять резкий взлет, боковик или коррекция.
2: Скучновато.
0: Если мы хотим спекулировать золотом, то нам нужно брать более короткие графики, чем, например, для среднесрочных операций, ну, к примеру, часа или двухчасовик. И на этом часовике или двухчасовике ловить вот этот момент первоначального взлета. Пятиминутку не предлагаю, будет слишком много рыночного шума. Ну, вот так для сглаживания. Соответственно, поймать эту волну, по возможности на ней прокатиться. Минус здесь в том, что мы не прокатимся на этой волне до конца. То есть вот как оно там процентов на 20 подскакивает, да, мы с такой стратегией заберем только процентов 10. Если мы будем после открытия позиции уходить на более крупный график, ну, это то, и ждать там каких-то сигналов продолжение этого роста.
2: Но это когда спекулянт становится инвестором.
0: Да, это спекулянт станет, ну, не то чтобы инвестором, но, скажем так, среднесрочным спекулянтом. Короче говоря, мы либо спекулируем, либо инвестируем, но если мы говорим про долгосрочные инвестиции, то рубли, доллары здесь абсолютно не имеет значения. Нужно брать удобные инструменты. То есть либо мы берем фонды, либо мы берем на валютной секции вот эту вот пару ГЛД-РУБ в формате ТОМ, которая наиболее ликвидна, либо мы берем вечный фьючерс, опять же, если это рублевая история. А вот если мы хотим валютную историю, то у нас остается либо фонд, либо долларовый фьючерс на золото, который голд квартальный, но с ним будет проблема. Постоянное ролирование. Да, совершенно верно. И здесь мы можем терять, естественно, на контанго какую-то определенную часть доходности. Плюс у фьючерсов есть, конечно, очень неудобный момент, который называется вариационная маржа. И фандинг, если говорить о вечных фьючерсах, которые тоже несколько ослабляют степень контроля за позицией. Поэтому вот кому что ближе, спекулянтам фьючерсы, естественно, или тем, кто хотя бы готов следить за обеспечением своей позиции. Если речь о консервативных инвестициях, то либо пару, либо фонд.
2: Это как урки любят круга, интеллигентом Элвис Пресли. Ну что ж, я вот что скажу. Время у нас, к сожалению, не резиновое, и канал наш не только рыночный, но и новостной. И поэтому наступает время новостей, потому что подошел уже в нашу студию ведущий новостей. И сейчас мы с ними познакомимся. Но напоминаю, что наш гость сегодняшний, директор департамента образовательных программ инвесткомпании «Велес Капитал» Валентина Савенкова остается с нами в студии. Даниил Бабич и Александра Панфилова ведут сегодня «Рынки главные».
3: .17:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования — остатки средств. Заимствования немного превысят плану, но устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составит почти 2,6% ВВП. Сдвиг в бюджетной политике поднимает траекторию ключевой ставки, но не исключает ее снижение в 2027 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка все равно будет ниже, чем в этом году, однако снижение окажется менее глубоким, чем предполагалось в начале года. Конечная цель – вернуть инфляцию в твердую пятерку. Решение будут принимать по фактической ситуации. Дональд Трамп не дал гарантии военной поддержки Йемену в борьбе с хуситами. Как пишет Рейтер со ссылки на источники, в телефонном разговоре глава руководящего президентского совета Рашад Аль-Алими просил о помощи, но прямых обещаний

замечаний не получил. В Белом доме и йеменском правительстве комментариев не дали. Ранее хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде и Сауди-Арамко. Телеграм продлил исключительные права в России на 2 торговых знака до 2036 года, пишет ТАСС. Речь о словесном знаке Телеграм и изображении бумажного самолетика. Права продлены на 10 лет, заявки подавались в 2016 году. Словесный знак зарегистрирован по классу программ для сообщений, изобразительный по трем классам, включая доступ к сети и разработку ПО. Российский футбольный союз и бренд «Джогель» представили новую форму сборной России по футболу. Домашний бордовый комплект украшен оцифрованной волной начального аккорда и первыми четырьмя строками гимна страны. Гостевая белая форма содержит строки припева. Сборная начнет использовать экипировку на осенних турнирах. Контракт с компанией «Джогель» рассчитан до 2030 года. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
5: РБК «Тренды».
2: Первые элементы умного дома появились еще в 2000-х годах. Сегодня рынок предлагает десятки недорогих решений. От дистанционного управления светом и кондиционером до использования голосовых помощников и датчиков безопасности. Однако такая экосистема по-прежнему критически зависит от сети, и сбой Wi-Fi может временно парализовать технику. Параллельно с этим, на фоне климатических изменений и роста тарифов, автоматизация быта превращается в инструмент жесткой экономии энергии и воды. На стыке факторов рождается главный тренд будущего – переход от ручного контроля отдельных приборов к автономному дому, который сам предугадывает потребности человека и регулирует процессы без его участия.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10 на радио РБК.

0: «Капитал» Валентина Савинкова. Ну, и моя коллега Александра Панфилова сейчас расскажет, что же творится на рынке. Вроде бы цены на нефть упали ниже 100 долларов.
1: Да, нефть опустилась ниже 100 долларов за баррель. Это если мы ноябрьские фьючерсы смотрим. Индекс Мосбиржи по-прежнему теряет 0,8%. Ну, юань на Мосбирже снижается на примерно на процент. 12 рублей 45 копеек прямо сейчас. Ждем официальных курсов валюты Центробанка. Но вот говоря о том, что в том числе влияет на курсы, министр финансов Антон Силуанов сегодня отметил, что бюджет формируется из цены отсечения в 50 долларов за баррель.
2: Мы запланировали в проекте бюджет на следующую трехлетку 50 долларов за баррель на все три года. Для чего это делается? Для того, чтобы в первую очередь обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним фонд национального благосостояния. Если будет более скромные параметры, соответственно, выполнены все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренных консервативных прогнозов цены на нефть.
1: Ну вот, должно это снять какую-то часть поддержки рубля, но все от цен на нефть зависит. А тут уже JP Morgan уже отказался прогнозировать эти цены, поскольку будущее конфликта невозможно смоделировать. Говоря про рубль, пишите в Telegram радио РБК, чего от курса ждете вы, но мы пока спросим Валентину, чего вы от курса ждете? Ждете ли ослабления
3: большего? На какой горизонт?
0: Вот JP Morgan отказался, а Валентина готова.
1: А Валентине придется отвечать.
0: За JP.
1: Ну, давайте до конца года возьмем.
3: До конца года не жду никаких резких телодвижений. То есть, ну, диапазон 80-90 мы вполне можем побороздить в разные стороны. Но с учетом того, что у нас цена отсечения запланирована все-таки ее снижение на 27-й год, в 26-м году это может повлиять разве что спекулятивно, то есть какое-то краткосрочное ослабление рубля на этой новости, и дальше опять вступают в силу равновесные факторы. С рублем вообще сейчас достаточно сложная ситуация, потому что он перестал быть свободно рыночным обращающимся именно в силу отсутствия главной валютной пары доллар к рублю на бирже. Мы по юаню ориентируемся, насколько рыночный курс, и потом кросс-курсом это все фактически...
0: А евро так уже вообще никто не стесняется, просто расчетный.
3: Абсолютно. Поэтому здесь, конечно, сложнее говорить о том, что реакция рынков будет полностью адекватной и одномоментной. Потому что Форекс все-таки далеко не так хорошо расторгован. И не то количество участников, которое было на бирже, в нем участвуют. По крайней мере, если говорить о крупных каких-то капиталах, а не о мелких спекулянтов, которые там с 50-м плечом что-то делают. Поэтому вот 80-90 – это рабочий диапазон до конца года. Краткосрочные выходы за пределы на какой-то там экстраординарной информации, наверное, возможно. Ниже 75-80 не жду, выше 90, по крайней мере, локально появиться может, но какого-то закрепления выше 90 до конца года тоже не жду. А вообще при той в целом политике финансовые, которые сейчас проводятся, при том, что нам совершенно невыгоден сейчас крепкий рубль при всех этих условиях, и при том, что у нас фокус идет все-таки на сокращение бюджетного дефицита, при том, что расходы растут, я думаю, что рубль будет иметь тенденцию к постепенному ослаблению, но достаточно спокойному и контролируемому. То есть, условно говоря, 85 сейчас, 90 следующий год, 95 через год, то есть, в принципе, такая...
0: Это если ничего не произойдет, того, о чем мы даже не догадываемся.
3: Естественно.
0: Да, known unknowns, да?
3: Безусловно.
0: Дональд Трамп в свое время говорил.
3: Мы исходим из того, что мы вот идем в текущем тренде, и ничего сильно не меняется. У нас, по большому счету, очень много что может сломать этот тренд. Мирное соглашение, эскалация, соответственно, изменение каких-то торговых взаимоотношений.
0: Да и цены на нефть тоже.
3: Цены на нефть в том числе,
0: Что с ценами на нефть? JP Morgan... отказывается, и правильно делают.
3: Ну, цены на нефть сейчас абсолютно политичные. То есть вот в данный момент, ну, если мы там про технику говорим, да, в данный момент мы видим некий коррекционный разворот. Просто в силу того, что ничего не поменялось фундаментально, но в силу того, что

0: то цены перегреты, залезли выше 100, и теперь нужно немножечко пар спустить. Вот. Куда будем пар спускать? Ну, куда-нибудь на 95 можем. Да? После этого, если ничего не поменяется в раскладах реальной, скажем так, поставки нефти в текущих условиях, то, скорее всего, увидим какую-то попытку нового штурма 100.
1: Валентин, для спекулянтов сейчас прекрасная пора по нефти. Я вообще никого не призываю спекулировать фьючерсами на нефть. Но просто там уже год на растущем тренде, а нефть сейчас дороже процентов на 70, чем год назад, присутствует такой, блин, как бэквардация. Если мы вот смотрим, она постоянно присутствует. Несколько долларов, если ты покупаешь нефть, они тебе добавляются с каждым контрактом.
0: Ну, а толку-то, если она, когда она растет, да, это хорошо, а если мы покупаем на фазе снижения, толку-то нам от этих нескольких долларов. Здесь в другом вопрос. Любой, скажем так, сильно политизированный актив для спекулянтов выглядит очень привлекательным, но по факту является табу. Потому что политика, это особенно такая напряженная политика, это, пожалуй, единственный фактор, который ломает все. Он ломает технику, он ломает фундаментал, он ломает реакцию на новости, и он заставляет людей психовать. А психующие люди – это страшная сила. Особенно, если у них еще деньги есть. Потому что они ими могут какие-то решения принимать. Поэтому вот, когда я слышу про то, что давайте сейчас поспекулируем нефтью, мне хочется сказать, ну, удачи, увидимся у психотерапевта через полгода.
1: Мне кажется, на этом нужно завершать, уже переходить к более спокойным активам, например, к облигациям.
2: Да, ну вот вы бюджет отметьте, уже затронули. Я отмечу, что Антон Силуанов также сказал, что Минфин работает над бюджетом, дефицит которого это около 2% ВВП в 2027 году, не должен мешать Центробанку снижать ставку. Проект бюджета будет уже в четверг рассмотрен в правительстве. Ну и зампред Центробанка Алексей Заботкин отметил, что сдвиг траектории бюджетной политики не исключает снижение ставки в 27-м, но скорость может быть меньше. Ну и да, посмотрим, что у нас на долговом рынке происходит. Индекс RGBI теряет 0,15%. Доходности по длинным ОФЗ все ближе и ближе подбираются к 17%. Растут доходности на рынке корпоративного долга, особенно у компаний с высокой долговой нагрузкой, особенно у некоторых выпусков самолета. И вот ряд компаний, по данным Интерфакса, переносят сбор заявок по облигациям, ну вот на ВБФ и Полипласс, например. Мы спросили читателей телеграм-канала «Самт Инвестор», какой стратегии на долговом рынке они придерживаются. Пишите нам тоже в телеграм-радио РБК, что делаете вы. Так вот, большинство проголосовавших, это две трети почти, ну, то 60%, не рискуют и держат УФЗ и надежных корпоратов с рейтингом AAA. Ну, не все столь консервативные, еще четверть ищут идеи ВДО, и 15% верят в валютные облигации.
1: Отлично. С нами на связи генеральный директор инвестиционной компании «Диалог» Егор Диашов. Егор, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Егор, ну мы тут вот говорили о таких ужасных спекулятивных активах, валюта, нефть, золото и прочее. Хочется какого-то спокойствия, какого-то прогнозируемого расчета. А вот облигации сейчас, это, наверное, такой инструмент?
3: В какой-то степени, да, но есть места и неспокойные в этом рынке.
1: Да, вот почему так возбудились сегодня в Минфине, на совет Мосбиржи хотят расследовать дело, связанное с дефолтами Евротранса? Что там они будут расследовать, на ваш взгляд, есть ли там что-то действительно криминальное? Ну, может ли это быть или нет? Понятно, что мы с вами не юристы и не будем это обсуждать всерьез. Но просто что там вам показалось необычного?
3: Вы знаете, доверие на нашем рынке – это, наверное, самое главное, благодаря чему рынок развивается. И кейс Евротранса, он здесь примечателен тем, что у него был довольно высокий рейтинг. То есть от четырех агентств рейтинг А-, и инвесторы верят, что система при таком рейтинге их как бы защищает, и что им нечего беспокоиться. И тут внезапный дефолт. Понимаете, в августе прошлого года был рейтинг присвоен последний, А-. И уже в марте мы видим, что компания справляется с погашением. Когда это только произошло, я подумал, ну, наверное, там что-то вывели, что-то там такое как бы произошло и так далее. Но когда посмотрел финансы, в принципе, там в прошлом году уже отрицательный свободный денежный поток. В принципе, компания слишком переусердствовала с капложениями и так далее. И на мой взгляд, вот с точки зрения законодателя или как вы сказали, расследователя, да, здесь два фактора должно учитываться. Это, наверное, какое-то изменение методики определения рейтинга, потому что долговая нагрузка невысокая,

0: Но концентрация погашений в ближайшее время была очень высокая. Компания зависела от рефинансирования долга, которое сейчас стало затрудненным. Да? И второй момент – это уравнивание в правах частных инвесторов и банков. Потому что уже два банка заявили о банкротстве этой компании. И они первые получат компенсацию по своим искам. А инвесторы останутся последними. И это, конечно, не добавляет доверия нашему рынку. Поэтому этот кейс заслуживает подробного изучения. Я согласен с этим.
1: Да, то есть нужно действительно изучить, чтобы не допустить в дальнейшем такого. В целом ситуация на рынке насколько тревожной выглядит. Вот то, что Саша только что озвучивала новости о том, что у компании есть проблемы с размещениями, они их переносят. Мы, если посмотрим все-таки на потоки денег в корпоративные облигации, то это как раз то направление, куда идут по-прежнему деньги. Но вот с ВДО немножко другая история. Ну, и, наверное, в этом нет ничего удивительного, что ВДО это только как бы в последнее время маркетологи так обозвали этот рынок, а раньше-то он назывался немножко по-другому, высокорискованные облигации. Даже если на индекс их посмотреть, то там идет все-таки, что там, прежде всего, что высокий риск. Люди забывают, что не только доходность, но и риск там есть.
0: Вы знаете, я, поскольку руководитель компании, которая является организатором выпуска высокодоходных облигаций, действительно, мы все переносим, все откладываем, во-первых. Во-вторых, мы видим спреды, но очень большие. Конечно, ОФЗ 17% – это и так много. Но высокодоходные облигации, ну, сейчас на вторичке можно с доходностью 40%, чтобы купить и так далее. Ну, то есть, представляете, 23% спред, там нет такого риска. Естественно, но тем не менее рынок и инвесторы сейчас доверяют все меньше, и страх преобладает на этом рынке, поэтому сейчас пока пауза, к сожалению.
1: Ну, еще один такой вопрос, может быть, он не касается настоящего, но такой, скажем, вопрос немножечко в будущее, взгляд. Сейчас на Московской бирже, вернее, на одной из ее платформ, это внебиржевая платформа СПФИ, тестирует новый инструмент кредитно-дефолтные свопы. Насколько он будет востребован, на ваш взгляд, в перспективе?
0: Я думаю, что в первую очередь это распространится на высокорейтинговые бумаги, на ОФЗ и так далее. И в последнюю очередь, может быть, когда-нибудь дойдет до ВДО, но в целом в мире такой инструмент CDS, он востребован. И я думаю, что на нашем рынке его не хватало. Я думаю, что он будет пользоваться спросом.
1: Егор, спасибо вам большое за ваше время и комментарии. Генеральный директор инвесткомпании «Диалог» Егор Диашов был с нами на прямой связи. Ну что, время, наверное, обсудить события недели. У нас понедельник уже, скажем, перевалил за середину дня, уже ближе к вечеру. Ну а что нас ждет во вторник?
2: Давай заглянем. Во вторник нас ждет отчет ДумРФ по МСФО за 8 месяцев, а также обзор Банка России, развитие банковского сектора и старт торгов вечными фьючерсами на индексы криптовалют на Мосбирже. Ну, вот, к слову, биткоин стоит уже 86 тысяч долларов. Глава Набсовета Мосбиржи Сергей Швецов назвал сегодня два препятствия для взлета крипты в России. Это налоговый режим и санкции. Валентина, а что вы вот по биткоину видите?
3: Опять же технику, график
2: смотрим. Да, да, да.
1: Ну, сейчас открою. В долларах или в рублях?
3: Да ну, какие рубли? Откуда? Откуда рубли? Биткоин, значит, некоторое замедление растущего тренда видим. Не вижу особых, честно говоря, здесь... Не, ну, есть какой-то уровень на как раз-таки на 86 тысячах, но, опять же, не вижу в нем особой силы. Вижу некоторое замедление растущего тренда, который начался в середине августа, числа 16-18. Это мы сейчас дневной график смотрим, среднесрочные тенденции. И, скажем так, разворотного сигнала здесь нет, но присутствуют намеки на то, что он в ближайшие несколько дней может сформироваться. Поэтому текущий уровень вполне может стать локальным максимумом. Mm-hmm. В случае пробоя мы движемся, как все любители круглых чисел, а это в любых биржевых инструментах присутствует, мы движемся на штурм уровня 100. Опять же, ничего невозможного здесь нет, просто в силу того, что биткоин, в отличие отличие от всего остального. Это чисто спекулятивный инструмент. Никакого фундаментала, никакой геополитики. И в чем сейчас секрет роста спроса на биткоин? Потому что людям просто некуда инвестировать. Ну окей, есть облигации, и долговой рынок, и есть денежный рынок для тех, кто согласен на консервативные инвестиции, ок. А если у кого-то вот зудит, и кто-то хочет именно спекуляцию, у него вот просто руки чешутся, что ему делать? Он пойдет спекулировать фьючерсами, он пойдет спекулировать криптой, у него, по сути, просто нет больше других вариантов. Нет, есть еще варианты ВДО. Но, наверное, все-таки
2: туда мы не будем заглядывать.
1: Это к Егору.
2: Лучше крипта. Среда. Недельная инфляция традиционная. Может быть, аукционы Минфина. Не знаем пока. Резюме обсуждения ключевой ставки. Совет директоров Яндекса по вопросу доп. Эмиссии акций и собрание акционеров по дивидендам за первое полугодие двух компаний. Инарктика и Татнефть.
1: Интересно. Ну, собственно, не факт, что вообще на рынке акций что-то интересное есть, хотя вот Дом РФ ты упомянула. Дом РФ – это одна из немногих бумаг, которая демонстрирует более-менее хорошую динамику, не впечатляющую динамику, но вместе с дивидендами это неплохо. Но кто бы мог подумать еще год назад, что Дом РФ будет гораздо лучше рынка, потому что все абсолютно эксперты банковского сектора говорили, ну да, это хорошая бумага, но будет как все. В чем там вот Дом РФ плюсы какие-то?
3: Ну, у них объективно еще очень неплохие финансовые показатели, они публикуют.
1: Но этого мало?
3: Этого не мало сейчас, потому что сейчас большим спросом пользуются внутренние истории с успешным бизнесом. А Дом РФ – это как раз внутренняя история с успешным бизнесом. Ну, можно альтернативу назвать «Промомед», да, вот та же самая история.
1: А он не растет?
3: Он не растет, потому что у него долг высокий.
2: Ну,
3: но
2: не падает
3: особо. Он и не падает, да, совершенно верно. Как только ключевая ставка начнет снижаться, он со своими показателями имеет большой шанс выстрелить. То есть, по сути, это тот же самый фокус на защитный сектор. И Дом РФ можно назвать представителем защитного сектора в банковской отрасли, потому что у него ни санкции на него никаким образом не влияют, ни разные там мировые политические тенденции.
1: Ну что ж, а мы остановимся не на среде, у нас еще впереди четверг и пятница.
2: Совет директоров банка Санкт-Петербург по дивидендам за первое полугодие. День инвестора Займера. Ну и пятница, то, что ты любишь. Последний день попадания реестра для получения дивидендов
1: по МЦБ.
2: И
1: HeadHunter.
2: Это иронично было.
1: Ну, что ж, остается поблагодарить Валентину Савинкову, директор департамента образовательных программ инвесткомпании «Велес Капитал». Сегодня была у нас в эфире, помогала нам поговорить с вами, рассказать о самом главном. Если что, не успели, извините. Время все-таки не так уж много, хотя достаточно. Программу вели Александра Панфилова.
2: И Данил Бабич.
1: До новых встреч.
4: Рынки главное. На правах рекламы. Как тест-драйв? Рамные внедорожники просто незаменимы там, где заканчивается асфальт. Они способны справляться с серьезным бездорожьем и преодолевать крутые подъемы. Такие сложные внедорожные испытания под силу проходить каждый день только рамному автомобилю. Как раз с таким я и познакомился. Среднеразмерный рамный внедорожник Тэнк 300, который сочетает серьезные внедорожные возможности со стильной внешностью. И вот почему этот автомобиль как минимум заслуживает вашего внимания. Во-первых, под капотом проверенный 2-литровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил. Этого более чем достаточно и для комфортных поездок по скоростным магистралям, и для выезда на природу. Во-вторых, здесь установлен классический 8-ступенчатый автомат. Коробка одинаково хорошо подходит как для города, так и для бездорожья. Тэнк 300 предлагается с двумя вариантами системы полного привода. В версиях Drive и Premium используется классическая внедорожная схема с жестко подключаемой передней осью. Это решение хорошо подходит для тех, кто использует автомобиль преимущественно на бездорожье и любит самостоятельно контролировать поведение автомобиля в тяжелых условиях. В версиях City и City Premium система работает иначе. Здесь передняя ось подключается с помощью многодисковой муфты, а электроника сама определяет условия движения и при необходимости перераспределяет крутящий момент между осями. При этом сохраняется возможность при необходимости полностью жестко заблокировать муфту. Данный вариант полного привода подходит тем, кто использует автомобиль в разных условиях и хочет меньше отвлекаться на контроль работы трансмиссии. А понижающая передача и блокировка Настройки межколесных дифференциалов во всех версиях внедорожника обеспечивают широкие возможности автомобиля на бездорожье.
5: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
6: Криптомания. По ту сторону цифры. Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Психология криптотрейдинга. Графики и цифры, риск-менеджмент и фундаментальный анализ, налоговое и юридическое сопровождение. Все это и не только требует криптотрейдинг, где эмоции, когнитивные искажения и поведенческие паттерны часто становятся причиной неудач, даже если вы обладаете необходимыми знаниями. Психологи отмечают три самых главных аспекта. Прежде всего, умение побороть страх упустить выгоду. Здесь работает совет не поддаваться соблазну погони за краткосрочными трендами и установить четкий режим рабочего и личного времени. Принципиальный момент – ограничение информационного шума и выбор надежных источников информации, чтобы регулярно сверять данные и отсеивать слухи. Второй важный момент – якорное смещение, то есть привязанность к первой полученной информации, влияющей на дальнейшие действия. Тут специалисты рекомендуют заменять субъективные оценки на измеримые критерии и следовать заранее определенным правилам. И, наконец, третий фактор – синдром игрока, когда криптотрейдинг воспринимается как нечто азартное. Эксперты предлагают вести журнал, записывать причины принятия решений, ожидаемый и реальный результат, плюс испытываемые на тот момент чувства. Всегда будет хорошим дополнением и торговый план, когда лучше входить в сделку, когда выгоднее выходить или какой убыток считать допустимым. Управление эмоциями – это навык, который развивается со временем. Успешные трейдеры учатся распознавать психологические ловушки и следовать стратегии, а не импульсам.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
6: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
8: 18:00 в столице.
2: Явка на эфир 100%.
6: ЧЕС. Что это значит?
8: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
2: Мы начинаем наш трехчасовой эфир и напоминаем, что ЧЕС у нас кроссплатформенный. В 19 часов ЧЕС стартует еще и на телеканале. Вы можете нас смотреть, слушать, как вам удобнее. И мы не рассказываем новости, а разбираемся, как они влияют на нашу жизнь и бизнес. Какие темы у нас сегодня запланированы?
8: Ну что ж, у нас явка на

0: Эфир 100%. А к чему мы это? Предварительные итоги выборов в Госдуму. Явка рекордная, больше 59%. В Госдуму проходят 5 партий. Новые люди едва не потеснили КПРФ, а у Единой России конституционное большинство.
1: А что это значит? И вообще в целом чего ждать от Думы нового созыва? Будем разбираться. Цены растут как на дрожжах. Пекари жалуются в ФАС на рост закупочных цен на маргарин. Что вообще происходит? И как в итоге отразится на в цене хлеба на полке магазина?
0: И что будет с качеством, тоже немаловажно, продукции. Чем могут удешевить? Тема эта будет раскрыта в 19

0: или внешне неприглядны.
1: В общем, на презентациях они бегают намного шустрее, чем они добегают до потребителей реальных. Но мы будем выяснять, кто и зачем вообще покупает человекоподобных роботов и когда уже они будут как смартфон в каждом доме.
0: А нужны ли они вообще в каждом доме? Мы хотели у вас спросить, у наших слушателей. Хотели бы себе купить такого человекоподобного помощника? И если да, то какие обязанности вы ему бы доверили?
1: Пишите нам в Telegram и Messenger Max текстовые сообщения и голосовые сообщения. Все самое интересное прозвучит в нашем эфире.
0: А у нас в студии с новостями Артем Самойлов. Артем, какие последние данные из ЦИКа?
2: Да, коллеги, добрый вечер. Есть свежие данные, предварительные пока еще данные. Сколько мандатов кому достанется, прямо сейчас расскажу. Шесть вечера в столице с новостями Артем Самойлов. «Единая Россия» по предварительным данным ЦИК может получить не менее 347 мандатов в Госдуме 9-го созыва. Как следует из обработки, более 97% протоколов. Партия набирает почти 58% по спискам и лидирует в 208 одномандатных округах. КПРФ может получить около 38 мест, ЛДПР 24, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 16. Остальные партии барьер не преодолели. В проект бюджета на 3 года заложена цена нефти в $50 за баррель, как заявил глава Минфина Антон Силуанов. Это консервативный прогноз, который позволит выполнить обязательства при любой конъюнктуре. При более высоких ценах удастся пополнить фонд национального благосостояния. Ранее Владимир Путин назвал такую цену сверхконсервативной, но надежной. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 4%. Как свидетельствуют данные торгов, стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100. WTI упала более чем на 4% до $92. Рынок реагирует на заявление о возможном урегулировании вокруг Ирана. ФАС «Русал» и потребители продолжают прорабатывать формулу ценообразования на алюминий. Как сообщили в антимонопольной службе, новая формула, на которую компания хочет перейти с 1 октября, с ФАС не согласовывалась. Ведомство подчеркивает, формула должна учитывать интересы всех участников рынка. Ранее источники РБК сообщили, что «Русал» предложил новую формулу цены на алюминий.

0: открыли Америку. Для каждого направления свой индикатор. Бабье лето в Москве закончилось, как сообщила ведущая научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Уже завтра в столицу придут дожди, за неделю может выпасть от 30 до 50 миллиметров осадков. Это до 80% месячной нормы. Температура днем будет от плюс 13 до плюс 19, ночами до плюс 4. Несмотря на дожди, погода останется чуть выше нормы. Ну и сразу после небольшой паузы в нашем эфире, в программе «Что это значит?» все подробности прошедших выборов в Госдуму.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
2: Цифра дня. Или какова цена забывчивости?
3: 60% информации забывается уже в течение первого часа после ее получения, выявил немецкий психолог Герман Эббингаус. В случае предпринимателя одна упущенная деталь телефонного разговора может привести к потере клиента.
2: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
1: ЧЕС. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
5: И мы подводим итоги трехдневного голосования, в частности, как прошли выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Официально такие предварительные итоги подвели в Центр избиркоме. Я напомню, что к пятнице уже точно будут окончательные цифры. Пока вот говорим о предварительных. Но, что уже понятно, явка рекордная, это больше 59%. Расклад в Госдуме, в принципе, не изменился. Все те же пять партий, но вот у «Единой России» конституционное большинство. Это дает партии возможность одобрять, в принципе, любые законопроекты.
0: Включая поправки,
5: да,
0: к Конституции,
5: верно.
0: Что немаловажно. Тем не менее, расстановка сил чуть-чуть изменилась. Коммунисты лишились почти трети своих мандатов. У «Справедливой России» потери еще больше. Почти половины своих мест они лишаются. А вот новые люди, напротив, показывают укрепление позиций. Результаты ЛДПР практически на прежнем уровне остаются.
5: У нас в студии специальный корреспондент РБК Владимир Сераухов. Он работал в Центре избиркома и внимательно все эти три дня следил за тем, как выборы проходят. Володя, мы тебя приветствуем. Как оценивают кампанию в самом ЦИКе, что Элла Памфилова говорит? Я вот видела такое ее заявление о том, что это была самая тяжелая и физически, и морально избирательная кампания.
6: Да, действительно, Элла Памфилова охарактеризовала эту кампанию как беспрецедентно экстремальные условия. Это в том числе и атаки на участки, и информационная война. Явка на выборах превысила показатели и 1993 года, и 2016, и 2021 годов. Проголосовать могли более 111 миллионов человек в России и около 1 миллиона 800 тысяч за рубежом, и многие воспользовались этим правом. И в МИД назвали очень высокую явку россиян на выборах за рубежом, а Элла Памфилова назвала ее просто рекордной. Предлагаю послушать, что она сегодня сказала на брифинге в Центре избиркома.
7: О нескольких рекордах я уже говорила. Вот хочу сказать еще об одном. Рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Она уже превысила более 59%. Тем не менее, уважаемые коллеги, хочу кое-что сказать. Для нас это и морально, физически. Она была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике.
0: Володя, как показало себя электронное голосование?
5: Там вообще, по-моему, 90%, да?
6: Да, явка. Да. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова сегодня и цифры АДЭК озвучивала. Там явка действительно превысила 90%. И есть конкретный расклад. «Единая Россия» по итогам ДЭК на выборах

0: с Думы набралось больше 49%, новые люди 15%, КПРФ 12% и ЛДПР 10%. Справедливая Россия, кстати, тоже показатели у нее лучше, чем в обычном голосовании, больше 5%, то есть она барьер этот преодолела.
1: С какими показателями «Единая Россия» идет?
0: У «Единой России» показатели лучше, чем на прошлых выборах. Итоговый результат может составить от 348 до 356 мандатов из 450. И это будет, возможно, крупнейшая фракция «Единой России» за всю историю партии. Предыдущий рекорд, напомню, был в 2016 году, когда она получила 343 места. Но вот сейчас ее показатель больше 57% голосов. И очень много представителей партии сравнивают эти результаты с предыдущими выборами 2021 года. Предлагаю послушать, что на эту тему говорит Владимир Якушев. Якушев – это секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».
2: Серьезное продвижение вперед. То, что касается одномандатных округов, мы взяли 92%. По сравнению с 2021 годом у нас было 88%, поэтому здесь, ну, скажем так, партия не может выигрывать 100%, потому что у нас есть и другие партии, которые сегодня конкурентные, боеспособные, и точно так же на одномандатных округах ведут вполне себе конкурентную кампанию.
3: У «Справедливой России» вообще были риски не пройти 5-процентный порог. Как они оценивают свою избирательную кампанию в этом году?
0: Да, честно говоря, и представители «Справедливой России» удивлены своими результатами, и их конкуренты тоже. Но сегодня на эту тему высказался Руслан Татаринов, заместитель председателя партии. Вот что он сказал.
4: То, как мы работали, на те результаты мы рассчитываем. Безусловно, скажу так, медийное отсутствие последней недели нашего лидера Сергея Михайловича Миронова в некотором роде понизило наш процент, что мы сейчас воспринимаем с удивлением, но и у нас есть уверенность, что наша партия должна присутствовать в министерстве 9-го созыва.
1: Володь, когда ожидать уже окончательных результатов цифр?
0: Окончательные результаты будут известны 25 сентября. Ну, сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что вряд ли будут какие-то сильные корректировки. Тем не менее, продолжают поступать бюллетени из каких-то вот отдаленных территорий в связи с невыгодными погодными условиями и просто большими расстояниями.
3: Володь, тебе спасибо. Наш специальный корреспондент Владимир Сераухов о том, как проходило голосование. Но мы эту тему еще продолжим. Поговорим о том, как изменился состав Государственной Думы и какие решения в ближайшее время придется депутатам принимать. А я напомню, что у нас совсем скоро обсуждение федерального бюджета.
1: Да, кстати, касаемо этой темы выборов, радует то, что электронное голосование пользуется популярностью и показывает...
3: Это удобно. Ну что ж, в России выборы состоялись, а вот дальше к выбору, который стоит перед Дональдом Трампом, применять адские санкции или нет?
5: Чес. Что это значит?
1: Ну, уже в Кремле отреагировали на подписание Дональдом Трампом закона о так называемых адских санкциях. Напомню, в ночь на 19 сентября американский президент это сделал. Политика эта, которая не способствует реанимации отношений России и США и не может привести и к продвижению по мирному урегулированию с Украиной. Именно так охарактеризовал это событие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Ну и по его словам, такую политику США не принимают все торговые партнеры России.
6: Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о полном неприятии такой политики. Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования.
3: К разговору о партнерах, вот Bloomberg пишет, что в Индии несколько испугались американских санкций и уже рассматривают вариант сокращения закупок нефти у России. А где тогда будут покупать? Вот мы будем разбираться с экспертами в 19 часов.
1: Да, ну а сейчас детали этого закона обсудим. Тут важно сразу пояснить. Этот закон, он не вводит автоматически 100% пошлины в отношении стран-покупателей российских энергоресурсов, а дает Трампу такое право. Будет он им пользоваться, не будет, вопрос. вопрос по-прежнему открытый. И речь идет о 5 странах, крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Они прямо не названы в этом законе.
3: Но мы можем предполагать, да, какие эти страны, кроме Индии и Китая.
1: Китай, да, там еще есть ряд кандидатов, это мы тоже сегодня обсудим. Ну, тут еще важно отметить, что в законе есть и санкции в отношении

0: российских оборонных, энергетических и финансовых организаций и так называемого теневого флота России.
1: Вот, Саша, ты сказал о том, что у Трампа есть право принимать санкции или не принимать. Ну, по опыту последних лет мы видим, что Америка иногда и вводит определенные исключения из санкционных списков в своих интересах. И есть уже первые страны, которые как раз попросили, да, стать такими странами-исключениями, выступили против возможных ограничений. Услышат ли их призыв в Вашингтоне, разбиралась Ольга Зуева. Она у нас в студии. Оля, Белый дом не первый раз пугает пошлинами, санкциями и так далее. Кто пугается или не пугается?
2: Ну, во всяком случае, да. Например, Венгрия явно испугалась этой возможности и уже попросила США освободить страну от пошлин и других мер за закупки российских энергоносителей на переходный период. Какой именно период, кстати, не уточняется. И во время этого периода Венгрия просит, чтобы на страну не распространялись штрафные меры. Но здесь особенно интересна реакция крупнейших покупателей российской нефти. Это как раз Китай и Индия, как вы сказали. Именно на них новые полномочия президента США могут оказать самое серьезное влияние. Так, министр торговли и промышленности Индии заявил, что власти изучат американский закон, прежде чем обсуждать этот вопрос. Но вот при этом Bloomberg пишет, что индийские НПЗ, которые в последнее время закупали больше 50% импортной нефти в России, предметно думают уже об альтернативных закупках с ноября. Где Индия сможет взять необходимые объемы нефти, непонятно. Поставки с Ближнего Востока по-прежнему маленькие. Большой надежды на Иран и Венесуэлу тоже нет, отмечает Bloomberg. А российская нефть марки Urals уже стоит для Индии, с учетом доставки, больше $130 за баррель. И, вероятно, Нью-Дели будет ориентироваться на договоренности США с Китаем. Это другой крупнейший покупатель российской нефти, пишет Bloomberg. Или они займут выжидательную позицию, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков.
3: Когда Трамп вводил повышенные импортные пошлины в отношении индийских товаров за то, что они покупают российские энергоносители, они точно так же себя вели. С одной стороны, периодически говорили, что мы не можем отказаться от российских энергоносителей, это крайне важно. А с другой стороны, пытались американцев успокоить и говорить, что мы уже работаем над сокращением закупок российских энергоносителей. В этом плане они пытаются, конечно, потянуть время, пытаются дождаться открытия Армудского пролива. Потому что реальная альтернатива российским поставкам – это все-таки не американская нефть, а скорее ближневосточные поставки. До перекрытия Армудского пролива на российскую нефть приходилось, естественно, меньше половины импорта нефти в Индию. На втором месте был Ирак, на третьем – Саудская Аравия, на четвертом – Объединенные Арабские Эмираты.
2: А вот в МИДе Китая, в свою очередь, заявили, что сотрудничество с другими странами не должно подвергаться вмешательству со стороны третьих лиц.
0: Вот, Оль, важный момент. Мы уже говорили о том, что право на введение санкций дает этот закон, а не обязанность. А насколько вообще велико пространство для маневра здесь?
2: Да, вообще Трамп может применить закон завтра или через год, или не применить вообще. В этой ситуации любой крупный покупатель российской нефти сидит с таким дамокловым мечом над головой в виде 100% пошлин. Однако, несмотря на все ограничения, та же Индия уже заранее подготовилась к вторичным санкциям, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
4: Многие страны уже начали фактически сокращать прямой импорт нефти и нефтепродуктов. Когда одна страна выступает в роли первичного импортера, а затем транзитом через эту страну переэкспортируется нефть и нефтепродукты. И вот, например, агентство Platts в последние месяцы фиксировало сокращение прямых поставок нефти из России в Индию при одновременном росте поставок нефти в Египет. Египет, скорее всего, перепродавал эту нефть сторонним покупателям, в том числе Индии. Китай де-факто находится в состоянии необъявленной холодной войны в США, и поэтому Китай менее опасается вот таких санкций. Между США и Китаем есть определенные торговые разногласия.
2: Ну и, к слову, глава российского Минфина Антон Силуанов сегодня, выступая, заявил, что экономика российская уже накопила иммунитет к адским санкциям США.
1: Вот интересно, индийская экономика и китайская накопили или нет, учитывая, что мы сказали, да, об индийских НПЗ, но и Китай сейчас активно наращивает закупки у России ввиду того, что закупки у Ирана ограничены, и, по всей видимости, все равно вот эти адские санкции создают дополнительную нервозность. Но, что важно, готовится встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Возможно, адские санкции – это элемент такого торга. Да, на эту тему мы порассуждаем с нашими экспертами. В итоге, решится ли Трамп вводить санкции, и если да, то при каких условиях это может произойти.
0: И что будет, если он введет эти санкции, причем в самом жестком своем варианте.
1: Ну а сейчас финансовые советы от Антона Силуанова.
5: ЧЕС. Что это значит?
1: Да, несколько заявлений от главы Минфина. Во-первых, Минфин не планирует менять цену отсечения по бюджетному правилу в $50 за баррель. Она заложена в документе 27.

0: 2007 года. Об этом сообщил РБК глава министерства Антон Силуанов в кулуарах Московского финансового форума.
1: Ну и, собственно, казна в ближайшие 3 года сформирована, исходя из этого показателя. Силуанов пояснил, что цены на энергоресурсы волатильны сейчас, и казна должна быть защищена вот от этой нестабильности, вызванной геополитикой. Фонд национального благосостояния может пополниться на сумму до 1 000 000 000 рублей в этом году. Ну и все зависит от цен на нефть к концу 2026 года, подчеркнул Антон Силуанов.
2: Мы запланировали в проекте бюджет на следующую трехлетку $50 за баррель на все 3 года. Для того, чтобы, в первую очередь, обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним фонд национального благосостояния. Если будут более скромные параметры, соответственно, выполним все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренно консервативных прогнозах цены на нефть. Фонд национального благосостояния к концу года может достигать около 5 триллионов рублей. Это тот, который без средств, предусмотренных на инвестиционные цели. Это уже хороший задел, и мы будем мониторить эту ситуацию дальше, правительство определяться.
0: Ну и на том же финансовом форуме случился спор между Антоном Силуановым и мэром Москвы Сергеем Собяниным, по-разному они посмотрели на то, каким образом лучше управлять бюджетными расходами. Вот по мнению главы Минфина, траты необходимо тщательно, естественно, проверять, отслеживать, а мэр столичный, в свою очередь, посчитал такую стратегию не совсем рабочей. Но за ходом этого спора следил наш коллега Владимир Расулов, он в студии. Володь, какие аргументы та и другая страна приводили?
3: Ну, вообще, стоит сказать о том, что сама дискуссия началась с вопроса главы Минфина Сергею Собянину. Он поинтересовался у градоначальника, как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, а уютно было не только москвичам. Мэр столицы на это ответил, для начала ответил на это тем, что нужно дать больше самостоятельности регионам в деньгах, в условиях сложностей с федеральным бюджетом. Трансферты нужно укрупнить, по его мнению, и сделать менее целевыми. А затем Сергей Собянин предложил давно обсуждаемый вариант, но сам же в итоге его назвал неэффективным.
4: Первое, что просится на ум, когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть, перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Ну, я думаю, что это самое простое и не самое эффективное решение.
3: Но стоит подчеркнуть, что в России действительно немало регионов-доноров. Это те субъекты, которые собирают больше налогов на своей территории, чем получают в виде дотаций из федерального бюджета. И для примера, к таким, помимо Москвы, у нас относятся города федерального значения. Это Санкт-Петербург, кроме того, нефтегазовые и ресурсные центры, например, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также крупные промышленные и экономические центры. Для примера, назовем Подмосковье, Свердловскую и Самарскую области, а также Татарстан и Красноярский край. Но министр Антон Силуанов при этом заявил, что федеральный бюджет на следующий год будет закладываться с дефицитом, его размер составит примерно 2% ВВП. Казну на ближайшую трехлетку он назвал непростой, а сформировали ее, исходя из цены отсечения на нефть в $50 за баррель. И, по словам Антона Силуанова, при формировании бюджета власти исходили из необходимости учитывать возможное снижение стоимости нефти и не создавать дополнительных рисков для госфинансов. Но Сергей Собянин подчеркнул, что такая схема с лишней экономией работает не всегда.
4: Все знают про эту нычку. Президент, правительство, ведомство. И все пытаются оттуда ее, простите, выколупать. И в результате, вместо того, чтобы направить эти деньги на инвестиции, действительно тогда денег будет и претензий к Минфину нет. Эти ресурсы порой используются для наращивания социальных обязательств в конечном итоге. И в результате вы получаете, когда начинаются сложные времена, дефицит бюджета. Со стороны это выглядит так. Вы стараетесь, экономите, бабах, что-нибудь какое-нибудь, простите, пособие увеличили, и ни денег нет, и обязательства возникли на долгие годы вперед.
3: Антон Силуанов в ответ оказался непреклонным. Он сослался Сергею Собянину на профессиональный опыт и заявил, что у каждого финансиста должна быть такая нычка.
0: Вообще, мне кажется, что, в принципе, это базовая финансовая грамотность у каждого, цитируя Антона Силуанова, должна быть нычка на всякий случай. Володя, тебе спасибо. Владимир Расулов рассказывал о том, как прошел финансовый форум. Ну что, какой вывод из этой темы? Что? Вопрос с переносом столицы можно закрыть. Да, Москва остается столицей.

0: что бюджет формировался не просто, но обсуждался задорно.
1: Это ЧЕС, в студии Анна Заброда и Александр Ляпин.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе

0: делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Человек, который начинает исключительно с мыслью разбогатеть, не преуспеет. У вас должны быть более масштабные амбиции. Нет ничего более презренного и жалкого, чем человек, который посвящает все часы бодрствования зарабатыванию денег ради самих денег. Джон Рокфеллер.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
5: В апреле очень тихо. В 2-2,5 раза в элитном жилье увеличились кадастровые стоимости. И все так проснулись. Квартира на Патриарших прудах 110 метров стала иметь кадастровую стоимость 320 миллионов рублей. Внимание! При сделке-то налог на роскошь вы готовы пройти 2%? 6 миллионов 800 каждый год за то, что жить в той квартире, которую вы уже оплатили. Это увеличило резко предложение на вторичном рынке. А для покупателя, который понимает, что придя в новый проект, он 100% уже попадает при покупке 3 миллиона рублей за метр, что у него должно быть, это уже заложено, что у него будет налог на роскошь 2%. Такое дорогое удовольствие пожить. А далее он начинает сейчас искать на вторичном рынке, какая кадастровая стоимость. Сразу же, если кадастровая стоимость уже сейчас превышает 300 миллионов, ну так люди начинают еще более осторожно относиться. Поэтому спрос как раз к вторичной недвижимости домов до 2015 года, у которых не так сильно выросла кадастровая стоимость, реально вырос.
2: Управляющий партнер Сисигар Ирина Жарова-Райт в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый вторник в 16:10.

0: 18:30 в Москве. Вы слушаете радио РБК.
1: Час. Что это значит?
2: Сейчас поговорим о тяжелом ударе, который был нанесен канцлеру Мерцу. Во всяком случае, сам он так охарактеризовал итоги, можно сказать, исторического провала ХДС на выборах в Мекленбурге, Переднем Померании. Вот впервые в истории правящая партия не войдет в земельный парламент. А кто займет их место?
0: И мне что?
2: Кажется, тут никакой интриги.
0: Да? Мерцу капут, получается, да? Ну и более детально обсудим, что андроидные роботы не доходят до потребителей. В 2025 году в мире было продано всего 7 тысяч таких роботов. Хотя вот на видеороликах, на различных выставках мы видим, как они бегают, прыгают, вытворяют много чего еще. И все-таки человекоподобные роботы – это просто хайп или рынок в стадии тестирования, будем выяснять. Ну, а у нас уже в студии с новостями Артем Самойлов.
3: Добрый вечер. Параметры бюджета по дефициту и цене отсечения нефти согласуются с июльским прогнозом ЦБ и вряд ли повлияют на траекторию ключевой ставки в октябре. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, показатели не сильно отличаются от предпосылок июльского заседания. На предстоящих заседаниях ЦБ будет оценивать устойчивую инфляцию. Ранее Минфин сообщил, что дефицит бюджета в этом году может составить до 3% ВВП, а цена отсечения нефти – $50 за баррель. США намерены продолжать усилия по урегулированию украинского конфликта, как заявил вице-президент Джей Ди Венс. Вашингтон считает его преодоление вопросом времени. Он подтвердил, что Трамп планирует встретиться с Зеленским на этой неделе, завтра или послезавтра. Евросоюз близок к исключению Алишера Усманова из санкционного списка, как сообщает Евроньюс со ссылкой на дипломатов. Решение принято по запросу Франции. По данным Рейтер, послы ЕС договорились снять санкции при условии, что ни одно правительство не будет возражать. Также обсуждается исключение Михаила Фридмана. Шаг стал частью пакетного соглашения о продлении санкций против тысяч других российских лиц и организаций на 3 года. В Великобритании из-за второго за месяц технического сбоя отменили почти 200 авиарейсов. Больше всего пострадали пассажиры EasyJet. Отменено 47 рейсов, у British Airways 11. Сбой произошел в диспетчерском центре в Престуике. Позже его устранили. Авиакомпании требуют реформы отставки главы Национальной службы воздушного движения. 8 сентября аналогичный сбой привел к отмене более 2000 рейсов. Центральную Россию ждут дожди и ливни. Завтра тепло и небольшие дожди до плюс 19. В среду дожди усилятся. В четверг похолодает до плюс 15. Однако к выходным снова потеплеет до плюс 22. Это были новости далее на радио РБК в программе ЧЕС. Все подробности провала правящей партии Германии на местных выборах.
0: Да, действительно, Германия сегодня проснулась, по сути, с такими двумя политическими полюсами. На выборах в земельный парламент в Берлине победили левые, на северо-востоке – националисты. Что это значит для партии Мерца, разберемся прямо сейчас.
1: Час. Что это значит?
2: И сделаем мы это с нашим обозревателем Яном Мелкумом. Он уже в студии. Ян Янович, приветствую.
4: Добрый день.
2: Катастрофа, провал, удар, разные определения происходящему встречаются, и некоторые СМИ уже задаются вопросом, а что, Мерцу теперь конец? Давайте и мы зададимся, да, что все это значит для политического будущего канцлера.
4: Ну, Мерц сам сказал, что это катастрофа, хотя при этом тут же сказал, что я собираюсь доработать свой срок до конца. Напомню, что выборы следующие федеральные в Германии весной 29-го года, так что почти 3 года до этого времени. Ну, прежде чем говорить про катастрофу, любым СМИ свойственно в какой-нибудь степени преувеличивать то, что происходит, потому что иначе какой же интерес. Но все-таки давайте поставим это в некоторую, так сказать, разумную перспективу. Население Федеративной Республики Германии 83 с небольшим миллиона человек. Среди них избирателей 60,5 миллионов. Население земли Мекленбург-Форпоммерн, то есть Мекленбург, Переднее Померание, это 1,5 миллиона.
0: Где, собственно, и победили где националисты. Победили.
4: Ну, да. Они не победили, они получили 38%. Они, до этого, собственно говоря, 2 недели назад, они получили 48%. Это тоже не абсолютное большинство в Саксонии-Анхальт. Саксен-Анхальт. Там население 2 миллиона человек, избиратели 1,7. Ну, то есть, попросту говоря, и та, и другая земля, это примерно как совокупное население. Есть

0: Синева, Бирюлева и Орехова-Борисова. Вот так вот приблизительно. А, при том, что население Германии, как я уже сказал, 83 миллиона с лишним миллиона человек. Поэтому называть это катастрофой, да, это, конечно, можно для обострения, так сказать, ситуации, но если говорить в целом, то это, конечно, не катастрофа, это просто победа крайне правой партии с очень, так сказать, ну, повесткой, которую многие сравнивают с гитлеровской повесткой, которые всячески пытаются отмыться и сказать, мы не собираемся проводить национальных чисток и этнических погромов, мы просто не хотим много иммигрантов. Но это две земли, в которых живут в основном очень пожилые, это две сельскохозяйственные земли, в которых живут очень пожилые люди, которые вспоминают свою молодость 60-е и 70-е годы, потому что молодежь оттуда уезжает, поскольку с работой там не очень хорошо, и с доходами там тоже не очень хорошо, и напомню, что обе земли входили в состав Восточной Германии, которая до сих пор, через 35 лет после объединения, ощущает себя несколько ущемленными людьми и людьми второго сорта по сравнению с западными немцами.
1: Ян Янович, ну, в общем-то, тут можно, наверное, вы сказали про численность населения этих земель и, в принципе, Германии, но если говорить о тенденции, то вот популярность АДГ, она постепенно все равно растет.
0: Вот даже с 15 сентября АДГ получает 28% от общего числа опрошенных, это общенациональный опрос. ХДС, ХСС получает 19%, зеленые 14%, социал-демократы 14%.
2: Ян Ильич, ну, получается, что вот этот результат в этих землях нельзя называть какой-то флуктуацией или случайностью?
0: Нельзя называть флуктуацией и случайностью, но в этом смысле и очень характерно, что в Берлине ХДС получила гораздо... Ну, в Саксонии и в Мекленбурге они вообще не прошли в парламент, потому что набрали меньше 5%. Это самый низкий результат с 50% вообще за всю историю ХДС, ХСС. Но в Берлине главным победителем стала Die Linke. Это

0: по-другому, но, по сути, это была коммунистическая партия ГДР. То есть мы видим, что есть справа и слева есть подъем популярности людей, которые обещают очень многое, потому что, например, Делинке предлагает национализировать все, весь жилищный сектор в Берлине после того, как они, если они станут губернаторами, правителями города, по крайней мере, все то, что принадлежит корпоративному сектору.
1: Ян Янович, если о перспективах вот, в федеральной парламент говорит, да, в 29-м году выборы будут, вы уже сказали об этом.
0: Да.
1: Какие там шансы у АДГ? Ну, они, очевидно, себе путь туда пробивают.
0: Они пытаются пробить себе туда путь, но даже в этих двух землях ни та, ни другая не могут, ни в той, ни в другой они не могут формировать правительство, потому что у них меньше половины, а все основные партии Германии, собственно, не все основные, а все поголовно, говорят о том, что у них Брандмауэр, они не сотрудничают с неофашистами. И в этом смысле, кто станет править и Саксен Анхальт и Мекленбург-Форпоммерн, это большой вопрос. Скорее всего, там будут некие коалиционные правительства, которые будут состоять из социал-демократов, зеленых, Die Linke и кого-то еще.
2: Если, допустим, для Мерца это действительно финал, кто может быть потенциальным кандидатом в канцлеры, если коротко?
0: Коротко называют двух консервативных премьеров из федеральных земель, из Северного Рейна-Вестфалии и из Баварии. Но очень большой вопрос, действительно ли это будет, потому что шесть основных премьеров, которые относятся к ХДС-ХСС, поддержали Мерца и сказали, что ни в коем случае нельзя прекращать реформы, нужно просто сделать их более понятными для избирателей, более привлекательными. Мерц относится к этому очень серьезно и говорит, что это моя ответственность, я проведу эту ответственность до конца своего срока по мере возможностей. Хотя ничего не исключено, если будут дальше победы АФД в других землях.
1: Ян Янович, вам спасибо. Наш обозреватель Ян Мелкумов, ну, подводя итог выборов в Германии, понятно, что все это пока в отдельных землях, и это не федеральные выборы, но, тем не менее, есть определенная тенденция. Да, и если говорить об АДГ, у них амбиции, очевидно, достаточно большие, уже заявляют, вот видя такой свой результат, о том, что они обсуждают готовы США и России экономические вопросы, в том числе даже возобновление покупок газа у России.
2: Ну вот националисты, крайне правые, идут в парламент немецкий, это очевидно, а вот буквально через пару мгновений обсудим, почему андроидные роботы не доходят до потребителей.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Цифра дня.
5: Или какова цена забывчивости?
6: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
7: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
8: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
8: Что это значит?
2: Ну что про тему роботов, гуманоидов мы вас спрашивали, вот мы до нее добрались. Сейчас будем разбираться, почему за прошлый год в мире продали всего 7 тысяч роботов-гуманоидов. Ну, для сравнения, всего в мире функционирует больше 4 миллионов роботов. Каждый год их число растет примерно на 500 000. Вот эти данные приводит Reuters со ссылкой на Международную федерацию робототехники.
1: При этом есть и другие данные. В

0: В частности, прогноз от Банка Америки, что по итогам текущего года число проданных роботов может вырасти, именно гуманоидов, до 90 тысяч, а к 30-му году уже даже больше, чем до миллиона. Чем объясняется такой оптимизм? Есть ли спрос на антропоморфных роботов, или это желание производителей их продавать? Да? Кому вообще нужны роботы в виде человека, где они уже активно используются? Разбиралась Яна Ритунская, она с нами в студии. Ян, если смотреть на цифры вот в 7 тысяч, то ощущение складывается, что пока они не очень-то востребованы.
1: Ну, производители роботов и сами признают, что пока у гуманоидов просто нет нужного рынка сбыта, он еще, по сути, формируется. Потенциально они могут быть полезны практически в любой работе, которую прямо сейчас делает человек. Это и промышленность, и сервис, и медицина, и ритейл, подать, принести, где-то что-то посмотреть, что-то сделать. Но пока не для каждой сферы они технологически готовы. Надо сказать, что вот эти скромные цифры продаж аналитики объясняют тем, что пока просто никто не покупает роботов, чтобы с ними работать. Их покупают, чтобы изучать. То есть производство, лаборатории покупают себе этих роботов, тестируют у себя на линиях, и дальше уже принимают решение о том, нужно ли увеличивать заказ. Ну и вот как, опять же, Банк оф Америка говорит и анализирует, видимо, как раз прошлый год, 25-й, стал годом такого анализа, а уже по итогам 26-го серьезно вырастут продажи. То есть позитивный такой взгляд, что где-то они найдут свое применение. Ну, в России роботы неплохо работают на данный момент в маркетинге. Это практически единственная, наверное, отрасль, которая их использует.
0: Что, но каким образом?
1: Не как копирайтеры, не как люди, которые что-то пишут или создают, а именно как элемент развлечения. И вот именно эта сфера больше других в России развита.
2: Яна, вот я читаю сейчас, что, что входит в официальное определение робот-гуманоида, это немаловажно. Это робот с человекоподобным внешним видом, способный автономно работать в среде, предназначенной для людей. И важно, что наличие ног не является обязательным условием. А для чего вообще делать робота тогда гуманоидным?
1: Ну, со стороны может показаться, что для развлечения, но есть и практическая цель. Если роботов планируют внедрить в человеческую среду, то от гуманоидного вида, ну, получается просто не уйти, так говорится владелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
3: Человекоподобные роботы созданы для того, чтобы быть в тех местах, где может человек ступени, да, по ступеням подниматься, там, открывать двери. Все сделано под человека. Вот есть компания китайская, которая делает только нижнюю часть робота. Ноги и все. И он ходит ногами, да, но он все равно начинают они приделывать ему руки, потому что, чтобы открывать дверь, ему нужна рука. И в итоге получается, что нужен все равно человекоподобный робот-гуманоид. Поэтому, знаете, здесь такой философский вопрос, почему так? Может быть, голову убрать, без головы будет, да? Ну, не эстетично.
1: Ну и причем в Китае уже пошли дальше, там представили роботов, которые обладают мимикой и жестами. И они со стороны, надо сказать, похожи на фарфоровых кукол, очень красивые. Ну и назначение у них быть компаньонами, быть собеседниками для человека, работают на базе нейросетей.
0: У нас тоже на форумах, я помню, на питерском и на восточном экономическом...
2: Показывают роботов, да.
0: Да, показывают таких роботов. Ну, честно говоря, пока меня, во всяком случае, даже не то, что не впечатляют, они немножко пугают, потому что мимика у них далека от человеческой. Яна, что касается производителей, да, мы знаем, что Китай и Штаты, судя по статистике, производят этих роботов, но у них немножко разные направления, да, цели, с которыми и задачи, с которыми они работают. А вот у России тоже есть несколько компаний, производят, которые производят роботов человекоподобных. Какой вклад вот в эту поставку из 7 тысяч роботов вносит Россия?
1: Практически нулевой, очень незначительная доля среди поставщиков роботов-гуманоидов, потому что пока нет спроса на такие услуги со стороны ни российских компаний, ни кого-либо еще, судя по всему. Но при этом в России, как вот говорят сами руководители компаний по производству роботов, пока подход такой, что сначала смотрят на отрасль, понимают, где реально она будет востребована, и только потом начинают инвестиции. Например, в Китае совершенно иная ситуация. Там государство финансирует как производство, так и стимулирует спрос на гуманоидов. При этом настолько это стало активно происходить, что там даже задумались, а не пора ли как-то свернуть несколько вот это усердие. На примере компании Unit 3 Robotics их производство такое довольно масштабное, напоминает даже фильм с Уиллом Смитом в главной роли. Спустя один день после IPO там был рост на 460% акций этой компании. Но месяц прошел, и падение пришло больше, чем на 40%. Теперь, как пишет Рейтер, китайские власти задумались о регулировании в этой среде и даже сдерживают поток IPO других компаний, чтобы как раз не разгонять вот этот пузырь. Но по некоторым данным, опять же, которые приводит Рейтер, оборонное ведомство Китая даже уже проводит закупки разработки таких роботов, используют их, чтобы развертывать в боевых условиях. Но, как говорят мои собеседники, пока восстание роботов нам не грозит, как и их масштаб.

0: Применение.
1: Да, нам грозит восстание искусственного интеллекта, но по мотивам наших предыдущих эфиров. Продолжай, пожалуйста.
0: Ну да, роботы тоже не сразу научились ходить, и в ближайшие лет 10 скорее, например, человек все-таки в бою победит робота, так считают сами производители.
2: Спасибо. О том, как живет рынок андроидных роботов, нам рассказывала Яна Ритунская. Ну, пока не очень они продаются. Ну, будем еще сегодня выяснять причины, по которым это может происходить. Действительно, пока конкретное, конечное применение, наверное, еще не развито. Все-таки покупают.
1: И мы призываем вас писать нам сообщение в Телеграме, отвечать на вопрос, приобрели бы вы себе домой такого человекоподобного робота? Если да, то какие бы задачи хотели ему делегировать, а какие бы точно не стали?
2: Ну, а буквально сейчас уже, мне кажется, повод и время поговорить о новогодних праздниках. Будем узнавать, какие регионы вошли в топ самых популярных бюджетных направлений для отдыха на Новый год.
3: Час. Что это значит?
2: Вот оказалось, что в топе Тверь, Вологда и Кисловодск. Узнаем, может быть, какие еще регионы пишут об этом РИА Новости. Ссылаются они на данные сервиса онлайн-бронирования «Островок».
1: По всей видимости, этот интерес россиян к этим городам связан как раз со стоимостью. Вот Тверь – это самый дешевый вариант по размещению. Средняя стоимость ночи в отелях чуть более 5000 рублей. Вологда подороже – 5700, а Кисловодск – 5900.
2: Ну, в принципе, все
1: это укладывается в достаточно такие приемлемые цифры, учитывая, что мы все-таки говорим о новогодних праздниках, когда спрос колоссальный.
2: Ну, там есть и другие направления. Ожидаемо, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. Кроме этого, Суздаль, куда без него.
1: Но классика.
2: Еще Нижний Новгород и Ярославль.
1: У нас в студии Лиза Майнгарт, которая попыталась забронировать сегодня себе отдых на новогодние праздники. Лиза, получилось у тебя или нет? Ну, вот мы с Сашей предположение сделали, да, почему именно эти города, на цену люди ориентируются. Что еще?
4: Доступность и транспортная близость – это самое очевидное. Большая часть туристов посчитала, что лететь в этом году куда-то будет слишком дорого, и гораздо бюджетнее обойдется поездка на личном автомобиле. Потом у нас уже несколько лет на подъеме тренд на русскость. Все хотят наделать красивых фотографий в этой исконной русской обстановке со старинными усадьбами, баранками, самоварами, ну и, конечно же, параллельно понаслаждаться архитектурой и историческими местами. На рост спроса поездок в ту же Вологду также существенно повлияло то, что этот город выбрали новогодней столицей России в этом году. Ну, на этом фоне, соответственно, количество броней увеличилось на 42% в годовом выражении. Это данные от аналитиков. Плюс Вологда, и как в целом и все остальные другие города, это некие тоже перевалочные пункты между дальнейшими путешествиями. Конкретно с Вологды это такой промежуточный путь до Великого Устюга. Если вы едете посмотреть на Деда Мороза всей семьей из Москвы или Санкт-Петербурга, оттуда почти 80% отдыхающих, вам придется сделать остановку. Об этом рассказал местный гид Алексей Красиков.
5: Примерно 80% приходится на Москву и Петербург и примерно 20% на другие города России. Прежде всего, соседние с нами регионы – это Ярославская область, Костромская, Тверская. Последние годы достаточно много туристов на Новый год из Нижнего Новгорода. То есть те регионы, с которыми хорошая автомобильная доступность. Плюс еще один очень важный фактор для Вологды – это соседство с Великим Устюгом. Из Москвы или Петербурга доехать на машине до Великого Устюга без остановки, такой серьезной остановки с ночевкой, достаточно сложно. Естественно, большинство путешественников Великий Устюг – это путешественники с детьми, и такое расстояние преодолеть без остановки нельзя, поэтому люди останавливаются на ночь, а иногда и на две ночи.
4: В целом сейчас еще есть время, Аня, ты как раз меня спрашивала в самом начале, забронировать что-то себе до середины октября. Дальше либо уже космические цены, либо раскупают все билеты, бронируют все номера, и почти вариантов не остается.
1: А вот если мы говорим о таких самых супер таких популярных направлениях, это либо какие-то горнолыжные курорты, либо Суздаль, да, вот то, что прямо ассоциируется с Новым годом, за какой период лучше начинать бронировать, чтобы более-менее нормальные варианты остались по цене?
4: Вот прямо сейчас. Наверное, у нас уже
1: не
4: несколько...
1: поздно?
4: Нет, не поздно. Это самое оно. Вот весь сентябрь как раз пришлось на бронирование всех этих направлений, неважно, горнолыжный это курорт или просто вот такая поездка с семьей в ближайший город. Вот. Длина бронирования в среднем, как мне рассказали турагенты, это 5-6 дней. За это время, в целом, мы вот говорили опять о бюджетных поездках, реально уложиться в сумму до 150 тысяч рублей на всю семью, если это мы говорим о поездках в старинные города. Ну, на горнолыжные курорты, конечно, нужно будет выложить сумму гораздо внушительнее. Минимум от 250 тысяч рублей за семью из 3 человек. Неожиданно относительно бюджетным, скажем так, направлением стал Дальний Восток. Видимо, слишком

0: Мало отважных лететь из Москвы столько километров, ну и поэтому он показал такие цифры. Как раз для горнолыжного отдыха, помимо Шерегеша, Розы Хутор, Донбай и прочих, россияне в этом году выбирают Сахалин. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
1: У нас основная, главная беда, да, что рейсы очень дорогие. Я думаю, что где-то вот к октябрю, то есть вот уже будет просто очень сложно что-то покупать, потому что будет дорого. Но сейчас раскладывают буквально последние билеты. Я думаю, что в октябре уже, то есть в конце мы увидим стоп продаж по морским праздникам просто из-за того, что цены выше небеса. Есть хорошие цены.

0: и туры по трассе Якутск-Магадан, та самая знаменитая Калмыцкая дорога.
1: Отдельной популярностью пользуется Мурманск. Туда едут ради северного сияния и русской кухни. Арктический туризм в топах, как мы видим, уже который год.
2: Ой, я там в июле была, там прекрасно, очень рекомендую. Лиза, спасибо тебе большое, наш туристический гид Лиза Майнгарт. В общем, если вы еще не планировали свои новогодние праздники, то самое время сейчас об этом подумать, куда отправиться. Места еще есть.
3: Час. Что это значит?
4: Мы продолжаем. Уже успели обсудить в этом часе адские санкции Трампа и как реагируют страны на это.
2: Общем... Уже есть сообщение Блумберга о том, что Индия ищет альтернативные варианты поставок. Ну, есть ощущение, что вариантов-то не так много, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Мы в 19 часов будем говорить с экспертом, насколько реальна вот эта угроза адских санкций от США. Решится ли Трамп их вводить? И будут ли Китай и Индия, в частности, закупать меньше российской нефти? Выборы — это одна из главных тем последних трех дней, и сегодня, конечно же, тоже. Итоги в Госдуму голосования. Явка рекордная, больше 59%. У «Единой России» конституционное большинство. Будем разбираться, что это значит.
3: Кинопортфель.
5: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
6: Личность партнера.

0: Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение, но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качества и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: В Москве находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь Вознесения в Коломенском, первый каменный шатровый храм на Руси, ансамбль Новодевичьего монастыря и, конечно, Кремль с Красной площадью.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
2: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Бёрбери. В начале 2019 года британский дом моды Бёрбери решил громко заявить о себе в Китае. Специально к местному Новому году подготовили масштабную рекламную кампанию. Центральная тема – традиционные ценности на примере классического семейного портрета. В фотосессии участвовали кинозвезды Поднебесной. Стильно, дорого, богато. Но праздничный релиз обернулся грандиозным скандалом. Китайский Новый год – главное семейное торжество, счастливое и веселое время ярких эмоций. Однако европейские дизайнеры выполнили съемку в подчеркнуто холодных серых тонах. Бледные угрюмые модели позировали без намека на улыбку. В соцсетях фотографии назвали постером к азиатскому фильму ужасов, а настроение кадра сравнили с похоронами. Так, вместо ажиотажа премиальная марка получила сокрушительный удар по репутации. Всего за один день акции Бёрбери на бирже рухнули почти на 5%. Инвесторы испугались потери ключевого рынка. Менеджерам пришлось немедленно удалять снимки из интернета. Этот провал показал. В современной бизнес-стратегии эстетика бренда должна уступать место культурным кодам той аудитории, которая приносит компании основную прибыль.
3: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19:00 в столице.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: В студии Анна Заброда, Александр Ляпин. Мы прошли вместе с вами первый плотный информационный час. Картину дня обрисовали. Теперь давайте уже по порядку разбираться, как эти события влияют на нас. Выбор сделан явка рекордная. Как прошло трехдневное голосование в стране и какой будет дума нового созыва. Остаются все 5 партий, которые и были у «Единой России», конституционное большинство. Как это повлияет на подготовку и принятие законопроектов?
1: Кроме того, Индия испугалась, похоже, адских санкций США. Bloomberg вот пишет, что страна допускает сокращение закупок нефти у России, но где тогда будут покупать? И не рано ли испугались? Закон-то принят, но у Трампа есть право эти ограничения не вводить. И при каких условиях все-таки он может это сделать? И как это повлияет на мировые рынки энергоресурсов, тоже будем выяснять.
2: Да, при том, что Трамп говорит о том, что не хватает дизеля в Америке, что с этим делать? И тут же такие адские санкции. Битва не искусственного интеллекта, а тех, кто его создает. В России стартовал отбор на Всероссийскую олимпиаду для школьников по ИИ. Попробуем решить вместе с Александром Ляпиным, нашим экспертом персональным по искусственному интеллекту, несколько таких олимпиадных задач и порассуждаем, насколько школы и учителя готовы, извините за такой каламбур, готовить детей, которые буквально родились с искусственным интеллектом в руках.

0: Остатки средств заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 22 или 23 сентября. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории, как заявил премьер Петер Мадьяр. Меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. В Евросоюзе обеспокоены ослаблением позиции канцлера Германии Мерца после провала в ХДС на земельных выборах. Как сообщает Евроэктив со ссылкой на дипломатов, это может осложнить согласование долгосрочного бюджета ЕС. Германия возглавляет группу из 6 стран, требующих сократить расходы. Дипломаты опасаются, что Мерц не сможет уступить из-за давления ультраправых. Футболиста Мохаммеда Салаха лишили водительских прав в Англии на 6 месяцев за превышение скорости. Как сообщает BBC, его Rolls-Royce попал на камеру 27 марта. Спортсмен ехал 58 км в час при ограничении 48. Салах не ответил на уведомление полиции. Суд оштрафовал его на 1044 фунта. Нарушение произошло вскоре после объявления об уходе из Ливерпуля. Ну а через несколько минут в программе «Что это значит?» предварительные итоги выборов в Госдуму.
1: Реклама. Внедорожник должен уметь съехать с асфальта. Но проводить на бездорожье все время совсем не обязательно. Герой нового цикла программы «Как тест-драйв» – «Тэнк 300». Рамная конструкция и внедорожные возможности здесь сочетаются с комфортным салоном и современными решениями. Изучаем дизайн, технические характеристики, надежность и возможности автомобиля. Не пропустите программу «Как тест-драйв» на радио РБК и откройте для себя внедорожник «Тэнк 300». Спонсор программы ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Час. Что это значит?
0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
4: И снова сейчас к теме выборов. Это одна из главных тем за последние 3 дня. Сегодня уже даже 4-й. И «Единая Россия» по предварительным данным Центра избиркома получает рекордное за всю историю участия в выборах количество мандатов.
0: Да, партия может занять 355 из 450 мест в Госдуме. В прошлом созыве было, напомню, 310 мест. Ну, если по процентам набрала партия 57,97% по партийным спискам и победила в 208 из 225 одномандатных округов.
4: Если говорить о партиях, которые прошли в новый созыв, здесь ничего не поменялось, это все те же партии, которые были и в предыдущем, но вот расстановка сил в парламенте достаточно заметно изменилась. Например, КПРФ лишилась почти треть своих мандатов, а новые люди, напротив, показали укрепление позиций. Результаты ЛДПР практически без изменений. Вот «Справедливая Россия» потеряла около половины мест и даже балансировала на грани непрохождения 5-процентного барьера.
0: В какой-то момент это была главная интрига, мне кажется, пройдут, не пройдут.
4: Даже я видела уже сообщения аналитиков днем в районе 13, может быть, часов о том, что, по всей видимости, не преодолевает 5-процентный барьер, но, по последним данным, чуть больше порога у «Справедливой России» 5,13%.
5: Вот что можно сказать о явке, тоже немаловажный показатель. Есть предварительные данные ЦИК, явка составила около 57%. Это, кстати, максимальный показатель на выборы в Госдуму за последние 15 лет. С 2011 года тогда явка превысила 60%.
4: Ну, о чем все это говорит? У нас в студии политолог Константин Калачев. Константин, мы вас приветствуем. Вот рекордная явка, да, вопреки прогнозам, то есть там у

0: Объема было, по-моему, 51-53%. Что поспособствовало такой активизации электората, на ваш взгляд?
1: Видимо, все это говорит о том, что за последние 5 лет население еще больше сплотилось вокруг власти, еще больше полюбило эту власть. Ну, собственно говоря, о чем еще можно говорить, такое голосование?
0: Ну, например, что 3 дня дистанционное голосование набирает популярность, это удобно?
1: Безусловно, да. 3 дня и дистанционное голосование, конечно, сыграли роль. Очевидно совершенно, что это то, что работает на повышение явки. Но самое главное, мне кажется, это слом шаблона о том, что наше общество апатичное, атомизированное, и что главный форум протестного поведения у нас является абсентеизм, то есть отказ от участия в выборах. Протестное поведение у нас по-прежнему присутствует, и оно отражается в том числе на голосовании, хотя большинство голосует за партию власти. То есть сошлось два запроса. Первый запрос на поддержку нынешнего курса, поддержку власти, запрос на стабильность, второй запрос на перемены. То есть кто-то шел голосовать, надеясь, что его голос что-то значит, и хотел послать месседж власти, ну, например, по поводу прекращения военных действий. В Москве, кстати, в ряде кругов кандидаты «Яблоко» получили 2-е места. Это о чем-то говорит, да? А кто-то шел для того, чтобы поддержать партию президента. Я думаю, что внешнее давление на Россию тоже сыграло, безусловно, роль мобилизующая. Ну, а 3-дневное голосование и возможность проголосовать дистанционно, конечно, и, безусловно, влияет на явку. Это капитан очевидности.
2: Константин, ну, все, как говорится, относительно. Кто-то скажет, что вот эти там 57-59% это много, кто-то скажет, что мало. Вот остальные 41-43%, они, получается, не сплотились?
1: Ну, слушайте, у нас на самом деле есть проблема доверия к выборам. Есть серьезная проблема, связанная с тем, что выборы воспринимаются как инструмент консервации, а не как инструмент перемен. И многие просто не верят в то, что выборы могут что-то менять. Они остаются дома. Это очевидно, у нас всегда торжествует большинство, меньшинство остаются дома, предполагая, что голос большинства
0: будет услышан. Даже оставаясь дома, можно было, в принципе, дистанционно проголосовать.
1: Понимаете,
0: да.
1: Голос большинства будет услышан, вот, а голос меньшинства слышен не всегда. В этом, да, серьезная есть проблема. Наши выборы отражают волю большинства, в этом вопросов нет. Но меньшинство считает себя не представленным, но при этом не находит за кого проголосовать. То есть в данном случае это еще и проблема.
0: Но смотрите, спектра. С другой стороны, вот, например, у новых людей, да, у них так рейтинг подрос, особенно так, существенно, мне кажется, за последние полгода. Вот какой портрет, например, голосующего за новых людей?
1: Слушайте, у них рейтинг вообще очень хорошо подрос в начале лета, до тех пор, пока не зарегистрировали «Яблоко». Как только зарегистрировали «Яблоко», рейтинг новых людей пошел вниз. Потом «Яблоко» сняли, рейтинг новых людей чуть восстановился, частично, но не восстановился полностью. То есть вообще новые люди могли претендовать на 3-е, 2-е место, с моей точки зрения. А портрет избирателя, мне кажется, можно легко понять, если мы вспомним, что в дистанционном электронном голосовании новые люди заняли 2-е место.
2: То есть это молодежь?
1: То есть получается, что это молодежь, это люди с гаджетами, это те, кто привык делать все быстро и комфортно, а те, кто живет онлайн, те, для кого голосование на участке – это чересчур, а проголосовать через ДЭК – эти люди готовы. То есть это, видимо, в основном молодежь, городская молодежь.
0: Мне кажется, что новые люди – это, кстати, та партия, которая активно работает с блогерами, когда проходят какие-то круглые столы.
1: Активнее других точно, да.
0: Они,
1: на самом деле, подтянули блогеров, инфлюенсеров, экспертов. В этом смысле они, конечно, молодцы. Но есть проблема. Проблема партийно-политической мобилизации. Понимаете, их электорат не самый дисциплинированный. Если у коммунистов приходят все, те, кто допускает возможность голосовать за КПРФ, то у новых людей это не так. Это не так. А ИДЭК, как вы знаете, был не во всех регионах. Если бы ИДЭК был во всех регионах, то новые люди получили бы больше.
2: Константин, а у «Справедливой России» почему такой результат? Блогеров не подтянули?
1: Нет, потому что у них вообще кризис. Кризис жанра, кризис позиционирования, имиджевого, программного, кризис лидерства. Они начинали когда-то как прогрессивная социал-демократическая, социалистическая партия, которая входила в европейский союз левых партий, который входил в Социнтерн. Вспомните, Миронов в 2011 году ходил с белой ленточкой и выступал на митинге на Болотной. Потом их бросил в другую сторону, в сторону турбопатриотизма. Миронов с кувалдой, Миронов друг Пригожина, предателя и бунтовщика. Я думаю, что это проблема позиционирования. То есть,
0: да, когда есть неопределенность у самой партии, то что говорить надо об избирателях, которые не понимают,
1: повестку социальной справедливости,
0: за что им голосовать. Константин, вот буквально коротко, да, у Единой России конституционное большинство, так уже у нас было в 2007-2016 годах. Понятно, что

0: это дает право там, вносить изменения в Конституцию. Но значит ли это, что вот решение большинства депутатов ЕР будет достаточно для каких бы то ни было изменений в основной закон?
1: А вы думаете, что если нужны будут такие изменения, остальные откажутся? У нас в Думе очень часто голосуют солидарно. Другой вопрос, что это результат разменов. Есть пакетное голосование, новые люди поддерживают законопроекты «Единой России» в обмен на то, что «Единая Россия» поддерживает законопроекты новых людей. Я вообще не вижу никакой проблемы в том, что у «Единой России» конституционное большинство. Кстати, она действительно расширила свое представительство, но что принципиально поменялось? Взяли, кстати, больше округов. Это вот, да, планировали 196, взяли, как вы сказали, 208. Я сюда думал, что 209, но вот вроде 208. Все планы выполнены и перевыполнены. В Госдуме все решает партийная фракционная дисциплина, да, а партии...
0: Я просто потому, что вот это так звучит, да, конституционное большинство, на самом деле там же огромная процедура, и на самом деле, по большому счету, это просто дает партии там, дополнительные возможности. Слушайте, в плане там, собрать конституционное
1: Давайте
0: собрание,
1: так,
0: но
1: честно.
0: Это...
1: Госдума — это инструмент, и, собственно говоря, если будет принято решение о том, что нужно проголосовать так или иначе, не только «Единая Россия», остальные тоже подтянутся. В этом смысле никаких иллюзий
0: тут, наверное,
1: не надо питать.
0: Все-таки можно вспомнить, как иногда некоторые партии встают там и...
1: Отдельные представители этих партий, да. Некоторые партии давно уже не вставали. Но отдельные представители партии позволяют себе фрондировать. Это правда.
0: А по каким вопросам в Госдуме могут возникать споры в новом созыве? Вот ближайшее — это рассмотрение бюджета?
1: Ну, по бюджету, как споров больших я не жду. Там лоббистская деятельность в основном. А вот, например, Дованков сказал, что первый законопроект, который вносит новые люди, это будет законопроект о семейном насилии. И тут, например, у кого-то может быть отдельная точка зрения на
0: посмотрим.
1: Тему этого законопроекта.
0: Спасибо вам. Константин Калачев был у нас в студии. Здесь уже ведущий рынков Даниил Бабич. Ему слово.
2: Рынки. Итоги.
3: В студии Даниил Бабич, это рынки. Ну что ж, сегодня кто-то отмечает 25 лет срочному рынку Московской биржи. Поздравляем всех причастных. Площадка Форц открылась 19 сентября 2001 года. Тогда все только начиналось. А что сегодня у нас? Сегодня основная сессия на торгах на Московской бирже закрылась в акциях небольшим снижением, около 20 пунктов. Потерял индекс Мосбиржи, это менее 1%. В гособлигациях движений особых не было. Там рынок, судя по всему, закрепился ниже 113 пунктов, что не здорово. Ну, а краткосрочные ставки овернайт флиртуют и флиртуют в районе 14%. С утра мы замечали, что ставки все были выше. Это видно по индексам Русфар, что овернайт, что 3 месяца чуть выше 14. Ну, а к вечеру опустились чуть и ниже. Кстати, для повышения прозрачности Банк России с сегодняшнего дня начал публикацию статистики внебиржевых сделок по процентным свопам. Данные уже опубликованы с начала года по 11 сентября и далее будут еженедельно публиковаться по вторникам. Для того, чтобы лучше понимали будущую траекторию ключевой ставки, о чем, собственно, все сейчас и говорят. Что будет, толком никто не знает. Сегодня выступал зампред ЦБ Алексей Заболкин. Он отметил, что снижение ключевой ставки все-таки продолжится. Не надо делать преждевременных выводов, что больше ставку снижать не будут. Но темпы ее, судя по всему, замедлятся. Ну, а представитель Госдумы Анатолий Аксаков уже говорит, что некоторые банки повысили ставки по вкладам не зря. Это четкий сигнал того, что будет пауза смягчения ДКП на следующем заседании. Ну, если мы посмотрим на свопы на ключевую ставку на внебиржевом рынке производных инструментов, то мы увидим, что все они находятся в районе 14%, и дальние контракты, вблизи 15%, потому что 10-летние контракты, ну, а контракт на 3 месяца, на 6 месяцев, на год в районе 14%. А вот что думают о перспективах ключевой ставки в ВТБ «Мои инвестиции», говорит инвест-стратег Станислав Клещев.
4: Мы убеждены, что это пауза. Цикл снижения ключевой ставки остается неизменным. Вопрос только продолжительности этой паузы может дискутироваться. Мы ожидаем, что до конца текущего года ключевая ставка может уйти на 13,5-13,75, то есть еще 1-2 снижения ключевой ставки возможны, поэтому не думаем, что пауза будет длительной.
3: Ну, а настоящим ньюсмейкером сегодня, конечно же, стал Минфин. По всем фронтам буквально сегодня форум Министерства финансов. Федеральный бюджет в 2026 году будет все-таки с дефицитом 3% от ВВП, но это не критично, считают Минфине. И 24 сентября, то есть уже на этой неделе, Минфин, правительство рассмотрит федеральный бюджет на 2027-2029 годы. А там не видят рисков в плановом дефиците федерального бюджета в 2% от ВВП. Отметим, что деньги в гособлигации пока не идут. Ну, а куда идут деньги? Они идут в корпоративные облигации, несмотря даже на кейс Евротранс, о чем тоже говорили в Минфине. Они даже не исключают пересмотр законодательства на фоне ситуации с дефолтами Евротранс, которая многих напрягла. И вот выходят деньги также из рынка ВДО. И выходят деньги из рынка акций, о чем мы уже сегодня говорили, несмотря на то, что биржи расширяют торговые сессии. Вот Санкт-Петербургская биржа 24 сентября будет открывать торговую сессию основную на час раньше, с 9 утра, ничего не помогает. Ну, на торгах сегодня мы видели особую активность в бумагах нефтегазового сектора. Кстати, министр финансов Антон Силуанов отметил, что цену отсечения на 3 года сделают $50 за бочку.
5: Мы запланировали в проекте бюджет на следующие трехлетку $50 за баррель на все 3 года. Для чего это делается? Для того, чтобы в первую очередь обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним фонд национального благосостояния. Если будут более скромные параметры, соответственно, выполним все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренно консервативных прогнозов цены на нефть.
3: В лидерах сегодня опять акции «Газпрома». О том, почему инвесторы делают на них ставку, инвестор-стратег «ВТВ Мои инвестиции» Станислав Клещев.
4: Основная тема, которая в «Газпроме» сейчас разыгрывается, это, конечно же, улучшение финансового состояния. И отчетность за второй квартал стала таким триггером для переоценки акций «Газпрома». Но хотелось бы обратить внимание еще на 2 важных момента. Конфликт на Ближнем Востоке длится уже 1.5 года, а именно такой временной лаг в ценах, в контрактных ценах «Газпрома» экспортных имеет место быть. И, соответственно, сейчас высокие цены, которые были весной текущего года, начинают заходить в выручку «Газпрома», и прогнозы на 3-4 квартал являются крайне оптимистичными, что поддерживает интерес инвесторов к акциям компании. И вторая тема – это бюджет России на 2027-2029 годы. Как раз на этой неделе мы ожидаем, что цифры уже будут доступны для общественности, и, соответственно, все внимание будет уделено тем прогнозам дивидендных выплат госкомпаний, которые заложены на трехлетку. В настоящий момент «Газпром» не платит дивиденды, но увеличение доходов бюджета по этой статье в 2028-2029 годах, как нам кажется, станет как раз важным катализатором для акций компании, и инвесторы поверят в то, что «Газпром» возвращается в свою дивидендную историю и становится вновь дивидендной фишкой. По нашим оценкам, дивидендная доходность по итогам 2027 года у «Газпрома» может составить порядка 15%, и это в 1,5 раза выше средней по рынку, и, конечно же, это интересно и стимулирует инвесторов наращивать долю акций в своих портфелях.
3: Ну что ж, а лидерами снижения опять стали бумаги самолета. Акции самолета под давлением продавцов находятся. Был спрос небольшой на акции NVIDIA, видимо, спекулятивный, на фоне того, что доп. Эмиссия по закрытой подписке определена выше текущей рыночной цены. С Аэрофлотом пока с SPO все не ясно. Объединенная авиастроительная корпорация планирует выйти в прибыль. Акрон процесс удобрений упал. Яндекс представил свою новую E-модель. И HeadHunter, акционеры одобрили дивиденды. Все это инвесторов особо не впечатлило. Ну и Наконец-то ЦБ опубликовал курсы на завтра. Юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 10 копеек.

0: копеек, и евро 96 рублей 37 копеек.
1: Даниил, мы отвлечемся от жестких финансовых тем. Мы сегодня спрашивали наших слушателей, у нас тема, одна из тем главных сегодня. Купили бы они, приобрели бы домой себе андроидного робота? И если да, то для каких целей? Вот как ты считаешь, андроидные роботы скоро на бирже будут работать? Нужны они там вообще?
0: Я не знаю насчет андроидных роботов, но когда вы открываете сделку на бирже, вы имеете дело уже с роботом, поэтому они там давным-давно уже работают. Больше 20 лет.
2: Как они выглядят, никто не знает.
0: Они выглядят как алгоритм. Андроидный робот, конечно же, не нужен. Не знаю, купил бы я андроидного робота себе домой. У меня был робот-пылесос, как-то не очень.
2: Почему? Но, возможно, потому что он не выглядел как человек?
0: Наверное.
1: И не мог еще что-то делать. Вот андроидные роботы нам, слушатели, пишут, и стирка, и готовка, и с ребенком посидеть.
0: Вы знаете, мы эту тему можем сейчас продолжить до таких интересных нюансов, что, я думаю, не всем это понравится.
1: Это ты не любишь технику?
0: Нет, я не то, что не люблю технику. Я говорю, что роботы, конечно, это хорошо, но людей они все равно не заменят.
2: Хорошая Спасибо. Нота. Спасибо, Даниил Бабич, ведущий рынков, был в нашей студии, поделился своим мнением относительно спроса на антропоморфных роботов. А вот что еще наши слушатели пишут, я предлагаю почитать. Филипп из Нижнего Новгорода. Странно, конечно, но можно. Я бы взял себе, если бы у меня было место в квартире побольше.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третьи находятся где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 миллиграммов кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок, потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт, а у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого – тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
4: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
5: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать. Клин.

0: не зная, почему другие покупают одежду, видимо, чтобы просто голыми не ходить. Я от этого получаю удовольствие. Не от того, что ты купил, а от ожидания. Когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
1: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
2: По пятницам 14:10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а временами и деньги. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
5: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это

0: или «Союз мультфильма». Там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
1: Роберт Айгер. Умение предвидеть. Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин и Анна Заброда. И в ближайшее время страны-покупатели российских энергоресурсов уже реагируют на адские санкции Трампа. После Китая и Индии высказалась Венгрия и попросила Вашингтон сделать исключение для нее. Кого еще могут затронуть новые рестрикции Трампа и как может измениться рынок углеводородов, если все-таки американский президент пойдет вот по самому жесткому сценарию?
2: Ну и, конечно, реакция Москвы тоже есть. И в Кремле говорят, что, конечно, такая позиции и такие законы не способствуют каким-то встречам, договоренностям и урегулированию конфликта на Украине. Ну, а еще одна тема, которая привлекла наше внимание и ваше, я думаю, тоже, потому что она напрямую зависит от того, что мы покупаем в магазинах. У нас скачок цен на маргарин, который может спровоцировать подорожание сдобы, слоеного теста и даже обычного хлеба. В чем причина такой ситуации? Какие прогнозы дают пекари? А пекари уже в ФАС обращаются.
1: Ну, а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Добрый вечер. Итак, постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний, как сообщает чешский телеканал. Продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Нефть Brent опустилась до $99 за баррель впервые с 9 сентября. По данным торгов, котировки продолжают снижаться на фоне надежд инвесторов на деэскалацию на Ближнем Востоке. Ранее Brent падала ниже $100. WTI также торгуется в минусе. Действующий глава Ульяновской области Алексей Русских победил на выборах губернатора. По итогам подсчета 100% протоколов его поддержали 77,5% избирателей. Явка составила почти 69%. Русских представляет КПРФ. Он возглавляет регион с октября 2021 года. Telegram продлил исключительные права в России на 2 торговых товарных знака до 2036 года, пишет ТАСС. Речь о словесном знаке Telegram и изображении бумажного самолетика. Права продлены на 10 лет, заявки подавались в 2016 году. Словесный знак зарегистрирован по классу программ для сообщений, изобразительный по 3 классам, включая доступ к сети и разработку ПО. Это были новости, далее на радио РБК в программе ЧС о том, что происходит на нефтяном рынке и как на это влияет Трамп.
1: Нефть марки Brent опустилась ниже $100. Будем выяснять прямо сейчас, связано ли это с адскими санкциями Дональда Трампа.
0: Час. Что это значит?
2: Аналитики связывают такое падение с надеждами инвесторов на деэскалацию на Ближнем Востоке. Если о цифрах говорить, то в моменте котировки падали почти на 4%. Но пока ситуация в Ормузском проливе неопределенная, как была, так и остается. И поставки нефти из стран Персидского залива сокращаются.
1: Ну, Индия и Китай в связи с этим переориентировались на импорт российских энергоресурсов, как мы знаем. Но вот на фоне принятия закона об адских санкциях ситуация может измениться. Во всяком случае, Нью-Дели может снизить закупки нефти из России. Пишет об этом Bloomberg со ссылкой на свои источники. Но вот если верить данным платформе Kepler, импорт из России уже сократился. Вот по итогам сентября он может составить около 2

0: миллионов баррелей.
1: И надо сказать, что это самый низкий уровень с апреля. Он составляет чуть более трети всех поставок нефти в страну. Однако Bloomberg отмечает, что будет трудно полностью заменить российские энергоресурсы. Венгрия тем временем просит освободить ее от новых пошлин за закупки сырья в России. При этом власти страны на встрече с американской страной заявили, что планируют снижать зависимость от российских энергоресурсов. И, по-моему, даже попросили Штаты способствовать Венгрии в этом. Ну, а Дональд Трамп сегодня в соцсетях написал, что Москва, цитата, утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью. И в очередной раз сказал, что конфликт с Украиной нужно завершать. В том числе, что чтобы и минимизировать вот эти вот последствия кризиса топливного в мире.
0: Ну что будет, если Трамп все-таки введет вот эти 100% пошлины для покупателей российской нефти? Готовы ли Китай и Индия заменить российские энергоресурсы? И кто станет главным бенефициаром всех этих изменений? Что это значит в том числе и для американской стороны вот с экономической точки зрения? Будем разбираться. На связи со студией директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев и заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов. Приветствуем вас, коллеги. Алексей, первый вопрос, пожалуй, к вам. Вот давайте начнем с нефти, потому что этот законопроект касается и нефти, и газа. Вот попробуем с нефтью разобраться. Вот по данным, Россия поставляла Китаю там более 2 миллионов баррелей в сутки, Индия более 1,5 миллиона баррелей. И если говорить об относительных оценках, в этом году на Китай приходилось почти половина российского нефтяного экспорта, а в Индию еще там 35-37%. Какие страны в теории могут хотя бы частично закрыть потребность Китая и Индии вот в таких объемах?
2: Добрый вечер. Ну, прямо сейчас никакие, потому что пока не открыт Ормузский пролив, на рынке ощущается острый дефицит, и ну, нет вообще свободных объемов. А если мы говорим про там среднесрочную, долгосрочную перспективу, ну, то это прежде всего США и восстанавливающаяся добыча в Персидском заливе, то есть это Саудовская Аравия, вероятно, Иран, особенно если с него будут частично сняты санкции. То есть в основном Саудовская Аравия, Иран и сами США.
0: А американская нефть по сортам подойдет азиатским рынкам?
2: Ну, это совершенно другие, конечно, характеристики, но в Китай мы поставляем не только Urals, но и легкие низкосернистые сорта, дальневосточные в частности, поэтому там конкуренция может быть, но если говорить про как бы сернистые, то это скорее Иран. Иран вообще, иранская российская нефть на рынке Китая давно конкурирует между собой.
1: Наверное, вопрос не только в сортах, да, которые американцы могут поставлять, но и в цене, только по какой они могут это делать. Владимир, вопрос вам. Вот Трамп постоянно твердит о дорогих энергоносителях, особенно дизеле сейчас, да, в Штатах это большая проблема, но новые санкции, очевидно, не снизят стоимость, да, как правило, все эти дополнительные пошлины, ограничения только увеличивают стоимость продукции. Вот есть ли смысл Трампу вводить пошлины, если мы смотрим исключительно на американскую экономику?
3: Отметили, действительно, об этом же написали, кстати говоря, 3 сенатора-демократа в отзыв на законопроект, который был в итоге принят. Именно об этом они и писали, что в конце концов это приведет к росту цен внутри США. Причем приведет к росту цен не только энергоносителей. Дело в том, что чем меньше предложение на рынке, соответственно, тем выше цена. А предложение так сократилось. Ну, условно говоря, предположим, Россия уйдет с этого рынка. Ну, допустим, гипотетически, нефти больше от этого не станет. Если не станет больше, значит, соответственно, цена вырастет. Индийская сторона, кстати, говорит о том, что если отказаться от российской нефти, то баррель нефти вырастет в цене в мире до $200. А если говорить о США конкретно, то здесь получается следующая ситуация. Если, соответственно, переложить издержки на Индию и Китай, вот эти 100% пошлины, они, естественно, включат их в товары. А Китай и Индия сегодня это больше трети мирового производства. То есть во всех производственных цепочках участвуют либо Индия, либо Китай. Китай чаще, естественно. А куда они переложат? На цену, на товары, которые будут продаваться в США. То есть в конце концов заплатят потребители в США.
0: А, Алексей, если вот продолжать тему с заменой поставок из России, очевидно, что и логистика как-то поменяется, если вот говорить о тех странах, которые вы в том числе назвали. А что будет с этой логистикой? Как будут поставлять в тот же Китай,
1: Индию? Что тоже может на стоимости сказаться,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, да.
2: Ну, смотрите, во-первых, если говорить про Китай, основной объем у нас идет сухопутным путем. Это нефтепровод ВСТО и железнодорожные перевозки. То есть из примерно 103 миллионов тонн в год, которые мы сейчас направляем в Китай, на море приходится только около 44, там чуть больше, может быть, то есть меньше половины. От этих объемов Китай не откажется, от трубопроводных и железнодорожных. Ну, сложно себе такое же представить. То есть, если говорить только про замену морских поставок, опять же, все зависит от ситуации в Ормузском проливе, Баб-эль-Мандебском. Сейчас логистика вообще очень сложная. Многие суда идут вокруг Африки. Соответственно, это увеличивает там, общую продолжительность рейсов там, на 2-3 недели. На самом деле, самый простой вариант замещения российской нефти, повторюсь, это поставки с Персидского залива. Тем более, что ОПЕК плюс недавно совсем принял решение об увеличении добычи. И пока не реализованы из-за кризиса. Поэтому это самый короткий плечо, который может быть, особенно до Индии, да, в общем, до Китая тоже. То есть любые российские поставки, кроме дальневосточных, они идут дольше.
1: Вот ощущение, что либо этот закон, он как-то на очень дальнюю перспективу, либо это больше политическая история. Владимир, вот около года он лежал на полке, и совпадение, да, принят за полтора месяца до выборов в Конгресс. То есть на что расчет?
3: Ну, во-первых, вы знаете, у меня такое впечатление, что Трамп с такой готовностью так быстро, без всякого торга, подписал с Конгрессом, он отсюда видит, собственно говоря, для себя одни плюсы. Во-первых, он не обязан вводить санкции, он имеет право вводить санкции и, соответственно, новые пошлины. То есть ему дали в руки новую дубинку. Мне кажется, у Трампа такая приблизительная идея, что если вдруг даже рост цен произойдет, он всегда может сказать, ну не я же принял этот законопроект, а Конгресс, я тут, в общем-то, особенно и ни при чем. С одной стороны, он ястреб, с другой стороны, он вроде как тут ничем никому и не обязан.
0: Но, тем не менее, он его подписал.
3: В том-то все и дело. В том-то все дело, потому что он может сказать, ну, извините, его приняли, так сказать, таким подавляющим большинством, что я ничего не мог сделать. Я бы, может, и хотел, но, увы. Во-первых. Во-вторых, Трамп не обязан предпринимать те действия, которые написаны в законе. Ему дается право вводить пошлину. Он может, условно говоря, 1% или там 10% пошлину, условно говоря, и дальше продолжить торг с Индией, с Китаем и с Россией.
1: Вот, кстати, про торг. МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в США 23-25 сентября. Внимательно будем следить за переговорами. Если это действительно элемент торга, станет понятно, вокруг чего он идет.
0: Уже в четверг, причем, станет это понятно. Спасибо за эту беседу. На связи со студией радио РБК были директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев и заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов.
1: Ну и пока Трамп переживает за стоимость дизеля в Америке и за кошельки простых американцев, мы переживаем за то, что у нас будет со стоимостью хлеба.
0: И круассана тоже, да.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Час. Что это значит?
0: Ну вот мы сейчас обсуждали о том, что нефть может там вырасти до, сколько Владимир Осипов сказал, до $200 за баррель, а у нас круассаны могут подорожать.
1: Да, и тут разные оценки, с чем вообще все это связано. Пекари просят проверить рост цен на масложировую продукцию. Соответствующее письмо направлено в ФАС от лица Национального союза. Хлебопечения пишет Коммерсант об этом. Что говорят пекари, что за месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для них, то есть в оптовых закупках, на 15-20%. А причина в том, что падает импорт пальмового масла. Здесь снижение на 22%.
0: Да, основные поставки растительных масел в Россию шли через терминал в Тамане. Он вышел из строя после атак на порт 30 июля. Издание отмечает это. В результате спреды и маргарин, для производства которого пальмовое масло часто используют, дорожают. Это давит, соответственно, на себестоимость самой продукции пекарей, ну и также на зависимые от нее кондитерские изделия. Ну, почему промышленной выпечке трудно обойтись без вот этого пальмового масла, и действительно ли оно так вредно, как обычно об этом говорят, обсудим с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной.
1: Мария, ну почему пальмовое масло вообще оказалось связано с ценами на хлеб и выпечку?
6: Добрый вечер, коллеги. Ну, потому что, наверное, пальмовое масло – это наше все, оно есть везде. И в том числе пальмовое масло – это важный компонент маргарина и заменителей молочного жира. Вот эти ингредиенты, в свою очередь, они очень активно используются при производстве и сдобы, и печенья, и вафель, и круассанов. В общем, все, что есть в пекарне у дома, это, скорее всего, с добавлением пальмового масла. И вот по данным профильных ассоциаций, за месяц отдельные позиции маргарина, опять же, для производителей, подорожали на 15-20%. Ну и прогнозы экспертов такие, можно сказать, даже пугающие. В сентябре ожидают рост стоимости этого ингредиента до 30%. Ну а заменители молочного жира, по мнению аналитиков, вообще могут подняться в цене до 60%.
0: Ну, причина вот как раз вот это сокращение поставок этого пальмового масла в Россию. Вот напомню, за 7 месяцев импорт снизился почти на четверть. А какие продукты это вот почувствуют это подорожание сильнее всего?
1: Саша за круассаны переживает.
6: И он абсолютно правильно за них переживает, потому что подорожает, как водится, самое все вкусное, потому что вкусное все самое жирное. Вот как раз там, где жировая составляющая особенно велика, это слойки, круассаны те самые, сдобные булки, печенье, пирожные, они будут, скорее всего, дорожать, потому что в обычном хлебе вот этого жира и пальмового масла не так много, там доля маргарина сравнительно небольшая, менее 2%, а вот в мучных каких-то сладких изделиях она может доходить до 10-17%. И на самом деле еще есть много видов продукции. Вот в телеверсии ЧЕЗа мы дадим подробную аналитику, что и насколько зависит от пальмового масла.
1: Ты и нам немножко, да? Маша, я правильно поняла, что хлеба это в меньшей степени коснется, и можно не переживать за стоимость? Или все-таки не совсем так?
6: Все, на самом деле, зависит от рецептуры хлеба, то есть как он готовится. Если это какой-то хлеб, условно состоящий там из воды, муки и соли, то скорее нет. Но это, наверное, какой-то ремесленный хлеб. А вот если это промышленный хлеб, такой жирный, там используется много маргарина, есть такие виды хлеба, то действительно, говорят эксперты, его тоже может затронуть эти изменения.
1: В общем, обращайте внимание на состав, и, может быть, как раз есть повод правильнее питаться в этот период. Мария, еще раз, да, про пальмовое масло. Его нет возможности заменить чем-то другим, может быть, каким-то подсолнечным, я не знаю.
6: Ну, звучит здорово, но на самом деле полностью заменить быстро и без последствий сложно. И тут дело в рецептуре, наверное, понятно каждой хозяйке. Пальмовое масло у нас на кухнях вряд ли бывает, но дело в том, что при комнатной температуре оно остается плотным, полутвердым, то есть оно не плавится, его можно нагревать, оно медленно окисляется, долго хранится. Поэтому из него и делают вот тот самый маргарин, можно делать из него крем, начинку, можно делать глазурь. Подсолнечное масло, оно другое, оно жидкое, но при этом, верно вы сказали про подсолнечное масло, потому что оно быстро дешевеет. За неделю его стоимость на внутреннем рынке снизилась на 10%, и тем не менее, вот слоеное тесто, какой-то плотный крем – в тех же пропорциях из него не сделать. Это повлияет на вкус, потому что подсолнечное масло может иметь вкус. И потребуется в связи с этим какая-то дополнительная переработка, сочетание с другими жирами. В общем, очень сложным становится технологический процесс. Это не нравится кондитерам, ну и потребителям тоже может не понравиться, если заменят вот это масло соевым или подсолнечным.
1: В общем, если появится какой-то специфический запах.
6: Да, понятно. Может появиться какой-то специфический запах.
1: Мария, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Это наш обозреватель Мария Городилина. У нас на связи президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Вот с ним сейчас тоже поговорим о том, ожидать ли нам повышение цен на хлеб и в каком диапазоне. Дмитрий, приветствуем вас. Вот, как мы поняли, все-таки обычный хлеб из-за дефицита пальмового масла и роста цен на маргарин может не так сильно подорожать. Все зависит от рецептуры. А вот хлебобулочные изделия, вот все, что мы так любим, да, это сладкое, такое жирненькое. Вот здесь основной рост цен, правильно?
7: Да, добрый вечер. Ну, действительно, Мария, абсолютно, я с ней полностью целиком согласен. Она все достаточно подробно объяснила и описала. В хлебе маргарина минимум, как правило. Да, если он есть, то его совершенно немного. Ну, а если речь идет, конечно, уже о удобной продукции, да, либо

0: слоеный, то да, там это вопрос не только вкуса, он же влияет и на мягкость, на структуру мякиша, на сохранение свежести, а слойки маргарина вообще участвуют в формировании слоев.
1: Тогда почему ваши коллеги так переживают, что в ФАС обратились? Основную долю продаж у производителей составляют как раз вот эти вот вкусные изделия?
0: Разные заводы работают по-разному, но, как правило, хлебокомбинаты очень много производят слоеной продукции. Это те же самые слойки, значит, с всевозможными начинками, в том числе с гастрономическими круассанами, конечно же. Печенье. Да, доля этого достаточно существенна.
2: Дмитрий, ну и насколько может подорожать вот этот вот сегмент? Меня вот круассаны больше всего интересуют.
0: Сложно сказать. Нужно исходить из того, какое это колебание. Если оно разовое и, скажем так, не люблю этот термин, но и откатится цены назад, то, может быть, это вообще никаким образом не повлияет. Но дело в том, что в последнее время растут все остальные составляющие хлеба. Это и логистика, и заработные платы, коммуналка. Ну, то есть, на самом деле, корректировки возможны в будущем.
1: Откатится цены назад, вы имеете в виду закупки пальмового масла в опте?
0: Ну, конечно, сейчас мы вообще, в принципе, всегда выступали за стабильность цен, то есть за длительные контракты с поставщиками, за стабильность рынка. Нам неудобно повышать цены, потому что это целый ряд согласований с торговлей, ну и, разумеется, это совершенно не радует потребителей. Поэтому мы только за стабильность, и если цены вернутся на круги своя, то, возможно, не будет колебаний непосредственно из-за подорожания.
1: Так, а если не вернуться, да, насколько придется поднять стоимость продукции, и готовы ли потребители платить эти деньги за круассаны, сдобу?
0: Сложно сказать, но от этого продукта совершенно невозможно избавиться, его заменить просто не на что.
2: Ну, хотя бы примерный диапазон могли бы обозначить роста.
0: Очень трудно сказать, все зависит от доли этого продукта, опять же, в ассортименте предприятия. Кто-то его производит, не знаю, там 10% от общей доли, там, ну, все остальное хлеб, да, или какая-то мелкоштучная продукция, а у кого-то это может быть 40%. Поэтому колебания очень трудно спрогнозировать, все зависит непосредственно от самого завода.
1: Дмитрий, спасибо вам. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов был у нас в эфире. Ну, наверное, самое главное, что хлеб будет дорожать в пределах разумного, какого-то резкого скачка не будет. А вот что касается сладостей и вкусностей, тут ситуация очень разная и все зависит от производителей.
2: Да, но так мы не добились прогноза по росту цен, потому что, ну, все-таки хочется понимать, это на 10-15% или на 100-150%. Тут, может быть, во втором сценарии людям придется себя ограничивать в сдобах.
1: А может быть, это и неплохо.
2: Меньше будут есть калорийного, да?
3: Час. Что это значит?
2: Ну, что мы уже успели обсудить в этом часе. Только что говорили про пальмовое масло. Ну, хлебу как вроде ничего не угрожает. Вот только сладкое может это затронуть.
1: Про нефть тоже говорили, об адских санкциях и их последствиях. Есть информация о том, что уже Индия, возможно, пересматривает объемы закупок нефти у России, опасаясь, да, что Соединенные Штаты введут санкции. Но вот наши эксперты, которые были в эфире, говорят о том, что, в принципе-то, сейчас выбор не очень большой у того же Китая и Индии, где покупать, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Можно закупать американскую нефть. Я так понимаю, что у Вашингтона и Пекина есть договоренность всегда по увеличению объема. Но тут вопрос стоимости американской нефти, и она будет, естественно, там, зашиваться в стоимость продукции, которую производит Китай, который продает в дальнейшем эту продукцию в Штаты. И что это будет? Разгонять инфляцию в Соединенных Штатах, с чем пытается Дональд Трамп бороться. Ну, получается, такая история, круг замкнулся.
2: Да, закольцовано. Но тут еще важно отметить, что, видишь, вот сам инструмент, который Трамп вот подписал, он выглядит очень-очень гибким, да. Может ввести, может не ввести.
1: Да, право есть, да. А вот
2: может
1: будет ли желание.
2: Не 100% пошлина, а потом может откатить. То есть ощущение, что действительно Трамп себе создал очень-очень гибкий инструмент, больше похожий на такой дубинку, которую не факт, что из чехла он будет вынимать, особенно в преддверии переговоров с Си Цзиньпином.
1: Еще мы говорили о выборах. Итоговый результат по выборам в Госдуму будет известен в пятницу. Пока предварительные итоги, которые мы обсуждаем, цифры все последние в новостях на радио РБК.
3: Автоньюз. Мировые автопроизводители.

0: потребители все громче говорят о китайской угрозе. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, почему старожилам рынка действительно есть о чем переживать. Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос заявил, что китайские автопроизводители стремительно увеличивают присутствие в Европе и отбирают долю как у его компании, так и гигантов вроде Volkswagen. Причина в первую очередь в цене. Муньос утверждает, что на некоторых европейских рынках, в частности в Италии, Испании и Франции, автомобили из КНР стоят на 30-40% дешевле сопоставимых моделей конкурентов. Причем это происходит несмотря на торговые ограничения Евросоюза. В своем заявлении глава Hyundai призвал не допустить подобного сценария в США. Также опасения звучат от Американского совета по автомобильной политике, представляющего интересы General Motors, Ford и Stellantis. Глава организации Мэтт Блант заявил, что китайские автопроизводители получают выгоду от государственных субсидий, валютной политики, а также другие преимущества, которых нет у американских компаний. По его мнению, если разрешить резидентам КНР беспрепятственно выпускать или продавать автомобили в США, это может ударить по местным предприятиям, рабочим и целым сообществам. При этом возникает любопытный контраст. Пускать китайские машины американские марки не хотят, но пользоваться китайскими технологиями – пожалуйста. Вашингтон уже критиковал Ford за сотрудничество с такими компаниями, как Cattle и Geely. Тем временем автомобили из КНР уже занимают около 20% мексиканского рынка новых автомобилей. Кроме того, Канада готовится разрешить ограниченный импорт китайских машин по сниженным тарифам, а аналитики Alex Partners отмечают, что к 30-му году китайские бренды смогут контролировать до трети мирового рынка.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Домашний взлом крипты.
3: Один из самых необычных конфликтов теперь в суде. В Великобритании мужчина обвинил бывшую жену в краже более 2000 биткоинов. Сегодня это около 170 миллионов долларов. По его версии, схема была простой. Женщина якобы подсмотрела через домашнюю камеру фразу для восстановления доступа к криптокошельку. Этого достаточно, чтобы полностью восстановить доступ даже без устройства и пароля. Речь идет о кошельке, где безопасность строится именно на так называемой сид-фразе, наборе из 24 слов. Потерял ее, потерял все. Средства были выведены несколькими транзакциями и распределены по десяткам адресов. Интересно другое. Суд отказался рассматривать это как кражу в классическом смысле. Причина – юридическая. В британском праве этот термин традиционно применяется к физическому имуществу, а не к цифровым активам. Но дело все равно продолжится, уже по другим основаниям. И это важный сигнал. В криптомире защита активов – это не только технологии, но и банальная операционная безопасность. Иногда главный риск – не хакер, а человек рядом.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
8: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
7: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
6: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
1: РБК Тренды.
6: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество

картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 20:00 столица.
1: ЧЕС. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Анна Заброда, Александр Ляпин. Говорим о том, каким спросом в мире пользуются антропоморфные роботы. И, как выяснилось, не таким уж большим. Всего 7 тысяч экземпляров или около того было продано в 2025 году. А по оценкам должно быть продано сотни тысяч, а то и миллионы. Почему не пригождаются в промышленности, на производствах, где-то в быту? Говорим со специалистами, и в России-то такие роботы тоже производятся. Вот какой спрос на них здесь?
2: Да, то ли это хайп, то ли все-таки рынок еще в какой-то стадии, когда он тестирует, присматривается, и поэтому и спроса массового на роботов еще нет. Ну и кроме того, тема важная, тема школьная, искусственный интеллект в школах, будем отталкиваться.
3: Стартует отборочный этап на Всероссийскую Олимпиаду по искусственному интеллекту.
2: Но обсудим не только Олимпиаду, но и в целом, что же такое сегодня в российских школах уроки по искусственному интеллекту, что они дают, как они проводятся.
3: Кто преподает тем, кто родился уже с искусственным интеллектом и живет в нем абсолютно нормальную жизнь.
2: Ну, а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
4: Добрый вечер. Итак, правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Как сообщил Минсельхоз, решение направлено на поддержку производителей и экспортеров зерновых и масличных культур. Мера связана с перестройкой экспортной логистики. США намерены продолжать усилия по урегулированию украинского конфликта. Как заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, Вашингтон считает его преодоление вопросов времени. Он подтвердил, что Трамп планирует встретиться с Зеленским на этой неделе, во вторник или в среду. Сообщение последних минут. Генсек ООН Антонио Гутерреш встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в этот четверг, 24 сентября. Как сообщил представитель Генсека Стефан Дюжарик, встреча запланирована в рамках мероприятия Генассамблеи ООН. Дональд Трамп заявил, что США готовят масштабную сделку по закупке калийных удобрений у Белоруссии. По его словам, цена будет значительно ниже, чем сейчас платят Канаде. Трамп назвал это хорошей новостью для американских фермеров. В 2021 году США вводили санкции.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
4: Саш, мы уже несколько раз сказали про 7 тысяч человекоподобных роботов, которые в 2025 году были проданы в мире, и сказали, что это немного. С чего мы сделали такой вывод? В 2024 году в мире, в принципе, установили около 540 тысяч стандартных промышленных роботов. Еще 199 тысяч – это сервисные роботы, которые используются там в транспорте, гостиничном бизнесе и клининге. И казалось бы, что человекоподобные роботы тоже должны быть где-то в этой статистике.
3: Таким серьезным сегментом.
4: Да, не совсем понятно, почему они так не пришлись ко двору, рынку и потребителям.
3: Потому не что... пришлись буквально, да, ногами?
4: Да, ногами не пришли. И даже если говорить о потребителях, формируется ли какой-то запрос на то, чтобы эти роботы появлялись буквально в каждом доме, о чем мы наших слушателей спрашиваем сегодня. Готовы ли бы вы были приобрести такую модель и для каких целей могли бы дома использовать? Пишите нам. Ну, а нас в студии Артем Лукин, основатель и генеральный директор Техноред. Правильно все?
5: Все верно.
4: Да, здравствуйте. И на связи Роман Горбачев, заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ, кандидат технических наук. Роман, мы вас тоже приветствуем. Артем, вам первый вопрос. Вот в целом в мире, если говорить про человекоподобных роботов, для чего их покупают и где они реально нужны? Действительно, пока приобретаются больше в каких-то исследовательских целях, чем для такого практического применения?
5: Ну, конечно, пока это больше шоу, перформанс и какие-то кейсы, которые, скажем так, пытаются сделать из воздуха. Но на самом деле, потому что как такового применения физического пока еще недостаточно много. Потому что роботы очень дорогие, раз, потому что они еще не автономные, два, ну и много-много-много разных барьеров.
3: Ну, смотрите, вот уже много видео, как вот эти именно андроидные роботы, то есть с ногами, с руками, например, упаковывают товар, к примеру. Нельзя сейчас их еще массово использовать эффективно для такой задачи?
5: Сегодня упаковывать товар определенно проще классическими промышленными роботами. Это дешевле, это надежнее, это быстрее. Когда андроиды станут доступнее, когда они станут более автономными, когда управлять ими станет проще, вероятно, замена может произойти на этом участке, который вы приводите.
4: А зачем, если, в принципе, промышленные роботы со всеми этими функциями справляются?
5: Прекрасный вопрос. Поэтому именно на производство андроида или гуманоида придут, наверное, в последнюю очередь. Но вот в наш реальный физический мир промышленные роботы не придут, а вот гуманоиды именно точно заменят сиделок, нянечек, горничных и так далее.
3: То есть все-таки не промышленный сектор, а все, что ближе к покупателю,
4: бытовой,
3: обычному человеку. Да.
5: Конечно, конечно. Это скорее сервисная робототехника, с которой каждый из нас в физическом мире будет взаимодействовать.
4: А как они тогда должны прийти вот в жизнь каждого человека? Это должен спрос со стороны людей сформироваться? Или компании должны доработать роботов до определенного уровня, а потом сообщить о том, что они могут и чем могут быть полезны? С какой стороны движения?
5: Смотрите, сначала технологию подхватывают фрики, вот, а потом на нее приходят все остальные. Ну, тоже было с электромашинами, да, кто пошел в электротачки. Не было инфраструктуры, они были дорогие, было вообще непонятно, как их обслуживать. А потом цена на машины стала доступнее, опыт стал шире, кейсов стало больше, несколько факторов случилось в мире, особенно у нас сейчас, да, и все пошли в электроавтомобили. То же самое, например, роботы-пылесосы. Ну, сколько людей, там, условно говоря, 10 лет назад использовал там iRoomba или iRobot, как они называются, это были единицы. Сегодня, наверное, у каждого дома есть робот-пылесос, потому что он просто удобный, он автономный, он уже сам воду в себя заливает, выливает грязную воду. Это просто банально удобно. Технология стала доступна и повсеместно. В андроидах будет то же самое.
3: И я напоминаю, у нас на связи заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ, кандидат технических наук Роман Горбачев. Роман, такой вопрос. Вот я читал о том, что сейчас еще андроидных роботов покупают для того, чтобы на них тестировать, что называется,

0: взаимодействие с физическим миром. Подтвердите или опровергните, так ли это, и может ли вот этот сегмент как-то, ну, толкать вперед продажи этих роботов? Или это не настолько широкий и важный сегмент, и там много роботов андроидных не продаж?
1: Ну, на самом деле согласен. Тут есть два сейчас направления, где продажи гуманоидных роботов существуют и даже растут. Одно направление – это развлечение, интертеймент, да, второе направление – это именно разработка и научные исследования. Вот. И здесь, собственно, почему именно научные разработки исследования? Потому что, на самом деле, задача внедрить гуманоидного робота там куда-либо, ну, не знаю, на производство или в повседневную жизнь, она требует разработки новой математики, новых научных подходов, и в том числе большого сбора данных именно с робота, чтобы обучать нейронные сети, которые этим роботом управляют. А данные-то какие нужны, да? Ну, вот, например, если сравнить там с большими языковыми моделями, вот, тем, что мы уже повседневно привыкли использовать для генерации текстов, да, то вот там такое вот есть понятие GPT-момент, да, когда вот эти нейросети большие очень быстро поумнели, да, и стали по своим интеллектуальным там навыкам действительно неотличимы от человека. Да. А в робототехнике проблематика какая? Что если GPT-модели обучили на больших объемах текста, которые есть там в интернете, которые человечество, значит, создавало многие там сотни лет, и, собственно, накопившиеся объемы текстов, ну и сейчас также и картинок, и видео, позволили вот эти GPT-сети обучить, то в робототехнике очень важно иметь данные о, ну, мы это называем там по-научному, о силомоментных взаимодействиях с миром, да, то есть как, ну, например, если роботу нужно открыть дверь, а дверь это тяжелая, и дверь это еще на доводчике, а если вы ее начнете открывать, например, при входе в подъезд, то еще и сквозняком эту дверь будет как бы обратно ветер ее будет...
2: Да, тут вспоминается видео, как роботы падают во время обучения и тренировок.
0: Да, выглядит жутко.
3: Но здесь, на самом деле, вот то, что добавить, мы то же самое сейчас видим в мире беспилотных автомобилей. Мы не можем подключить искусственный интеллект, он начал классно управлять автомобилем. Его нужно научить. Поэтому они ездят миллионы километров, рядом сидит тестовый пилот, который контролирует. И важно смоделировать миллион, миллиард разных ситуаций, в которые может попасть автомобиль. Вот с гуманоидами, ну, Роман говорит примерно об этом.
0: Роман, а вот если продолжать эту тему, ну, сколько по времени займет вот это обучение роботов взаимодействию с внешним миром? Мы видели, что нейросети развивались стремительно. Ну, хорошо, сейчас вот 26-й год, закупают роботов, в том числе, чтобы они с миром знакомились. Скажем так, вот через сколько они уже станут абсолютно адекватными?
2: Если аналогии, да, с автомобилями беспилотными проводить, то мы про них рассказываем уже последние несколько лет, и мы не видим их массово на дорогах.
3: Это зря.
2: Роман?
0: Они, да, есть. Роман.
1: Да, с роботами ситуация примерно, с данными для роботов ситуация примерно такая же, да, то есть я думаю, здесь как бы невозможно в рамках там одной компании, даже, может быть, в рамках одной страны эти огромные датасеты собрать, вот, поэтому давать прогноз о сроках, наверное, тяжело, да, но, например, то, что мы видим, посещая выставки в Китае, там действительно очень большое количество стартапов сейчас выросло именно, которые целенаправленно занимаются сбором этих данных. Вот. И, ну, если смотреть там на американские ведущие компании, да, то они строят огромные дата-центры на, там, по-моему, 100 тысяч передовых карт графических, да, именно специально под задачи робототехники и обучения роботов.
2: Роман, вы сказали про Китай и США, которые, наверное, лидеры, да, в этой отрасли. А в России тоже несколько компаний занимаются роботостроением. На какую нишу они ориентируются?
1: Ну, тут очень, как бы, судить сложно, да, то, что там известно по открытым там источникам, да, ну, Сбер активно, значит, разрабатывает свою платформу, наверное, они также занимаются сбором данных и проводят большой феноменальный ресерч, да, и большие исследования именно с точки зрения все-таки как сделать такую фундаментальную модель, которая будет способна этим роботам управлять, находясь в человекоориентированной среде. Вот. То есть фактически фактически в России, наверное, с

0: Что-то делает Яндекс, и на физтехе гуманоидное направление тоже активно развивается. У нас есть своя платформа, и те или иные задачи мы на ней также решаем.
1: Ну вот какие, если грубо говорить, для чего они предназначены? То есть что это? Освоение космоса, там работа на тяжелых производствах, экстремальных условиях, как помощники, например, специалистам МЧС. В какую сторону направление идет?
0: Ну, здесь есть как бы вообще в этой задаче, да, есть две крайности. Есть там классическая автоматизация, да, когда вот задача хорошо определена, например, перекладывать коробки из точки А в точку Б, да, у вас тут идеальная, так сказать, детерминированная среда, а есть, например, человек, например, в этой цепочке он уже как бы на другом конце, он очень адаптивный и может, по сути, к любому процессу приспособиться. А гуманоид, его задача быть где-то вот посередине, да, когда задача не слишком, ну, скажем так, вариативна, да, но при этом классическая автоматизация с ней не может справиться, да, но, в принципе, обучить определенные там ансамбли нейросетей для того, чтобы гуманоид мог там ходить по производству, открывать двери, переносить инструмент, подавать инструмент, приносить какие-то заготовки, забирать их, да, то вот, в принципе, это реальные задачи. Если мы говорим про освоение там космоса, Луны и других планет, то, конечно же, в далекой перспективе первым должен на Луну лететь гуманоидный робот.
2: Артем, вы занимаетесь, насколько я понимаю, промышленной роботизацией. Тем не менее, как вы считаете, в России в каких сегментах есть потенциал для развития андроидных роботов?
3: Ну, начнем с того, что вообще мы живем в очень интересное время, когда есть два трека, которые коренным образом изменят то, как вообще происходит процесс. Это искусственный интеллект, и это как раз именно гуманоиды. Что касается, ну, классической роботизации, здесь все известно. Эта технология уже больше там, 60 лет, поэтому здесь каких-то прорывов мы не ждем. Вот именно искусственный интеллект и гуманоиды, конечно, коренным образом изменят тот мир, в котором мы привыкли с вами жить. И не на отрезке там, через 50, через 100 лет. Это будет гораздо быстрее. Это будет там 5-6 лет ближайшие.
2: А в России что изменит через 5 лет?
3: В России, ну, во-первых, определенно точно, что здорово, что есть те, кто готов это инвестировать и работать над этим, потому что в противном случае мы просто потеряем тот самый технологический суверенитет, очень важно для нас отрасли. Где я не буду сейчас забегать вперед и пытаться там как-то свизуализировать, кто это может сделать, но факт в том, что в любом случае вероятно, что сначала эти машины будут приходить к нам из-за рубежа и заниматься какой-то, вот, как Роман сказал, рутинными задачами. Да, это, возможно, клининг, это, возможно...
1: Но ведь мы же говорим о том, что сейчас уже часть этих задач выполняют роботы. Просто они выглядят не как люди. В торговый центр заходишь, у тебя робот моет полы. Да, домой приходишь, у тебя робот пылесосит. Да, но почему робот... все упираются вот именно в этот визуал, да, вот в это воплощение, которое похоже на человека?
3: Дело вообще, в общем, не в идеале, не в внешнем виде. Не в внешнем виде совершенно, да. Дело в том, что тот прекрасный робот, который пылесосит, например, у меня дома, он может работать только с поверхностью пола, ну и порожков, может быть, если это более совершенная модель. Но, например, поднять с пола детскую бутылочку, поставить ее на место, он не может. Убраться на столе, расставить посуду, он не может. И для этого сегодня мы делаем либо это самостоятельно, либо используем какой-то вспомогательный персонал, помощников по дому. Да? Вот гуманоид не будет иметь этих ограничений, как робот-пылесос, который работает только в плоскости. По сути, то же самое и для ухода за участком, например. Да? Есть сегодня роботы-газонокосилки? Прекрасно, конечно, они есть. Они выполняют классную работу на очень плоском рельефе. Но если рельеф более сложный и требуется тебе использовать, например, только газонокосилку, ну и триммер, либо еще что-то, это уже доп. Функционал, который сегодняшние роботы делать не могут. А гуманоид это сможет делать. Причем очень скоро.
2: Артем, вот вы сказали до этого, что на первых порах, возможно, России придется импортировать роботов и их как-то интегрировать. Да? Очевидно, импортировать, наверное, из Китая. Мы уже сказали, что это лидеры по внедрению и промышленных роботов, и андроидных в том числе. Почему Китай стал лидером, не США? Почему Китай? И есть ли у России потенциал? Что нужно сделать, чтобы вот у нас тоже эта сфера развивалась?
3: Ну, в первую очередь, для того, чтобы быть лидером, у тебя должен быть ресурс денежный, у тебя должен быть спрос. В Китае 1,5 миллиарда почти человек, и стоимость их

0: Просто растет. Они пытались это решить.
1: А кто инвестирует в Китай? Это государство субсидирует? Это частные инвесторы?
0: Фонды, государство, конечно, в первую очередь. Государство видит в этом большой потенциал, потому что если они смогут сделать гуманоидов очень дешевых, они смогут понизить стоимость нормы часа, они смогут выпускать и дальше достаточно дешевую конкурентную продукцию. Что происходит? Весь мир побежал в Китай, потому что там была дешевая рабочая сила. Что произошло через 10 лет? Стоимость рабочей силы возросла, и все пошли в другие страны, например, там в Индию. Китай начал терять загрузку. Вот сейчас задача Китая удержать лидирующую позицию производства.
1: Роман, а вам вопрос. Как вы считаете, вот если продолжать эту тему, России следует развивать своего, ну, назовем его, национального андроидного робота или сосредоточиться на нужно на интеграции тех же китайских роботов?
2: Ну, конечно же, следует, да, ну, потому что это наша технологический суверенитет, да, ну, например, я с тем же роботом-пылесосом, да, приведу сравнение, что, ну, например, создать в России нового своего робота-пылесоса уже, да, вот с нуля, фактически уже, ну, нереальная задача, потому что там столько заложено и микроэлектроники, и каких-то решений в области сенсорики и в самом программном обеспечении, что как бы есть ли смысл, да, делать своего робота-пылесоса в гуманоидах. Ситуация немножко иная, да, мы отстаем там в компонентной базе и так далее, но в целом те технологии, которые стоят за, скажем так, мозгами этого робота, у нас, в принципе, довольно-таки на уровне. Вот. И второй тезис, да, что если мы не понимаем, как этот гуманоидный робот работает на уровне схемотехнических решений, да, нам дальше очень сложно делать и верхний уровень управления. Вот, потому что робот — механическая система, да, там постоянно возникают какие-то люфты, еще что-то, и в целом очень высокие требования к самой электронике, которая на борту.
3: Вот, Роман, наши слушатели, они как раз писали о том, что их пока такие человекоподобные роботы скорее пугают, потому что непонятно, как они работают, насколько они совершенны, и не ожидать ли от них какого-то неадекватного поведения. А вот в целом кто-то занимался изучением, насколько потребители, там, неважно, производство это или обычные люди готовы, в принципе, приобретать таких роботов? Задаются в России этим вопросом?
2: Эти вопросы, естественно, существуют, они обсуждаются, в том числе вот мы с Высшей школой экономики недавно проводили там большой такой круглый стол, где как раз-таки обсуждали вопросы безопасности, этики гуманоидных роботов. Ну, понятное дело, что текущие роботы, они, ну, в целом используются на свой страх и риск, скажем так, потому что это, ну, все-таки такая машина, которая может травмировать, да, человека. И очень, как бы, вопросы безопасности, они должны здесь решаться и на аппаратном уровне, да, то есть с дополнительными, там, не знаю, лидарами, еще чем-то, да, и на программном уровне, то есть должно быть все-таки принят некий кодекс, да, безопасности и этики гуманоидных роботов. И в целом, если мы говорим о серийном производстве, то доказуемая безопасность должна быть сертифицирована. Да, то есть робот должен быть сертифицирован с точки зрения его безопасности, работы с человеком.
3: Артем, я вот все-таки пытаюсь понять, есть ли где-то примеры конкретные в России использования таких роботов не в каких-то лабораториях и не в исследовательских целях. Потому что я нечто подобное видела только на форумах, когда какие-то компании на своих стендах представляют. Но вот в жизни где-то есть примеры использования?
0: Ну, мы же с вами с этого начали, что сегодня это шоу. Все. Вы видите, как они прекрасно...
1: Ну, то есть на системном уровне нигде андроидные роботы пока не применяются.
0: Ну,
1: правильно,
0: даже если
1: понимаем?
0: Вы копнете чуть дальше красивых пресс-релизов, как автомобильный завод внедрил себе партию гуманоидов для того, чтобы собирать машины, дальше вы увидите, что это всего лишь красивая мишура. и попытка натянуть сову на глобус. Пока еще нету кейсов применения гуманоидов, кроме как шоу. Да, они классно умеют танцевать, да, они вызывают вау-эффект на выставке. Недавно вот они бегали на Олимпиаде, научились очень быстро бегать, не научились.

0: научились пока еще тормозить, правда.
1: Врезаются в подушку специальную.
0: Врезаются в подушку, да. Нет, пока мы не можем говорить ни об одном реальном кейсе, где это применяется.
2: Но у нас же был робот Федор, который какое-то время назад даже полетел в космос и даже там какие-то задачи выполнил. Да.
0: Вы меня сейчас под статью подведете. Хорошо, полетел, выполнил.
2: Ну, вот он сейчас, я так понимаю, находится в центре тренировки космонавтов. Опять же, это такие исследовательские, да, и научные цели, которые ставятся перед ним.
1: Коллеги, спасибо вам за эту беседу. У нас в гостях был основатель и генеральный директор Техно-РЭД Артем Лукин, а на связи заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ, кандидат технических наук Роман Горбачев. Ну, действительно, похоже, сегмент находится в таком переходном периоде пока еще.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
4: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
4: Бешеные деньги.
2: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
7: РБК Тренды.
8: В 2010 году об АСМР, автономной сенсорной меридиональной реакции, говорили как о нишевом сетевом феномене. Сегодня на YouTube насчитывается уже около 500 тысяч тематических каналов, которые создали свыше 25 миллионов роликов. К формату подключились и корпорации, и мировые СМИ. Спектр тем постоянно расширяется. От классического шепота и шелеста бумаги до визуальных эффектов, например, смешивания красок или измельчения кинетического песка, губок и мыла. Популярность формата подтверждает, поиск способов управляемого расслабления на наших глазах превращается из интернет-тренда в полноценный стандарт цифровой гигиены и заботы о ментальном здоровье.
9: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
10: негативные новости, как их транслировать? Допустим, планируется сокращение. Об этом надо сказать громко и

0: честно на всю компанию или поговорить с каждым подразделением отдельно?
1: У любой коммуникации есть три базовых функции, которые она выполняет. Это информирование, объяснение и вовлечение. Если мы в рамках оптимизационных мер хотим наших сотрудников, тех, которых мы оставляем в компании, мотивировать и вовлечь что-то делать иначе в своей деятельности, брать на себя больше работы, осваивать новые компетенции, бережнее относиться к ресурсам, внимательнее смотреть на бизнес-возможности, то мы должны начинать разговор о оптимизации любой именно с вовлечения. А вовлечение — это что? Вовлечение — это как раз разговоры, взаимодействия и обсуждения с разными подразделениями, которых это касается.
2: Директор Центра коммуникации и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: это значит?
1: Ну, мы продолжаем. Стартовал отборочный этап Всероссийской Олимпиады по искусственному интеллекту для российских и иностранных школьников 8-11 классов.
2: Вот что такое обучение искусственному интеллекту в школах на сегодня? Это какое-то реальное обучение прорывным технологиям или, скорее, фиксация того, что уже доступно во всем многообразии искусственного интеллекта? И, наверное, тут один из вопросов, кто преподает детям на направлении ИИ, учитывая, что дети-то у нас поколение, которое родилось уже в нейросетях. Уже да, все умеет, все знает, уже учится с помощью нейросеток.
1: С этой темой будем разбираться, но у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Добрый вечер. Итак, встреча генсека ООН Антонио Гутерреша и главы МИД России Сергея Лаврова запланирована на 24 сентября, на вечер четверга. Как сообщил представитель генсека Стефан Дюжарик, переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи. Основные дебаты сессии начнутся уже завтра. Российскую делегацию возглавляет Лавров. Его выступление с трибуны запланировано на 26 сентября. Ашан Ритейл Россия продолжит коммерческую деятельность в полном объеме, сообщили в компании. Доля в уставном капитале, переданная во временное управление АО «Лев Менеджмент» по указам президента. В компании подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками будут выполняться. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Как сообщил Минсельхоз, решение направлено на поддержку производителей и экспортеров в условиях перестройки логистики. Кроме того, пошлины на подсолнечное масло и шрот не будут превышать уровень августа 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Александр Овечкин получил травму нижней части тела перед началом сезона в НХЛ. Как сообщают СМИ, нападающего не включили в заявку на предсезонный матч с Филадельфией. Он также пропустил встречу с Бостоном. Теперь тренер Вашингтона заявил, что сроки возвращения пока неизвестны. Это были новости через минуту в программе «Что это значит?» Все про искусственный интеллект в российском образовании.
0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк. Новый проект. Важное мероприятие. Успешный кейс. Свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УБРН 124 770 063 8570. Условия и тарифы на сайте А7.

0: Москве. По данным исследования ТРЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Чес. Что это значит?
2: Ну, а мы продолжаем. И сейчас о теме, которую мы анонсировали. И сегодня спрашивали мы вас про роботов. Все уже смешалось у меня в голове. А у нас теперь
3: роботы, искусственный интеллект. Да, это все где-то рядом. Но в ближайшие там 25 минут мы будем говорить именно об искусственном интеллекте, о том, как он сейчас в российских школах преподается. Повод – старт отборочного этапа Всероссийской олимпиады для школьников 8-11 классов. В этом году тема «Космос». Задание разрабатывали эксперты Центрального университета в партнерстве с методистами Высшей школы экономики, МФТИ и РУДН.
2: Ольга Зуева решила проверить, насколько эти задачи по силам человеку без специальной подготовки. Получилось у нее или нет, узнаем. Она сейчас с нами в студии. Оля, для начала, что получают победители и призеры Олимпиады?
4: Ну, там целый набор. Там и льготы при поступлении в ведущие российские технические вузы, 100 баллов ЕГЭ по информатике, возможность пройти стажировку в самых топовых IT-компаниях, ну и приглашение на профильно-образовательные программы.
2: Ну, звучит неплохо. Плохо. У тебя что-то получилось решить?
4: Мне ничего из этого не светит.
3: Но ты попыталась.
4: Я хотя бы попыталась, я открыла несколько задач. Ну, открыла я, допустим, первое задание, выяснила, что, чтобы его решить, недостаточно просто хорошо знать информатику, нужен питон, нужно уметь работать с данными, строить модели машинного обучения. Например, одна из задач — научить модель определять вес и размер товара по объявлению из Авито. Вот представьте, там звучит так задание, представьте, человек продает гитару, чемодан или настольную игру. У него есть фотография, название, описание, цена и другие характеристики. По этим данным модель должна предсказать сразу 4 величины. Это вес, широта, высота и длина товара. И для этого участнику дают обучающую выборку с данными о товарах и их реальными параметрами. Отдельную тестовую выборку и архив с фотографиями. Вот примерно на этом месте я поняла, что моя карьера в IT началась так и не... закончилась так и не начавшись.
3: Тут самый главный вопрос. Я так понимаю, что во время Олимпиады пользоваться существующими нейросетями нельзя, потому что как будто бы с этим они могли бы справиться.
4: Да, пользоваться нельзя, хотя я загрузила эту задачу в Claude, получила на нее ответ, который абсолютно непроизносим в этом эфире, потому что это набор формул и разных вариаций.
3: То есть проверить, насколько корректен ответ, мы даже не можем.
4: Да, в этом смысле, да. И все это, опять-таки, задание для школьников.
2: Вот я только хотел спросить, потому что описанная задача довольно непростая. Это вот прям для среднестатистического школьника, я не поверю, что
3: для
2: это...
3: среднестатистического школьника, который участвует в Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту.
4: Да, еще хороший вопрос, насколько эта олимпиада отличается от олимпиад по информатике, например.
2: Ну и вот это, собственно, действительно для школьников, да?
4: Да, это действительно для школьников. Есть еще одна прекрасная задача. Ты, Саш, насколько помню, заканчивал Бауманку. Может быть, у тебя получится найти какой-то алгоритм. Вот звучит оно так. Профессор перед экзаменом подготовил для каждого студента список всех вопросов, но ему не понравилось, что похожие номера иногда оказываются рядом, поэтому он решил зачем-то перемешать весь каждый список. Первый вопрос остается на своем месте, а каждый следующий выбирается так. Нужно найти номер, который находится на максимальном расстоянии от всех вопросов, уже выбранных в новый список. И если подходящих вариантов несколько, взять тот, который раньше стоял в исходном списке. И вот для всего этого нужно использовать нейросети, машинное обучение. Ну, вот в этой задаче конкретно, по-моему, питон не понадобится, но тем не менее.
3: Я сейчас, на самом деле, восхитилась теми детьми, которые участвуют во Всероссийской олимпиаде. А у нас, я так понимаю, еще и школьники выигрывают международные олимпиады по искусственному интеллекту. И уже не первый год. В общем, это круто. Ребята, вы молодцы. Во всяком случае, так это кажется нам, людям, которые не очень знакомы с искусственным интеллектом. Но хорошо, что у нас есть не только Ольга Зуева, но и эксперты, которые помогают нам разбираться в темах. У нас в студии Олег Рогов, руководитель научной группы доверенной безопасной интеллектуальной системы Института АЭРИ. Правильно?
5: Все верно.
3: Отлично. И по связи Константин Люстров, учитель информатики 57-й школы, преподаватель как раз победителей и призеров всероссийских международных олимпиад по информатике и программированию, и Андрей Полевой, ученик 11-го физико-математического класса 57-й школы, призер Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Андрей и Константин, мы вас приветствуем. Вы на связи?
6: Да-да.
3: Отлично. Вопрос, Константин, вам, наверное, будет первый. Вот у нас с Сашей сегодня он возник. Уроки по искусственному интеллекту, по-моему, только внедряются в школах повсеместно, а уже проводятся олимпиады. Для кого? Для каких детей? Для каких школьников?
6: Ну, вы правы, уроки

0: наработки по искусственному интеллекту только-только. Это новинка сезона, так скажем. Вот, ну, потому что без такого направления сейчас, наверное, в школе уже и как-то и не выжить. Мы должны быть в тренде, как сейчас говорят. И, ну, олимпиады, надо понимать, что олимпиады, конечно, это так, не для среднестатистического школьника, это для школьников увлеченных, которые сами дополнительно работают, которые, ну, больше посвящают себя каким-то вот научным таким изысканиям и которые стараются что-то делать. То есть все-таки, ну, и как в спорте, например, есть, ну, там, обычные какие-то соревнования, есть обычные тренировки, ну, так, вечерком там футбол поиграть. А есть олимпиады, ради которых, ну, в общем-то, люди стараются и тренируются на постоянной такой основе. Вот, поэтому тут как бы тоже надо понимать, что вот озвученные задачи, ну да, конечно, их там среднестатистический школьник, наверное, пока не решит, но вот те, кто всерьез занимаются и увлекаются направлением искусственный интеллект, например, они, конечно, уже готовы и такие задачи, и даже сложнее решать, потому что задачи, ну, такого тоже, наверное, начальник уровня, вот там есть и посерьезней.
1: Константин, а если говорить не о олимпиадах, а уже о школьной программе, то что будут проходить обычные среднестатистические школьники по курсу искусственный интеллект?
0: Ну, смотрите, курс начинается в средней школе, то есть это где-то 5-6 класс. Там проходят, ну, не как устроен искусственный интеллект, а как им может быть правильно пользоваться. Потому что, ну, вообще, на самом деле, этот курс похож, наверное, вот если вы изучали в школе информатику, вот раньше же как было, сначала информатику изучают там, ну, вот что такое компьютер и так далее. Это вот такие тоже там начальные этапы. А потом начинают изучать, а как научить компьютер что-то делать. То есть вот появляется программирование в более старших классах. Тут примерно та же самая история, но с искусственным интеллектом. Сначала вот изучают, как им пользоваться, как в принципе он работает, как его можно применять для тех или иных.
2: А современным детям нужно это? Мне кажется, они и так уже все умеют.
0: Ну, они порой, им кажется, что они умеют, вот, но тут же, как искусственный интеллект, он не всегда прям нам дает те ответы, которые нужны, полезны и важны. Тут надо тоже с осторожностью к этому подходить, вот, поэтому умение пользоваться им, конечно же, это важный навык. И даже современным детям он не повредит какие-то, может быть, предосторожности, им расскажут, как, что, почему, зачем. Может быть, расскажут немножечко, как это устроено, но это в более старших классах, конечно, там, наверное, 7-9 уже можно рассказывать, как, когда уже хоть какая-то математическая база есть, можно рассказывать, как это все изнутри работает. Вот, потому что, конечно, сейчас все самоучки и так далее, и друг с другом делятся, но все-таки это самообразование надо в какую-то такую общую концепцию, наверное.
2: Ну, мы у самого Андрея спросим, чем полезны уроки по искусственному интеллекту чуть позже. Олег, хотела у вас сначала спросить, правильно ли я понимаю, что для бизнеса, для институтов вот такие олимпиады – это возможность уже со школьной скамьи найти таланты, которых в дальнейшем можно будет вовлекать во все процессы уже производства непосредственно там новых российских нейросетей?
3: Да, совершенно верно вы говорите. И я бы добавил еще, что мы не ограничиваемся олимпиадами исключительно, но это целый комплекс мероприятий, включая, например, там летние школы, какие-то проектные работы, которые школьники в том числе выполняют, пока учатся. Почему это происходит? Потому что порог входа в эти технологии, он очень сильно снижается благодаря высокоэффективной автоматизации всего, что мы видим вокруг нас, да, вот просто эффективность кратно возрастает. Вот, соответственно, и обучение трансформируется в какой-то мере. Вот. И мы видим такую тенденцию, что многие компании принимают уже школьников на практику, на стажировки, и ребята действительно очень сильные приходят. И я могу сказать, что это касается и продуктов,

0: Какого трека и исследовательского?
1: Насколько образовательная программа и программа Олимпиад соответствуют текущим запросам рынка?
0: Оно развивается, и развивается гармонично, на мой взгляд. Появление такой Олимпиады как раз следствие такого развития и учитывает потребности непосредственно индустрии, готовят человека как будущего специалиста уже со школьной скамьи. Не просто получать ответ от нейронки, да, а вот эти задачи, они включают в себя определенный творческий поиск, потому что там нет одного единственного правильного решения, там есть метрика, и человек должен понимать, да, что за данные к нему пришли, как проанализировать корректным образом, а не сфокусироваться исключением на том, чтобы сделать нейронку и отправить ответ. То есть это комплексная работа. Вот. Ну и, соответственно, появляются новые главы, скажем так, в дисциплинах, или, скажем так, смещается даже во многом фокус при подготовке ребят.
1: Давайте Андрею теперь уже наконец-то слово дадим. Андрей, расскажите, пожалуйста, вот для вас направление искусственный интеллект и участие в Олимпиадах – это интерес и планы на будущее, потому что вы видите себя в этой профессии, или это в первую очередь возможность получить дополнительные баллы для поступления в тот вуз, в который хочется?
2: В первую очередь, мне просто интересно это направление, а до балла и, возможно, поступать в вуз без вступительных испытаний – это приятный бонус от участия в Олимпиаде.
1: Угу. Ну, если это направление, которым вы и интересуетесь, то очевидно, что в искусственном интеллекте вы уже, во всяком случае, по сравнению с нами, большой профессионал. Что вам дает школьная программа? Какие-то дополнительные какие-то навыки, знания и подготовка к Олимпиаде в том числе?
2: Школьная программа дает в первую очередь базу по математике, без которой дальше двигаться довольно проблематично. А для участия в Олимпиадах нужно уже получать какие-то дополнительные знания в машинном обучении и смежных дисциплинах.
3: А у меня как раз вопрос к Константину, что вот Андрей говорит, нужно в смежных дисциплинах получать знания, а вы говорите, что как раз школьная программа дает необходимые знания для участия в таких олимпиадах. Есть ли вообще кадры в школах, которые могут и готовы обучать таким сложным заданиям школьников?
4: Ну, конечно, вопрос с кадрами в школах очень такой неоднородный и сложный. И, конечно же, ну, сейчас, наверное, искусственный интеллект больше ведут учителя как раз информатики и программирования, как находящиеся тоже на острие вот этих всех технологий. Да, сложно, учителям приходится самим учиться, но все-таки есть поддержка, есть тоже курсы, на которые учителя записываются, которые они проходят. Тоже это саморазвитие.
1: Вместе готовитесь к Олимпиадам.
5: Константин, у меня вот вы сказали, когда что они учатся вместе. Я вот хотел спросить, а не у учеников ли они учатся? Потому что, ну вот мы уже затронули отчасти этот вопрос. Мы понимаем, что современное поколение молодое, оно само уже знакомится с...
1: Давай Андрея спросим. Андрей, да. Бывает такое, что вы приходите на занятия и что-то наоборот объясняете учителю. Не учитель вам, а вы учителю?
2: Ну, у нас в школе работают хорошие, и такое случается, ну, почти не случается, но в целом, я думаю, это имеет место быть.
1: Ну, какой-то обмен опытом все равно происходит.
2: Ну да, обмен опытом, конечно, имеет место быть.
1: Да, Константин, продолжайте.
4: Я даже уже не знаю, чего продолжать. Действительно, мы учимся друг у друга иногда. Ну, как сказать, тут вот образование сейчас в этой сфере – это некоторый все-таки симбиоз. То есть, конечно, за учениками остается такая энергия. В общем, у них побольше времени все-таки и так далее и тому подобное. Ну, а учителям достается какая-то систематичность, методичность, может быть, когда возникают какие-то проблемы, может быть, мы можем подсказать больше, в какую сторону там двигаться и что надо там, например, изучить, чтобы там достичь большего. Поэтому, конечно же, ну, сфера новая, современная, тут без совместных, так скажем, изысканий, совместной деятельности не обойтись. Но и олимпиады, да, конечно, вот я сам интересующий учеников, порой как решается та

0: длинная задача, потому что, ну, так скажем, моего бывшего, так скажем, образования немножечко не хватает.
1: В общем, кооперации тоже все учатся на этих уроках. Андрей, а еще такой вопрос тонкий. А на каких моделях вы обучаетесь? Это только отечественные модели или иностранные тоже используются в обучении?
2: В плане, когда мы решаем какие-то задачи или когда мы учимся решать задачи?
3: Да-да-да.
2: Вот вы спрашиваете, какие модели используются?
1: Да.
2: Используются для чего? Когда мы...
1: Ну, в обучении. Вот вы, условно, там, GigaChat, Alice AI или это ChatGPT, Claude или DeepSeek?
2: Ну, ChatGPT, Claude пока... на порядок лучше, чем GigaChat, но наши модели тоже улучшаются и улучшаются.
1: Константин, а на ваш взгляд, какие модели должны использоваться в обучении в школах?
0: На мой взгляд, конечно, модели, которые разные. То есть как раз когда их много, когда есть возможность сравнивать, когда это все доступно, ну и лучше показывать, наверное, какие-то особенности, какие-то, ну, общие черты, какие-то различия. И поэтому я, конечно, за более обширный, так скажем, список всего, чего можно.
3: Олег, нам показалось, или вы немножко улыбнулись на вопросе, какие модели используются?
4: Вам показалось.
3: Хорошо, но вы сейчас улыбаетесь. Вот в целом, если говорить про бизнес, который обращает внимание на этих школьников, с какого момента их готовы прям вовлекать в работу и на каких условиях? Может быть, какие-то деньги платить уже?
4: Вы знаете, я улыбаюсь, потому что я потенциального сотрудника только что услышал в нашем эфире. Безусловно, да. Ну, возвращаясь к вашему вопросу, все это очень индивидуально, потому что, в первую очередь, ну, я могу сказать за себя. Вот, я и руковожу группой в институте, и преподаю. Вот, и я, безусловно, опираюсь на отбор кадров в процессе обучения. Вот, то есть я смотрю, как молодой специалист показывает навыки решения разных задач. Вот. И дальше уже, в зависимости от того, какой трек он хочет взять, больше исследовательский, больше прикладной, какие у него дальнейшие ожидания, совпадают ли они с теми задачами, которые у нас, например, решаются, то выстраивается все-таки более индивидуальный трек, на мой взгляд.
3: Простите, уточнение, а кого вы, Константина или Андрея, присмотрели себе в сотрудники? Мы вас просто контактами обменяем? Обоих. Все, берем. Спасибо вам большое. Олег Рогов, руководитель научной группы доверенной безопасной интеллектуальной системы Института АРИ. По связи Константин Люстров, учитель информатики 57-й школы, и Андрей Полевой, ученик 11-го физико-математического класса, также 57-й школы. Спасибо вам.
1: Ну, что, мне кажется, мы выяснили. Конечно, преподавать искусственный интеллект надо, хотя вопросов все по-прежнему больше остается, но как минимум выяснили, что обучаться будут совместно, похоже, ученики.
3: И готовятся к всероссийским, да и международным олимпиадам тоже. Ну, это хорошо. Мне кажется, это путь, который мы все пока осваиваем, только в начале него находимся, и без вот такой кооперации, как ты сказал, не обойтись.
1: Ну и главное, что бизнес видит отдачу, и действительно олимпиадники впоследствии становятся сотрудниками компании.
3: Мы следим, как закончится Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту, а сейчас зачем следить завтра?
5: ЧЕС. Зачем следить завтра?
1: Итак, в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Самое ожидаемое событие этой недели – это возможные встречи Трампа с президентом Ирана Масудом Петишкианом, а также с лидером Украины Владимиром Зеленским. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
3: В России завтра продолжится обсуждение будущего строительной отрасли в рамках одноименного симпозиума. На пленарной сессии, которая посвящена технологическому лидерству, выступит вице-премьер Хуснуллина, заместитель руководителя администрации президента Орешкин и глава Минстроя Файзулин. Участники конференции обсуждают не только архитектурно-инженерные решения, но и проблему кадров для отрасли.
1: Для тех, кого не пустят на конференцию по строительству в Москве, пройдет акция «День без турникетов», и речь не о метрополитене. Суть ее в том, что компании, предприятия и организации открывают двери для всех желающих, чтобы показать рабочие процессы изнутри, рассказать о вакансиях и стажировках. В этом году будут доступны более 150 площадок.
3: Программа «ЧЕС» подходит к концу. В студии Анна Заброда и Александр Ляпин.
5: Технологии и тренды. Антропик предсказала страшное будущее, в котором экономика богатеет на треть, а без работы останется почти каждый пятый офисный специалист. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как самые страшные прогнозы об ИИ иногда зависят от одного показателя. Исследователи Anthropic построили интерактивную модель экономики США до 2030 года. В нее можно подставить скорость развития и распространения ИИ, долю автоматизированной работы и время, которое потребуется уволенному человеку, чтобы найти новое место. Авторы предлагают три сценария. В умеренном искусственный интеллект почти не меняет привычную экономику. ВВП оказывается лишь на 1.5% выше, чем без ИИ, а безработица почти не растет. В среднем сценарии ВВП прибавляет 8%, однако занятость в интеллектуальных профессиях сокращается примерно на 4%. Экстремальный вариант выглядит как алармизм сооснователя компании Дарио Амадеи. ИИ выполняет почти половину нынешней умственной работы, экономика растет на треть, но занятость менеджеров, офисных сотрудников и специалистов падает больше, чем на 20%. Безработица среди них достигает почти 18%. Доля трудовых доходов в экономике снижается с 60 до 45%. Почти весь дополнительный рост достается владельцам капитала. Но сами авторы подчеркивают, это не прогноз и вероятность сценариям они не присваивают. Более того, судьбу работников на самом деле решает один параметр – сколько новых человеческих задач появится взамен автоматизированных. В умеренном сценарии на две исчезнувшие задачи возникает одна новая, в среднем – одна на четыре, а в экстремальном – ни одной. Именно здесь модель начинает спорить с историей. Технологические революции не только уничтожали профессии, но и создавали роли, которые заранее невозможно было назвать и предсказать. Авторы это понимают, однако неизвестное все равно приходится превращать в конкретную цифру, например, в ноль. Поэтому интерактивная модель Anthropic полезна не как машина предсказаний, а как машина допущений. Она показывает не то, что обязательно сделает ИИ, а то, насколько мрачным получится будущее, если люди не придумают для себя новые работы. Резать лося.
6: Лося.
5: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Доха.
7: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
8: Вы купили новую акцию, Вера?
9: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
8: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
9: Значит, хорошая акция. Надо брать.
7: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
10: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
11: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
12: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
13: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
14: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить

0: количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 22 или 23 сентября. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Силы ПВО за день сбили 45 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны самолетного типа уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областями, Башкортостаном и Крымом. Период с 8 утра до 8 вечера. В Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побеждает на досрочных выборах главы региона с результатом 67,5% голосов. Как сообщили в облсберкоме, его ближайший соперник от КПРФ Андрей Архицкий набрал почти 15%. Кандидаты от ЛДПР, Справедливой России и Новых людей получили от 3 до 8%. Всего на выборах губернатора Брянской области проголосовали почти 80% избирателей. Российские подразделения Nestlé и Ашан заявили, что продолжат деятельность в полном объеме. Обе компании опубликовали схожие сообщения о передаче активов во временное управление. Они подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Клиентам, партнерам и сотрудникам гарантировали выполнение всех обязательств. Также в компаниях выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поможет дальнейшему развитию. Форт Боярд планируют открыть для туристов в 2028 году после масштабной реставрации. Как сообщает BFM TV со ссылкой на власти, работы начались в прошлом году. Объекту 19 века угрожает эрозия. Проект включает восстановление защитной конструкции, реконструкцию причала и волнореза. После завершения работ организуют экскурсии, условия посещения пока не раскрыты. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. В Кремле сегодня отреагировали на подписание Дональдом Трампом закона о так называемых адских санкциях. Политика, которая не способствует реанимации отношений России и США и не может привести и к продвижению по мирному урегулированию с Украиной. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такую политику США не принимают все торговые партнеры России.
3: Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о полном неприятии такой политики. Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования.
2: Напомню, что Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях в ночь на субботу. Он дает президенту право вводить 100% пошлины на импорт в США товаров из 5 стран, крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Сами страны, впрочем, в законе не названы, но как минимум Китай и Индия в них угадываются. Кроме того, предусматривает этот закон санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций.

0: эфире радио РБК, программа Евгении Стоговой «Медиатренды». Сегодняшняя тема – это экология. Эко-сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек – это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии? На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку? И как нам с этим жить? Гости Евгении – эколог и руководитель экологических инициатив Жора Каванасян. Буквально через несколько мгновений в программе «Медиатренды» с Евгенией Стоговой.
1: Тут Женя Стогова. Больше половины россиян, а именно 52%, заявляют, что они придерживаются экологичного образа жизни. Это данные РАМИРа. Самые частые практики – это сдача упаковки в переработку, либо попытки сократить количество выбрасываемого мусора. При этом, по данным ВЦИОМ, за прошлый год только 17% россиян готовы переплатить за какой-то товар, если он считается более экологичным, чем его дешевый аналог.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян. Жора, вот первый вопрос будет базовый. Чем вообще занимается эколог?
3: Современный эколог, в отличие от эколога еще там 20 лет назад, это не просто человек с полевым дневником и карандашом в лесу где-то, а это человек на предприятии, на всех крупных предприятиях обязательно есть эколог, который делает отчетность, который рассчитывает зоны санитарной охраны, который контролирует выбросы.
1: То есть это прям штатный сотрудник?
3: Это штатный сотрудник. Это человек, который занимается экопросвещением, вот как раз чтобы вот этот процент, 52, увеличивался. Это человек, который, например, занимается устойчивым развитием на предприятии. Это отдельные отделы, которые сравнительно недавно появились для того, чтобы подружить предприятие и с социумом, и подружить с окружающей средой. То есть это достаточно высоко, кстати, оплачиваемая профессия. И единственное, что только вот там с 22 года небольшой отток и по финансированию этих отделов, и по... Ну, это мы обсудим.
1: Отлично, да. К этому мы точно вернемся. Но здесь возникает вопрос, а компании сами вводят эти ставки? Или это какой-то обязательный норматив, установленный там государством, региональными властями, еще кем-то?
3: Значит, изначально идея принадлежала банку Goldman Sachs, который, это же не просто банк, это инвестиционная компания, которая принадлежит
1: одна там, из крупнейших мира.
3: Доброй части там, американской экономики, там Walmart какой-нибудь, там McDonald's и так далее. Вот, и они придумали, что если предприятия будут соответствовать, то есть галочки будут стоять определенным критериям устойчивости с их точки зрения, то тогда они получат, во-первых, зеленые инвестиции, это которые пенсионные американские, а это очень вкусные деньги для них, и плюс разные, ну, такие вот выгодные какие-то кредитные инструменты тоже, то есть на 0.5%, даже если меньше будет ставка по кредиту, это миллиарды для этих компаний, и поэтому, ну, сразу это очень высокооплачиваемые люди, как оказалось.
1: А как это в Россию пришло?
3: В Россию пришло оттуда, но сейчас у нас идет импортозамещение, можно так сказать, то есть у нас есть свои вот эти рейтинги, там, ЭКГ, и по которым мы уже наши компании оцениваем. Конечно, когда только к нам пришел ESG, то Светлана Геннадьевна Родионова, это глава Росфинадзора, пришла и сказала: мне все равно, что у вас там написано, мы будем вас по российскому законодательству всех. Вот, поэтому у нас всегда было достаточно скептическое отношение. Тем не менее, огромное количество крупных компаний начали играть в это. И, в общем, успехи достаточно серьезные у многих есть.
1: А скептичное отношение было обусловлено чем? Что это очень дорого, или это никому не нужно, или одна компания ничего не поменяет? Из-за чего скепсис?
3: Ну, во-первых, просто не привыкли тратить на это деньги.
1: А это дорого?
3: Это дорого, конечно. Вот первое. Второе, в общем, ну, нас достаточно давно отрезали от международных там, инструментов финансовых. Поэтому, ну, смысла этого делать ради денег тоже отсутствует. Чаще всего добрая воля руководителей или топ-менеджеров компании, которые просто, ну, мы выполняем и российское законодательство, но мы еще и святей Папы Римского, мы еще и все международное тоже выполним, чтобы вообще к нам никаких претензий не было.
1: Какая-то власть у экологов компании есть? То есть может ли эколог прийти к генеральному директору и сказать: нет, вот эту шахту мы больше не разрабатываем, не знаю, там, плевать мне на вашу финансовую отчетность, мы сокращаем там определенные категории ради того, чтобы поддерживать вот эту повестку? Или это человек, который, ну, вот больше, скажем так, на фоне?
3: Иногда отдельные есть люди, именно, то есть человеческий фактор, которые могут так прийти, там, с ноги открыть дверь руководителя и сказать, что хватит загрязнять там реку, давайте ставить фильтры, какие-нибудь скруберы на воздух и так далее. Но чаще всего, ну, подавляющее количество обслуживают, конечно, интересы именно финансовой компании.

0: Вот, и, ну, в общем, такая не очень благодарная с этой точки зрения у них работа.
1: Вот небольшая затравка на будущий эфир. Вообще, возможно ли сделать экологию экономичной?
0: Это вот самая главная задача. То есть экология и экономика – это как два ребенка, которые на детских качельках вот так качаются вверх-вниз, вверх-вниз. И если они будут раскачиваться достаточно сильно и будет перекос в одну из сторон, то тогда, конечно, ну, это крайняя ситуация будет плачевная либо для природы, либо для экономики государства. Поэтому должны качаться с маленькой амплитудой, быстро-быстро-быстро и примерно на одном уровне.
1: Окей, совсем скоро продолжим подробнее обсуждать, как же все-таки поддерживать экологию, но при этом в текущих экономических реалиях.
2: Реклама. От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК «Отрасли» на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем моду на экологию. Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян.
3: Медиатренды. Медиатренды.
1: Жора, вот мы уже обсудили, что все-таки цель сделать так, чтобы предприятия, несмотря на какие-то экономические издержки, расходы и общее отношение к экологии, стремились быть экологичными. Но здесь возникает вопрос, а насколько в России вообще высокий уровень, ну, скажем так, экологической грамотности населения? Люди вообще понимают, что такое экология?
0: Ну, очень часто даже руководители заводов не понимают, что они сливают, например, в реку или там как портят воздух, и с этой точки зрения работать и работать. Вот, иногда просто достаточно поговорить с человеком и объяснить ему, что делает его завод, и он сразу начинает в эту сторону думать, потому что до этого никогда не думал.
1: И сразу начинает думать, как продать бизнес.
0: Да. Потом вот есть три категории людей, на которых совершенно разное экопросвещение. Это вот владельцы предприятий, которые несут потенциальный вред для окружающей среды, угрозу. Это чиновники, которые регулируют все, например, там местные Минприроды, локальные, или сотрудники Федерального Росприроднадзора. Вот. И третье – это население, которое, ну, тоже может повлиять на многое, но, так сказать, в меньшем гораздо масштабе. Вот эти три коня, вот эти три богатыря – это вот важнейшая, в общем, аудитория для экопросвещения. И я могу сказать, что за последние, наверное, лет 10 однозначный рывок во всех трех направлениях, он просто случился.
1: Давайте как раз к последнему, то есть к обычным людям, которые занимаются там раздельным сбором мусора, стремятся использовать шопперы многоразовые вместо пластиковых пакетов. Вот ощущение, что в Москве плюс-минус стали понимать и... Вижу уже скепсис. Не стали понимать?
0: Вот у нас двухпоточная система, синий-серый контейнер. И...
1: Это если мы про сбор мусора говорим.
0: Да, они отличаются в Москве на 10% всего.
1: А что это значит?
0: Ну, это значит то, что не так много москвичей используют эту двухпоточную систему. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы гораздо больше было. С той точки зрения, что так мы гораздо больше вторсырья переработаем, превратим вторичные материальные ресурсы и... Соответственно, новые товары произведем.
1: Вот как раз к разговору про использование. Я человек, у которого во дворе стоят вот эти вот серые и синие контейнеры. И неоднократно я видела, как подъезжает машина по сбору мусора, и все это оказывается в ней одновременно.
0: Ну,
1: чья это вина и чья это ответственность?
0: Это давно уже не так. Вот давно не так. Более того, один из региональных операторов, который работает и отвечает за мусор в Москве, он в какой-то момент даже объявлял конкурс. Если сфоткаешь вот ровно такую ситуацию, там снимешь видео, то сразу 5000 рублей на счет тебе приходит. То есть они настолько были уверены, что у них так не происходит. За серым приезжает серая машина, за синим синяя. И более того, им не выгодно, чтобы приезжала серая за синим и так далее. Потому что когда приезжает мусоровоз, он сжимает все, что находится в контейнере, 6 к 1, и если там, например, там одежда или бумага вместе с пищевыми отходами, то все это пропитывается и становится неперерабатываемым в принципе. То есть он потеряет свои деньги, региональный оператор, поэтому им так делать крайне невыгодно. В регионах, да, еще бывает ситуация, когда, естественно, все в одну кучу, вот, но постепенно реформа идет с 1 января 2019 года, мы идем к тому, чтобы, в общем, везде была двухпоточка. В 2030 году вот должна быть везде везде одинаковая двухпоточная система.
1: И тем не менее, вы озвучили цифру, что только 10% москвичей этому следуют. Я полагаю, что в регионах и того меньше. Как перевоспитать аудиторию, чтобы они тоже за этим следили, чтобы не только машина различала два контейнера, но и человек, который выбрасывает мусор?
0: А вот это вообще ключевой вопрос, потому что, например, американцы начали этим заниматься гораздо раньше, чем мы. Ну, если мы сейчас советский период не трогаем, где у нас вообще идеально все было, ну, с этой точки зрения.
1: И трава зеленее, и все остальное тоже.
0: И бутылки, и даже картонные ящики, все было оборотное, поэтому там все хорошо было. И продукты в крафтовой бумаге, и со своим бидоном мы ходили. Если сейчас не трогать это, а вот взять именно эпоху потребления, которая наступила после развала Советского Союза, то, конечно, американцы начали гораздо раньше этим заниматься, и до сих пор они их не научили, да, и французы тоже, вот, то есть как ни старались. У каждого народа свой ключик. Вот, есть у нас, на мой взгляд, две работающие мотивации для людей. Вот, и проверены они были в одном питерском дворе, когда одного гостя из Средней Азии поставили возле контейнеров для раздельного сбора, и когда люди выходили со своим смешанным мусором с пакетом, вот, утром бросали в любой первый попавшийся контейнер, он доставал, при них разворачивал и начинал за них сортировать.
1: Стыд вызывали таким образом.
0: Да, никто не хочет, чтобы кто-то знал, как, значит, прошел их вечер, вот, и что там найдется в этом пакете. Первое, то есть это, они начали это делать. И второе, это сердобольность нашего народа, то есть когда на морозе стоит человек, то они говорят: сынок, ты иди погрейся в подъезд.
1: Я сейчас сам переберу.
0: Вот это две вещи работают. Потому что деньгами не мотивируется русский народ, вот штрафами, ну, не мотивируется.
1: Тем более, дороги это показывают очень хорошо, да.
0: Да, да, то есть здесь надо находить ключ. Но постепенно это происходит, то есть люди начинают разделять, но важнейшая вещь, которую мы продолжим позже.
1: Да, к нам присоединяется руководитель проекта «Собиратор» Леонид Синицын. Леонид, вот мы сейчас как раз затронули тему раздельного сбора мусора. По вашим ощущениям, вот Жора Каванасян озвучил цифру, что только 10% москвичей как-то, в принципе...
0: Чуть-чуть не так. Я сказал, что синий от серого на 10%.
1: На 10%, да-да-да, разбирают. Тем не менее, по вашим оценкам, насколько сейчас москвичи осознанно подходят к вот этому вопросу раздельного сбора мусора, и происходит ли эпизод перевоспитание в головах людей, что надо этим заниматься, это действительно важно.
4: Во-первых, не стоит всех москвичей вместе брать. Это абсолютно разные слои людей, общности.
1: А чего зависит? От района, где проживает человек? От гендера, от пола?
4: Нет. Это зависит от внутренней мотивации человека, от его внутреннего мира. Вот именно так. Ну и от истории, да. Москвичи из приезжих состоят. Из плохо говорящих по-русски, например, и выживающих, и так далее. Ну, то есть это разные слои. Не стоит их все вместе оценивать. Но в целом, конечно, москвичи, если брать среднюю температуру по больнице, больше занимались последние годы раздельным сбором и участвовали в этом. Просто уровень жизни москвичей в среднем выше, и то есть базовые потребности больше закрыты, чем у других людей.
1: Ну, то есть могут себе позволить подумать уже и про экологию.
4: Да, да. Обратный процесс шел в эту сторону, многие разочаровались в этом, многие уехали. И оказался такой большой отток экологически настроенных людей в две стороны. Разочарование и просто отъезд.
1: Угу. А немаловажный вопрос, который связан как раз с моментом раздельного сбора мусора, это инфраструктура. Кто сейчас ответственен за ее поддержание, за то, чтобы все работало правильно, чтобы разделенный пользователем мусор не оказывался в итоге в одном контейнере, либо хотя бы там на одной свалке?
4: Снова сложный вопрос. Инфраструктура — это недостаточно для того, чтобы мусор превратился в новые изделия. Значит, за инфраструктуру у нас должно отвечать государство и муниципалитеты, ну, то есть верхний и средний уровень. Но, как мы знаем, государство должно было организовать программу экология по превращению почти 100% отходов в новые, ну, то есть отправить во второй круг.
1: А и как успехи?
4: Сейчас оно призналось, что по порядка 10%, да, про которые звучит. Причем 10% это называется, что сливки. Вот, то, что просто за деньги можно продать из этого мусора буквально. Угу. То есть результат, можно сказать, нулевой, если мы слышим про 10, даже 20%. Поэтому инфраструктура, и сейчас звучит в верхних эшелонах, что у нас по стране не хватает буквально контейнеров. То есть от программы строительства заводов за гигантские деньги перешли к тому, что контейнеров не хватает.
1: Жора, а вот по вашим наблюдениям эколога, действительно такова ситуация, что даже на базовом уровне контейнеров тяжело организовать?
0: В некоторых регионах это огромная проблема, действительно. И контейнеры, и оборудованные контейнерные площадки.
1: А, например, какие самые проблемные регионы в России?
0: Дагестан.
1: И я думаю, что все, что на Кавказе.
0: Краснодарский край.
1: Угу. А там-то почему?
0: Там, если я начну погружаться, там очень...
1: Ну, хотя бы по верхам. Это в чем проблема? Опять же, в населении или во властях, которые не следят за этой историей?
0: Ну, отвечают региональные операторы у нас за вывоз. То есть это не то, что это не государство. Государство – регулятор. Угу. Вот. А региональные операторы отвечают. Вот бывают удачные, хорошие региональные операторы, а бывают не очень. Вот. И где-то есть контейнеры, оборудованные контейнерные площадки, и не горят полигоны мусорные, и, в общем, и какая-то появляется, субсидируется переработка прям, ну, в этом же регионе. А где-то совсем это все, ну, в общем, не очень хорошо развивается.
1: Угу. Леонид, вот как раз, скажем, такой потребительский вопрос. Я живу в доме, где условно есть прям старый такой, еще, мне кажется, с советских времен оставшихся мусоропровод. Соответственно, у меня действительно есть проблема, что там со сбором мусора раздельным лично лицезрело, что это так не работает. Уверена, что с этим сталкиваются люди не только в Москве, тем более уж в регионах. Какие существуют инициативы? Куда можно написать вообще? Как человек может со своей стороны хотя бы обратить на это внимание, чтобы это гарантированно имело какой-то успех?
4: Инициативы – это частные инициативы. Их есть какое-то количество. Они инициативы. Их нужно поддерживать. То есть участием, деньгами. И если человек хочет реально, чтобы его отходы дошли до переработки, перерабатывались и устойчиво, человек должен просто включиться в это всеми уровнями.
1: Ну а как? Куда написать? На какую почту написать? Куда прийти? Где поистерить и покричать?
4: Значит, есть интернет у человека и его ближайшие экопроекты, которые он может найти. Он должен найти их, разобраться в том, что они принимают, и начать участвовать. Это сложный процесс. Невозможно дать простой ответ. Напишите обращение, и это сработает. Нет, просто не сработает, к сожалению.
1: С нами на связи был руководитель проекта «Собиратор» Леонид Синицын. Спасибо большое. Жор, ну вот прозвучала уже фраза, что для того, чтобы заниматься экологией, как будто в базовом уровне у человека в жизни все должно быть хорошо. И это действительно как будто бы так, потому что чтобы купить себе шопер хороший вместо постоянных пластиковых пакетов, там, чтобы не думать про многоразовые, одноразовые стаканчики и так далее, должен быть определенный уровень жизни и благосостояния. Разве это не проблема? Ну, то есть все упирается в то, что экология – это все-таки дорого.
0: Все верно. По пирамиде Маслоу сначала человек свои там первичные потребности должен удовлетворить, а экология, она где-то, ну, гораздо выше, вот, где-то ближе к верхушке. Когда человек уже сделал свой ремонт дома, когда построил дачу, и потом он уже выходит и понимает, что эта речка и этот лес – это тоже его. И он за это, готов не только, ну, наслаждаться этим, но и нести ответственность. То есть ходить на субботники, сажать деревья, заниматься раздельным сбором отходов и так далее, и так далее. И если что-то, например, он видит, что машина там слила какие-то отходы в пойму реки, он понимает, что это навредили ему. И вот до этого нужно дорасти, чтобы понимать, что вредят тебе.
1: Мы в какой стадии пока? Эмбриона этого роста или хотя бы подросток уже?
0: В крупных городах мы подростки точно. Вот. В отдаленных каких-то там райцентрах и так далее, там еще, ну, зачастую, к сожалению, не везде. Только если люди не столкнулись с каким-то сильно травмирующим событием.
1: Ну, про катастрофы мы еще потом тоже отдельно поговорим. К нам присоединяется Олеся Сухонос, руководитель продукта МТС «Экология». Олеся, вот экологи довольно часто критикуют промышленные, особенно нефтяные корпорации, за вред, по сути, окружающей среде. Есть ли у нас в стране положительный опыт сосуществования таких компаний и экологии?
5: Действительно, экологическая повестка сейчас везде, в новостях, да, инфоповодов очень много, которые связаны в большей части с деятельностью, конечно же, промышленных предприятий. Причем это не только нефтяные компании, это и любые другие компании, которые являются объектами негативного воздействия на окружающую природную среду. Это такой их официальный термин. Из опыта, который хотелось бы привести, да, поскольку вопрос поставлен именно так, да, опыт существования, хотелось бы привести опыт внедрения компаниями именно технологических решений, поскольку поскольку мы, как системный интегратор, как компания цифровая, последние несколько лет работаем именно с цифровой экологией. И здесь мы видим огромный рывок с того момента, как началась трансформация отрасли экологии продуктопользования, именно цифровая трансформация.
1: А да, когда это произошло? Давайте мы сориентируемся примерно по хронологии, хотя бы год.
5: По хронологии

0: Вот в 2018 году запустился национальный проект «Экология», да, и федеральные проекты внутри него. И примерно в это же время запустилась и цифровая трансформация. И надо сказать, что сразу было написано 12 стратегий для 12 отраслей, но именно экология, да, именно отрасль экологии первой стала внедрять цифровые требования для предприятий на уровень федерального закона. Ну, то есть мы видим, да, что государство очень высоко подняло эти требования. И тут, естественно, какой-то момент предприятия, естественно, проходили адаптацию. Но сейчас мы все больше видим опыт внедрения именно цифровых сервисов промышленными компаниями. И вот, например, наша разработка — это система проактивного управления экологическими рисками. Это МТС-экология, аналогично названию моей должности, названию продукта, который мы создали. Вот она как раз внедряется предприятиями, крупным бизнесом для того, чтобы проактивно предотвращать экологическими рисками, для того, чтобы моделировать ситуации, да, возможного негативного воздействия на воздух, на воду, и эти ситуации предотвращают.
1: Олесь, но они делают это добровольно, или это все-таки как-то сверху им, скажем так, принудительно насаждается?
0: Тут, да, компании делятся на две части. У нас есть те, кто делает это добровольно. Как правило, это крупные компании, это градообразующие какие-то предприятия, которые полностью отвечают за социальную экологическую повестку в городах своего присутствия. И они, безусловно, делают многие вещи добровольно. Примером таким может быть наш недавний проект с компаниями группы АФК-система. Это Сокольский ЦБК, Сегежский ЦБК. Это тоже градообразующие предприятия. И они внедрили как раз вот такие системы про активное управление, потому что вопросы вот качества воздуха в таких городах, где ЦБК предприятия, они очень актуальны. Но при этом у нас есть пул требований, да, о которых вот говорилось ранее, которые предприятия реализуют только лишь потому, что в этом
1: потому
0: есть
1: что заставляют.
0: Необходимость. Так. Да, в этом есть необходимость, предусмотренная федеральным законом. Но тут, знаете, я бы отметила такую тенденцию, поскольку у нас в целом весь экологический надзор переходит сейчас от так называемой палочной системы в систему цифровую, то есть без участия человека. И вот это требование, которое долго обсуждалось, но тем не менее сейчас оно повсеместно внедряется промышленными предприятиями, и они уже понимают, что оно не будет отменено. Это автоматическая передача данных непосредственно о выбросах, непосредственно из трубы, сразу в информационные системы Роспроднадзора. И для того, чтобы стимулировать, да, предприятия к внедрению таких решений, тут с двух сторон.
1: Ну, то есть считырить не получится. Сразу, если что-то происходит не так, сразу за руку технологии современные поймают и куда надо расскажут. Жора, так получится все-таки считырить?
2: Конечно.
1: Так.
2: Но если датчики стоят в трубах, то можно в окно цеха просто выбрасывать. Я многократно видел, у меня есть тепловизионная съемка в Магнитогорске, например. Труба холодная, а при этом выброс идет в окно. То есть считырить всегда будет. Можно любую цифровую систему обмануть легко. Люди по-прежнему будут нужны.
1: Эх, ну ладно. С нами на связи была руководитель продукта МТС «Экология» Олеся Сухоноса. Вместе с экологом Жорой Каванасяном продолжим обсуждать экологические проблемы, экологическую повестку, ну и главное, насколько там много денег.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни завтра в 21:00 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби. Один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов. Привлекли голливудских звезд. А сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями. Бесплатными, бесконечными.

0: личными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
1: Ошибка на миллион.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования – остатки средств. Заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. В графике главы МИД России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН встреч с представителями Украины нет. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Алимов. Лавров возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня. Его выступление ожидается 26 сентября. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьер, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границ с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. В Евросоюзе обеспокоены ослаблением позиций канцлера Германии Мерца после провалов ХДС на земельных выборах. Как сообщает Евроэктив со ссылкой на дипломатов, это может осложнить согласование долгосрочного бюджета ЕС. Германия возглавляет группу из 6 стран, требующих сократить расходы. Дипломаты опасаются, что Мерц не сможет уступить из-за давления ультраправых. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Еще больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренды на экологию. Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян. Мы уже очень много поговорили о том, как люди перевоспитываются с точки зрения экологии, как компании пытаются хотя бы либо сами, либо их пытают и заставляют инвестировать в эту историю. И здесь как раз хочется задать вопрос, собственно, про деньги.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Вот вы уже сказали, что можно сделать экологию экономичной. Тем не менее, достаточно ли эта индустрия, сфера в России финансируется? И кем самое главное?
3: Ну, основные, наверное, инвестиции – это государство. Это вот тот национальный проект «Экология», который вот закончился, и теперь у нас новый национальный проект «Экологическое благополучие». То есть это сотни миллиардов рублей, которые вкладываются совершенно в разные задачи. Например, это рекультивация полигонов. То есть когда из свалки, постоянно горящие, воняющие, смердящие, превращается все в такой зеленый холмик с газоотводом, с очисткой фильтрата, и так далее. Это строительство и реконструкция очистных сооружений для того, чтобы снизить негативное воздействие на наши реки. Это, ну, огромное количество вот таких похожих задач, которые, конечно, без государственного финансирования. Те же сортировочные все заводы и по переработке вторсырья, они, конечно, ну, чаще всего с участием федеральных денег.
1: Сколько примерно этих денег в год выделяется?
3: Ну вот последний у нас проект на 5 лет, по-моему, я чуть-чуть могу наврать, это под 800 миллиардов.
1: Этого достаточно?
3: Ну, просили 2,4 триллиона.
1: Понятно. Вот. Так, есть ли перспективы убедить власти, что надо все-таки хотя бы 2,4 триллиона?
3: А я не вижу, что власти отказываются. Сейчас просто деньги нужны на другие задачи. Вот. И я не вижу, что... То есть если бы этих задач не было, я уверен бы, что финансировалось бы полностью. То есть мне кажется, у нас на самом верху все-таки есть цель прибраться вот... в свое правление, там, скажем, да, вот сделать почище.
1: Чтобы было красиво.
3: Чтобы было красиво.
1: А с точки зрения благотворительности, часто достаточно, особенно после всяких экологических катастроф, то, что было в Анапе, то, что было на Камчатке, все сваливается просто на плечи волонтеров, которых еще и порой обвиняют в том, что они там не санкционированы, что-то начинают делать. Почему такая ситуация складывается, что вот прямо на местах приходится, вроде деньги государственные, а делать приходится бесплатно волонтерам?
3: Ну, государство — это очень нервная, на самом деле, такая конструкция, и, к сожалению, она произошла прямо под самый конец бюджетного года. То есть денег ни в региональном, ни в муниципальном, вообще ни в каких бюджетах не было, естественно, заложено на всю эту ликвидацию. И поэтому, действительно, первые там 10 дней или даже 2 недели волонтерили все. То есть даже тяжелая техника, которая работала, заправлялась за свой счет. Вот все бы просто снялись со строительных подрядов и приехали, значит, помогать Черному морю. Точно так же люди прилетали за свой счет, точно так же покупали еду, там, оплачивали транспорт и так далее. Вот. Потом, когда все-таки режим федерального ЧС был признан, в этот момент уже открылось федеральное финансирование, людям заплатили многим, ну, то есть особенно тех, кто потратился на тяжелую технику и так далее. Вот с этим были проблемы. Плюс у нас все-таки вот эти два танкера, они были зарегистрированы там на какие-то юрлица с уставным капиталом 10 тысяч рублей, и страховые выплаты, ну, совсем не покрывали сумму ущерба природе и сумму затрат на ликвидацию последствий.
1: Какое у нас вообще сейчас отношение в головах людей к тем, кто виновен в экологических катастрофах? Их воспринимают как преступников? Или это что-то, ну, такое, как бы случилось и случилось, бог с ним?
3: Воспринимают. Люди воспринимают, но очень тяжело тут полную социологию делать, потому что я сужу по тем, кто приезжает ликвидировать. Вот. И с каждым годом, то есть это я уже 20 лет занимаюсь экологией, это далеко не первая катастрофа, при которой я принимал участие в ликвидации последствий, приехало столько много. То есть, по моим данным, где-то 1015, а по данным портала Добро.РФ, это там за 40 тысяч человек, которые приехали и помогали. Вот они точно понимают, кто виноват, они точно понимают, чувствуют ответственность, причем коллективную ответственность, как человечество перед объектами дикой природы, в том числе перед птицами, дельфинами и всеми остальными.
1: Виноватые несут ответственность сейчас?
3: Не всегда.
1: Почему так происходит? У нас несовершенное законодательство?
3: Ну, да, то есть в вопросе законодательства нужно, конечно, много чего изменить, и в первую очередь нужно, конечно, чтобы вот потенциально опасные объекты, они все-таки имели понятных бенефициаров, то есть не какие-то вот такие 10-тысячные конторы, и плюс самое еще главное, вот важнейшее, это страхование, оно у нас просто отвратительное с точки зрения того, вот этот танкер, который перевозит, понимаете, это как автомобиль, если у тебя автомобиль 70-го года при Хрущеве был построен, то ты его просто не застрахуешь. Или застрахуешь за такие деньги, что тебе не выгодно.
1: Что проще уже не страховать.
3: Да. Поэтому будет обновляться флот, и, соответственно, будет минимизироваться количество таких аварий.
1: Совсем скоро продолжим обсуждать, что же можно сделать каждому человеку для того, чтобы с экологией у нас все стало заметно лучше.
2: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на экологию. Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян. Мы обсуждаем, как устроена экология и в России, и во всем мире, и как раз затронули тему и экологических катастроф, и финансирования всей этой истории.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Вы упомянули, что все-таки ключевое финансирование идет со стороны государства. Тем не менее, до 2022 года такая зеленая повестка очень активно продвигалась у нас и на уровне бизнеса. Были, я помню, специализированные форумы, на ПМЭФ были специализированные сессии, которые этому были посвящены. Целые рейтинги экологичности компаний. Сейчас как будто все это исчезло. Почему так произошло?
3: Действительно, бизнес – это очень серьезный источник, и я нашел лайфхак, как посчитать, насколько сократилось финансирование зеленой повестки бизнеса. У меня была подборка всех аккаунтов в социальных сетях, кто писал про экологию и кого финансировали разные те или иные предприятия. Вот в 2022 году ровно количество этих аккаунтов сократилось на 60%.
1: То есть можно сделать вывод, что примерно настолько же...
3: Это когда ушли западные компании и сократили свои вот эти бюджеты, которые у них там железно, какой-то процент они должны были на это тратить. Вот, после этого я

0: думал, что наши компании, они очень быстро свернут все остальное, потому что, ну а зачем теперь, перед кем нам выглядеть теперь красивыми, прекрасными?
1: Можно продолжать сливать в реку отходы.
0: Да, но справедливости ради, наши компании на следующие года сохранили, а некоторые увеличили количество денег, которые они вкладывают в экологию. То есть это имеется в виду не только в экопросвещение, но и, например, в строительство там, газоочисток на предприятиях или замкнутого цикла водоснабжения или еще чего-то. Вот. Но только в последний, вот, 25-й, наверное, год вот, сократилось тоже еще и резко вот эти остальные 40%. Почему? Потому что,
1: общая экономика.
0: Общая экономика, да. То есть они на другие цели тоже эти деньги направили. Вот. Но в целом такой паники какой-то нету. Вот. Планомерно эти проекты, которые начинались, они продолжают финансироваться, ну, которые имеют там более длинный, там, 5 лет реализации, там, чуть больше. Вот. Все продолжается. Такого вот прям, что резко все бросили, такого нет. И я думаю, что когда закончится, так сказать, вот экономическая, соответственно, ситуация и политическая, которая на сегодняшний день есть, то все восстановится.
1: Вспоминая тот же кейс с Анапой, я не смогла поехать лично участвовать как волонтер, тем не менее искала фонды, куда можно перевести деньги вот на самых первых этапах, чтобы волонтерам, которые там находятся, хотя бы там на еду, на какие-то базовые потребности. Столкнулась с тем, что проверенной информации и гарантированных фондов попросту нет. Почему такая история?
0: Ну, я, вот, например, у меня достаточно большой канал, и я очень много отправил туда именно гуманитарной помощи. Никогда не касаюсь денег, в принципе. Потому что как только было у нас там одна волонтерша, которая собирала просто на свою карту Сберы, и там были просто у нее проблемы потом. Потому что когда в панике, когда у тебя 600 птиц в коробках, ты успеваешь за час, например, отмыть, ну, максимум двух, а на самом деле, если по-хорошему, то надо 2 часа на одну птицу. Вот. Людей не хватает, ничего не хватает, подвозят моющие средства, подвозят СИЗы, с кем-то расплачиваешься налом, с кем-то по безналу, кому-то кидаешь на карту, и вот это вот неразбериха, и ты никогда не сможешь отчитаться.
1: А потом придет налоговая и спросит себя
0: все
1: за
0: верно,
1: эти деньги.
0: Все верно. Поэтому мы как делали? Просто ближайший ПВЗ и говорим, нужно такое-то количество, например, сорбента, значит, вот пришлите нам, купите за свой счет, а мы только заберем сам там полисорб, например.
1: А, тем не менее, почему возникла ситуация, что фондов, которые были бы широко известны, которые были бы доступны, прозрачны и понятны, практически нет?
0: Ну, их закрыли.
1: Так. Ну, то есть, подводка к тому, что у нас международные присутствовали организации, да, с их уходом.
0: Они закрывали эти позиции, а сегодня пока не наросло наше импортозамещенное.
1: Правильно ли я понимаю, что с признанием всех крупнейших подобных фондов, так или иначе, либо иноагентами, либо экстремистами, либо какими-то нежелательными организациями, они прекратили в России свою деятельность? Или они в каком-то виде остаются?
0: Ну, некоторые просто создали уже абсолютно российские юрлица и работают там. Вот, кто-то уехал, вот, и не работает. Но у всех по-разному. Вот. Но в целом, конечно, гражданский контроль снизился. После, но и пока не наросло вот отечественное, импортозамещенное.
1: Сообщество экологов не хочет ли взять на себя какую-то миссию, не знаю, организовать ассоциацию, которая будет вот эту гражданскую инициативу драйвить со своей стороны, чтобы это не сверху насаждалось?
0: Очень много уже есть ассоциаций разных, и там ассоциация экоинспекторов, то есть общественных, и просто эко-волонтеров, и эко-лидеров, и кого только нету, то есть тусовка-то есть, она жива.
1: Но возникает ощущение, что все как-то по чуть-чуть и понемножку и очень разрозненно существуют. Или это не так?
0: Я бы не сказал. Я всегда в любое время вот таких активных экоактивистов, да, если мы про эту именно сферу говорим, их всегда не очень много. Это люди, такое меньшинство, но заряженное, и которое, ну, в общем, оно, конечно, стало поменьше после там 22-го года, но ядро осталось. И поэтому, как только все оправится, все восстановится.
1: Пример какой страны, вот с точки зрения баланса как раз и экологии, и качества жизни, и денег, которые на это уходят, ну и при этом общего экономического благосостояния, на ваш взгляд, сейчас идеален? На кого нам ориентироваться?
0: Ну, точно не на Западную Европу. Вот, потому что там 230 гектаров переработки в каком-нибудь городе Люнен в Нордрейн-Вестфалии за счет налогоплательщиков – это очень много. Угу. Вот, и мы не хотим идти по этому пути. Там 8-10 контейнеров во дворе – это очень тоже дорого. Двухпоточная система – это то, что нам нужно. То есть мы идем по такому среднему пути, без перекоса сильно. Вот я говорил, что экономика и экология – это два ребенка. Там, я не знаю, какую-нибудь, не знаю, там африканская страна любую, если назвать, там перекос в сторону экономики, то есть экологию как бы забыли. Или Китай 20-летней давности, то же самое.
1: Вот про Китай как раз хочется отдельно уточнить. У них же была прям огромная экологическая катастрофа, связанная с парниковым эффектом, с задымлением Пекина и так далее. Сейчас они исправили это?
0: Последние 10 лет просто невероятный скачок. Снижают чуть ли не там по 15-20% запыленность самых главных агломераций в год. И уже выходят на состояние, например, что если, например, 15 лет назад, не знаю, процентов 15 только рек всего Китая было, ну, с нормальным качеством воды, то сегодня 93%.
1: Это государство так сказало?
0: Это государство так
1: сделало.
0: Партия
1: сказала надо,
0: вот,
1: понятно.
0: Вот, вот их пример, на мой взгляд, вот самый интересный, в том числе для нас, как они из самой низшей точки, они выбираются просто с невероятной скоростью. В отличие от Индии, например, которая, у которой все буксует, все экологические программы буксуют.

0: мигрантов во втором половине 21 века. Потому что, например, река Инд, она имеет ледниковое питание. 60% стока — это ледник, который тает постепенно. И когда река пересохнет, а там 24 электростанции, там 300 миллионов людей живет, Пакистан, Индия, куда они поедут?
1: Но они ближе всего к нам. Вряд ли они поедут в соседние страны, где все еще хуже.
0: Вот если резко не заняться Индией, то, конечно, там у них в 50 раз превышены от норматива ВОЗ запыленность городов, что приводит просто к смертности 2 миллиона человек в год. Это вот смертность только от этого фактора.
1: Ну, это ужасная цифра, на самом деле, да, даже в масштабах.
0: А у Китая было больше, а сейчас в 2 раза меньше, чем в Индии.
1: К нам присоединяется Дмитрий Иоффе, основатель проекта «Чистые игры». Дмитрий, вот по шкале от 1 до 10, насколько в России для вас и, на ваш взгляд, экспертный, ситуация с экологией благоприятна?
2: В России, мне кажется, что это где-то в районе 5 из 10, если смотреть в какое-то...
1: Вот мы как раз с Жорой Каванасяном тоже пришли к выводу, что мы в таком подростковом состоянии сейчас находимся.
2: Да, тут я думаю, что сразу скажу, что Жоре наверняка виднее в этом отношении, потому что у него, так сказать, хорошая благодарная экспертиза в этом отношении. И понятное дело, что нельзя наставить такую среднюю оценку, я так влепил, но средняя температура в больнице. Понятно, что в каких-то областях там существенно продвижены, в каких-то там просто полный ноль. Да, и поэтому, но вот где-то так. С учетом того, что где-то, если взять, например, в общем мире, я бы поставил бы оценку тоже, конечно, немножко обалдеет, но где-то 4 из 10.
1: То есть мы чуть выше средней по больнице идем?
2: Да, ну, если брать вообще весь мир. Хотя, конечно, есть страны, где это все на порядок выше.
1: Угу. Дмитрий, вот на ваш взгляд, каким должен быть проект в поддержку экологии, чтобы и государство, и бизнес какой-то крупный обратили на него внимание и действительно проявили желание в него как-то вовлечься и принять участие? Что нужно для этого сделать? В какой рупор крикнуть?
2: Ну, я бы отвечая на этот вопрос, думаю, в первую очередь, про сам проект, а не из какой рупор крикнуть. Потому что архитектура самого проекта, она, мне кажется, должна иметь главное значение. И для меня, какой он должен быть экологический проект, чисто по роду моей деятельности, да, из-за проекта «Чистые игры», я все-таки про проекты, в которые так или иначе увлекаются люди, потому что любое решение зеленое, любая зеленая технология, которую мы применим, сделаем и так далее, и все равно будут реализовывать в огромной степени люди. И если этих людей не будет в голове экологических ценностей, да, не будет вообще представления, то они реализуют ее тоже не очень.
1: Но вот как будто возникает ощущение, что даже если подобные настроения в голове у человека есть, он не всегда знает, куда ему пойти, чтобы эти настроения приложить на практике.
2: Ну да, понятное дело. Значит, конечно, понятно, что там зачастую человек одно декларирует одно, а по факту получается немножко другое. Вот, поэтому для меня кажется, что проект должен быть в первую очередь таким, чтобы людей увлекать и показывать, передавать им эти ценности и объяснять, на самом деле, не просто тупо сказать, что экология — это правильно, да, а почему, и объяснять всю длинную цепочку того, как это в конечном итоге повлияет на них. Раньше мы видели, это говорили о том, что это повлияет на наших внуков, потом на наших детей. Сейчас многие из нас уже видят, последствия в прямом эфире, так сказать, в своей жизни. Вот. И понятно, что они все равно как-то отнекиваются, но многих это задевает. И именно поэтому рост экологических проектов, по крайней мере, где-то в середине 10-х годов, он огромный. Я сам проектировался в 2014 году. Да, я помню, что было тогда и что сейчас. Это совершенно разная картина. Уже за 10 лет уже поколение нового выросло.
1: Ну вот, кстати, к разговору про поколение, Жор, вопрос к вам. Условно, например, я знаю подростков, кто действительно переживает по поводу благополучия окружающей среды. Взрослые, миллениалы, как правило, очень сильно на эту тему заморочены. А вот старшее поколение достаточно часто вот эти пакеты с пакетами, выбросить все, что выбрасывается, и в одну корзину, и даже не подумав про что-то. Неужели в случае с экологией старшее поколение оказывается менее образованным, чем молодежь?
0: Ну, к сожалению,
1: или это менталитет?
0: К сожалению, это так. Я даже ставил опыт, и если кто-то выкидывает, например, какой-то бычок, и мы осуждаем курение здесь, а в окно автомобиля догоняешь, это обязательно либо бэби-бумер, либо X.
1: Почему?
0: Ну, так вот.
1: То есть в то время не было экологического образования и просвещения?
0: Я попытаюсь объяснить, как я это понимаю. Все-таки это те поколения, например, там, если с послевоенных начинать, они были покорителями всего и вся, там, Арктики, космоса, и покорителями природы, и тогда именно в экологии была такая концепция антропоцентричная, когда человек

0: во главе угла, и вся природа для того, чтобы, значит, его какие-то хотелки удовлетворить, создается. Во многом там об этом говорил Вернадский еще. А сейчас преобладает среди ученых именно экоцентричный подход, то есть когда во главе угла биогеоценозы, то есть сообщество живых организмов, вот, и для них все делается. И когда вот люди и общество совершают этот переход, то, соответственно, меняется и их отношение к выброшенному окурку и, так сказать, к своему поведению.
1: Дмитрий, вопрос к вам. Вот что сделать с точки зрения экологического просвещения здесь и сейчас, и вот в кратчайшей перспективе, чтобы идеальный мир будущего с точки зрения экологии был, ну, на 10 из 10, либо хотя бы на 9 из 10?
2: Такой хороший вопрос, но не имеющий, наверное, однозначного быстрого ответа. Я бы, ну, понимаете, у нас сейчас, в нашей оценке после 22 года сложно видеть вот экологические ценности, когда есть куча параллельных, так скажем, более приоритетных повесток, в том числе и... Ну, потому что мы чаще всего экологию, я там, многие люди, они ее вовлекают других людей с помощью волонтерства. Да, волонтерство сейчас оно разное есть сегодня, и в основном в приоритете находится не экологическое. Поэтому я бы, наверное, сделал бы, вот я вот согласен с Жорой в плане поколенческой истории, и мне кажется, что, как это ни странно, хотя раньше от этого отнекивался, вот, то, что стоит и смотреть на младшее поколение, как подрастающее, и сделать так, чтобы оно вовлекало младшее поколение своих родителей. И вот, вы говорите, тех, кто старше. Потому что по-другому до них

0: вот хочется такой некий философский и желательно позитивный итог подвести, вот условно. Идеальный экологический город будущего через 10 лет. Что нам нужно сделать здесь и сейчас, на ваш взгляд, каждому из нас, и бизнесу крупному, и властям, чтобы этот город был на 10 из 10?
1: Ну, его нужно подружить с природой, безусловно. То есть, как это будет выглядеть...
0: Ну, то есть, это условный 10... Сингапур, где все засажено зелеными деревьями, включая небоскребы, или Китай, да, где партия сказала надо?
1: Это зеленые крыши, это, в общем, город, который минимально вокруг себя наносит ущерб окружающей среде. Вот, это город технологичный с точки зрения переработки всего вторсырья. Потому что очень много сырья, например, вот пластик, некоторые виды можно переработать там 36 раз. Стекло можно сколько угодно переработать, алюминиевую банку можно сколько угодно перерабатывать. И поэтому очень много товаров будет именно создаваться внутри этой же агломерации. То есть не будет где-то добываться ресурс далеко-далеко, там производиться, транспортироваться. Все будет в обороте, и все будет производиться, большая часть, прямо возле города. Это локальные продукты, которые будут производиться в фермах рядом с городом. То есть мы преимущественно должны все-таки переходить к своим продуктам. Это очень экологично с точки зрения логистического плеча каждого товара. Вот. Это, в общем, такой город, в котором, наверное, минимальные выбросы в атмосферу. То есть это электротранспорт или газовый транспорт. Ну, в идеале вообще электротранспорт полностью. Вот. И с замкнутым циклом водоснабжения. Это важнейшая тоже вещь. Вот если мы зациклим, например, наши города-миллионники на Волге, то у нас просто вздохнет и Каспийское море, и дельта реки Волги, где сейчас наблюдаются серьезные экологические проблемы. То есть вот это все комплексно, постепенно, поступательно мы придем, именно вот так будет выглядеть город будущего.
0: Со мной сегодня в студии был эколог Жора Каванасян, тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати-поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» – документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.

0: назначения.
1: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
2: Механика или автомат? Похоже, совсем скоро выбирать между ними больше не придется. Водитель может оставить трансмиссию в автоматическом режиме, а при желании перейти на механику.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
3: РБК тренды.
1: За пределами чата. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество уже живет в технологической сингулярности. Времени, когда прогресс ускоряется, а вчерашние чудеса быстро становятся обыденностью. Научного согласия с такой оценкой нет. Но почти одновременно OpenAI рассказала об инциденте, который объясняет, почему этот разговор возник именно сейчас. Во время испытания моделям предложили взломать специально подготовленную систему. Но вместо обычного решения они нашли ошибку в самом тесте. Через нее вышли в интернет и добрались до закрытых ответов. Проще говоря, искусственный интеллект не решил задачу. Он нашел способ подсмотреть ответ. Это не восстание машин. Искусственный интеллект не поставил себе новую цель. Он слишком настойчиво выполнял заданную. Столкнувшись с препятствием, модели самостоятельно нашли обходной путь и провели длинную последовательность действий. Возможно, сингулярность еще не наступила. Но время, когда искусственному интеллекту недостаточно сказать, что делать, уже наступает. Теперь приходится заранее объяснять ему, чего делать нельзя.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 10 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. В проект бюджета на три года заложена цена нефти в $50 за баррель. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, это консервативный прогноз, который позволит выполнить обязательства при любой конъюнктуре. При более высоких ценах удастся пополнить фонд национального благосостояния. Ранее Владимир Путин назвал такую цену сверхконсервативной, но надежной. Правительство России приостановило взимание экспортных пошлин на зерно до конца года. Как сообщил Минсельхоз, решение направлено на поддержку производителей и экспортеров в условиях перестройки логистики. Кроме того, пошлины на подсолнечное масло и шрот не будут превышать уровень августа – 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Евросоюз близок к исключению Алишера Усманова из санкционного списка. Как сообщает Евроньюз со ссылкой на дипломатов, решение принято по запросу Франции. По данным Рейтер, послы ЕС договорились снять санкции при условии, что ни одно правительство не будет возражать. Также обсуждается исключение Михаила Фридмана. Шаг стал частью пакетного соглашения о продлении санкций против тысяч других российских лиц и организаций на 3 года. Уровень поддержки Дональда Трампа снизился до 32%. Это самый низкий показатель за всю его политическую карьеру. Как сообщает Рейтер, по итогам опроса Ipsos, среди республиканцев поддержка упала с 82% до 73% за неделю. Основные причины недовольства – рост стоимости жизни и непопулярная война с Ираном. Финнэйр запускает рейс Хельсинки-Мельбурн продолжительностью около суток. Как сообщает Simple Flying, самолеты будут огибать закрытое для финской авиакомпании воздушное пространство России. Ежедневные полеты начнутся 25 октября с промежуточной посадкой в Бангкоке. Ранее глава Финнэйр жаловался на крайне несправедливые условия конкуренции, отмечая преимущество китайских авиакомпаний. Больше новостей на сайте РБК.
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем

0: Сейчас все главное о ключевых событиях понедельника.
1: Радио РБК. Картина дня.
0: И главной политической новости понедельника – это, конечно, выборы в Государственную Думу. Единая Россия побеждает на выборах и получает конституционное большинство. По предварительным итогам партия получит не менее 355 мандатов из 450, об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Единороссы лидируют в 208 одномандатных округах и в 225. В голосовании по партийным спискам они получают более 57,5% голосов. Расстановка сил среди остальных парламентских партий заметно изменилась. На втором месте КПРФ. Коммунисты лишились почти трети своих мандатов. На третьем месте ЛДПР. Результат партии аналогичен выборам 2021 года. Следом идут новые люди, которые показали небольшое укрепление позиций. Ну и на последнем месте Справедливая Россия, которая едва не осталась за бортом Госдумы. Лишь после обработки почти 97% протоколов эсеры набрали необходимые для прохождения в Госдуму 5% голосов. Также, согласно предварительным данным ЦИК, явка избирателей превысила 59%, и это максимальный показатель на выборах в Госдуму за последние 15 лет. Рекордный наплыв граждан обеспечили многодневный формат и геополитическое напряжение, отметил ранее в эфире в программе «Что это значит» политолог Константин Калачев.
2: 3 дня и сон голосования, конечно, сыграли роль. Очевидно совершенно, что это работает на повышение явки. Протестное поведение у нас по-прежнему присутствует, и оно отражается в том числе на голосовании, хотя большинство голосует за партию власти. То есть сошлось 2 запроса на поддержку нынешнего курса. Запрос на стабильность, 2-й запрос на перемены. Я думаю, что внешнее давление на Россию тоже сыграло роль мобилизующее. А портретах избирателя, мне кажется, можно легко понять, если мы вспомним, что в дистанционном электронном голосовании новые люди заняли 2-е место. Это молодежь, это люди с гаджетами, это те, кто привык делать все быстро и комфортно. Те, для кого голосование

0: И к другим важным темам этого понедельника. В Кремле отреагировали на подписание Дональдом Трампом закона о так называемых адских санкциях. Политика, которая не способствует реанимации отношений России и США и не может привести к продвижению по мирному урегулированию с Украиной, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такую политику США не принимают все торговые партнеры России.
1: Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о полном неприятии такой политики. Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования.
0: Напомню, Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России в ночь на 19 сентября. Он дает президенту право вводить 100% пошлины на импорт в США товаров из 5 стран, крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, он предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций и так называемого «теневого флота России». О том, что принятие закона об адских санкциях осложнит урегулирование украинского конфликта, Песков говорил еще в четверг. Тогда он заявил, что Кремль следит за судьбой документа и назвал такой шаг недружественным действием. Уже появились первые страны, которые выступили против возможных ограничений. Услышат ли их в Вашингтоне? Разбиралась Ольга Зуева.
2: Например, Венгрия явно испугалась этой возможности и уже попросила США освободить страну от пошлин и других мер за закупки российских энергоносителей на переходный период. Какой именно период, кстати, не уточняется. И во время этого периода Венгрия просит, чтобы на страну не распространялись штрафные меры. Но здесь особенно интересна реакция крупнейших покупателей российской нефти. Это как раз Китай и Индия. Именно на них новые полномочия президента США могут оказать самое серьезное влияние. Так, министр торговли и промышленности Индии заявил, что власти изучат американский закон, прежде чем обсуждать этот вопрос. Но вот при этом Bloomberg пишет, что индийские НПЗ, которые в последнее время закупали больше 50% импортной нефти в России, предметно думают уже об альтернативных закупках с ноября. Где Индия сможет взять необходимые объемы нефти, непонятно. Поставки с Ближнего Востока по-прежнему маленькие. Большой надежды на Иран и Венесуэлу тоже нет, отмечает Bloomberg. А российская нефть марки Urals уже стоит для Индии, с учетом доставки, больше $130 за баррель. И, вероятно, Нью-Дели будет ориентироваться на договоренности США с Китаем. Это другой крупнейший покупатель российской нефти, пишет Bloomberg. Или они займут выжидательную позицию, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков.
3: Когда Трамп вводил повышенные импортные пошлины в отношении индийских товаров за то, что они покупают российские энергоносители, они точно так же себя вели. С одной стороны, периодически говорили, что мы не можем отказаться от российских энергоносителей, это крайне важно. А с другой стороны, пытались американцев успокоить и говорить, что мы уже работаем над сокращением закупок российских энергоносителей. В этом плане они пытаются, конечно, потянуть время, пытаются дождаться открытия Ормузского пролива, потому что реальная альтернатива российским поставкам — это все-таки не американская нефть, а скорее ближневосточные поставки. До перекрытия Ормузского пролива на российскую нефть приходилось, естественно, меньше половины импорта нефти в Индию. На втором месте был Ирак, на третьем — Саудская Аравия, на четвертом — Объединенные Арабские Эмираты.
2: А вот в МИДе Китая, в свою очередь, заявили, что сотрудничество с другими странами не должно подвергаться вмешательству со стороны третьих лиц. Вообще, Трамп может применить закон завтра или через год, или не применить вообще. В этой ситуации любой крупный покупатель российской нефти сидит с таким дамокловым мечом над головой в виде 100% пошлин. Однако, несмотря на все ограничения, та же Индия уже заранее подготовилась к вторичным санкциям, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
4: Многие страны уже начали фактически сокращать прямой импорт нефти и нефтепродуктов. Когда одна страна выступает в роли первичного импортера, а затем транзитом через эту страну экспортируется нефть и нефтепродукты. И вот, например, агентство Platts в последние месяцы фиксировало сокращение прямых поставок нефти из России в Индию при одновременном росте поставок нефти в Египет. Египет, скорее всего, перепродавал эту нефть сторонним покупателям, в том числе Индии. Китай де-факто находится в состоянии необъявленной холодной войны в США, и поэтому Китай менее опасается вот таких санкций. Между США и Китаем есть определенные торговые разногласия.
2: Ну и, к слову, глава российского Минфина Антон Силуанов сегодня, выступая, заявил, что экономика российская уже накопила иммунитет к адским санкциям США.
0: В реакциях стран на адские санкции Дональда Трампа разбиралась Ольга Зуева. И продолжая тему с американским президентом, Дональд

0: Дональд Трамп пытается уговорить Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, американский президент убеждал лидера Украины пойти на такой шаг во время телефонного разговора в понедельник. Помимо этого, глава Белого дома заявил в своих соцсетях о необходимости прекращения военного конфликта. По мнению Трампа, Москва, цитата, «утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью». В разговоре с Юрием Карпикиным, сотрудник Центра североамериканских исследований и меморан Максим Черкашин подчеркнул, что такая риторика Трампа – попытка повлиять на внутренний американский рынок.
1: Это все-таки в основном внутренняя история. У нас такая ситуация сложилась, что если цены на сырую нефть, они могут подавлять, главным образом, манипуляции на рынке фьючерсов, то вот спреды на готовые нефтепродукты, они все растут, и там ситуация, на самом деле, уже достаточно тревожная для администрации. Поэтому, на мой взгляд, это вот как раз больше в эту сторону динамика.
2: Ну, то есть, таким образом происходит попытка объяснить избирателю исторически высокие цены в $6 за галлон, и это какой эффект должно вызвать у избирателя? Да, мы понимаем, что вы предпринимаете, господин Трамп, правильные шаги.
1: Я не думаю, что в данном случае избиратель слушает то, что говорит Трамп. Да, я думаю, что был расчет на то, что его услышит Зеленский и перестанет бить, и в таком случае, может быть, спреды на готовые нефтепродукты снизились бы. А потому что избирателю-то американскому все в целом все равно, что говорит Трамп, ему главное, чтобы цена на дизель снизилась.
2: Еще в Далласе на съезде республиканцев Трамп говорил, что понимает, что война в Иране продолжится и после промежуточных выборов в Конгресс. Его публичная риторика по Украине о необходимости срочно закончить войну отражает его понимание того, что и этот конфликт останется после выборов в Конгресс?
1: Здесь, на мой взгляд, связи немного, потому что Трамп вообще не очень способен, как вот показывает практика, к таким сложным геополитическим связям. Для него одно — это одно, а другое — это другое. Одно с другим связано очень слабо.
2: Заявляя в Далласе о том, что война в Иране не завершится после выборов, ну, совсем не проводит параллели с Украиной. И если он говорит о том, что встречается с Зеленским, то это говорит о чем? О том, что он хочет завершения войны на самом деле? Или все-таки речь идет о неких предвыборных шагах?
1: Понимаете, для него война в Иране — это та война, которую хотели его доноры, и это справедливая война, которую ведут США, потому что им надо. Война на Украине — это война, которую развязал предыдущий администрация, и это плохая война, которую надо закончить. Когнитивного диссонанса в данном случае совершенно не возникает, а если и возникает, то где-то очень лично. В данном случае риторика про снижение цен на бензин, она вот здесь исключительно связана с тем, что это попытка как-то остановить рост цен на нефтепродукты, так как это, по сути, было единственное, на что упали цены за время его администрации. А я хочу напомнить, что в свое время он избран-то был во многом потому, что обещал остановить рост цен.
0: Это был сотрудник Центра североамериканских исследований MMORAN Максим Черкашин. С ним общался Юрий Карпекин. Вот по данным Рейтера, глобальный дефицит дизельного топлива может продлиться до 2027 года. Причина – истощение запасов в резервуарах. Между тем, как сообщает издание Axios, Трамп может встретиться с Зеленским уже на этой неделе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она, напомню, стартует во вторник, 22 сентября. И к другим темам. Каждый финансист должен иметь нычку. Так глава Минфина Антон Силуанов объяснил стратегию властей по расходованию денег из Фонда национального благосостояния. Заявление министра финансов прозвучало на пленарной сессии Московского финансового форума. Там Силуанов поспорил с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они в рамках пленарной сессии по-разному взглянули на то, как лучше управлять бюджетными тратами. По мнению министра, расходы необходимо тщательно проверять и отслеживать. А вот столичный градоначальник, в свою очередь, посчитал такую стратегию не совсем рабочей. Какие аргументы привели мэр и министр? И о чем еще говорили на форуме? Выяснял Владимир Расулов.
3: Сама дискуссия началась с вопроса главы Минфина Сергею Собянину. Он поинтересовался у градоначальника, как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, а уютно было не только москвичам. Мэр столицы для начала ответил на это тем, что нужно дать больше самостоятельности регионам в деньгах, в условиях сложности с федеральным бюджетом. Трансферты нужно укрупнить, по его мнению, и сделать менее целевыми. А затем Сергей Собянин предложил давно обсуждаемый вариант, но сам же в итоге его назвал неэффективным.
4: Первое, что просится на ум, когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех российских регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы.

0: зону, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть, перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Но я думаю, что это самое простое и не самое эффективное решение.
1: Стоит подчеркнуть, что в России немало регионов-доноров, это те субъекты, которые собирают больше налогов на своей территории, чем получают в виде дотаций из федерального бюджета. Для примера, к таким, помимо Москвы, у нас относятся города федерального значения. Это Санкт-Петербург, кроме того, нефтегазовые и ресурсные центры, например, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также крупные промышленные и экономические центры. Для примера, назовем Подмосковье, Свердловскую и Самарскую области, а также Татарстан и Красноярский край. Министр Антон Силуанов при этом заявил, что федеральный бюджет на следующий год будет закладываться с дефицитом, его размер составит примерно 2% ВВП. Казну на ближайшую трехлетку он назвал непростой, а сформировали ее, исходя из цены отсечения на нефть в $50 за баррель. По словам Антона Силуанова, при формировании бюджета власти исходили из необходимости учитывать возможное снижение стоимости нефти и не создавать дополнительных рисков для госфинансов. Но Сергей Собянин подчеркнул, что такая схема с лишней экономией работает не всегда.
0: Все знают про эту нычку. Президент, правительство, ведомство. И все пытаются оттуда ее, простите, выколупать. И в результате, вместо того, чтобы направить эти деньги на инвестиции, действительно тогда денег будет и претензий к Минфину нет. Эти ресурсы порой используются для наращивания социальных обязательств в конечном итоге. И в результате вы получаете, когда начинаются сложные времена, дефицит бюджета. Со стороны это выглядит так. Вы стараетесь, экономите, бабах, что-нибудь какое-нибудь, простите, пособие увеличили, и ни денег нет, и обязательства возникли на долгие годы вперед.
1: Впрочем, Антон Силуанов оказался непреклонен и в ответе Сергею Собянину сослался на профессиональный опыт.
2: На самом деле, каждый финансист, конечно, должен иметь нычку. Это в хороших правилах финансовой работы. Но, когда вы говорите про ФНБ, то это наша нычка только исходя из того, что цены на нефть могут туда-сюда ходить, а обязательства надо финансировать. С 2019 года мы 15 триллионов из ФНБ, из нашей нычки, потратили. Только из этих 15 триллионов 4 триллиона пошли на инвестиции. Мы за то, чтобы действительно эти деньги работали в экономике и давали нам дополнительный поток в виде налоговых отчислений.
1: Глава Минфина также заявил, что ведомство уделяет особое внимание налоговым мерам по обелению экономики. С 2019 года, по словам Антона Силуанова, власти увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП, и они сейчас на федеральном уровне составляют долю примерно в 20%. А эти расходы, в свою очередь, надо чем-то финансировать. Как подчеркнул министр, профильные руководители пошли на налоговую реформу не от хорошей жизни, однако сделали это очень аккуратно, заключил Антон Силуанов.
3: О взглядах министра финансов Антона Силуанова и мэра Москвы Сергея Собянина на российскую экономику рассказал Владимир Расулов. Параметры бюджета на ближайшие 3 года могут стать позитивным сюрпризом для рынка. Дело в том, что денежно-кредитная и бюджетная политика, скорее всего, пойдут рука об руку, оценили это в РБК. К тому же дефицит и расходы казны могут оказаться ниже ожиданий. А значит, есть основания полагать, что бюджетные риски перестают играть решающую роль. По крайней мере, для траектории ключевой ставки. Откуда взялся такой оптимизм и на какие цифры обратили внимание на Московском финансовом форуме? Разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
4: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
5: Российская экономика после недавнего решения Центробанка по ключевой ставке находится в режиме стенд-бай. Совсем скоро ожидаем новый прогноз Минэкономразвития и внесение проекта федерального бюджета в правительство. И по обеим этим темам в последнее время поступали скорее положительные сигналы. Так, министр экономического развития Максим Решетников недавно заявил, что рост ВВП в 2026 году составит 0,6%, а не 0,4%, как предполагалось ранее. Небольшой, но позитив. Бизнес-климат слегка улучшился в сентябре, хотя остается в отрицательной зоне. Улучшились ожидания компаний по спросу и по производству на ближайшие 3 месяца. Об этом на прошлой неделе сообщил Банк России. Ну а с федеральным бюджетом, судя по всему, складывается позитивный сюрприз. И пессимистичное ожидание того, что бюджетная политика пойдет вразрез с денежно-кредитной, не оправдываются. Ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать из недавних заявлений президента и свежих трех комментариев министра финансов. В понедельник, 21 сентября, они прозвучали на Московском финансовом форуме, где мне тоже довелось присутствовать. Итак, дефицит бюджета в 2027 году составит 2% ВВП. Проект бюджета формируется, исходя из базовой цены нефти в $50 за баррель. Как подсчитали в Альфа-банке, это значит, что общий дефицит может составить 5 триллионов рублей. Общие расходы – 47 триллионов. Это существенно меньше предыдущих ожиданий. А так называемый первичный структурный дефицит, то есть разница между непроцентными расходами и суммой общих доходов при базовой цене нефти, будет ниже, чем озвученный ранее прогноз Банка России. Учитывая, что регулятор даже предупреждал о вероятности выхода бюджетных параметров за пределы этого прогноза, теперь можно надеяться, что риск для денежно-кредитной политики, связанный с проектом бюджета, не реализуется, а значит, Центробанк сможет раньше вернуться к снижению ключевой ставки. В выступлении Силуанова на Московском финансовом форуме я также обратил внимание на то, что, пожалуй, впервые официально озвучено, что правительство приняло ряд мер по бюджетной консолидации, то есть по сокращению части расходов. Что это за меры, министр не уточнил. И это одна из интриг предстоящего бюджета. Аналитики Сбербанка в понедельник написали, что обещанный 2% дефицит потребует улучшения бюджетного баланса почти на 1,5 триллиона рублей в 2027 году. А это возможно либо через снижение расходов, либо через более высокие ненефтегазовые доходы. Но проблема в том, что обе эти предпосылки не кажутся экономистам гарантированными. Поэтому многое, включая скорость снижения ключевой ставки в 2027 году, будет зависеть от фактической консолидации бюджета, а не просто от заявленных планов. Ну а то, как планы расходятся с реальностью, мы не раз уже наблюдали в предыдущие годы, в том числе на примере федерального бюджета. Кстати, по итогам 2026 года дефицит окажется больше запланированного, сообщил на том же Московском финансовом форуме Антон Силуанов. Хотя и пообещал, что дефицит все-таки не превысит 3% ВВП.
4: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
3: Это был Иван Ткачев с анализом бюджетной политики. Ну а сейчас к менее серьезным новостям. Гимн России теперь можно не только спеть, но и надеть на матч. Российский футбольный союз и отечественный бренд «Джогель» представили новую форму сборной. В графический узор полотна зашили оцифрованную звуковую волну первого аккорда гимна в тональности до мажор. При этом на внутреннюю сторону воротников нанесли строчки текста. На красную домашнюю футболку запев «Россия священная наша держава», а на белую гостевую последнюю строку «Славься, страна, мы гордимся тобой». Ключевая идея – вдохновлять и заряжать игроков перед выходом на поле. Об этом рассказал РБК основатель бренда «Джогель» Артур Мовсесян.
6: Перед нами стояла задача, как мы можем за счет дизайна формы объединить всю страну. Цикл разработки для такого проекта занимает около 15 месяцев. От начала разработки концепции идей до уже финального воплощения и появления футболок на полках магазинов и, собственно, у самой сборной. С точки зрения ресурса затрат, это полностью ресурсы компании бренда «Джогель». С точки зрения финансовых затрат, тут очень трудно определить, сколько это занимает, а это, по сути, наш рутинный процесс, который мы выполняем из года в год.
3: На футболках еще спрятаны целые строчки из гимна в самом узоре. Вместо некоторых линий такие небольшие пасхалки. Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой начал карьеру еще в советское время и признался РБК, что он всегда ценил мелкие детали экипировки и визуальные нюансы.
7: Я застал времена, когда мы радовались не просто дизайну, а просто новой майке, новым трусам. Мы не обращали внимания, что там чего. А если там еще какая-то надпись была, то это вообще была фантастика. Кто-то обращает внимание, с другой стороны, кто-то не обращает. Я на все обращал внимание, на все детали. Тем более мы часто менялись с европейскими, с мировыми сборными и обращали внимание тоже на их. Конечно, нравилось всегда.
3: Новая футболка для болельщиков обойдется в 3,5 тысячи рублей, а профессиональная игровая версия в 7 тысяч. В новой форме команда Валерия Карпина впервые сыграет 29 сентября в Казани против сборной Ирана.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
8: Почти 90% спроса на премиальные новостройки Москвы вышло за пределы Садового кольца. Такие данные приводит NF Group. Еще несколько лет назад, в 2019-2021 годах, за пределами центра покупали лишь 60-70% премиального жилья. Сегодня в столице вообще насчитывается 34 премиальных проекта. Только треть из них находится внутри Садового кольца. При этом объем предложения за 5 лет вырос на 78%. С 1,5 до почти 2500 квартир и апартаментов. Почти весь прирост обеспечили проекты вне центра. Там предложение удвоилось. Этот переток объясняется разницей в ценах. Квадратный метр в центре стоит более 2 миллионов рублей, а за его пределами около 1,5. Это на треть дешевле. Схожие процессы фиксирует и компания «Интермарк Городская недвижимость». С января по июль этого года доля денег, вложенных в элитные новостройки вне центра, выросла с 38 до 44%. За это время была заключена 1571 сделка. Это на 16% меньше, чем год назад. Общий денежный объем покупок сократился до 189 миллиардов рублей в премиальном сегменте новостроек. Но если центр потерял почти треть выручки, то сегмент за пределами ЦАО лишь 10%. Удержав почти всю прошлогоднюю выручку в 83 миллиарда. Главный драйвер продаж премиального жилья – северные районы вдоль ленинградского направления. Там за 7 месяцев заключено 408 сделок против 250 годом ранее, рост на 63%. Денежный объем покупок увеличился с 15 до 25 миллиардов рублей. На эти районы приходится около трети всех денег, которые покупатели тратят на премиальные новостройки за пределами центра. Эксперты отмечают, что премиальный рынок расширяется избирательно. Новые проекты появляются точечно, прежде всего в качественных локациях рядом с водой и парками с хорошей транспортной доступностью. Инвестиции в недвижимость России по итогам 9 месяцев 2026 года превысят 600 миллиардов рублей. Но это меньше прошлогодних 679 миллиардов. Такие предварительные данные приводит компания CoreXP.
4: Резать лося.
9: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Мажоры и миноры.
10: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть две группы акционеров. Мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – наноритарий. Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля. Нано. Маэстро, а что это за тональность? Мажор или минор?
11: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
10: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Вэйл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алисия, Аварфэ. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
12: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Библиотека РБК.
13: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает тренер-мотиватор и психолог Ирина Ковалева.
14: Обожаю Пушкина. Вот эта вот ритмика стиха, как мои внуки слушают, как они повторяют за этим. Я восхищаюсь знанием языка этого человека и как он рифмует, как он строит. И поэтому вот это лукоморье, дуб зеленый. А потом мы читаем с точки зрения кота, а потом с точки зрения дуба, а потом просто читаем как рэп. Это такое времяпровождение с детьми, и я понимаю, что это вот какой-то, эти какие-то наши скрепы русские. Поэтому я обожаю Пушкина.
13: Александр Пушкин, Руслан и Людмила. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Одно я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал.
4: Библиотека РБК.
13: Заведующая Элина Тихонова.

0: Встреча генсека ООН Антонио Гутерреша и главы МИД России Сергея Лаврова запланирована на вечер четверга, 24 сентября. Как сообщил представитель генсека Стефан Дюжерик, переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи. Основные дебаты сессии начнутся завтра. Выступление Лаврова с трибуны запланировано на субботу. Встреч с представителями Украины в его графике нет. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских победил на выборах. Его поддержали 77% избирателей, при явке почти 69%. Он коммунист, руководит регионом с 2021 года. В Брянской области победил Егор Ковальчук, почти 68%. Явка там составила почти 80%. Его ближайший соперник от КПРФ набрал около 15%. ФАС «Русал» и потребители продолжают прорабатывать формулу ценообразования на алюминий. Как сообщили в антимонопольной службе, новая формула, на которую компания хочет перейти с 1 октября, с ФАС не согласовывалась. Ведомство подчеркивает, формула должна учитывать интересы всех участников рынка. Ранее источники РБК сообщили, что «Русал» предложил новую формулу цены на алюминий внутри страны. Она учитывает, куда компания экспортирует металл – в Азию, Китай, Европу или Америку. Для каждого направления свой индикатор. Добыча нефти на одном из крупнейших месторождений Ливии, Эш-Шарара, сократилась примерно на 200 тысяч баррелей в сутки до 100-105 тысяч. Как сообщает Рейтер, мощность месторождения около 300 тысяч баррелей в сутки. Причины снижения не указаны, но ранее подобное случалось из-за протестов, политических разногласий и диверсий. Аукцион личных вещей Брижит Бардо вызвал протесты родных и друзей актрисы. Как сообщает Le Parisien, ее четвертый супруг Бернард Дормаль назвал торги неуважением к памяти Бардо. По его словам, решение не было с ним согласовано, хотя он возглавлял фонд актрисы. Среди лотов автопортрет за 30 тысяч евро, гитара, кресло и печатная машинка. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Нефть марки Brent опустилась ниже $100 за баррель. Котировки на торгах в понедельник в моменте упали почти на 4%. Аналитики связывают это с надеждами инвесторов на деэскалацию на Ближнем Востоке. Но пока ситуация в Ормузском проливе остается неопределенной, и поставки нефти из стран Персидского залива сокращаются. Индия и Китай уже переориентировались на импорт российских энергоресурсов. Но на фоне принятия в США закона об адских санкциях, Нью-Дели может снизить закупки нефти из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным аналитической платформы Kepler, которую приводит агентство, импорт из России уже сократился. По итогам сентября он может составить около 2 миллионов баррелей. Это самый низкий уровень с апреля месяца. Он составляет чуть более трети всех поставок нефти в страну. Однако заместить российские энергоресурсы будет трудно. Сейчас единственная альтернатива – поставки из стран Персидского залива. Об этом рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Пока не открыт Ормузский пролив, на рынке ощущается острый дефицит и нет вообще свободных объемов. А если мы говорим про долгосрочную перспективу, то это прежде всего США и восстанавливающаяся добыча в Персидском заливе, то есть это Саудовская Аравия, вероятно, Иран, особенно если с него будут частично сняты санкции. Ну, это совершенно другие, конечно, характеристики, но в Китай мы поставляем не только Urals, но и легкие низкосернистые сорта, дальневосточные в частности. Поэтому там конкуренция может быть. Но если говорить про сернистые, то это скорее Иран. Иранская российская нефть на рынке Китая давно конкурирует между собой. Самый простой вариант замещения российской нефти — это поставки из Персидского залива. Тем более, что ОПЕК плюс недавно всем принял решение об увеличении добычи, пока не реализовано из-за кризиса. Поэтому это самый короткий крючок, который может быть, особенно до Индии, да, в общем, до Китая тоже. То есть любые российские поставки, кроме дальневосточных, они идут дольше.
1: Венгрия тем временем попросила не вводить пошлины за закупки сырья из России. При этом власти страны на встрече с американской стороной заявили, что планируют снижать зависимость от российских энергоресурсов. Аналитики, в том числе в нашем эфире, высказывали мнение, что законом об адских санкциях США давят на Китай и Индию. С введением пошлин в самих Штатах может разогнаться инфляция, потому что торговля с Пекином и Нью-Дели продолжается, отметил заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической

0: академической деятельностью МГУ Владимир Осипов.
1: Если говорить о США конкретно, то здесь получается следующая ситуация. Если, соответственно, переложить издержки на Индию и Китай, вот эти 100% пошлины, они, естественно, включат их в товары. А Китай и Индия сегодня это больше трети мирового производства. То есть во всех производственных цепочках участвуют либо Индия, либо Китай. Китай чаще, естественно. Куда они переложат? На цену, на товары, которые будут продаваться в США. Мне кажется, у Трампа такая приблизительная идея, что если вдруг даже рост цен произойдет, он всегда может сказать, ну не я же принял этот законопроект, а Конгресс, я тут, в общем-то, особенно и ни при чем. С одной стороны, он ястреб, с другой стороны, он вроде как тут ничем никому и не обязан. Он может сказать, ну извините, его приняли, так сказать, таким подавляющим большинством, что я ничего не мог сделать. Я бы, может, и хотел, но увы. Во-первых. Во-вторых, Трамп не обязан предпринимать те действия, которые написаны в законе. Ему дается право вводить пошлину. Он может, условно говоря, 1% или там 10% пошлину, условно говоря, и дальше продолжить торг с Индией, с Китаем.
0: Дональд Трамп в соцсетях написал, что Москва, цитата, «утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью». Конец цитаты. Он подчеркнул, что конфликт с Украиной нужно завершать. Биткоин на максимуме с начала года. Его стоимость в понедельник поднималась выше 86 тысяч долларов за монету. Прирост за сутки составил 4,5%. Все криптовалюты из топ-100 оказались в плюсе за прошедшие 24 часа, пишет РБК Крипто. По данным аналитического агентства CoinEsk, причина такой динамики в падении цен на нефть и надеждах на менее жесткую денежно-кредитную политику Федрезерва США. Кроме того, американский Сенат на прошлой неделе заблокировал законопроект Clarity Act. Предполагалось, что документ будет регулировать рынок криптовалют. Сейчас в США уже есть правила для такой формы денег, но они не объединены федеральным законом. Решение его отклонить отразилось на стоимости биткоина. Об этом рассказал основатель форума Blockchain Life Сергей Хитров.
2: Ушла неопределенность. Все ждали Clarity Act, который даст понятные правила игры на американском крипторынке, но он провалился и ушло вот это ожидание. А ушло оно связано с тем, что комиссия по фьючерсам ценным бумагам взяли на себя обязанности, назовем так, установление правил игры. И это все как бы спровоцировало первое такое движение роста. Второй момент. Очень много было шортов на крипторынке. Их ликвидация стала таким топливом для роста. Ну и также тоже третий очень важный момент. Произошел достаточно крупный приток ликвидности через биткоин ETF, которые также спровоцировали рост рынка. К моменту голосования Clarity Act и на следующий день заседания ФРС, рынок уже заложил, что ставка будет поднята и то, что документ не примут. То есть подтверждение того, что голосование провалилось, ФРС подняли ставку, а после этого рынок все равно в росте. Рынок достаточно сильный и даже такие плохие новости на него не влияют. Надо просто понимать, что сам акт — это просто правила игры на рынке США. И крипторынок — это он глобальный. И развитие крипторынка не зависит от одного закона. И самое главное, рынок показал, что он способен расти даже без таких законов. Если мы говорим о перспективе года, надо понимать, что очень большой тренд токенизированных акций, который приходит в крипторынок, и его пик развития, лично я считаю, это начало 2027 года.
0: На прошлой неделе в США продвинулось рассмотрение законопроекта о стратегическом резерве биткоинов. Документ должен законодательно закрепить инициативу Дональда Трампа по формированию запасов криптовалюты. Этот план американский президент изложил в указе еще весной прошлого года. И к политическим международным новостям. Фридрих Мерц должен изменить курс, чтобы остановить рост партии «Альтернативы для Германии». С такой оценкой выходит «Гардиан». По мнению газеты, неспособность канцлера справиться с экономической нестабильностью и низким уровнем жизни приводит к растущей популярности оппозиции. Впервые в истории правящая партия не войдет в земельный парламент. Их место займет «Альтернатива для Германии». А Блумберг со ссылкой на источники в Христианско-демократическом союзе подчеркивает, что с каждым проигрышем в регионах отставка Мерца становится все ближе. Выступая перед сторонниками, канцлер Германии прокомментировал исторический провал ХДС на выборах в Мекленбурге Передней Померании. По словам Мерца, в проигрыше партии его вины нет.
3: Мы не смогли преодолеть 5-процентный барьер, и целая фракция лишается представительства в Ландтаге. Это тяжелый удар, последствия которого мы будем ощущать еще долгое время. Нам предстоит еще долго обсуждать сложившуюся ситуацию. Результат

0: Выборов и причины, стоящие за ними, выходят далеко за рамки моей персоны. Мы являемся свидетелями глубокой трансформации партийно-политической системы Германии, как это происходит во многих других странах мира.
1: Между тем, канцлер отменил запланированное выступление на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, чтобы подготовить экстренные меры реагирования на политическую ситуацию в стране. Правящая коалиция ХДС-СДПГ потеряла большинство и на выборах в Палату депутатов Берлина. Их место в земельном парламенте заняли левые. Напомню, что ранее АДГ получила 38% голосов на выборах в Ландтаг Мекленбурга-Передней Померании. Обозреватель Ян Мелкумов отметил, что главным препятствием для партии остается брандмауэр – отказ ведущих партий от совместной работы с АДГ.
2: Они пытаются пробить себе туда путь, но даже в этих двух землях ни та, ни другая не могут, ни в той, ни в другой они не могут сформировать правительство, потому что у них меньше половины, а все основные партии Германии, собственно, не все основные, а все поголовно, говорят о том, что у них брандмауэр. Они не сотрудничают с неофашистами. И в этом смысле, кто станет править и Саксен-Анхальт, и Мекленбург-Форпоммерн, это большой вопрос. Скорее всего, там будут некие коалиционные правительства, которые будут состоять из социал-демократов, зеленых, и Линке, и кого-то еще.
1: Пока газета «Бильд» призывает Мерца уйти в отставку, бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением к правящей партии. Ее слова приводит агентство ДПА. Меркель отметила, что ХДС нужно вернуться к основам, которые заложил еще первый канцлер Германии Конрад Аденауэр. Это способность к сотрудничеству с другими партиями и обращение к каждому гражданину страны. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в топ самых популярных бюджетных направлений для отдыха на новогодние праздники. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования «Островок». Самым дешевым вариантом размещения оказалась Тверь. Средняя стоимость ночи в отелях составляет чуть более 5000 рублей. Ну, для сравнения, в Вологде 5700 рублей, в Кисловодске 5900. Помимо этого, среди самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у россиян оказались ожидаемо две столицы, это Москва и Санкт-Петербург, а также Суздаль, Нижний Новгород и Ярославль. Почему россияне выбирают малые города для отдыха, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Большая часть туристов посчитала, что лететь в этом году куда-то будет слишком дорого, и гораздо бюджетнее обойдется поездка на личном автомобиле. Потом у нас уже несколько лет на подъеме тренд на русскость. Все хотят наделать красивых фотографий в этой исконно русской обстановке с старинными усадьбами, баранками, самоварами, ну и, конечно же, параллельно понаслаждаться архитектурой и историческими местами. На рост спроса поездок в ту же Вологду также существенно повлияло то, что этот город выбрали новогодней столицей России в этом году. На этом фоне, соответственно, количество броней увеличилось на 42% в годовом выражении, это данные от аналитиков. Плюс Вологда, и как в целом и все остальные другие города, это некие тоже перевалочные пункты между дальнейшими путешествиями. Конкретно с Вологды это промежуточный путь до Великого Устюга. Если вы едете посмотреть на Деда Мороза всей семьей из Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда почти 80% отдыхающих, вам придется сделать остановку. Об этом рассказал местный гид Алексей Красиков.
4: Примерно 80% приходится на Москву и Петербург, и примерно 20% на другие города России, прежде всего соседние с нами регионы, это Ярославская область, Костромская, Тверская. Последние годы достаточно много туристов на Новый год из Нижнего Новгорода. То есть те регионы, с которыми хорошая автомобильная доступность. Плюс еще один очень важный фактор для Вологды – это соседство с Великим Устюгом. Из Москвы или Петербурга доехать на машине до Великого Устюга без остановки, такой серьезной остановки с ночевкой, достаточно сложно. Естественно, большинство путешественников Великий Устюг – это путешественники детей. И такое расстояние преодолеть без остановки нельзя, поэтому люди останавливаются на ночь, а иногда и на две ночи.
3: В целом сейчас еще есть время забронировать что-то себе до середины октября. Дальше либо уже космические цены, либо раскупают все билеты, бронируют все номера, и почти вариантов не остается. Длина бронирования в среднем, как мне рассказали турагенты, это 5-6 дней. За это время реально уложиться в сумму до 150 тысяч рублей на всю семью, если это мы говорим о поездках в старинные города. Ну, на горнолыжные курорты, конечно, нужно будет выложить сумму гораздо внушительнее. Минимум от 250 тысяч рублей за семью из трех человек. Неожиданно относительно бюджетным, скажем так, направлением стал Дальний Восток. Видимо, слишком мало отважных лететь из Москвы столько километров, ну и поэтому он показал такие цифры. Как раз для горнолыжного отдыха, помимо Шерегеша, Розы Хутор, Домбай и прочих, россияне в этом году выбирают Сахалин. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
5: У нас основная главная беда, да, что рейсы очень дорогие. Я думаю, что где-то вот к октябрю.

0: купил, то есть вот уже будет просто очень сложно что-то покупать, потому что будет дорого. Но сейчас раскладывают буквально последние билеты. Я думаю, что в октябре уже, то есть в конце мы увидим стоп продаж по городским праздникам просто из-за того, что цены выше небеса. Есть хорошие цены со стороны Дальнего Востока. И вот у нас уже который год мы замечаем, что наши туристы перегорнолыжку покупают на Сахалине. Это прям уже тренд последних лет. И еще один важнейший тренд, который мы видим последние годы, зимние туры по трассе Якутск-Магадан, та самая знаменитая Калмыцкая дорога.
1: Отдельной популярностью пользуется Мурманск. Туда едут ради северного сияния и русской кухни. Арктический туризм в топах, как мы видим, уже который год.
2: О том, где россияне планируют отдыхать на новогодние праздники в этом году, рассказывала Лиза Майнгард. И к другим темам понедельника. Пекари просят проверить рост цен на жиры. Соответствующее письмо в Федеральную антимонопольную службу направил Национальный союз хлебопечения, пишет Коммерсант. Пекари указывают, что за месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для них на 15-20%. Причина в падении импорта пальмового масла на 22%. Основные поставки растительных масел в Россию шли через терминал в Тамане, а он вышел из строя после атак на порт 30 июля, отмечает издание. В результате в сентябре производители ожидают рост стоимости маргарина до 30%, а заменители молочного жира до 60%. А это давит на себестоимость самой продукции пекарей, а также зависимые от нее кондитерские изделия. Для участников индустрии рост цен, возможно, еще критичнее, чем для покупателей, ведь им приходится согласовывать новые расценки с продуктовыми сетями, объяснил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
3: В хлебе маргарина минимум, ну а если речь идет, конечно, уже о удобной продукции, да, либо слоеной, то да, там это вопрос не только вкуса, он же влияет и на мякость, на структуру мякости, на сохранение свежести, а в слойке маргарина вообще участвует в формировании слоев. Но от этого продукта совершенно невозможно избавиться, его заменить просто меньше. Нужно исходить из того, какое это колебание. Если оно разово и откатится цену назад, то, может быть, это вообще никаким образом не повлияет. Но дело в том, что в последнее время растут все остальные составляющие хлеба, это и логистика, и заработные платы, коммуналка. Корректировки возможны в будущем. Нам невыгодно повышать цены, потому что это целый ряд согласований с торговлей. Ну и, разумеется, это совершенно не радует потребителей.
2: В августе, по данным Росстата, килограмм пшеничного хлеба в среднем стоил примерно 120 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Аналогично подорожали и сдобные булки. Но пальмовое масло используется не только в хлебе. Универсальность принесла ему колоссальную популярность. За последние 20 лет, по данным Олеоскоп, его импорт в мире вырос на 64%. Еще одна сфера, где активно используют пальмовое масло, это кондитерские изделия. А в них заменить этот ингредиент и вовсе невозможно, отмечает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.
4: Опасности в этих жирах не больше, чем во всех остальных растительных жирах, соевых, подсолнечных и так далее. По вкусу палитра, которую разработала индустрия на основе пальмового масла кондитерских жиров, они лучше, они меньше имеют привкуса и лучше подходят для изготовления кондитерских изделий. Это же не картошку жарить. Кто захочет привкус подсолнечного масла в кондитерских изделиях? Вот в конфетах, например, с начинками, везде в начинках применяются именно жиры на основе пальмового масла, потому что они просто мягче, и начинка становится мягкая и приятная на вкус. А если сделать ее исключительно на какао-масле, она будет такая же твердая, как шоколад, и конфету просто будет не разгрызть. В последнее время цены начали расти. Это связано с большим спросом на пальмовое масло, и несколько урожаев не успевает. Плюс еще добавилась российская ситуация, связанная с сложностями в портах в нашем Черном море. Сейчас пальмовое масло идет обходом через Санкт-Петербург. Это все удлиняет логистику и тоже уже влияет на наши внутренние цены.
2: Помимо снижения доступности пальмового масла в России, роль сыграл и мировой рост цен. Сейчас оно стоит в среднем чуть выше $1 за тонну. По отношению к январю рост составил 12,5%. Дополнительные факторы – это подорожание фрахта и ослабление рубля. За прошлый год в мире продали 7000 роботов-гуманоидов. Для сравнения, всего в мире функционирует больше 4 миллионов роботов. Каждый год их число растет примерно на 500 000. Данные приводит Reuters со ссылкой на Международную федерацию робототехники. Но есть и другие данные. По прогнозу Bank of America, по итогу текущего года число проданных роботов-гуманоидов может вырасти до 90 тысяч, а к 30-му году уже больше, чем до 1 000 000. Чем объясняется такой оптимизм и кому нужны роботы в виде человека? Разбиралась Яна Ритунская.
5: Производители роботов и сами признают, что пока у гуманоидов просто нет нужного рынка сбыта, он еще, по сути, формируется. Потенциально они могут быть полезны практически в любой работе, которую прямо сейчас делает

0: человек. Это и промышленность, и сервис, и медицина, и ритейл, подать, принести. Но пока не для каждой сферы они технологически готовы. Надо сказать, что вот эти скромные цифры продаж аналитики объясняют тем, что пока просто никто не покупает роботов, чтобы с ними работать. Их покупают, чтобы изучать. То есть производство, лаборатории покупают себе этих роботов, тестируют у себя на линиях и дальше уже принимают решение о том, нужно ли увеличивать заказ. Ну и вот как, опять же, Банк оф Америка говорит, видимо, как раз прошлый год, 25-й, стал годом такого анализа, а уже по итогам 26-го серьезно вырастут продажи. То есть позитивный такой взгляд, что где-то они найдут свое применение. Ну, в России роботы неплохо работают на данный момент в маркетинге. Это практически единственная, наверное, отрасль, которая их использует. А именно как элемент развлечения. И вот именно эта сфера больше других в России развита.
1: Я читаю сейчас, что входит в официальное определение робот-гуманоида, это немаловажно. Это робот с человекоподобным внешним видом, способный автономно работать в среде, предназначенной для людей. И важно, что наличие ног не является обязательным условием. А для чего вообще делать робота тогда гуманоидным?
0: Ну, со стороны может показаться, что для развлечения, но есть и практическая цель. Если роботов планируют внедрить в человеческую среду, то от гуманоидного вида, ну, получается просто не уйти, так говорится владелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
2: Человекоподобные роботы созданы для того, чтобы быть в тех местах, где может человек по ступеням подниматься, там, открывать двери. Все сделано под человека. Вот есть компания китайская, которая делает только нижнюю часть робота. Ноги и все. И он ходит ногами, да, но он все равно начинает они приделывать ему руки, потому что, чтобы открывать дверь, ему нужна рука. И в итоге получается, что нужен все равно человекоподобный робот-гуманоид. Поэтому, знаете, здесь такой философский вопрос, почему так? Может быть, голову убрать, без головы будет, да? Ну, не эстетично будет.
0: Ну и причем в Китае уже пошли дальше, там представили роботов, которые обладают мимикой и жестами. Назначение у них быть компаньонами, быть собеседниками для человека, работают на базе нейросетей. При этом в России, как вот говорят сами руководители компаний по производству роботов, пока подход такой, что сначала смотрят на отрасль, понимают, где реально она будет востребована, и только потом начинают инвестиции. Например, в Китае совершенно иная ситуация, там государство финансирует как производство, так и стимулирует спрос на гуманоидов. При этом настолько это стало активно происходить, что там даже задумали, не пора ли как-то свернуть несколько вот это усердие. На примере компании Unit 3 Robotics спустя один день после IPO там был рост на 460% акций этой компании. Но месяц прошел, и падение пришло больше, чем на 40%. Теперь, как пишет Рейтер, китайские власти задумались о регулировании в этой среде и даже сдерживают поток IPO других компаний, чтобы как раз не разгонять вот этот пузырь.
3: Но у такой схемы развития отрасли есть серьезные риски. Так считается основатель компании Промобот Олег Кивакурцев.
4: Вот такое массовое, веерное или даже конвейерное субсидирование редко когда заканчивается хорошо. Поскольку это инвестиции венчурные, и никто не знает, через сколько лет наконец-таки эти роботы будут приносить прибыль. А я обращаю внимание, что все производители человекоподобных роботов в Китае — это убыточные компании, а некоторые глубоко убыточные компании на сотни миллионов долларов. И когда они станут прибыльны, непонятно. Здесь государство берет на себя риск, и поэтому мы видим активное развитие отрасли. В перспективе 5-10 лет. Возможно, ситуация изменится, но пока она больше похожа на благотворительность, чем на бизнес.
0: Ну, по некоторым данным, опять же, которые приводит Рейтер, оборонное ведомство Китая даже уже проводит закупки таких роботов, использует их, чтобы развертывать в боевых условиях. Но, как говорят мои собеседники, пока восстание роботов нам не грозит, как и их масштабное применение. И в ближайшие лет 10, скорее, например, человек все-таки в бою победит робота, так считают сами производители.
1: О том, как будет развиваться гуманоидостроение, рассказала Яна Ритунская.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум

0: 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 3 века истории и рекордные 143 килограмма веса в 2023 году. Таков масштаб кондитерской славы тульского пряника. В 1896-м, коронации Николая II, мастера вырезали уникальную печатную форму с профилем императора. Ее использовали ровно один раз, после чего уничтожили, чтобы никто не смог повторить такой шедевр.
4: Можете ли вы с уверенностью сказать, что в вашей машине не установлено поддельных запчастей? Эксперты говорят, что такая вероятность есть, и она, увы, не маленькая.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес? Каждый день в эфире радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Криптореформа Японии. Япония окончательно признала криптовалюты частью традиционного финансового рынка. Парламент страны одобрил поправки, которые переводят цифровые активы под действие закона о финансовых инструментах и биржах, туда же, где регулируются акции и облигации. Для инвесторов главное изменение – налоги. Сейчас доходы от криптовалют могут облагаться по ставке до 55%. После налоговой реформы ставка должна снизиться примерно на 20%, то есть до уровня налогообложения операций с ценными бумагами. Ожидается, что эта часть реформы заработает в 2028 году. Кроме того, новый статус криптовалют открывает дорогу для появления в Японии спотовых криптовалютных ETF. Это позволяет инвесторам вкладываться, например, в биткоин через привычные биржевые инструменты, не покупая монеты напрямую. Но вместе с послаблениями приходит и более жесткий контроль. В стране вводится запрет на инсайдерскую торговлю криптоактивами, требования по раскрытию информации и более суровые наказания за работу без лицензии. Максимальный срок заключения увеличивается с 3 до 10 лет, а штраф до 10 миллионов йен. По сути, Япония перестает рассматривать криптовалюту как отдельный эксперимент. Теперь это полноценный финансовый актив с более низкими налогами, доступом институциональных инвесторов и правилами, почти как на фондовом рынке.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в этот вторник или в среду. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний. Как сообщает чешский телеканал, продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что ХДС больше не может достучаться до большей части немцев. По его словам, у партии серьезные проблемы с уровнем поддержки, у людей возникает ощущение, что справедливости в стране больше нет. На выборах в Мекленбурге перед ней Померании ХДС не преодолел 5-процентный барьер, победила АДГ. Ранее партия провалилась в Берлине и Саксонии-Анхальт. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: Российская промышленность перестала платить за чужие разработки в сфере искусственного интеллекта. Об этом РБК рассказали игроки рынка. Теперь компании покупают собственное оборудование, а также уводят модели, в том числе зарубежные, в закрытый контур. Связано это с законом о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Он был подписан властями в июле. Основная часть документа вступила в силу с 1 сентября, но он регулирует не всю сферу, а только большие фундаментальные модели. По данным IT-холдинга Т1, сейчас основной запрос заказчиков – внедрить искусственный интеллект на собственной инфраструктуре компании без выхода во внешнюю сеть, хотя еще пару лет назад клиенты хотели как можно быстрее внедрить ИИ-ассистента. При этом зависимость от иностранного оборудования все еще сохраняется, и наиболее вероятная модель работы – использование и собственных моделей, и зарубежных, считает руководитель по развитию продуктивных решений IT-интегратора К2 Нейротех Вячеслав Дегтярев.
3: Сейчас мы видим постепенный плавный переход от каких-то пилотных проектов к сетевому внедрению. Если раньше под каждую задачу создавались отдельные модели, либо какие-то маленькие небольшие проектики, то теперь стараются строить такие большие контуры для искусственного интеллекта. Я бы назвал это ядро искусственного интеллекта внутри компании. При этом ключевой вопрос и, наверное, ключевая зависимость – это инфраструктура. Мы сейчас во многом зависим от оборудования NVIDIA, американского в частности. Хотя при этом появляются российские аппаратные и программные решения, известные игроки, это там ядро, Norset Trans. Ну и сейчас наиболее реалистичный гибридная модель, когда кто-то делает все на своей инфраструктуре, кто-то делает что-то в облаке, например, того же Яндекса, и таким образом этот барьер преодолевает. Универсальных требований по использованию зарубежных моделей нет.
2: Бизнес сейчас не отказывается полностью от зарубежных моделей и переводит их во внутренний контур. Такой подход востребован, в частности, в промышленности, финансовом секторе, фармацевтике, ритейле и научно-исследовательских организациях, говорят опрошенные РБК-эксперты. Но особенно эффективен искусственный интеллект в работе с документами, отмечает гендиректор промышленного IT-интегратора «Ультиматек» Павел Растопшин.
4: Надо отделять искусственный интеллект как машинное обучение и как языковые модели. Если машинное обучение – это больше про оперативное управление процессом на основе исторических данных, то языковые модели, они больше работают с материалами в режиме создания, чем в оперативном режиме. Поэтому сейчас бум использования таких сценариев в промышленности, как автоматическое проектирование с использованием искусственного интеллекта, либо дополнение, например, ремонтной документации с использованием искусственного интеллекта. Все, что позволяет дообогащать данными и автоматически

0: промышленности, там, где данные чувствительные, металлургии, нефтегазе, ВПК, приоритет все-таки с российскими онпрем-решениями. А вот, например, в кросс-отраслевых вспомогательных сценариях, например, в пиаре, маркетинге, внутренних коммуникациях, компании гораздо чаще и более гибко используют доступные модели, в том числе зарубежные, потому что риски ниже, скорость результата быстрее.
1: Сейчас прямого запрета на использование иностранных моделей нет, но, как отмечают эксперты, компании превентивно локализуют процессы с искусственным интеллектом. Дело в том, что с марта правительство сможет устанавливать обязательность применения отечественных моделей под законными актами.
2: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
4: И мы подводим итоги трехдневного голосования, в частности, как прошли выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Официально такие предварительные итоги подвели в Центр избиркоме. Я напомню, что к пятнице уже точно будут окончательные цифры, пока вот говорим о предварительных. Но что уже понятно, явка рекордная, это больше 59%. Расклад в Госдуме, в принципе, не изменился, все те же пять партий, но вот у «Единой России» конституционная большинство. Это дает партии возможность одобрять, в принципе, любые законопроекты.
3: Включая поправки к Конституции,
4: верно.
3: Что немаловажно. Тем не менее, расстановка сил чуть-чуть изменилась. Коммунисты лишились почти трети своих мандатов. У «Справедливой России» потери еще больше. Почти половины своих мест они лишаются. А вот новые люди, напротив, показывают укрепление позиций. Результаты ЛДПР практически на прежнем уровне остаются.
4: У нас в студии специальный корреспондент РБК Владимир Сераухов. Он работал в Центре избиркоме и внимательно все эти три дня следил за тем, как выборы проходят. Володя, мы тебя приветствуем. Как оценивают кампанию в самом ЦИКе, что Элла Памфилова говорит? Я вот видела такое ее заявление о том, что это была самая тяжелая и физически, и моральная избирательная кампания.
5: Да, действительно, Элла Памфилова характеризовала эту кампанию как беспрецедентно экстремальные условия. Это в том числе и атаки на участки, и информационная война. Явка на выборах превысила показатели и 1993 года, и 2016, и 2021 годов. Проголосовать могли более 111 миллионов человек в России и около 1 миллиона 800 тысяч за рубежом, и многие воспользовались этим правом. И в МИД назвали очень высокую явку россиян на выборах за рубежом, а Элла Памфилова назвала ее просто рекордной. Предлагаю послушать, что она сегодня сказала на брифинге в Центре избиркоме.
6: О нескольких рекордах я уже говорила. Вот хочу сказать еще об одном. Рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Она уже превысила более 59%. Тем не менее, уважаемые коллеги, хочу кое-что сказать. Для нас это морально, физически. Она была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике.
3: Володя, как показало себя электронное голосование?
4: Там вообще, по-моему, 90%, да?
5: Да, явка. Да. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова сегодня и цифры АДЭК озвучивала. Там явка действительно превысила 90%. И есть конкретный расклад. «Единая Россия» по итогам ДЭК на выборах в Госдуму набрала больше 49%. «Новые люди» 15%. КПРФ 12% и ЛДПР 10%. «Справедливая Россия», кстати, тоже показатели у нее лучше, чем в обычном голосовании. Больше 5%. То есть она барьер этот преодолела.
3: С какими показателями «Единая Россия» идет?
5: У «Единой России» показатели лучше, чем на прошлых выборах. Итоговый результат может составить от 348 до 356 мандатов из 450. И это будет, возможно, крупнейшая фракция «Единой России» за всю историю партии. Предыдущий рекорд, напомню, был в 2016 году, когда она получила 343 места. Но вот сейчас ее показатель больше 57% голосов. И очень много представителей партии сравнивают эти результаты с предыдущими выборами 2021 года. Предлагаю послушать, что на эту тему говорит Владимир Якушев, это секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».
7: Серьезное продвижение вперед. То, что касается одномандатных округов, мы взяли 92%. По сравнению с 2021 годом у нас было 88%. Поэтому здесь, ну скажем так, партия не может выигрывать 100%. Потому что у нас есть и другие партии, которые сегодня конкурентные, боеспособные. И точно так же на одномандатных округах ведут вполне себе конкурентную кампанию.
4: У «Справедливой России» вообще были риски не пройти 5-процентный порог,

0: как они оценивают свою избирательную кампанию в этом году?
1: Да, честно говоря, и представители «Справедливой России» удивлены своими результатами, и их конкуренты тоже. Но сегодня на эту тему высказался Руслан Татаринов, заместитель председателя партии. Вот что он сказал.
2: То, как мы работали, на те результаты мы рассчитываем. Безусловно, скажем так, медийное отсутствие последней недели нашего лидера Сергея Михайловича Миронова в некотором роде понизило наш процент, что мы сейчас воспринимаем с удивлением, но и у нас есть уверенность, что наша партия должна присутствовать в государственном виде 9-го созыва.
3: Володь, когда ожидать уже окончательных результатов цифр?
1: Окончательные результаты будут известны 25 сентября, но сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что вряд ли будут какие-то сильные корректировки, тем не менее продолжают поступать бюллетени из каких-то вот отдаленных территорий в связи с невыгодными погодными условиями и просто большими расстояниями.
0: Володь, тебе спасибо. Наш специальный корреспондент Владимир Сераухов о том, как проходило голосование, но мы эту тему еще продолжим, поговорим о том, как изменился состав Государственной Думы и какие решения в ближайшее время придется депутатам принимать. А я напомню, что у нас совсем скоро обсуждение федерального бюджета.
3: Да, кстати, касаемо этой темы выборов, радует то, что электронное голосование пользуется популярностью и показывает...
0: Это удобно.
3: Да, это удобно.
0: Ну что ж, в России выборы состоялись, а вот дальше к выбору, который стоит перед Дональдом Трампом, применять адские санкции или нет?
4: Час. Что это значит?
3: Ну, уже в Кремле отреагировали на подписание Дональдом Трампом закона о так называемых адских санкциях. Напомню, в ночь на 19 сентября американский президент это сделал. Политика эта, которая не способствует реанимации отношений России и США и не может привести и к продвижению по мирному урегулированию с Украиной. Именно так охарактеризовал это событие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
0: Ну и по его словам, такую политику США не принимают все торговые партнеры России.
5: Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о полном неприятии такой политики. Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования.
0: К разговору о партнерах, вот Bloomberg пишет, что в Индии несколько испугались американских санкций и уже рассматривают вариант сокращения закупок нефти у России. А где тогда будут покупать? Вот мы будем разбираться с экспертами в 19 часов.
3: Да, ну а сейчас детали этого закона обсудим. Тут важно сразу пояснить. Этот закон, он не вводит автоматически 100% пошлины в отношении стран-покупателей российских энергоресурсов, а дает Трампу такое право. Будет он им пользоваться, не будет. Вопрос по-прежнему открытый, и речь идет о 5 странах крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Они прямо не названы в этом законе.
0: Но мы можем предполагать, да, какие эти страны, кроме Индии и Китая.
3: Китай, да, там еще есть ряд кандидатов, это мы тоже сегодня обсудим. Ну, тут еще важно отметить, что в законе есть и санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций и так называемого теневого флота России.
0: Вот, Саша, ты сказал о том, что у Трампа есть право принимать санкции или не принимать. Ну, по опыту последних лет мы видим, что Америка иногда и вводит определенные исключения из санкционных списков в своих интересах. И есть уже первые страны, которые как раз попросили, да, стать такими странами-исключениями, выступили против возможных ограничений. Услышат ли их призыв в Вашингтоне, разбиралась Ольга Зуева. Она у нас в студии. Оля, Белый дом не первый раз пугает пошлинными санкциями и так далее. Кто пугается или не пугается?
6: Ну, во всяком случае, да. Например, Венгрия явно испугалась этой возможности и уже попросила США освободить страну от пошлин и других мер за закупки российских энергоносителей на переходный период. Какой именно период, кстати, не уточняется. И во время этого периода Венгрия просит, чтобы на страну не распространялись штрафные меры. Но здесь особенно интересна реакция крупнейших покупателей российской нефти. Это как раз Китай и Индия, как вы сказали. Именно на них новые полномочия президента США могут оказать самое серьезное влияние. Так, министр торговли и промышленности Индии заявил, что власти изучат американский закон, прежде чем обсуждать этот вопрос. Но вот при этом Bloomberg пишет, что индийские НПЗ, которые в последнее время закупали больше 50% импортной нефти в России, предметно думают уже об альтернативных закупках с ноября. Где Индия сможет взять необходимые объемы нефти, непонятно. Поставки с Ближнего Востока по-прежнему маленькие. Большой надежды на Иран и Венесуэлу тоже нет, отмечает Bloomberg. А российская нефть марки Urals уже стоит для Индии, с учетом доставки, больше $130 за баррель. И, вероятно, Нью-Дели будет ориентироваться на договоренности США с Китаем. Это другой крупнейший покупатель российской нефти, пишет Bloomberg. Или они займут выжидательную позицию, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков.
7: Когда Трамп вводил повышенные импортные пошлины в отношении индийских товаров за то, что они покупают российские энергоносители, они точно так же себя вели. С одной стороны, периодически говорили, что мы не можем отказаться от российских энергоносителей, это крайне важно. А с другой стороны, пытались американцы успокоить и говорить, что мы уже работаем над сокращением закупок российских энергоносителей. В этом плане они пытаются, конечно, потянуть время, пытаются дождаться открытия Ормузского пролива. Потому что реальная альтернатива российским поставкам – это все-таки не американская нефть, а скорее ближневосточные поставки. До перекрытия Ормузского пролива на российскую нефть приходилось, естественно, меньше половины импорта нефти в Индию. На втором месте был Ирак, на третьем – Саудская Аравия, на четвертом – Объединенные Арабские Эмираты.
6: А вот в МИДе Китая, в свою очередь, заявили, что сотрудничество с другими странами не должно подвергаться вмешательству со стороны третьих лиц.
3: Вот, Оль, важный момент. Мы уже говорили о том, что право на введение санкций дает этот закон, а не обязанность. А насколько вообще велико пространство для маневра здесь?
6: Да, вообще Трамп может применить закон завтра или через год, или не применить вообще. В этой ситуации любой крупный покупатель российской нефти сидит с таким дамокловым мечом над головой в виде 100% пошлин. Однако, несмотря на все ограничения, та же Индия уже заранее подготовилась к вторичным санкциям, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
8: Многие страны уже начали фактически сокращать прямой импорт нефти и нефтепродуктов. Когда одна страна выступает в роли первичного импортера, а затем транзитом через эту страну переэкспортируется нефть и нефтепродукты. И вот, например, агентство Platts в последние месяцы фиксировало сокращение прямых поставок нефти из России в Индию при одновременном росте поставок нефти в Египет. Египет, скорее всего, перепродавал эту нефть сторонним покупателям, в том числе и Китай де-факто находится в состоянии необъявленной холодной войны в США, и поэтому Китай менее опасается вот таких санкций. Между США и Китаем есть определенные торговые разногласия.
6: Ну и, к слову, глава российского Минфина Антон Силуанов сегодня, выступая, заявил, что экономика российская уже накопила иммунитет к адским санкциям США.
0: Вот интересно, индийская экономика и китайская накопили или нет, учитывая, что мы сказали, да, об индийских НПЗ, но и Китай сейчас активно наращивает закупки у России ввиду того, что закупки у Ирана ограничены, и, по всей видимости, все равно вот эти адские санкции создают дополнительную нервозность. Но, что важно, готовится встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Возможно, адские санкции – это элемент такого торга. Да, на эту тему мы порассуждаем с нашими экспертами. В итоге, решится ли Трамп вводить санкции, и если да, то при каких условиях это может произойти.
3: И что будет, если он введет эти санкции, причем в самом жестком своем варианте.
0: Ну а сейчас финансовые советы от Антона Силуанова.
4: ЧЕС. Что это значит?
0: Да, несколько заявлений от главы Минфина. Во-первых, Минфин не планирует менять цену отсечения по бюджетному правилу в $50 за баррель. Она заложена в документе 2027 года. Об этом сообщил РБК глава министерства Антон Силуанов в кулуарах Московского финансового форума.
3: Ну и, собственно, казна в ближайшие 3 года сформирована, исходя из этого показателя. Силуанов пояснил, что цены на энергоресурсы волатильны сейчас, и казна должна быть защищена вот от этой нестабильности, вызванной геополитикой. Фонд национального благосостояния может пополниться на сумму до 1 000 000 000 рублей в этом году. Ну и все зависит от цен на нефть к концу 2026 года, подчеркнул Антон Силуанов.
9: Мы запланировали в проекте бюджет на следующую трехлетку $50 за баррель на все 3 года. Для того, чтобы, в первую очередь, обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире, они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним фонд национального благосостояния. Если будут более скромные параметры, соответственно, выполним все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренных, консервативных прогнозах цены на нефть. Фонд национального благосостояния к концу года может достигать около 5 триллионов рублей. Это тот, который без средств, предусмотренных на инвестиционные цели. Это уже хороший задел, и мы будем мониторить эту ситуацию дальше, правительство определяться.
0: Ну и на том же финансовом форуме случился спор между Антоном Силуановым и мэром Москвы Сергеем Собяниным, а по-разному они посмотрели на то, каким образом лучше управлять бюджетными расходами.

0: Расходами. Вот по мнению главы Минфина, траты необходимо тщательно, естественно, проверять, отслеживать. А мэр столичный, в свою очередь, посчитал такую стратегию не совсем рабочей. Но за ходом этого спора следил наш коллега Владимир Расулов, он в студии. Володь, какие аргументы та и другая сторона приводили?
1: Ну, вообще, стоит сказать о том, что сама дискуссия началась с вопроса главы Минфина Сергею Собянину. Он поинтересовался у градоначальника, как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, а уютно было не только москвичам. Мэр столицы на это ответил, для начала ответил на это тем, что нужно дать больше самостоятельности регионам в деньгах, в условиях сложностей с федеральным бюджетом. Трансферты нужно укрупнить, по его мнению, и сделать менее целевыми. А затем Сергей Собянин предложил давно обсуждаемый вариант, но сам же в итоге его назвал неэффективным.
2: Первое, что просится на ум, когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть, перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Но я думаю, что это самое простое и не самое эффективное решение.
1: Но стоит подчеркнуть, что в России действительно немало регионов-доноров. Это те субъекты, которые собирают больше налогов на своей территории, чем получают в виде дотаций из федерального бюджета. И для примера, к таким, помимо Москвы, у нас относятся города федерального значения. Это Санкт-Петербург, кроме того, нефтегазовые ресурсные центры, например, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также крупные промышленные и экономические центры. Для примера, назовем Подмосковье, Свердловскую и Самарскую области, а также Татарстан и Красноярский край. Но министр Антон Силуанов при этом заявил, что федеральный бюджет на следующий год будет закладываться с дефицитом, его размер составит примерно 2% ВВП. Казну на ближайшую трехлетку он назвал непростой, а сформировали ее, исходя из цены отсечения на нефть в $50 за баррель. И, по словам Антона Силуанова, при формировании бюджета власти исходили из необходимости учитывать возможное снижение стоимости нефти и не создавать дополнительных рисков для госфинансов. Но Сергей Собянин подчеркнул, что такая схема с лишней экономией работает не всегда.
2: Все знают про эту нычку. Президент, правительство, ведомство. И все пытаются оттуда ее, простите, выколупать. И в результате, вместо того, чтобы направить эти деньги на инвестиции, действительно тогда денег будет и претензий к Минфину нет, эти ресурсы порой используются для наращивания социальных обязательств в конечном итоге. И в результате вы получаете, когда начинаются сложные времена, дефицит бюджета. Со стороны это выглядит так. Вы стараетесь, экономите, бабах, что-нибудь какое-нибудь, простите, пособие увеличили, и ни денег нет, и обязательства возникли на долгие годы вперед.
1: Антон Силуанов в ответ оказался непреклонным, он сослался Сергею Собянину на профессиональный опыт и заявил, что у каждого финансиста должна быть такая нычка.
0: Вообще, мне кажется, что, в принципе, это базовая финансовая грамотность. У каждого, цитируя Антона Силуанова, должна быть нычка на всякий случай. Володя, тебе спасибо. Владимир Расулов рассказывал о том, как прошел финансовый форум. Ну что, какой вывод из этой темы? Что? Вопрос с переносом столицы можно закрыть.
3: Да,
0: Москва остается столицей.
3: Можно сделать, что бюджет формировался не просто, но обсуждался задорно.
0: Это ЧЕС. В студии Анна Заброда и Александр Ляпин.
4: Кто есть кто? Пунчи HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи. Это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Хончи делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное – HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом двухлитровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев.

0: Подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Хончи HQ9 — это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
3: Как Трамп повлиял на Россию?
2: Он откололся.
3: Главный ньюсмейкер всей планеты.
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. РБК в цифрах.
5: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания — 9.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. Сигнал.

0: дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
1: Каждый вторник в 16:10.
2: РБК «Тренды».
1: Дом из принтера.
0: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами.

пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования – остатки средств. Заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. Сдвиг в бюджетной политике поднимает траекторию ключевой ставки, но не исключает ее снижение в 2027 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка все равно будет ниже, чем в этом году, однако снижение окажется менее глубоким, чем предполагалось в начале года. Конечная цель – вернуть инфляцию в твердую пятерку. Решение будет принимать по фактической ситуации. Правительство России обнулило пошлины на

0: Не подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Клиентам, партнерам и сотрудникам гарантировали выполнение всех обязательств. Также в компании выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поможет дальнейшему развитию. Paramount близок к завершению сделки с Warner Bros. Discovery. Все юридические препятствия сняты. Примерно через 2 недели слияние закроют. Компания обещает выпускать больше 30 фильмов в год. Это одна из крупнейших сделок в истории Голливуда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Да, действительно, Германия сегодня проснулась, по сути, с такими двумя политическими полюсами. На выборах в земельный парламент в Берлине победили левые, на северо-востоке – националисты. Что это значит для партии Мерца, разберемся прямо сейчас.
2: Чес. Что это значит?
3: И сделаем мы это с нашим обозревателем Яном Мелкомом. Он уже в студии. Ян Янович, приветствую.
4: Добрый день.
3: Катастрофа, провал, удар, разные определения происходящему встречаются, и некоторые СМИ уже задаются вопросом, а что, Мерцу теперь конец? Давайте и мы зададимся, да, что все это значит для политического будущего канцлера.
4: Ну, Мерц сам сказал, что это катастрофа, хотя при этом тут же сказал, что я собираюсь доработать свой срок до конца. Напомню, что выборы следующие федеральные в Германии весной 29-го года, так что почти 3 года до этого времени. Но прежде чем говорить про катастрофу, любым СМИ свойственно в какой-нибудь степени преувеличивать то, что происходит, потому что иначе какой же интерес. Но все-таки давайте поставим это в некоторую, так сказать, разумную перспективу. Население Федеративной Республики Германии 83 с небольшим миллиона человек. Среди них избирателей 60 с половиной миллионов. Население земли Мекленбург-Форпоммерн, то есть Мекленбург, Передняя Померания, это 1,5 миллиона.
1: Где, собственно, и победили где националисты. Победили?
4: Ну, они не победили, они получили 38%. Они, до этого, собственно говоря, 2 недели назад, они получили 48%. Это тоже не абсолютное большинство в Саксонии-Анхальт. Саксен-Анхальт. Там население 2 миллиона человек, избиратели 1,7. Ну, то есть, попросту говоря, и та, и другая земля, это примерно как совокупное население Ясенева, Бирюлева и Орехова-Борисова. Вот так вот приблизительно. А при том, что население Германии, как я уже сказал, 83 миллиона с лишним миллиона человек. Поэтому называть это катастрофой.

0: земли входили в состав Восточной Германии, которая до сих пор, через 35 лет после объединения, ощущает себя несколько ущемленными людьми и людьми второго сорта по сравнению с западными немцами.
1: Ян Янович, ну, в общем-то, тут можно, наверное, вы сказали про численность населения этих земель и, в принципе, Германии, но если говорить о тенденции, то вот популярность АДГ, она постепенно все равно растет.
0: Вот даже с 15 сентября АДГ получает 28% от общего числа опрошенных, это общенациональный опрос. ХДС, ХСС получает 19%, зеленые 14%, социал-демократы 14%.
2: Ян Янович, ну, получается, что вот этот результат в этих землях нельзя называть какой-то флуктуацией или случайностью?
0: Нельзя называть флуктуацией и случайностью, но в этом смысле и очень характерно, что в Берлине ХДС получила гораздо, ну, в

0: наш обозреватель Ян Милкомов. Ну, подводя итог выборов в Германии, понятно, что все это пока в отдельных землях, и это не федеральные выборы, но, тем не менее, есть определенная тенденция. Да, и если говорить об АДГ, у них амбиции, очевидно, достаточно большие, уже заявляют, вот видя такой свой результат, о том, что они обсуждать готовы с США и Россией экономические вопросы, в том числе даже возобновление покупок газа у России.
1: Ну вот националисты крайне правые идут в парламент немецкий, это очевидно. А вот буквально через пару мгновений обсудим, почему андроидные роботы не доходят до потребителей.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Цифра дня.
4: Или какова цена забывчивости?
5: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
3: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
6: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Час. Что это значит?
1: Ну что, про тему роботов, гуманоидов мы вас спрашивали, вот мы до нее добрались. Сейчас будем разбираться, почему за прошлый год в мире продали всего 7 тысяч роботов-гуманоидов. Ну, для сравнения, всего в мире функционирует больше 4 миллионов роботов. Каждый год их число растет примерно на 500 000. Вот эти данные приводит Reuters со ссылкой на Международную федерацию робототехники.
0: При этом есть и другие данные, в частности, прогноз от Банка Америки, что по итогам текущего года число проданных роботов может вырасти, именно гуманоидов, до 90 тысяч. А к 30-му году уже даже больше.

0: планирует внедрить в человеческую среду, то от гуманоидного вида, ну, получается просто не уйти, так говорит совладелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
1: Человекоподобные роботы созданы для того, чтобы быть в тех местах, где может человек по ступеням подниматься, там, открывать двери. Все сделано под человека. Вот есть компания китайская, которая делает только нижнюю часть робота. Ноги и все. И он ходит ногами, да, но он все равно начинает они приделывать ему руки, потому что, чтобы открывать дверь, ему нужна рука. И в итоге получается, что нужен все равно человекоподобный робот-гуманоид. Поэтому, знаете, здесь такой философский вопрос, почему так? Может быть, голову убрать, без головы будет, да? Ну, наверное, не эстетично. Будет.
0: Ну и причем в Китае уже пошли дальше, там представили роботов, которые обладают мимикой и жестами. И они со стороны, надо сказать, похожи на фарфоровых кукол, очень красивые. Ну и назначение у них быть компаньонами, быть собеседниками для человека, работают на базе нейросетей.
2: У нас тоже на форумах, я помню, на питерском и на восточном экономическом.
3: Показывают роботов. Да,
2: да, показывают таких роботов. Ну, честно говоря, пока меня, во всяком случае, даже не то, что не впечатляют, они немножко пугают, потому что мимика у них далека от человеческой. Яна, что касается производителей, да, мы знаем, что Китай и Штаты, судя по статистике, производят этих роботов, но у них немножко разные направления, да, цели, с которыми и задачи, с которыми они работают. А вот у России тоже есть несколько компаний, производят, которые производят роботов человекоподобных. Какой вклад вот в эту поставку из 7 тысяч роботов вносит Россия?
0: Практически нулевой, очень незначительная доля среди поставщиков роботов-гуманоидов, потому что пока нет спроса на такие услуги со стороны ни российских компаний, ни кого-либо еще, судя по всему. Но при этом в России, как вот говорят сами руководители компаний по производству роботов, пока подход такой, что сначала смотрят на отрасль, понимают, где реально она будет востребована, и только потом начинают инвестиции. Например, в Китае совершенно иная ситуация. Там государство финансирует как производство, так и стимулирует спрос на гуманоидов. При этом настолько это стало активно происходить, что там даже задумались, а не пора ли как-то свернуть несколько вот это усердие. На примере компании Unit 3 Robotics их производство такое довольно масштабное, напоминает даже фильм с Уиллом Смитом в главной роли. Спустя один день после IPO там был рост на 460% акций этой компании. Но месяц прошел, и падение пришло больше, чем на 40%. Теперь, как пишет Рейтер, китайские власти задумались о регулировании в этой среде и даже сдерживают поток IPO других компаний, чтобы как раз не разгонять вот этот пузырь. Но по некоторым данным, опять же, которые приводит Рейтер, оборонное ведомство Китая даже уже проводит закупки таких роботов, используют их, чтобы развертывать в боевых условиях. Но, как говорят мои собеседники, пока восстание роботов нам не грозит, как и их масштабное применение.
2: Да, нам грозит восстание искусственного интеллекта. Но по мотивам наших предыдущих эфиров. Продолжай, пожалуйста.
0: Ну да, роботы тоже не сразу научились ходить, и в ближайшие лет 10 скорее, например, человек все-таки в бою победит робота, так считают сами производители.
3: Спасибо. О том, как живет рынок андроидных роботов, нам рассказывала Яна Ритунская. Ну, пока не очень они продаются. Ну, будем еще сегодня выяснять причины, по которым это может происходить. Действительно, пока конкретное, конечное применение, наверное, еще не развито. Все-таки покупают.
2: И мы призываем вас писать нам сообщение в Телеграме, отвечать на вопрос, приобрели бы вы себе домой такого человекоподобного робота? Если да, то какие бы задачи хотели ему делегировать, а какие бы точно не стали?
3: Ну, а буквально сейчас уже, мне кажется, повод и время поговорить о новогодних праздниках. Будем узнавать, какие регионы вошли в топ самых популярных бюджетных направлений для отдыха на Новый год.
4: Час. Что это значит?
3: Ну вот оказалось, что в топе Тверь, Вологда и Кисловодск. Узнаем, может быть, какие еще регионы пишут об этом РИА Новости. Ссылаются они на данные сервиса онлайн-бронирования «Островок».
2: По всей видимости, этот интерес россиян к этим городам связан как раз со стоимостью. Вот Тверь – это самый дешевый вариант по размещению. Средняя стоимость ночи в отелях чуть более 5000 рублей. Вологда подороже – 5700, а Кисловодск – 5900.
3: Ну,
2: в принципе,
3: все
2: это укладывается, да, достаточно. Достаточно такие приемлемые цифры, учитывая, что мы все-таки говорим о новогодних праздниках, когда спрос колоссальный.
3: Ну, там есть и другие направления. Ожидаемо, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. Кроме этого, Суздаль, куда без него.
2: Классика.
3: Еще, да, еще Нижний Новгород и Ярославль.
2: У нас в студии Лиза Майнгард, которая попыталась забронировать сегодня себе отдых на новогодние праздники. Лиз, получилось у тебя или нет? Ну, вот мы с Сашей предположение сделали, да, почему именно эти города, на цену люди ориентируются. Что еще?
5: Доступность и транспортная близость. Это самое очевидное.

0: большая часть туристов посчитала, что лететь в этом году куда-то будет слишком дорого, и гораздо бюджетнее обойдется поездка на личном автомобиле. Потом у нас уже несколько лет на подъеме тренд на русскость. Все хотят наделать красивых фотографий в этой исконно русской обстановке со старинными усадьбами, баранками, самоварами, ну и, конечно же, параллельно понаслаждаться архитектурой и историческими местами. На рост спроса поездок в ту же Вологду также существенно повлияло то, что этот город выбрали новогодней столицей России в этом году. Ну, на этом фоне, соответственно, количество броней увеличилось на 42% в годовом выражении, это данные от аналитиков. Плюс Вологда, и как в целом и все остальные другие города, это некие тоже перевалочные пункты между дальнейшими путешествиями. Конкретно с Вологды это такой промежуточный путь до Великого Устюга. Если вы едете посмотреть на Деда Мороза всей семьей из Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда почти 80% отдыхающих, вам придется сделать остановку. Об этом рассказал местный гид Алексей Красиков.
1: Примерно 80% приходится на Москву и Петербург, и примерно 20% на другие города России. Прежде всего, соседние с нами регионы, это Ярославская область, Костромская, Тверская. Последние годы достаточно много туристов на Новый год из Нижнего Новгорода. То есть те регионы, с которыми хорошая автомобильная доступность. Плюс еще один очень важный фактор для Вологды – это соседство с Великим Устюгом. Из Москвы или Петербурга доехать на машине до Великого Устюга без остановки, такой серьезной остановки с ночевкой, достаточно сложно. Естественно, большинство путешественников Великий Устюг – это путешественники с детьми, и такое расстояние преодолеть без остановки нельзя, поэтому люди останавливаются на ночь, а иногда и на две ночи.
0: В целом, сейчас еще есть время, Аня, ты как раз меня спрашивала в самом начале, забронировать что-то себе до середины октября. Дальше либо уже космические цены, либо раскупают все билеты, бронируют все номера, и почти вариантов не остается.
2: А вот если мы говорим о таких самых супер таких популярных направлениях, это либо какие-то горнолыжные курорты, либо Суздаль, да, вот то, что прямо ассоциируется с Новым годом, за какой период лучше начинать бронировать, чтобы более-менее нормальные варианты остались по цене?
0: Вот прямо сейчас, наверное, у нас уже
2: не поздно?
0: Нет, не поздно, это самое оно. Вот весь сентябрь как раз пришлось на бронирование всех этих направлений, неважно, горнолыжный это курорт или просто вот такая поездка с семьей в ближайший город. Вот. Длина бронирования в среднем, как мне рассказали турагенты, это 5-6 дней. За это время, в целом, мы вот говорили опять о бюджетных поездках, реально уложиться в сумму до 150 тысяч рублей на всю семью, если это мы говорим о поездках в старинные города. Ну, на горнолыжные курорты, конечно, нужно будет выложить сумму гораздо внушительнее. Минимум от 250 тысяч рублей за семью из трех человек. Неожиданно относительно бюджетным, скажем так, направлением стал Дальний Восток. Видимо, слишком мало отважных лететь из Москвы столько километров. Ну и поэтому он показал такие цифры. Как раз для горнолыжного отдыха, помимо Шерегеша, Розы Хутор, Домбай и прочих, россияне в этом году выбирают Сахалин. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
3: У нас основная главная беда, да, что рейсы очень дорогие. Я думаю, что где-то вот к октябрю, то есть вот уже будет просто очень сложно что-то покупать, потому что будет дорого. Но сейчас раскладывают буквально последние билеты. Я думаю, что

0: девочку купают на Сахалине. Это прям уже тренд последних лет. И еще один важнейший тренд, который мы видим последние годы, зимние туры по трассе Якутск-Магадан, та самая знаменитая Калмыцкая дорога.
1: Отдельной популярностью пользуется Мурманск. Туда едут ради северного сияния и русской кухни. Арктический туризм в топах, как мы видим, уже который год.
2: Ой, я там в июле была, там прекрасно, очень рекомендую. Лиза, спасибо тебе большое. Наш туристический гид Лиза Майнгард. В общем, если вы еще не планировали свои новогодние праздники, то самое время сейчас об этом подумать, куда отправиться. Места еще есть.
3: Час. Что это значит?
4: Мы продолжаем. Уже успели обсудить в этом часе адские санкции Трампа и как реагируют страны на это.
2: Уже есть сообщение Блумберга о том, что Индия ищет альтернативные варианты поставок. Ну, есть ощущение, что вариантов-то не так много, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Мы в 19 часов будем говорить с экспертом, насколько реальна вот эта угроза адских санкций от США, решится ли Трамп их вводить, и будут ли Китай и Индия в частности.

0: России конституционное большинство. Будем разбираться, что это значит.
1: Пропустили программу?
2: Бывает.
1: Слушайте, когда вам удобно. На сайте rbk.ru.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олрич выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
5: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
4: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: Что это было? В эфире.
6: Мы не рассматриваем нашу работу и работу других флористов, других студий как конкуренцию. Мы с братом не хотим ни с кем ругаться, гонки играть какие-то. Просто делаем спокойно свое дело, то, что нам нравится, как нам нравится, не оглядываясь на других. Если честно, мы не сильно даже погружены в флористическую культуру. Мало знаем цветочных, мало знаем каких-то мастодонтов старой флористики, классической флористики. То есть конкуренция – это не то, что нас интересует.
7: Мы не стараемся потянуть и отвернуть от других на себя. И даже если у нас какой-то парень заказывает постоянно своей женщине цветы, мы ему говорим: дружище, ты слишком много бабок сливаешь на нас. Купи просто розы, купи просто тюльпаны. Отдохни, надоест. Отдохни, успокойся, потом придешь.
1: Роман и Александр Бычковы из дикого цветочного андеграунда в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.
1: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
2: Но и мы не хомяки.
1: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
2: И на бирже тоже.
8: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день.
2: В эфире радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как

0: испортить все.
1: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%,

0: прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
1: Ошибка на миллион.

0: факты. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в этот вторник или в среду. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний. Как сообщает чешский телеканал, продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. Канцлер Германии Фридрих

0: Передней Померании ХДС не преодолел 5-процентный барьер, победила АДГ. Ранее партия провалилась в Берлине и Саксонии-Анхальт. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК-коллекция.
2: Доходы бюджета от автоматизированной упрощенной системы налогообложения выросли, внимание, 40 раз. РБК об этом пишет.

0: 2026 году. Но прежде всего это связано с тем, что на AutoSN стали переходить предприниматели, которые до 2026 года работали на обычной упрощенке классического SN, но у них появилась обязанность платить НДС, потому что порог для освобождения от НДС был снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. В то же время у вот этого режима AUSN порог его применения составляет 60 миллионов рублей, и, соответственно, для тех предпринимателей, у которых вот выручка в 2026 году попадает в диапазон от 20 миллионов до 60 миллионов рублей, им стало выгоднее переходить именно на AutoSN. Соответственно, в 2026 году мы видим взрывной рост популярности этого спецрежима. По итогам весны 2026 года уже было более 400 тысяч предпринимателей на AutoSN. Соответственно, поступление в бюджет от предпринимателей на AutoSN на середину сентября – это почти 185 миллиардов рублей. 54% платежей идут в региональные бюджеты. Соответственно, регионы тоже заинтересованы в расширении этого режима.
1: За счет чего AutoSN набирает популярность?
0: Безусловно, его рост популярности связан с налоговыми изменениями, а именно с изменением в системе НДС. Кроме того, нужно здесь сказать и то, что другой альтернативный конкурирующий спецрежим для малого бизнеса, а именно патент, которым пользуются индивидуальные предприниматели, он тоже утратил часть своей популярности из-за того, что на нем тоже был снижен порог применения с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. Почему AUSN важен? Потому что, в принципе, благодаря нему часть предпринимателей просто не ушла в тень.
1: Как ситуация будет развиваться дальше?
0: Если говорить о прогнозах по 2026 году, скорее всего, общее поступление в бюджет от AutoSN превысит 200 миллиардов рублей. Может быть, они достигнут 250 миллиардов рублей. Это я говорю про общее поступление как в федеральный бюджет, куда идет 46%

0: в 208 из 225 одномандатных округов.
1: Если говорить о партиях, которые прошли в новый созыв, здесь ничего не поменялось, это все те же партии, которые были и в предыдущем, но вот расстановка сил в парламенте достаточно заметно изменилась. Например, КПРФ лишилась почти треть своих мандатов, а новые люди, напротив, показали укрепление позиций. Результаты ЛДПР практически без изменений, вот «Справедливая Россия» потеряла около половины мест и даже балансировала на грани непрохождения 5-процентного барьера.
0: В какой-то момент это была главная интрига, мне кажется, пройдут, не пройдут.
1: Даже я видела уже сообщения аналитиков днем, в районе 13, может быть, часов, о том, что, по всей видимости, не преодолевает 5-процентный барьер, но, по последним данным, чуть больше порога у «Справедливой России» 5,13%.
0: Вот что можно сказать о явке, тоже немаловажный показатель. Есть предварительные данные ЦИК, явка составила около 57%. Это, кстати, максимальный показатель на выборы в Госдуму за последние 15 лет. С 2011 года тогда явка превысила 60%.
1: Ну, о чем все это говорит? У нас в студии политолог Константин Калачев. Константин, мы вас приветствуем. Вот рекордная явка, да, вопреки прогнозам. То есть там у ВЦИОМа было, по-моему, 51-53%. Что поспособствовало такой активизации электората, на ваш взгляд?
2: Видимо, все это говорит о том, что за последние 5 лет население еще больше сплотилось вокруг власти, еще больше полюбило эту власть. Ну, собственно говоря, о чем еще может говорить такое голосование?
1: Ну, например, что 3 дня дистанционное голосование набирает популярность, это удобно?
2: Безусловно, да. 3 дня и дистанционное голосование, конечно, сыграли роль. Очевидно совершенно, что это то, что работает на повышение явки. Но самое главное, мне кажется, это слом шаблона о том, что наше общество апатичное, атомизированное, и что главная форма протестного поведения у нас является абсентеизм, то есть отказ от участия в выборах. Протестное поведение у нас по-прежнему присутствует, и оно отражается в том числе на голосовании, хотя большинство голосует за партию власти. То есть сошлось два запроса. Первый запрос на поддержку нынешнего курса, поддержку власти, запрос на стабильность, второй запрос на перемены. То есть кто-то шел голосовать, надеясь, что его голос что-то значит, и хотел послать месседж власти, ну, например, по поводу прекращения военных действий. В Москве, кстати, в ряде кругов кандидаты «Яблоко» получили 2-е места. Это о чем-то говорит, да? А кто-то шел для того, чтобы поддержать партию президента. Я думаю, что внешнее давление на Россию тоже сыграло, безусловно, роль мобилизующая. Ну, а 3-дневное голосование и возможность проголосовать дистанционно, конечно, и, безусловно, влияет на явку. Это капитан очевидности.
0: Константин, ну, все, как говорится, относительно. Кто-то скажет, что вот эти там 57-59% это много, кто-то скажет, что мало. Вот остальные 41-43%, они, получается, не сплотились?
2: Ну, слушайте, у нас на самом деле есть проблема доверия к выборам. Есть серьезная проблема, связанная с тем, что выбор воспринимается как инструмент консервации, а не как инструмент перемен. И многие просто не верят в то, что выборы могут что-то менять. Они остаются дома. Это очевидно, у нас всегда торжествует большинство, меньшинство остается дома, предполагая, что голос большинства
1: будет услышан. Даже оставаясь дома, можно было, в принципе, дистанционно проголосовать.
2: Понимаете,
1: да.
2: Голос большинства будет услышан, вот, а голос меньшинства слышен не всегда. В этом, да, серьезная есть проблема. Наши выборы отражают волю большинства, в этом вопросов нет. Но меньшинство считает себя не представленным, но при этом не находит за кого проголосовать. То есть в данном случае это еще и проблема.
1: Но смотрите, спектра. С другой стороны, вот, например, у новых людей, да, у них так рейтинг подрос, особенно там, существенно, мне кажется, за последние полгода. Вот какой портрет, например, голосующего за новых людей?
2: Слушайте, у них рейтинг вообще очень хорошо подрос в начале лета, до тех пор, пока не зарегистрировали «Яблоко». Как только зарегистрировали «Яблоко», рейтинг новых людей пошел вниз. Потом «Яблоко» сняли, рейтинг новых людей чуть восстановился, частично, но не восстановился полностью. То есть вообще новые люди могли претендовать на 3-е, 2-е место, с моей точки зрения. А портретах избирателя, мне кажется, можно легко понять, если мы

0: что молодежь — это люди с гаджетами, это те, кто привык делать все быстро и комфортно, а те, кто живет онлайн, те, для кого голосование на участке — это чересчур, а проголосовать через ДЭК — эти люди готовы. То есть это, видимо, в основном молодежь, городская молодежь.
1: Мне кажется, что новые люди — это, кстати, та партия, которая активно работает с блогерами.

0: базе КПРФ, то у новых людей это не так. Это не так. А ИДЭК, как вы знаете, был не во всех регионах. Если бы ИДЭК был во всех регионах, то новые люди получили бы больше.
1: Константин, а у «Справедливой России» почему такой результат? Блогеров не подтянули?
0: Нет, потому что у них вообще кризис. Кризис жанра, кризис позиционирования, имиджевого, программного, кризис лидерства. Они начинали когда-то как прогрессивная социал-демократическая, социалистическая партия, которая входила в европейский... союз левых партий, который входил в Социнтерн,

0: избирателях, которые не понимают,
1: повестку социальной
0: за что им голосовать. Да. Константин, вот буквально коротко, да, у «Единой России» конституционное большинство, так уже у нас было в 2007-2016 годах. Понятно, что это дает право там, вносить изменения в Конституцию. Но значит ли это, что вот решение большинства депутатов ЕР будет достаточно для каких бы то ни было изменений в основной закон?
1: А вы думаете, что если нужны будут такие изменения, остальные откажутся? У нас в Думе очень часто голосуют солидарно. Другой вопрос, что это результат разменов. Есть пакетное голосование, новые люди поддерживают законопроекты «Единой России» в обмен на то, что «Единая Россия» поддерживает законопроекты новых людей. Я вообще не вижу никакой проблемы в том, что у «Единой России» конституционное большинство. Кстати, она действительно расширила свое представительство, но что принципиально поменялось? Взяли, кстати, больше округов, это вот, да, планировали 196, взяли, как вы сказали, 208, я сюда думал, что 209, но вот вроде 208, все планы выполнены и перевыполнены. В Госдуме все решает партийная, фракционная дисциплина, да, а партия...
0: Я просто потому, что вот это так звучит, да, конституционное большинство, на самом деле там же огромная процедура, и на самом деле, по большому счету, это просто дает партии там, дополнительные возможности. Слушайте, в плане там, собрать конституционное собрание, но
1: честно,
0: это...
1: Госдума — это инструмент, и, собственно говоря, если будет принято решение о том, что нужно проголосовать так или иначе, не только «Единая Россия», остальные тоже подтянутся. В этом смысле вот никаких иллюзий
0: тут, наверное,
1: не надо питать.
0: Все-таки можно вспомнить, как иногда некоторые партии встают там и...
1: Отдельные представители этих партий, да. Некоторые партии давно уже не вставали. Но отдельные представители партии позволяют себе фрондировать. Это правда.
0: А по каким вопросам в Госдуме могут возникать споры в новом созыве? Вот ближайшее — это рассмотрение бюджета?
1: Ну, по бюджету как споров больших я не жду, там лоббистская деятельность в основном. А вот, например, Дованков сказал, что первый законопроект, который несут новые люди, это будет законопроект о семейном насилии. И тут, например, у кого-то может быть отдельная точка зрения.
0: Посмотрим.
1: На тему этого законопроекта.
0: Спасибо вам. Константин Калачев был у нас в студии. Здесь уже ведущий рынков Даниил Бабич, ему слово.
2: Рынки, итоги.
3: В студии Даниил Бабич, это рынки. Ну что ж, сегодня кто-то отмечает 25 лет срочному рынку Московской биржи. Поздравляем всех причастных. Площадка Форц открылась 19 сентября 2001 года. Тогда все только начиналось. А что сегодня у нас? Сегодня основная сессия на торгах на Московской бирже закрылась в акциях небольшим снижением, около 20 пунктов. Потерял индекс Мосбиржи, это менее 1%. В гособлигациях движения особых

Алексей Заболкин, он отметил, что снижение ключевой ставки все-таки продолжится. Не надо делать преждевременных выводов, что больше ставку снижать не будут. Но темпы ее, судя по всему, замедлятся. Ну, а представитель Госдумы Анатолий Аксаков уже говорит, что некоторые банки повысили ставки по вкладам не зря. Это четкий сигнал того, что будет пауза смягчения ДКП на следующем заседании. Ну, если мы посмотрим на свопы на ключевую ставку на небиржевом рынке производных инструментов, то мы увидим, что все они находятся в районе 14%. И дальние контракты, ну, вблизи 15%, это уже 10-летние контракты. Ну, а контракт на 3 месяца, на 6 месяцев, на год в районе 14%. А вот что думают о перспективах ключевой ставки в ВТБ «Мои инвестиции», говорит инвест-стратег Станислав Клещев.

0: чего это делается? Для того, чтобы в первую очередь обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним фонд национального благосостояния. Если будут более скромные параметры, соответственно, выполним все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренно консервативных прогнозов цены на нефть.
1: В лидерах сегодня опять акции «Газпрома». О том, почему инвесторы делают на них ставку, инвестор-стратег «ВТВ Мои инвестиции» Станислав Клещев.
2: Основная тема, которая в «Газпроме» сейчас разыгрывается, это, конечно же, улучшение финансового состояния.

0: Наконец-то ЦБ опубликовал курсы на завтра. Юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 10 копеек и евро 96 рублей 37 копеек.
1: Даниил, мы отвлечемся от жестких финансовых тем. Мы сегодня спрашивали наших слушателей, у нас тема, одна из тем главных сегодня. Купили бы они, приобрели бы домой себе андроидного робота? И если да, то для каких целей? Вот как ты считаешь, андроидные роботы скоро на бирже будут работать? Нужны они там вообще?
0: Я не знаю насчет андроидных роботов, но когда вы открываете сделку на бирже, вы имеете дело уже с роботом, поэтому они там давным-давно уже работают, больше 20 лет.
2: Как они выглядят, никто не знает.
0: Они выглядят как алгоритм. Андроидный робот, конечно же, не нужен. Не знаю, купил бы я андроидного робота себе домой. У меня был робот-пылесос, как-то не очень.
2: Почему? Ну, так... Возможно, потому что он не выглядел как человек?
0: Наверное.
1: И не мог еще что-то делать. Вот андроидные роботы нам, слушатели, пишут, и стирка, и готовка, и с ребенком посидеть.
0: Вы знаете, мы эту тему можем сейчас продолжить до таких интересных нюансов, что, я думаю, не всем это понравится.
1: Это ты не любишь технику?
0: Нет, я не то, что не люблю технику, я говорю, что роботы, конечно, это хорошо, но людей они все равно не заменят.
2: Хорошая спасибо. Нота. Спасибо, Даниил Бабич, ведущий рынков, был в нашей студии, поделился своим мнением относительно спроса на антропоморфных роботов.
1: Это программа ЧС, и мы продолжим буквально через несколько мгновений.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, ни продуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте. Но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.

0: за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Российские подразделения Nestle и Ашан заявили, что продолжат деятельность в полном объеме. Обе компании опубликовали схожие сообщения о передаче активов во временное управление. Они подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Клиентам, партнерам и сотрудникам гарантировали выполнение всех обязательств. Также в компании выразили уверенность, что сотрудничество с Лев Менеджментом поможет дальнейшему развитию. Paramount близок к завершению сделки с Warner Bros. Discovery. Все юридические препятствия сняты. Примерно через две недели слияние закроют. Компания обещает выпускать больше 30 фильмов в год. Это одна из крупнейших сделок в истории Голливуда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Нефть марки Brent опустилась ниже $100. Будем выяснять прямо сейчас, связано ли это с адскими санкциями Дональда Трампа.
2: Час. Что это значит?
3: Аналитики связывают такое падение с надеждами инвесторов на деэскалацию на Ближнем Востоке. Если о цифрах говорить, что в моменте котировки падали почти на 4%. Но пока ситуация в Ормузском проливе неопределенная, как была, так и остается. И поставки нефти из стран Персидского залива сокращаются.
1: Ну, Индия и Китай в связи с этим переориентировались на импорт российских энергоресурсов, как мы знаем. Но вот на фоне принятия закона об адских санкциях ситуация может измениться. Во всяком случае, Нью-Дели может снизить закупки нефти из России. Пишет об этом Bloomberg со ссылкой на свои источники. Но вот если верить данным платформе Kepler, импорт из России уже сократился. Вот по итогам сентября он может составить около 2 миллионов баррелей.
3: И надо сказать, что это самый низкий уровень с апреля. Он составляет чуть более трети всех поставок нефти в страну. Однако Bloomberg отмечает, что будет трудно полностью заменить российские энергоресурсы. Венгрия тем временем просит освободить ее от новых пошлин за закупки сырья в России. При этом власти страны на встрече с американской стороной заявили, что планируют снижать зависимость от российских энергоресурсов и, по-моему, даже попросили Штаты способствовать Венгрии в этом. Ну, а Дональд Трамп сегодня в соцсетях написал, что Москва, цитата, утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью и в очередной раз сказал, что конфликт с Украиной нужно завершать, в том числе, что чтобы и минимизировать эти вот последствия кризиса топливного в мире.
1: Ну что будет, если Трамп все-таки введет вот эти 100% пошлины для покупателей российской нефти? Готовы ли Китай и Индия заменить российские энергоресурсы? И кто станет главным

0: что будет с этой логистикой? Как будут поставлять в тот же Китай,
1: Индию? Что тоже может на стоимости сказаться,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, да.
2: Ну, смотрите, во-первых, если говорить про Китай, основной объем у нас идет сухопутным путем. Это нефтепровод ВСТО и железнодорожные перевозки. То есть из примерно 103 миллионов тонн в год, которые мы сейчас направляем в Китай, на море приходится только около 44, там чуть больше, может быть. То есть меньше половины. От этих объемов Китай не откажется, от трубопроводных и железнодорожных.

0: И
1: пока Трамп переживает за стоимость дизеля в Америке и за кошельки простых американцев, мы переживаем за то, что у нас будет со стоимостью хлеба.
0: И круассана тоже, да.
2: Час. Что это значит?
0: Ну вот мы сейчас обсуждали о том, что нефть может там вырасти до, сколько Владимир Осипов сказал, до $200 за баррель, а у нас круассаны могут подорожать.
1: Да, и тут разные оценки, с чем вообще все это связано. Пекари просят проверить рост цен на масложировую продукцию. Соответствующее письмо направлено в ФАС от лица Национального союза хлебопечения, пишет Коммерсант об этом. Что говорят пекари, что за месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для них, то есть в оптовых закупках, на 15%.

0: переживать за стоимость? Или все-таки не совсем так?
1: Все, на самом деле, зависит от рецептуры хлеба, то есть как он готовится. Если это какой-то хлеб, условно состоящий там из воды, муки и соли, то скорее нет. Но это, наверное, какой-то ремесленный хлеб. А вот если это промышленный хлеб, такой жирный, там используется много маргарина, есть такие виды хлеба, то действительно, говорят эксперты, его тоже может затронуть эти изменения.
0: В общем, обращайте внимание на состав, и, может быть, как раз есть повод правильнее питаться в этот период. Мария, еще раз, да, про пальмовое масло. Его нет возможности заменить чем-то другим, может быть, каким-то подсолнечным, я не знаю.
1: Ну, звучит здорово, но на самом деле полностью заменить быстро и без последствий сложно. И тут дело в рецептуре, наверное, понятно каждой хозяйке. Пальмовое масло у нас на кухнях вряд ли бывает, но дело в том, что при комнатной температуре оно остается плотным, полутвердым, то есть оно не плавится, его можно нагревать, оно медленно окисляется, долго хранится. Поэтому из него и делают вот тот самый маргарин, можно делать из него крем, начинку, можно делать глазурь. Подсолнечное масло, оно другое, оно жидкое, но при этом, верно вы сказали про подсолнечное масло, потому что оно быстро дешевеет. За неделю его стоимость на внутреннем рынке снизилась на 10%, и тем не менее, вот слоеное тесто, какой-то плотный крем в тех же пропорциях из него не сделать. Это повлияет на вкус, потому что подсолнечное масло может иметь вкус. И потребуется в связи с этим какая-то дополнительная переработка, сочетание с другими жирами. В общем, очень сложным становится технологический процесс. Это не нравится кондитерам, ну и потребителям тоже может не понравиться, если заменят вот это масло соевым или подсолнечным.
0: Если появится какой-то специфический запах.
1: Да, понятно. Может появиться какой-то специфический запах.
0: Мария, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Это наш обозреватель Мария Городилина. У нас на связи президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Вот с ним сейчас тоже поговорим о том, ожидать ли нам повышение цен на хлеб и в каком диапазоне. Дмитрий, приветствуем вас. Вот, как мы поняли, все-таки обычный хлеб из-за дефицита пальмового масла и роста цен на маргарин может не так сильно подорожать. Все зависит от рецептуры. А вот хлебобулочные изделия, вот все, что мы так любим, да, это сладкое, такое жирненькое. Вот здесь основной рост цен, правильно?
2: Да, добрый вечер. Ну, действительно, Мария, абсолютно, я с ней полностью целиком согласен. Она все достаточно подробно объяснила и описала. В хлебе маргарина минимум, как правило. Да, если он есть, то его совершенно немного. Ну, а если речь идет, конечно, уже о удобной продукции, да, либо слоеной, то, да, там это вопрос не только вкуса, он же влияет и на мягкость, на структуру мягкости, на сохранение свежести, а в слойке маргарин вообще участвует в формировании слоев.
0: Тогда почему ваши коллеги так переживают, что в ФАС обратились? Основную долю продаж у производителей составляют как раз вот эти вот вкусные изделия?
2: Разные заводы работают по-разному, но, как правило, хлебокомбинаты очень много производят слоеной продукции. Это те же самые слойки, значит, с всевозможными начинками, в том числе с гастрономическими круассанами, конечно же. Печенье. Да, доля этого достаточно существенна.
3: Дмитрий, ну и насколько может подорожать вот этот вот сегмент? Меня вот круассаны больше всего интересуют.
2: Сложно сказать. Нужно исходить из того, какое это колебание. Если оно разовое и, скажем так, не люблю этот термин, но и откатится цены назад, то, может быть, это вообще никаким образом не повлияет. Но дело в том, что в последнее время растут все остальные.

0: это затронуть.
1: Про нефть тоже говорили, об адских санкциях и их последствиях. Есть информация о том, что уже Индия, возможно, пересматривает объемы закупок нефти у России, опасаясь, да, что Соединенные Штаты введут санкции. Но вот наши эксперты, которые были в эфире, говорят о том, что, в принципе, это сейчас выбор не очень большой у того же Китая и Индии, где покупать, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Можно закупать американскую нефть. Я так понимаю, что у Вашингтона и Пекина есть договоренность всегда по увеличению объема. Но тут вопрос стоимости американской нефти, и она будет, естественно, там, зашиваться в стоимость продукции, которую производит Китай, который продает в дальнейшем эту продукцию в Штаты. И что это будет разгонять инфляцию в Соединенных Штатах, с чем пытается Дональд Трамп бороться. Получается, такая история, круг замкнулся.
0: Да, закольцовано. Но тут еще важно отметить, что, видишь, вот сам инструмент, который Трамп вот подписал, он выглядит очень-очень гибким, да. Может ввести, может не ввести.
1: Да, право есть, да. А вот
0: может
1: будет ли желание.
0: Не стопроцентные пошлины, а потом может откатить. То есть ощущение, что действительно Трамп себе создал очень-очень гибкий инструмент, больше похожий на такой дубинку, которую не факт, что из чехла он будет вынимать, особенно в преддверии переговоров с Си Цзиньпином.
1: Еще мы говорили о выборах. Итоговый результат по выборам в Госдуму будет известен в пятницу. Пока предварительные итоги, которые мы обсуждаем, цифры все последние в новостях на радио РБК.
2: РБК коллекция.
3: Уже в середине этой недели в мультимедиа-арт-музее открывается 16-я международная фото-биеннале 2026.
4: Это масштабный смотр фотографий, продлится он до 29 ноября и объединит 7 выставок. Среди главных проектов экспозиция «Метро. Пульс времени». Она посвящена московскому метрополитену. Кадры 1930-2020 годов, архитектурные эскизы, фрагменты фильмов, кинохроника и многое другое. Еще покажут выставку участника Венецианской биеннале Роджера Балина «Театр подсознания» с российской премьерой проекта «Инферно». Это все по мотивам божественной комедии «Данте». Отдельный блок посвящен советскому периоду. Как рассказала главный куратор выставки Анна Зайцева, музей сделал все, чтобы перенести гостей в эпоху ревущих 20-х.
5: Наш музей отчасти превращается в музей 1920-30-х годов, потому что у нас несколько выставок посвящены именно этому периоду. Это в первую очередь выставка «Говорящий плакат немого кино» из коллекции Александра Добровинского, которому принадлежит крупнейшая коллекция советского киноплаката этого времени. Вторая выставка – это выставка «Даешь автомобиль», которая рассказывает о том, как автомобиль вообще появился на наших улицах, как они поменяли город, потому что автомобиль активно начинает заполнять улицы наших городов как раз в 20-е годы. Помимо фотографий, помимо фотохроники, которые там можно будет в обилии увидеть, мы покажем на ней так называемый агитационный текстиль. Глава этой выставки, она посвящена автопробегам. И отдельная глава, которая, может быть, будет интересна родителям с детьми, она посвящена тому, как автомобиль предлагалось осваивать детям. Третья выставка посвящена Лили Брик, которая, кстати, тоже была одной из первых женщин-автолюбительниц в нашей стране. На Лили Брик посвящена и отдельная выставка, потому что она была очень важной культурной фигурой, и ее по праву называют музой авангарда.
3: Ну, кстати, этот смотр открывает череду юбилейных событий. В этом сезоне мультимедиа-арт-музей отмечает 30-летие. Сама биеннале приурочена 200-летию фотографий. Празднование продлятся аж до декабря будущего года. На крыше галереи работает инсталляция «Сад культур». Это новое пространство для лекций, концертов и экскурсий.
2: Автоньюз. Дела у Volkswagen продолжают ухудшаться. Концерн снизил прогноз по прибыли на 11,5 миллиардов долларов. Почти половина этой суммы связана с Porsche. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о новых проблемах главного европейского автопроизводителя. Около 6 миллиардов из общего снижения прогноза приходится на бренд Porsche, которым Volkswagen владеет на 75%. На спортивную марку одновременно давят падение спроса на люксовые автомобили в Китае и американские импортные пошлины. В прошлом году рентабельность Porsche составила чуть больше 1%. Немецкие СМИ также писали о возможном сокращении еще 4000 сотрудников. Однако компания эти сообщения опровергла. А вот закрытие дилерских центров избежать не удалось. В Китае марка намерена сократить количество салонов со 150 до 80 к концу этого года. Кроме того, Porsche сворачивает собственную зарядную инфраструктуру. Руководство решило, что партнерство с независимыми компаниями – более выгодная стратегия. При этом проблемы Volkswagen не ограничиваются одним брендом. Азиатские производители усиливают

0: будут позиции в Европе, а еще растут продажи электромобилей, которые пока не приносят большую прибыль. Все это в служебной записке описал финансовый директор Арно Антлиц. Дальнейшее ухудшение ситуации, особенно в Китае, может негативно отразиться на финансовых результатах. Сильнее всего, по оценке компании, пострадают легковые автомобили марок Audi и Volkswagen. При этом нынешний прогноз рассчитан исходя из сохранения действующих тарифов и не учитывает возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Две недели назад концерн согласовал с акционерами план трансформации, который предусматривает сокращение еще 50 тысяч рабочих мест Volkswagen, упрощение структуры компании и возможное закрытие отдельных заводов. Рабочие на производствах Volkswagen провели акции протеста. Глава производственного совета и профсоюзы призвали к усилению защиты от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, более эффективной политике субсидирования со стороны Европейского Союза и продолжению поэтапной программы вывода предприятий из эксплуатации.
1: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
2: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
6: Недавно перечитал Анну Каренину Льва Николаевича Толстого. Это совершенно другое осмысление. Это не то, что я читал в юности. Как ни странно, одно из тех впечатлений, которое у меня было, очень яркое, это то, что, господи, ну какое же паразитическое общество. Высшее дворянство, да, весь высший свет. Это люди, которые ничего не делают. Они умирают от скуки. Они не знают, к чему себя приложить. И в этом смысле вообще очень странно, что империя выстояла такое долгое время. Мне кажется, должна была рухнуть намного раньше.
5: Лев Толстой, Анна Каренина. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.
3: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в этот вторник или в среду. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний. Как сообщает чешский телеканал, продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что ХДС больше не может достучаться до большей части немцев. По его словам, у партии серьезные проблемы с уровнем поддержки, у людей возникает ощущение, что справедливости в стране больше нет. На выборах в Мекленбурге, передней Померании, ХДС не преодолел 5-процентный барьер, победила АДГ. Ранее партия провалилась в Берлине и Саксонии-Анхальт. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Увидел фразу «Во Франции задержали вандалов», подумал, что речь идет о великом переселении народов века эдак шестого, но нет, это новость из мира искусства. Так вот, во Франции задержали вандалов, которые повредили стену в зале Лувра, где выставлена сама Мона Лиза. Рассказываем.
4: Не везет в последнее время Лувру. Как сообщают СМИ, двое граждан Германии прикрепили скотчем две собственные картины к стене рядом со знаменитой работой Леонардо да Винчи. Размер каждой из них составил 30 на 40 сантиметров. На первой был изображен один из виновников в доспехах, а на второй портреты обоих сопровождений женщин.
3: Хотели себя увековечить, очевидно. Но, кстати, заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серов отметил, что в целом такая ситуация может произойти в любом музее, но там, где работают хранители залов, вероятность ниже.
5: Принести распечатанный на бумаге портрет, размер 30 на 40, совсем небольшой, в каком-нибудь пакете, или просто свернутый в трубочку, и в течение 5 секунд скотчем прилепить к стене, это возможно. Конечно, если не использовать смотрителей в залах, то это сделать еще проще, потому что

0: Российские музеи практически повсеместно используют исключительно смотрителей. И человек в этом смысле гораздо быстрее реагирует. Здесь уже скорее вопросы к службе безопасности и к системам безопасности, которые используют данный музей. Да, в Испании посетители клад, помните, как раз, он достаточно дорогой, там что-то на 1,5 миллиона евро, просто разбили стекло, не бронированное, не усиленное специальной пленкой, как это должно быть. Зачем тратиться, если можно поставить камеру современно, подключить ее к компьютеру и отслеживать. Я помню, лет 20 назад в Лувре стояли крепкие молодые люди в каждом зале. Я думаю, что вряд ли что-то подобное произошло, если бы была какая-то достаточно серьезная внутренняя охрана.
1: Получается, что строгие, суровые даже временами женщины, которые стоят в российских музеях, где-нибудь в залах, где выставлены шедевры искусства, это не просто дань традиции, это вполне себе рабочая охранная система. А что с самой Моной Лизой? Она не пострадала во время инцидента. В ходе добровольного допроса виновники объяснили, что повесили свои картины.

0: это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
2: Саш, мы уже несколько раз сказали про 7 тысяч человекоподобных роботов, которые в 2025 году были проданы в мире, и сказали, что это немного. С чего мы сделали такой вывод? В 2024 году в мире, в принципе, установили около 540 тысяч стандартных промышленных роботов. Еще 199 тысяч – это сервисные роботы, которые используются там в транспорте, гостиничном бизнесе и клининге. И казалось бы, что человекоподобные роботы тоже должны быть где-то в этой статистике.
1: Таким серьезным сегментом.
2: Да, не совсем понятно, почему они так не пришлись ко двору, рынку и потребителям.
1: Потому что пришлись буквально, да, ногами?
2: Да, ногами не пришли. И даже если говорить о потребителях, формируется ли какой-то запрос на то, чтобы эти роботы появлялись буквально в каждом доме, о чем мы наших слушателей спрашиваем сегодня. Готовы ли бы вы были при

0: вам первый вопрос. Вот в целом в мире, если говорить про человекоподобных роботов, для чего их покупают и где они реально нужны? Действительно, пока приобретаются больше в каких-то исследовательских целях, чем для такого практического применения?
1: Ну, конечно, пока это больше шоу, перформанс и какие-то кейсы, которые, скажем так, пытаются сделать из воздуха. Но на самом деле, потому что как такового применения физического пока еще недостаточно много. Потому что роботы очень дорогие, раз, потому что они еще не автономные, два, ну и много-много-много разных барьеров.
2: Ну, смотрите, вот уже

0: именно. Точно заменят сиделок, нянечек, горничных и так далее.
1: То есть все-таки не промышленный сектор, а все, что ближе к покупателю,
2: бытовой,
1: обычному человеку. Да.
0: Конечно, конечно. Это скорее сервисная робототехника, с которой каждый из нас в физическом мире будет взаимодействовать.
2: А как они тогда должны прийти вот в жизнь каждого человека? Это должен спрос со стороны людей сформироваться? Или компании должны доработать роботов до определенного уровня, а потом сообщить о том, что они могут и чем могут быть полезны? С какой стороны движения?
0: Смотрите, сначала технологию подхватывают фрики, вот, а потом на нее приходят все остальные. Ну, тоже было с электромашинами, да, кто пошел в электротачки. Не было инфраструктуры, они были дорогие, было вообще непонятно, как их обслуживать. А потом цена на машины стала доступнее, опыт стал шире, кейсов стало больше, несколько факторов случилось в мире, особенно у нас сейчас, да, и все пошли в электроавтомобили. То же самое, например, роботы-пылесосы. Ну, сколько людей, там, условно говоря, 10 лет назад использовал там iRoomba или iRobot, не помню, как они называются. Это были единицы. Сегодня, наверное, у каждого дома есть робот-пылесос, потому что он просто удобный, он автономный, он уже сам воду в себя заливает, выливает грязную воду. Это просто банально удобно. Технология стала доступна и повсеместно. В андроидах будет то же самое.
1: И я напоминаю, у нас на связи заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ, кандидат технических наук Роман Горбачев. Роман, такой вопрос. Вот я читал о том, что сейчас еще андроидных роботов покупают для того, чтобы на них тестировать, что называется, взаимодействие с физическим миром. Подтвердите или опровергните, так ли это, и может ли вот этот сегмент как-то, ну, толкать вперед продажи этих роботов? Или это не настолько широкий и важный сегмент, и там много роботов андроидных не продаж?
3: Ну, на самом деле согласен. Тут есть два сейчас направления, где продажи гуманоидных роботов существуют и даже растут. Одно направление – это развлечение, интертеймент, да, второе направление – это именно разработка и научные исследования. Вот. И собственно, почему именно научные разработки исследования, потому что на самом деле задача внедрить гуманоидного робота там куда-либо, ну, не знаю, на производство или в повседневную жизнь, она требует разработки новой математики, новых научных подходов, и в том числе большого сбора данных именно с робота, чтобы обучать нейронные сети, которые этим роботом управляют. А данные-то какие нужны, да? Ну, вот, например, если сравнить там с большими языковыми моделями, вот, тем, что мы уже повседневно привыкли использовать для генерации текстов, да, то вот там

0: неотличима от человека. Да? А в робототехнике проблематика какая? Что если GPT-модели обучили на больших объемах текста, которые есть там в интернете, которые человечество значит, создавало многие там сотни лет, и, собственно, накопившиеся объемы текстов, ну и сейчас также и картинок, и видео, позволили вот эти GPT-сети обучить, то в робототехнике очень важно иметь данные о, ну, мы это называем там по-научному, о силомоментных взаимодействиях с миром, да, то есть как, ну, например, если роботу нужно открыть дверь, а дверь это тяжелая, и дверь это еще на доводчике, а если вы ее начнете открывать, например, при входе в подъезд, то еще и сквозняком эту дверь будет как бы обратно ветер ее будет.
1: Да, тут вспоминается видео, как роботы падают во время обучения и тренировок.
2: Да, выглядит жутко.
3: Но здесь, на самом деле, вот то, что добавить, мы то же самое сейчас видим в мире беспилотных автомобилей. Мы не можем подключить искусственный интеллект, он начал классно управлять автомобилем. Его нужно научить. Поэтому они ездят миллионы километров, рядом сидит тестовый пилот, который контролирует. И важно смоделировать миллион, миллиард разных ситуаций, в которые может попасть автомобиль. Вот с гуманоидами, ну, Роман говорит примерно об этом.
2: Роман, а вот если продолжать эту тему, ну, сколько по времени займет вот это обучение роботов взаимодействию с внешним миром? Мы видели, что нейросети развивались стремительно. Ну, хорошо, сейчас вот 26-й год закупают роботов, в том числе, чтобы они с миром знакомились. Скажем так, вот через сколько они уже станут абсолютно адекватными?
1: Если аналогии, да, с автомобилями беспилотными проводить, то мы про них рассказываем уже последние несколько лет, и мы не видим их массово на дорогах.
3: Это зря.
1: Роман?
2: Они да, есть. Роман.
0: Да, с роботами ситуация примерно, с данными для роботов ситуация примерно такая же, да, то есть я думаю, здесь как бы невозможно

0: ну, если смотреть там на американские ведущие компании, да, то они строят огромные дата-центры на, там, по-моему, 100 тысяч передовых карт графических, да, именно специально под задачи робототехники и обучения роботов.
1: Роман, сказали про Китай и США, которые, наверное, лидеры, да, в этой отрасли. А в России тоже несколько компаний занимаются роботостроением. На какую нишу они ориентируются?
0: Ну, тут очень, как бы, судить сложно, да, то, что там известно по открытым там источникам, да, ну, Сбер активно, значит, разрабатывает свою платформу, наверное, они также занимаются сбором данных и проводят большой феноменальный ресерч, да, и большие исследования именно с точки зрения все-таки, как сделать

0: там, работа на тяжелых производствах, экстремальных условиях, как помощники, например, специалистам МЧС. В какую сторону направление идет?
1: Ну, здесь есть как бы вообще в этой задаче, да, есть две крайности. Есть там классическая автоматизация, да, когда вот задача хорошо определена, например, перекладывать коробки из точки А в точку Б, да, у вас тут идеальная, так сказать, детерминированная среда, а есть, например, человек, например, в этой цепочке он уже как бы на другом конце, он очень адаптивный и может, по сути, к любому процессу приспособиться. А гуманоид, его задача быть где-то вот посередине, да, когда задача не слишком, ну, скажем так, вариативна, да, но при этом классическая автоматизация с ней не может справиться, да, но, в принципе, обучить определенные там ансамбли нейросетей для того, чтобы гуманоид мог там ходить по производству, открывать двери, переносить инструмент, подавать инструмент, приносить какие-то заготовки, забирать их, да, то вот, в принципе, это реальные задачи. Если мы говорим про освоение там космоса, Луны и других планет, то, конечно же, в далекой перспективе первым должен на Луну лететь гуманоидный робот.
2: Артем, вы занимаетесь, насколько я понимаю, промышленной роботизацией. Тем не менее, как вы считаете, в России в каких сегментах есть потенциал для развития андроидных роботов?
3: Ну, начнем с того, что вообще мы живем в очень интересное время, когда есть два трека, которые коренным образом изменят то, как вообще происходит процесс. Это искусственный интеллект, и это как раз именно гуманоиды. Что касается, ну, классической роботизации, здесь все известно, это технология уже больше там 60 лет, поэтому вот здесь каких-то прорывов мы не ждем. Вот именно искусственный интеллект и гуманоиды, конечно, коренным образом изменят тот мир, в котором мы привыкли с вами жить. И не на отрезке там через 50, через 100 лет, это будет гораздо быстрее. Это будет там 5-6 лет ближайшие.
2: А в России что изменит через 5 лет?
3: В России, ну, во-первых, определенно точно, что здорово, что есть те, кто готов это инвестировать и работать над этим, потому что в противном случае мы просто потеряем тот самый технологический суверенитет, очень важно для нас отрасли. Где я не буду сейчас забегать вперед и пытаться там как-то свизуализировать, кто это может сделать, но факт в том, что в любом случае вероятно, что сначала эти машины будут приходить к нам из-за рубежа и заниматься какой-то вот, как Роман сказал, рутинными задачами, да, это, возможно, клининг, это, возможно...
0: Но ведь мы же говорим о том, что сейчас уже часть этих задач выполняют роботы, просто они выглядят не как люди. В торговый центр заходишь, у тебя робот моет полы, да, домой приходишь, у тебя робот пылесосит. Да, но почему робот... все упираются вот именно в этот визуал, да, вот в это воплощение, которое похоже на человека?
3: Дело вообще, в общем, не в идеале, не в внешнем виде. Не в внешнем виде совершенно, да. Дело в том, что тот прекрасный робот, который пылесосит, например, у меня дома, он может работать только с поверхностью пола, ну и порожков, может быть, если это более совершенная модель. Но, например, поднять с пола детскую бутылочку, поставить ее на место, он не может. Убраться на столе, расставить посуду, он не может. И для этого сегодня мы делаем либо это самостоятельно, либо используем какой-то вспомогательный персонал, помощников по дому. Да? Вот гуманоид не будет иметь этих ограничений, как робот-пылесос, который работает только в плоскости. По сути, то же самое и для ухода за участком, например. Да? Есть сегодня роботы-газонокосилки? Прекрасно, конечно, они есть. Они выполняют классную работу на очень плоском рельефе. Но если рельеф более сложный и требуется тебе использовать, например, только газонокосилку, ну и триммер, либо еще что-то, это уже доп. Функционал, который сегодняшние роботы делать не могут. А гуманоид это сможет делать, причем очень скоро.
2: Артем, вот вы сказали до этого, что на первых порах, возможно, России придется импортировать роботов и их как-то интегрировать. Да? Очевидно, импортировать, наверное, из Китая. Мы уже сказали, что это лидеры по внедрению и промышленных роботов, и андроидных в том числе. Почему Китай стал лидером, не США? Почему Китай? И есть ли у России потенциал? Что нужно сделать, чтобы вот у нас тоже эта сфера развивалась?
3: Ну, в первую очередь, для того, чтобы быть лидером, у тебя должен быть ресурс денежный, у тебя должен быть спрос. В Китае полтора миллиарда почти человек, и стоимость их производства растет. Они пытались это решить.
2: А кто инвестирует в Китай? Это государство субсидирует? Это частные инвесторы?
3: Фонды, государство, конечно, в первую очередь. Государство видит в этом большой потенциал, потому что если они смогут сделать гуманоидов очень дешевых, они смогут понизить стоимость нормы часа,

0: они смогут выпускать и дальше достаточно дешевую конкурентную продукцию. Что происходит? Весь мир побежал в Китай, потому что там была дешевая рабочая сила. Что произошло через 10 лет? Стоимость рабочей силы возросла, и все пошли в другие страны, например, там в Индию. Китай начал терять загрузку. Вот сейчас задача Китая удержать лидирующую позицию производства.
1: Роман, а вам вопрос. Как вы считаете, вот если продолжать эту тему, России следует развивать своего, ну, назовем его, национального андроидного робота или сосредоточиться на нужном на интеграции тех же китайских роботов?
2: Ну, конечно же, следует, да, ну, потому что это наша технологический суверенитет, да, ну, например, я всем же роботам-пылесосам, да, приведу сравнение, что, ну, например, создать в России нового своего робота-пылесоса уже, да, вот с нуля, фактически уже, ну, нереальная задача, потому что там столько заложено и микроэлектроники, и каких-то решений в области сенсорики и в самом программном обеспечении, что как бы есть ли смысл, да, делать своего робота-пылесоса в гуманоидах. Ситуация немножко иная, да, мы отстаем там в компонентной базе и так далее, но в целом те технологии, которые стоят за, скажем так, мозгами этого робота, у нас, в принципе, довольно-таки на уровне. Вот. И второй тезис, да, что если мы не понимаем, как этот гуманоидный робот работает на уровне схемотехнических решений, да, нам дальше очень сложно делать и верхний уровень управления. Вот, потому что робот — механическая система, да, там постоянно возникают какие-то люфты, еще что-то, и в целом очень высокие требования к самой электронике, которая на борту.
3: Вот, Роман, наши слушатели, они как раз писали о том, что их пока такие человекоподобные роботы скорее пугают, потому что непонятно, как они работают, насколько они совершенны, и не ожидать ли от них какого-то неадекватного поведения. Вот в целом кто-то занимался изучением, насколько потребители, там, неважно, производство это или обычные люди, готовы, в принципе, приобретать таких роботов? Задаются в России этим вопросом?
2: Эти вопросы, естественно, существуют, они обсуждаются, в том числе вот мы с Высшей школой экономики недавно проводили там большой такой круглый стол, где как раз-таки обсуждали вопросы безопасности, этики гуманоидных роботов. Ну, понятное дело, что текущие роботы, они, ну, в целом используются на свой страх и риск, скажем так, потому что это, ну, все-таки такая машина, которая может травмировать, да, человека. И очень, как бы, вопросы безопасности, они должны здесь решаться и на аппаратном уровне, да, то есть с дополнительными, там, не знаю, лидарами, еще чем-то, да, и на программном уровне, то есть должно быть все-таки принят некий кодекс, да, безопасности и этики гуманоидных роботов. И в целом, если мы говорим о серийном производстве, то доказуемая безопасность должна быть сертифицирована. Да, то есть робот должен быть сертифицирован с точки зрения его безопасности, работы с человеком.
3: Артем, я вот все-таки пытаюсь понять, есть ли где-то примеры конкретные в России использования таких роботов не в каких-то лабораториях и не в исследовательских целях. Потому что я нечто подобное видела только на форумах, когда какие-то компании на своих стендах представляют. Но вот в жизни где-то есть примеры использования?
0: Ну, мы же с вами с этого начали, что сегодня это шоу. Все. Вы видите, как они прекрасно...
1: Ну, то есть на системном уровне нигде андроидные роботы пока не применяются.
0: Ну,
1: правильно
0: мы понимаем? Если вы копнете чуть дальше красивых пресс-релизов, как автомобильный завод внедрил себе партию гуманоидов для того, чтобы собирать машины, дальше вы увидите, что это всего лишь красивая мишура. И попытка натянуть сову на глобус. Пока еще нету кейсов применения гуманоидов, кроме как шоу. Да, они классно умеют танцевать, да, они вызывают вау-эффект на выставке. Недавно вот они бегали на Олимпиаде, научились очень быстро бегать, не научились пока еще тормозить, правда.
1: Врезаются в подушку специально.
0: Врезаются в подушку, да. Нет, пока мы не можем говорить ни об одном реальном кейсе, где это применяется.
3: Но у нас же был робот Федор, который где? Какое-то время назад даже полетел в космос и даже там какие-то задачи выполнил, да.
0: Вы меня сейчас под статью подведете. Хорошо. Полетел, выполнил.
3: Ну, вот он сейчас, я так понимаю, находится в центре тренировки космонавтов. Опять же, это такие исследовательские, да, и научные цели, которые ставятся перед ним.
1: Коллеги, спасибо вам за эту беседу. У нас в гостях был основатель и генеральный директор Техно-РЭД Артем Лукин, а на связи заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ, кандидат технических наук Роман Горбачев. Ну, действительно, похоже, сегмент находится в таком переходном периоде пока еще.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
5: Бешеные деньги.
4: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес,

0: означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги.
4: 1200 от 1000 это 20.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Глобализация бизнеса требует тщательного подхода к изучению языковых особенностей страны размещения рекламы. Иначе, казалось бы, незначительные ошибки приведут к репутационным и финансовым потерям. Вот наиболее известные примеры маркетинговых фиаско. Parker Pen. Премиум-бренд ручек еще в 80-х годах столкнулся в Испании с провалом промо-акции. Слоган «Не прольется в кармане» перевели дословно, и получилось «Не сделает тебя беременным». В испанском слово «утечка» имеет схожий смысл с «женщиной в положении». Многие смеялись над беременным карманом. Этот пример доказал, как важно нанимать натив-редакторов для проверки двойных значений. Mercedes-Benz в конце 90-х столкнулся с неприятным фактом. Китайская пресса без одобрения концерна использует их сокращенное просторечное название. Вместо «Benz» говорили «Benzi», в переводе созвучно с понятием «спеши умереть». Только в начале 2000-х официально зарегистрировали кириллическое для патентных российских ведомств и китайское товарное имя «Benchi», что значит «мчаться». Green Giant – американская марка консервированного горошка от General Mills. Осенью 1994 года вышла на рынок Саудовской Аравии с рекламой «Веселый зеленый гигант». Маркетологи не учли. В арабской мифологии большие существа именно зеленого цвета скорее демоны. Персонаж с билбордов смотрел в окна машин точно на уровне детских глаз, а искажение его образа в вечерней подсветке вызывало у них страх. Продажи первого тиража упали до 30% к прогнозу. Агентство быстро запустило новую акцию «Без гиганта, только с текстом».
0: Ошибка на миллион.

0: связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования – остатки средств. Заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. Сдвиг в бюджетной политике поднимает траекторию ключевой ставки, но не исключает ее снижение в 2027 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка все равно будет ниже, чем в этом году, однако снижение окажется менее глубоким, чем предполагалось в начале года. Конечная цель – вернуть инфляцию в твердую пятерку. Решение будет принимать по фактической ситуации. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Как сообщил Минсельхоз, решение направлено на поддержку производителей и экспортеров в условиях перестройки логистики. Кроме того, пошлины на подсолнечное масло и шрот не будут превышать уровень августа – 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Российские подразделения «Нестле» и «Ашан» заявили, что продолжат деятельность в полном объеме. Обе компании опубликовали схожие сообщения о передаче активов во временное управление. Они подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Клиентам, партнерам и сотрудникам гарантировали выполнение всех обязательств. Также в компании выразили уверенность, что сотрудничество с «Лев-менеджментом» поможет дальнейшему развитию. Paramount близок к завершению сделки с Warner Bros. Discovery. Все юридические препятствия сняты. Примерно через 2 недели слияние закроют. Компания обещает выпускать больше 30 фильмов в год. Это одна из крупнейших сделок в истории Голливуда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Час. Что это значит?
2: Ну, а мы продолжаем. И сейчас о теме, которую мы анонсировали и сегодня спрашивали мы вас про роботов. Все уже смешалось у меня в голове. У нас теперь
3: роботы, искусственный интеллект, да, это все где-то рядом. Но в ближайшие там 25 минут мы будем говорить именно об искусственном интеллекте, о том, как он сейчас в российских школах преподается. Повод – старт отборочного этапа Всероссийской олимпиады для школьников 8-11 классов. В этом году тема «Космос». Задание разрабатывали эксперты Центрального университета в партнерстве с методистами Высшей школы экономики, МФТИ и РУДН.
2: Ну, Ольга Зуева решила проверить, насколько эти задачи по силам человеку без специальной подготовки. Получилось у нее или нет, узнаем. Она сейчас с нами в студии. Оля, для начала, что получают победители и призеры Олимпиады?
4: Ну, там целый набор. Там и льготы при поступлении в ведущие российские технические вузы, 100 баллов ЕГЭ по информатике, возможность пройти стажировку в самых топовых IT-компаниях, ну и приглашение на профильно-образовательные программы.
2: Ну, звучит неплохо. Плохо. У тебя что-то получилось решить?
4: Мне ничего из этого не светит.
3: Но ты попыталась.
4: Я хотя бы попыталась, я открыла несколько задач. Ну, открыла я, допустим, первое задание, выяснила, что, чтобы его решить, недостаточно просто хорошо знать информатику, нужен питон, нужно уметь работать с данными, строить модели машинного обучения. Например, одна из задач – научить модель определять вес и размер товара по объявлению из Авито. Вот представьте, там звучит так задание, представьте, человек продает гитару, чемодан или настольную игру. У него есть фотография, название, описание, цена и другие характеристики. По этим данным модель должна предсказать сразу 4 величины. Это вес, широта, высота и длина товара. И для этого участнику дают обучающую выборку с данными о товарах и их реальными параметрами. Отдельную тестовую выборку и архив с фотографиями. Вот примерно на этом месте я поняла, что моя карьера в IT началась так и не... закончилась так и не начавшись.
3: Тут самый главный вопрос. Я так понимаю, что во время Олимпиады пользоваться существующими нейросетями нельзя, потому что как будто бы с этим они могли бы справиться.
4: Да, пользоваться нельзя, хотя я загрузила эту задачу в Клод, получила на нее ответ, который абсолютно непроизносим в этом эфире, потому что это набор формул и разных вариаций.
3: То есть проверить, насколько корректен ответ, мы даже не можем.
4: Да, в этом смысле, да. И все это, опять-таки,

0: Задание для школьников.
1: Вот я только хотел спросить, потому что описанная задача довольно непростая. Это вот прям для среднестатистического школьника, я не поверю, что
2: для среднестатистического школьника, который участвует в Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту.
0: Да, еще хороший вопрос, насколько эта олимпиада отличается от олимпиад по информатике, например.
1: Ну и вот это, собственно, действительно для школьников, да?
0: Да, это действительно для школьников. Есть еще одна прекрасная задача. Ты, Саш, насколько помню, заканчивал Бауманку. Может быть, у тебя получится найти какой-то алгоритм. Вот звучит оно так. Профессор перед экзаменом подготовил для каждого студента список всех вопросов, но ему не понравилось, что похожие номера иногда оказываются рядом, поэтому он решил зачем-то перемешать весь каждый список. Первый вопрос остается на своем месте, а каждый следующий выбирается так. Нужно найти номер, который находится на максимальном расстоянии от всех вопросов, уже выбранных в новый список. И если подходящих вариантов несколько, взять тот, который раньше стоял в исходном списке. И вот для всего этого нужно использовать нейросети, машинное обучение. Ну, вот в этой задаче конкретно, по-моему, Python не понадобится, но тем не менее.
2: Я сейчас, на самом деле, восхитилась теми детьми, которые участвуют во Всероссийской олимпиаде, а у нас, я так понимаю, еще и школьники выигрывают международные олимпиады по искусственному интеллекту, и уже не первый год. В общем, это круто. Ребята, вы молодцы. Во всяком случае, так это кажется нам, людям, которые не очень знакомы с искусственным интеллектом. Но хорошо, что у нас есть не только Ольга Зуева, но и эксперты, которые помогают нам разбираться в темах. У нас в студии Олег Рогов, руководитель научной группы доверенной безопасной интеллектуальной системы Института АЭРИ. Правильно?
3: Все верно.
2: Отлично. И по связи Константин Люстров, учитель информатики 57-й школы, преподаватель как раз победителей и призеров всероссийских международных олимпиад по информатике и программированию, и Андрей Полевой, ученик 11-го физико-математического класса 57-й школы, призер Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Андрей и Константин, мы вас приветствуем. Вы на связи?
4: Да-да.
2: Отлично. Вопрос, Константин, вам, наверное, будет первый. Вот у нас с Сашей сегодня он возник. Уроки по искусственному интеллекту, по-моему, только внедряются в школах повсеместно, а уже проводятся олимпиады. Для кого? Для каких детей? Для каких школьников?
4: Ну, вы правы, уроки по искусственному интеллекту только-только, это новинка сезона, так скажем, вот, ну, потому что без такого направления сейчас, наверное, в школе уже и как-то и не выжить, мы должны быть в тренде, как сейчас говорят, и, ну, олимпиады, надо понимать, что олимпиады, конечно, это так, не для среднестатистического школьника, это для школьников увлеченных, которые сами дополнительно работают, которые, ну, больше посвящают себя каким-то вот научным таким изысканиям и которые стараются что-то делать. То есть все-таки, ну, и как в спорте, например, есть, ну, там обычные какие-то соревнования, есть

0: ради которых, ну, в общем-то, люди стараются и тренируются на постоянной такой основе. Вот, поэтому тут как бы тоже надо понимать, что вот озвученные задачи, ну да, конечно, их там среднестатистический школьник, наверное, пока не решит, но вот те, кто всерьез занимаются и увлекаются направлением искусственный интеллект, например, они, конечно, уже готовы и такие задачи, и даже сложнее решать, потому что задачи на такого тоже, наверное, начального уровня, вот там есть и посерьезней.
1: Константин, а если говорить не о олимпиадах, а уже школьной программе, то что будут проходить обычные среднестатистические школьники по курсу искусственный интеллект?
0: Ну, смотрите, курс начинается в средней школе, то есть это где-то 5-6 класс, там

0: этапы. А потом начинают изучать, а как научить компьютер что-то делать. То есть вот появляется программирование в более старших классах. Тут примерно та же самая история, но с искусственным интеллектом. Сначала вот изучают, как им пользоваться, как в принципе он работает, как его можно применять для тех или иных.
1: А современным детям нужно это? Мне кажется, они и так уже все умеют.
0: Ну, они порой, им кажется, что они умеют, вот, но тут же, как искусственный интеллект, он не всегда прям нам дает те ответы, которые нужны, полезны и важны. Тут надо тоже с осторожностью к этому подходить, вот, поэтому умение пользоваться им, конечно же, это важный навык. И

0: внутри работает. Вот, потому что, конечно, сейчас все самоучки и так далее, и друг с другом делятся, но все-таки это самообразование надо в какую-то такую общую концепцию, наверное.
1: Ну, мы у самого Андрея спросим, чем полезны уроки по искусственному интеллекту чуть позже. Олег, хотела у вас сначала спросить, правильно ли я понимаю, что для бизнеса, для институтов вот такие олимпиады – это возможность уже со школьной скамьи найти таланты, которых в дальнейшем можно будет вовлекать во все процессы уже производства непосредственно там новых российских нейросетей?
2: Да, совершенно верно вы говорите. И я бы добавил еще, что мы не ограничиваемся олимпиадами исключительно, но это целый комплекс мероприятий, включая, например, там летние школы, какие-то проектные работы, которые школьники в том числе выполняют, пока учатся. Почему это происходит? Потому что порог входа в эти технологии, он очень сильно снижается благодаря высокоэффективной автоматизации всего, что мы видим вокруг нас, да, вот просто эффективность кратно возрастает. Вот, соответственно, и обучение трансформируется в какой-то мере. Вот. И мы видим такую тенденцию, что многие компании принимают уже школьников на практику, на стажировки, и ребята действительно очень сильные приходят. И я могу сказать, что это касается и продуктового трека, и исследовательского.
1: Насколько образовательная программа и программа олимпиад соответствуют текущим запросам рынка?
2: Оно развивается, и развивается гармонично, на мой взгляд. Появление такой олимпиады как раз следствие такого развития и учитывает

0: направление искусственный интеллект и участие в олимпиадах. Это интерес и планы на будущее, потому что вы видите себя в этой профессии, или это в первую очередь возможность получить дополнительные баллы для поступления в тот вуз, в который хочется?
1: В первую очередь, мне просто интересно это направление, а до баллы и возможно поступать в вуз без вступительных испытаний – это приятный бонус от участия в олимпиаде.
0: Угу. Ну, если это направление, которым вы и интересуетесь, то очевидно, что в искусственном интеллекте вы уже, во всяком случае, по сравнению с нами, большой профессионал. Что вам дает школьная программа? Какие-то дополнительные какие-то навыки, знания и подготовка к олимпиаде в том числе?
1: Школьная программа дает в первую очередь базу по математике, без которой дальше двигаться довольно проблематично. А для участия в олимпиадах нужно уже получать какие-то дополнительные знания в машинном обучении и смежных дисциплинах.
2: А у меня как раз вопрос к Константину, что вот Андрей говорит, нужно в смежных дисциплинах получать знания, а вы говорите, что как раз школьная программа дает необходимые знания для участия в таких олимпиадах. Есть ли вообще кадры в школах, которые могут и готовы обучать таким сложным заданиям школьников?
3: Ну, конечно, вопрос с кадрами в школах очень такой неоднородный и сложный. И, конечно же, ну, сейчас, наверное, искусственный интеллект больше ведут учителя как раз информатики и программирования, как находящиеся тоже на острие вот этих всех технологий. Да, сложно, учителям приходится самим учиться, но все-таки есть поддержка, есть тоже курсы, на которые учителя записываются, которые они проходят. Тоже это саморазвитие.
0: Причем вместе готовитесь к олимпиадам.
4: Константин, у меня вот вы сказали, когда что они учатся вместе. Я вот хотел спросить, а не у учеников ли они учатся? Потому что, ну вот мы уже затронули отчасти этот вопрос. Мы понимаем, что современное поколение молодое, оно само уже знакомится с...
0: Давай у Андрея спросим. Андрей, да. Бывает такое, что вы приходите на занятия и что-то наоборот объясняете учителю. Не учитель вам, а вы учителю?
1: Ну, у нас в школе работают хорошие, и такое случается, ну, почти не случается, но в целом, я думаю, это имеет место быть.
0: Ну, какой-то обмен опытом все равно происходит.
1: Ну да, обмен опытом, конечно, имеет место быть.
0: Да, Константин, продолжайте.
3: Я даже уже не знаю, чего продолжать. Действительно, мы учимся друг у друга иногда. Ну, как сказать, тут вот образование сейчас в этой сфере – это некоторый все-таки симбиоз. То есть, конечно, за учениками остается такая энергия. В общем, у них побольше времени все-таки и так далее и тому подобное. Ну, а учителям достается какая-то систематичность, методичность, может быть, когда возникают какие-то проблемы, может быть, мы можем подсказать больше, в какую сторону там двигаться и что надо там, например, изучить, чтобы там достичь большего. Поэтому, конечно же, ну, сфера новая, современная, тут без совместных, так скажем, изысканий, совместной деятельности не обойтись. Но и олимпиады, да, конечно...

0: Ну, вы знаете, я улыбаюсь, потому что я потенциального сотрудника только что услышал в нашем эфире. Безусловно, да. Ну, возвращаясь к вашему вопросу, все это очень индивидуально, потому что, в первую очередь, ну, я могу сказать за себя. Вот, я и руковожу группой в институте, и преподаю. Вот, и я, безусловно, опираюсь на отбор кадров в процессе обучения. Вот, то есть я смотрю, как молодой специалист показывает навыки решения разных задач. Вот. И дальше уже, в зависимости от того, какой трек он хочет взять, больше исследовательский, больше прикладной, какие у него дальнейшие ожидания, совпадают ли они с теми задачами, которые у нас, например, решаются, то выстраивается все-таки более индивидуальный трек, на мой взгляд.
1: Простите, уточнение, а кого вы, Константина или Андрея, присмотрели себе в сотрудники? Мы вас просто контактами обменяем? Обоих. Все, берем. Спасибо вам большое. Олег Рогов, руководитель научной группы доверенной безопасной интеллектуальной системы Института АРИ. По связи Константин Люстров, учитель информатики 57-й школы, и Андрей Полевой, ученик 11-го физико-математического класса, также 57-й школы. Спасибо вам.
2: Ну, что, мне кажется, мы выяснили, конечно, преподавать искусственный интеллект надо, хотя вопросов все по-прежнему больше остается, но как минимум выяснили, что обучаться будут совместно, похоже, ученики.
1: И готовятся к всероссийским, да и международным олимпиадам тоже. Ну, это хорошо, мне кажется, это путь, который мы все пока осваиваем, только в начале него находимся, и без вот такой кооперации, как ты сказал, не обойтись.
2: Ну и главное, что бизнес видит отдачу, и действительно олимпиадники впоследствии становятся сотрудниками компании.
1: Мы следим, как закончится Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту, а сейчас...
3: ЧЕС. Зачем следить завтра?
2: Итак, в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Самое ожидаемое событие этой недели – это возможные встречи Трампа с президентом Ирана Масудом Петишкианом, а также с лидером Украины Владимиром Зеленским. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
1: В России завтра продолжится обсуждение будущего строительной отрасли в рамках одноименного симпозиума. На пленарной сессии, которая посвящена технологическому лидерству, выступит вице-премьер Хуснуллина, заместитель руководителя администрации президента Орешкин и глава Минстроя Файзуллин. Участники конференции обсуждают не только архитектурные и инженерные решения, но и проблему кадров для отрасли.
2: Для тех, кого не пустят на конференцию по строительству в Москве, пройдет акция «День без турникетов». И речь не о метрополитене. Суть ее в том, что компании, предприятия и организации открывают двери для всех желающих, чтобы показать рабочие процессы изнутри, рассказать о вакансиях и стажировках. В этом году будут доступны более 150 площадок.
1: Программа «ЧЕС» подходит к концу. В студии Анна Заброда и Александр Ляпин.
4: РБК «Коллекция».
5: Сеть гипермаркетов «Ашан» подтвердила получение письма временного управляющего, то есть компании «Лев Менеджмент». Об этом говорится в сообщении, которое поступило в редакцию РБК. Напомним, указ о передаче российской дочки «Ашан» во временное управление президент Владимир Путин подписал на минувшей неделе, 17 сентября. Процитируем даже сейчас ответ. «Получение письма подтверждаем, готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы. На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений». Это вот говорится в ответе пресс-службы «Ашана» на запрос РБК. Но при этом не исключено, что маркетплейсы будут использовать логистическую структуру компании, например, взамен своей сгоревшей. Об этом рассказала обозреватель РБК Елена Сухорукова.
6: Маркетплейсы, по версии источников РБК,

даже не полноценная цифровая копия насекомого. Это коннектом, лишь схема связей между нейронами. Разработчики сами определяют, какие сигналы из игры получит модель и в какие движения превратится ее ответ. Поэтому муха может управлять персонажем, но это не значит, что она понимает правила игры или учится побеждать. И это уж точно не означает, что завтра в Майнкрафт можно будет загрузить живую муху. Цифровую модель можно перегрузить, неправильно стимулировать, а после ошибки просто запустить заново. С живым организмом сначала нужно научиться безопасно считывать сигналы мозга, а затем возвращать в него зрительную, тактильную и другую информацию, при этом достаточно точно и не повреждая нейроны. Это задача нейроинтерфейсов, она более сложная, чем запуск компьютерной симуляции. И все же вирусный эксперимент показывает серьезный сдвиг. Раньше результат большой научной работы оставался внутри лаборатории и статьи. Теперь открытые данные, свободные инструменты и ИИ-помощники позволяют независимому разработчику быстро придумать неожиданное продолжение чужого исследования. Ученые опубликовали карту мозга, а интернет превратил ее в персонажа. Зомби-муха не приблизила переселение сознания в компьютер, зато

0: С обзором главных событий Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в этот вторник или в среду. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний. Как сообщает чешский телеканал, продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что ХДС больше не может достучаться до большей части немцев. По его словам, у партии серьезные проблемы с уровнем поддержки, у людей возникает ощущение, что справедливости в стране больше нет. На выборах в Мекленбурге, передней Померании, ХДС не преодолел 5-процентный барьер, победила АДГ. Ранее партия провалилась в Берлине и Саксонии-Анхальт. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: В Москве, напомню, проходит 11-й Московский финансовый форум. Главная тема в этом году – устойчивая финансовая система – основа развития страны. В центре деловой программы – вопросы развития финансового рынка, управления государственными средствами, повышения привлекательности акций компаний с государственным участием, а также эффективности адресных мер поддержки бизнеса. Значительное внимание традиционно уделяется региональным финансам и вопросам сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Участники также обсудят регулирование рынка криптовалют, первые результаты работы национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров и новые стандарты торговли золотом. В рамках форума состоится церемония вручения национальной премии в области финансов.

0: тратят?
1: Ну, во-первых, просто не привыкли тратить на это деньги.
0: А это дорого?
1: Это дорого, конечно. Вот первое. Второе, в общем, ну, нас достаточно давно отрезали от международных там, инструментов финансовых, поэтому ну, смысла этого делать ради денег тоже отсутствует. Чаще всего добрая воля руководителей или топ-менеджеров компании, которые просто, ну, мы выполняем и российское законодательство, но мы еще и святей Папы Римского, мы еще и все международное тоже выполним, чтобы вообще к нам никаких претензий не было.
0: Какая-то власть у эколога в компании есть? То есть может ли эколог прийти к генеральному директору и сказать, нет, вот эту шахту мы больше не разрабатываем, не знаю, там, плевать мне на вашу финансовую отчетность, мы сокращаем там определенные категории ради того, чтобы поддерживать вот эту повестку? Или это человек, который, ну, вот больше, скажем так, на фоне?
1: Иногда отдельные есть люди, именно, то есть человеческий фактор, которые могут так прийти, там, с ноги открыть дверь руководителя и

0: На одном уровне.
1: Жора, вот мы уже обсудили, что все-таки цель сделать так, чтобы предприятие, несмотря на какие-то экономические издержки, расходы и общее отношение к экологии, стремились быть экологичными. Но здесь возникает вопрос, а насколько в России вообще высокий уровень, ну, скажем так, экологической грамотности населения? Люди вообще понимают, что такое экология?
0: Ну, очень часто даже руководители заводов не понимают, что они сливают, например, в реку или там как портят воздух, и с этой точки зрения работать и работать. Вот, иногда просто достаточно поговорить с человеком и объяснить ему, что делает его завод, и он сразу начинает в эту сторону думать, потому что до этого никогда не думал.
1: И сразу начинает думать, как продать бизнес.
0: Да. Потом вот есть три категории людей, на которых совершенно разное экопросвещение. Это вот владельцы предприятий, которые несут потенциальный вред для окружающей среды, угрозу. Это чиновники, которые регулируют все, например, там местные Минприроды, локальные, или сотрудники Федерального Росприроднадзора. Вот. И третье – это население, которое тоже может повлиять на многое, но, так сказать, в меньшем гораздо масштабе. Вот эти три коня, вот эти три богатыря, это вот важнейшая, в общем, аудитория для экопросвещения. И я могу сказать, что за последние, наверное, лет 10 однозначный рывок во всех трех направлениях, он просто случился.
1: Давайте как раз к последнему, то есть к обычным людям, которые занимаются там раздельным сбором мусора, стремятся использовать шопперы многоразовые вместо пластиковых пакетов. Вот ощущение, что в Москве плюс-минус стали понимать и вижу уже скепсис. Не стали понимать?
0: Вот у нас двухпоточная система, синий-серый контейнер. И
1: это если мы про сбор мусора говорим.
0: Да, они отличаются в Москве на 10% всего.
1: А что это значит?
0: Ну, это значит то, что не так много москвичей используют эту двухпоточную систему. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы гораздо больше было. С той точки зрения, что так мы гораздо больше вторсырья переработаем, превратим в вторичные материальные ресурсы и, соответственно, новые товары произведем.
1: Вот как раз к разговору про использование. Я человек, у которого во дворе стоят вот эти вот серые и синие контейнеры. И неоднократно я видела, как подъезжает машина по сбору мусора, и все это оказывается в ней одновременно.
0: Ну,
1: чья это вина и чья это ответственность?
0: Это давно уже не так. Вот давно не так. Более того, один из региональных операторов, который работает и отвечает за мусор в Москве, он в какой-то момент даже объявлял конкурс. Если сфоткаешь вот ровно такую ситуацию, там снимешь видео, то сразу 5000 рублей на счет тебе приходит. То есть они настолько были уверены, что у них так не происходит. За серым приезжает серая машина, за синим синяя. И более того, им не выгодно, чтобы приезжала серая за синим и так далее. Потому что когда приезжает мусоровоз, он сжимает все, что находится в контейнере, 6 к 1, и если там, например, там одежда или бумага вместе с пищевыми отходами, то все это пропитывается и становится неперерабатываемым в принципе. То есть он потеряет свои деньги, региональный оператор, поэтому им так делать крайне невыгодно. В регионах, да, еще бывают ситуации, когда, естественно, все в одну кучу, вот, но постепенно, постепенно реформа идет с 1 января 2019 года, мы идем к тому, чтобы, в общем, везде была двухпоточка. В 2030 году вот должна быть везде одинаковая двухпоточная система.
1: И тем не менее, вы озвучили цифру, что только 10% москвичей этому следуют. Я полагаю, что в регионах и того меньше. Как перевоспитать аудиторию, чтобы они тоже за этим следили, чтобы не только машина различала два контейнера, но и человек, который выбрасывает мусор?
0: А вот это вообще ключевой вопрос, потому что, например, американцы начали этим заниматься гораздо раньше, чем мы. Ну, если мы

0: и продукты в крафтовой бумаге, и со своим бидоном мы ходили. Если сейчас не трогать это, а вот взять именно эпоху потребления, которая наступила после развала Советского Союза, то, конечно, американцы начали гораздо раньше этим заниматься, и до сих пор они их не научили. Да. И французы тоже. Вот. То есть как ни старались. У каждого народа свой ключик. Вот. Есть у нас, на мой взгляд, две работающие мотивации для людей. Вот, и проверены они были в одном питерском дворе, когда одного гостя из Средней Азии поставили возле контейнеров для раздельного сбора, и когда люди выходили со своим смешанным мусором с пакетом, вот, утром бросали в любой первый попавшийся контейнер, он доставал, при них разворачивал и начинал за них сортировать.
1: Стыд вызывали таким образом.
0: Да, никто не хочет, чтобы кто-то знал, как, значит, прошел их вечер, вот, и что там найдется в этом пакете. Первое, то есть это, они начали это делать. И второе, это сердобольность нашего народа. То есть, когда на морозе стоит человек, то они говорят: сынок, ты иди погрейся в подъезд.
1: Я сейчас сам переберу.
0: Вот это две вещи работают. Потому что деньгами не мотивируется русский народ. Вот штрафами не мотивируется.
1: Тем более, дороги это показывают очень хорошо, да.
0: Да, да. То есть, здесь надо находить ключ. Но постепенно это происходит. То есть, люди начинают разделять. Но важнейшая вещь, которую мы продолжим позже.
1: Да, к нам присоединяется руководитель проекта «Собиратор» Леонид Синицын. Леонид, вот мы сейчас как раз затронули тему раздельного сбора мусора. По вашим ощущениям, вот Жора Каванасян озвучил цифру, что только 10% москвичей как-то, в принципе...
0: Чуть-чуть не так. Я сказал, что синий от серого на 10%.
1: На 10%, да-да-да, разбирают. Тем не менее, по вашим оценкам, насколько сейчас москвичи

0: москвичей вместе брать. Это абсолютно разные слои людей, общности.
1: А чего зависит от района, где проживает человек? От гендера, от пола?
0: Нет, это зависит от внутренней мотивации человека, от его внутреннего мира. Вот именно так. Ну и от истории, да. Москвичи из приезжих состоят. Из плохо говорящих по-русски, например, и выживающих, и так далее. Ну, то есть это разные слои. Не стоит их все вместе оценивать. Но в целом, конечно, москвичи, если брать среднюю температуру по больнице, больше занимались последние годы раздельным сбором и участвовали в этом. Просто уровень жизни москвичей в среднем выше, и то есть базовые потребности больше закрыты, чем у других людей.
1: Ну, то есть могут себе позволить подумать уже и про экологию.
0: Да, да. Обратный процесс шел в эту сторону. Многие разочаровались в этом. Многие уехали. И оказался такой большой отток экологически настроенных людей в две стороны. Разочарование и просто отъезд.
1: Угу. А немаловажный вопрос, который связан как раз с моментом раздельного сбора мусора, это инфраструктура. Кто сейчас ответственен за ее поддержание, за то, чтобы все работало правильно, чтобы разделенный пользователем мусор не оказывался в итоге в одном контейнере, либо хотя бы там на одной свалке?
0: Снова сложный вопрос. Инфраструктура — это недостаточно для того, чтобы мусор превратился в новые изделия. Значит, за инфраструктуру у нас должно отвечать государство и муниципалитеты, ну, то есть верхний и средний уровень. Но, как мы знаем, государство должно было организовать программу экология по превращению почти 100% отходов в новые, ну, то есть отправить во второй круг. А
1: и как успехи?
0: Сейчас оно призналось, что порядка 10%, да, про которые звучит. Причем 10% это называется, что сливки. Вот, то, что просто за деньги можно продать из этого мусора буквально. Mm-hmm. То есть

0: огромная проблема, действительно, и контейнеры, и оборудованные контейнерные площадки.
1: А, например, какие самые проблемные регионы в России?
0: Дагестан.
1: Я думаю, что все, что на Кавказе.
0: Краснодарский край.
1: Угу. А там-то почему?
0: Там, если я начну погружаться, там очень...
1: Ну, хотя бы по верхам. Это в чем проблема? Опять же, в населении или во властях, которые не следят за этой историей?
0: Ну, отвечают региональные операторы у нас за вывоз. То есть это не то, что это не государство. Государство – регулятор. Угу. Вот. А региональные операторы отвечают. Вот бывают удачные, хорошие региональные операторы, а бывают... Не очень. Вот. И где-то есть контейнеры, оборудованные контейнерные площадки, и не горят полигоны мусорные, и, в общем, какая-то появляется, субсидируется переработка прям ну, в этом же регионе. А где-то совсем это все, в общем, не очень хорошо развивается.
1: Угу. Леонид, вот как раз, скажем, такой потребительский вопрос. Я живу в доме, где условно есть прям старый такой, еще, мне кажется, с советских времен оставшихся мусоропровод. Соответственно, у меня действительно есть проблема, что там со сбором мусора раздельным лично лицезрело, что это так не работает. Уверена, что с этим сталкиваются люди не только в Москве, тем более уж в регионах. Какие существуют инициативы? Куда можно написать вообще? Как человек может со своей стороны хотя бы обратить на это внимание, чтобы это гарантированно имело какой-то успех?
2: Инициативы — это частные инициативы. Их есть какое-то количество. Они инициативы. Их нужно поддерживать. То есть участием, деньгами. И если человек хочет реально, чтобы его отходы дошли до переработки, перерабатывались и устойчиво, человек должен просто включиться в это всеми уровнями.
1: Ну а как? Куда написать? На какую почту написать? Куда прийти? Где поистерить и покричать?
2: Значит, есть интернет у человека и его ближайшие экопроекты, которые он может найти. Он должен найти их, разобраться в том, что они принимают, и начать участвовать. Это сложный процесс. Невозможно дать простой ответ. Напишите обращение, и это сработает. Нет, просто не сработает, к сожалению.
1: С нами на связи был руководитель проекта «Собиратор» Леонид Синицын. Спасибо большое. Жор, ну вот прозвучала уже фраза, что для того, чтобы заниматься экологией, как будто в базовом уровне у человека в жизни все должно быть хорошо. И это действительно как будто бы так, потому что, чтобы купить себе шопер хороший вместо постоянных пластиковых пакетов, там, чтобы не думать про многоразовые, одноразовые стаканчики и так далее, должен быть определенный уровень жизни и благосостояния. Разве это не проблема? Ну, то есть все упирается в то, что экология — это все-таки дорого.
0: Все верно. По пирамиде Маслоу сначала человек свои там первичные потребности должен удовлетворить, а экология, она где-то, ну, гораздо выше, вот, где-то ближе к верхушке, когда человек уже сделал свой ремонт дома, когда построил дачу, и потом он уже выходит и понимает, что эта речка и этот лес — это тоже его. И он за это, готов не только, ну, наслаждаться этим, но и нести ответственность. То есть ходить на субботники, сажать деревья, заниматься раздельным сбором отходов и так далее, и так далее. И если что-то, например, он видит, что машина там слила какие-то отходы в пойму реки, он понимает, что это навредили ему. И вот до этого нужно дорасти, чтобы понимать, что вредят тебе.
1: Мы в какой стадии пока? Эмбриона этого роста или хотя бы подросток уже?
0: В крупных городах мы подростки точно. Вот. В отдаленных каких-то там райцентрах и так далее, там еще, ну, зачастую, к сожалению, не везде. Только если люди не столкнулись с каким-то сильно травмирующим событием.
1: Ну, про катастрофу мы еще потом тоже отдельно поговорим. К нам присоединяется Олеся Сухонос, руководитель продукта МТС «Экология». Олеся, вот экологи довольно часто критикуют промышленные, особенно нефтяные корпорации, за вред, по сути, окружающей среде. Есть ли у нас в стране положительный опыт сосуществования таких компаний и экологии?
3: Действительно, экологическая повестка сейчас везде, в новостях, да, инфоповодов очень много, которые связаны в большей части с деятельностью, конечно же, промышленных предприятий. Причем это не только нефтяные компании, это и любые другие компании, которые являются объектами негативного воздействия на окружающую природную среду. Это такой их официальный термин. Из опыта, который хотелось бы привести, да, поскольку вопрос поставлен именно так, да, опыт существования, хотелось бы привести опыт внедрения компаниями именно технологических решений, поскольку мы, как системный интегратор, как компания цифровая, последние несколько лет работаем именно с цифровой экологией. И здесь мы видим огромный рывок с того момента, как началась трансформация отрасли экологии продопользования, именно цифровая трансформация.
1: А да, когда это произошло? Давайте мы сориентируемся примерно по хронологии. Хотя бы год.
3: Да, по хронологии, вот в 2018 году запустился национальный проект «Экология», да, федеральные проекты внутри него, и примерно в это же время запустилась и

цифровая трансформация. И надо сказать, что сразу было написано 12 стратегий для 12 отраслей, но именно экология, да, именно отрасль экологии первой стала внедрять цифровые требования для предприятий на уровень федерального закона. Ну, то есть мы видим, да, что государство очень высоко подняло эти требования. И тут, естественно, какой-то момент предприятия, естественно, проходили адаптацию, но сейчас мы все больше видим опыта внедрения именно цифровых сервисов промышленными компаниями. И вот, например,

0: предприятиями, крупным бизнесом, для того, чтобы проактивно предотвращать экологическими рисками, для того, чтобы моделировать ситуации, да, возможного негативного воздействия на воздух, на воду, и эти ситуации предотвращать.
1: Олесь, но они делают это добровольно или это все-таки как-то сверху им, скажем так, принудительно насаждается?
0: Тут, да, компании делятся на две части. У нас есть те, кто делает это добровольно. Как правило, это крупные компании, это градообразующие какие-то предприятия, которые полностью отвечают за социальную и экологическую повестку в городах своего присутствия. И они, безусловно, делают многие вещи добровольно. Примером таким может быть наш недавний проект с компаниями группы АФК-система. Это Сокольский ЦБК, Сегежский ЦБК. Это тоже градообразующие предприятия. И они внедрили как раз вот такие системы про активное управление, потому что вопрос вот качества воздуха в таких городах, где ЦБК предприятия, они очень актуальны. Но при этом у нас есть пул требований, да, о которых вот говорилось ранее, которые предприятия реализуют только лишь потому, что в этом
1: потому
0: есть
1: что заставляют.
0: Необходимость. Да, в этом есть необходимость, предусмотренная федеральным законом. Но тут, знаете, я бы отметила такую тенденцию, поскольку у нас в целом весь экологический надзор переходит сейчас от так называемой палочной системы в систему цифровую, то есть без участия человека. И вот это требование, которое долго обсуждалось, но тем не менее сейчас оно повсеместно внедряется промышленными предприятиями, и они уже понимают, что оно не будет отменено. Это автоматическая передача данных непосредственно о выбросах, непосредственно из трубы, сразу в информационные системы Роспроднадзора. И для того, чтобы стимулировать, да, предприятия к внедрению таких решений, тут с двух сторон.
1: Ну, то есть считырить не получится. Сразу, если что-то происходит не так, сразу за руку технологии современные поймают и куда надо расскажут. Жора, так получится все-таки считырить?
2: Конечно.
1: Так.
2: Но если датчики стоят в трубах, то можно в окно цеха просто выбрасывать. Я это многократно видел. У меня есть тепловизионная съемка в Магнитогорске, например. Труба холодная, а при этом выброс идет в окно. То есть считырить всегда будет. Можно любую цифровую систему обмануть легко. Люди по-прежнему будут нужны.
1: Эх, ну ладно. С нами на связи была руководитель продукта МТС «Экология» Олеся Сухоноса. Вместе с экологом Жорой Каванасяном продолжим обсуждать экологические проблемы, экологическую повестку, ну и главное, насколько там много денег.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Джоли Гранд Бистро на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник Cordon Bleu Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона.

0: открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди», и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
2: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
1: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
3: Soft Skills.
4: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
3: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
6: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями.

0: Проблема – это рак желудка. И здесь что может быть инвестицией в здоровье? Может быть питание, когда мы действительно следим, поскольку это, ну, в какой-то степени влияет на здоровье желудка. А с другой стороны, диагностика. Потому что 90% случаев рака желудка связаны с бактерией хеликобактер, которая там живет. И если мы инвестируем 1500 рублей в диагностику хеликобактер, а потом при необходимости, если она есть, инвестируем еще 5000 рублей
1: в лечение... например, еще, да? Или...
0: Мы даже не рассматриваем сейчас гастроскопию.
1: Даже не гастроскопию.
0: Да? Даже не гастроскопию. Гастроскопия может быть следующий шаг или большие амбиции, да? По минимуму. Просто тест на хеликобактер и просто лечение. Это 1500 плюс 5000 рублей и все.
2: Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования – остатки средств. Заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. Сдвиг в бюджетной политике поднимает траекторию ключевой ставки, но не исключает ее снижение в 2027 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка все равно будет ниже, чем в

0: подделок в истории Голливуда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренды на экологию. Со мной сегодня в студии эколог Жора Каванасян. Мы уже очень много поговорили о том, как люди перевоспитываются с точки зрения экологии, как компании пытаются хотя бы либо сами, либо их пытают и заставляют инвестировать в эту историю. И здесь как раз хочется задать вопрос, собственно, про деньги.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Вот вы уже сказали, что можно сделать экологию экономичной. Тем не менее, достаточно ли эта индустрия, сфера в России финансируется? И кем, самое главное?
3: Ну, основные, наверное, инвестиции – это государство. Это вот тот национальный проект «Экология», который вот закончился, и теперь у нас новый национальный проект «Экологическое благополучие». То есть это сотни миллиардов рублей, которые вкладываются совершенно в разные задачи. Например, это рекультивация полигонов. То есть когда есть свалки, постоянно горящие, воняющие, смердящие, превращаются

0: ИЧС был признан, в этот момент уже открылось федеральное финансирование, людям заплатили многим, ну, то есть особенно тех, кто потратился на тяжелую технику и так далее. Вот с этим были проблемы. Плюс у нас все-таки вот эти два танкера, они были зарегистрированы там на какие-то юрлица с уставным капиталом 10 тысяч рублей, и страховые выплаты, ну, совсем не покрывали сумму ущерба природе и сумму затрат на ликвидацию последствий.
1: Какое у нас вообще сейчас отношение в головах людей к тем, кто виновен в экологических катастрофах? Их воспринимают как преступников? Или это что-то, ну, такое, как бы случилось и случилось, бог с ним?
0: Воспринимают. Люди воспринимают, но очень тяжело тут полную социологию делать, потому что я сужу по тем, кто приезжает ликвидировать. Вот. И с каждым годом, то есть это я уже 20 лет занимаюсь экологией, это далеко не первая катастрофа, при которой я принимал участие в ликвидации последствий, приехало столько много. То есть, по моим данным, где-то 1015, а по данным портала Добро.РФ, это там за 40 тысяч человек, которые приехали и помогали. Вот они точно понимают, кто виноват, они точно понимают, чувствуют ответственность, причем коллективную ответственность, как человечество перед объектами дикой природы, в том числе перед птицами, дельфинами и всеми остальными.
1: Виноватые несут ответственность сейчас?
0: Не всегда.
1: Почему так происходит? У нас несовершенное законодательство?
0: Ну, да, то есть в вопросе законодательства нужно, конечно, много чего изменить, и в первую очередь нужно, конечно, чтобы вот потенциально опасные объекты, они все-таки имели понятных бенефициаров, то есть не какие-то вот, вот такие десятитысячные конторы, и плюс самое еще главное, вот важнейшее, это страхование, оно у нас просто отвратительное с точки зрения того, вот этот танкер, который перевозит, понимаете, это как автомобиль, если у тебя автомобиль 70-го года при Хрущеве был построен, то ты его просто не застрахуешь. Или застрахуешь за такие деньги, что тебе не выгодно.
1: Что проще уже не страховать.
0: Да. Поэтому будет обновляться флот, и, соответственно, будет минимизироваться количество таких аварий.
1: Вы упомянули, что все-таки ключевое финансирование идет со стороны государства. Тем не менее, до 2022 года такая зеленая повестка очень активно продвигалась у нас и на уровне бизнеса. Были, я помню, специализированные форумы, на ПМЭФ были специализированные сессии, которые этому были посвящены. Целые рейтинги экологичности компаний. Сейчас как будто все это исчезло. Почему так произошло?
0: Действительно, бизнес – это очень серьезный источник, и я нашел лайфхак, как посчитать, насколько сократилось финансирование зеленой повестки бизнеса. У меня была подборка всех аккаунтов в социальных сетях, кто писал про экологию и кого финансировали разные те или иные предприятия. Вот в 2022 году ровно количество этих аккаунтов сократилось на 60%.
1: То есть можно сделать вывод, что примерно настолько же...
0: Это когда ушли западные компании и сократили свои вот эти бюджеты, которые у них там железно, какой-то процент они должны были на это тратить. Вот, после этого я думал, что наши компании, они очень быстро свернут все остальное, потому что, ну а зачем теперь, перед кем нам выглядеть теперь красивыми, прекрасными?
1: Можно продолжать сливать в реку отходы.
0: Да, но

0: большинство, но заряженное, и которое, ну, в общем, оно, конечно, стало поменьше после там 22-го года, но ядро осталось. И поэтому, как только все оправится, все восстановится.
1: Пример какой страны, вот с точки зрения баланса как раз и экологии, и качества жизни, и денег, которые на это уходят, ну и при этом общего экономического благосостояния, на ваш взгляд, сейчас идеален? На кого нам ориентироваться?
0: Ну, точно не на Западную Европу, вот, потому что там 230 гектаров переработки в каком-нибудь городе Люнен в Нордрейн-Вестфалии за счет налогоплательщиков – это очень много, вот, и мы не хотим идти по этому пути. Там 8-10 контейнеров во дворе – это очень тоже дорого. Двухпоточная система – это то, что нам нужно. То есть мы идем по такому среднему пути, без перекоса сильно. Вот я говорил, что экономика и экология – это два ребенка. Там, я не знаю, какой-нибудь, не знаю, там, африканская страна, любую, если назвать, там перекос в сторону экономики, то есть экологию как бы забыли. Или Китай 20-летней давности, то же самое.
1: Вот про Китай как раз хочется отдельно уточнить. У них же была прям огромная экологическая катастрофа, связанная с парниковым эффектом, с задымлением Пекина и так далее. Сейчас они исправили это?
0: Последние 10 лет просто невероятный скачок. Снижают чуть ли не там по 15-20% запыленность самых главных агломераций в год. И уже выходят на состояние, например, что если, например, 15 лет назад, не знаю, процентов 15 только рек всего Китая было, ну, с нормальным качеством воды, то сегодня 93%.
1: Это государство так сказало?
0: Это государство так
1: партия
0: сделало.
1: Партия сказала надо,
0: вот,
1: понятно.
0: Вот, вот их пример, на мой взгляд, вот самый интересный, в том числе для нас, как они из самой низшей точки, они выбираются просто с невероятной скоростью. В отличие от Индии, например, которая, у которой все буксует, все экологические программы буксуют, вот, ситуация ухудшается, и это, наверное, главная страна, откуда нам ждать экологических мигрантов во второй половине 21 века. Потому что, например, река Инд, она имеет ледниковое питание. 60% стока – это ледник, который тает постепенно. И когда река пересохнет, а там 24 электростанции, там 300 миллионов людей живет, Пакистан, Индия, куда они поедут?
1: Но они ближе всего к нам. Вряд ли они поедут в соседние страны, где все еще хуже.
0: Вот если резко не заняться Индией, то, конечно, там у них в 50 раз превышены от норматива ВОЗ запыленность городов, что приводит просто к смертности 2 миллиона человек в год. Это вот смертность только от этого фактора.
1: Ну, это ужасная цифра, на самом деле, да, даже в масштабах.
0: А у Китая было больше, а сейчас в два раза меньше, чем в Индии.
1: К нам присоединяется Дмитрий Иоффе, основатель проекта «Чистые игры». Дмитрий, вот по шкале от 1 до 10, насколько в России для вас и, на ваш взгляд, экспертный, ситуация с экологией благоприятна?
2: В России, мне кажется, что это где-то в районе 5 из 10, если смотреть в каком это.
1: Вот мы как раз с Жорой Кованосяном тоже пришли к выводу, что мы в таком подростковом состоянии сейчас находимся.
2: Да, тут я думаю, что сразу скажу, что Жоре наверняка виднее в этом отношении, потому что у него, так сказать, хорошая благодарная экспертиза в этом отношении. И понятное дело, что нельзя на самом деле такую среднюю оценку, это так влепил, ну, средняя температура в больнице. Понятно, что в каких-то областях там существенное продвижение, в каких-то там просто полный ноль. Да, и поэтому, ну вот где-то так. С учетом того, что где-то, если взять, например, в общем мире, я бы поставил бы оценку тоже, конечно, немножко от балды, но где-то 4 из 10.
1: То есть мы чуть выше средней по больнице идем?
2: Да, ну, если брать вообще весь мир. Хотя, конечно, есть страны, где это все на порядок выше.
1: Угу. Дмитрий, вот на ваш взгляд, каким должен быть проект в поддержку экологии, чтобы и государство, и бизнес какой-то крупный обратили на него внимание и действительно проявили желание в него как-то вовлечься и принять участие? Что нужно для этого сделать? В какой рупор крикнуть?
2: Ну, я бы, отвечая на этот вопрос, думаю, в первую очередь, про сам проект, а не из какой рупор крикнуть. Потому что архитектура самого проекта, она, мне кажется, должна иметь главное значение. И для меня, какой он должен быть экологический проект, ну, чисто по роду моей деятельности, да, из-за проекта «Чистые игры», я все-таки про проекты, в которые так или иначе увлекаются люди, потому что любое решение зеленое, любая зеленая технология, которую мы применим, там, сделаем и так далее, и все равно будут реализовывать в огромной степени люди. И если этих людей не будет в голове экологических ценностей, да, не будет вообще представления, то они реализуют ее тоже, ну, не очень.
1: Но вот как будто возникает ощущение, что даже если подобные настроения в голове у человека есть, он не всегда знает, куда ему пойти, чтобы эти настроения приложить на практике.
2: Ну да, понятное дело. Значит, ну и

0: ну, конечно, понятно, что там зачастую как бы человек одно декларирует одно, а по факту получается немножко другое. Вот, поэтому для меня кажется, что проект должен быть в первую очередь таким, чтобы людей увлекать и показывать, передавать им эти ценности и объяснять, на самом деле, ну, не просто тупо, что экология — это правильно, да, а почему, и объяснять всю длинную цепочку того, как это в конечном итоге повлияет на них. Раньше мы видели, это говорили о том, что это повлияет на наших внуков, на наших, потом на наших детей. Сейчас многие из нас уже видят, ну, как бы, реально последствия в прямом эфире, так сказать, в своей жизни. Вот. И понятно, что они все равно как-то отнекиваются, но ну, многих это задевает. И именно поэтому рост экологических проектов, по крайней мере, где-то с середины 10-х годов, он, ну, огромный. Я сам, как бы, распроектировался там, в 2014 году. Да, я помню, что было тогда и что сейчас. Это совершенно разная картина. Уже за 10 лет уже поколение нового выросло.
1: Ну вот, кстати, к разговору про поколение, Жор, вопрос к вам. Условно, например, я знаю подростков, кто действительно переживает по поводу благополучия окружающей среды. Взрослые миллениалы, как правило, очень сильно на эту тему заморочены. А вот старшее поколение достаточно часто вот эти пакеты с пакетами, выбросить все, что выбрасывается, и в одну корзину, и даже не подумав про что-то. Неужели в случае с экологией старшее поколение оказывается менее образованным, чем молодежь?
2: Ну, к сожалению,
1: или это менталитет?
2: Так. К сожалению, это так. Я даже ставил опыт, и если кто-то выкидывает, например, какой-то бычок, и мы осуждаем курение здесь, а в окно автомобиля догоняешь, это обязательно либо бэби-бумер, либо икс.
1: Почему?
2: Ну,

0: объяснить, как я это понимаю, все-таки это те поколения, например, там, если с послевоенных начинать, они были покорителями всего и вся, там, Арктики, космоса, и покорителями природы, и тогда именно в экологии была такая концепция антропоцентричная, когда человек во главе угла, и вся природа для того, чтобы, значит, его какие-то хотелки удовлетворить, создается. Во многом там об этом говорил Вернадский еще. А сейчас преобладает среди ученых именно экоцентричный подход, то есть когда во главе угла биогеоценозы, то есть сообщество живых организмов, вот, и для них все делается. И когда вот люди и общество совершают этот переход, то, соответственно, меняется и их отношение к выброшенному окурку и, так сказать, к своему поведению.
1: Дмитрий, вопрос к вам. Вот что сделать с точки зрения экологического просвещения здесь и сейчас, и вот в кратчайшей перспективе, чтобы идеальный мир будущего с точки зрения экологии был, ну, на 10 из 10, либо хотя бы на 9 из 10?
2: Такой хороший вопрос, но не имеющий, наверное, однозначно быстрого ответа. Я бы, ну, понимаете, у нас сейчас, в нашей оценке после 2022 года сложно объявить вот экологические ценности, когда есть куча параллельных, так скажем, более приоритетных повесток, в том числе и... Ну, потому что мы чаще всего экологию, я там многие люди, они ее вовлекают в других людей с помощью волонтерства. Да, волонтерство сейчас оно разное есть сегодня, и в основном в приоритете находится не экологическое. Поэтому я бы, наверное, сделал бы, вот я вот согласен с Жорой в плане апокалиптической истории, и мне кажется, что, как это ни странно, хотя я раньше от этого отнекивался, вот, то, что стоит и смотреть на младшее поколение, как подрастающее, и сделать так, чтобы оно вовлекало младшее поколение своих родителей. И вот, грубо говоря, тех, кто старше. Потому что по-другому до них вот не получается достучаться.
1: С нами на связи был основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. Жор, вот хочется такой некий философский и желательно позитивный итог подвести, вот условно. Идеальный экологический город будущего через 10 лет. Что нам нужно сделать здесь и сейчас, на ваш взгляд, каждому из нас, и бизнесу крупному, и властям, чтобы этот город был на 10 из 10?
0: Ну, его нужно подружить с природой, безусловно. То есть, как это будет выглядеть...
1: Ну, то есть, это условный здесь... Сингапур, где все засажено зелеными деревьями, включая небоскребы, или Китай, да, где партия сказала надо?
0: Это зеленые крыши, это, в общем, город, который минимально вокруг себя наносит ущерб окружающей среде. Вот, это город технологичный с точки зрения переработки всего вторсырья. Потому что очень много сырья, например, вот пластик, некоторые виды можно переработать там 36 раз. Стекло можно сколько угодно переработать, алюминиевую банку можно сколько угодно перерабатывать. И поэтому очень много товаров будет именно создаваться внутри этой же агломерации. То есть не будет где-то добываться ресурс далеко-далеко, там производиться, транспортироваться. Все будет в обороте, и все будет производиться, большая часть, прямо возле города. Это локальные продукты, которые будут производиться в фермах рядом с городом. То есть мы преимущественно должны все-таки переходить к своим продуктам. Это очень экологично с точки зрения логистического плеча каждого товара. Вот. Это, в общем, такой город, в котором, наверное, минимальные выбросы в атмосферу. То есть это электротранспорт или газовый транспорт. Ну, в идеале вообще электротранспорт полностью. Вот. И с замкнутым циклом водоснабжения. Это важнейшая тоже вещь. Вот если мы зациклим, например, наши города-миллионники на Волге, то у нас просто вздохнет и Каспийское море, и дельта реки Волги, где сейчас наблюдаются серьезные экологические проблемы. То есть вот это все комплексно, постепенно, поступательно мы придем, именно вот так будет выглядеть город будущего.
1: Со мной сегодня в студии был эколог Жора Каванасян, тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер», и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал.

0: Романовы, преданность и предательство. В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица – Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Стершенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз и вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
1: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кирилл Крок.
6: Вы знаете, я очень люблю поэзию Марины Ивановны Цветаевой. Для меня это лучший поэт всех времен и народов, который мне очень близок. У нее много сборников, которые вышли, есть и в библиотеках, слава богу, и переиздаются, и сейчас можно все это почитать, и разные издания. Там столько поэзии, особенно про Москву, про жизнь. Понимаете, там такие философские смыслы заложены в это во все, что можно просто в этом утонуть. Это очень здорово.
5: Марина Цветаева. Собрание сочинений. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитное ваше колено, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская.
1: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.